0: последнее время на фоне падения рейтингов Путину пришлось активнее социализироваться. Как пресс-служба Кремля пытается найти баланс между опасениями за рейтинг и опасениями за безопасность, расскажем в нашем сюжете.
1: Владимир Путин стал чаще появляться на публике на фоне снижения своего рейтинга.

0: Казахстане. Во время поездки в Пекин Путину организовали встречу с Пен Паем, человеком, с которым российский президент сфотографировался 26 лет назад во время первой поездки в Китай. Тогда Пен Пай был еще ребенком.
1: Добрый день.
2: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
1: Я вообще рад вас видеть. Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность — встреча с вами. Я этому очень рад.
0: В то же время Владимир Путин избегает поездок по российским регионам. По данным Фариделли, с января по май российский президент выезжал из Москвы два раза и оба в Санкт-Петербург. Хотя в прошлом году за аналогичный период Владимир Путин совершил 8 региональных поездок. Ограничение рабочих визитов, говорят источники Фариделли в Кремле, вызваны соображением безопасности.
3: За первые 5 месяцев этого года Путин покидал Москву всего дважды, оба раза в Санкт-Петербург. Для сравнения, за тот же период прошлого года он совершил 8 региональных поездок. В 2024 году 14, а в 2019 году 17.
0: Государственный ВЦИОМ прекратил публиковать реальный рейтинг Владимира Путина после падения ниже 30%, заметило издание Moscow Times. Реальный рейтинг – это открытый опрос, когда респондентам предлагают самим выбрать политиков, которым они доверяют, заранее не называя Путина. Ранее заметно снизился рейтинг доверия Путину по версии ВЦИОМ, после чего социологи изменили методику опросов, сделав их частично поквартирными. В конце мая опрошенные фондом общественное мнение россияне сочли, что Путин работал хуже всего за год. Ранее издание «Проект» выяснило, госагентства с января по май стали реже писать о Путине, потому что было меньше инфоповодов. Путин увеличил перерывы в рабочих поездках до уровня пандемии коронавируса.
4: На фоне всего этого и радикального сокращения публичной активности рейтинг Путина начал падать. Падал он на протяжении нескольких недель, причем эти оценки давали государственные социологические службы ВЦИОМ и ФОМ.
0: Опасения за рейтинг конфликтуют с опасениями за безопасность. Так источники издания Financial Times рассказывают, после убийства в Иране верховного аятолы Хаменеи российские спецслужбы временно отключали часть специальной системы слежки, обеспечивающей безопасность президента Путина и его ближайших соратников, опасаясь похожего сценария. После тщательной проверки систему включили обратно. Financial Times обращает внимание, с развитием искусственного интеллекта в сфере шпионажа произошел технологический прорыв. Израильская разведка использовала искусственный интеллект в Иране для анализа данных со взломанных камер. Опрошенный Financial Times украинский хакер добавил, что камеры вокруг Кремля работают, по-прежнему уязвимы и регулярно взламываются. Примечательно, что источники Фриделли назвали высокие технологии и искусственный интеллект вторым приоритетом Путина. Он, цитата, «очень активно проводит встречи по этой теме». Первый приоритет – встречи с участниками войны против Украины и вдовами погибших.
4: А в студии «Радио Свобода» поэт и писатель Дмитрий Быков. Дмитрий Львович, здравствуйте.
5: Здравствуйте, дорогие друзья.
4: У вас сейчас европейский тур проходит. Я очень рад, что мы с вами пересеклись и локацией, и графиками. И удастся обсудить и последние новости. В том числе давайте вот все-таки начнем с этой истории вокруг Владимира Путина. Напрашивается слово «паранойя». Пусть это такой скорее медицинский термин, но все же как-то вот она витает в воздухе уже несколько недель. Причем настолько, что вот эти вот оглядывания за спины и прочее, оно немножечко уже вызывают инсайды и в российских медиа, и в западных медиа. Раз за разом несколько историй по этому поводу были. На ваш взгляд, вообще какие именно события к этому привели? Откуда эта паранойя? С чего все началось?
5: Началось с чудовищно огромного стола, с ковида, с культа личной безопасности, который сейчас, мне кажется, вытеснил там все остальные когниции. Он всецело сосредоточен только на личной охране. Но мне представляется, что это, в общем, не очень интересно. Простите, что я лезу в вашу повестку, у вас же свой план разговора, но мне представляется, что Владимир Путин – это наименее интересная тема в сегодняшней России. Интересно то, что будет после него. Насчет Путина существует, по-моему, полный консенсус. Уже, кстати говоря, Роман Абрамович от его лица слетал в Лондон, в Киев. В Киев как раз поехал он с тайным посланием, а в Лондон поехал Зеленский. Но мне представляется, что сейчас судьбу Владимира Путина решает не он сам. Решает его окружение, к которому непосредственно адресуется Зеленский. Решает Киев, решает Запад. А сам Владимир Путин все, что может, уже сделал. Он привел Россию в совершенно безвыходный тупик, не извел ее до таких параметров, которых у нее не было никогда. И интеллектуально, и культурно, и духовно она значительно ниже всех возможных отметок. И поэтому интересно говорить о том, что будет после Путина и как конкретно настанет это после. А в остальном он классический стареющий диктатор, который находится сейчас вот на треке Салазара, на том пути, когда ему уже будут печатать

0: отдельную газету.
1: О том, что будет после, кстати, в принципе, я тоже с вами хотел поговорить, но давайте тогда сразу перейдем к этому такому заочному, ну, в некотором смысле, диалогу Путина и Зеленского. Было письмо от Зеленского, президент Украины, в числе прочего, я напоминаю нашим зрителям, что он в очередной раз предложил Путину личную встречу. Но тут подключились так называемые дипломаты со стороны России. Господин Небензи, это постпред России при ООН, он назвал вообще провокацией это все. Господин Лавров, который министр иностранных дел, назвал это все, обвинил вообще Зеленского в том, что он невежливый человек, поскольку он личное письмо продемонстрировал всему миру и вроде бы как тоже намекал на некоторую провокацию. Но благо хоть не ударился в исторические воспоминания, хотя они там тоже на пару десятков лет назад ушли. Вот как вы думаете вообще, почему в медийное поле были вброшены еще и дипломаты, которые должны были как-то подчеркнуть позицию Путина, которую тут уже и так озвучил на недавнем форуме в Петербурге?
0: Ну, они почему себя бросили в медийное поле, понятно. Они в какой степени не являются ни адресатами письма Зеленского, они совершенно не субъектны. И если кому-то Зеленский обращается, то исключительно к Путину. Почему он это делает публично, тоже понятно. Он хочет показать не подобострастный, не просительный, а скорее требовательный, диктующий тон. Коль скоро Зеленский принимает решение о разрешении парада в Москве, наверное, он может обратиться к Владимиру Путину с указанием на возраст. Да, это все вообще очень напоминает горе от ума. Опомнитесь, вы старики, понимаете, да, прилично лето вашим летом. А пафос этого письма очень простой. Войны заканчиваются лидерами, которые представляют свои народы. Войны заканчиваются мужчинами. Как Пересвет с Челубеем вот вышли на поединок, таким образом мы можем встретиться, и, ну, как, собственно, предлагал еще Гектор Ахиллу или Агамемнону, решить судьбу Троянской войны в личной встрече. Если ты мужчина, если ты лидер, если за тобой стоит твой народ, давай разговаривать. За мной мой народ стоит. Более того, Зеленский о необходимости такого разговора говорил еще 8 марта 2022 года. Говорит, давай сядем за нормальный стол, но только не за этот огромный, а за нормальный, и поговорим как мужчина с мужчиной. Если ты мужчина. Если ты не мужчина, давай тогда исходить из этого. На это письмо очень трудно было ответить адекватно, потому что капитан КГБ всегда проигрывает капитану КВН. Понимаете, это совершенно очевидно. Два Владимира, два капитана, но, разумеется, у Зеленского риторика поставлена гораздо профессиональнее. Ответ Владимира Путина – ответ обиженный, риторически неубедительный и, самое главное, показывающий с предельной наглядностью, что никакого мира, никаких переговоров, никакой соревновательности он не хочет. Он хочет, чтобы Владимир Зеленский приехал в Москву, встал на колени, поставил ногу Владимира Путина себе на голову и сказал: «Берите Донбасс, а если хотите, то все». Этого не будет. Владимир Путин прекрасно это понимает, но... А поскольку он готов только принимать капитуляцию, и никакие другие форматы его не устроят, по всей вероятности, главная цель письма Владимира Зеленского – это лишний раз продемонстрировать обеим странам соотношение их лидеров.
1: Ну, а поскольку публичная риторика несколько противоречит тому, что вы говорите, что он все прекрасно понимает, что же это, отрицание или это политический ход, попытка поднять немножечко очков в случае переговоров и так далее?
0: То, что он понимает, понимаете, он же, что называется, опытный политик, и, естественно, он видит ситуацию, которую он завел. Но ему никоим образом нельзя поссориться с электоратом, ему нельзя, как он полагает, унизиться. Ну, я читаю сейчас вот этот курс лекций про Гарри Поттера в этой поездке, ведь Вольдеморт тоже все прекрасно понимал, но риторику свою он продолжает, именно потому что Вольдеморт физически не может попросить прощения, Вольдеморт не может совершить ретардацию, не может отступить, не может перестроиться. У Вольдеморта выбора нет. Вольдеморт, или как его называют в России, Вабан-де-Морт, он действительно, как это не ужасно звучит, обреченная фигура. И более того, то, на что он обречен, мы все понимаем. Так долго трясти ядерным оружием и практически не иметь успеха со всеми конвенциональными вооружениями, так долго обстреливать Киев и ничего не добиться, это означает загнать себя в единственно возможную ситуацию. Помните, есть такой анекдот, да, когда старик приезжает в родной город, это вообще еврейский анекдот, почему вы в таком зрелом возрасте решили совершить алию или паломничество? Я решил умереть на родине предков. Ну, знаете, когда вы все время говорите про ядерное оружие, вам в какой-то момент могут сказать: ну давайте, ну что уже, давай в конце концов, мы уже все поняли, мы уже боимся, давайте. И поскольку риторически у Владимира Путина не осталось других ходов, кроме запугивания, а все окружение постоянно повторяет эту мантру: мы будем защищаться любыми средствами, мы имеем право защищаться любыми.

0: Ну, и вот я думаю, отчасти Зеленский имеет и цель создать новую точку напряжения, спровоцировать новое ускорение, потому что к ускоренному развитию России в ее нынешнем состоянии не готова. Принимать решения, серьезные, важные решения, не готова. Это был локомотив, который готов был медленно ехать еще по кругу лет 20, как бы не больше. Но поскольку Владимир Путин решил форсировать события, развязать маленькую победоносную войну, надо помнить, что для режимов в убывающем тренде, в нисходящем тренде, маленькая победоносная война становится радикальным ускорителем конца.
1: Ну, как раз в одном из дальних интервью вы сказали, что война с Украиной, она, по вашим ощущениям, закончится до конца года, причем даже
0: мне хотелось бы так думать, сказал я. Я не даю конкретных прогнозов, потому что все помнят только один мой прогноз. Я сказал, что я надеюсь, 70% на это даю, встречать Новый год на эхе Москвы. Я его и встретил на эхе Москвы, но в Тбилиси. Разумеется, я буду еще неоднократно встречать его на эхе, где бы оно ни было. Но люди забывают, что были у меня и другие, как правило, сбывающиеся прогнозы. Эту войну я предсказал, и аннексию Крыма, и провал летнего контрнаступления. Я не берусь ванговать, когда закончится эта война. Я вижу, что эта война выдохлась, потому что Россия действительно сделала все, что могла. Она может бомбить мирные города Украины неограниченно долго. Победить она не может, запугать она не может. Поэтому тут, вероятно, остается громко хлопнуть дверью. Как мы знаем из Льва Щеглова, предельная цель всякого маньяка – уничтожить себя. Если они действительно рассчитывают громко хлопнуть дверью, это геббельсовская формулировка, то, вероятно, ближе к этому Россия не подходила еще никогда.
1: Но при этом Путин планирует очень даже и надеется жить очень даже долго, по крайней мере. Помните, эта история, как все они обсуждали, как можно жить до 150 лет, выращивать органы на других животных и так далее. Да, то есть, как будто бы немножко не стыкуется это с его
0: публичным тоном. Он искренне надеется, что эта риторика произведет наконец впечатление, все забоятся. Более того, вот это еще очень интересный момент. Он надеется, что все признают моральную правоту России. Ведь она защищает традиционные ценности, архаику. Она как бы лидер глобального юга, она антизападная или ничего подобного. На самом деле нет. Глобальный юг совершенно не хочет, чтобы Россия его возглавляла и не верит в нее. Но как бы то ни было, Владимир Путин действует сейчас ровно по пушкинскому стихотворению. «Пора, мой друг, пора». Покоя сердце просит. Идут за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия, и мы с тобой вдвоем предполагаем жить и глядь, как раз умрем. То есть для него, по всей видимости, главная надежда – это продлить свою жизнь до бесконечности и запугать всех свидетелей. Но, к сожалению, наши намерения не всегда совпадают с результатом.
1: Но Россия воспрянет это сна, я поддерживаю ваши статусы.
0: Это не сон. Россия находится в тяжком морке. Конечно, вообще-то Россия все понимает. Там в России подавляющее большинство людей в курсе. Но я прекрасно понимаю и мотивы их стокгольмского синдрома. Они искренне понимают, что если сейчас перестанет существовать опричный режим, который там последние 6 веков правил, начнется что-то совсем новое, а новизна людей пугает бесконечно. Они думают, ну, Путин, ну, хорошо, ну, потерпим, ну, как-нибудь вырулим. Понятно уже, что Путин ведет страну к тотальному поражению и, более того, к распаду, к развалу, скорее всего. Но инерция все еще сильнее. И вот еще, понимаете, вот главный, наверное, российский парадокс. Конечно, между Путиным и народом пропасть. Но эта пропасть ничтожна на фоне действительно гигантской трещины между Россией и остальным миром. Именно поэтому всегда Россию можно возбудить ресентиментом, подсунуть ей польское восстание, подсунуть ей Украину в качестве главного врага, сказать, что мировая война и мы осажденная крепость. То есть внешняя война – это такой безупречный, до сих пор отвлекающий подлый прием. Как только в России осознают, что главный ее враг сидит внутри страны, более того, в Кремле, а к этому осознанию дело близко, видимо, и популярность войны упадет довольно резко. Но пока еще большинство считает, да, война плоха, да, это ужасно, но мы должны закончить его победой, потому что как же иначе? Бывает иначе, потому что если страна фашизируется, она должна признать, восстановив себя против всего мира, она подписала своей опричнине смертный приговор.
1: Ну, к слову, о том, об этом вот попытке осознать реальность внутри России в плане настроения. Вот недавний концерт Макса Коржа в Стамбуле. десятки тысяч людей из разных совершенно стран. На одной вот танцплощадке оказываются флаги Украины, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, других стран. Огромный плакат «К черту политику», это я ласково перевожу с английского, там немножко другое слово. Крики «Нет войны», в конце концов, мы тоже видели в соцсетях.

0: сетях, и вообще какое-то такое настроение, что, ах, боже мой, это же как в 2018-м, как вот в районе Манежной и Никольской улицы. Вот это вот дружба народов, счастье, радость и так далее. Это ли не демонстрация того, что все-таки как минимум молодые люди, как минимум аудитория Макса Коржа, она настолько устала от войны, что она вот готова это выкрикивать в любой такой юрисдикции, где это точно не возбраняется законом?
1: Понимаете, какая штука? Устали-то они устали, но они до сих пор не понимают, что даже если война закончится, прежняя реальность не наступит. Она разрушена бесповоротно. И это слава богу, потому что эта стабильность была стабильностью настила на болоте, зыбкой гати, которая вздыхала, дрожала, хлюпала. Но никакой стабильностью там не пахло. Я совсем не хочу вернуться в предвоенное время, потому что в предвоенное время было полно тревожных ожиданий, взаимного отвращения. Сейчас, наоборот, рассеянная Россия, она гораздо более солидарна. Я езжу по Европе, встречаю везде, ну, как будто вот полное ощущение, что я иду от Арбата до Никитской. Я на каждом шагу встречаю людей, которые раньше мне попадались навстречу, и я вижу, что мы стали друг другу как-то гораздо нежнее, гораздо, что ли, деловитее, солидарнее. И вообще рассеянная Россия мне нравится больше, чем страна, объединенная кровью и почвой. Вот надежда на то, что будет как раньше, которая есть у кого-то, а мне она совсем не присуща, это надежда ложная, как раньше не будет. Но зато посмотрите, какая свежесть, какое озоновое чувство при мысли о том, что не будет больше этого четырехтактного цикла, революция, заморозок, оттепель, застой, не будет больше этой опричнины, не будет вечного русского конфликта Родины и Истины. Начнется новая страна. Разве это не пахнет озоном? Вот эта мысль меня, честно говоря, греет и вдохновляет.
0: А как это будет выглядеть, вот эта страна?
1: Ну, это я так далеко я заглянуть не могу. Я только подозреваю, что первое, что Россия должна сделать, это полностью отменить свою нынешнюю пенитенциарную систему и по возможности упразднить тюрьму. Потому что любая тюрьма в России будет превращаться, к сожалению, в пыточный застенок. Нужно что-то новое. Понимаете, нужно миру предложить что-то, чего еще никто не делал. Вот как превратилась там в свое время русская революция в один из главных русских брендов. И все стали молиться на русскую революцию, на русский прогресс. Она очень быстро была захвачена реваншистами. Она превратилась в русский реванш, в сталинизм, во что угодно. Но в 20-е годы озоном попахивало еще, да, каким-то грозовым. Значит, я думаю, что сейчас есть, если Россия предложит миру новую образовательную систему, не основанную на опросах и на контроле, или новую тюремную систему, при которой тюрьмы не будет вообще, а, скажем, всех преступников будут экспортировать в другие страны, которые умеют обращаться с тюрьмой, которые могут сделать из тюрьмы не вечное или фортово, не кресты. Или предложить какую-то концепцию лечения или перевоспитания, не знаю, любую нерепрессивную концепцию. Потому что лишение свободы – это инструмент растления. Вот если Россия предложит миру новую концепцию, мир увлечется, пойдет за ней, возникнет дискуссия. А если Россия будет по-прежнему цепляться за свое прошлое, надо сказать, уже полностью выродившееся, уже просто демонстрирующее, ну, все формы зомби, все формы полного рождения. Если это будет очередной повтор, то я боюсь, что и самим россиянам, и их ближайшим соседям станет хуже всего, станет смертельно скучно. Когда страна вызывает только смертельную скуку, я думаю, она начинает быть отвратительна самой себе.
0: А может, какие-то примеры таких стран? Вот, может быть, наоборот, скука – это и есть то самое отсутствие движухи, о которой Владимир Путин теперь периодически говорит, послушайте, по попытках подцепить такой молодежный слой.
1: Движуха разная бывает. Движуха же совершенно не обязательно связана с войной. Я, наоборот, думаю, что самая трудная жизнь в стабильных странах, как говорил Марья Васильевна Розенова, самая страшная смерть от скуки. Мне кажется, что глубокая депрессивность как раз западноевропейской культуры в последнее время, она именно с тем и связана, что здесь люди как перестали ставить себе ослепительные глобальные задачи. Максимум того риска, который они могут себе позволить, это довольно примитивная, довольно пошлая философия Марин Ле Пен. А некоторый тупик общественной мысли, отсутствие дерзаний, некоторое нежелание радикально ломать мир. Вот 68-й год, наверное, это было ужасно, но тем не менее, это был все-таки колоссальный взлет вдохновения. Когда мы смотрим с вами фильм «Мечтатели», когда мы смотрим «Восстание парижской синематеки», когда мы видим баррикады или там студентов комитет «Францесс», которые захватили это все. Мы понимаем прекрасно, что это левачество, что там портреты Мао Цзэдуна на баррикад, но мы понимаем и то, что все-таки это общественное

0: этой дискуссии дуновение свежего ветра. А я думаю, что Европа пересобирается сейчас вокруг Украины. А Украина не боится дерзать, все время придумывает что-то новое. И даже снова с памятника Булгакову для меня это скорее повод к масштабной общественной дискуссии, которая там немедленно началась, а вовсе не каким-то тоталитарным проявлением. Я думаю, что постепенно Европа, а потом и весь мир, будет пересобираться вокруг Украины, потому что Украина сейчас живет как бы в таком уже посмертном пространстве. Она перестала бояться чего бы то ни было. И значит, дверь в будущее перед ней открыта шире всего.
1: 1948 год вы упомянули, мне вспоминается вот эти «Будьте реалистами, требуйте невозможного», да, от Жана Люка Годара. И моя мысль идет дальше в Канны, откуда он избежал. Ну, не избежал, он приехал в Париж, крича там со сцены о том, что это правда, крайне это... важно вернуться в Париж и поддержать студентов, которые начали...
0: Совершенно верно, да, это правда Годару было бы, да, Аркадий Годар. Годару слабо было сформулировать эту мысль, это или Кон-Бендит, или кто-то еще из левых философов. По-моему, Кон-Бендит, будьте реалистами, требуйте внимания, это хороший лозунг. Понимаете, вот мне сейчас все говорят, отменить тюрьму невозможно, переформулировать пенитенциарную систему невозможно. Сделать Россию нерепрессивной невозможно. Так будьте реалистами, требуйте невозможного. Пока вы разбегаетесь на 1.5 метра, вы прыгаете на 1.20 м. Чтобы прыгнуть на 1.5, надо разбегаться на 2. Понимаете, надо ставить себе фантастически амбициозные великие задачи. Если их нет, зачем мы живем? Зачем мы рожаем детей? Мне в свое время Юрий Шевчук сказал замечательную фразу. Везде ото всех слышу. Молодежная культура умерла, рок-н-ролл умер, а будущее умерло, авангард. Ребята, вы зачем детей плодите? Я перед своими детьми, которые со мной, кстати, путешествуют, здесь у меня старший сын в Риге, младший со мной ездит, я перед ними чувствую ответственность, я должен им придумать что-то интересное. А может быть, они сами мне придумают что-то интересное. Понимаете, это страшнее, скучнее русского циклического повтора, который вырождается уже третий век подряд. Не может быть ничего. Попробуйте прорвать этот замкнутый круг. Мне когда-то Сью Таунсенд, великая британская писательница, сказала... От отсутствия исторической воли Россия воспроизводит в истории свой календарный год. Ничего нет скучнее этой природности. Лето, осень, зима, весна. Порвите круг, потому что все христианство имеет своей целью разорвать цикл и создать прямую, ну, как шары кресту Честертона. Я надеюсь, что одно из главных свидетельств бытия Божия – это его сохраняющийся интерес к миру. Мы должны ему показывать что-нибудь нескучное.
1: Ну, в Канны я почему хотел вообще перейти. Успех Андрея Звягинцева там на фестивале. И вот эта дихотомия, уехавшая, оставшаяся, она как будто бы напрашивается в нашем с вами разговоре, учитывая, как вы упомянули, людей, которые встречаются по эту сторону границ. Тут такой вопрос, было ли неизбежно вот это разделение, во-первых. Во-вторых, остается ли влияние русской культуры в эмиграции, на ваш взгляд, хоть сколько-нибудь определяющим, опять же, учитывая Гран-при Канн?
0: Я не видел картину. Верующий не Кронченко, она, наверное, хорошая. Тут видите, какая вещь. Принципиальная новизна ситуации в том, что осуществился прогноз Ленина. Ленин сказал, если верить Горькому, кто перетянет всех архимедов на свою сторону, тот и перевернет землю. Если мы перетянем, мы ее перевернем. А если не мы, то, значит, вот так будет. Простите, что я все время провод поправляю, но он выскакивает из уха, это, видимо, от избытка чувств. Так вот, понимаете, сейчас принципиально новизна ситуации в том, что проект существует не в России, а за ее пределами. Тогда, в 20-е годы, когда Россия раскололась на уехавших и оставшихся, был какой-никакой, наверное, во многих отношениях кровожадный, кровавый, но, тем не менее, красный проект, модернистский. Россия использовала свой модерн для того, чтобы разрушить прежнюю систему, а новую построить не сумела. В результате теперь, в последней итерации, когда уже какие-то зомби восстали из ада, гении уехали, а таланты остались. Уехали Сорокин, Акунин Чертишвили, Улицкая, Букша, лучшие издатели, организаторы процесса, Гаврилов, Рушадзе. Уехали лучшие музыканты, Гребенщиков, Нойс, Монеточка. Ну, вот Шевчук продолжает там оставаться героически, я им восхищаюсь, но тоже он выступает большей частью за рубежом. Иными словами, поменялось соотношение. Раньше Пастернак говорил, здесь дует ветер в России, ветер больших идей, а в Берлине все затхлая скука. И Шкловский повторял то же самое. Сейчас, в общем, наоборот. Сейчас именно рассеянная Россия, освободившись от

0: диктату крови и почвы, демонстрирует и гораздо больший уровень деловитости, и гораздо больший уровень взаимопонимания. Я тут грешным делом написал такой стишок недавно, да? «Ни стычки, ни ссоры уже не нужны, всем поровну пепла хватило. Гораций с Овидием стали нежны, когда появился Аттила. Я детям оставлю не ржавую жесть, а всю без изъяну планету. Отечество славлю, которое есть, но трижды которого нет».
1: Это был Дмитрий Быков в прямом эфире. Спасибо. На Радио Свобода. Я вас благодарю за то, что побывали с нами в прямом
0: Спасибо.
1: Эфире.
0: Спасибо, приходите, вы еще можете успеть
1: новых
0: на вечер.
1: Действительно, о новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Понаблюдаем, например, за исчезновением главы Центробанка. Например, такая довольно-таки внезапная возможная тема наша с вами на завтра. Уважаемые зрители, на этом на сегодня все. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александр Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской. Прошел саммит GlobSec, неправительственной организации, которая занимается проблемами мировой безопасности. Среди обсуждаемых вопросов было в том числе усовершенствование общеевропейской системы противовоздушной обороны, которая должна противостоять российским ракетам и дронам в случае, если Россия начнет удары по европейской территории. Вскоре после окончания саммита стало известно о российском беспилотнике, который упал в Румынии на жилой дом в городе Галац в ночь на 29 мая. Пострадали 2 человека. Румынские власти подтвердили, что дрон был российским, одним из десятков беспилотников, выпущенных в ту ночь по Одессе.

0: Он отметил, что расследование сможет установить истину, если румынская сторона передаст обломки. 31 мая президент Румынии Никуш Ордан, ссылаясь на данные обследования обломков БПЛА, написал, что специалисты пришли к однозначному выводу, что речь шла о российском ударном беспилотнике «Герань-2». По словам Дана, техническая экспертиза уже готова. Президент Румынии снабдил свой пост фотографиями. Он отметил, что на обломке видна надпись «Герань-2», а о том, что это именно беспилотник этого типа, свидетельствует технический анализ других обломков. Заявление Путина президент Румынии не комментировал. В работе саммита Globsec, где обсуждалась в том числе коллективная оборона стран Европейского Союза при угрозе атак беспилотников, принимали участие многие украинские эксперты. Их опыт войны против России оказался чрезвычайно ценным. Украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский был гостем саммита Globsec. В интервью телеканалу «Настоящее время» он рассказал о проблемах создания общеевропейской ПВО и о том, почему она пока не справляется с дронами. Вопросы ему задавала Ксения Соколянская.
1: Анатолий, мы с вами разговариваем в Праге. Вы буквально только что закончили участвовать в специальном закрытом мероприятии форума Globsec, где, как я понимаю, обсуждались риски и вызовы и задачи европейской ПВО. Как развивались события в предыдущие несколько дней? Власти Эстонии сообщили, что впервые сбили беспилотник в своем воздушном пространстве. Потом в нескольких регионах Литвы была воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Кажется, риски для европейской ПВО очевидны. Вопрос, что насчет задач и готовности европейской ПВО к этим рискам и вызовам?
2: Если відверто, европейская ПВО не готова.
3: Если честно, европейское ПВО не готово. Давайте начнем с того, что классическая система противовоздушной обороны строилась против больших самолетов, против ракет, классических ракет, баллистических ракет, но не строилась против малых целей. И здесь важно понять, что классический радар системы Patriot, SAMP-T, Iris, радары, выпускаемые Fails, обнаруживают самолет, обнаруживают ракету на расстоянии 650 километров.
2: Але дрон вони виявляють на відстані 10 кілометрів.
3: Но дрон они обнаруживают на расстоянии 10 километров, 10-15. И тут нужно понять, что время на реакцию у вас 3 минуты, если мы считаем скорость дрона там 180 километров в час. Мы сейчас берем не реактивный шахет, а берем просто классический дрон, массово применяемый Российской Федерацией. Поэтому здесь следует понимать, что у вас остается мало времени, а стоимость таких радаров — это миллионы, миллионы евро. И, соответственно, эти технологии создавались, чтобы защищать секторно. И не предполагалось, что, например, из акватории Балтийского моря, из теневого флота могут быть запущены шахеды.
2: Потому что напрямок нападу в цьому напрямку і працювала система.
3: Система противовоздушной обороны работала с учетом направления нападения. То есть, условно, если у вас есть враг там, и мы работаем в том секторе. А дроны могут залететь неожиданно. Они могут использовать рельеф для того, чтобы подлететь как можно ближе к объекту, который нужно найти. Затем подняться на высоту и напрямую идти на цель.
2: Тому, насправді, европейское ПВО зараз не готово.
3: Поэтому, на самом деле, европейское ПВО сейчас не готово. У нее нет тех систем, которые есть в Украине. Они пытаются разворачивать это. Мы говорим о разных сенсорах, которые позволяют делать ранние предупреждения. Потому что звуковой сенсор может распознать звук, например, двигателя шахеда. И, соответственно, если этих сенсоров достаточно, то можно даже прогнозировать условное направление нападения.
2: Але після цього треба включати інші системи, які допоможуть вам.
3: Но после этого нужно включать другие системы, которые помогут вам обнаружить, сопровождать и уничтожать цели. И если говорить о современной классической системе воздушного нападения, я ее очень часто сравниваю с DDoS-атакой. Это та же ситуация, когда используется большое количество разнообразных воздушных целей, связанных с разными по профилю дронами.
2: Витряних цілей, які різні за профілем, тому що шахедів зараз у Росії.
3: Так как шахедов сейчас в России 5 образцов с разными скоростями. Герань-5 — это вообще иранский дрон, соответствующий профилю полета крылатой ракеты.
2: Тому тут треба зрозуміти, що нам не просто потрібно.
3: Поэтому здесь нужно понимать, что нам нужно не просто обнаружить. То есть классическая система противовоздушной обороны «обнаружил и уничтожил» не работает, потому что в такой воздушной атаке около 30 или 50% — это приманка, пародия, то, что нагружает противовоздушную оборону.
2: Пародии — те, що навантажує протиповітряну оборону.
1: А те собеседники, с которыми вы говорите на этом форуме, да,

0: или какие-то другие ваши партнеры, они понимают реальное состояние европейской ПВО?
1: Вони розуміються, і тому вони прагнуть від України як можна.
2: Они понимают это, и поэтому стремятся от Украины получить как можно больше экспертизы. Но проблема остается в границах, стоящих между Европой, даже внутри Европы. Давайте вспомним, как в свое время, во время Второй мировой войны, Британия передала магнитрон Соединенным Штатам. После этого началось активное развитие радиолокации, классической радиолокации, X-бенд радаров, позволяющих обнаруживать воздушные цели. Сейчас большинство европейских компаний думают, как они могут сделать что-то конкурентоспособное на рынке. А должно большинство европейских компаний думать, как они могут сделать то, что защитит их в дальнейшем.
1: Я буквально вчера тоже на одном из выступлений
2: отметил, что сегодня вы можете помочь защитить Украину, а завтра вам, может быть, потребуется защищать Европу. Поэтому здесь нужно понять, что Украина сейчас на передовой, у нас есть качественные технологии, и поэтому нужно открывать границы для технологий, создавать объединение, делать единую стратегию развития ВПК. Европа, кстати, действительно делает некоторые шаги. Давайте вспомним. В конце 2024 года была написана всеобщая стратегия развития ВПК, которая предусматривала увеличение финансирования в этот сектор. Дополнительно она предполагала даже определенное финансирование Украины. Но при этом нужно упомянуть, что большинство этих средств пошли в изготовление чего? Танков, пушек, которые уже малоэффективны. Я постоянно привожу пример, что тяжелая техника российская уменьшилась в количестве не после применения джавелинов или НЛОУ, а после украинских дронов. Это очень важно понимать, потому что пока Европа думает, как помочь, как защитить себя, она теряет шанс действительно получить помощь, получить решение.
0: Я, когда готовилась к нашему интервью, прочитала много ваших интервью, и вот выписала себе одну фразу недавнюю: Украина не экспортирует оружие, но может экспортировать гарантии безопасности. Мы начинали войну с того, что просили защитить наше воздушное пространство от российских ударных беспилотников, дронов, ракет и всего остального, а сейчас мы можем предложить такие услуги любой стране мира. Очень интересно, насколько это справедливо.
2: Справедливо, потому что не было оказано достаточно помощи Украине. Если бы Украине дали достаточно оружия, и мы смогли бы остановить Россию, то тогда не было бы развития технологий. Мы бы и дальше создавали системы типа Patriot, которые бы работали по баллистическим и крылатым ракетам. Кстати, здесь следует отметить, что, например, система Patriot значительно улучшилась за время этой войны за счет украинских военных. Почему? Потому что Россия существенно модернизировала ракеты «Искандер-М», которые могут маневрировать на продолжительной части захода на цель. И, соответственно, Соединенные Штаты проделали колоссальную работу с помощью украинцев, которые предоставляли свою экспертизу. Как так сделать, чтобы все же перехватывать эти ракеты? И появилась ПАК-3МСИ, новая версия этой ракеты, которая довольно быстро может перехватывать, даже учитывая происходящее небольшое там изменение в траектории. Потому что, ну, опять же, баллистическая траектория — это прямое попадание.
1: Прямое влучание, когда мы кажем про заход сверху.
2: И когда мы говорим о заходе сверху вниз, условно говоря, она может маневрировать влево-вправо. А эти 2 метра, извините, это колоссальная утрата возможности уничтожить ракеты. Потому что баллистические ракеты уничтожаются кинетически, то есть прямым попаданием в ракету. То, что не смогли сделать советские ВПК, они это компенсировали ядерными боеголовками в ракетах-перехватчиках, для того, чтобы увеличить волну от удара и все же перехватить то, что летит. Поэтому, в принципе, то, что я отметил и сейчас на встрече, если Европа не готова остановить Российскую Федерацию, то тогда она должна сделать Украину сильной, потому что Украина является гарантией безопасности Европы. Мы являемся границей, которая закрывает сейчас от той угрозы, которая несется из Российской Федерации.
0: Вы несколько раз уже сказали про Патриот, у меня был вопрос про проект Фрея. Это действительно может быть альтернативой?
2: Большинство современных видов вооружения дорогостоящие лишь потому, что их долго разрабатывали. Представьте себе, 5 лет назад куча инженеров, создающих какой-нибудь проект. Безумные зарплаты, безумные гарантии, безумное финансирование. У Украины нет такого времени, поэтому у нас появилась куча дешевых решений. Дешевые решения, позволяющие нам быстро реагировать на угрозу и искать решения противодействия. Именно поэтому мы инвестируем свои знания в то оружие, которое помогает нам бороться с врагом. И тут, если мы говорим о проекте Фрея, то на самом деле это решение, которое поможет сделать дешевую ракету-перехватчик для перехвата баллистики, поможет сделать систему противодействия угрозе. Опять же, надо

0: не забывать о том, что защита от баллистики — это лишь 20%. Все остальное — это крылатые ракеты, обычные шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, нагружают систему противовоздушной обороны.
1: Шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, навантажают систему противоповітряної обороны.
0: Поэтому я бы говорил о комплексной системе с искусственным интеллектом, где формула «обнаружил и сбил» не работает, потому что нам нужно понимать, какая цель за что отвечает.
1: Потому что нам нужно понимать, какая цель за что отвечает. Есть дроны и ретрансляторы.
0: Есть дроны-разведчики, обнаруживающие средства радиоэлектронной борьбы или радиолокации. Извещают другие дроны о том, что там есть средства, которые нужно уничтожить. Чат-бот в телеграм-канале, обмен информацией и, соответственно, отработка.
1: Обмін інформацією і відповідне відпрацювання. Насправді, чому я порівнюю постійно...
0: На самом деле, почему я сравниваю постоянно? Я недавно выступал на конференции перед IT-сообществом, и такое сравнение им понравилось. Потому что, ну, условно, мы имеем воздушное нападение из 60 шахедов, которые между собой обмениваются информацией за счет меш-сетей. И классические виды вооружения предполагают, что нам нужно просто подавить эту связь, а мы можем ее хакнуть. Зайти в мозг и давать свои команды. И здесь вопрос, куда эти дроны попадают. Просто нужно идти в этом направлении. В любом случае, такое количество мы не сможем победить железом.
2: А это то, что делает сейчас российская сторона, перенаправляя украинские дроны так, чтобы они влетали в воздушное пространство ЕС? Или это немножко...
1: Ну, давайте начнем с того, что они работают
0: простыми... что они работают простыми средствами радиоборьбы, которые существенно влияют на возможности навигации. Здесь следует сказать, что на самом деле Россия подошла к этому вопросу подготовленной. В начале 22 года они имели неплохие средства радиоэлектронной борьбы. То есть они качественно работали. За счет чего? За счет того, что они понимали, что большинство стран мира используют навигацию, спутник, навигацию для точного наведения ракет, артиллерийских снарядов. И, соответственно, они создавали там краснуху, разнообразные системы, создающие существенные проблемы в частотном диапазоне.
1: Різноманітні системи, які створюють суттєві проблеми в частотному діапазоні.
0: Поэтому я бы говорил о том, что это влияние средств приводит к тому, что дроны могут отклоняться от курса. Но мы работаем над этим, и у нас есть некоторые решения по визуальной навигации, такие, какие есть именно в России.
1: Так, як саме в Росії.
3: В настоящее время на радио «Свобода» интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту Ксении Соколянской. Баланс сил в российско-украинской войне дронов непрерывно меняется, и предсказать, каким он будет, очень сложно. Сейчас война дронов как минимум затрудняет любые наступательные действия, в частности, помогая украинской армии замедлить продвижение российских сил по всей линии фронта. Однако ранее операторы дронов из Украины в интервью «Радио Свобода» отмечали, что удерживать позиции исключительно дронами невозможно. Их необходимо удерживать на земле. Оборона может нормально функционировать только при совместной работе операторов дронов и пехоты, и полностью нивелировать недостаток живой силы дронами нельзя. Европейский Союз создал с Украиной так называемый «Альянс дронов». Этот проект реализуется как оборонный и направлен на совместное производство дронов и систем защиты от них. Об этом 7 мая заявил представитель Еврокомиссии Том Ренье. По его словам, Украина получила большой опыт, когда речь идет о возможностях дронов и возможностях противостоять им, а Альянс создаст синергию между европейской индустрией защиты от дронов и украинской индустрией, заявил Ренье. Военный эксперт Анатолий Храпчинский, участник саммита Глобсек, отмечает, что часто быстрое реагирование на вызовы сдерживает бюрократия в Европейском Союзе. Он рассказывает, что при работе украинским предприятиям ВПК приходится применять изобретательность, разрабатывая новое оружие против России, так как технологии постоянно меняются, и Украине приходится адаптироваться к обстоятельствам на фронте, тестируя новые разработки на поле боя. Продолжаем разговор с Анатолием Храпчинским.
2: Два follow-up вопроса. Во-первых, вот то, что вы сказали, что было очевидно, что Россия готовилась. А по уровню этой подготовки можно предположить, сколько времени они потратили, да, перед началом большой войны?
0: 2003 год, начало подготовки Российской Федерации к войне. Давайте вспомним, что они первое начали.
2: 2003.
1: 2003 год.
0: 2003 год. Вот это начало, когда можно сказать,

0: что Россия начала готовиться к войне. Почему? Потому что накопление разнообразных видов вооружения, активное взаимодействие с европейскими странами для того, чтобы понять, как что работает. Затем давайте вспомним, что пик возможностей, когда россияне изготовляли там сумасшедшую кучу самолетов, до 2014 года. Затем, когда вышло с Крымом, но не вышло с частью Украины, они получили санкции, и в результате чего упустили возможности. Например, ставить французскую авионику на самолеты Сухого.
1: Вони втратили колосальну можливість виробляти.
0: Они упустили колоссальную возможность производить чипы. Intel-чипы стояли у них в авиационной технике. Сейчас они ставят там что-то, привезенное каким-то странным путем, либо произведенное, например, в Беларуси. Беларусь очень активно помогает. Завод Integral производит большое количество того, что Россия не может получить за границей.
1: Россия не может отримати за кордоном.
0: Как так вышло? Ну, давайте вспомним 2017 год. Накладываются санкции на Российскую Федерацию. В то же время Беларусь начинает скупать с бешеным количеством станки по изготовлению микрочипов. И это привело к возможности получить дополнительную фабрику, дополнительное усиление за счет белорусских компаний, поставляющих в Россию сейчас большое количество наименований. Я постоянно подчеркиваю, что нужно бояться не THS Industries в российских ракетах, а нужно бояться российских комплектующих и белорусских комплектующих. То есть это локализация рынка, то есть они сами могут работать. Единственный инструмент, который может лишить Россию возможности воевать, это утрата возможности продавать нефть, продавать газ. То, что они могут продавать. Ну, то есть золото, все ископаемые. Но мы ведь понимаем, что сейчас в мире этой экономики это сложно остановить.
2: И второй вопрос, пока я не забыла, по поводу этих перенаправляемых дронов. После последнего инцидента с Эстонией Москва стала опять говорить, что, значит, Украина использует воздушное пространство страны ЕС для того, чтобы запускать с него свои дроны. Я хочу спросить, в ЕС признают, естественно, что у Украины есть право на самооборону, но при этом просят быть осторожнее. Что именно имеется в виду, и говорите ли вот вы на своих встречах про какие-то такие вещи?
1: Ну, давайте почнемо з того, що якщо Європа не хоче бачити російські дрони, то нехай мириться з українськими.
0: Ну, давайте начнем с того, что если Европа не хочет видеть российские дроны, то пусть мирится с украинскими. Они не несут угрозы. Так бы европейцы сбивали российские дроны, как они сбивают залетающие туда украинские. Давайте начнем с этого. Поэтому, в принципе, я говорил о том, что Европе нужно объединить усилия, потому что все происходящее – это оказание помощи, которое только сдерживает возможности. Украина сама разработала дальнобойные средства вооружения. Большое количество вооружения, которое помогает украинским военным, было разработано самостоятельно украинскими инженерами.
1: Нам не надали ни томагавки.
0: Нам не предоставили томагавки. Даже те же Storm Shadow были в ограниченном количестве. Даже атакамсы были в ограниченном количестве, и их запрещено было использовать по территории Российской Федерации. Частные случаи, когда можно было использовать. И это было из-за колоссального сбора данных, что именно там есть важный объект, и потеря таких возможностей может привести к определенному ослаблению врага.
1: Пенал послабление врага.
2: Скажите, пожалуйста, последняя, самая серьезная за год атака украинских дронов на Москву и Московскую область. Как всегда, две стороны и разные типы заголовков. С одной стороны, писали, что ПВО Москвы пробито. Естественно, пророссийские медиа писали о том, что полностью ПВО справилась с атакой. Тоже читала ваши комментарии. Видимо, российское ПВО и та ПВО, которая работала в Москве, она чем-то похожа на европейскую. То, что вы говорили в начале интервью, она не про такие дрони.
1: Давайте почнемо з того, що російське ППО, яке вони побудували навколо Москви, насправді доволі непогане.
0: Давайте почнемо з того, що російське ПВО, яке вони построили вокруг Москви, дійсно доволі неплохое. Воно має множество різнообразних средств. Но класична проблема того, що, опять-таки, це підход, класичний підход, увидел і уничтожил, який зараз не працює. Опять-таки, в очередной раз подчеркну, що недостатньо радіолокаційних средств, які можуть обнаружувати заранее цели в воздухе. Использование рельефа, использование внешних помех в виде трассы, каких-то шумов разнообразных, это не позволяет. Россия сейчас разворачивает, пытается создать систему контроля воздушного пространства, которая предполагает имплементацию большого количества разнообразных систем. Но давайте...
2: У них получится?
0: Я думаю, что если панцирь, русский панцирь, стал на вооружение после того, как инженеры русские обматывали дроны, которые не планировали сбить фольгой, для того, чтобы они лучше были видны на радарах, хорошо, если они и дальше так же будут делать, потому что у них не получится.
2: В частности, комментируя эту большую...

0: атаку. Вы говорили о том, что она демонстрирует, что оборонно-промышленный комплекс Украины вышел на новый уровень. И я так понимаю, это то, о чем вы мне тоже сейчас говорили, вы имеете в виду и государственный, и частный сектор?
1: Безумовно, тому що насправді, ну я би казав би, що у нас зараз на більшому рівні приватний сектор.
2: Безусловно, потому что на самом деле я бы сказал, что у нас сейчас на более высоком уровне частный сектор. Потому что государство позволило создавать компании оборонного сектора, даже иногда закрывая глаза на какие-то несогласованные правовые нормы. Но силам обороны требовалось оружие. Государство отреагировало правильно, предоставило возможность создавать компании. И сейчас можно говорить о 2500 компаний, только частных компаний, которые работают в области обороны.
1: И это не только Middle Strike, Deep Strike.
2: И это не только Middle Strike, Deep Strike, это и всевозможные системы радиоэлектронного оборудования. То есть уже большинство компаний становятся устойчивыми. То есть рынок ВПК становится таким, что европейцы приезжают в Украину, американцы приезжают в Украину, интересуются, как у нас это работает. Даже американские военные отмечают, что мы гораздо интереснее решаем проблемы. Но это украинская изобретательность. Здесь следует понять, что это украинская изобретательность, которая нам помогает быстро адаптироваться под любую угрозу. Поэтому, в принципе, здесь есть и активно работающие государственные предприятия. Опять-таки, есть ряд государственных ракет, которые работают очень хорошо. И «Нептун», и «Рута», и там другие элементы в украинском ВПК. Поэтому здесь я бы говорил об этом взаимодействии. Но я, как сторонник частного сектора, буду говорить, что частный сектор более эффективен, потому что я сотрудничаю с одним из инвестиционных фондов и видел условно запрос на финансирование от частного сектора и частично от государственного.
1: Запит на фінансування від сектору приватного і частково від державного.
0: Вот я хотіла спросити, со стороны западних партнерів інтерес к частному сектору більше?
1: Більше до частного сектора. Знов-таки, тому що ми більш гнучкі.
2: Больше к частному сектору. Опять же, потому что мы более гибкие. Мы понимаем необходимость. Как происходило в Украине? Мы ехали на фронт, общались с военными. Что вам нужно? Они говорили, мы приезжали и это создавали. Затем приезжали и тестировали вместе, и улучшали его постоянно. То есть у нас было прямое горизонтальное взаимодействие на уровне с ротами, батальонами, то есть с воюющими. То есть мы, обходя Министерство обороны, обходя там все эти системы, которые могли бы нам создавать бюрократические помехи, мы искали решение, искали, потом делали сборы волонтерские на закупку, потом получали уже кодификацию, и уже это поступало в войска, уже когда качественно себя зарекомендовало.
1: Волонтеры на закупівлю, потім це отримувало вже кодифікацію, отримало і вже поступало військо, вже коли вже якісно за себе зарекомендувало. Поки що можна казати про
2: пока можно говорить о том, что Европа работает наоборот. Она дает технические задачи, компании начинают искать решения. Потому что Великобритания для Украины разрабатывает баллистическую ракету. Вот задача была в конце прошлого года. До конца этого года сделать баллистическую ракету для Украины стоимостью менее миллиона долларов. И выиграли три компании, которые сейчас разрабатывают. Год. А у нас некоторые ракеты стали лучше работать за три месяца.
0: В конце я вот просто сейчас поняла, что я стала все больше и больше видеть материалов в западных средствах информации. Ну, вот зрители нашего канала знают, у нас есть съемочная группа, которая регулярно ездит на передовую, а вот на днях я видела у CNN репортаж с «Дороги жизни» в Константиновку, и там весь репортаж был про дроны, и вот война дронов, и что дроны и роботы определяют. И я подумала о том, что, ну, вроде как мы это знаем практически с самого начала войны, и, видимо, в западных медиа и, наверное, как следствие, в западном обществе сейчас начинает приходить вот это понимание.
1: Я не впевнена, що вони вже зрозуміли, яку загрозу. Їм потрібно показувати, знаєте, в цих віртуальних шоломах.
2: Я не уверен, що вони вже поняли угрозу. Їм нужно показувати, знаєте, в цих віртуальних шлемах розрушені українські города. Потому що, ну, вони розсуждають о том, як би вони воювали, да? Вот вони воюють, НАТО. Отработали по ключевым точкам в Иране и решили, что все, там победа. А здесь нужно понять, что Россия уничтожает все на своем пути. И Европа может вспомнить это на примере Второй мировой войны, когда она сдавалась для того, чтобы не разрушали их города. Они переживали за города. А Украина желает свободы и пытается объяснить это Европе. Когда это Европа поймет? Возможно, когда увеличатся атаки шахедов по территории Европы.
1: А Украина хочет свободы. И намагається пояснити це Європі. Коли це Європа зрозуміє, можливо, коли збільшаться атаки шахедів по території Європи.
0: Но ще це не произошло.
1: Залітали деякі групи, ми бачимо, що реакція була
2: Залетали некоторые группы. Мы видим, что реакция была не очень оживленной. Но это проверка со стороны Российской Федерации.

0: Федерации. Они проверяют. Они сейчас активно работают в информационном пространстве, создавая там угрозу посредством закрытия лесополосы близко к Европе. Они проверяют реакцию.
1: Хотела попрощаться, но вот раз вы сказали про Беларусь, я еще слышала такое мнение, что это совпадает с поездкой Трампа в Китай. И что эта акция, направленная, может быть, даже не столько сейчас на устрашение самой Украины, сколько на Запад, как проверка.
0: Я думаю, что лучшее решение для Украины – понять, что гарантии безопасности находятся в Украине. И сильная Украина – это гарантии безопасности для Европы. И здесь нужно говорить об объединении усилий. То, что я сейчас говорил неоднократно, я говорю, нам нужно объединять усилия, убирать границы. Большинство спецслужб многих стран Европы не позволяют вывести технологии. Но они переживают, они приходят к нам и спрашивают, как вы защищаете воздушное пространство. Окей. Правда, я только что со встречи говорю, дайте технические характеристики вашего средства, я его имплементирую со своим. Мы не можем. Так а вы от меня хотите ответить, как я защищу ваше воздушное пространство, как мое средство работает, но вы не даете мне свои технические характеристики. Так мы делаем бизнес или мы ищем решение, как защитить себя? Поэтому основной месседж – давайте не делать бизнес, а давайте искать решение для защиты Европы, объединения Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
2: Объединение Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
3: Военный эксперт Анатолий Храпченский в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской рассказывал об украинских разработках БПЛА, системах противодействия им, а также о сотрудничестве Украины и Европейского Союза в области современных военных технологий. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
4: Студия подкастов «Радио «Свобода». Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
5: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
4: Цитируй «Свободу».
6: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
7: Был такой грех.
6: Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
3: Свобода – это возможность выбора.
8: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня вторник, 9 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. ВСУ нанесли удар по мосту, соединяющему аннексированный Крым с оккупированной частью Херсонской области. В Балашихе в результате подрыва автомобиля погиб один человек. Предположительно, это генерал-лейтенант армии России. Израиль после требования Дональда Трампа согласился временно не обстреливать Иран. Также сегодня.
1: На стене дома завис неразорванный российский дрон «Молния».
0: Херсон под постоянными атаками российских FPV-дронов. Репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка. Мост в районе поселка Чингар, соединяющий оккупированную часть Херсонской области с аннексированным Крымом,

0: вчера был вновь поврежден в результате удара украинских беспилотников. Движение по мосту перекрыто. Назначенный Россией глава оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на подлете к мосту были сбиты более 20 БПЛА. Мост через Чингарский пролив считается одним из ключевых сухопутных маршрутов в Крым, в том числе для снабжения российской армии. В конце мая главное разведывательное управление Министерства обороны Украины сообщало, что участки трассы между оккупированными Бердянском, Мелитополем и Джанкоем находятся под огневым контролем операторов украинской военной разведки. Удары украинских беспилотников привели к дефициту топлива в Крыму. В магазинах начинает ощущаться нехватка некоторых видов продуктов, на которые возник ажиотажный спрос, и товаров первой необходимости. Из-за ударов по железнодорожной инфраструктуре задерживается прибытие поездов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вчера провел параллель между отсутствием бензина на заправках в Крыму и ажиотажем с исчезновением гречки в Москве в прошлые годы. Давайте вспомним, как пару лет назад в Москве и других крупных городах нашей страны скупали гречку, в то время как никакого дефицита гречки не было. Вот иногда подобные эмоциональные действия и приводят к искусственным ситуациям, сказал Песков. А вот что о целях очередного удара по Чингарскому мосту говорит независимый военный эксперт Юрий Федоров.
1: Цель достаточно простая, как мне кажется, показать всем, в том числе и московским деятелям, что блокада Крыма вполне возможна. Ну, для начала топливной блокады Крыма. Известно, что в Крыму дефицит топлива, и люди, в общем, недовольны. Ну, это можно понять, потому что ездили на автомашинах,

0: через Керчь на Таманский полуостров, либо через перекоп Ярменск куда-то в Херсонскую область, но там тоже вполне возможно, что с топливом отнюдь не блестящая ситуация. Это, естественно, вызывает массу вопросов российской верхушки, и, я думаю, не только верхушки, но и среди обычного, так сказать, у обычного обывателя. Но как же так возможно? Мы же вот уже почти победили, мы вот слушаем Путина, Путин говорит, что все хорошо, все в порядке, а тут вот, видите, какие-то такие неурядицы происходят. Но это все, конечно, нервирует Кремль, тут слов нет.
1: Мнение независимого военного эксперта Юрия Федорова. Время свободы в подмосковном городе Балашиха в микрорайоне Авиаторов. Сегодня примерно в половине шестого утра при подрыве автомобиля марки BMW X3 погиб один человек, находившийся за рулем, сообщил Следственный комитет. Согласно этому сообщению, в автомобиль было заложено взрывное устройство. Оно сработало после пуска двигателя и начала движения. Очевидцы взрыва пытались помочь водителю, но он скончался на месте. Вот что в интервью телеграм-каналу «Шот» рассказал один из очевидцев. Он был представлен как Гусейн.
2: Остановил машину, выбежал. Огнетушитель достал, побежал от водительской двери, потушил. Ну, что-то огонь поменьше сделал, открыл дверь, вытащил водителя на метров 10, оттащил. После того, как вытащил, второй взрыв был вот такой небольшой, но нормальный.
1: Свидетель взрыва автомобиля также добавил, что раненый хрипел, но ничего сказать не смог. Личность погибшего сегодня человека к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» официально не называлась, однако несколько телеграм-каналов сообщили, что это предположительно 62-летний генерал-лейтенант армии России. Как отмечает издание агентства, дом, рядом с которым произошел взрыв, находится всего в 350 метрах от дома, где была подорвана машина генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, заместителя начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России. Это произошло в апреле прошлого года. Москалик в результате взрыва скончался на месте. Вы слушаете «Время свободы». Российские войска в ночь на вторник атаковали Харьковскую область дронами и ракетами. В Чугуеве погибли не менее 3 человек, еще 3 ранены. В Харькове при обстреле пострадали 15 человек, в том числе 2 детей. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о массированном ударе по городу. Глава Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов уточнил, что врачи оказали помощь 3 детям, среди них годовалый мальчик. Один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом. Жертв удалось избежать лишь чудом, написал мэр Харькова Игорь Терехов. В Днепропетровской области при российских обстрелах пострадали 3 человека, а Херсон, который некоторое время находился в оккупации, а потом был освобожден в результате контрнаступления ВСУ, сейчас постоянно подвергается атакам российских FPV-дронов, перелетающих через Днепр. Из Херсона репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка.
3: Это прибрежные районы Херсона, они считаются самыми такими опасными. И местные рассказывают, что российская армия с недавних пор начала использовать тут новую тактику. Они просто выжигают высотную застройку города.
4: В этом доме погиб один человек. К сожженной квартире приезжают Оля и Сергей с дочерью. Здесь до сих пор много детей.
5: Сначала наверх были, а потом они начали стрелять, куда попало.
6: Именно расстреливать.
4: Да. Одежда, которая чудом не сгорела, обувь, тапочки. Все это пара теперь пытается вывести из квартиры. Дроны российской армии залетают в Херсон партиями по 10-15 штук. Каждую атаку нужно пережидать.
7: Просто чтобы вы понимали, какая ситуация тут с дронами. Вот на стене дома завис неразорванный российский дрон «Молния».
4: С видом на застрявший дрон режут фанеру для разбитых окон коммунальщики.
8: Ну да, а что делать?
9: Дело привычки уже.
10: Вон деревья нас спасают.
4: Вы по деревьям это сбили?
10: Да, да.
4: Это сбивает?
10: Это сбивает. Это он где-то летит и где-то сбивает.
4: Нам нужно сейчас прерваться?
10: Ну, не надо.
4: Ты еще далеко, не слышно звука, да?
10: Мы когда уже, он уже рядом, когда слышно, когда он жужжит, когда он идет на посадку, у него меняется звук. Все идет только на ухудшение ситуации.
6: Ну, удачи вам.
10: Ничего хорошего не предвидится. Пока у нас через речку наши соседи.
4: Херсон традиционно разделен зонами. Красная, желтая и самая безопасная – это зеленая зона. Так вот, тенденция последних недель.

0: недели в том, что даже в ранее относительно безопасных районах становится очень громко.
1: Это была, так сказать, молния. Молния, потому что как раз весь взрыв произошел вот на вот этой груши. Газовую плиту всю раскуролесили. Вот холодильник повылетало, все его раскубашило.
0: Жанна живет в районе, куда раньше эвакуировались жители Херсонского побережья. Здесь до сих пор работают супермаркеты, шумят базары, с недавних пор шумят и дроны.
1: Тут так гудят вот эти дроны, как будто это такое впечатление, знаете, как вот, рой комаров. 6 мая было 950 дронов на Херсон, а вот уже вот это, вот на этой неделе уже было 990 дронов. Представьте, в Херсон запускают, это сколько? Это когда говорят, на территорию Украины полетело 650 дронов, и наши силы ЗСУ их сбили, понимаете? Это ничего, да. А то, что на Херсон уже летит по 1000 дронов на один город Херсон.
0: Тем не менее, Жанна восстанавливает дом.
1: Меня запугать, наверное, невозможно, потому что я родилась в этом городе.
0: Даже в прибрежных районах города до сих пор остается много людей. Ходят под деревьями, сидят на лавочках, а в сожженных квартирах закрывают окна фанерой и меняют замки на дверях.
2: Ну, конечно, закрывать же нужно. Пока до ремонта еще дело не...
3: Вы думаете, дойдет дело до ремонта?
2: А, это уже не от меня зависит. Думаю, верю, да, верю. Ну, а что же остается нам делать? Верить? И ждать.
0: Именно поэтому Херсон активно закрывается антидроновыми сетями. Это просто километры антидроновых таких туннелей по всему городу. В основном ими закрывают основные автомагистрали города. На небольших же улочках приходится прятаться под кронами деревьев.
4: Из Херсона передавал фронтовой корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко. Между тем, на очередном заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя потребовал от руководства ООН осудить, как он заявил, военные преступления, совершенные Украиной в Старобельске, в Луганской области, где было обстреляно здание колледжа, и в Енакиево, в Донецкой области, где удару беспилотника подвергся пассажирский автобус. Небензя также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нежелании вести мирные переговоры, вспомнив при этом недавнее письмо Зеленского президенту России Владимиру Путину с предложением лично встретиться и обсудить пути окончания войны.
5: Требуем от генерального секретаря ООН решительного осуждения преступлений, совершенных боевиками режима Зеленского против мирных граждан в Старобельске и Енакиево. Замалчивание, словесная эквилибристика и уход от прямой оценки преступлений ВСУ равносильны поощрению политики террора против гражданских лиц. Не можем не прокомментировать так называемое открытое письмо Зеленского президенту России Путину, которое является отнюдь не мирной инициативой, а неуклюжей провокацией, призванной закамуфлировать предпринимаемые Киевом отчаянные попытки сорвать любые переговоры по поиску путей урегулирования конфликта. Под видом призыва к диалогу и рассчитывая получить нужный ему медийный эффект, Зеленский лишь повторяет старые угрозы и пропагандистские клише. Такие недобросовестные маневры, да к тому же откровенно сшитые белыми нитками, не только не приближают мир, но лишь подтверждают недоговороспособность окопавшейся в Киеве ненацистской шайки.
4: Это был постпред России в ООН Василий Небензя. Отвечая Небензе, представитель Украины Андрей Мельник заявил, что независимых объективных данных о случившемся в Старобельске и Енакиево нет, и что обвинения в адрес Украины беспочвены. Мельник также напомнил, что мощь российских ударов по украинской гражданской инфраструктуре и мирным жителям с каждым месяцем усиливается, и призвал страны международного сообщества действовать вместе, чтобы остановить российскую агрессию. Мельник также обратился к союзникам Украины с просьбой срочно и многократно увеличить поставки средств ПВО для защиты от атак российских ракет и беспилотников.
6: С начала июня жестокость российских атак на мирное население вновь установила новый мрачный рекорд по числу жертв и разрушений. В ночь с 1 на 2 июня Российская Федерация провела одну из самых масштабных и разрушительных комбинированных воздушных атак против Украины с начала полномасштабного вторжения. Всего было задействовано 729 боевых средств, в том числе 656 беспилотных летательных аппаратов и 73 ракеты. Среди них 33 баллистические ракеты «Искандер-М», 27 крылатых ракет, 5 ракет «Калибр» и 8 гиперзвуковых

0: ракет «Циркон», самых смертоносных. Масштаб и состав этого удара указывают на преднамеренную попытку подавить противовоздушную оборону Украины и нанести городским районам максимальный ущерб. Основным направлением атаки снова стал Киев, который пострадал от наиболее тяжелых последствий за последние годы. В столице погибли по меньшей мере 7 человек, около 80 получили ранения, в том числе дети. Украина призывает наших партнеров увеличить поддержку, особенно в области противовоздушной обороны, как минимум в 10, а лучше в 20 раз. Наиболее эффективный способ защиты невинных жизней сегодня — это обеспечение Украины достаточными возможностями перехватывать ракеты и беспилотники, которые Россия запускает против наших городов. Сегодня, а не завтра, не в следующем месяце, не в следующем году. Это был представитель Украины в Совете Безопасности ООН Андрей Мельник. Президент Украины Владимир Зеленский, как я уже рассказывал, в воскресенье и в понедельник встречался в Лондоне с премьером Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. По итогам этой встречи было принято совместное заявление с призывом к России остановить боевые действия на нынешней линии боевого соприкосновения и начать мирные переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя это заявление, дал понять, что Россия начинать переговоры с участием европейских стран не намерена.
1: Британия, Франция и Германия вместе с Зеленским подписали некий документ о стратегической поддержке этого режима, о подготовке к развертыванию стабилизационных сил, ну, иными словами, оккупационных сил на том, что останется от Украины после конфликта, договоренность о том, что Украине будут поставляться дополнительные дальнобойные вооружения для того, чтобы бить по российской территории, в том числе бить вглубь российской территории. Я не знаю, как на этом фоне можно о каких-то переговорах говорить. Наверное, всем надо серьезно отнестись к тому, что сказал президент Путин, отвечая на вопросы в ходе Петербургского международного экономического форума. Сейчас все зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте.
0: Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Владимир Зеленский вчера сообщил о, цитата, «очень позитивном разговоре со спецпредставителями президента США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером». По словам Зеленского, он проинформировал Уиткофа и Кушнера об имеющихся у Киева данных о том, на что, цитата, «настроены в Москве». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в Москве всегда будут рады принять американскую делегацию и что в Кремле знают о контактах Уиткофа и Кушнера с украинской стороной. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 9 июня. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент США Дональд Трамп заявил, что предупредил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху о возможных последствиях дальнейшей эскалации конфликта с Ираном. «Я сказал ему: Биби, ты должен быть очень осторожен в своих действиях, потому что очень скоро можешь остаться один на один против Ирана», рассказал Трамп. По словам президента США, во время телефонного разговора, состоявшегося 7 июня, он просил Нетаньяху не отвечать на ракетные удары Ирана. Позже, как утверждает Трамп, израильская сторона уведомила Вашингтон о готовящейся ответной операции против Ирана, но уже на позднем этапе. А как сообщает BBC, Трамп позвонил Нетаньяху, когда израильские ракеты уже были запущены в сторону Ирана. Вот как разногласия между Израилем и США, стремящимися как можно скорее достигнуть мирного соглашения с Ираном, прокомментировал американский вице-президент Джей Ди Венс.
2: Послушайте, у Израиля и США, безусловно, много общих интересов. Однако существуют и вопросы, по которым наши интересы расходятся. Президент здесь предельно ясно обозначил позицию. У Израиля есть свои цели, но главная цель Соединенных Штатов в отношении Ирана заключается в том, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Благодаря событиям последних месяцев и, если смотреть шире, последних полутора лет, нам удалось создать условия, при которых, как считает президент, и я думаю, что он прав, можно добиться долгосрочного урегулирования иранской ядерной проблемы. Израилю это может нравиться или не нравиться, но мы убеждены, что такой подход отвечает интересам Соединенных Штатов Америки. Поэтому мы продолжим двигаться в этом направлении, поскольку именно для этого президент был избран американским народом. Именно так мы должны действовать, чтобы надлежащим образом служить интересам граждан США.
0: Это был американский вице-президент Джей Ди Венс, фрагмент его интервью телеканалу Fox News. А Биньямин Нетаньяху выступил со специальным обращением, в котором подтвердил, что Израиль не будет наносить удары по Ирану, по крайней мере, в течение ближайшей недели, если Иран тоже полностью откажется от ударов по Израилю. При этом Нетаньяху твердо заявил, что Израиль ответит, если Иран нарушит эту договоренность. Ситуацию, при которой Израиль подвергается обстрелам из Ирана или из Ливана и не отвечает на них, премьер Израиля назвал абсолютно неприемлемой.
3: Иран и Хизбалла хороши мейпам?
0: Иран и Хизбалла слабы, как никогда, а мы сильны, как никогда. Но наша борьба с ними пока не завершена. За последние 24 часа Иран и Хизбалла попытались навязать нам новую реальность, и эта реальность, на мой взгляд, недопустима и неприемлема. Они думали, что могут стрелять по Израилю с ливанской иранской территории, и что мы не будем действовать в ответ. Такого никогда не происходило и не произойдет. Не при мне. Как я это делал на протяжении десятилетий, я твердо отстаиваю наше право действовать против нашего врага. Мы поступили так же и сейчас. После того, как Хизбалла обстреляла наши территории, я поручил Цахал нанести удары по террористическим целям в Бейруте и уничтожить там боевиков Хизбаллы. Мы это сделали. После того, как Иран атаковал Израиль, я дал указание атаковать военные и экономические объекты по всему Ирану, и мы это тоже сделали. Сейчас боевые действия на этом фронте остановлены, потому что после того, как мы ударили по террористическому режиму в Тегеране, он прекратил нападать на нас. Если террористический режим совершит ошибку и снова на нас нападет, мы ответим силой. Это был фрагмент обращения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Дональд Трамп же вновь заявил, что надеется, что новой эскалации войны удастся избежать, и что соглашение с Ираном, исключающее продолжение иранской ядерной программы в военных целях, вскоре будет заключено.
4: Они обменялись ударами и теперь через меня договорились остановиться. Мы находимся на завершающем этапе заключения очень хорошей сделки, которая ни в коем случае не допустит ядерного оружия и так далее. И пролив откроется немедленно. Он откроется сразу после подписания, что может произойти через 2-3 дня. Мы очень близки к заключению очень хорошей, сильной и мощной сделки. Если мы начнем бомбить, что мы можем сделать очень легко, если захотим, мы потратим еще 2-3 недели на бомбардировки, и у них ничего не останется. Но пролив будет закрыт месяцами. Если мы будем бомбить, как вы понимаете, погибнет много людей. Это нужно кому-то? Мне нет. У нас будет подписанный документ, который будет даже мощнее, чем бомбардировка.
0: Это был президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. И последняя тема. Председатель КНР Си Цзиньпин завершил свой первый за 7 лет визит в Северную Корею. Визит состоялся на фоне резкого укрепления в последнее время военных, экономических и политических связей Пхеньяна с Россией, что приносит северокорейскому режиму немало выгод. Си Цзиньпину был устроен роскошный прием. Его приветствовали сотни тысяч людей на улицах и в залах заседаний. Были вывешены огромные портреты китайского лидера, приветственные надписи на китайском языке. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Пхеньян я обсуждаю с китаистом Алексеем Чагодаевым. Почему Ким Чен Ын наверняка был очень рад принимать председателя КНР, это, в общем-то, более или менее понятно. На ваш взгляд, зачем Си Цзиньпину понадобилось ехать в Пхеньян впервые за 7 лет?
5: Да, действительно, это очень важный момент. Формально повод есть, и он достаточно валидный, давайте скажем так, чтобы у нас не было никаких теорий заговора. Это 65-летие подписания договора о добрососедстве, поэтому мы понимали, что Си Цзиньпин так или иначе в этом году поедет в КНДР. Плюс мы видели, как за несколько недель до этого китайские чиновники уже летали в КНДР, и до этого министр иностранных дел господин Ван И также летал в КНДР. То есть мы видели, что подготовка ведется, и мы понимали, что Си Цзиньпин действительно отправится в КНДР. Почему так долго не ехал? Мы все уже забыли о ковиде, но был ковид, были ковидные ограничения как внутри Китая, так и внутри КНДР, были очень серьезные ограничения. Потом фокус был смещен на внутреннюю политику, было действительно не до того.

0: И вот теперь действительно тайминг очень удачно совпал. После визита Владимира Путина в Китай, после визита Дональда Трампа в Китай, я думаю, Си Цзиньпин решил, что это действительно удачный тайминг, удачный момент, чтобы убить несколько зайцев вот одним визитом. Продемонстрировать внешней аудитории, что у КНДР есть большой брат, большой покровитель, большой партнер Китая, и позиция Китая имеет значение. Продемонстрировать важные идеологические связи между партией коммунистической Китая и трудовой партией Кореи. И в том числе поговорить с Северной Кореей уже, возможно, напрямую, какие у них возможны проекты в рамках экономического, торгового и военного сотрудничества.
1: Интересно, а как в Китае воспринимают нынешнее укрепление связей между КНДР и Россией? Вы упомянули о том, что Си Цзиньпин приехал в Пхеньян вскоре после визита Владимира Путина, после вот этих встреч на высшем уровне. А как вы считаете, насколько важное место вот это сотрудничество заняло в переговорах Си Цзиньпина и Ким Чен Ына?
0: Об этом действительно говорят, но в рамках расширения инфраструктурных проектов. Когда мы говорим о политике, о политическом взаимодействии, здесь никакого тройственного союза не может быть, потому что у Кореи, у Китая и у России абсолютно разные внешнеполитические цели. Здесь не очень понятно, а что три страны, что три политических режима авторитарных могут вместе делать. В экономическом плане тоже не очень понятно, потому что у России и КНДР свои экономические взаимоотношения, у России и Китая свои экономические взаимоотношения, и эти связи тоже не бьются. При этом там не нужно все-таки забывать о том, что 98 примерно процентов северокорейского экспорта и импорта, всего товарооборота – это Китай. В худшие годы 95%. То есть Россия там важного места все-таки не занимает. То есть это, да, диверсификация корейского экспорта и импорта, но не нужно заблуждаться, там нет разбивки, допустим, Китай 50%, Россия 40%. Нет, такого нет и близко. Возможно, проект, который мог бы обсуждаться, это специальная экономическая зона, это раньше называлось, но теперь это просто вот проект по реке Туманная, Туманган, потому что Китаю хотелось бы получить доступ к реке Туманной для того, чтобы был прямой доступ к Японскому морю. Сейчас, вот, кстати, в июне Россия и КНДР должны открыть автодорогу через реку Туманную. Но вот это тот проект, который мог бы быть интересен трем странам. Интересен ли он КНДР и России? Здесь тоже большой момент, потому что они, я думаю, справедливо боятся экспансии Китая дальнейшей. Возможно, поэтому проект так и не развивается на протяжении последних нескольких десятилетий.
1: Вы наверняка видели видеокадры приема Си Цзиньпина в Пхеньяне, как его приветствовали тысячи людей с флагами, дети, портреты огромные, надписи на китайском языке. Как вы считаете, это производит впечатление на нынешнего китайского лидера? Я имею в виду вот именно председателя КНР. Насколько ему приятно, что его вот так принимают?
0: Я думаю, здесь действительно важно подчеркнуть, что в первую очередь это встреча двух партнеров по идеологии. То есть если вы откроете пресс-релизы с китайской стороны, пресс-релизы с северокорейской стороны, там будет написано, встретились секретарь ЦК КПК, либо КПК просто Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин, запятая, председатель КНР. И то же самое для Ким Чен Ына. То есть сначала это руководитель партии, запятая, потом уже глава государства. То есть встретились два представителя одной идеологии, две родственные партии их руководителей. То есть вот это очень подчеркивается в китайском контексте. А что касается церемониала, я думаю, здесь все должно было, давно было согласовано. У северокорейцев не так много государственных визитов извне, чтобы мы могли это сравнивать с какими-то другими визитами. Ну вот, да, был Владимир Путин не так давно, но тем не менее это можно сравнивать, да. Но здесь, я думаю, на Си Цзиньпина это, конечно, не производит никакого впечатления, он давно к этому привык, он много путешествует по миру, сейчас, конечно, меньше, но он требует, я думаю, этого уровня, который был продемонстрирован в Северной Корее. Это вот те самые китайские церемонии, которые должны быть, потому что иначе это заметят. Здесь северокорейская сторона проявила свою лучшую сторону с точки зрения церемониала. Все улыбались, все были счастливы, были лошади белые, все было хорошо.
1: Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Северную Корею мы обсуждали с китаистом Алексеем Чегодаевым. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шарапов.

0: Роградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте Радио Свобода, на YouTube-канале Радио Свобода Лайв, в телеграм-каналах Радио Свобода, студия подкастов Радио Свобода и Время Свободы и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Говорит «Радио Свобода».
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
2: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – педагог, писатель и театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжаем обсуждать тему войны и воспитания детей в российской школе. Можно ли вырастить свободного человека там, где взрослые сами живут в атмосфере страха?
1: А мне, вы знаете, в этом смысле мне повезло. Мне очень повезло с учителями. Очень-очень. Мне вообще повезло со взрослыми, которые меня окружали. И вообще, тьфу-тьфу-тьфу, я постучу, извините. По жизни мне очень везет на людей классных и так далее. Мои учителя верили, но когда я учился, например, в 10 классе, наш потрясающий учитель истории закрывал дверь, простите, и рассказывал о сталинских репрессиях, и рассказывал всю правду. Так что они верили, да, и выполняли свой долг. Времена были другие, просто они были не такие, как сейчас. Сейчас учитель бы не договорил, на него бы кто-то стукнул. Тогда даже вопроса такого не было.
2: Вы знаете, если говорить лично обо мне, то меня спасло то, что появилась альтернатива, скажем, образно, Beatles и Rolling Stones. Когда я слушал эту музыку, я понимал, что вся эта комсомольская дрянь, она не стоит выведенного яйца.
1: Да.
2: А что у вас разрушило вот эти вот комсомольские нарративы? Что? Вы читали книги, я не знаю, может быть, фарцевали пластинками, что по тем временам было нормально?
1: Ну, абсолютно. Я расскажу, это шикарный вопрос, потому что приятно об этом поговорить. Во-первых, меня исключили из комсомола в свое время за правый уклон. Это отдельная история. Настолько я, так сказать, фурцевал пластинками. Слушайте, сначала, когда я был в 6 классе, мне посчастливилось прийти в такую организацию, которая называлась «Делегатское собрание ТЮЗа» Ленинградского тогда. Театр Зиновия Яковлевича Караготского. И там я встретил детей, и взрослых, кстати, которые были похожи на меня вот этим вот. Желанием говорить, рефлексировать, понимать, как устроен мир и так далее. Дальше был Ленинградский рок-клуб, и, ну, Борис Борисович Гребенщиков, в частности, конец 70-х, начало 80-х и так далее. Дальше мне безумно везло на первую мою педагогическую деятельность, потому что возник лагерь «Город мастеров» в 82-м году, и, в котором мы строили, ну, так сказать, детские отряды, скажу для простоты, не по возрасту, а по интересу, то есть театральные, музыкальные и так далее, и так далее. Когда мы поднимали флажок петушка, сидящего на горне, за это нас и исключили из комсомола, кстати, на самом-то деле. Ну, повезло, ну, что я могу сделать? Ну,
2: то есть
1: повезло.
2: Какая-то была своя субкультура, да?
1: Ну, субкультура и взрослые были классные. Ну, у меня, еще раз, это везение, в этом смысле я не могу сказать, что вот я молодец, ну, вот повезло.
2: Ну, смотрите, у сегодняшнего поколения, там, Beatles и Rolling Stones на них никак не повлияет, все это доступно, все это не под запретом, но есть и пространство интернета, да, худо-бедно, все равно есть VPN, интернет, и вот эта альтернативная информация, она

0: может победить в борьбе с этой кремлевской пропагандой или нет?
1: Нет, на мой взгляд, потому что альтернативная информация сама не приходит к нам в телефон. Есть такая проблема. Для того, чтобы возникла альтернативная информация, я должен обладать минимумом хотя бы критического мышления и сказать, что вот эта дрянь, которую нацистская сволочь Соловьев несет по телевизору или даже в интернете, что-то очень звучит непонятно. Надо бы проверить, что это такое. А вот этому качеству нас должны научить в детстве, и мы должны научиться. Когда я говорю, даже то, что говорят мои любимые мама и папа, да, который я принимаю до 7 лет, как вообще, так сказать, слово «Господне». Надо бы иногда проверять. Вот надо бы иногда проверять. Это навык, которому учатся. Само по себе существование в интернете разной информации, к сожалению, нет.
0: А вот то, что сегодня постоянно отключает интернет, мобильную связь, не это ли толчок к любознательности? Ну вот вам все запрещают и объясняют это тем, что это в целях безопасности и так далее. Но школьники, нынешнее поколение гораздо находчивее, проворнее нас в интернете. Они как бы...
1: Это так. Они нет, быстрее обойти собрали. Они обойдут. Да. Обойти они обойдут. Но тут нет никакой гарантии, что они в этот момент будут искать то, что мы с вами хотели бы, чтобы они искали. То есть, понятное дело, что это вызывает раздражение, это вызывает сопротивление потенциальное, это вызывает вот это ощущение опять, что взрослые гаденыши против нас. Но от этого прийти к тому, что они посмотрят вашу программу, к сожалению, ну, невозможно сделать этот вывод. Увы, я бы хотел.
0: Мы с вами немножко затронули тему Андрея Звягинцева, но у этой истории есть еще и та часть, касаемо того, его выступления публичного Андрея Звягинцева после вручения ему гран-при. И он, значит, попросил президента России остановить войну. Мир раскололся на две части. Одни говорят, что... это лишь прибавляет очки Путину, значит, увеличивает его самоосознание и так далее. А другие говорят, все-таки он выбрал нужные слова и их произнес с этой большой трибуны, и это сделал он правильно. Я уже не говорю о реакции украинцев, у которых была вообще жесткая, то, что он там поставил на одну полку и украинцев, я как жертвы украинцы и жертвы россияне. Да? Украинцы, естественно, не воспринимают точку зрения. Вот что вы могли бы сказать, насколько Андрей Звягинцев был прав или не прав в этой ситуации?
1: Значит, смотрите, Андрей Звягинцев имеет право, как и любой человек, делать то,
0: можно я такую вещь скажу? Я зачитаю это отдельно, эти строки, чтобы зритель понимал,
1: чтобы было понятно, о чем речь.
0: А теперь ваш ответ, пожалуйста.
1: Да, Андрей Звягинцев, безусловно, как любой человек, имеет право делать то, что он считает нужным. И я не кто-то, кто кого-то будет осуждать. В принципе, сказать, вот я, если бы я хотел на эту тему что-то сказать, вне зависимости от вашего вопроса, я бы написал это так же, как все остальные. Нет, я не стал это делать совершенно осознанно. Мне кажется, я понимаю, что хотел Андрей Звягинцев сказать. Мне кажется, я понимаю. С другой стороны, мне очень помешала формулировка, лично помешала формулировка, действительно, постановки, во всяком случае, это из этого следовало, постановки на одну доску, так сказать, жертвы и насильника. Это правда. Мне помешало словосочетание «господин президент». Мне помешало. Но еще раз, я прошу не считать это оценкой. Это мои личные ощущения, которые были этим вызваны. При этом я далек категорически от позиции, в которой очень многие люди, среди них мои добрые знакомые есть, которые говорят, он имел право, он не имел права. Ребят, мы не знаем, как и в какой ситуации каждый из нас проявится и что он скажет. Мы не знаем. 99% тех людей, которые осуждают или поддерживают кого-то, не совершили личного жизненного поступка ни одного. И меня это бесит, я вам должен сказать. Да, это не ситуация «встань на его место». Никто не встанет на его место среди моих знакомых, ну, не знаю, да, среди большинства. Нет тех, кого ожидает пальмовая ветвь или гран-при. Но многие из этих людей, они, в общем, даже не были поставлены перед таким жестким выбором. Ничего страшного, и слава богу. Да, я все эти, между прочим, годы, я говорю, что я бы предпочел, чтобы нас не проверяли. Я бы предпочел не знать, как бы я выбрал, какое поведение я бы выбрал в той или иной ситуации. Окей, я оказался в ситуации, когда я проявился, и все проявились. Но вообще-то это очень-очень трудный выбор. Поэтому нет, отказываюсь оценивать Звягинцева личные чувства, но вот я их произнес.
0: Вы много говорили о том, вот стоит ли детям рассказывать про войну и как об этом рассказывать.

0: Давайте вот конкретный вопрос. Вот как ребенку рассказать о том, что произошло в Буче?
1: Мне кажется, что правду рассказать. Мне кажется, рассказать о том, что жили люди, другие люди решили, что у них есть право прийти и отнять у этих людей жизнь и тот образ жизни, которым они жили. И они делали это крайне жестоко. Это зависит от характера человека, это зависит от возраста человека, это зависит много-много-много от чего. Там, с детьми, например, до 6-7 лет впрямую я вообще не рекомендую разговаривать. Я рекомендую разговаривать при них, выбирая слова, чтобы у них была возможность задать вопрос. Да, ведь разговаривать с ребенком – это же и так, правда? Мы иногда разговариваем с любимыми, в проброс что-то такое произносим, что-то читаем и говорим. Это вот так. Разговор – это не хватать человека за пуговицу и говорить, сейчас я расскажу тебе о преступлениях российской армии в Буче. Это не так.
0: А как вот избежать того, чтобы вот эта вина, да, которая, трагедия произошла в Буче, она не перенеслась на весь российский народ? Вот надо ли тут быть очень аккуратным, чтобы не ставить на одну полку российское население и российскую армию? Важно ли это проговорить?
1: С ребенком или вообще друг с другом?
0: С ребенком, ну да, речь идет о школьниках.
1: Мне кажется, школьники справятся с тем...
0: Сами?
1: Нет. Они справятся с самоопределением, если мы зададим верные рамки. Если у нас будет легитимация обо всем говорить. Знаете, что я вам скажу? Потрясающим образом. Вот большинство людей, с которыми я взаимодействую, которые находятся сейчас внутри РФ, которые там звонят в программу, пишут письма и так далее, люди рефлексирующие, люди, которым больно, они начинают с того, что они виноваты. Это удивительно.
0: То есть чувство вины есть.
1: То есть чувство вины есть. У человека, я, естественно, не могу называть имена, но мне пишут самые неожиданные, самые неизвестные, непубличные, простые люди. Их очень-очень много ежедневно.
0: То есть это не штучные люди?
1: Нет, это не штучные, ну как это сказать, это не масса, к сожалению. Но мне кажется, что люди, которые, у которых болит в этой ситуации, в дикой, в жуткой, склонны задавать себе вопрос, я склонен, не знаю, возможно, и вы. Что я сделал не так? Блин, извините за выражение. Что я сделал не так? Где я оступился? Где я сделал мало? Где я поленился и не объяснил кому-то что-то? Окей, дальше начинается это метание интеллигентское между виной и ответственностью. Я так сказать, ухожу с этой темы. Мне не кажется, что кто-то из нас, кто угодно находится в позиции, который может говорить, ну, для меня нет, во всяком случае, этот виноват, этот не виноват. Ничего, мы как-нибудь, знаете что, украинцы пусть решают, для них точно абсолютно все виноваты русскоязычные.
0: Вы много раз и во время войны бывали в Украине. Скажите, вот как меняются дети во время такой большой войны, когда им приходится постоянно прятаться в бомбоубежищах, в укрытиях, вот как меняется их психика и восприятие этого мира?
1: Слушайте, 100% украинских детей находятся в травме в медицинском смысле этого слова. Я абсолютно в этом уверен. Вне зависимости от того, остались они в Украине или выехали. Почему? Потому что у 100%, не у 99%, было в одну секунду отнято детство. Отнято то, что у них было. Для кого-то это связано с тяжелейшими трагедиями смерти близких, разрушения домов. Это, слушайте, в конце февраля, я не могу забыть это письмо, оно в книжке у меня есть. Да, когда мама советуется, как говорит, с ребенком, у которого любимую кошку разорвало на глазах, понимаете? Это 100% травма. Значит, соответственно, главное, что про этих детей сейчас видно, и главное, чем они инстинктивно заняты, в хорошем варианте при помощи взрослых, это как выжить цельным. Как вот по осколкам то, что эти, гады, я не знаю, я самое мягкое слово говорю. Да, у них отняли и вот разрушили. Как это собрать обратно? И бывают самые-самые разные ситуации. Знаете, из Украины, когда я разговариваю с людьми, ну вот все равно же мы остаемся родителями, и у нас есть привычки. И мама говорит какая-нибудь, слушай, он совершенно не ходит в школу, и что же мне делать? И он не учится. Я говорю, а что он делает у тебя? Он говорит, с утра до вечера готов, значит, стучать по мячу и играть в футбол. И мы договоримся с ним, что отлично, это его способ выжить сейчас. Да, потом через год, через два мы наверстаем. И математику наверстаем, и, не знаю, украинский язык наверстаем, и все остальное. Да, они заняты выживанием, это важно. И очень важно это понимать, кстати.
0: Это останется на всю жизнь, да. Вот эта травма, полученная,
1: да,
0: в детстве?
1: Да.
0: Вы, ваша родня, ваши родители, они с Украины. Естественно, вы хорошо знаете и Одессу, и другие города. Почему они другие? Почему у них есть вот это чувство сопротивления или ген сопротивления?

0: А вот у россиян этого нету. А может быть, я ошибаюсь, может быть, у россиян есть просто сейчас не то время. Вот чем отличаются украинцы, скажем, смело, с геном сопротивления от россиян?
1: Нет, вы знаете, что я с вами не соглашусь, я думаю, что нет никакого гена. Очень хочется сказать, я понимаю украинцев, которым это хочется сказать, я понимаю, да, мы генетически другие. Слушайте, мы не другие, потому что если я буду... Украинцев я понимаю, чем вызвано это желание и эти слова. Но если начну говорить, что я другой, мы сейчас начнем с вами спорить, кто лучше, евреи, русские, цыгане и так далее, мы, ну, невозможно.
0: Нет, ну хорошо, почему у них протестная, скажем, протест, чувство протеста, у них выше, чем у россиян.
1: Очевидно, ответ очевиден. История другая. История другая. Поколенческие народные привычки, вот не люблю слово «народ», но «народные», они совершенно другие. Они другие по проявлению. Они другие из-за их связей, например, с Польшей и со шляхтой было и хорошее, и плохое. Да? Но тем не менее, у них огромный опыт восстаний. Исторически огромный опыт. Это же не случайно все. Это же одно переходит в другое. Нам кажется, что вот, я не знаю, там Горбачев там дал свободу, и вот мы все освободились. Куда освободились? У нас бабушки, дедушки остались те же самые наши любимые. Родители остались те же самые. Мы передаем эти модели друг другу все время. Наши любимые родители, вольно или невольно, передавали нам модели поколений, да, которые у них были. И в Украине, и в любой другой стране происходит то же самое. Передаются модели, только у них модели другие. Вот и все. Ну и не говоря уже о том, что история последних 30 лет у них другая, конечно, совсем.
2: Продолжаем беседу с педагогом Димой Зицером.
0: Смотрите, мы постоянно читаем о разных коррупционных скандалах в Украине. Вот если говорить о коррупции в Украине, о коррупции в России, тут есть какой-то общий знаменатель? Или тоже здесь все по-разному?
1: Да нет, слушайте, я не знаю про общий знаменатель, я совершенно этим не занимаюсь, ничего в этом не понимаю и не собираюсь этим заниматься сейчас.
0: Но вы знаете о том, что там один
1: скандал... Я знаю, слушайте, но сейчас речь идет о том, что Украину губят, значит, вот эти нацистские сволочи. Да, мы будем обсуждать, понимаете, насколько она правильно или неправильно себя ведет, и кто там ворует. Господи, это, во-первых, это дело украинцев.
0: Но это вы, извините, это вышло на международный уровень.
1: Ничего поэтому... страшного, международный уровень пусть заткнется и дает дроны ВСУ, и дает бабло на украинскую армию, чтобы она могла защищать детей и взрослых, и стариков и так далее. А потом, когда-нибудь, поговорим и об этом, и они поговорят об этом, о том, что те, кому это важно. Мне кажется, что любая попытка поставить на одну доску, ну вот продолжая разговор про Звягинцева, Украину и Россию, это попытка либо глупая и безответственная, либо там есть глубинные, к сожалению, манипулятивные корни.
0: Опять же, вечный вопрос, что будет после окончания войны? Будет ли какое-то примирение? Потому что есть люди, которые говорят, что нужен ров с крокодилами, это уже как такой мем. А на десятилетие или все-таки, как сказал предприниматель Чичваркин, что купцы нас помирят, что деньги и купцы, они все-таки создадут общее экономическое пространство, и вот эта ненависть сотрется. Вот вы как считаете, какой будет сценарий?
1: Знаете что, я скажу вам, я ужасно скучаю по себе пятилетней давности. Потому что я пятилетней давности, сейчас трудно в это поверить, был оптимистом, вам не передать на каком уровне. Всю жизнь.
0: То есть в самом страшном сне вы не представляли себе,
1: всю жизнь до февраля, при том, что я понимаю война в Грузии и начало войны в Украине в 2014 году, все равно я оставался оптимистом. Но сейчас, поскольку я еще очень глубоко в этом исследовании очень многими занимаюсь и читаю то, что люди пишут, мне кажется, что даже если Чичваркин прав и купцы нас помирят, через 15 лет после этого придет Путин. В России. Гарантированно. Если не произойдет покаяние. Да, есть такая возможность. Есть. Вакцина есть. Только эту вакцину надо ввести. Я очень хорошо отношусь к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Действительно, он моему поколению дал свободу, когда мне было 19 лет. Не было сил, не было времени, вероятно. Не было, может, еще не понимал он этого, я не знаю что. Но не было речи о покаянии. О том, что, ребята, ваши отцы устроили вот это. Да, и деды, и так далее. И вот тот личный счет вины, он должен был быть открыт. И он должен быть открыт сейчас. Я уверен в этом. Теперь, поскольку, к нашему огромному сожалению, к моему огромному сожалению, шансов на этом немного, Я буду рад, если придут купцы, и если...

0: Вообще, если, так сказать, от Украины отстанут, хочется сказать матерное слово, да, и будет мир и так далее. Но вот в этом смысле мой пессимизм, это уверенность, слушайте, это уверенность. Если не будет покаяния настоящего, искреннего, будет новый Путин.
1: Ну, вы сами сказали, что вы это мало верите, что это покаяние может произойти.
0: Ну, дальше, да, это стечение обстоятельств,
1: даже
0: чудо.
1: Даже у немцев по-настоящему этого покаяния не произошло, потому что те, кто верил Гитлеру, верил в идею сверхнации, они остались при своих. Просто они проиграли эту войну.
0: Да, но там сложнее. Там поколенческая история была. Вот тоже вот эти исследования, которые я все время изучаю и цитирую. Действительно, у тех, кто был в нацистской Германии в возрасте нежном, то есть там 5, 6, 7, 8 немножко лет, они остались при своем. Да, и поэтому 40 лет понадобилось до выхода. Ну, пока поколение не ушло на пенсию или не умер кто-то и так далее, и так далее. Но те, кто были младше или были, только родились или были в возрасте подростковом, на самом деле они смогли из этого выйти. Большинство, не все. Но да, это правда. Это правда. И Германия это реальный хороший пример. Действительно. Или плохой пример, наоборот. 40 лет – это очень-очень много. Да, Вилли Брандт, 70-й год, встает на колени в варшавском гетто. 46% его осуждает. 46%! Половина! Да, 20 лет, 25, да, после окончания войны. Нет, 15, да? Извините. Нет, сколько?
1: Вилли Брандт, это 71-й год, нет?
0: 70-й, да.
1: 70-й год.
0: 25 лет, да.
1: Мы с вами живем на информационной ленте. Каждый день отправляются ракеты и дроны в сторону Украины и летят обратно, естественно. Вот мы видим эти разрушения, гибель людей, особенно вот в Киеве и других крупных городах России, и в вашей любимой Одессе тоже.
0: Как вы подав... И в Прилуках моих любимых, откуда моя мама, 4 дня назад был дикий обстрел совершенно. Я не мог дописаться до своей троюродной сестры. Дописался, к счастью.
1: Как да? Вы подавляете чувство мести, когда вы видите, когда на ваших глазах разрушаются украинские города и гибнут люди?
0: Ну, чувство мести – это же такое чувство, его даже трудно ухватить. Нет, в эти моменты я должен вам сказать, что у меня просто нет возможности отомстить. Давайте я скажу вам правду. То есть хотелось бы сейчас выглядеть, не хотелось бы в ваших глазах Махатмой Ганди и вознестись. Но если бы я боюсь, еще раз, лучше не проверять, но я боюсь, что если бы я оказался в этот момент перед нацистским, расистским солдатом с автоматом, я не уверен, что я не нажал бы на курок. Так что кто вам сказал, что я справляюсь с этим чувством? А что касается ежедневных вещей, ну, я занимаюсь тем, что я должен заниматься. Слушайте, я работаю с прекрасными людьми, с детьми. Я разговариваю, встречаюсь вот с вами, с прекрасными людьми. Я занимаюсь своим делом. Я стараюсь помогать и тем, кто в Украине, и тем, кто не в Украине. Ну, что, ну, как-то есть что делать. Ну, плачу иногда, да.
1: Хорошо. А что может вас заставить взять в руки оружие?
0: Очень гипотетический вопрос. Очень-очень. Но я думаю, что ну, уж точно прямая опасность моим близким. Я думаю, что это такой ну, первый приходящий в голову ответ. И я думаю, что он честный. Я думаю, что он честный. Ну нет, пожалуй, не знаю больше ничего. Это не значит, что я исключаю такую ситуацию, поймите меня правильно. Я не знаю. Я не знаю. Но понятное дело, что если идет на мою семью человек с автоматом, у меня есть возможность его остановить единственным способом это выстрелить, я не знаю. Я думаю, что я бы это сделал. Мумин, я понятия не имею.
1: Скажите, а есть ли какие-то вот исследования результатов пропаганды среди школьников в России?
0: Прямых нет. Прямых исследований нет. Опять, в нацистской Германии есть, но кто исследовать-то будет, понимаете, пропаганду в России сейчас? Понятное дело, что все эти вциомовская дрянь вся это просто обман или не обман, и что-то там манипуляция и так далее. У нас есть такие, знаете, ну, чисто антропологические наблюдения. То есть мы понимаем с вами, глядя на то, что происходит за последние 4 года, например, мы понимаем, что сеть раскинута очень-очень широко по сравнению с тем, что было, и все шире и шире. Мы понимаем, что хотя бы формально все большее количество детей в этом принимает участие. Просто выходов мало совсем осталось. Они есть, но их все меньше и меньше. Мы понимаем по косвенным признакам, что многие, во всяком случае, дети до подросткового возраста, для того, чтобы выжить, это оно же, соглашаются с этим. А что им делать? А как человек 8 лет придет к учительнице и скажет, я не буду в этом участвовать? Но результатов никаких нет. То есть я часто говорю, в этом уже есть спекуляция какая-то. И те, кто вам скажет уверенно, есть исследования.
1: Вообще, как себя вести родителям?

0: когда они видят, что их ребенок там посещает или обязан посетить уроки о важном, приносят это домой. Как с этим ребенком разговаривать родителю, который понимает, что правда совершенно другая? Объяснять ему, как это есть на самом деле, или говорить: не высовывайся, тебе там дальше учиться и жить.
1: Третий вариант у меня есть, третий путь. Немедленно уходить из этой школы на семейную форму обучения. Немедленно. Это может сделать по закону об образовании все еще любой родитель. Даже тот, который скажет: ну ты что, это повлияет на мою жизнь? Повлияет на твою жизнь. У тебя ребенок растет нацистом? Не дай бог, не дай бог. Да, во всяком случае, туда его двигают. Или это повлияет на твою жизнь, тебе придется находить учителей, объединяться с другими родителями в учебную группу и так далее. Миф о том, что разговоры дома могут излечить дрянь, которая происходит в школе, абсолютная ложь. Теперь, ну давайте наведем порядок. Если речь идет о людях до 7 лет, это просто невозможно в большинстве случаев. Есть исключения, всегда есть, всегда. Но в большинстве случаев в школу меня привела мама, которой я доверяю. И если мама в 6 лет привела меня и отдала это, значит, учительница. А теперь она говорит, это учительница нехорошая. У меня в голове, представляете, что творится? Мама, зачем же ты меня туда привела? Ты меня привела и отдала, и я верю тебе бесконечно. В 15-16 или в 14, конечно, шансов больше на самом-то деле. Но беда-то состоит в том, что война идет 4,5 года. И те, кому сейчас 14, им 4,5 года назад было 9,5. Понимаете? То есть, чем больше времени, тем больше успели посеять в этих ребят, значит, пока они были маленькими. Есть исключения, среди подростков намного больше. Да, говорить правду. Да, если речь идет о подростке. Да, говорить правду.
0: Дима, ну вы прекрасно знаете, что не у всех есть возможность всех перевести в частную школу.
1: У всех. Частную нет, семейная форма, да.
0: Семейная форма, это подразумевает, ты сам себе нанимаешь педагогов.
1: Семейная форма обучения предполагает следующее. Семейная форма обучения предполагает следующий вариант. Вариант первый. Да, и мы уходим, и я нанимаю педагогов. Да, вы скажете, нужны деньги, спокойно. Вариант второй. Человек просто, ему помогает соседка, бабушка, мама, папа и так далее. Вариант третий. Мы объединяемся с другими людьми. Я ушел, твои дети ушли, твои дети ушли, твои дети ушли. Мы объединились в учебную группу. Наняли тьютора, который помогает им. Да, это совсем, совсем дешево, поверьте мне. Образовалась группа, я беру отгул раз в 2 недели, с этими детьми провожу время и так далее. Окей, это трудно. Непривычно. Это
0: очень сложная логистика.
1: Окей, тогда пусть растут нацистами. Все, вы правы. Я согласен. Конечно. Господи. Это сложная логистика, поэтому легче, чтобы дети выросли нацистами.
0: Скажите, отключение пропаганды...
1: Я надеюсь, что зрители поняли, что это был только что цинизм с моей стороны, кстати. Да?
0: Но, да, ради красного словца.
1: Это не ради красного словца. Я категорически... Слушайте, давайте я, если можно, договорю.
0: Давайте.
1: Я категорически не готов принимать позицию родительскую, которая есть. Это очень сложно. Да? Это не ваш огород камень. Вы не там и не внутри. Это очень сложно, ребят. Но идет война. И во время войны вы хотите жить так, как будто войны нет? Опять хочется бранное слово сказать. Ну, какое право мы имеем на это? Идет война, каждый день убивают детей. А мы хотим сказать, нам сложновато, дети будут ходить в школу, как будто сейчас 15-й год, 9-й год и так далее. Это вопрос той самой нравственной ответственности, пусть не вины.
0: А вопрос, государство не попытается вытащить из семейного образования этих детей, попытается, понимая, что нет ученика, он ходил-ходил в школу, и вдруг...
1: А, нет.
0: Ряды поредели.
1: Это не так устроено. Не-не-не-не-не. Государство может запретить семейную форму обучения, это правда. Но пока не запретило, поэтому надо пользоваться тем, что есть. Что касается государства, попытается их вытащить, это не так устроено, потому что человек числится в школе по закону. Но я не буду сейчас морочить вам голову, рассказывать закон об образовании. Но, условно говоря, для государства вы как учились, ваш ребенок как учился, так и учится. Да, то есть галочка стоит в том же месте.
0: Отключение пропаганды может ли привести к прежнему состоянию? Или пропаганда оставляет такой след, что с этим придется жить дальше?
1: Ну, опять я должен вам сказать, зависит от возраста и зависит от процесса дальше. Значит, если эта пропаганда, вот тут я основываюсь уже на конкретном исследовании, конкретных исследованиях, если речь идет, что человек первые годы жизни в нежном возрасте рос в рамках пропаганды, в той или иной мере она останется с ним всю жизнь. Можно ли ее выкорчевать? Ну, конечно, да. Есть психотерапия, есть медитации, есть группы специальные. Да, но это трудно, это труд. Поменяется ли это за одну секунду? Ну, или вообще поменяется ли это там со взрослыми? Ну, вид сделают, да.

Свободный разговор. Моим гостем был педагог Дима Зицер. Мы завершаем вторую часть программы, посвященную войне и воспитанию детей в российской школе. Благодарю за внимание, всего доброго и до новых встреч!

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Начиная с 19 века, когда начинается золотая эпоха музеев, каждое правительство выбирало, какие события прошлого важны им для истории, для формирования нации. Музеи памяти, у них в целом главная концепция, что это какие-то трагические события прошлого, мы осуждаем из современности, и это то, что пришло из Холокоста, понятие «never again», не должно это повториться никаким образом. У музея террора и музея ГУЛАГа в постсоветской России возникали, чтобы показать преступления коммунизма, преступления сталинизма, преступления еще красного террора. Продлевать эту вот линию, что был ГУЛАГ, потом позднесоветские репрессии, дальше можно говорить про нынешние репрессии, видимо, эта связка их очень пугает.
2: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
2: Российские власти взялись за переосмысление истории репрессий советских времен. Они переписывают учебники, ликвидируют тематические экспозиции и сносят мемориальные комплексы. Ликвидировали, теперь признали экстремистским общество «Мемориал», сотрудники и волонтеры которого многие годы собирают свидетельства репрессий и информацию о людях, прошедших через них. В Москве сначала приостановили работу, а теперь и вовсе перепрофилировали музей истории ГУЛАГа. Что будет с его экспозицией и фондами, достоверно неизвестно.
3: О том, какую роль играют музеи в сохранении артефактов и в создании коллективных представлений о прошлом, о том, может ли музей оставаться нейтральным или же всегда встраивается в конъюнктуру, о том, как часто музеи становятся источниками пропаганды текущей политической повестки и как это влияет на общество, мы сегодня говорим с докторантом университета Новая Сорбона, историком и музеологом Владиславом Стафом.
2: Судя по всему, музеи в России перестают быть пространством исследований и все чаще и чаще превращаются в инструмент государственной исторической политики. Так было всегда или это когда-то началось?
1: Это было точно не всегда, потому что часть музеев политрепрессии в России, они являются частными. И в этом плане в них не могло вмешиваться государство, потому что они создавались без непосредственного их участия. Я бы, наверное, выделил дату, когда это началось, примерно год 12-13 и особенно, конечно, 15-й. Когда в 15-м появилась концепция вековечной памяти жертв репрессий, принятых еще при Медведеве. И как раз тогда начались уже открывается музей истории ГУЛАГа в новом здании, появляется фонд памяти, появляется множество государственных проектов, и начинаются всевозможные установки памятников жертвам репрессий. Можно вспомнить стену на проспекте Сахарова или, например, открытие мемориала на 12-м километре под Екатеринбургом в 17-м году. До этого уже были попытки государства влиять на музеи, но в основном музеи, если закрывались, это прежде всего было связано исключительно с коммерческими делами, то есть музей просто не выживал экономически. А так, первый, конечно, серьезный удар, это был, конечно, Пермь-36, когда в 13-м году сорвали фестиваль «Пилорама», и дальше началась ликвидация музея. И, собственно, он стал из частного, вполне представляющего музея, он стал государственным, и он до сих пор существует, но, конечно, это уже давно не тот музей Пермь-36, который создавался в 90-е годы историками Пермского края Виктором Шмыровым и Татьяной Курсиной. Конечно, в последние годы мы видим еще большее влияние на эти музеи, но я бы выделил периодизацию примерно такую.
2: Вы сейчас говорите только о тех музеях, которые так или иначе связаны

0: памятью о репрессиях советских времен. А другие музеи удавалось оставаться вне политики все это время?
1: Если мы говорим про музеи исторические, хороший вопрос. Я не могу сказать за всю страну, слишком уж она разная и обширная. Были, конечно, очень

0: например, вот с музеем Шушенская, потому что он воспринимался как такой музей под открытым небом сибирской деревни и еще и Ленина. И как бы не нужно объяснять, что такой Ленин все и так знают, при том вне какого-либо контекста он хороший, плохой, главное, что он здесь был. Если говорить про более крупные музеи, конечно, слом советской эпохи и 90-е годы и нулевые потребовали какого-то поиска новой постсоветской идентичности. Безусловно, музеи множество раз переделывались, но государство, мне кажется, тоже все-таки вмешивалось в меньшей степени, отчасти потому, что после падения СССР не было финансовых возможностей, а во-вторых, все-таки Россия стала частью какого-то более-менее глобального мира, и были все-таки довольно много и конференций, и обменов музейщиков, историков, антропологов и в Европу, и Америку, и наоборот, из Америки и Европы в Россию, которые, собственно, не давали делать каких-то уж совсем своеобразных взглядов на российскую историю российским руководством.
1: В таком случае музеи, они какую роль играют в сохранении исторической памяти? Это просто хранилище каких-то вещей, артефактов, места свидетельств, или музеи – это производители смысла в том числе?
0: Безусловно, музеи – это производители смыслов. Если мы говорим именно про память, то, собственно, музеи памяти, у них в целом главная концепция – это не российское изобретение. Музеи памяти массово возникают в Европе после Второй мировой войны, где главная идея, что это не только рассказ об истории. Это показатель того, что это какие-то трагические события прошлого, мы осуждаем из современности, и это то, что приходит с Холокоста, понятие «never again» – никогда больше. То есть не должно это повториться никаким образом. И если мы говорим про музеи памяти, они создавались таким посылом, как и многие военные музеи, рассказывающие не про героизацию оружия, а про то, что показать, значит, масштаб разрушений, судьбы человеческих жизней. Как раз на этом сейчас строится большинство европейских музеев и во Франции, и в Англии, и Германии, и не только. Если говорим про музеи террора и музеи ГУЛАГа в постсоветской России, конечно, они возникали, чтобы показать преступления коммунизма, преступления сталинизма, преступления еще красного террора и самые разные другие проявления, будь то ГУЛАГ, будь то депортации, голод, спецпоселения, хотя про это очень мало где представлено в российских музеях. И, конечно, главный посыл был в том, чтобы, во-первых, развеять некоторые мифы там, про количество людей, которые были арестованы, это были только преступники или нет, а во-вторых, сказать, что да, мы это осуждаем из современности, такого повториться в нашей истории больше не должно. Собственно, как и многие экспозиции возникали и около расстрельных полигонов, можно вспомнить и музей под Екатеринбургом, на расстрельный полигон на самом конце Московского тракта, или же, например, открытый музей небольшой в Бутово под Москвой.
1: Ну, в таком случае получается, что в музейном деле вообще не существует объективной подачи прошлого, потому что любая экспозиция, получается, неизбежно отражает какие-то ценности и политический контекст времени.
0: Если мы говорим про государственные музеи, в какой-то степени, конечно, да, потому что есть история как наука, есть история, которая показывается в музеях, и, безусловно, мы знаем множество примеров того, как, начиная с 19 века, когда начинается золотая эпоха музеев, каждое правительство, будь то музей, если мы говорим про большие государственные музеи, выбирали, какие события прошлого важны им для истории, для формирования нации и так далее. Собственно, в каждой стране есть символы, ключевые герои далекого прошлого, не очень далекого прошлого. И через эти наиболее известные события и наиболее знаковых людей рассказывается история той или иной эпохи. Это безусловно. Другое дело, что довольно мало где происходили настолько сильные сломы, когда менялась идеология и пытались рассказывать как минимум с разных точки зрения на те или иные события, потому что в целом, конечно, абсолютно сильнейший слом происходит после русской революции и создания музеев уже советских, где, по сути, кривеческие музеи начинают там замещать церковь и так далее. А потом происходит сильный слом уже в 90-е годы, когда уже, среди прочего, критически смотрят и на советскую идеологию, хотя музеи советского быта сейчас есть в довольно многих городах не только России, но и всех постсоветских стран. И это тоже часть истории, наследия, которую нужно показывать, осмыслять и показывать с разных сторон.
1: А в таком случае музей вообще может быть нейтральным?
0: Музей должен к этому стремиться. Другое дело, что все равно, когда мы говорим про создание любой исторической экспозиции, я сейчас говорю именно про исторические музеи, вот, то какие-то вещи в экспозицию входят, какие-то не входят. Безусловно, можно сделать музей просто экспонатами без каких-либо комментариев, текстов и нарративов, чтобы только через какие-то предметы рассказывать о прошлом. Но все равно он будет полностью не нейтральным. Все равно какой-то отбор, что для нас является ценным, что можно показывать в музее, а что ценным является в меньшей мере, и, возможно, это можно не показывать, тогда это можно оставить, например, хотя бы в фондах музея. Так что, как в сути мере, конечно, любой музей, он проецирует некоторую оптику его создателей, будь то государство, будь то человек, который его создает, как частное лицо.
1: А как часто в таком случае музей становится не просто хранителями памяти, а ретрансляторами какого-то официального мифа, который выгоден текущим властям.
0: Достаточно часто можно посмотреть на то, как по-разному происходит музеификация самых разных исторических событий.

0: если говорим про музеи памяти в первую очередь, конечно, самые известные – это музеи Холокоста, которые находятся далеко за пределами Европы и за пределами той географии, где, собственно, сами были преступления нацистов Второй мировой. Есть музей Холокоста, самый известный еще, например, в Вашингтоне, в Иерусалиме, даже в Кейптауне. Другое дело, что есть музеи, которые очень небольшие и рассказывают про другие события прошлого, гораздо менее известные. Например, голод Бенгалии в Индии во время Второй мировой, он представлен в музейном пространстве Индии очень скупо, а есть случаи, когда страны просто спорят за прошлое. Яркий пример – это геноцид армян в Османской империи. В Ереване, значит, есть музей Цезана Каберта, рассказывающий про геноцид армян. До недавнего времени, сколько я знаю, его в Турции все-таки собирались, кажется, закрыть, но все-таки вроде бы не закрыли. Прямо через границу есть турецкий городок Игдыр, недалеко от горы Арарат, где находится музей, рассказывающий про убийство армянами турок во время армянского геноцида, потому что Турция армянский геноцид не признает. Безусловно, когда был геноцид армян, некоторые турки тоже погибли, когда они вели их там в засушливые районы и так далее. Но, тем не менение, героизировать этих людей едва ли справедливо, тем не менее, бывают, когда музеи памяти, они просто перечеркивают нарративы другой страны или какую-то другую оптику.
1: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Прервемся на важное объявление. Все подкасты «Радио Свободы» переехали с главного канала в YouTube «Радио Свобода» на специальный канал, который называется «Свобода Лайф». Там можно слушать весь эфир «Радио Свобода», все подкасты и, конечно, ваш любимый подкаст «Человек имеет право», который ведем я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы говорим о том, какую роль играют музеи в создании коллективных представлений о прошлом.
3: Для вас конкретно что значит эта история с перепрофилированием и фактически-то разгоном и коллектива, и демонтажом всей экспозиции Музея истории ГУЛАГа в Москве?
0: Музей истории ГУЛАГа, у него довольно интересная сама история создания, потому что в какой-то степени он возникает из-за конфликта, который начался задолго до распада Советского Союза. Его основал Антонов Овсеенко, сын революционера Антонова Овсеенко, который, собственно, участвовал в русской революции 17-го года, штурмом брал Зимний дворец, а потом участвовал в гражданской войне в Испании, а впоследствии был репрессирован во время Большого террора, и его сын провел, собственно, 13 лет в лагерях. Антонов Овсеенко был историком. Он писал некоторое количество книг про Сталина еще в 80-е годы, но у них был конфликт с будущим главой мемориала Арсением Рогинским. Это можно видеть там по обществу память, где выходила критическая рецензия Рогинского значит, на его труды и так далее. В 90-е годы Антонов Овсеенко хотел тоже работать в мемориале, хотел себе личный кабинет, но там не сложилось, и в итоге он разругался, кстати, с мемориалом и решил лично идти к Лужкову, тогда мэру Москвы, добиваться того, чтобы создать его собственный музей, священный ГУЛАГу, тем более Антонов Овсеенко, сын революционера, сам сидел в ГУЛАГе. В итоге изначально музей давался еще на Петровке, потому что Антонов Овсеенко хотел, чтобы музей был ближе всего к зданию Лубянки. Он не испытывал иллюзий, он понимал, что в самой Лубянке музей при нем вряд ли откроется, но хотел как можно ближе. Поэтому музей изначально возникает там. Потом, собственно, музей переезжает, открывается уже на новом месте в 2015 году, недалеко от Садового кольца, в новом здании, рассказывающие о сталинских репрессиях. Другое дело, что некоторый небольшой элемент цензуры там был виден. Например, там не было ничего про послегулаговское время. Вот то, что касается диссидентов, эта тема представлена вообще никак не была. И в какой-то степени музей показывал, что да, некоторые вещи все равно по-прежнему говорить не очень принято о них, но все-таки, по крайней мере, ГУЛАГ признавался на государственном уровне. Конечно, в 22-м году, когда началось полномасштабное вторжение, по сути, все музеи памяти о ГУЛАГе, репрессиях и терроре в какой-то степени обесценились, потому что эта концепция музеев памяти «never again», «никогда больше», она больше не работает. Раз мы видим, что, увы, все повторяется. Музей продолжил работу без каких-то серьезных изменений, правда, там ряд проектов были приостановлены. Хотя, скажем, в 2023 году, благодаря фонду памяти, основанному при этом музею истории ГУЛАГа, был открыт заново в большей экспозиции следственная тюрьма НКВД в Томске. В ноябре 2024 года через моих коллег там работавших уже доносили сведения, что, кажется, там будут неприятности. Довольно быстро после этого, буквально через 2-3 недели, музей был закрыт. Музей закрыт для посещений. Это тоже очень важно говорить, что музей не был закрыт как институция. Сотрудники продолжили получать зарплату, все проекты продолжились, кроме того, что музей нельзя было посетить. Формальный повод — это противопожарная безопасность. А вообще, это самый универсальный способ, как можно закрыть музей, потому что пожарка всегда найдет какие-то странности и опасности. Закрыть таким способом можно любое здание в России, даже Кремль. У меня было ощущение, что российские власти хотят закрыть музей для посещений, чтобы сбавить общую волну возмущения по поводу его закрытия, и что все как-то забудут, что там тоже были мероприятия, и сам туда ходить, а потом можно будет закрыть его уже окончательно. Увы, я оказался прав, потому что дальше мы знаем, что музей истории ГУЛАГа просто решили переделать музей памяти,

0: при том памяти геноцид советского народа. Времен оккупации советской территории, собственно, с 41 по 44 год. То есть одна память о терроре государственном была просто грубейшим образом замещена новой государственной концепцией России про геноцид советского народа, который далеко не все историки признают. Другое дело, что если вы находитесь в России, отрицать геноцид советского народа, теперь это уголовное преступление.
1: Вы наверняка же слышали о том, что Ассоциация жертв политических репрессий просила о переносе музея истории ГУЛАГа из Москвы в Екатеринбург, и там даже готовы были предоставить какое-то помещение, но им категорически отказали. На ваш взгляд, почему?
0: У меня есть предположение. Во-первых, Екатеринбург – это место, которое имеет некое символическое значение для российской истории. В Екатеринбурге был расстрелян Николай II, и, собственно, формировка, что это город, где убили царя, и вообще город бесов и так далее, возникла задолго до всех нынешних событий. В Екатеринбурге, к тому же, был очень сильный мемориал, отделение мемориала. И в центре города в Екатеринбурге есть бывшее здание НКВД КГБ, теперь здание ФСБ, Ленина 17, где часто устраивали пикеты местные историки тем, что это здание должно быть переделано в музей памяти, потому что там пытали людей, убивали людей, составляли ложные дела на них и так далее. И в целом Екатеринбург один из самых свободных и мятежных городов за пределами Москвы и Петербурга. Как раз там открыто в 17 году была вторая маска скорби после Магадана, по этому неизвестному. Ну и, кроме того, в Екатеринбурге есть Ельцин-центр, который тоже давно все критикуют, что это слишком либеральный музей, романтизирующий 90-е. Видимо, решили, что Ельцин-центр и музей истории ГУЛАГа вместе — это прямая угроза для... Даже не знаю, честно говоря, для чего, для основ государства либо еще чего-то. Получается, что в одном городе слишком много будет каких-то мест, рассказывающих о борьбе за свободу и о темных страницах прошлого. Тем более недалеко от Екатеринбурга находится еще печально известный музей Пермь-36 в Пермском крае. Оттуда часто водят экскурсии с жертвами политрепрессий и пожилыми из Екатеринбурга. Видимо, это все вместе оказало такое влияние, что решили, что ни в коем случае нельзя этот музей переносить в какое-то новое место и в Екатеринбург в первую очередь.
2: А с вашей точки зрения, почему власть стремится настолько контролировать музеи, разные мемориальные пространства? Что такого уникального дают посетителям, зрителям эти пространства, чего, например, не дают учебники истории, какие-то архивы, телевидение, радио? То есть почему контролировать музеи для власти тоже важно?
0: К музею приходит в целом гораздо больше людей, гораздо больше видит людей и наглядный материал, то есть это подлинные артефакты, связанные с репрессиями, и популяризация той или иной темы через музеи в целом сейчас более эффективна, чем через условное радио и прочее. В музей приходят не только школьники, а приходят в основном даже скорее взрослые люди. Чем это опасно? Ответ очень простой. Приходя в музей памяти, и когда человек видит статистику по количеству заключенных, сколько было построено, сколько людей погибло и так далее, это невольно порождает некоторые вопросы к государству. А точно ли ему можно доверять, учитывая, что предшественники нынешних лидеров участвовали в таких просто банальных преступлениях. И, конечно, это вызывает вопросы о том, насколько легитимно находится нынешнее государство, насколько была проработка в контексте суда потенциального над НКВД, КГБ, ФСБ и прочего. А правопреемность, как мы знаем, для особенно силовой структуры в России очень важна, потому что вот только что вернули имя Дзержинского Академии ФСБ и прочее. А кроме того, вообще есть ощущение, что вот поздних советских репрессий российские власти боятся даже в какой-то степени больше, чем ГУЛАГ, потому что отрицать ГУЛАГ довольно бессмысленно. Ну, здесь слишком много артефактов. Это и следы лагерей, и сами стройки, которые мы видим в виде зданий, каналов, дорог, трасс, городов целых и так далее. А вот как-то минимизировать позднесоветские репрессии вполне можно. При том, что в колонии работали, мы знаем карательную психиатрию и как политзаключенные умирали в лагерях. И, например, несколько деталей, которые для меня были таким некоторым открытием. Когда началось масштабное вторжение в Украину в 22 году, я где-то в марте случайно вдруг вычитал детали, которые раньше не знал. В Перми 36, как раз это музей, который создавался в 90-е годы на месте лагеря ГУЛАГа, а потом поликолонии для диссидентов, был украинский поэт Василь Стус. Он довольно мало известен в России, но он хорошо известен в Украине, есть у него названы улицы и так далее. И он как раз умер в 80-е годы в этой колонии. И тут, например, вскрылось просто, а кто отправил Стуса в эту колонию? Кто был его адвокатом? Который, по сути, был человеком, кто сделал все, чтобы Стуса засадили как можно больше срок. Это был Виктор Медведчук, тот самый кум Путина, впоследствии которого обменивали на азовцев. То есть люди, которые участвовали в репрессиях позднего СССР, они в основном массе своей еще живы. И в этом плане, если ГУЛАГ это все-таки было давно, 30-е, 40-е, 50-е годы, то вот позднее советское время, получается, что очень многие люди, кто сейчас находится у власти, они непосредственно принимали участие в этих репрессиях, и, конечно, для них это очень неудобная часть их биографии, которую они не очень бы хотели популяризировать.
1: Можно сказать, что именно поэтому в современной России память о репрессиях, и особенно вот о позднесоветских репрессиях, оказывается более уязвимой, чем память о каких-то победах и войнах.

0: военной славе иногда, в общем, довольно сомнительные, когда всплывает, что история о каких-то военных победах буквально выдумана с начала до конца. Но при этом есть невыдуманные истории репрессий, и память о них проще стереть, так?
1: В какой-то степени да, конечно. Государственная политика, особенно после 13-14 года, довольно наглядно показывает, как государство последовательно, шаг за шагом, ограничивает доступ к этой теме, а теперь просто начинает ее массово уничтожать из публичного поля. В 2014 году, когда случилась аннексия Крыма, и когда многие были отвлечены, кто-то радовался, кто-то, наоборот, был в полном ужасе от происходящего, было событие, которое осталось довольно мало замечено. А именно то, что Владимир Путин подписал указ о том, чтобы на 30 лет продлить невозможный доступ в архивы, связанные с делами ОГПУ, НКВД, КГБ, ФСБ. И когда, например, на территории Украины были открыты все архивы еще при Порошенко, я помню, как реагировал на это российский МИД. Они очень осуждали это решение. И дальше был некоторый компромисс, что да, хорошо, про ГУЛАГ мы можем говорить, потому что странно его отрицать. По крайней мере, создавать мемориальные комплексы и прочее было возможно. При этом очень последовательно душили мемориал. Помню, можно арест Юрия Дмитриева, последствия Сергея Калтырина, собственно, съемка музея 36. Но, тем не менее, был некоторый такой вот нарратив государственный, что вот музей истории ГУЛАГа такое зеркало мемориала, что вот так говорить о ГУЛАГе можно. Теперь выяснилось, что уже и так говорить о ГУЛАГе нельзя, и музей был просто ликвидирован.
0: Это что, страх действующих российских властей перед исторической памятью? В чем проблема-то?
1: Продлевать эту вот линию, что был ГУЛАГ, потом позднесоветские репрессии, дальше мы говорим про нынешние репрессии, видимо, эта связка их очень пугает. Еще довольно часто во многих музеях можно увидеть попытку такой нормализации ГУЛАГа, что да, везде было тяжелое время, да, в 30-е годы было тяжело всем. С другой стороны, можно вспомнить что сразу же и Европу. В Германии нацизм, в Италии фашизм, в Испании пришел Франко. Везде были какие-то диктатуры, и да, было время тяжелое, ГУЛАГ ужасный, зато были построены города, дороги, заводы и многое-многое другое. Это некоторая даже героизация заключенных ГУЛАГа, она присутствует не только в России. Я, например, помню, как я был несколько лет назад в Казахстане и как мне в музее Карлага в Долинке экскурсовод буквально с гордостью сказал, что самый дешевый хлеб, который шел на фронт во время Великой Отечественной, шел как раз из Карлага. Такой нарратив встречается и в России. Например, как на Колыме, в Магадане, многие местные жители могут сказать, да, значит, у нас суровый климат, да, ГУЛАГ – это плохо, зато без ГУЛАГа построить Магадан было невозможно, а мы любим свой город, зато теперь мы здесь живем. А то есть попытка нормализации довольно далекого прошлого, как-то более-менее безопасно. А вот если вдруг впоследствии продлят это все на современность, связанная с недоступностью архивов, с нынешними репрессиями, тем, что колонии в нынешней России часто повторяют места бывших лагерей ГУЛАГа и колоний для политзаключенных позднего СССР и так далее, вот это уже, правда, оказывается крайне неудобной. И здесь, видимо, российские власти видят потенциальную угрозу для своей легитимности, каких-то неудобных вопросов и прочего, и поэтому решают теперь просто массово все это уничтожать.
0: Насколько вот эта российская ситуация с музеями репрессий, памяти, с мемориальными комплексами, она уникальна? Может быть, вам известны случаи, когда государства другие пытались пересобрать какой-нибудь мемориальный музей или стереть с лица земли какое-то мемориальное место, но общество успешно этому сопротивлялись, и все осталось так, как люди бы хотели?
1: Мне вспоминается скорее даже не конкретный музей, а очень болезненная дискуссия, например, в постсоветской Литве. Хотя такое было не только в Литве, но просто вот из таких довольно громких случаев в странах Балтии советский период считается оккупацией. И когда Красная Армия, как принято в России, освобождает Литовскую ССР, либо оккупирует, согласно литовской версии, после немцев, то литовцы противились советизации. Другое дело, что единственное, что они в целом приняли, что они жертвы. Что, безусловно, так, многие литовцы погибли во время немецкой оккупации, советской оккупации, лесных братьев ловили до почти до смерти Сталина, дальше, если не позже, и прочее. А вот впоследствии уже постсоветской Литве всплыл другой нарратив, что литовцы во время оккупации участвовали в Холокосте. Просто евреев почти не сохранилось, и буквально почти всех перебили. А сейчас, например, в центре Вильнюса есть музей памяти, рассказывающий про депортации. Он раньше назывался музей геноцида, геноцида литовского имеется в виду. Как раз он рассказывается про депортации, про советские репрессии, про немецкую оккупацию. А есть параллельно еще Зеленый дом, где рассказывается только о Холокосте на территории Литвы. Эти дискурсы так они они так толком и не смогли пересечься до конца. А если говорить про музеи памяти, которые хотели уничтожить и их сохранили, ну, были случаи разных дискуссий в контексте музеев рабства в Западной Европе или, например, в той же Алабаме, где открыли в 18 году большой комплекс в Монтгомери. Были финансовые проблемы, когда музеи не могли долгое время открыть. Были случаи, когда различные активисты противились созданию того или иного музея. Были противники открытия музея Карлага в Долинке, в главном здании администрации Карлага. Но в целом, чтобы закрыть музеи памяти, наверное, я не припомню.
2: А если экспозицию или музей закрывают, что дальше происходит с теми предметами, артефактами,

0: которые там хранятся, потому что вот даже сейчас в случае с музеем истории ГУЛАГа пишут, что на хранении в музее остаются только экспонаты, которые считаются частью музейного фонда России, а все остальное чуть ли там просто не выкидывается.
1: Если музей государственный, и он по какой-либо причине закрывается, тогда ищутся, куда можно эти экспонаты отправить на хранение в другой музей, архив, склад, фондов по разным странам достаточно много. Если про частные музеи, безусловно, это большая проблема, потому что если музей никак не зарегистрирован как частный музей, то после его закрытия, неважно с чем связанного, экспонаты могут просто оказаться на улице и быть выброшены. Да, такие случаи, к сожалению, известны. Закрытие таких музеев, во-первых, потенциальная угроза для экспонатов, во-вторых, конечно, это уничтожение огромного количества работы историков, музеологов, дизайнеров, архитекторов, чиновников, кто создавали эти музеи памяти как институты, и что потом, чтобы их создавать заново, придется все начинать по второму кругу. Меня очень беспокоит судьба артефактов, потому что, когда они находятся в музее, вероятность их сохранности все-таки гораздо выше, чем если они будут находиться в каких-нибудь частных руках, на складах, в антресолях, в гаражах или где-либо еще. Когда мы, например, общались с Виктором Шмыровым, директором музея Пен-36, который создавал этот музей вместе со своей женой, ну, непокойным, к сожалению, когда музей у него уже отняли, он мне прямым текстом говорил, что да, безусловно, это произвол, кошмар и так далее, но я хотя бы спокоен, что мы спасли объекты. И даже если я сам не доживу, по крайней мере, мы этот лагерь сохранили от разрушения. Здесь само здание музея Теории ГУЛАГа не имеет такой большой ценности исторической. Там не было ни одного, насколько мне известно, даже репрессированного этого здания, когда он еще был жилым. Но при этом судьба экспонатов, безусловно, это то, что вызывает для меня наибольшие опасения, потому что что с ними случится дальше, непонятно. Музей может списать экспонаты в теории, если они представляют никакой ценности, и тогда их могут либо забрать сотрудники, либо просто буквально могут вынести. Но будет ли за это кто-то наказан, если они будут уничтожены? К сожалению, не знаю. А главное, что собирать аналогичные экспонаты заново, в местах лагерей и так далее, очень трудно. ГУЛАГ оставил очень мало артефактов. Многое было уничтожено сразу после закрытия лагерей, впоследствии очень много было разрушено просто из-за изоляции. Есть вероятность того, что много артефактов просто исчезнут, а, безусловно, это часть нашего наследия советской эпохи, которое хотелось бы как-то сохранить для будущих поколений. Да, есть и другие коллекции, но музей ГУЛАГа имел большую коллекцию самых разных экспонатов, мебели и картин, заканчивая документами, фотографиями, и даже целая лагерная вышка, привезенная из рудника Днепровской, которую они после этого отремонтировали и поставили в саду памяти. Что случится с этими всеми объектами? Увы, большой вопрос, потому что заменить их часто может быть просто нечем.
2: На ваш взгляд, какие музеи текущим российским властям могут показаться также неудобны?
1: Я не хочу давать подсказку никому из ФСБ, кто будет слушать этот эфир. В данном случае не только музеи, ведь в последнее время стали массово сносить мемориальные комплексы. Сейчас только что снесли мемориальный комплекс в центре Томска, около тюрьмы НКВД. Увы, у меня есть некоторые опасения, что, видимо, следующий может быть Соловецкий камень в Москве. Против него давно уже выступает депутат Луговой, не только, что это вообще ненужная, даже чуть ли не экстремистская символика в центре Москвы. И учитывая, что акция возвращения имен, там проходившая, кажется, правда, ФСБ очень не нравилась около здания Лубянки, и пытались сделать так, чтобы эти все акции были около стены скорби на проспекте Сахарова, но народ туда массово не пошел. Все равно все приходили к Соловецкому камню на Лубянке. Сейчас скорее сносят в основном памятные знаки недружественных стран. Как раз Томск довольно показательная история, потому что там стояли камни как раз литовцам, полякам, латышам, эстонцам, которые как раз оказались против их воли на томской земле. Видели примеры уже, как убирали украинские камни, например, на полигоне Левашова под Петербургом. Видимо, будут дальше защищать мемориальные комплексы, возможно, польские кресты и так далее. Кроме того, был проект, скажем, у Литвы «Миссия Сибирь», когда они ездили по Сибири, устанавливали памятные места, перезахоранивали ссыльных туда людей во время сталинских депортаций. Это наибольшая, видимо, угроза сейчас, что будут сносить российские власти. Музеи в России пока остаются. Есть региональные музеи. Будут ли их переделывать в что-то другое, я не знаю, но уже факт остается фактом. Ассоциации музеев памяти больше нету, фонда памяти больше нету. Либо он будет теперь фонд памяти, но уже для Агентства Советского Народа. Здесь я вот это детали не знаю пока. Музей Теории ГУЛАГа больше нет. Мемориал ликвидирован, признан экстремистской организацией. В томской тюрьме НКВД сейчас директором является бывший ФСБшник. Остаются частные музеи. Правда, частный музей, проблема в том, что в случае, если хозяин музея перестанет им заниматься, музей может исчезнуть. Уже закрыт музей в Йошкар-Оле, еще до войны, еще в 18 году. Уже есть некоторая работа по переделыванию прошлого на Соловках, она тянется последние 10 лет. Томск уже тоже, значит, видимо, ждет некоторой информации. Им реальные комплексы будут исчезать, скорее всего, в ближайшее время. Я очень хочу ошибаться, но оптимизма у меня не так много.
2: Докторант университета «Новая Сорбонна», историк и музеолог Владислав Став был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
0: И я, Наталья Джампаладова.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
5: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сунин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Костя, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Варя.
5: Я начну с драматического текста. «Ты чертов сумасшедший. Ты бы сидел в тюрьме, если бы не я спасаю твою задницу. Все тебя ненавидят сейчас, все ненавидят Израиль из-за этого». Так, в пересказе «Аксиос». Президент США Дональд Трамп выговорил несколько дней назад премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху. Контекст. Трамп пытается достичь с Ираном соглашения об окончании войны. Иран требует, чтобы Израиль прекратил боевые действия в Ливане, где он ведет войну против союзной Ирану радикальной группировки «Хизбаллах». И, соответственно, это ставит под угрозу перемирие США и Ирана. Ну, Костя, давайте мы сегодня поговорим о том, как изменилось в Америке отношение к Израилю в последнее время и что это значит, собственно, для американской политики, для внутренней американской политики. И насколько верны эти жесткие слова Трампа? Все ненавидят Израиль из-за этого.
6: Я думаю, это интересная тема, но надо понимать, что когда мы обсуждаем отношение к Израилю, это, во-первых, отношение очень разношерстной группы людей, американцев, а во-вторых, отношение к Израилю, ответ на этот вопрос может включать очень много разных вещей, потому что одни люди имеют в виду отношение к евреям, другие люди имеют в виду, что отношение к нынешней политике премьер-министра Нетаньяху, и это могут быть абсолютно разные вещи. Вот с этой оговоркой можно обсуждать.
5: Понятно, есть огромное количество разных людей, которые в нюансах по-разному относятся к этому. То, о чем вы говорили. Некоторые одни одобряют политику правительства Израиля, некоторые есть, очевидно, настоящие антисемиты. Но в целом отношение в американском обществе к Израилю, очевидно, меняется. Я приведу последние опросы. Центр Пью в апреле опубликовал данные, что 60% опрошенных негативно относятся к Израилю. И в обеих политических партиях, что важно, большинство опрошенных в возрасте до 50 лет теперь негативно оценивают Израиль и Нетаньяху. И еще один опрос – это Гэллоп в феврале. 41% американцев заявляют, что больше сочувствуют палестинцам, 36% больше сочувствуют израильтянам. Разница небольшая и статистически неважная, эти 5 пунктов. Но за год до этого всего лишь было наоборот. 33% говорили, что больше сочувствуют палестинцам и 46% израильтянам. До этого и подавно. То есть в долгие годы поддержка израильтян была на уровне 60%, палестинцев в районе 20%, но общественное мнение начало в Америке меняться еще в 2019 году, до нападения Хамас на Израиль 7 октября 2023 года и последующей войны в Газе. То есть есть какая-то, если смотреть на общую температуру, то она заметно меняется. При всех нюансах.
6: Также и вот даже в этих данных все-таки видно, что вопрос про отношение к Израилю – это как бы не ответ на внешний вопрос, а это в значительной степени ответ на вопрос, который люди подразумевают, что когда была террористическая атака Хамас 7 октября 2023 года, это был всплеск симпатии к Израилю. Люди отвечали не про симпатию к Израилю вообще, а реагировали на убийство мирных жителей террористами. Когда сейчас люди отвечают на то, что они плохо относятся к Израилю и меняется отношение к ухудшению, по всей видимости, в это очень сильно включено то, что не одобряется война, не одобряется война США и Ирана. Эта война рассматривается как продолжение политики Нетаньяху, даже, возможно, не Израиля, а то, что Трамп сделал это под влиянием Нетаньяху. И поскольку к войне отношение отрицательное, то это, видимо, влияет на отношение к Израилю вот в этих опросах последнего года.
7: Ну, когда я говорил об одном из этих вопросов, он вообще был от февраля, то есть до всякой войны. Я думаю, что стоит поговорить в деталях. В частности, надо, может быть, исторически подойти. Не то, что американцы всегда поддерживали Израиль с его создания. То есть вообще в Америке, как и повсюду в мире, антисемитизм являлся вот таким существенным общественным явлением. Я когда-то смотрел фильм с Грегори Пеком, назывался он «Джентльменское соглашение» или «Казана», о бытовом антисемитизме в США. Фильм, по-моему, 47-го года, или, ну, в общем, сразу после Второй мировой войны. И Грегори Пек играл журналиста. Я не знаю, вы смотрели этот фильм когда-нибудь?
6: Нет.
7: Грегори Пек играл журналиста, которому поручили написать статьи о бытовом антисемитизме, и он начал представляться евреем. И внезапно ощутил на себе все последствия этого.
6: Ну, нет сомнений, как бы нет, наверное, стран, в которых не было бы бытового антисемитизма, а в США, в стране, которая создана иммигрантами и развивалась счет иммиграции, то, что была и иммиграция, которая был принесенный антисемитизм, был местный антисемитизм, он был в каких-то ситуациях институционализирован, потому что, например, крупнейшие учебные заведения имели какие-то квоты, ограничивали прием евреев, как они ограничивали прием других меньшинств, или даже сильнее, опять-таки, в стране со свободой слова невозможно бороться с просто откровенно антисемитской пропагандой, которую мы сейчас видим и справа, и слева. Она также и в 30-е годы, например, была очень сильно справа, и были люди, которые поддерживали гитлеровскую Германию. Это, мне кажется, всегда было, но также и правда, что с момента создания администрация, правительство США поддерживало до какой-то степени, не во всем, но до какой-то степени поддерживало правительство Израиля, государство Израиль.
7: Но я как раз хотел исторический контекст тому, что на самом деле отношение к Израилю в американском обществе значительно изменилось. То есть я думаю, что есть несколько причин. Во-первых, конечно, после того, как после Второй мировой войны люди стали узнавать о Холокосте, сочувствие евреям, сочувствие Израилю как стране, где евреи строят свою государственность. Это начало меняться, и, наверное, чисто антисемитские взгляды стали ассоциироваться с нацистами. Кроме того, я думаю, что было восхищение тем, как маленький Израиль выстоял в кругу, и это воспринималось чудо, в кругу враждебных ему арабских стран. Арабские страны были поддержаны Советским Союзом, то есть это был союзник США. И, кроме того, опять же, мне кажется, что во времена эпохи борьбы за гражданские права в 50-е и 60-е годы в целом уровень расизма и нетерпимости в обществе снизился. И поэтому я думаю, что к концу 20 века общественная поддержка Израиля была действительно высокой, но что-то сейчас изменилось.
6: Мне кажется, да. Надо понимать, что, тем не менее, вопросы о поддержке Израиля и международных отношениях, они всегда были спорными, и всегда кому-то казалось, что эта поддержка, например, недостаточна. Вот самый знаменитый эпизод в 73-м году, когда арабские страны напали на Израиль и во время Йом-Кипура, и на некоторый момент казалось, что Израиль находится в очень тяжелом положении, даже, возможно, потерпит военное поражение, то в этот момент США стало помогать Израилю более активно прямо по ходу конфликта из-за того, что опасалось, что Израиль нанесет ядерный удар по столицам арабских стран. И это именно было как бы силовое давление со стороны Израиля на США, чтобы США помогало сильнее. То есть это не было такого, что США относилось к Израилю, что вы делаете, что хотите, а мы вам помогаем. Израиль был всегда союзником и другом США, но это всегда также был элемент большой международной политики.
7: Я хотел бы еще раз сконцентрироваться именно на отношении людей, потому что это то, что мы, собственно, пытаемся сегодня обсуждать. Существенно

0: изменения в отношении избирателей к Израилю влияет на то, как избиратели ведут себя и в отношении демократов, и в отношении республиканцев в нынешних избирательных кампаниях. И это будет чувствоваться, я думаю, все больше и больше по мере приближения выборов в ноябре.
1: Это, я бы сказал, что тоже тонкий вопрос. Вот, надо сказать, что мы, говоря на русском языке, мы, мне кажется, находимся еще в дополнительно сложном положении, потому что русскоязычное сообщество в Америке, которое связывает себя так или иначе с Израилем, с евреями, оно совершенно политически не так расположено, как средние американцы и среднеамериканцы, связанные с евреями или еврейского происхождения. То есть когда мы разговариваем, вот когда я смотрю на данные, это абсолютно не похоже на то, что я вижу, разговаривая со своими друзьями, со своими ровесниками, с ровесниками своих родителей или с ровесниками своих детей. Вот это совершенно не то. То есть социология, которую я, политическая социология, которую я читаю как профессионал, она абсолютно не бьется с моим личным опытом.
0: Иллюстрации к тому, о чем вы говорите. Только что прошел традиционный израильский парад в Нью-Йорке, на который не пришел новый мэр города Захран Мамдани, которого многие сторонники Израиля считают антисемитом. Контекст. В Нью-Йорке примерно 1 000 000 евреев, еще сравнимая цифра в окрестных районах города. Это крупнейшая еврейская коммуна за пределами Израиля, и потому это важный политический вопрос. На этот парад приехали члены нынешнего кабинета министров Израиля, включая наиболее правых, например, Смотрича, человека с очень жесткими взглядами. Я хочу зачитать еще одну цитату. Это Ксения Светлова, в свое время депутат Кнессета от левоцентристского блока. Она написала: «В сетях горячо обсуждают тот факт, что окаянный Мамдани не принял участие в параде, как будто от этого зависит выживание государства Израиль и еврейского народа. На самом деле гораздо хуже то, что многие американские евреи на этот раз не вышли на парад, в том числе из-за присутствия Смотрича и его друзей-расистов, а также из-за всего, что правительство творит в Израиле и на территориях. А разрыв между Израилем и американским еврейством продолжает увеличиваться». То есть, если мы чуть-чуть отступим в сторону от взглядов российской, русскоязычной аудитория, которая интересуется этим вопросом, и поговорим именно о том, чем являются отношения американских избирателей, то надо и тут признать, что даже американские евреи существенно меняют свои взгляды, особенно молодое поколение. Надо понять, почему.
1: Конечно, и это хороший пример говорить про молодое поколение, потому что мы видим, например, какое негативное впечатление производит новый мэр Нью-Йорка Мамдани на большое количество евреев. В то же время примерно треть еврейских избирателей Нью-Йорка проголосовала за него. И это как раз, по всем оценкам, молодое поколение. То есть там раздел находится и очень большой внутри евреев. Это на самом деле некоторая примета нашего времени, 21 века, что раньше отношение американцев к Израилю, оно было в значительной степени отношение к Израилю в целом. Сейчас американское сообщество, оно стало, интересующееся этим вопросом, оно стало разделяться по тем же линиям раздела, который проходит по израильской политике. Израильская политика сейчас очень поляризована ничуть не меньше, чем американская. И вот так похоже, что теперь отношение к Израилю, оно следует той поляризации, которая есть в израильской политике.
0: Я меньше знаю про израильскую политику. Насколько я понимаю, там существует значительная часть общества, которая резко против правительства Нетаньяху и лично Нетаньяху. Но есть существенное отличие, о котором я готов поговорить, потому что это важно в понимании. Сейчас у меня есть еще один опрос. Для многих людей, которые смотрят извне на Израиль, кажется, что есть путь вперед. И этот путь называется сосуществование двух государств. Внутри страны, внутри Израиля, лишь четверть людей выступают за то, чтобы было создано палестинское государство. То есть это даже те люди, которые критически относятся к Нетаньяху, они против создания палестинского государства, потому что внутри Израиля все это кажется вопросом выживания

0: самого Израиля, экзистенциальной проблемой, и они считают, что палестинское государство, правильно это или нет, это другой вопрос, но они так воспринимают это, является просто созданием государства, целью которого будет уничтожение Израиля. Соответственно, есть вилка, которую просто невозможно преодолеть взглядов израильского общества и американского.
1: Мне кажется, фундаментальный разрыв, который сейчас происходит в Америке, вот то, что объясняет и рост антисемитизма отчасти в опросах и в проявлениях, и в том изменившемся отношении, особенно изменившемся отношении в младших поколениях, что одна из фундаментальных вещей для старшего поколения в Америке была, как вы уже сказали, это то, что Израиль – это маленькое государство в конце врагов. Но в последние 30 лет, там, последние 40 лет ситуация изменилась. Израиль стал одной из ведущих держав в мире и определенно главной военной силой в регионе. Соответственно, для многих людей молодого поколения, которые не сталкивались с антисемитизмом ни на страницах газет, они не читали про Холокост в тот момент, когда эта правда раскрывалась, они не видели, как их одноклассников не принимают в Гарвард, когда они смотрят на этот конфликт со стороны, вот не вникая в темы, как организовать существование двух государств, а они видят сильную сторону Израиля и слабую сторону палестинцев, то они просто становятся на сторону слабого, не обращая внимания, что слабая сторона занимается террором, нападениями. Это как бы не важно. Важно, что для левых, что поддержка слабого, а Израиль больше не воспринимается как слабый. Израиль воспринимается как сила. И вот это, мне кажется, более фундаментальный раздел в американской политике отношение к Израилю, чем то, что люди думают про то, как там правильно реорганизовать устройство этой части.
0: Я вот с этим совершенно согласен. Все больше людей не воспринимают за пределами Израиля это как экзистенциальную проблему для Израиля. Понятно, что израильтяне, которые только что еще пережили 7 октября, они воспринимают это совершенно иначе. И поэтому для них это немыслимо, то, вот, что они видят реакцию на Западе. Но со стороны кажется, что это Израиль сильная сторона здесь. И я хотел, вот о чем подумал, что можно ли провести тут такую параллель. Перед последними президентскими выборами были обсуждения того, что часть молодого поколения афроамериканцев смещаются в сторону республиканской партии. И причиной этого называли то, что если те, кто помнят времена эпохи борьбы за гражданские права, фактически это означало, что подавляющее большинство афроамериканских избирателей голосуют за демократов, молодое поколение меньше об этом помнит, меньше взволнованы, его меньше это как бы меньше задевает все это, и они чувствуют себя свободней и смотрят на все стороны политического спектра. И то же самое, возможно, происходит и в Америке в отношении этого вопроса. Люди забывают предысторию и просто смотрят на то, что сейчас.
1: Да, мне кажется, что такое, не знаю, сказать, проблема, такое явление есть. Что есть целые поколения людей, вот, которые они действительно не сталкивались с расизмом. И, соответственно, когда, не знаю, каким-то, может быть, левым политикам, им кажется, что достаточно сказать, вот, посмотрите, это расист, и против него не проголосуют. Но младшее поколение, оно не воспринимает расист как там полностью что-то зачеркивающее. Ну, они это просто воспринимают как еще один, я не знаю, еще одну наклейку, еще один лейбл, но, может быть, не самый важный. Соответственно, голосуют из других соображений. Они голосуют по другим причинам. Ну, так же, как и, вот, мне кажется, что молодое поколение, действительно не видевшее антисемитизма вот в его там жутких проявлениях, не видевшее там даже на страницах газет, оно просто эту тему считает менее важной. Ну и, соответственно, из-за этого получается другое отношение к каким-то кандидатам. Впрочем,

0: антисемитизм еще сложное явление, потому что антисемитизм сейчас в Америке, он явно описывается теорией подковы, потому что и экстремально левые, и экстремально правые, и там находятся антисемиты. Соответственно, если голосовать из просто соображений, кто меньше антисемит, не так уж понятно, за какую партию нужно голосовать.
1: Но это не обязательно молодежь, сторонники демократов или левые. Мы видим и, судя по опросам, по крайней мере, я видел опрос в «Политике», что и среди республиканцев не мага сейчас скорее более критично к Израилю, чем движение президента Трампа. То есть это не по партийным линиям идет.
0: Это не по партийным линиям, не случайно, например, на президентских выборах в 16-м, 20-м, 24-м году примерно одна и та же пропорция вот избирателей, которые связаны как-то с еврейским происхождением, 70% голосуют за демократов. То есть мы слышим огромные публичные дебаты, а процент людей с еврейским происхождением, люди по-разному себя ассоциируют. Я боюсь сказать евреев, потому что многие люди себя относят, говорят, считают, что у них еврейские корни, но не считают, что они евреи. Но, в общем, эти избиратели — это все равно 70% демократов, 30% республиканцев. Это не меняется. Но при этом это стало очень острой темой для дискуссий.
1: Впрочем, наверное, сделать должны шаг назад и поговорить о том, что на самом деле проблема Израиля стала партийной проблемой. Может быть, я не уверен, прав ли я, но кажется, что это произошло в 2015 году, когда Нетаньяху в обход администрации Обамы выступил в Конгрессе США с яркой речью против сделки, планировавшейся тогда сделки с Ираном, о ядерной программе Ирана. Это обидело администрацию Обамы довольно сильно и оттолкнуло демократов от Нетаньяху. Правильно ли, можно ли сказать...
0: Непонятно, можно ли... Процент еврейских избирателей, голосующих за демократов, он не менялся между 2016 и 2024 годом. Это те же 70% голосуют за демократов. То есть я знаю, с каким удивлением нас будут слушать русскоязычные жители Америки, евреи, да, но 70% евреев в Америке голосуют за демократов устойчиво.
1: То есть это касается, видимо, политической элиты, но не касается избирателей. Избиратели подходят к этому с какие-то другие точки зрения.
0: Да, потому что они голосуют, в частности, не только из соображений, что они евреи. Понимаете, вот эти 1 000 000 евреев в Нью-Йорке, они на президентских выборах голосуют за демократов, потому что они нью-йоркцы, потому что по всем остальным причинам. То есть это то, что какие-то темы очень острые, еще не значит, что эти темы определяют, как люди голосуют на президентских выборах.
1: Хорошо, давайте в заключение мы поговорим о том, как, собственно, непосредственно это выглядит, особенно когда это касается праймерис демократических, например. И это значит, что речь идет о довольно активистски настроенной левой базе. Эти люди недовольны Израилем и, например, не хотят, чтобы их кандидатов поддерживал AIPAC. Это, как правильнее рассказать, что это такое? Это фонд, который поддерживает лоббистские организации, фонд, который поддерживает кандидатов, которых считают дружественным Израилю.
0: Да, но надо сказать, что вот это быстро меняется на глазах. То есть еще там 200 или сколько-то лет назад, то этот фонд бы поддерживал тех, кто дружественен Израилю. Но сейчас для многих людей это фонд, который ассоциируется с определенной вот правой про Нетаньяху повесткой в Израиле. Соответственно, он тоже как бы... Можно себе представить кандидатов, которые одновременно заявляют о своей поддержке Израиля и не хотят принимать деньги от AIPAC.
1: И на республиканской стороне это тоже происходит, да?
0: Да, это происходит на обеих сторонах.
1: Это может повлиять на праймерис и потом на выборы, на всеобщие выборы в ноябре? Может ассоциация с Израилем, ассоциация с AIPAC реально нанести урон кандидатам от той или иной партии?
0: Ну, есть кандидаты, которым это, по всей видимости, наносило урон. Мы видели, что приходит

0: приходится оправдываться. В то же время немало кандидатов вот за этот сезон праймериз, которые выиграли выборы, и у них была поддержка АИПАКа. Мы только что видели, как кандидатка на праймериз, которая высказывала абсолютно антисемитские позиции, то есть была не просто левая, а прямо антисемитские позиции, она с треском проиграла. Ну, то есть, это не так уж, не знаю, это пока что не так уж однозначно. Эта борьба идет, и вот интересно, что это генерирует много шума и много расстройства, но вот не так-то просто увидеть избирательные последствия этого.
1: Я видел, что ИПАК пытается иногда финансировать кандидатов, которых считает «своими», в кавычках, через какие-то другие фонды, чтобы не напрямую от них деньги шли.
0: Ну, вот мы видели перед 2024 годом и Джо Байдена, как Камала Харрис, они пытались очень сильно подстроиться, например, под риторику арабских групп в Мичигане. Те в итоге их не поддержали. Харрис проиграла президенту Трампу в Мичигане. При этом те же самые мичиганцы избрали большинством голосов Элису Слоткин, которая и еврейка, и бывший сотрудник ЦРУ, и один из самых активных сторонников Израиля. То есть возможно, что несмотря на то, что есть люди, которые отвечают на опросы, очень резкие позиции по Израилю, при голосовании для них это не критический вопрос.
1: Вот эти клещи, которые создаются для кандидатов в праймерис, они должны действовать, как бы не раздражать, для примера, очень левых какой-то ассоциации с Израилем, но на всеобщих выборах это может сбалансироваться более центристскую позицию, более сдержанную.
0: Ну вот это мы увидим в Демократической партии к президентским выборам 2028 года, потому что каждому кандидату, чтобы стать номинантом от Демократической партии, нужно говорить то, что понравится ультралевым, и чтобы выигрывать выборы, нужно быть центристом. Чтобы выиграть потом выборы, нужно будет быть центристом.
1: Тут хотел вернуться снова к тому, с чего начал, вот этим словам Трампа, что якобы обращенным к Нетаньяху, что тебя все ненавидят, и из-за этого ненавидит Израиль.
0: Президент Трамп подтвердил эти слова.
1: Ну, он подтвердил факт разговора, он прям буквально не подтверждал.
0: Нет, он вроде бы подтвердил, я вроде видел клип, что он сказал, что корреспондент процитировал репортаж «Аксиос» про это, и Трамп вроде сказал, что да, я это сказал.
1: Кажется, что президент Трамп довольно точно описал политический разрез в моменте. В Америке Нетаньяху очень непопулярен, так же, как, впрочем, и в Израиле. И в Америке, и, кстати, в Израиле предстоят выборы этой осенью. И если в Израиле непонятна судьба, насколько и Нетаньяху по-прежнему имеет шанс остаться на посту премьер-министра Израиля, то в Америке Нетаньяху и правительство Нетаньяху превращается в довольно значительный негативный фактор в голосовании внутри Америки.
0: Я не знаю, как это скажется на голосовании. Я не думаю, что можно сделать Нетаньяху фигурой, которая будет важна для выборов в Америке. Но мне кажется, что президент Трамп ищет, каким образом можно избавиться от ответственности за очень непопулярную иранскую войну. Он смотрит на опросы. И я думаю, что вот эта утечка о разговоре президента и премьер-министра, о том, что он сказал, что это, возможно, и сознательная утечка администрации Трампа, потому что это часть перекладывания ответственности за непрекращающуюся войну, которую очень трудно прекратить и которая непопулярна.
1: Большое спасибо, Костя. Давайте на этом мы закончим на сегодня. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода. Читай новости».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
4: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные.

0: Пособие для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей.
1: Нету будущего страны. Будущее будет еще лучшим, но сейчас считаю, что у нас все замечательно.
2: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
3: Да что-то как-то страшновато.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Безопасность или рейтинги? На фоне предельной осторожности охраны Владимира Путина ему пришлось чаще появляться на людях, выяснил проект «Фаридейли». Российские спецслужбы временно отключали часть системы безопасности Путина от интернета. Это произошло после гибели верховного аятоллы Хаменеи в Тегеране, где израильская разведка получила доступ к камерам наблюдения.
1: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Владимир Путин – автор афоризмов в стиле «работать надо», а не преемников выискивать надо, отдать ему должное. В своих рабочих поездках довольно продуктивен, ну, как минимум, был. Обычно при какой-то дальней командировке он заезжал по дороге в какой-нибудь российский регион. В августе прошлого года, к примеру, собирался Путин на Аляску в гости к Дональду Трампу ловить тот самый дух Анкориджа и заодно заехал в Магадан, где с ученым видом знатока разглядывал продукцию завода по переработке и рафинированию рыбного жира «Омега-Си».
2: А это мы хотели вам наглядно показать, Владимир Владимирович.
3: Сейчас, вот.
2: Сергей Константинович.
3: Вот, если надо столько выпить обычной миги, чтобы получить такую же дозу полезных веществ, как вот в этих двух.
1: Но по пути к Си Цзиньпину в Китай во время официального визита в мае Путин заезжать в регионы не стал. Давняя традиция в последний раз соблюдалась в ноябре прошлого года. На это обратили внимание авторы телеграм-канала «Фаридейли». Были с ноября два визита в Петербург, но это не совсем считается. Владимир Путин в целом стал реже появляться на публике. Это зафиксировали и «Фаридейли», и чуть раньше издание «Проект». Но в последнее время на фоне падения рейтингов Путину пришлось активнее социализироваться. Как пресс-служба Кремля пытается найти баланс между опасениями за рейтинг и опасениями за безопасность, расскажем в нашем сюжете.
4: Владимир Путин стал чаще появляться на публике на фоне снижения своего рейтинга, пишет телеграм-канал «Фаридейли». Журналисты заметили, что в апреле и мае президент России появлялся чаще, чем за три первые месяца этого года вместе взятые. Резкую активизацию связывают с падением рейтинга. Для спасения имиджа, пишет «Фаридейли», Путин провел в мае две встречи с, цитата, «простыми людьми». Среди них первая учительница президента Вера Гуревич. В мае Владимир Путин два раза был за границей – в Китае и Казахстане. Во время поездки в Пекин Путину организовали встречу с Пен Паем, человеком, с которым российский президент сфотографировался 26 лет назад во время первой поездки в Китай. Тогда Пен Пай был еще ребенком.
5: Добрый день.
6: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
5: Я вообще вас видеть. Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые... Вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность, встреча с вами. Я этому очень рад.
4: В то же время Владимир Путин избегает поездок по российским регионам. По данным «Фаридейли», с января по май российский президент выезжал из Москвы два раза и оба в Санкт-Петербург. Хотя в прошлом году за аналогичный период Владимир Путин совершил 8 региональных поездок. Ограничение рабочих визитов, говорят источники «Фаридейли» в Кремле, вызваны соображением безопасности.
7: За первые 5 месяцев этого года Путин покидал Москву всего дважды, оба раза в Санкт-Петербург. Для сравнения, за тот же период прошлого года он совершил 8 региональных поездок. В 2024 году 14, а в 2019 году 17.
4: Государственный ВЦИОМ прекратил публиковать реальный рейтинг Владимира Путина после падения ниже 30%, заметило издание Moscow Times. Реальный рейтинг – это открытый опрос, когда респондентам предлагают самим выбрать политиков, которым они доверяют, заранее не называя Путина. Ранее заметно снизился рейтинг доверия Путину по версии ВЦИОМ, после чего социологи изменили методику опросов, сделав их частично поквартирными. В конце

конце мая опрошенные фондом «Общественное мнение россияне» сочли, что Путин работал хуже всего за год. Ранее издание «Проект» выяснило, госагентства с января по май стали реже писать о Путине, потому что было меньше инфоповодов. Путин увеличил перерывы в рабочих поездках до уровня пандемии коронавируса.

0: слежки, обеспечивающей безопасность президента Путина и его ближайших соратников, опасаясь похожего сценария. После тщательной проверки систему включили обратно. Financial Times обращает внимание, с развитием искусственного интеллекта в сфере шпионажа произошел технологический прорыв. Израильская разведка использовала искусственный интеллект в Иране для анализа данных со взломанных камер. Опрошенный Financial Times украинский хакер добавил, что камеры вокруг Кремля работают, по-прежнему уязвимы и регулярно взламываются. Примечательно, что источники Фридейли назвали высокие технологии и искусственный интеллект вторым приоритетом Путина. Он, цитата, очень активно проводит встречи по этой теме. Первый приоритет – встречи с участниками войны против Украины и вдовами погибших.
1: А в студии «Радио Свобода» поэт и писатель Дмитрий Быков. Дмитрий Львович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: У вас сейчас европейский тур проходит. Я очень рад, что мы с вами пересеклись и локацией, и графиками. И удастся обсудить и последние новости. В том числе, давайте все-таки начнем с этой истории вокруг Владимира Путина. Напрашивается слово «паранойя». Пусть это такой, скорее, медицинский термин, но все же. Как-то вот она витает в воздухе уже несколько недель. Причем настолько, что вот эти вот оглядывания за спины и прочее, оно немножечко уже вызывают инсайды и в российских медиа, и в западных медиа. Раз за разом несколько историй по этому поводу были. На ваш взгляд, вообще какие именно события к этому привели? Откуда эта паранойя? С чего все началось?
2: Началось с чудовищно огромного стола, с ковида, с культа личной безопасности, который сейчас, мне кажется, вытеснил там все остальные когниции. Он всецело сосредоточен только на личной охране. Но мне представляется, что это, в общем, не очень интересно. Простите, что я лезу в вашу повестку, у вас же свой план разговора, но мне представляется, что Владимир Путин – это наименее интересная тема в сегодняшней России. Интересно то, что будет после него. Насчет Путина существует, по-моему, полный консенсус. Уже, кстати говоря, Роман Абрамович от его лица слетал в Лондон, в Киев. В Киев как раз поехал он с тайным посланием, а в Лондон поехал Зеленский. Но мне представляется, что сейчас судьбу Владимира Путина решает не он сам. Решает его окружение, которому непосредственно адресуется Зеленский. Решает Киев, решает Запад. А сам Владимир Путин все, что может, уже сделал. Он привел Россию в совершенно безвыходный тупик, не извел ее до таких параметров, которых у нее не было никогда. И интеллектуально, и культурно, и духовно она значительно ниже всех возможных отметок. И поэтому интересно говорить о том, что будет после Путина, и как конкретно настанет это после. А в остальном он классический стареющий диктатор, который находится сейчас вот на треке Салазара, на том пути, когда ему уже будут печатать отдельную газету.
1: О том, что будет после, кстати, в принципе, я тоже с вами хотел поговорить. Но давайте тогда сразу перейдем к этому такому заочному, ну, в некотором смысле, диалогу Путина и Зеленского. Было письмо от Зеленского к президенту Украины, в числе прочего, я напоминаю нашим зрителям, что в очередной раз предложил Путину личную встречу. Но тут подключились так называемые дипломаты со стороны России. Господин Небензи, это постпред России при ООН, он назвал вообще провокацией это все. Господин Лавров, который министр иностранных дел, назвал это все, обвинил вообще Зеленского в том, что он невежливый человек, поскольку он личное письмо продемонстрировал всему миру и вроде бы как тоже намекал на некоторую провокацию. Но благо хоть не ударился в исторические воспоминания, хотя они там тоже на пару десятков лет назад ушли. Вот как вы думаете вообще, почему в медийное поле были вброшены еще и дипломаты, которые должны были как-то подчеркнуть позицию Путина, которую тут уже и так озвучил на недавнем форуме в Петербурге?
2: Ну, они почему себя вбросили в медийное поле? Понятно, они в какой степени не являются ни адресатами письма Зеленского, они совершенно не субъектны. И если кому-то Зеленский обращается, то исключительно к Путину. Почему он это делает публично, тоже понятно. Он хочет показать не подобострастный, не просительный, а скорее требовательный, диктующий тон. Коль скоро Зеленский принимает решение о разрешении парада в Москве, наверное, он может обратиться к Владимиру Путину с указанием на возраст. Да, это все вообще очень напоминает горе от ума. Опомнитесь, вы старики, понимаете, да, прилично лето вашим летом. Пафос этого письма очень простой. Войны заканчиваются лидерами, которые представляют свои народы. Войны заканчиваются мужчинами. Как пересвет с Челубеем, вот вышли на поединок, таким образом мы можем встретиться и, ну, как, собственно, предлагал еще Гектору Ахиллу или Агамемнону решить судьбу Троянской войны в личной встрече. Если ты мужчина, если ты лидер, если за тобой стоит твой народ, давай разговаривать. За мной мой народ стоит. Более того, Зеленский о необходимости такого разговора говорил еще 8 марта 2022 года. Говорит, давай сядем за нормальный стол, но только не за этот огромный, а за нормальный, и поговорим как мужчина с мужчиной. Если ты мужчина. Если ты не мужчина, давай тогда исходить из этого.

0: На это письмо очень трудно было ответить адекватно, потому что капитан КГБ всегда проигрывает капитану КВН. Понимаете, это совершенно очевидно. Два Владимира, два капитана. Но, разумеется, у Зеленского риторика поставлена гораздо профессиональнее. Ответ Владимира Путина – ответ обиженный, риторически неубедительный. И самое главное, показывающий с предельной наглядностью, что никакого мира, никаких переговоров, никакой соревновательности он не хочет. Он хочет, чтобы Владимир Зеленский приехал в Москву, встал на колени, поставил ногу Владимира Путина себе на голову и сказал: берите Донбасс, а если хотите, то все. Этого не будет. Владимир Путин прекрасно это понимает. Но поскольку он готов только принимать капитуляцию, и никакие другие форматы его не устроят, по всей вероятности, главная цель письма Владимира Зеленского – это лишний раз продемонстрировать обеим странам соотношение их лидеров.
1: Ну, а поскольку публичная риторика несколько противоречит тому, что вы говорите, что он все прекрасно понимает, что же это, отрицание или это политический ход, попытка поднять немножечко очков в случае переговоров и так далее?
0: То, что он понимает, понимаете, он же, что называется, опытный политик, и, естественно, он видит ситуацию, которую он завел. Но ему никоим образом нельзя поссориться с электоратом. Ему нельзя, как он полагает, унизиться. Ну, я читаю сейчас вот этот курс лекций про Гарри Поттера в этой поездке. Ведь Вольдеморт тоже все прекрасно понимал. Но риторику свою он продолжает. Именно потому, что Вольдеморт физически не может попросить прощения. Вольдеморт не может совершить ретардацию, не может отступить, не может перестроиться. У Вольдеморта выбора нет. Вольдеморт, или как его называют в России, Вован-де-Морт, он действительно, как это не ужасно звучит, обреченная фигура. И более того, то, на что он обречен, мы все понимаем. Так долго трясти ядерным оружием и практически не иметь успеха со всеми конвенциональными вооружениями, так долго обстреливать Киев и ничего не добиться, это означает загнать себя в единственно возможную ситуацию. Помните, есть такой анекдот, да, когда старик приезжает в родной город, это вообще еврейский анекдот, почему вы в таком зрелом возрасте решили совершить алию или паломничество? Я решил умереть на родине предков. Ну, знаете, когда вы все время говорите про ядерное оружие, вам в какой-то момент могут сказать: ну давайте, ну что уже, давай в конце концов, мы уже все поняли, мы уже боимся, давайте. И поскольку риторически у Владимира Путина не осталось других ходов, кроме запугивания, а все окружение постоянно повторяет эту мантру: мы будем защищаться любыми средствами, мы имеем право защищаться любыми... Ну, и вот я думаю, отчасти Зеленский имеет и цель создать новую точку напряжения, спровоцировать новое ускорение, потому что к ускоренному развитию России в ее нынешнем состоянии не готова. Принимать решения, серьезные, важные решения, не готова. Это был локомотив, который готов был медленно ехать еще по кругу лет 20, как бы не больше. Но поскольку Владимир Путин решил форсировать события, развязать маленькую победоносную войну, надо помнить, что для режимов в убывающем тренде, в нисходящем тренде, маленькая победоносная война становится радикальным ускорителем конца.
1: Ну, как раз в одном из дальних интервью вы сказали, что война с Украиной, она, по вашим ощущениям, закончится до конца года, причем даже...
0: Мне хотелось бы так думать, сказал я. Я не даю конкретных прогнозов, потому что все помнят только один мой прогноз. Я сказал, что я надеюсь, 70% на это даю, встречать Новый год на эхе Москвы. Я его и встретил на эхе Москвы, но в Тбилиси. Разумеется, я буду еще неоднократно встречать его на эхе, где бы оно ни было. Но люди забывают, что были у меня и другие, как правило, сбывающиеся прогнозы. Эту войну я предсказал, и аннексию Крыма, и провал летнего контрнаступления. Я не берусь ванговать, когда закончится эта война. Я вижу, что эта война выдохлась, потому что Россия действительно сделала все, что могла. Она может бомбить мирные города Украины неограниченно долго. Победить она не может, запугать она не может. Поэтому тут, вероятно, остается громко хлопнуть дверью. Как мы знаем из Льва Щеглова, предельная цель всякого маньяка – уничтожить себя. Если они действительно рассчитывают громко хлопнуть дверью, это геббельсовская формулировка, то, вероятно, ближе к этому России не подходило еще никогда.
1: Но при этом Путин планирует очень даже и надеется жить очень даже долго, по крайней мере. Помните, эта история, как все они обсуждали, как можно жить до 150 лет, выращивать органы на других животных и так далее. Да, то есть, как будто бы немножко не стыкуется это с его
0: публичным планом. Он искренне надеется, что эта риторика произведет наконец впечатление, все забоятся. Более того, вот это еще очень интересный момент. Он надеется, что все признают моральную правоту России, ведь она защищает традиционные ценности, архаизм.

0: Айку, она как бы лидер глобального юга, она антизападная или ничего подобного. На самом деле нет, глобальный юг совершенно не хочет, чтобы Россия его возглавляла и не верит в нее. Но как бы то ни было, Владимир Путин действует сейчас ровно по пушкинскому стихотворению. «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит. Идут за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия, и мы с тобой вдвоем предполагаем жить и глядь, как раз умрем». То есть для него, по всей видимости, главная надежда – это продлить свою жизнь до бесконечности и запугать всех свидетелей. Но, к сожалению, наши намерения не всегда совпадают с результатом.
1: Но Россия воспрянет это сна, я поддерживаю ваши статуи.
0: Это не сон. Россия находится в тяжком морге. Конечно, вообще-то Россия все понимает. Там в России подавляющее большинство людей в курсе. Но я прекрасно понимаю и мотивы их стокгольмского синдрома. Они искренне понимают, что если сейчас перестанет существовать опричный режим, который там последние 6 веков правил, начнется что-то совсем новое, а новизна людей пугает бесконечно. Они думают, ну, Путин, ну, хорошо, ну, потерпим, ну, как-нибудь вырулим. Понятно уже, что Путин ведет страну к тотальному поражению и, более того, к распаду, к развалу, скорее всего. Но инерция все еще сильнее. И вот еще, понимаете, вот главный, наверное, российский парадокс. Конечно, между Путиным и народом пропасть. Но эта пропасть ничтожна на фоне действительно гигантской трещины между Россией и остальным миром. Именно поэтому всегда Россию можно возбудить ресентиментом, подсунуть ей польское восстание, подсунуть ей Украину в качестве главного врага, сказать, что мировая война и мы осажденная крепость. То есть внешняя война – это такой безупречный, до сих пор отвлекающий подлый прием. Как только в России осознают, что главный ее враг сидит внутри страны, более того, в Кремле, а к этому осознанию дело близко, видимо, и популярность войны упадет довольно резко. Но пока еще большинство считает, да, война плоха, да, это ужасно, но мы должны закончить его победой, потому что как же иначе? Бывает иначе, потому что если страна фашизируется, она должна признать, восстановив себя против всего мира, она подписала своей опричнине смертный приговор.
1: Ну, к слову, о том, об этом вот попытке осознать реальность внутри России в плане настроения. Вот недавний концерт Макса Коржа в Стамбуле. Десятки тысяч людей из разных совершенно стран. На одной вот танцплощадке оказываются флаги Украины, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, других стран. Огромный плакат «К черту политику», это я ласково перевожу с английского, там немножко другое слово. Крики «Нет войны», в конце концов, мы тоже видели в соцсетях. И вообще какое-то такое настроение, что, ах, боже мой, это же как в 2018-м, как вот в районе Манежной и Никольской улицы. Вот это вот дружба народов, счастье, радость и так далее. Это ли не демонстрация того, что все-таки как минимум молодые люди, как минимум аудитория Макса Коржа, она настолько устала от войны, что она вот готова это выкрикивать в любой такой юрисдикции, где это точно не воспринимается законом.
0: Понимаете, какая штука? Устать-то они устали. Но они до сих пор не понимают, что даже если война закончится, прежняя реальность не наступит. Она разрушена бесповоротно. И это слава богу, потому что эта стабильность была стабильностью настила на болоте, зыбкой гати, которая вздыхала, дрожала, хлюпала. Но никакой стабильностью там не пахло. Я совсем не хочу вернуться в предвоенное время, потому что в предвоенное время было полно тревожных ожиданий, взаимного отвращения. Сейчас, наоборот, рассеянная Россия, она гораздо более солидарна. Я езжу по Европе, встречаю везде, ну, как будто вот полное ощущение, что я иду от Арбата до Никитской. Я на каждом шагу встречаю людей, которые раньше мне попадались навстречу, и я вижу, что мы стали друг другу как-то гораздо нежнее, гораздо, что ли, деловитее, солидарнее. Вообще рассеянная Россия мне нравится больше, чем страна, объединенная кровью и почвой. Вот надежда на то, что будет как раньше, которая есть у кого-то, но мне она совсем не присуща, это надежда ложная, как раньше не будет. Но зато посмотрите, какая свежесть, какое озоновое чувство при мысли о том, что не будет больше этого четырехтактного цикла, революция, заморозок, теперь застой, не будет больше этой опричнины, не будет вечного русского конфликта Родины и Истины. Начнется новая страна. Разве это не пахнет озоном? Вот эта мысль меня, честно говоря, греет и вдохновляет.
1: А как это будет выглядеть, вот эта страна?
0: Ну, это я так далеко я заглянуть не могу. Я только подозреваю, что первое, что Россия должна сделать, это полностью отменить свою нынешнюю пенитенциарную систему и по возможности упразднить тюрьму. Потому что любая тюрьма в России будет превращаться, к сожалению, в пыточный застенок. Нужно что-то новое. Понимаете, нужно миру предложить что-то, чего...

0: Его еще никто не делал. Вот как превратилась там в свое время русская революция в один из главных русских брендов. И все стали молиться на русскую революцию, на русский прогресс. Она очень быстро была захвачена реваншистами. Она превратилась в русский реванш, в сталинизм, во что угодно. Но в 20-е годы озоном попахивало еще, да, каким-то грозовым. Значит, я думаю, что сейчас, если Россия предложит миру новую образовательную систему, не основанную на опросах и на контроле, или новую тюремную систему, при которой тюрьмы не будет вообще, а, скажем, всех преступников будут экспортировать в другие страны, которые умеют обращаться с тюрьмой, которые могут сделать из тюрьмы не вечное Лефортово, не кресты. Или предложить какую-то концепцию лечения или перевоспитания, не знаю, любую нерепрессивную концепцию. Потому что лишение свободы – это инструмент растления. Вот если Россия предложит миру новую концепцию, мир увлечется, пойдет за ней, возникнет дискуссия. А если Россия будет по-прежнему цепляться за свое прошлое, надо сказать, уже полностью выродившееся, уже просто демонстрирующее, ну, все формы зомби, все формы полного рождения. Если это будет очередной повтор, то я боюсь, что и самим россиянам, и их ближайшим соседям станет хуже всего, станет смертельно скучно. Когда страна вызывает только смертельную скуку, я думаю, она начинает быть отвратительна самой себе.
1: А можешь какие-то примеры таких стран? Вот, может быть, наоборот, скука это и есть то самое отсутствие движухи, о которой Владимир Путин теперь периодически говорит, по попытках подцепить такой молодежный слэм?
0: Движуха разная бывает. Движуха же совершенно не обязательно связана с войной. Я наоборот думаю, что самая трудная жизнь в стабильных странах, как говорил Марья Васильевна Розенова, самая страшная смерть от скуки. Мне кажется, что глубокая депрессивность как раз западноевропейской культуры в последнее время, она именно с тем и связана, что здесь люди как перестали ставить себе ослепительные глобальные задачи. Максимум того риска, который они могут себе позволить, это довольно примитивная, довольно пошлая философия Марин Ле Пен. А некоторый тупик общественной мысли, отсутствие дерзаний, некоторое нежелание радикально ломать мир. Вот 68-й год, наверное, это было ужасно, но тем не менее, это был все-таки колоссальный взлет вдохновения. Когда мы смотрим с вами фильм «Мечтатели», когда мы смотрим «Восстание парижской синематеки», когда мы видим баррикады или там студентов комитета «Францесс», которые захватили это все, мы понимаем прекрасно, что это левачество, что там портреты Мао Цзэдуна на баррикад, но мы понимаем и то, что все-таки это общественные дискуссии, дуновение свежего ветра. А я думаю, что Европа пересобирается сейчас вокруг Украины. А Украина не боится дерзать, все время придумывает что-то новое. И даже снова с памятника Булгакову для меня это скорее повод к масштабной общественной дискуссии, которая там немедленно началась, а вовсе не к каким-то тоталитарным проявлениям. Я думаю, что постепенно Европа, а потом и весь мир, будет пересобираться вокруг Украины, потому что Украина сейчас живет как бы в таком уже посмертном пространстве. Она перестала бояться чего бы то ни было. И значит, дверь в будущее перед ней открыта шире всего.
1: 68-й год вы упомянули, мне вспоминается вот эти «Будьте реалистами, требуйте невозможного» от Жан-Люка Годара. И моя мысль идет дальше в Канны, откуда он избежал. Ну, не избежал, он приехал в Париж, крича там со сцены о том, что это правда, крайне это важно вернуться в Париж и поддержать студентов, которые начали...
0: Совершенно верно, да, это правда Годару было, да, Аркадий Годар. Годару слабо было сформулировать эту мысль. Это или Кон Бендит, или кто-то еще из левых философов. По-моему, Кон Бендит, будьте реалистами, требуйте невозможного. Это хороший лозунг. Понимаете, вот мне сейчас все говорят, отменить тюрьму невозможно, переформулировать пенитенциарную систему невозможно. Сделать Россию нерепрессивной невозможно. Так будьте реалистами, требуйте невозможного. Пока вы разбегаетесь на 1.5 метра, вы прыгнете на 1.20 м. Чтобы прыгнуть на 1.5, надо разбегаться на 2. Понимаете, надо ставить себе фантастически амбициозные великие задачи. Если их нет, зачем мы живем? Зачем мы рожаем детей? Мне в свое время Юрий Шевчук сказал замечательную фразу. Везде ото всех слышу. Молодежная культура умерла, рок-н-ролл умер, а будущее умерло, авангард. Ребята, вы зачем детей плодите? Я перед своими детьми, которые со мной, кстати, путешествуют, здесь у меня старший сын в Риге, младший со мной ездит, я перед ними чувствую ответственность. Я должен им придумать что-то интересное. А может быть, они сами мне придумают что-то интересное. Понимаете, это страшнее, скучнее русского циклического повтора, который рождается уже третий век подряд. Не может быть ничего. Попробуйте прорвать этот замкнутый круг. Мне когда-то Сью Таунсенд, великая британская писательница, сказала, от отсутствия исторической воли Россия воспроизводит в истории свой календарный год. Ничего нет скучнее этой природности. Лето, осень, зима, весна. Порвите круг, потому что все христианство имеет своей целью разорвать цикл и создать прямую, ну, как шар и крест у Честертона. Я надеюсь, что одно из главных свидетельств бытия Божия – это его сохраняющийся интерес к миру. Мы должны ему показывать что-нибудь нескучное.
1: Ну, в Канны я почему хотел вообще перейти? Успех Андрея Звягинцева там на фестивале. И вот эта дихотомия, уехавшая, оставшаяся, она как будто бы напрашивается в нашем с вами разговоре, учитывая, как вы упомянули, людей, которые встречаются по эту сторону границ. Тут такой вопрос, было ли неизбежно вот это разделение, во-первых. Во-вторых, остается ли влияние русской культуры в эмиграции, на ваш взгляд, хоть сколько-нибудь определяющим, опять же, учитывая Гран-при Канн?
0: Я не видел картину. Верю, что не Кронченко, она, наверное, хорошая. Тут видите, какая вещь. Принципиальная новизна ситуации в том, что осуществился прогноз Ленина. Ленин сказал, если верить Горькому, кто перетянет всех архимедов на свою сторону, тот и перевернет землю. Если мы перетянем, мы ее перевернем. А если не мы, то, значит, вот так будет. Простите, что я все время провод поправляю, но он выскакивает из уха, это, видимо, от избытка чувств. Так вот, понимаете, сейчас принципиальная новизна ситуации в том, что проект существует не в России, а за ее пределами. Тогда, в 20-е годы, когда Россия раскололась на уехавших и оставшихся, был какой-никакой, наверное, во многих отношениях кровожадный, кровавый, но, тем не менее, красный проект, модернистский. Россия использовала свой модерн для того, чтобы разрушить прежнюю систему, а новый построить не сумела. В результате теперь, в последней итерации, когда уже какие-то зомби восстали из ада, гении уехали, а таланты остались. Уехали Сорокин, Акунин Чертишвили, Улицкая, Букша, лучшие издатели, организаторы процесса, Гаврилов, Рушадзе. Уехали лучшие музыканты, Гребенщиков, Нойс, Монеточка. Шевчук продолжает там оставаться героически, я им восхищаюсь, но тоже он выступает большей частью за рубежом. Иными словами, поменялось соотношение. Раньше Пастернак говорил, здесь дует ветер в России, ветер больших идей, а в Берлине все затхлая скука. И Шкловский повторял то же самое. Сейчас, в общем, наоборот. Сейчас именно рассеянная Россия, освободившаяся от диктата крови и почвы, демонстрирует и гораздо больший уровень деловитости, и гораздо больший уровень взаимопонимания. Я тут грешным делом написал такой стишок недавно, да? Ни стычки, ни ссоры уже не нужны, всем поровну пепла хватило. Гораций и Савидием стали нежны, когда появился Атила. Я детям оставлю не ржавую жесть, а всю без изъяну планету. Отечество славлю, которое есть, но трижды которого нет.
1: Это был Дмитрий Быков в прямом эфире. Спасибо. На Радио Свобода. Я благодарю вас за то, что побывали с нами в прямом
0: Спасибо.
1: Эфире.
0: Спасибо. Приходите, вы еще можете успеть на вечер.
1: Действительно. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Понаблюдаем, например, за исчезновением главы Центробанка. Например, такая довольно-таки внезапная возможная тема наша с вами на завтра. Уважаемые зрители, на этом на сегодня все. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской. Прошел саммит GlobSec, неправительственной организации, которая занимается проблемами мировой безопасности. Среди обсуждаемых вопросов было в том числе усовершенствование общеевропейской системы противовоздушной обороны, которая должна противостоять российским ракетам и дронам в случае, если Россия начнет удары по европейской территории. Вскоре после окончания саммита стало известно о российском беспилотнике, который упал в Румынии на жилой дом в городе Галац в ночь на 29 мая. Пострадали 2 человека. Румынские власти подтвердили, что дрон был российским, одним из десятков беспилотников, выпущенных в ту ночь по Одесской области Украины. Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции 29 мая в Астане усомнился в этом, предположив, что беспилотник мог быть украинским. Он отметил, что расследование сможет установить истину, если румынская сторона передаст обломки. 31 мая президент Румынии Никушор Дан, ссылаясь на данные обследования обломков БПЛА, написал, что специалисты пришли к однозначному выводу, что речь шла о российском ударном беспилотнике «Герань-2». По словам Дана, техническая экспертиза уже готова. Президент Румынии снабдил свой пост фотографиями. Он отметил, что на обломке видна надпись «Герань-2», а о том, что это именно беспилотник этого типа, свидетельствует технический анализ других обломков. Заявление Путина президент Румынии не комментировал. В работе саммита GlobSec, где обсуждалась в том числе коллективная оборона стран Европейского Союза при угрозе атак беспилотников, принимали участие многие украинские эксперты. Их опыт войны против России оказался чрезвычайно ценным. Украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский был гостем саммита GlobSec. В интервью телеканалу «Настоящее время» он рассказал о проблемах создания общеевропейской ПВО и о том, почему она пока не справляется с дронами. Вопросы ему задавала Ксения Соколянская.
5: Анатолий, мы с вами разговариваем в Праге. Вы буквально только что закончили участвовать в специальном закрытом мероприятии форума GlobSec, где, как я понимаю, обсуждались риски и вызовы и задачи европейской ПВО. Как развивались события в предыдущие несколько дней? Власти Эстонии сообщили, что впервые сбили беспилотник в своем воздушном пространстве. Потом в нескольких регионах Литвы была воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Кажется, риски для европейской ПВО очевидны. Вопрос, что насчет задач и готовности европейской ПВО к этим рискам и вызовам?
6: Якщо відверто, європейська ПВО не готова.
7: Если честно, европейское ПВО не готово. Давайте начнем с того, что классическая система противовоздушной обороны строилась против больших самолетов, против ракет, классических ракет, баллистических ракет, но не строилась против малых целей. И здесь важно понять, что классический радар системы Patriot, SAMP-T, Iris, радары, выпускаемые Fails, обнаруживают самолет, обнаруживают ракету на расстоянии 650 километров.
6: Але дрон вони виявляють на відстані 10 кілометрів.
7: Но дрон они обнаруживают на расстоянии 10 километров, 10-15. И тут нужно понять, что время на реакцию у вас 3 минуты, если мы считаем скорость дрона там 180 километров в час. Мы сейчас берем не реактивный шахет, а берем просто классический дрон, массово применяемый Российской Федерацией. Поэтому здесь следует понимать, что у вас остается мало времени, а стоимость таких радаров — это миллионы, миллионы евро. И, соответственно, эти технологии создавались, чтобы защищать секторно. И не предполагалось, что, например, из акватории Балтийского моря, из теневого флота могут быть запущены шахеды.
6: Потому что напрямок нападу в этом направлении работала система.
7: Система противовоздушной обороны работала с учетом направления нападения. То есть, условно, если у вас есть враг там, и мы работаем в том секторе. А дроны могут залететь неожиданно. Они могут использовать рельеф для того, чтобы подлететь как можно ближе к объекту, который нужно найти. Затем подняться на высоту и напрямую идти на цель. Поэтому на самом деле европейское ПВО сейчас не готово. У нее нет тех систем, которые есть в Украине. Они пытаются разворачивать это. Мы говорим о разных сенсорах, которые позволяют делать ранние предупреждения. Потому что звуковой сенсор может распознать звук, например, двигателя шахеда. И, соответственно, если этих сенсоров достаточно, то можно даже прогнозировать условное направление нападения.
6: Но после

0: Цього треба включати інші системи, які допоможуть вам.
1: Но после этого нужно включать другие системы, которые помогут вам обнаружить, сопровождать и уничтожать цели. И если говорить о современной классической системе воздушного нападения, я ее очень часто сравниваю с DDoS-атакой. Это та же ситуация, когда используется большое количество разнообразных воздушных целей, связанных с разными по профилю дронами.
0: Витряних цілей, які різні за профілем, тому що шахедів зараз у Росії.
1: Так как шахедов сейчас в России 5 образцов с разными скоростями. Герань-5 — это вообще иранский дрон, соответствующий профилю полета крылатой ракеты. Поэтому здесь нужно понимать, что нам нужно не просто обнаружить. То есть классическая система противовоздушной обороны «обнаружил и уничтожил» не работает, потому что в такой воздушной атаке около 30 или 50% — это приманка, пародия, то, что нагружает противовоздушную оборону.
0: Пародии, то, что навантажує протиповітряну оборону.
2: А те собеседники, с которыми вы говорите на этом форуме, да, или какие-то другие ваши партнеры, они понимают реальное состояние европейской ПВО?
0: Они разумеют, и тому они прагнут от Украины, как можно...
1: Они понимают это, и поэтому стремятся от Украины получить как можно больше экспертизы. Но проблема остается в границах, стоящих между Европой, даже внутри Европы. Давайте вспомним, как в свое время, во время Второй мировой войны, Британия передала магнетрон Соединенным Штатам. После этого началось активное развитие радио. Локации, классической радиолокации, X-бенд радаров, позволяющих обнаруживать воздушные цели. Сейчас большинство европейских компаний думают, как они могут сделать что-то конкурентоспособное на рынке. А должно большинство европейских компаний думать, как они могут сделать то, что защитит их в дальнейшем.
0: Я буквально вчера тоже
1: на одном из выступлений отметил, что сегодня вы можете помочь защитить Украину, а завтра вам, может быть, потребуется защищать Европу. Поэтому здесь нужно понять, что Украина сейчас на передовой, у нас есть качественные технологии, и поэтому нужно открывать границы для технологий, создавать объединение, делать единую стратегию развития ВПК. Европа, кстати, действительно делает некоторые шаги. Давайте вспомним. В конце 2024 года была написана всеобщая стратегия развития ВПК, которая предусматривала увеличение финансирования в этот сектор. Дополнительно она предполагала даже определенное финансирование Украины. Но при этом нужно упомянуть, что большинство этих средств пошли в изготовление чего? Танков, пушек, которые уже малоэффективны. Я постоянно привожу пример, что тяжелая техника российская уменьшилась в количестве не после применения джавелинов или НЛОУ, а после украинских дронов. Это очень важно понимать, потому что пока Европа думает, как помочь, как защитить себя, она теряет шанс действительно получить помощь, получить решение.
2: Я, когда готовилась к нашему интервью, прочитала много ваших интервью, и вот выписала себе одну фразу недавнюю. Украина не экспортирует оружие, но может экспортировать гарантии безопасности. Мы начинали войну с того, что просили защитить наше воздушное пространство от российских ударных беспилотников, дронов, ракет и всего остального. А сейчас мы можем предложить такие услуги любой стране мира. Очень интересно, насколько это справедливо.
1: Справедливо, потому что не было оказано достаточно помощи Украине. Если бы Украине дали достаточно оружия, и мы смогли бы остановить Россию, то тогда не было бы развития технологий. Мы бы и дальше создавали системы типа Патриот, которые бы работали по баллистическим и крылатым ракетам. Кстати, здесь следует отметить, что, например, система Патриот значительно улучшилась за время этой войны за счет украинских военных. Почему? Потому что Россия существенно модернизировала ракеты «Искандер-М», которые могут маневрировать на продолжительной части захода на цель. И, соответственно, Соединенные Штаты проделали колоссальную работу с помощью украинцев, которые предоставляли свою экспертизу, как так сделать, чтобы все же перехватывать эти ракеты. И появилась ПАК-3МСИ, новая версия этой ракеты, которая довольно быстро может перехватывать, даже учитывая происходящее небольшое там изменение в траектории. Потому что, ну, опять же, баллистическая траектория — это прямое попадание.
0: Прямое облучание, когда мы говорим про заход сверху.
1: И когда мы говорим о заходе сверху вниз, условно говоря, она может маневрировать влево-вправо. А эти 2 метра, извините, это колоссальная утрата возможности уничтожить ракеты. Потому что баллистические ракеты уничтожаются кинетически, то есть прямым попаданием в ракету. То, что не смогли сделать советские ВПК, они это компенсировали ядерными боеголовками в ракетах-перехватчиках, для того, чтобы увеличить волну от удара и все же перехватить то, что летит. Поэтому, в принципе, то, что я отметил, отметил и сейчас на встрече, если Европа не готова

0: остановить Российскую Федерацию, то тогда она должна сделать Украину сильной, потому что Украина является гарантией безопасности Европы. Мы являемся границей, которая закрывает сейчас от той угрозы, которая несется из Российской Федерации.
1: Вы несколько раз уже сказали про Патриот, у меня был вопрос про проект Фрея. Это действительно может быть альтернативой?
0: Большинство современных видов вооружения дорогостоящие лишь потому, что их долго разрабатывали. Представьте себе, 5 лет назад куча инженеров, создающих какой-нибудь проект. Безумные зарплаты, безумные гарантии, безумное финансирование. У Украины нет такого времени, поэтому у нас появилась куча дешевых решений. Дешевые решения, позволяющие нам быстро реагировать на угрозу и искать решения противодействия. Именно поэтому мы инвестируем свои знания в то оружие, которое помогает нам бороться с врагом. И тут, если мы говорим о проекте Фрея, то на самом деле это решение, которое поможет сделать дешевую ракету-перехватчик для перехвата баллистики, поможет сделать систему противодействия угрозе. Опять же, надо не забывать о том, что защита от баллистики — это лишь 20%. Все остальное — это крылатые ракеты, обычные шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, нагружают систему противовоздушной обороны.
2: Шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, навантажают систему противовоздушной обороны.
0: Поэтому я бы говорил о комплексной системе с искусственным интеллектом, где формула «обнаружил и сбил» не работает, потому что нам нужно понимать, какая цель за что отвечает.
2: Потому что нам нужно понять, какая цель за что отвечает. Есть дроны и ретрансляторы,
0: есть дроны-разведчики, обнаруживающие средства радиоэлектронной борьбы или радиолокации. Извещают другие дроны о том, что там есть средства, которые нужно уничтожить. Чат-бот в телеграм-канале, обмен информацией и, соответственно, отработка.
2: Обмен информацию и, відповідно, відпрацювання. Насправді, чому я порівнюю постійно...
0: На самом деле, почему я сравниваю постоянно? Я недавно выступал на конференции перед IT-сообществом, и такое сравнение им понравилось. Потому что, ну, условно, мы имеем воздушное нападение из 60 шахедов, которые между собой обмениваются информацией за счет меш-сетей. И классические виды вооружения предполагают, что нам нужно просто подавить эту связь, а мы можем ее хакнуть. Зайти в мозг и давать свои команды. И здесь вопрос, куда эти дроны попадают. Просто нужно идти в этом направлении. В любом случае, такое количество мы не сможем победить железом.
1: А это то, что делает сейчас российская сторона, перенаправляя украинские дроны так, чтобы они влетали в воздушное пространство ЕС? Или это немножко...
0: Давайте начнем с того, что они работают простыми средствами радиоборьбы, которые существенно влияют на возможности навигации. Здесь следует сказать, что на самом деле Россия подошла к этому вопросу подготовленной. В начале 22 года они имели неплохие средства радиоэлектронной борьбы. То есть они качественно работали. За счет чего? За счет того, что они понимали, что большинство стран мира используют навигацию, спутник, навигацию для точного наведения ракет, артиллерийских снарядов. И, соответственно, они создавали там краснуху, разнообразные системы, создающие существенные проблемы в частотном диапазоне.
2: Різноманітні системи, які створюють суттєві проблеми в частотному діапазоні.
0: Поэтому я бы говорил о том, что это влияние средств приводит к тому, что дроны могут отклоняться от курса. Но мы работаем над этим, и у нас есть некоторые решения по визуальной навигации, такие, какие есть именно в России.
3: В настоящее время на радио «Свобода» интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту Ксении Соколянской. Баланс сил в российско-украинской войне дронов непрерывно меняется, и предсказать, каким он будет, очень сложно. Сейчас война дронов как минимум затрудняет любые наступательные действия, в частности, помогая украинской армии замедлить продвижение российских сил по всей линии фронта. Однако ранее операторы дронов из Украины в интервью «Радио Свобода» отмечали, что удерживать позиции исключительно дронами невозможно. Их необходимо удерживать на земле. Оборона может нормально функционировать только при совместной работе операторов дронов и пехоты, и полностью нивелировать недостаток живой силы дронами нельзя. Европейский Союз создал с Украиной так называемый «Альянс дронов». Этот проект реализуется как оборонный и направлен на совместное производство дронов и систем защиты от них. Об этом 7 мая заявил представитель Еврокомиссии Том Ренье. По его словам, Украина получила большой опыт, когда речь идет о возможностях дронов и возможностях противостоять им, а Альянс создаст синергию между европейской индустрией защиты от дронов и украинской индустрией.

0: заявил Ренье. Военный эксперт Анатолий Храпчинский, участник саммита Глобсек, отмечает, что часто быстрое реагирование на вызовы сдерживает бюрократия в Европейском Союзе. Он рассказывает, что при работе украинским предприятиям ВПК приходится применять изобретательность, разрабатывая новое оружие против России, так как технологии постоянно меняются, и Украине приходится адаптироваться к обстоятельствам на фронте, тестируя новые разработки на поле боя. Продолжаем разговор с Анатолием Храпчинским.
1: Два follow-up вопроса. Во-первых, вот то, что вы сказали, что было очевидно, что Россия готовилась. А по уровню этой подготовки можно предположить, сколько времени они потратили, да, перед началом большой войны?
2: 2003
3: год – начало подготовки Российской Федерации к войне. Давайте вспомним, что они первые начали. 2003 год. Вот это начало, когда можно сказать, что Россия начала готовиться к войне. Почему? Потому что накопление разнообразных видов вооружения, активное взаимодействие с европейскими странами для того, чтобы понять, как что работает. Затем давайте вспомним, что пик возможностей, когда россияне изготовляли там сумасшедшую кучу самолетов, до 2014 года. Затем, когда вышло с Крымом, но не вышло с частью Украины, они получили санкции, и в результате чего упустили возможности. Например, ставить французскую авионику на самолеты Сухого.
2: Они втратили колоссальную возможность вырублять...
3: Они упустили колоссальную возможность производить чипы. Intel-чипы стояли у них в авиационной технике. Сейчас они ставят там что-то, привезенное каким-то странным путем, либо произведенное, например, в Беларуси. Беларусь очень активно помогает. Завод Integral производит большое количество того, что Россия не может получить за границей.
2: Россия не может отримать за кордоном.
3: Как так вышло? Ну, давайте вспомним 2017 год. Накладываются санкции на Российскую Федерацию. В то же время Беларусь начинает скупать с бешеным количеством станки по изготовлению микрочипов. И это привело к возможности получить дополнительную фабрику, дополнительное усиление за счет белорусских компаний, поставляющих в Россию сейчас большое количество наименований. Я постоянно подчеркиваю, что нужно бояться не THS Industries в российских ракетах, а нужно бояться российских комплектующих и белорусских комплектующих. То есть это локализация рынка, то есть они сами могут работать. Единственный инструмент, который может лишить Россию возможности воевать, это утрата возможности продавать нефть, продавать газ. То, что они могут продавать. Ну, то есть золото, все ископаемые. Но мы ведь понимаем, что сейчас в мире этой экономики это сложно остановить.
1: И второй вопрос, пока я не забыла, по поводу этих перенаправляемых дронов. После последнего инцидента с Эстонией Москва стала опять говорить, что, значит, Украина использует воздушное пространство страны ЕС для того, чтобы запускать с него свои дроны. Я хочу спросить, в ЕС признают, естественно, что у Украины есть право на самооборону, но при этом просят быть осторожнее. Что именно имеется в виду, и говорите ли вот вы на своих встречах про какие-то такие вещи?
2: Ну, давайте начнем с того, что если Европа не хочет видеть российские дроны, то нехай мириться с украинскими.
3: Ну, давайте начнем с того, что если Европа не хочет видеть российские дроны, то пусть мирится с украинскими. Они не несут угрозы. Так бы европейцы сбивали российские дроны, как они сбивают залетающие туда украинские. Давайте начнем с этого. Поэтому, в принципе, я говорил о том, что Европе нужно объединить усилия, потому что все происходящее – это оказание помощи, которое только сдерживает возможности. Украина сама разработала дальнобойные средства вооружения. Большое количество вооружения, которое помогает украинским военным, было разработано самостоятельно украинскими инженерами.
2: Нам не надали ни томагавки.
3: Нам не предоставили томагавки. Даже те же Storm Shadow были в ограниченном количестве. Даже атакамсы были в ограниченном количестве, и их запрещено было использовать по территории Российской Федерации. Частный случай, когда можно было использовать. И это было из-за колоссального сбора данных, что именно там есть важный объект, и потеря таких возможностей может привести к определенному ослаблению врага.
2: Пенал послабление врага.
1: Скажите, пожалуйста, последняя, самая серьезная за год атака украинских дронов на Москву и Московскую область. Как всегда, две стороны и разные типы заголовков. С одной стороны, писали, что ПВО Москвы пробито. Естественно, пророссийские медиа писали о том, что полностью ПВО справилась с атакой. Тоже читала ваши комментарии. Видимо, российское ПВО и та ПВО, которая работала в Москве, она чем-то похожа на европейскую. То, что вы говорили в начале интервью, она не про такие дроны.
2: Давайте начнем с того, что...

0: Российское ППО, которое они побудували навколо Москвы, на самом деле довольно непогано.
1: Давайте начнем с того, что российское ПВО, которое они построили вокруг Москвы, действительно довольно неплохое. Оно имеет множество разнообразных средств. Но классическая проблема того, что, опять-таки, это подход, классический подход, увидел и уничтожил, который сейчас не работает. Опять-таки, в очередной раз подчеркну, что недостаточно радиолокационных средств, которые могут обнаруживать заранее цели в воздухе. Использование рельефа, использование внешних помех в виде трассы, каких-то шумов разнообразных, это не позволяет. Россия сейчас разворачивает, пытается создать систему контроля воздушного пространства, которая предполагает имплементацию большого количества разнообразных систем. Но давайте...
2: У них получится?
1: Я думаю, что если панцирь, русский панцирь, стал на вооружение после того, как инженеры русские обматывали дроны, которые они планировали сбить фольгой, для того, чтобы они лучше были видны на радарах, хорошо, если они и дальше так же будут делать, потому что у них не получится.
2: В частности, комментируя эту большую атаку, вы говорили о том, что она демонстрирует, что оборонно-промышленный комплекс Украины вышел на новый уровень. И я так понимаю, это то, о чем вы мне тоже сейчас говорили, вы имеете в виду и государственный, и частный сектор.
0: Безумовно, потому что насправді, я бы сказал, что у нас зараз на більшому рівні приватний сектор.
1: Безусловно, потому что на самом деле я бы сказал, что у нас сейчас на более высоком уровне частный сектор, потому что государство позволило создавать компании оборонного сектора, даже иногда закрывая глаза на какие-то несогласованные правовые нормы. Но силам обороны требовалось оружие. Государство отреагировало правильно, предоставило возможность создавать компании. И сейчас можно говорить о 2500 компаний, только частных компаний, которые работают в области обороны.
0: И это не только Middle Strike, Deep Strike.
1: И это не только Middle Strike, Deep Strike, это и всевозможные системы радиоэлектронного оборудования. То есть уже большинство компаний становятся устойчивыми. То есть рынок ВПК становится таким, что европейцы приезжают в Украину, американцы приезжают в Украину, интересуются, как у нас это работает. Даже американские военные отмечают, что мы гораздо интереснее решаем проблемы. Но это украинская изобретательность. Здесь следует понять, что это украинская изобретательность, которая нам помогает быстро адаптироваться под любую угрозу. Поэтому, в принципе, здесь есть и активно работающие государственные предприятия. Опять-таки, есть ряд государственных ракет, которые работают очень хорошо. И Нептун, и Рута, и там другие элементы в украинском ВПК. Поэтому здесь я бы говорил об этом взаимодействии. Но я, как сторонник частного сектора, буду говорить, что частный сектор более эффективен, потому что я сотрудничаю с одним из инвестиционных фондов и видел условно запрос на финансирование от частного сектора и частично от государственного.
0: Запит на фінансування від сектору приватного і частково державного.
2: От я хотіла спросити, зі сторони западних партнерів інтерес к частному сектору більше?
0: Більше до частного сектору. Знов-таки, тому що ми більш гнучкі.
1: Больше к частному сектору. Опять же, потому что мы более гибкие. Мы понимаем необходимость. Как происходило в Украине? Мы ехали на фронт, общались с военными. Что вам нужно? Они говорили, мы приезжали и это создавали. Затем приезжали и тестировали вместе, и улучшали его постоянно. То есть у нас было прямое горизонтальное взаимодействие на уровне с ротами, батальонами, то есть с воюющими. То есть мы, обходя Министерство обороны, обходя там все эти системы, которые могли бы нам создавать бюрократические помехи, мы искали решение, искали подходы. Потом делали сборы волонтерские на закупку, потом получали уже кодификацию, и уже это поступало в войска, уже когда качественно себя зарекомендовало.
0: Волонтеры на закупівлю, потом это отримували уже кодификацию, отримували, и уже поступало в войско, уже коли вже якісно за себе зарекомендувало. Поки що можна казати про...
1: Пока можно говорить о том, что Европа работает наоборот. Она дает технические задачи, компании начинают искать решения. Потому что Великобритания для Украины разрабатывает баллистическую ракету. Вот задача была в конце прошлого года. До конца этого года сделать баллистическую ракету для Украины стоимостью менее миллиона долларов. И выиграли три компании, которые сейчас разрабатывают. Год. А у нас некоторые ракеты стали лучше работать за три месяца.
2: В конце я вот просто сейчас поняла, что я стала все больше и больше видеть материалов в западных средствах информации. Ну, вот зрители нашего канала знают, у нас есть съемочная группа, которая регулярно ездит на передовую, а вот на днях я видела у CNN репортаж с «Дороги жизни» в Константиновку, и там весь репортаж был про дроны, и вот война дронов, и что дроны и роботы определяют. И я подумала о том, что, ну, вроде как мы это знаем практически с самого начала войны, и, видимо, в западных медиа и, наверное, как следствие, в западном обществе сейчас начинает приходить вот это понимание.

0: Я не впевнений, що вони вже зрозуміли як загрозу. Їм потрібно показувати, знаєте, в цих віртуальних шоломах.
1: Я не уверен, що вони вже поняли угрозу. Їм нужно показувати, знаєте, в цих віртуальних шлемах розрушені українські міста. Тому що, ну, вони розсуждають о том, як би вони воювали, да? От вони воюють, НАТО. Отработали по ключевым точкам в Иране и решили, что все, там победа. А здесь нужно понять, что Россия уничтожает все на своем пути. И Европа может вспомнить это на примере Второй мировой войны, когда она сдавалась для того, чтобы не разрушали их города. Они переживали за города. А Украина желает свободы и пытается объяснить это Европе. Когда это Европа поймет? Возможно, когда увеличатся атаки шахедов по территории Европы.
0: А Украина хочет свободы. И намагается пояснить это Европе. Коли це Європа зрозуміє, можливо, коли збільшаться атаки шахедів по території Європи.
2: Но ще це не произошло.
0: Залітали деякі групи, ми бачимо, що реакція була...
1: Залетали некоторые группы. Мы видим, что реакция была не очень оживленной. Но это проверка со стороны Российской Федерации. Они проверяют. Они сейчас активно работают в информационном пространстве, создавая там угрозу посредством закрытия лесополосы близко к Европе. Они проверяют реакцию.
0: Лесосмуги близко до Европы. Они проверяют реакцию.
2: Хотела попрощаться, но вот раз вы сказали про Беларусь, я еще слышала такое мнение, что это совпадает с поездкой Трампа в Китай. И что эта акция, направленная, может быть, даже не столько сейчас на устрашение самой Украины, сколько на Запад, как проверка.
1: Я думаю, что лучшее решение для Украины – понять, что гарантии безопасности находятся в Украине. И сильная Украина – это гарантии безопасности для Европы. И здесь нужно говорить об объединении усилий. То, что я сейчас говорил неоднократно, я говорю, нам нужно объединять усилия, убирать границы. Большинство спецслужб многих стран Европы не позволяют вывести технологии. Но они переживают, они приходят к нам и спрашивают, как вы защищаете воздушное пространство. Окей. Правда, я только что со встречи говорю, дайте технические характеристики вашего средства. Я его имплементирую со своим. Мы не можем. Так а вы от меня хотите ответить, как я защищу ваше воздушное пространство, как мое средство работает. Но вы не даете мне свои технические характеристики. Так мы делаем бизнес или мы ищем решение, как защитить себя? Поэтому основной месседж – давайте не делать бизнес, а давайте искать решение для защиты Европы, объединение Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
0: Объединение Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
3: Военный эксперт Анатолий Храпчинский в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской рассказывал об украинских разработках БПЛА, системах противодействия им, а также о сотрудничестве Украины и Европейского Союза в области современных военных технологий. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
4: Студия подкастов «Радио «Свобода». Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
5: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
4: Цитируй «Свободу».
6: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
7: Был такой грех.
6: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
3: Свобода – это возможность выбора.
8: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
7: начиная с XIX века, когда начинается

0: золотая эпоха музеев, каждое правительство выбирали, какие события прошлого важны им для истории, для формирования нации. Музеи памяти, у них в целом главная концепция, что это какие-то трагические события прошлого, мы осуждаем из современности, и это то, что пришло из Холокоста, понятие «never again», не должно это повториться никаким образом. В музее террора и музее ГУЛАГа в постсоветской России возникали, чтобы показать преступления коммунизма, преступления сталинизма, преступления еще красного террора. Продлевать эту вот линию, что был ГУЛАГ, потом позднесоветские репрессии, дальше мы говорим про нынешние репрессии, видимо, эта связка их очень пугает.
1: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
1: Российские власти взялись за переосмысление истории репрессий советских времен. Они переписывают учебники, ликвидируют тематические экспозиции и сносят мемориальные комплексы. Ликвидировали, теперь признали экстремистским общество «Мемориал», сотрудники и волонтеры которого многие годы собирают свидетельства репрессий и информацию о людях, прошедших через них. В Москве сначала приостановили работу, а теперь и вовсе перепрофилировали музей истории ГУЛАГа. Что будет с его экспозицией и фондом, достоверно неизвестно.
2: О том, какую роль играют музеи в сохранении артефактов и в создании коллективных представлений о прошлом, о том, может ли музей оставаться нейтральным или же всегда встраивается в конъюнктуру, о том, как часто музеи становятся источниками пропаганды текущей политической повестки и как это влияет на общество, мы сегодня говорим с докторантом университета Новая Сорбона, историком и музеологом Владиславом Стафом.
1: Судя по всему, музеи в России перестают быть пространством исследований и все чаще и чаще превращаются в инструмент государственной исторической политики. Так и было всегда или это когда-то началось?
0: Это было точно не всегда, потому что часть музеев политрепрессии в России, они являются частными. И в этом плане в них не могло вмешиваться государство, потому что они создавались без непосредственного их участия. Я бы, наверное, выделил дату, когда это началось, примерно год 12-13 и особенно, конечно, 15-й. Когда в 15-м появилась концепция вековечной памяти жертв репрессий, принятых еще при Медведеве. И как раз тогда начались, уже открывается музей истории ГУЛАГа в новом здании, появляется фонд памяти, появляется множество государственных проектов, и начинаются всевозможные установки памятников жертвам репрессий. Можно вспомнить стену на проспекте Сахарова или, например, открытие мемориала на 12-м километре под Екатеринбургом в 17-м году. До этого уже были попытки государства влиять на музеи, но в основном музеи, если закрывались, это прежде всего было связано исключительно с коммерческими делами, то есть музей просто не выживал экономически. А так, первый, конечно, серьезный удар, это был, конечно, Пермь-36, когда в 17-м году сорвали фестиваль «Пилорама», и дальше началась ликвидация музея. И, собственно, он стал из частного, вполне представляющего музея, он стал государственным, и он до сих пор существует, но, конечно, это уже давно не тот музей Пермь-36, который создавался в 90-е годы историками Пермского края Виктором Шмыровым и Татьяной Курсиной. Конечно, в последние годы мы видим еще большее влияние на эти музеи, но я бы выделил периодизацию примерно такую.
1: Вы сейчас говорите только о тех музеях, которые так или иначе связаны с памятью о репрессиях советских времен. А другие музеи удавалось оставаться вне политики все это время?
0: Если мы говорим про музеи исторические, хороший вопрос. Я не могу сказать за всю страну, слишком уж она разная и обширная. Были, конечно, очень сложные попытки осмысления советских музеев, прежде всего то, что касается музеев, героизирующих советских лидеров, будь то там, музей ссылки Ленина в Шушенском, будь то музей политссылки в разных частях Сибири. В мире есть очень забавная история, как музей Сталина в селе Нарым становился впоследствии музеем политической ссылки. Пришлось все-таки смещать фокус самого фигуры Сталина на политссылку в Томской области, на севере Томской области. Вот эти музеи, безусловно, сталкивались. И в 90-е годы нужно было как-то искать заново какой-то новый смысл и как-то в них вкладывать. Довольно долго так было, например, вот с музеем Шушенское, потому что он воспринимался как такой музей под открытым небом в сибирской деревне и еще и Ленина. И как бы не нужно объяснять, что такой Ленин все и так знают, при том вне какого-либо контекста он хороший, плохой, главное, что он здесь был. Если говорить про более крупные музеи, конечно, слом советской эпохи и 90-е годы и нулевые потребовали какого-то поиска новой советской идентичности. Безусловно, музеи множество раз переделывались, но государство, мне кажется, тоже все-таки вмешивалось в меньшей степени, отчасти потому что после падения СССР не было финансовых возможностей, а во-вторых, все-таки да, Россия стала частью какого-то более-менее глобального мира, и были все-таки довольно много и конференций, и обменов музейщиков, историков,

0: антропологов и в Европу, и Америку, и наоборот, из Америки и Европы в Россию, которые, собственно, не давали делать каких-то уж совсем своеобразных взглядов на российскую историю российским руководством.
1: В таком случае музеи, они какую роль играют в сохранении исторической памяти? Это просто

0: Ведь они создавались таким посылом, как и многие военные музеи, рассказывающие не про героизацию оружия, а про то, что показать масштаб разрушений, судьбы человеческих жизней. Как раз на этом сейчас строится большинство европейских музеев и во Франции, и в Англии, и Германии, и не только. Если говорим про музеи террора и музеи ГУЛАГа в постсоветской России, конечно, они возникали, чтобы показать преступления коммунизма, преступления сталинизма, преступления еще красного террора и самые разные другие проявления, будь то ГУЛАГ, будь то депортации, голод, спецпоселения, хотя про это очень мало где представлено в российских музеях. И, конечно, главный посыл был в том, чтобы, во-первых, развеять некоторые мифы про количество людей, которые были арестованы, это были только преступники или нет, а во-вторых, сказать, что да, мы это осуждаем из современности, такого повториться в нашей истории больше не должно. Собственно, как и многие экспозиции возникали и около расстрельных полигонов, можно вспомнить и музей под Екатеринбургом, на расстрельном полигоне на самом конце Московского тракта, или же, например, открытый музей небольшой в Бутово под Москвой.
1: Ну, в таком случае получается, что в музейном деле вообще не существует объективной подачи прошлого, потому что любая экспозиция, получается, неизбежно отражает какие-то ценности и политический контекст времени.
0: Если мы говорим про государственные музеи, в какой-то степени, конечно, да, потому что есть история как наука, есть история, которая показывается в музеях, и, безусловно, мы знаем множество примеров того, как, начиная с 19 века, когда начинается золотая эпоха музеев, каждое правительство, будь то музей, если мы говорим про большие государственные музеи, выбирали, какие события прошлого важны им для истории, для формирования нации и так далее. Собственно, в каждой стране есть символы, ключевые герои далекого прошлого, не очень далекого прошлого. И через эти наиболее известные события и наиболее знаковых людей рассказывается история той или иной эпохи. Это безусловно. Другое дело, что довольно мало где происходили настолько сильные сломы, когда менялась идеология, и пытались рассказывать как минимум с разных точек зрения на те или иные события, потому что в целом, конечно, абсолютно сильнейший слом происходит после русской революции и создания музеев уже советских, где, по сути, кривеческие музеи начинали там замещать церковь и так далее. А потом происходит сильный слом уже в 90-е годы, когда уже, среди прочего, критически смотрят и на советскую идеологию, хотя музеи советского быта сейчас есть в многих городах не только России, но и всех постсоветских стран. И это тоже часть истории и наследия, которое нужно показывать, осмыслять и показывать с разных сторон.
1: А в таком случае музей вообще может быть нейтральным?
0: Музей должен к этому стремиться. Другое дело, что все равно, когда мы говорим про создание любой исторической экспозиции, я сейчас говорю именно про исторические музеи, то какие-то вещи в экспозицию входят, какие-то не входят. Безусловно, можно сделать музей просто экспонатами без каких-либо комментариев, текстов и нарративов, чтобы только через какие-то предметы рассказывать о прошлом. Но все равно он будет полностью не нейтральным. Все равно какой-то отбор, что для нас является ценным, что можно показывать в музее, а что ценным является в меньшей мере, и, возможно, это можно не показывать, тогда это можно оставить, например, хотя бы в фондах музея. Так что, как в сути мере, конечно, любой музей, он проецирует некоторую оптику его создателей, будь то государство, будь то человек, который его создает, как частное лицо.
1: А как часто в таком случае музеи становятся не просто хранителями памяти, а ретрансляторами какого-то официального мифа, который выгоден текущим властям?
0: Достаточно часто. Можно посмотреть на то, как по-разному происходит музеификация самых разных исторических событий. Если мы говорим про музеи памяти в первую очередь, конечно, самые известные — это музеи Холокоста, которые находятся далеко за пределами Европы и за пределами той географии, где, собственно, сами были преступления нацистов во Второй мировой. Есть музей Холокоста, самый известный еще, например, в Вашингтоне, в Иерусалиме, даже в Кейптауне. Другое дело, что есть музеи, которые очень небольшие и рассказывают про другие события прошлого, гораздо менее известные. Например, голод Бенгалии в Индии во время Второй мировой, он представлен в музейном пространстве Индии очень скупо. А есть случаи, когда страны просто спорят за прошлое. Яркий пример — это геноцид армян в Османской империи. В Ереване есть музей Цезана Каберта, рассказывающий про геноцид армян. До недавнего времени, сколько я знаю, его в Турции все-таки собирались, кажется, закрыть, но все-таки вроде бы не закрыли. Прямо через границу есть турецкий городок Игдыр, недалеко от горы Арарат, где находится музей, рассказывающий про убийство армянами турок во время армянского геноцида, потому что Турция армянский геноцид не признает. Безусловно, когда был армян, некоторые турки тоже погибли, когда они вели их там в услужливые районы и так далее. Но, тем не менее, героизировать этих людей едва ли справедливо. Тем не менее, бывают, когда музеи памяти, они просто перечеркивают нарративы другой страны или какую-то другую оптику.
2: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Прервемся на важное объявление. Все подкасты «Радио Свободы» переехали с главного канала в YouTube «Радио Свобода» на специальный канал, который называется «Свобода Лайф». Там можно слушать весь эфир «Радио Свобода», все подкасты и, конечно, ваш любимый подкаст «Человек имеет право», который ведем

0: Я Марьяна Тарачешникова.
1: И я Наталья Джампаладова. И сегодня мы говорим о том, какую роль играют музеи в создании коллективных представлений о прошлом.
2: Для вас конкретно что значит эта история с перепрофилированием и фактически-то разгоном и коллектива, и демонтажом всей экспозиции Музея истории ГУЛАГа в Москве?
3: Музей истории ГУЛАГа, у него довольно интересная сама история создания, потому что в какой-то степени он возникает из-за конфликта, который начался задолго до распада Советского Союза. Его основал Антонов Овсеенко, сын революционера Антонова Овсеенко, который, собственно, участвовал в русской революции 17-го года, штурмом брал Зимний дворец, а потом участвовал в гражданской войне в Испании, а впоследствии был репрессирован во время Большого террора, и его сын провел, собственно, 13 лет в лагерях. Антон Овсеенко был историком. Он писал некоторое количество книг про Сталина еще в 80-е годы, но у них был конфликт с будущим главой мемориала Арсением Рогинским. Это можно видеть там по обществу «Память», где выходила критическая рецензия Рогинского насчет на его труды и так далее. В 90-е годы Антон Овсеенко хотел тоже работать в мемориале, хотел себе личный кабинет, но там не сложилось, и в итоге он разругался, кстати, с мемориалом и решил лично идти к Лужкову, тогда мэру Москвы, добиваться того, чтобы создать его собственный музей, посвященный ГУЛАГу, тем более Антон Овсеенко, сын революционера, сам сидел в ГУЛАГе. В итоге изначально музей создавался еще на Петровке, потому что Антон Овсеенко хотел, чтобы музей был ближе всего к зданию Лубянки. Он не испытывал иллюзий, он понимал, что в самой Лубянке музей при нем вряд ли откроется, но хотел как можно ближе. Поэтому музей изначально возникает там. Потом, собственно, музей переезжает, открывается уже на новом месте в 2015 году, недалеко от Садового кольца, в новом здании, рассказывающие о сталинских репрессиях. Другое дело, что некоторый небольшой элемент цензуры там был виден. Например, там не было ничего про послегулаговское время. Вот то, что касается диссидентов, эта тема представлена вообще никак не была. И в какой-то степени музей показывал, что да, некоторые вещи все равно по-прежнему говорить не очень принято о них, но все-таки, по крайней мере, ГУЛАГ признавался на государственном уровне. Конечно, в 22-м году, когда началось полномасштабное вторжение, по сути, все музеи памяти о ГУЛАГе, репрессиях и терроре в какой-то степени обесценились, потому что эта концепция музеев памяти «never again», «никогда больше», она больше не работает. Мы видим, что, увы, все повторяется. Музей продолжил работу без каких-то серьезных изменений, правда, там ряд проектов были приостановлены. Хотя, скажем, в 2023 году, благодаря фонду памяти, основанному при этом музее истории ГУЛАГа, был открыт заново в большей экспозиции следственной тюрьмы НКВД в Томске. В ноябре 2024 года через моих коллег там работавших уже доносили сведения, что, кажется, там будут неприятности. Довольно быстро после этого, буквально через 2-3 недели, музей был закрыт. Музей закрыт для посещений. Это тоже очень важно говорить, что музей не был закрыт как институция. Сотрудники продолжили получать зарплату, все проекты продолжились, кроме того, что музей нельзя было посетить. Формальный повод — это противопожарная безопасность. А вообще, это самый универсальный способ, как можно закрыть музей, потому что пожарка всегда найдет какие-то странности и опасности. Закрыть таким способом можно любое здание в России, даже Кремль. У меня было ощущение, что российские власти хотят закрыть музей для посещений, чтобы сбавить общую волну возмущения по поводу его закрытия, и что все как-то забудут, что там тоже были мероприятия, сам туда ходить, а потом можно будет и закрыть его уже окончательно. Увы, я оказался прав, потому что дальше мы знаем, что музей истории ГУЛАГа просто решили переделать музей памяти, при том памяти геноцида советского народа, времен оккупации советской территории, собственно, с 1941 по 1944 год. То есть одна память о терроре государственном была просто грубейшим образом замещена новой государственной концепцией России про геноцид советского народа, который далеко не все историки признают. Другое дело, что если вы находитесь в России, отрицать геноцид советского народа, теперь это уголовное преступление.
2: Вы наверняка же слышали о том, что Ассоциация жертв политических репрессий просила о переносе музея истории ГУЛАГа из Москвы в Екатеринбург, и там даже готовы были предоставить какое-то помещение, но им категорически отказали. На ваш взгляд, почему?
3: У меня есть предположение. Во-первых, Екатеринбург – это место, которое имеет некое символическое значение для российской истории. В Екатеринбурге был расстрелян Николай II, и, собственно, формировка, что это город, где убили царя, и вообще город бесов и так далее, возникла задолго до всех нынешних событий. А в Екатеринбурге, к тому же, был очень сильный мемориал, отделение мемориала. И в центре города в Екатеринбурге есть бывшее здание НКВД КГБ, теперь здание ФСБ, Ленина 17, где часто устраивали пикеты местные историки тем, что это здание должно быть переделано в музей памяти, потому что там пытали людей, убивали людей, составляли ложные дела на них и так далее. И в целом Екатеринбург один из самых свободных и мятежных городов за пределами Москвы и Петербурга. Как раз там открыто в 17 году была вторая маска скорби после Магадана, по этому неизвестному. Ну и кроме того, в Екатеринбурге Петербурге есть Ельцин-центр, который тоже давно все критикуют, что это слишком либеральный музей, романтизирующий 90-е. Видимо, решили, что Ельцин-центр и музей истории ГУЛАГа вместе – это прямая угроза для, так не знаю, честно говоря, для чего, для основ государства, либо еще чего-то. Получается, что в одном городе слишком много будет каких-то мест, рассказывающих о борьбе за свободу и о темных страницах прошлого. Тем более недалеко от Екатеринбурга находится еще печально известный музей Пермь-36 в Пермском крае. Оттуда часто водят экскурсии с жертвами политрепрессий и пожилыми из Екатеринбурга. Видимо, это все вместе оказало такое влияние, что решили, что ни в коем случае нельзя этот музей переносить в какое-то новое место и в Екатеринбург в первую очередь.
1: А с вашей точки зрения, почему власть стремится настолько контролировать музеи, разные мемориальные пространства? Что такого уникального дают посетителям, зрителям эти пространства, чего, например, не дают учебники истории, какие-то архивы, телевидение, радио? То есть почему контролировать музеи для власти тоже важно?
3: В музей приходит в целом гораздо больше людей, гораздо больше видит людей и наглядный материал, то есть это подлинные артефакты, связанные с репрессиями, и популяризация той или иной темы через музеи в целом сейчас более эффективна, чем через условное радио и прочее. В музей приходят не только школьники, а приходят в основном даже скорее взрослые люди. Чем это опасно? Ответ очень простой. Приходя в музей памяти, и когда человек видит статистику по количеству заключенных, сколько было построено, сколько людей погибло и так далее, это невольно порождает некоторые вопросы к государству. А точно ли ему можно доверять, учитывая, что предшественники нынешних лидеров участвовали в таких просто банальных преступлениях. И, конечно, это вызывает вопросы о том, насколько легитимно находится нынешнее государство, насколько была проработка в контексте суда потенциального над НКВД, КГБ, ФСБ и прочего. А правопреемность, как мы знаем, для особенно силовой структуры в России очень важна, потому что вот только что вернули имя Дзержинского академии ФСБ и прочее. А кроме того, вообще есть ощущение, что вот поздние советских репрессий российские власти боятся даже в какой-то степени больше, чем ГУЛАГ, потому что отрицать ГУЛАГ довольно бессмысленно. Ну, здесь слишком много артефактов. Это и следы лагерей, и сами стройки, которые мы видим в виде зданий, каналов, дорог, трасс, городов целых и так далее. А вот как-то минимизировать позднесоветские репрессии вполне можно. При том, что колонии работали, мы знаем карательную психиатрию и как политзаключенные умирали в лагерях. И, например, несколько деталей, которые для меня были таким некоторым открытием. Когда началось масштабное вторжение в Украину в 22-м году, я где-то в марте случайно вдруг вычитал детали, которые раньше не знал. В Перми-36, как раз это музей, который создавался в 90-е годы на месте лагеря ГУЛАГа, а потом поликолонии для диссидентов, был украинский поэт Василь Стус. Он довольно мало известен в России, но он хорошо известен в Украине, есть у него названные улицы и так далее. И он как раз умер в 80-е годы в этой колонии. И тут, например, вскрылось просто, а кто отправил Стуса в эту колонию? Кто был его адвокатом? Который, по сути, был человеком, кто сделал все, чтобы Стуса засадили как можно больший срок. Это был Виктор Медведчук, тот самый кум Путина, впоследствии которого обменивали на азовцев. То есть люди, которые участвовали в репрессиях позднего СССР, они в основном массе своей еще живы. И в этом плане, если ГУЛАГ это все-таки было давно, 30-е, 40-е, 50-е годы, то вот позднее советское время, получается, что очень многие люди, кто сейчас находится у власти, они непосредственно принимали участие в этих репрессиях, и, конечно, для них это очень неудобная часть их биографии, которую они не очень бы хотели популяризировать.
2: Можно сказать, что именно поэтому в современной России память о репрессиях, и особенно вот о позднесоветских репрессиях, оказывается более уязвимой, чем память о каких-то победах и военной славе, иногда, в общем, довольно сомнительной, когда всплывает, что история о каких-то военных победах буквально выдумана с начала до конца. Но при этом есть невыдуманные истории репрессий, и память о них проще стереть, так?
3: В какой-то степени да, конечно. Государственная политика, особенно после 2013-2014 года, довольно наглядно показывает, как государство последовательно, шаг за шагом, ограничивает доступ к этой теме, а теперь просто начинает ее массово уничтожать из публичного поля. В 2014 году, когда случилась аннексия Крыма, и когда многие были отвлечены, кто-то радовался, кто-то, наоборот, был в полном ужасе от происходящего, было событие, которое осталось довольно мало замечено. А именно то, что Владимир Путин подписал указ о том, чтобы на 30 лет продлить невозможный доступ в архивы, связанные с делами ОГПУ, НКВД, КГБ, ФСБ. И когда, например, на территории Украины были открыты все архивы еще при Порошенко, я помню, как реагировал на это российский МИД, они очень осуждали это решение. И дальше был некоторый компромисс, что да, хорошо, про ГУЛАГ мы можем говорить, потому что странно его отрицать. По крайней мере, создавать мемориальные комплексы и прочее было возможно. При этом очень последовательно душили мемориал, помню, возможно, арест Юрия Дмитриева, последствия Сергея Калтырина, собственно, отъем музея 36. Но, тем не менее, был некоторый такой вот нарратив государственный, что вот музей истории ГУЛАГа — такое зеркало мемориала, что вот так говорить о ГУЛАГе можно. Теперь выяснилось, что уже и так говорить о ГУЛАГе нельзя, и музей был просто ликвидирован.
2: Это что, страх действующих российских властей перед исторической памятью? В чем проблема-то?
3: Продлевать эту вот линию, что был ГУЛАГ, потом позднесоветские репрессии, дальше мы говорим про нынешние репрессии, видимо, эта связь

0: их очень пугает. Еще довольно часто во многих музеях можно увидеть эту попытку такой нормализации ГУЛАГа, что да, везде было тяжелое время, да, в 30-е годы было тяжело всем. С другой стороны, можно вспомнить сразу же и Европу. В Германии нацизм, в Италии фашизм, в значит, Испании пришел Франко. Везде были какие-то диктатуры, и да, было время тяжелое, ГУЛАГ ужасный, зато были построены города, дороги, заводы и многое-многое другое. Это некоторая даже героизация заключенных ГУЛАГа, она присутствует не только в России. Я, например, помню, как я был несколько лет назад в Казахстане, и как мне в музее Карлага в Долинке экскурсовод буквально с гордостью сказал, что самый дешевый хлеб, который шел на фронт во время Великой Отечественной, шел как раз из Карлага. Такой нарратив встречается и в России. Например, как на Колыме, в Магадане, многие местные жители могут сказать, да, значит, у нас суровый климат, да, ГУЛАГ – это плохо, зато без ГУЛАГа построить Магадан было невозможно, а мы любим свой город, зато теперь мы здесь живем. А то есть попытка нормализации довольно далекого прошлого, как-то более-менее безопасно. А вот если вдруг впоследствии продлят это все на современность, связанное с недоступностью архивов, с нынешними репрессиями, тем, что колонии в нынешней России часто повторяют места бывших лагерей ГУЛАГа и колоний для политзаключенных позднего СССР и так далее, вот это уже, правда, оказывается крайне неудобной. И здесь, видимо, российские власти видят потенциальную угрозу для своей легитимности, каких-то неудобных вопросов и прочего, и поэтому решают теперь просто массово все это уничтожать.
1: Насколько вот эта российская ситуация с музеями репрессий, памяти, с мемориальными комплексами, она уникальна? Может быть, вам известны случаи, когда государства другие пытались пересобрать какой-нибудь мемориальный музей или стереть с лица земли какое-то мемориальное место, но общество успешно этому сопротивлялись, и все осталось так, как люди бы хотели?
0: Мне вспоминается скорее даже не конкретный музей, а очень болезненная дискуссия, например, в постсоветской Литве. Хотя такое было не только в Литве, но просто вот из таких довольно громких случаев в странах Балтии советский период считается оккупацией. И когда Красная Армия, как принято в России, освобождает Литовскую ССР, либо оккупирует, согласно литовской версии, после немцев, то литовцы противились советизации. Другое дело, что единственное, что они в целом приняли, что они жертвы. Что, безусловно, так, многие литовцы погибли во время немецкой оккупации, оккупации, лесных братьев ловили до почти до смерти Сталина, даже если не позже, и прочее. А вот впоследствии уже постсоветской Литве всплыл другой нарратив, что литовцы во время оккупации участвовали в Холокосте. Просто евреев почти не сохранилось, и буквально почти всех перебили. А сейчас, например, в центре Вильнюса есть музей памяти, рассказывающий про депортации. Он раньше назывался музей геноцида, геноцида литовского имеется в виду. Как раз там рассказывается про депортации, про значит, советские репрессии, про немецкую оккупацию. А есть параллельно еще Зеленый дом, где рассказывается только о Холокосте на территории Литвы. Эти дискурсы так они альтернативы, они так толком не смогли пересечь до конца. А если говорить про музеи памяти, которые хотели уничтожить и их сохранили, ну, были случаи разных дискуссий в контексте музеев рабства в Западной Европе или, например, в той же Алабаме, где открыли в 18 году большой комплекс Монтгомери. Были финансовые проблемы, когда музеи не могли долгое время открыть. Были случаи, когда различные активисты противились созданию того или иного музея. Были противники открытия музея Карлага в Долинке, в главном здании администрации Карлага. Но в целом, чтобы закрыть музеи памяти, наверное, я не припомню.
2: А если экспозицию или музей закрывают, что дальше происходит с теми предметами, артефактами, которые там хранятся? Потому что вот даже сейчас в случае с музеем истории ГУЛАГа пишут, что на хранении в музее остаются только экспонаты, которые считаются частью музейного фонда России, а все остальное чуть ли там просто не выкидывается.
0: Если музей государственный и он по какой-либо причине закрывается, тогда ищется, куда можно эти экспонаты отправить на хранение в другой музей, архив, склад, фондов по разным странам достаточно много. Если про частные музеи, безусловно, это большая проблема, потому что если музей никак не зарегистрирован как частный музей, то после его закрытия, неважно с чем связанного, экспонаты могут просто оказаться на улице и быть выброшены. Да, такие случаи, к сожалению, известны. Закрытие таких музеев, во-первых, потенциальная угроза для экспонатов, во-вторых, конечно, это уничтожение огромного количества работы историков, музеологов, дизайнеров, архитекторов, чиновников, кто создавали эти музеи памяти как институты, и что потом, чтобы их создавать заново, придется все начинать по второму кругу. Меня очень беспокоит судьба артефактов, потому что, когда они находятся в музее, вероятность их сохранности все-таки гораздо выше, чем если они будут находиться в каких-нибудь частных руках, на складах, в антресолях, в гаражах или где-либо еще. Когда мы, например, общались с Виктором Шмыровым, директором музея 56, который создавал этот музей вместе со своей женой, ну, непокойным, к сожалению, то когда музей у него уже отняли, он мне прямым текстом говорил, что да, безусловно, это произвол, кошмар и так далее, но я хотя бы спокоен, что мы спасли объекты. И даже если я сам не доживу, по крайней мере, мы этот лагерь сохранили от разрушения. Здесь само здание музея Тори ГУЛАГа не имеет такой большой ценности исторической. Там не было ни одного, как мне известно,

0: даже репрессировано из этого здания, когда они еще были жилы. Но при этом судьба экспоната, безусловно, это то, что вызывает для меня наибольшие опасения, потому что что с ними случится дальше, непонятно. Музей может списать экспонаты в теории, если они представляют никакой ценности, и тогда их могут либо забрать сотрудники, либо просто буквально могут вынести. Но будет ли за это кто-то наказан, если они будут уничтожены? К сожалению, не знаю, а главное, что собирать аналогичные экспонаты заново, в местах лагерей и так далее, очень трудно. ГУЛАГ оставил очень мало артефактов. Многое было уничтожено сразу после закрытия лагерей. Впоследствии очень много было разрушено просто из-за изоляции. Есть вероятность того, что много артефактов просто исчезнут, а, безусловно, это часть нашего наследия советской эпохи, которое хотелось бы как-то сохранить для будущих поколений. Да, есть и другие коллекции, но музей ГУЛАГа имел большую коллекцию самых разных экспонатов, мебели и картин, заканчивая документами, фотографиями, и даже целая лагерная вышка, привезенная из рудника Днепровской, которую они после этого отремонтировали и поставили в саду памяти. Что случится с этими всеми объектами? Увы, большой вопрос, потому что заменить их часто может быть просто нечем.
1: На ваш взгляд, какие музеи текущим российским властям могут показаться также неудобны?
0: Я не хочу давать подсказку никому из ФСБ, кто будет слушать этот эфир. В данном случае не только музеи, ведь в последнее время стали массово сносить мемориальные комплексы. Сейчас только что снесли мемориальный комплекс в центре Томска, около тюрьмы НКВД. Увы, у меня есть некоторые опасения, что, видимо, следующий может быть Соловецкий камень в Москве. Против него давно уже выступает депутат Луговой, не только, что это вообще ненужная и даже чуть ли не экстремистская символика в центре Москвы. И учитывая, что акция возвращения имен, там проходившая, кажется, правда, ФСБ очень не нравилась около здания Лубянки, и пытались сделать так, чтобы эти все акции были около стены скорби на проспекте Сахарова, но народ там массово не пошел, все равно все приходили к Соловецкому камню на Лубянке. Сейчас скорее сносят в основном памятные знаки недружественных стран. Как раз Томск — довольно показательная история, потому что там стояли камни как раз литовцам, полякам, латышам, эстонцам, которые как раз оказались против их воли на томской земле. Видели примеры уже, как убирали украинские камни, например, на полигоне Левашова под Петербургом. Видимо, будут дальше защищать мемориальные комплексы, возможно, польские кресты и так далее. Кроме того, был проект, скажем, у Литвы «Миссия Сибирь», когда они ездили по Сибири, восстанавливали памятные места, перезахоранивали ссыльных туда людей во время сталинских депортаций. Это наибольшая, видимо, угроза сейчас, что будут сносить российские власти. Музеи в России пока остаются. Есть региональные музеи. Будут ли их переделывать в что-то другое, я не знаю, но уже факт остается фактом. Ассоциации музеев памяти больше нету, фонда памяти больше нету. Либо он будет теперь фонд памяти, но уже для Агентства Советского Народа. Здесь я вот это детали не знаю пока. Музей истории ГУЛАГа больше нет. Мемориал ликвидирован, признан экстремистской организацией. В томской тюрьме НКВД сейчас директором является бывший ФСБшник. Остаются частные музеи. Правда, частные музеи, проблема в том, что в случае, если хозяин музея перестанет им заниматься, музей может исчезнуть. Уже закрыт музей в Йошкар-Оле, еще до войны, еще в 2018 году. Уже есть некоторая работа по переделыванию прошлого на Соловках, она тянется последние 10 лет. Томск уже тоже, значит, видимо, ждет некоторой информации. Им реальные комплексы будут исчезать, скорее всего, в ближайшее время. Я очень хочу ошибаться, но оптимизма у меня не так много.
1: Докторант университета «Новая Сорбонна», историк и музеолог Владислав Став был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
5: Говорит «Радио «Свобода»» у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Возвращается ли Средневековье, мир бесправия, пыток, рабства и самоуправства феодалов? Этот вопрос висит в воздухе, и на днях я видел, как отвечает на него знаменитый бельгийский художник и режиссер Ян Фабр. Он сделал обновленную версию своего нашумевшего в начале века спектакля «Я – кровь». Актеры на сцене постоянно напоминают о том, что в 2024 году мы вернулись во времена Брейгеля и Босха, эпоху суеверий и безграничной жестокости. Идею о возвращении в новое средневековье несложно подтвердить

0: примерами из российской действительности. Во Франции в издательстве «Сорбонна» в коллекции «Томас Дат» выходит книга историка и социолога Дины Хапаевой «Террор и память. Опричненный сталинизм в путинской исторической политике». Эта книга о том, как прославление Ивана Грозного и сталинизма используется кремлевским режимом для обоснования новых политических репрессий и имперского реваншизма. Российские власти целенаправленно прививают обществу особое восприятие истории, основанное на памяти палачей, которое принижает масштаб репрессий и страдания жертв, одобряет и оправдывает зверства прошлого, считает Дина Хапаева. При этом неожиданно востребованными оказываются персонажи именно средневековой российской истории – Иван Грозный и его опричники. Этот курс на средневековье используется пропагандой для легитимизации представлений о нормальности террора как метода правления. Дина Хапаева рассказала «Радио Свобода», что при этом не считает верной идею о том, что средневековье повторяется.
1: «Меня очень давно интересовали, как используются неомедиевальные готические аллюзии в путинской пропаганде. В 2007 году у меня вышла книжка, которая называлась «Готическое общество. Морфология кошмара», в которой я обращала внимание на то, какие уродливые черты, напоминающие средние века, как они появляются именно такие готические, потому что мне глубоко чужда идея о том, что средневековье повторяется. Эта идея дорога многим коллегам, которые пишут о том, что Россия не приемлет модерность или что средневековье вот возвращается в Россию. Мне все эти идеи кажутся глубоко странными. Да? Пока историческая эпоха не может повториться. Как Гераклит говорил, в одну и ту же воду нельзя войти два раза. Вот воду истории повернуть вспять невозможно. Мы просто называем средневековыми те уродливые черты современности, которые радикально противоречат тому, как мы привыкли себе представлять демократическое общество. Но ситуация, в которой мы говорим, что да, это средние века, да, Россия возвращается в средние века, любимая, кстати говоря, идея Дудина, Коровьева, Проханова. Они бы все желали бы и мечтали бы вернуться, и хотят, и считают, что это главный проект для России – это вернуться в ее же собственные средние века. Это абсолютная идея абсурдная. Она абсурдна потому, что нет никакой возможности повторить то, что было в Средневековье, даже если бы они приложили там вместе с Путиным к этому огромные усилия. На самом деле то, что происходит, это с помощью образа Средневековья, с помощью вот этой идеи, что да, мы опять вернулись в Средневековье, происходит оправдание того страшного социального неравенства и рабства, которые играют такую огромную роль в современной российской социальной структуре. Экономическое неравенство, социальное неравенство, рабство, которое существует в путинской России, вот чтобы их оправдать, чтобы создать какую-то рамку, которая бы их оправдывала, вот они придумывают эти средневековые аллюзии.
0: Идеологи из Борского клуба считают опричнину бесценным национальным опытом и уроком истории, который следует усвоить современным политикам. Идея сплочения вокруг самодержца ради спасения истинной православной веры и России от Антихриста занимает в их мышлении такое же основополагающее место, как и в доктрине Цари Божия. Их проекты объединяют уверенность в позитивной роли террора. По мнению Дугина, опричнина есть вечный и всегда присутствующий в русском сознании архетип, который может быть активирован в поворотные моменты русской истории, напоминает Дина Хапаева. Какую задачу ставят перед собой те, кто воспевает времена опричнины?
1: Задача двойная, то есть тройственная. С одной стороны, оправдать то, что существует сейчас, вот это колоссальное, жуткое неравенство имущественное, социальное, которое есть. С другой стороны, и складывающуюся, так вот подспудно формирующуюся структуру, которая глубоко не соответствует, опять же, демократическому обществу. Когда вот человек, который принадлежит к какому-то социальному слою, не имеет права на юридическую защиту в нужном объеме, не имеет права на какие-то материальные блага в этом обществе. Но есть еще два элемента, которые страшно важны. Первый элемент – это империя, потому что какие бы ни были, значит, все эти, весь Петербургский клуб теоретиками замечательными, они, тем не менее, очень хорошо понимают, что демократическая Россия и идея империи плохо уживаются вместе. Они бы хотели изменить социальную структуру для того, чтобы добиться восстановления империи. Ну и, так сказать, пойти в завоевание дальше. И это вторая как бы часть вот этой вот триединой задачи. Угу. Оправдать социальное неравенство имущественное, воссоздать империю. Но есть еще и третья задача. Эта третья задача – это легитимизация террора. Почему террор необходим? Террор необходим, потому что общество, которое они себе представляют, вот эту социальную структуру, она не может держаться ни на чем, кроме террора. Почему им так нравится и Опричнина, почему они Ивана все дусуют? Потому что идея террора – это то, как наши предки правили. И Иван, и Сталин – это два исторических примера, с помощью которых они гражданам объясняют. Смотрите, вот великая была держава, да, тот империю начинал строить, этот второй, значит, ее уже так и построил, восстановил. И вот для того, чтобы империю восстановить, общество должно быть сословным и управляться террористическими методами. То есть государственный террор – это то, без чего вот эта конструкция не работает. Они это прекрасно понимают, но не говорят.
0: Послушаем отрывок из книги Дины Хапаевой «Террор и память. Опричнина и сталинизм в путинской исторической политике».
2: Путинизм – это режим нового типа. Попытки проецировать на него старые модели, например, фашизм или советский коммунизм, могут только помешать нам понять его суть. В путинизме нет социалистических аспектов советского режима, его эгалитарных догм, патриархального государства и идеологии, ориентированной на будущее. Единственный проект будущего, который Кремль предлагает России, это реконструкция империи и возвращение в средневековое прошлое. Исследователи спорят о том, можно ли считать путинизм специфической формой фашизма. Трудно отрицать, что между ними есть некоторые черты сходства, в том числе культ вождя, культ силы, агрессивная внешняя политика, государственный террор, гностические верования и ностальгия по средним векам. Как мы уже видели, некоторые из кремлевских идеологов испытывают нескрываемую тягу к фашизму. Желание назвать путинизм фашизмом, разумеется, можно понять, поскольку те, кто поддерживает эту точку зрения, хотят, чтобы путинизм признали преступным режимом. Хотя преступность путинизма трудно отрицать. Фашизм – не единственный преступный режим в истории. Один из современных примеров такого рода дает ИГИЛ. Причем у путинизма и ИГИЛ тоже есть много общего. Например, в российское законодательство постепенно проникает страстное стремление ультраправых подчинить нормы повседневной жизни средневековому домострою. В 2017 году Путин утвердил законодательную поправку о декриминализации некоторых видов домашнего насилия. Другая черта сходства – усиление роли политического православия в общественной жизни и репрессиях против сообщества ЛГБТ. Группа «Вагнер», детище путинизма, возможно, подражала ИГИЛ, когда выпустила неподтвержденную видеозапись казни захваченного в плен предателя Евгения Нужина, которому размозжили голову кувалдой. Жуткое напоминание о публичных казнях с использованием бензопилы, которая устраивала ИГИЛ. Однако у путинизма есть важные черты, отличающие его от фашизма. При всей своей ностальгии по средневековью фашизм содержал модернистскую составляющую и предлагал проект будущего, стремясь, как и коммунизм, создать чудовищное общество нового типа. У национал-социализма тоже была своеобразная социалистическая составляющая. Его российская теория обещала пангерманское благоденствие, к которому предполагалось прийти через завоевание всего мира, уничтожение евреев и цыган и порабощение славянских народов. Фашисты в большинстве своем считали себя атеистами и не были склонны к религиозному мессианству. Хотя Муссолини поддерживал хорошие отношения с римско-католической церковью. У тысячелетнего рейха не было никакой мессианской атрибутики. Для Кремля же, напротив, имеет большое значение православное мессианство, и в его политике памяти русская православная церковь и ее секты играют жизненно важную роль. Еще в меньшей степени можно считать путинизм повторением средних веков или возвратом к средневековой структуре общества, независимо от того, служит ли политический неомедиевализм Кремлю для манипулирования общественностью или же кремлевские идеологи искренне верят в собственную пропаганду и хотят вернуться в средневековую Русь. В любом случае это не означает, что Россия возвращается в средневековье. Средневековые аллюзии, доминирующие в российском публичном пространстве, не столько проясняют, сколько маскируют внутренние механизмы постсоветского общества. Они подменяют анализ постсоветских реалий идеей о том, что средневековье возвращается. Путинизм не имеет ничего общего с отсылками к средневековым рыцарям в блестящих доспехах или феодальному обществу сословий, хотя пособники Путина и любят такие возвышающие средневековые метафоры. Как я говорила в других работах, путинизм скорее представляет собой общество беспредела. Сложное современное общество управляется путинской кликой, состоящей из структур ФСБ и организованной преступности. Она контролирует большинство сфер деятельности государства как свои частные владения. Путинизм – это режим, в котором нет юридической системы, защищающей рядовых граждан от насилия властей. Извращенная память о терроре – самый важный элемент преемственности между СССР и постсоветской Россией. Эпизоды террора, которые так и не были проработаны и осознаны как преступления, принимают новое обличье в российской повседневной жизни. Историческая память зоны советской и постсоветской тюремно-лагерной системы, которую путинизм поставил себе на службу, формирует постсоветскую моб-мемори и укрепляет память палачей. В отличие от нацистских лагерей, которые, как и сам нацизм, существовали в течение нескольких лет, советские лагеря возникли вместе с большевистским режимом. Они существуют и по сей день, хотя их теперь называют колониями. За 70 лет советской власти через них прошли в качестве заключенных или охранников миллионы человек. Зона была органической чертой советского социализма, даже после официального упразднения ГУЛАГа, и неотъемлемой частью жизненного опыта трех поколений советских и постсоветских людей. Как отмечает Хлевнюк, лагерная культура, разносимая миллионами бывших заключенных и охранников, распространилась по всей стране и затронула все советское общество. Лагеря точно отражали черты породившего их общества. Один и тот же подневольный труд, от которого старались отлынивать, одних и тех же тупых и преступных бюрократов, одну и ту же коррупцию, одно и то же злобное пренебрежение человеческой жизнью. Не случайно заключенные называли советскую жизнь за пределами лагеря «большой зоной». С момента создания ГУЛАГа большевики практиковали содержание политзаключенных вместе с закоренелыми уголовниками. Эта практика используется и в нынешней России. Советский режим считал уголовников социально близким элементом. Возможно, не в последнюю очередь потому, что и сами большевики изначально представляли собой полууголовную организацию, частично финансировавшуюся за счет экспроприации экспроприаторов, или, проще сказать, вооруженного грабежа. Тесные связи с преступным миром, власть террора и агрессивный империализм – вот главные черты, объединяющие путинизм с большевиками и советской властью. В советских лагерях профессиональным преступникам, приговоренным к тюремным срокам для перевоспитания, позволялось навязывать свои уголовные порядки остальным заключенным, тем самым помогая охране управлять лагерной системой. Политические заключенные занимали самый нижний этаж этого кастового общества. Незабываемое описание этого порядка вещей оставил Варлам Шаламов.
3: В этом аду только урки живут сравнительно хорошо, с ними считаются, их побаивается всемогущее начальство. Они всегда одеты, сыты, поддерживают друг друга. Интеллигент-заключенный подавлен лагерем. Все, что было дорогим, растоптано в прах. Цивилизация и культура слетают с человека в самый короткий срок, исчисляемый неделями. Аргумент спора – кулак, палка. Средство понуждения – приклад, зуботычина.
2: В течение советского века, как удачно назвал его Моше Левин, советская зона выработала свои собственные нормы отношений между людьми, руководствующиеся исключительно садизмом и культом силы. Даже после краха коммунистического строя постсоветские тюрьмы сохранили дух, пропитанный террором советской системы. Многие тюрьмы и лагеря продолжали работать в тех же местах без перерывов и уж точно без каких бы то ни было улучшений, как это описала в своей знаменитой монографии о ГУЛАГе Энн Эпплбаум. При Путине зона превратилась в господствующую матрицу социальных отношений, нормализовав псевдокастовую структуру общества. Анализируя черты сходства между зоной с ее похожей на мафиозную социальной организацией и раннефеодальными племенными структурами, выдающийся археолог Лев Клейн, описавший свой опыт узника совести в 1980 и 1981 годах, заключает – Эта лагерная воровская стихия оказала огромное воздействие на всю культуру нашей страны. Политические репрессии путинского режима, опасно соскальзывающего все ближе к тоталитаризму, реанимировали давнюю традицию государственного насилия. Искусственно выстроенная постсоветская моб-мемори поддерживает это социальное вырождение и способствует ему. В 2006 году, когда эта социально-культурная система только начинала складываться, я назвала ее готическим обществом. Масштаб постсоветского неравенства подозрительно напоминает

0: знает те утопические и антиутопические художественные произведения и неомедиевальные памфлеты, которые мы рассматривали в этой книге. Российские оппозиционные СМИ, политические аналитики и исследователи сходятся во мнении о том, что Россией управляют несколько семейств из ближнего окружения Путина, образующие мафиоподобную организацию, что порождает крайнее имущественное неравенство. Хотя отсутствие достоверной статистики чрезвычайно сильно затрудняет рассуждение о социальной структуре постсоветского общества. Кое-какую информацию о появляющихся практиках и общественных отношениях можно извлечь из сообщений в СМИ. По некоторым оценкам, большей частью национального богатства владеют от 1 до 3% населения. Для сравнения, в США аналогичный показатель составляет 42%. Усиление неравенства и укрепление диктатуры, обманувшие заветные надежды на посткоммунистический переход к демократии, приводит к проникновению в русский язык средневековой терминологии. Однако и это не означает, что в Россию вернулось средневековье. Более того, приложение средневековых концепций к постсоветским реалиям служит лишь историзацией и нормализацией усиливающегося социального неравенства, путинской автократии и политических репрессий. Например, термин «сословие», использующийся в официальных документах и процедурах, отражает то, насколько серьезно путинский режим воспринимает политический неомедиевализм как способ легитимизации социального неравенства и несправедливости. В нескольких судебных делах, о которых сообщали российские СМИ, полицию называли социальной группой или сословием. Путин назвал сословием российских бизнесменов, а бывший директор ФСБ Николай Патрушев, ныне секретарь Совета Безопасности, называл своих чекистов «новым дворянством». Шедшую в России перед войной борьбу за привилегии между ФСБ, полицией и армией, которую освещали, хоть и отрывочно, российские новостные издания, красноречиво называли столкновениями сословий. Газета «Ведомости» писала: «Обособление отдельных каст внутри правящего класса и его отделение от остального населения приближают и возвращают Россию к феодальным и советским порядкам». Разумеется, подельникам Путина приятнее считать себя феодальными сеньорами, чем обычными бандитами. Государственным чиновникам, по-видимому, нравится называться людьми государевыми. В то же время привлекательность неомедиевальных самоопределений для элиты отразилась в использовании средневекового слова «холоп», как называют себя теперь рядовые граждане. Обиходное употребление этого слова выражает, с одной стороны, ощущение социальной несправедливости и отсутствие равенства перед законом, очень сильное в постсоветской действительности. С другой стороны, оно свидетельствует о распространенности пренебрежительного отношения к тем, кого считают низами общества. Российская позиция по отношению к рабству претерпела значительную трансформацию – от признания рабства и крепостной зависимости социальным злом до терпимого и даже одобрительного отношения к ним.
1: В книге «Террор и память» Дина Хапаева напоминает о том, как зарождалось увлечение средневековьем.
2: К сожалению, это явление абсолютно международное. Ни до чего они сами не додумались. Неомедиевализм, то есть колоссальная популярность всего, что связано со средними веками, на Западе возникает примерно в 90-е годы. Возникает она благодаря двум причинам. Первая и главная самая причина – это кризис демократии, который именно в конце 90-х годов начинает очень сильно давать о себе знать. Под кризисом демократии, то, что я конкретно имею в виду, это не то, что распадаются демократические институты. Я не имею в виду, что демократия обречена. Нет. Люди перестают верить в ценность демократии. Вот что происходит. Мы сейчас живем на, в общем, вполне значительном пике этого кризиса, к сожалению.
1: Разочарование в демократии вызывает желание отыскать утраченный Эдем в далеком прошлом.
2: В глобальном вот таком масштабе появилось представление о том, что, ну, если время не течет вперед, если в будущем нас ждет катастрофа, то, ну да, надо посмотреть назад и вообще постараться туда вернуться, в это милое, очаровательное средневековое прошлое. И, конечно, это связано отчасти с кризисом демократии, потому что начался поиск альтернативной модели. И до демократии что у нас было? У нас было средневековье. Начинается идеализация средневековья. Есть еще один момент. У меня как бы есть второе направление моих, так сказать, исследований, которые связаны с насилием в популярной культуре. И вот это вот вторая часть этой составляющей. Потому что одновременно 80-е, 90-е годы очень сильно возникает культ насилия.

0: популярной культуре в западной, и я это отвязываю с вот этой вот тоталитарной вселенной, в значительной степени потому, что целый ряд философских и эстетических направлений, ну, для философии это будет то, что в Америке называют «French theory», это французская теория, объединяет целый ряд направлений: структурализм, постструктурализм, деконструкцию и франкфуртская школа, с другой стороны. Они вместе стали говорить о смерти человека. Разочарование в гуманизм коренилось в этой концентрационной вселенной, что если люди способны на такое, ну какого черта иметь с ними дело? К несчастью, оказалось так, что Аушвиц для западных людей, ну для нас ГУЛАГ, конечно, хотя ГУЛАГ оказался гораздо более для нас опосредованным, но Аушвиц просто дал представление о том, что можно делать с людьми. То есть, чего нельзя делать с людьми, но что с ними делали? Я думаю, что, с одной стороны, импульс садизма, который оттуда пошел, а также, как у Сталина, после победы над нацистской Германией пошел импульс антисемитизма. А здесь, с одной стороны, вот этот импульс садизма, а с другой стороны, на философском таком эстетическом уровне отрицание человека как ценности. Мои коллеги, особенно коллеги-медиевисты, мне постоянно возражают, что ну как же так, ведь вот именно в средние века, благодаря христианству, складывается образ человека, который, значит, представляет собой ценность и так далее. Ну, это только одна сторона средневековья. То, что берут из этого образа средневековья, они называют это «the new dark age». То есть все, что просветители в средневековье отворачивались от этого с отвращением, пытки, унижение человека, к человеку как к червю земному, который там никакой ценности по сравнению с высокими религиозными идеалами и является инструментом для достижения не пойми чего. Все вот это и пытки в особенности, средневековые пытки. Мрачная сторона средневековья, она стала удивительно привлекательной в этой связи, вот на этом именно философском и эстетическом фоне. И вот эти два глобальных процесса, которые до сих пор на Западе, они не превращаются в политические проекты в значительной степени.
1: А начиналось все с романтической фантазии писателя Хораса Уолпола.
0: Если мы посмотрим на историю того, ну, то, что тогда называли медиевализмом, как он появился, ведь он рождается в Англии, мы точно знаем дату, в 1764 году. Уолпол пишет «Замок Отранто». Это первый готический роман. И одновременно он, поскольку он лорд, и денег у него немерено, он строит себе на так называемом Strawberry Hill замок. С нуля строит, ничего там не перестраивает, с нуля строит замок, который должен выглядеть так, как по его представлению выглядели средневековые замки. Наполняет его всякой утварью, которая только что свеже для него изготовлена. Чистая его фантазия о том, какое оно должно быть.
1: Дорогу от романтического поместья графа Уолпола до московских кино- и телестудий оказалась весьма извилистой. Дина Хапаева подсчитала, что за 20 путинских лет было создано более 130 фильмов и телесериалов, так или иначе представляющих российские средние века в положительном свете.
0: Я думаю, что когда 20 лет простые люди, которые не обременены никакой суперкритической культурой, когда они на протяжении 20 лет включают телевизор и видят пропаганду неомедиевального общества, пропаганду Ивана Грозного, когда им объясняют, ну, слушайте, вот то, что вам в школе говорили, это вообще фуфло, ерунда это все, да? На самом деле Грозный был отличный, святой, верующий царь, который просто хотел, чтобы Россия была империей, сильной державой. Но самое главное не это. Самое главное состоит в том, что им пытаются такого нарратива, то есть он существует, но до рядового зрителя телевизора его доносят в виде образов. Бесконечные фильмы, которые спонсированы. Я сделала базу данных этих фильмов. Там получается, что они получали раз в две недели неомедиевальный контент. Это не просто контрпропаганда. Это то, что называется политикой памяти.

0: То есть каждый русский человек, и не русский, каждый житель этой самой чудесной родины знает слово «опричнина». Благодаря тому, что это знание уже у людей есть, у них есть какие-то смутные представления о том, что вот это было с нами. Тот самый факт, что в сознании это присутствует, позволяет этой памятью манипулировать. Одна из главных целей моей книги было показать, что эта политика памяти была абсолютно целенаправленной. Потому что там в западных новостях у нас, вот поставили памятник Ивану Кузьмину, вот еще там что-то сделали такое, ха-ха-ха. Я видела свою задачу в том, чтобы показать, что на протяжении 20 лет была абсолютно целенаправленная кремлевскими вот этими вот соратниками. И что вот этот процесс на протяжении 20 лет наполнял идею Ивана Грозного, опричнины, как бы смещал представление о том, как это явление люди помнят.
1: На «Волнах свободы» вы слушали выпуск программы «Культурный дневник». Историк Дина Хапаева рассказывала о своей вышедшей во Франции книге «Террор и память. Опричнины и сталинизм в путинской исторической политике». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
2: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
3: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
4: Очень осторожно.
5: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
6: Я не употребляю информацию.
7: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
8: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
9: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
11: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
11: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня вторник, 9 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. ВСУ нанесли удар по мосту, соединяющему аннексированный Крым с оккупированной частью Херсонской области. В Балашихе в результате подрыва автомобиля погиб один человек. Предположительно, это генерал-лейтенант армии России. Израиль после требования Дональда Трампа согласился временно не обстреливать Иран. Также сегодня.
1: На стене дома завис неразорванный российский дрон «Молния».
0: Херсон под постоянными атаками российских FPV-дронов. Репортаж

0: фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка. Мост в районе поселка Чингар, соединяющий оккупированную часть Херсонской области с аннексированным Крымом, вчера был вновь поврежден в результате удара украинских беспилотников. Движение по мосту перекрыто. Назначенный Россией глава оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на подлете к мосту были сбиты более 20 БПЛА. Мост через Чингарский пролив считается одним из ключевых сухопутных маршрутов в Крым, в том числе для снабжения российской армии. В конце мая Главное разведывательное управление Министерства обороны Украины сообщало, что участки трассы между оккупированными Бердянском, Мелитополем и Джанкоем находятся под огневым контролем операторов украинской военной разведки. Удары украинских беспилотников привели к дефициту топлива в Крыму. В магазинах начинает ощущаться нехватка некоторых видов продуктов, на которые возник ажиотажный спрос, и товаров первой необходимости. Из-за ударов по железнодорожной инфраструктуре задерживается прибытие поездов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вчера провел параллель между отсутствием бензина на заправках в Крыму и ажиотажем с исчезновением гречки в Москве в прошлые годы. Давайте вспомним, как пару лет назад в Москве и других крупных городах нашей страны скупали гречку, в то время как никакого дефицита гречки не было. Вот иногда подобные эмоциональные действия и приводят к искусственным ситуациям, сказал Песков. А вот что о целях очередного удара по Чингарскому мосту говорит независимый военный эксперт Юрий Федоров.
1: Цель достаточно простая, как мне кажется, показать всем, в том числе и московским деятелям, что блокада Крыма вполне возможна. Ну, для начала топливной блокады Крыма. Известно, что в Крыму дефицит топлива, и люди, в общем, недовольны. Ну, это можно понять, потому что ездили на автомашинах, а теперь, значит, автомашину нужно ставить на прикол. Конечно, все будут недовольны. Особенно недовольны будут те российские туристы, которые с дуру поехали отдыхать в Крым, и теперь не очень понятно, как они оттуда будут выбираться. Топлива нет, значит, нужно добираться правдами и неправдами, его получать, добираться до большой земли, значит, ну, куда-то, видимо, либо уже через Керчь на Таманский полуостров, либо через Перекоп и Армянск куда-то в Херсонскую область, но там тоже вполне возможно, что с топливом отнюдь не блестящая ситуация. Это, естественно, вызывает массу вопросов российской верхушки, и, я думаю, не только верхушки, но и среди обычного, так сказать, у обычного обывателя. Но как же так возможно? Мы же вот уже почти победили, мы вот слушаем Путина, Путин говорит, что все хорошо, все в порядке, а тут вот, видите, какие-то такие неурядицы происходят. Но это все, конечно, нервирует Кремль, тут слов нет.
0: Мнение независимого военного эксперта Юрия Федорова. Время свободы. В подмосковном городе Балашиха в микрорайоне Авиаторов сегодня примерно в половине шестого утра при подрыве автомобиля марки BMW X3 погиб один человек, находившийся за рулем, сообщил Следственный комитет. Согласно этому сообщению, в автомобиль было заложено взрывное устройство. Оно сработало после пуска двигателя и начала движения. Очевидцы взрыва пытались помочь водителю, но он скончался на месте. Вот что в интервью телеграм-каналу «Шот» рассказал один из очевидцев. Он был представлен как Гусейн.
2: Остановил машину, выбежал. Огнетушитель достал, побежал от водительской двери, потушил. Ну, что-то огонь поменьше сделал, открыл дверь, вытащил водителя на метров 10, оттащил. После того, как вытащил, второй взрыв был вот такой небольшой, но нормальный.
0: Свидетель взрыва автомобиля также добавил, что раненый хрипел, но ничего сказать не смог. Личность погибшего сегодня человека к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» официально не называлась, однако несколько телеграм-каналов сообщили, что это предположительно 62-летний генерал-лейтенант армии России. Как отмечает издание агентства, дом, рядом с которым произошел взрыв, находится всего в 350 метрах от дома, где была подорвана машина генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, заместителя начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России. Это произошло в апреле прошлого года. Москалик в результате взрыва скончался на месте. Вы слушаете «Время свободы». Российские войска в ночь

На вторник атаковали Харьковскую область дронами и ракетами. В Чугуеве погибли не менее 3 человек, еще 3 ранены. В Харькове при обстреле пострадали 15 человек, в том числе 2 детей. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о массированном ударе по

0: Он репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка.
1: Это прибережные районы Херсона. Они считаются самыми такими опасными. И местные рассказывают, что российская армия с недавних пор начала использовать тут новую тактику. Они просто выжигают высотную застройку города.
2: В этом доме погиб один человек. К сожженной квартире приезжают Оля и Сергей с дочерью. Здесь до сих пор много детей.
3: Сначала вот туда наверх были, а потом они начали стрелять, куда попало.
4: Именно расстреливать.
2: Да. Одежда, которая чудом не сгорела, обувь, тапочки. Все это пара теперь пытается вывести из квартиры. Дроны российской армии залетают в Херсон партиями по 10-15 штук. Каждую атаку нужно пережидать.
5: Просто чтобы вы понимали, какая ситуация тут с дронами. Вот на стене дома завис неразорванный российский дрон «Молния».
2: С видом на застрявший дрон режут фанеру для разбитых окон коммунальщики.
6: Ну да, все делать.
7: Дело привычки уже.
8: Вон деревья нас спасают.
2: Вы по деревьям это сбили?
8: Да.
2: Это сбивает?
8: Это сбивает. Это он где-то летит и где-то
2: сбивает. Нам нужно сейчас прерваться.
8: Ну, не надо.
2: Ты еще далеко, не слышно звука, да?
8: Мы когда уже, он уже рядом, когда слышно, когда он жужжит, когда он идет на посадку, у него меняется звук. Все идет только на ухудшение ситуации.
6: А, ну, удачи вам.
8: Ничего хорошего не предвидится. Пока у нас через речку наши соседи.
2: Херсон традиционно разделен зонами. Красная, желтая и самая безопасная – это зеленая зона. Так вот, тенденция последних недель в том, что даже в ранее относительно безопасных районах становится очень громко.
9: Это была, можно сказать, молния. Молния, потому что как раз весь взрыв произошел вот на вот этой груши. Газовую плиту всю раскуролесили. Вот холодильник повылетал, все его раскубашило.
2: Жанна живет в районе, куда раньше эвакуировались жители Херсонского побережья. Здесь до сих пор работают супермаркеты, шумят базары, с недавних пор шумят и дроны.
9: Тут так гудят вот эти дроны, как будто это такое впечатление, знаете, как вот, знаете, как вот рой комаров. 6 мая было 950 дронов на Херсон, а вот уже вот это вот на этой неделе уже было 990 дронов. Представьте, в Херсон запускает это сколько. Это когда говорят, на территорию Украины полетело 650 дронов, и наши силы ЗСУ их сбили. Понимаете, это ничего. Да. А то, что на Херсон уже летит по 1000 дронов на один город Херсон.
2: Тем не менее, Жанна восстанавливает дом.
9: Меня запугать, наверное, невозможно, потому что я родилась в этом городе.
2: Даже в прибрежных районах города до сих пор остается много людей. Ходят под деревьями, сидят на лавочках, а в сожженных квартирах закрывают окна фанерой и меняют замки на дверях.
10: Ну, конечно, закрывать же нужно. Пока до ремонта еще дело не...
2: Вы думаете, дойдет дело до ремонта?
10: Это уже не от меня зависит. Думаю, верю, да, верю. Ну, а что же остается нам делать? Верить и ждать.
2: Именно поэтому Херсон активно закрывается антидроновыми сетями. Это просто километры антидроновых таких туннелей по всему городу. В основном ими закрывают основные автомагистрали города. На небольших же улочках приходится прятаться под кронами деревьев.
0: Из Херсона передавал фронтовой корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко. Между тем, на очередном заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя потребовал от руководства ООН осудить, как он заявил, военные преступления, совершенные Украиной в Старобельске, в Луганской области, где было обстреляно здание колледжа, и в Енакиево, в Донецкой области, где удару беспилотника подвергся пассажирский автобус. Небензя также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нежелании вести мирные переговоры, вспомнив при этом недавнее письмо Зеленского президенту России Владимиру Путину с предложением лично встретиться и обсудить пути окончания войны.
11: Требуем от Генерального секретаря ООН решительного осуждения преступлений, совершенных боевиками режима Зеленского против мирных граждан в Старобельске и Енакиево. Замалчивание, словесная эквилибристика и уход от прямой оценки преступлений ВСУ равносильны поощрению политики террора против гражданских лиц. Не можем не прокомментировать так называемое открытое письмо Зеленского президенту России Путину, которая является отнюдь не мирной инициативой, а неуклюжей провокацией, призванной закамуфлировать предпринимаемые Киевом отчаянные попытки сорвать любые переговоры по поиску путей урегулирования конфликта. Под видом призыва к диалогу и рассчитывая

0: получить нужный ему медийный эффект, Зеленский лишь повторяет старые угрозы и пропагандистские клише. Такие недобросовестные маневры, да к тому же откровенно сшитые белыми нитками, не только не приближают мир, но лишь подтверждают недоговороспособность окопавшейся в Киеве ненацистской шайки.
1: Это был постпред России в ООН Василий Небензи. Отвечая Небензи, представитель Украины Андрей Мельник заявил, что независимых объективных данных о случившемся в Старобельске и Енакиево нет, и что обвинения в адрес Украины беспочвены. Мельник также напомнил, что мощь российских ударов по украинской гражданской инфраструктуре и мирным жителям с каждым месяцем усиливается, и призвал страны международного сообщества действовать вместе, чтобы остановить российскую агрессию. Мельник также обратился к союзникам Украины с просьбой срочно и многократно увеличить поставки средств ПВО для защиты от атак российских ракет и беспилотников. С начала июня жестокость российских атак на мирное население вновь установила новый мрачный рекорд по числу жертв и разрушений. В ночь с 1 на 2 июня Российская Федерация провела одну из самых масштабных и разрушительных комбинированных воздушных атак против Украины с начала полномасштабного вторжения. Всего было задействовано 729 боевых средств, в том числе 656 беспилотных летательных аппаратов и 73 ракеты. Среди них 33 баллистические ракеты «Искандер-М», 27 крылатых ракет, 5 ракет «Калибр» и 8 гиперзвуковых ракет «Циркон», самых смертоносных. Масштаб и состав этого удара указывают на преднамеренную попытку подавить противовоздушную оборону Украины и нанести городским районам максимальный ущерб. Основным направлением атаки снова стал Киев, который пострадал от наиболее тяжелых последствий за последние годы. В столице погибли по меньшей мере 7 человек, около 80 получили ранения, в том числе дети. Украина призывает наших партнеров увеличить поддержку, особенно в области противовоздушной обороны, как минимум в 10, а лучше в 20 раз. Наиболее эффективный способ защиты невинных жизней сегодня – это обеспечение Украины достаточными возможностями перехватывать ракеты и беспилотники, которые Россия запускает против наших городов. Сегодня, а не завтра, не в следующем месяце, не в следующем году. Это был представитель Украины в Совете Безопасности ООН Андрей Мельник. Президент Украины Владимир Зеленский, как я уже рассказывал, в воскресенье и в понедельник встречался в Лондоне с премьером Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. По итогам этой встречи было принято совместное заявление с призывом к России остановить боевые действия на нынешней линии боевого соприкосновения и начать мирные переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя это заявление, дал понять, что Россия начинать переговоры с участием европейских стран не намерена.
2: Британия, Франция и Германия вместе с Зеленским подписали некий документ о стратегической поддержке этого режима, о подготовке к развертыванию стабилизационных сил, ну, иными словами, оккупационных сил на том, что останется от Украины после конфликта, договоренность о том, что Украине будут поставляться дополнительные дальнобойные вооружения для того, чтобы бить по российской территории, в том числе бить вглубь российской территории. Я не знаю, как на этом фоне можно о каких-то переговорах говорить. Наверное, всем надо серьезно отнестись к тому, что сказал президент Путин, отвечая на вопросы в ходе Петербургского международного экономического форума. Сейчас все зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте.
1: Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Владимир Зеленский вчера сообщил о, цитата, «очень позитивном разговоре» со спецпредставителями президента США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. По словам Зеленского, он проинформировал Уиткофа и Кушнера об имеющихся у Киева данных о том, на что, цитата, «настроены в Москве». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в Москве всегда будут рады принять американскую делегацию и что в Кремле знают о контактах Уиткофа и Кушнера с украинской стороной. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 9 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский.

0: Президент США Дональд Трамп заявил, что предупредил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху о возможных последствиях дальнейшей эскалации конфликта с Ираном. Я сказал ему: «Биби, ты должен быть очень осторожен в своих действиях, потому что очень скоро можешь остаться один на один против Ирана», рассказал Трамп, по словам президента США, во время телефонного разговора, состоявшегося 7 июня. Он просил Нетаньяху не отвечать на ракетные удары Ирана. Позже, как утверждает Трамп, израильская сторона уведомила Вашингтон о готовящейся ответной операции против Ирана, но уже на позднем этапе. А как сообщает BBC, Трамп позвонил Нетаньяху, когда израильские ракеты уже были запущены в сторону Ирана. Вот как разногласия между Израилем и США, стремящимися как можно скорее достигнуть мирного соглашения с Ираном, прокомментировал американский вице-президент Джей Ди Венс.
1: Послушайте, у Израиля и США, безусловно, много общих интересов. Однако существуют и вопросы, по которым наши интересы расходятся. Президент здесь предельно ясно обозначил позицию. У Израиля есть свои цели, но главная цель Соединенных Штатов в отношении Ирана заключается в том, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Благодаря событиям последних месяцев и, если смотреть шире, последних полутора лет, нам удалось создать условия, при которых, как считает президент, и я думаю, что он прав, можно добиться долгосрочного урегулирования иранской ядерной проблемы. Израилю это может нравиться или не нравиться, но мы убеждены, что такой подход отвечает интересам Соединенных Штатов Америки. Поэтому мы продолжим двигаться в этом направлении, поскольку именно для этого президент был избран американским народом. Именно так мы должны действовать, чтобы надлежащим образом служить интересам граждан США.
0: Это был американский вице-президент Джей Ди Венс, фрагмент его интервью телеканалу Fox News. А Беньямин Нетаньяху выступил со специальным обращением, в котором подтвердил, что Израиль не будет наносить удары по Ирану, по крайней мере, в течение ближайшей недели, если Иран тоже полностью откажется от ударов по Израилю. При этом Нетаньяху твердо заявил, что Израиль ответит, если Иран нарушит эту договоренность. Ситуацию, при которой Израиль подвергается обстрелам из Ирана или из Ливана и не отвечает на них, премьер Израиля назвал абсолютно неприемлемой.
2: Иран и Хизбалла хороши мейпам?
0: Иран и Хизбалла слабы, как никогда, мы сильны, как никогда, но наша борьба с ними пока не завершена. За последние 24 часа Иран и Хизбалла попытались навязать нам новую реальность, и эта реальность, на мой взгляд, недопустима и неприемлема. Они думали, что могут стрелять по Израилю с ливанской и иранской территории, и что мы не будем действовать в ответ. Такого никогда не происходило и не произойдет. Не при мне. Как я это делал на протяжении десятилетий, я твердо отстаиваю наше право действовать против нашего врага. Мы поступили так же и сейчас. После того, как Хизбалла обстреляла наши территории, я поручил Цахал нанести удары по террористическим целям в Бейруте и уничтожить там боевиков Хизбаллы. Мы это сделали. После того, как Иран атаковал Израиль, я дал указание атаковать военные и экономические объекты по всему Ирану, и мы это тоже сделали. Сейчас боевые действия на этом фронте остановлены, потому что после того, как мы ударили по террористическому режиму в Тегеране, он прекратил нападать на нас. Если террористический режим совершит ошибку и снова на нас нападет, мы ответим силой. Это был фрагмент обращения премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Дональд Трамп же вновь заявил, что надеется, что новой эскалации войны удастся избежать, и что соглашение с Ираном, исключающее продолжение иранской ядерной программы в военных целях, вскоре будет заключено.
3: Они обменялись ударами и теперь через меня договорились остановиться. Мы находимся на завершающем этапе заключения очень хорошей сделки, которая ни в коем случае не допустит ядерного оружия и так далее. И пролив откроется немедленно. Он откроется сразу после подписания, что может произойти через 2-3 дня. Мы очень близки к заключению очень хорошей, сильной и мощной сделки. Если мы начнем бомбить, что мы можем сделать очень легко, если захотим, мы потратим еще 2-3 недели на бомбардировки, и у них ничего не останется. Но пролив будет закрыт месяцами. Если мы будем бомбить, как вы понимаете, погибнет много людей. Это нужно кому-то? Мне нет. У нас будет подписанный документ, который будет даже мощнее, чем бомбардировка.
0: Это был президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. И последняя тема.

0: Председатель КНР Си Цзиньпин завершил свой первый за 7 лет визит в Северную Корею. Визит состоялся на фоне резкого укрепления в последнее время военных, экономических и политических связей Пхеньяна с Россией, что приносит северокорейскому режиму немало выгод. Си Цзиньпину был устроен роскошный прием, его приветствовали сотни тысяч людей на улицах и в залах заседаний. Были вывешены огромные портреты китайского лидера, приветственные надписи на китайском языке. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Пхеньян я обсуждаю с китаистом Алексеем Чагодаевым. Почему Ким Чен Ын наверняка был очень рад принимать председателя КНР, это, в общем-то, более или менее понятно. На ваш взгляд, зачем Си Цзиньпину понадобилось ехать в Пхеньян впервые за 7 лет?
1: Да, действительно, это очень важный момент. Формально повод есть, и он достаточно валидный, давайте скажем так, чтобы у нас не было никаких теорий заговора. Это 65-летие подписания договора о добрососедстве, поэтому мы понимали, что Си Цзиньпин так или иначе в этом году поедет в КНДР. Плюс мы видели, как за несколько недель до этого китайские чиновники уже летали в КНДР, и до этого министр иностранных дел господин Ван И также летал в КНДР. То есть мы видели, что подготовка ведется, и мы понимали, что Си Цзиньпин действительно отправится в КНДР. Почему так долго не ехал? Мы все уже забыли о ковиде, но был ковид, были ковидные ограничения как внутри Китая, так и внутри КНДР. Были очень серьезные ограничения. Потом фокус был смещен на внутреннюю политику, было действительно не до того. И вот теперь действительно тайминг очень удачно совпал после визита Владимира Путина в Китай, после визита Дональда Трампа в Китай. Я думаю, Си Цзиньпин решил, что это действительно удачный тайминг, удачный момент, чтобы убить несколько зайцев вот одним визитом. Продемонстрировать внешней аудитории, что у КНДР есть большой брат, большой покровитель, большой партнер Китай, и позиция Китая имеет значение. Продемонстрировать важные идеологические связи между партией коммунистической Китая и трудовой партией Кореи. И в том числе поговорить с Северной Кореей уже, возможно, напрямую, какие у них возможны проекты в рамках экономического, торгового и военного сотрудничества.
0: Интересно, а как в Китае воспринимают нынешнее укрепление связей между КНДР и Россией? Вы упомянули о том, что Си Цзиньпин приехал в Пхеньян вскоре после визита Владимира Путина, после вот этих встреч на высшем уровне. А как вы считаете, насколько важное место вот это сотрудничество заняло в переговорах Си Цзиньпина и Ким Чен Ына?
1: Об этом действительно говорят, но в рамках расширения инфраструктурных проектов. Когда мы говорим о политике и о политическом взаимодействии, здесь никакого тройственного союза не может быть, потому что у Кореи, у Китая и у России абсолютно разные внешнеполитические цели. Здесь не очень понятно, что три страны, что три политических режима авторитарных могут вместе делать. В экономическом плане тоже не очень понятно, потому что у России и КНДР свои экономические взаимоотношения, у России и Китая свои экономические взаимоотношения, и эти связи тоже не бьются. При этом там не нужно все-таки забывать о том, что 98 примерно процентов северокорейского экспорта и импорта, всего товарооборота – это Китай. В худшие годы 95%. То есть Россия там важного места все-таки не занимает. То есть это, да, диверсификация корейского экспорта и импорта, но не нужно заблуждаться, там нет разбивки, допустим, Китай 50%, Россия 40%. Нет, такого нет и близко. Возможно, проект, который мог бы обсуждаться, это специальная экономическая зона, это раньше называлось, но теперь это просто вот проект по реке Туманная, Туманган, потому что Китаю хотелось бы получить доступ к реке Туманной для того, чтобы был прямой доступ к Японскому морю. Сейчас, вот, кстати, в июне Россия и КНДР должны открыть автодорогу через реку Туманную. Но вот это тот проект, который мог бы быть интересен трем странам. Интересен ли он КНДР и России? Здесь тоже большой момент, потому что они, я думаю, справедливо боятся экспансии Китая дальнейшей. Возможно, поэтому проект так и не развивается на протяжении последних нескольких десятилетий.
0: Вы наверняка видели видеокадры приема Си Цзиньпина в Пхеньяне, как его приветствовали тысячи людей с флагами, дети, портреты огромные, надписи на китайском языке. Как вы считаете, это производит впечатление на нынешнего китайского лидера? Я имею в виду вот именно председателя КНР. Насколько ему приятно, что его вот так принимают?
1: Я думаю, здесь действительно важно подчеркнуть, что в первую очередь это встреча двух партнеров по идеологии. То есть если вы откроете пресс-релизы с китайской стороны, пресс-релизы с северокорейской стороны, там будет написано, встретились секретарь ЦК КПК, либо КПК просто Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин, запятая, председатель КНР. И то же самое для Ким Чен Ына. То есть сначала это руководитель партии, запятая, потом уже глава государства. То есть встретились два представителя одной идеологии, две родственные партии их руководителей. То есть вот это очень подчеркивается в китайском контексте. А что касается церемониала, я думаю, здесь все должно было, давно было согласовано. У северокорейцев не так много государственных визитов извне, чтобы мы могли это сравнивать с какими-то другими визитами. Ну вот, да, был Владимир Путин не так давно, но тем не менее это можно сравнивать, да. Но здесь, я думаю, на Си Цзиньпин это, конечно, не производит никакого впечатления. Он давно к этому привык. Он много путешествует по миру, сейчас, конечно, меньше. Но он требует, я думаю, этого уровня, который был продемонстрирован в Северной Корее. Это вот те самые китайские церемонии, которые должны быть, потому что иначе это заметят. Здесь северокорейская сторона проявила свою лучшую сторону с точки зрения церемониала. Все улыбались, все были счастливы, были лошади белые, все было хорошо.
0: Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Северную Корею мы обсуждали с китаистом Алексеем Чагодаевым. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Говорит «Радио Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
4: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Возвращается ли Средневековье, мир бесправия, пыток, рабства и самоуправства феодалов? Этот вопрос висит в воздухе, и на днях я видел, как отвечает на него знаменитый бельгийский художник и режиссер Ян Фабр. Он сделал обновленную версию своего нашумевшего в начале века спектакля «Я – кровь». Актеры на сцене постоянно напоминают о том, что в 2024 году мы вернулись во времена Брейгеля и Босха, эпоху суеверий и безграничной жестокости. Идею о возвращении в новое Средневековье несложно подтвердить примерами из российской действительности. Во Франции в издательстве «Сорбонна» в коллекции «Томас Дат» выходит книга историка и социолога Дины Хапаевой «Террор и память. Опричненный сталинизм в путинской исторической политике». Эта книга о том, как прославление Ивана Грозного и сталинизма используется кремлевским режимом для обоснования новых политических репрессий и имперского реваншизма. Российские власти целенаправленно прививают обществу особое восприятие истории, основанное на памяти палачей, которое принижает масштаб репрессий и страдания жертв, одобряет и оправдывает зверства прошлого, считает Дина Хапаева. При этом неожиданно востребованными оказываются персонажи именно средневековой российской истории — Иван Грозный и его опричники.

0: Этот курс на Средневековье используется пропагандой для легитимизации представлений о нормальности террора как метода правления. Дина Хапаева рассказала «Радио Свобода», что при этом не считает верной идею о том, что Средневековье повторяется.
1: Меня очень давно интересовали, как используются неомедиевальные готические аллюзии в путинской пропаганде. В 2007 году у меня вышла книжка, которая называлась «Готическое общество. Морфология кошмара», в которой я обращала внимание на то, какие уродливые черты, напоминающие средние века, как они появляются именно такие готические, потому что мне глубоко чужда идея о том, что Средневековье повторяется. Эта идея дорога многим коллегам, которые пишут о том, что Россия не приемлет модерность или что Средневековье вот возвращается в Россию. Мне все эти идеи кажутся глубоко странными. Да? Пока историческая эпоха не может повториться. Как Гераклит говорил, в одну и ту же воду нельзя войти два раза. Вот воду истории повернуть вспять невозможно. Мы просто называем средневековыми те уродливые черты современности, которые радикально противоречат тому, как мы привыкли себе представлять демократическое общество. Но ситуация, в которой мы говорим, что да, это средние века, да, Россия возвращается в средние века, любимая, кстати говоря, идея Дудина, Коровьева, Проханова. Они бы все желали бы и мечтали бы вернуться, и хотят, и считают, что это главный проект для России – это вернуться в ее же собственные средние века. Это абсолютная идея абсурдная. Она абсурдна потому, что нет никакой возможности повторить то, что было в Средневековье, даже если бы они приложили там вместе с Путиным к этому огромные усилия. На самом деле то, что происходит, это с помощью образа Средневековья, с помощью вот этой идеи, что да, мы опять вернулись в Средневековье, происходит оправдание того страшного социального неравенства и рабства, которые играют такую огромную роль в современной российской социальной структуре. Экономическое неравенство, социальное неравенство, рабство, которое существует в путинской России, вот чтобы их оправдать, чтобы создать какую-то рамку, которая бы их оправдывала, вот они придумывают эти средневековые аллюзии.
0: Идеологи из Борского клуба считают опричнину бесценным национальным опытом и уроком истории, который следует усвоить современным политикам. Идея сплочения вокруг самодержца ради спасения истинной православной веры и России от Антихриста занимает в их мышлении такое же основополагающее место, как и в доктрине «Цари Божия». Их проекты объединяют уверенность в позитивной роли террора. По мнению Дугина, опричнина есть вечный и всегда присутствующий в русском сознании архетип, который может быть активирован в поворотные моменты русской истории, напоминает Дина Хапаева. Какую задачу ставят перед собой те, кто воспевает времена опричнины?
1: Задача двойная, то есть тройственная. С одной стороны, оправдать то, что существует сейчас, вот это колоссальное, жуткое неравенство имущественное, социальное, которое есть. С другой стороны, и складывающуюся, так вот подспудно формирующуюся структуру, которая глубоко не соответствует, опять же, демократическому обществу. Когда вот человек, который принадлежит какому-то социальному слою, не имеет права на юридическую защиту в нужном объеме, не имеет права на какие-то материальные блага в этом обществе. Но есть еще два элемента, которые страшно важны. Первый элемент – это империя. Потому что какие бы ни были, значит, все эти, весь этот Петербургский клуб теоретиками замечательными, они, тем не менее, очень хорошо понимают, что демократическая Россия и идеи империи плохо уживаются вместе. Они бы хотели изменить социальную структуру для того, чтобы добиться восстановления империи. Ну и, так сказать, пойти в завоевание дальше. И это вторая, как бы, часть вот этой вот три единой задачи. Оправдать социальное неравенство имущественное, воссоздать империю. Но есть еще и третья задача. Это третья задача – это легитимизация террора. Почему террор необходим? Террор необходим, потому что общество, которое они себе представляют, вот эту социальную структуру, она не может держаться ни на чем, кроме террора. Почему им так нравится и опричнина, почему они Ивана все дусуют? Потому что идея террора – это то, как наши предки правили. И Иван, и Сталин – это два исторических примера, с помощью которых они гражданам объясняют. Смотрите, вот великая была держава, да, тот империю начинал строить, этот второй, значит, ее уже таки построил, восстановил. И вот для того, чтобы империю восстановить, общество должно быть сословным и управляться террористическими методами. То есть государственный террор – это то, без чего вот эта конструкция не работает. Они это прекрасно понимают, но не говорят.
0: Послушаем отрывок из книги Дины Хапаевой «Террор и память. Опричнины и сталинизм в путинской исторической политике».
2: Путинизм – это режим нового типа. Попытки проецировать на него старые модели, например, фашизм или советский коммунизм, могут только помешать нам понять его суть. В путинизме нет социалистических аспектов советского режима, его эгалитарных догм, патриархального государства и идеологии, ориентированной на будущее. Единственный проект будущего, который Кремль предлагает России, это реконструкция империи и возвращение в средневековое прошлое. Исследователи спорят о том, можно ли считать путинизм специфической формой фашизма. Трудно отрицать, что между ними есть некоторые черты сходства, в том числе культ вождя, культ силы, агрессивная внешняя политика, государственный террор, гностические верования и ностальгия по средним векам. Как мы уже видели, некоторые из кремлевских идеологов испытывают нескрываемую тягу к фашизму. Желание назвать путинизм фашизмом, разумеется, можно понять, поскольку те, кто поддерживает эту точку зрения, хотят, чтобы путинизм признали преступным режимом. Хотя преступность путинизма трудно отрицать. Фашизм – не единственный преступный режим в истории. Один из современных примеров такого рода дает ИГИЛ. Причем у путинизма и ИГИЛ тоже есть много общего. Например, в российское законодательство постепенно проникает страстное стремление ультраправых подчинить нормы повседневной жизни средневековому домострою. В 2017 году Путин утвердил законодательную поправку о декриминализации некоторых видов домашнего насилия. Другая черта сходства – усиление роли политического православия в общественной жизни и репрессиях против сообщества ЛГБТ. Группа «Вагнер», детище путинизма, возможно, подражала ИГИЛ, когда выпустила неподтвержденную видеозапись казни захваченного в плен предателя Евгения Нужина, которому размозжили голову кувалдой. Жуткое напоминание о публичных казнях с использованием бензопилы, которая устраивала ИГИЛ. Однако у путинизма есть важные черты, отличающие его от фашизма. При всей своей ностальгии по средневековью фашизм содержал модернистскую составляющую и предлагал проект будущего, стремясь, как и коммунизм, создать чудовищное общество нового типа. У национал-социализма тоже была своеобразная социалистическая составляющая. Его российская теория обещала пангерманское благоденствие, к которому предполагалось прийти через завоевание всего мира, уничтожение евреев и цыган и порабощение славянских народов. Фашисты в большинстве своем считали себя атеистами и не были склонны к религиозному мессианству. Хотя Муссолини поддерживал хорошие отношения с римско-католической церковью. У Тысячелетнего рейха не было никакой мессианской атрибутики. Для Кремля же, напротив, имеет большое значение православное мессианство, и в его политике памяти русская православная церковь и ее секты играют жизненно важную роль. Еще в меньшей степени можно считать путинизм повторением средних веков или возвратом к средневековой структуре общества, независимо от того, служит ли политический неомедиевализм Кремлю для манипулирования общественностью, или же кремлевские идеологи искренне верят в собственную пропаганду и хотят вернуться в средневековую Русь. В любом случае это не означает, что Россия возвращается в средневековье. Средневековые аллюзии, доминирующие в российском публичном пространстве, не столько проясняют, сколько маскируют внутренние механизмы постсоветского общества. Они подменяют анализ постсоветских реалий идеей о том, что средневековье возвращается. Путинизм не имеет ничего общего с отсылками к средневековым рыцарям в блестящих доспехах или феодальному обществу сословий, хотя пособники Путина и любят такие возвышающие средневековые метафоры. Как я говорила в других работах, путинизм скорее представляет представляет собой общество беспредела. Сложное современное общество управляется путинской кликой, состоящей из структур ФСБ и организованной преступности. Она контролирует большинство сфер деятельности государства, как свои частные владения. Путинизм – это режим, в котором нет юридической системы, защищающей рядовых граждан от насилия властей. Извращенная память о

0: терроре – самый важный элемент преемственности между СССР и постсоветской Россией. Эпизоды террора, которые так и не были проработаны и осознаны как преступления, принимают новое обличье в российской повседневной жизни. Историческая память зоны, советской и постсоветской, тюремно-лагерной системы, которую путинизм поставил себе на службу, формирует постсоветскую моб-мемори и укрепляет память палачей. В отличие от нацистских лагерей, которые, как и сам нацизм, существовали в течение нескольких лет, советские лагеря возникли вместе с большевистским режимом. Они существуют и по сей день, хотя их теперь называют колониями. За 70 лет советской власти через них прошли в качестве заключенных или охранников миллионы человек. Зона была органической чертой советского социализма, даже после официального упразднения ГУЛАГа, и неотъемлемой частью жизненного опыта трех поколений советских и постсоветских людей. Как отмечает Хлевнюк, лагерная культура, разносимая миллионами бывших заключенных и охранников, распространилась по всей стране и затронула все советское общество. Лагеря точно отражали черты породившего их общества. Один и тот же подневольный труд, от которого старались отлынивать, одних и тех же тупых и преступных бюрократов, одну и ту же коррупцию, одно и то же злобное пренебрежение человеческой жизнью. Не случайно заключенные называли советскую жизнь за пределами лагеря «большой зоной». С момента создания ГУЛАГа большевики практиковали содержание политзаключенных вместе с закоренелыми уголовниками. Эта практика используется и в нынешней России. Советский режим считал уголовников социально близким элементом. Возможно, не в последнюю очередь потому, что и сами большевики изначально представляли собой полууголовную организацию, частично финансировавшуюся за счет экспроприации экспроприаторов, или, проще сказать, вооруженного грабежа. Тесные связи с преступным миром, власть террора и агрессивный империализм – вот главные черты, объединяющие путинизм с большевиками и советской властью. В советских лагерях профессиональным преступникам, приговоренным к тюремным срокам для перевоспитания, позволялось навязывать свои уголовные порядки остальным заключенным, тем самым помогая охране управлять лагерной системой. Политические заключенные занимали самый нижний этаж этого кастового общества. Незабываемое описание этого порядка вещей оставил Варлам Шаламов.
1: В этом аду только урки живут сравнительно хорошо, с ними считаются, их побаивается всемогущее начальство. Они всегда одеты, сыты, поддерживают друг друга. Интеллигент-заключенный подавлен лагерем. Все, что было дорогим, растоптано в прах. Цивилизация и культура слетают с человека в самый короткий срок, исчисляемый неделями. Аргумент спора – кулак, палка. Средство понуждения – приклад, зуботычина.
0: В течение советского века, как удачно назвал его Моше Левин, советская зона выработала свои собственные нормы отношений между людьми, руководствующиеся исключительно садизмом и культом силы. Даже после краха коммунистического строя постсоветские тюрьмы сохранили дух, пропитанный террором советской системы. Многие тюрьмы и лагеря продолжали работать в тех же местах без перерывов и уж точно без каких бы то ни было улучшений, как это описала в своей знаменитой монографии о ГУЛАГе Энн Эпплбаум. При Путине зона превратилась в господствующую матрицу социальных отношений, нормализовав псевдокастовую структуру общества. Анализируя черты сходства между зоной с ее похожей на мафиозную социальной организацией и раннефеодальными племенными структурами, выдающийся археолог Лев Клейн, описавший свой опыт узника совести в 1980 и 1981 годах, заключает: «Эта лагерная воровская стихия оказала огромное воздействие на всю культуру нашей страны. Политические репрессии путинского режима, опасно соскальзывающего все ближе к тоталитаризму, реанимировали давнюю традицию государственного насилия. Искусственно выстроенная постсоветская моб-мемори поддерживает это социальное вырождение и способствует ему». В 2006 году, когда эта социально-культурная система только начинала складываться, я назвала ее «готическим обществом». Масштаб постсоветского неравенства подозрительно напоминает те утопические и антиутопические художественные произведения и неомедиевальные памфлеты, которые мы рассматривали в этой книге. Российские оппозиционные СМИ, политические аналитики и исследователи сходятся во мнении о том, что Россией управляют несколько семейств из ближнего окружения Путина, образующие мафиоподобную организацию, что порождает крайнее имущественное неравенство. Хотя отсутствие достоверной статистики чрезвычайно сильно затрудняет рассуждение о социальной структуре постсоветского общества, кое-какую информацию о появляющихся практиках и общественных отношениях можно извлечь из сообщений в СМИ. По некоторым оценкам, большей частью национального богатства владеют от 1 до 3% населения. Для сравнения, в США аналогичный показатель составляет 42%. Усиление неравенства и укрепление диктатуры, обманувшие заветные надежды на посткоммунистический переход к

0: демократии приводит к проникновению в русский язык средневековой терминологии. Однако и это не означает, что в Россию вернулось средневековье. Более того, приложение средневековых концепций к постсоветским реалиям служит лишь историзацией и нормализацией усиливающегося социального неравенства, путинской автократии и политических репрессий. Например, термин «сословие», использующийся в официальных документах и процедурах, отражает то, насколько серьезно путинский режим воспринимает политический неомедиевализм как способ легитимизации социального неравенства и несправедливости. В нескольких судебных делах, о которых сообщали российские СМИ, полицию называли социальной группой или сословием. Путин назвал сословием российских бизнесменов, а бывший директор ФСБ Николай Патрушев, ныне секретарь Совета безопасности, называл своих чекистов «новым дворянством». Шедшую в России перед войной борьбу за привилегии между ФСБ, полицией и армией, которую освещали, хоть и отрывочно, российские новостные издания, красноречиво называли столкновениями сословий. Газета «Ведомости» писала: «Обособление отдельных каст внутри правящего класса и его отделение от остального населения приближают и возвращают Россию к феодальным и советским порядкам». Разумеется, подельникам Путина приятнее считать себя феодальными сеньорами, чем обычными бандитами. Государственным чиновникам, по-видимому, нравится называться людьми-государевыми. В то же время привлекательность неомедиевальных самоопределений для элиты отразилась в использовании средневекового слова «холоп», как называют себя теперь рядовые граждане. Обиходное употребление этого слова выражает, с одной стороны, ощущение социальной несправедливости и отсутствие равенства перед законом, очень сильное в постсоветской действительности. С другой стороны, оно свидетельствует о распространенности пренебрежительного отношения к тем, кого считают низами общества. Российская позиция по отношению к рабству претерпела значительную трансформацию – от признания рабства и крепостной зависимости социальным злом до терпимого и даже одобрительного отношения к ним.
1: В книге «Террор и память» Дина Хапаева напоминает о том, как зарождалось увлечение средневековьем.
2: К сожалению, это явление абсолютно международное. Ни до чего они сами не додумались. Неомедиевализм, то есть колоссальная популярность всего, что связано со средними веками, на Западе возникает примерно в 90-е годы. Возникает она благодаря двум причинам. Первая и главная самая причина – это кризис демократии, который именно в конце 90-х годов начинает очень сильно давать о себе знать. Под кризисом демократии, то, что я конкретно имею в виду, это не то, что распадаются демократические институты. Я не имею в виду, что демократия обречена. Нет. Люди перестают верить в ценность демократии. Вот что происходит. Мы сейчас живем на, в общем, вполне значительном пике этого кризиса, к сожалению.
1: Разочарование в демократии вызывает желание отыскать утраченный Эдем в далеком прошлом.
2: В глобальном вот таком масштабе появилось представление о том, что, ну, если время не течет вперед, если в будущем нас ждет катастрофа, то, ну да, надо посмотреть назад и вообще постараться туда вернуться, в это милое, очаровательное средневековое прошлое. И, конечно, это связано отчасти с кризисом демократии, потому что начался поиск альтернативной модели. И до демократии что у нас было? У нас было средневековье. Начинается идеализация средневековья. Есть еще один момент. У меня как бы есть второе направление моих, так сказать, исследований, которые связаны с насилием в популярной культуре. И вот это вот вторая часть этой составляющей. Потому что одновременно в 80-е, 90-е годы очень сильно возникает культ насилия в популярной культуре в западной. И я это связываю с вот этой вот тоталитарной вселенной в значительной степени потому, что целый ряд философских и эстетических направлений, ну, для философии это будет то, что в Америке называют French theory, это французская теория, объединяет целый ряд направлений: структурализм, постструктурализм, деконструкцию и франкфуртская школа с другой стороны. Они вместе стали говорить о смерти человека. Разочарование в гуманизме коренилось в этой концентрационной вселенной, что если люди способны на такое, ну какого черта иметь с ними дело? К несчастью, оказалось так, что Аушвиц для западных людей, ну для нас ГУЛАГ, конечно, хотя ГУЛАГ оказался гораздо более для нас опосредованным, но Аушвиц просто дал представление о том, что можно делать с людьми. То есть, чего нельзя делать с людьми, но что с ними делали. Я думаю, что, с одной стороны, импульс садизма, который оттуда пошел, а также, как у Сталина, после победы над нацистской Германией пошел импульс антисемитизма. А здесь, с одной стороны, вот этот импульс садизма, а с другой стороны, на философском таком эстетическом уровне отрицание человека как ценности. Мои коллеги, особенно коллеги-медиевисты, мне постоянно возражают, что ну как же так, ведь вот именно в средние века благодаря христианству складывается образ человека, который, значит, представляет собой ценность и так далее. Ну, это только одна сторона средневековья. То, что берут из этого образа средневековья, они называют это «the new dark age». То есть все, что просветители в средневековье отворачивались от этого с отвращением, пытки, унижение человека, унижение к человеку как к червю земному, который там никакой ценности по сравнению с высокими религиозными идеалами и является инструментом для достижения не пойми чего. Все вот это и пытки в особенности, средневековые пытки, мрачная сторона средневековья, она стала удивительно привлекательной в этой связи, вот на этом именно философском и эстетическом фоне. И вот эти два глобальных процесса, которые до сих пор на Западе, они не превращаются в политические проекты в значительной степени.
1: А начиналось все с романтической фантазии писателя Хораса Уолпола.
2: Если мы посмотрим на историю того, ну, то, что тогда назвали медиевализмом, как он появился, ведь он рождается в Англии, мы точно знаем дату, в 1764 году Уолпол пишет «Замок Отранта». Это первый готический роман. И одновременно он, поскольку он лорд, и денег у него немерено, он строит себе на так называемом Strawberry Hill замок. С нуля строит, ничего там не перестраивает, с нуля строит замок, который должен выглядеть так, как по его представлению выглядели средневековые замки. Наполняет его всякой утварью, которая только что свеже для него изготовлена. Чистая его фантазия о том, какое оно должно быть.
1: Дорогу от романтического поместья графа Уолпола до московских кино- и телестудий оказалась весьма извилистой. Дина Хапаева подсчитала, что за 20 путинских лет было создано более 130 фильмов и телесериалов, так или иначе представляющих российские средние века в положительном свете.
2: Я думаю, что когда 20 лет простые люди, которые не обременены никакой суперкритической культурой, когда они на протяжении 20 лет включают телевизор и видят пропаганду неомедиевального общества, пропаганду Ивана Грозного, когда им объясняют, ну слушайте, вот то, что вам в школе говорили, это вообще фуфло, ерунда это все, да? На самом деле Грозный был отличный, святой, верующий царь, который просто хотел, чтобы Россия была империей, сильной державой. Но самое главное не это. Самое главное состоит в том, что им пытаются такого нарратива, то есть он существует, но до рядового зрителя телевизора его доносят в виде образов. Бесконечные фильмы, которые спонсированы. Я сделала базу данных этих фильмов. Там получается, что они получали раз в две недели неомедиевальный контент. Это не просто контрпропаганда, это то, что называется политикой памяти. То есть каждый русский человек, и не русский, каждый житель этой самой чудесной родины знает слово «опричнина». Благодаря тому, что это знание уже у людей есть, у них есть какие-то смутные представления о том, что вот это было с нами. Тот самый факт, что в сознании это присутствует, позволяет этой памятью манипулировать. Одна из главных целей моей книги было показать, что эта политика памяти была абсолютно целенаправленной. Потому что там в западных новостях у нас, а вот поставили памятник Ивану Грозному, а вот еще там что-то сделали такое, ха-ха-ха. Я видела свою задачу в том, чтобы показать, что на протяжении 20 лет была абсолютно целенаправ кремлевскими вот этими вот соратниками. И что вот этот

0: процесс на протяжении 20 лет наполнял идею Ивана Грозного, опричнины, как бы смещал представление о том, как это явление люди помнят.
1: На «Волнах свободы» вы слушали выпуск программы «Культурный дневник». Историк Дина Хапаева рассказывала о своей вышедшей во Франции книге «Террор и память. Опричненный сталинизм в путинской исторической политике». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
2: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
3: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
4: Очень осторожно.
5: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
6: Я не употребляю информацию.
7: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
8: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
9: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: Безопасность или рейтинги? На фоне предельной осторожности охраны Владимира Путина ему пришлось чаще появляться на людях, выяснил проект «Фаридейли». Российские спецслужбы временно отключали часть системы безопасности Путина от интернета. Это произошло после гибели верховного аятоллы Хаменеи в Тегеране, где израильская разведка получила доступ к камерам наблюдения.
4: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Владимир Путин – автор афоризмов в стиле «работать надо», а не преемников выискивать надо, отдать ему должное. В своих рабочих поездках довольно продуктивен, ну, как минимум, был. Обычно при какой-то дальней командировке он заезжал по дороге в какой-нибудь российский регион. В августе прошлого года, к примеру, собирался Путин на Аляску в гости к Дональду Трампу ловить тот самый дух Анкориджа и заодно заехал в Магадан, где с ученым видом знатока разглядывал продукцию завода по переработке и рафинированию рыбного жира «Омега-Си».
5: А это мы хотели вам наглядно показать, Владимир Владимирович.
6: Как вот.
5: Сергей Константинович.
6: Вот, если надо столько выпить обычные миги, значит, чтобы получить такую же дозу полезных веществ, как вот в этих двух.
4: Но по пути к Си Цзиньпину в Китай во время официального визита в мае Путин заезжать в регионы не стал. Давняя традиция в последний раз соблюдалась в ноябре прошлого года. На это обратили внимание авторы телеграм-канала «Фаридейли». Были с ноября два визита в Петербург, но это не совсем считается. Владимир Путин в целом стал реже появляться на публике. Это зафиксировали и «Фаридейли», и чуть раньше издание «Проект». Но в последнее время на фоне падения рейтингов Путину пришлось активнее социализироваться. Как пресс-служба Кремля пытается найти баланс между опасениями за рейтинг и опасениями за безопасность, расскажем в нашем сюжете.
7: Владимир Путин стал чаще появляться на публике на фоне снижения своего рейтинга, пишет телеграм-канал «Фаридейли». Журналисты заметили, что в апреле и мае президент России появлялся чаще, чем за три первые месяца этого года вместе взятые. Резкую активизацию связывают с падением рейтинга. Для спасения имиджа, пишет «Фаридейли», Путин провел в мае две встречи с, цитата, «простыми людьми». Среди них первая учительница президента Вера Гуревич. В мае Владимир Путин два раза был за границей – в Китае и Казахстане. Во время поездки в Пекин Путину организовали встречу с Пен Паем, человеком, с которым российский президент сфотографировался 26 лет назад во время первой поездки в Китай. Тогда Пен Пай был еще ребенком.
8: Добрый день.
9: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
8: Я вообще рад вас видеть. Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность, встреча с вами. Я этому очень рад.
7: В то же время Владимир Путин избегает поездок по российским регионам. По данным «Фаридейли», с января по май российский президент выезжал из Москвы два раза и оба в Санкт-Петербург. Хотя в прошлом году за аналогичный период Владимир Путин совершил 8 региональных поездок. Ограничение рабочих визитов, говорят источники «Фаридейли» в Кремле, вызваны соображением безопасности.
10: За первые 5 месяцев этого года Путин покидал Москву всего дважды. Оба раза в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург. Для сравнения, за тот же период прошлого года он совершил 8 региональных поездок. В 2024 году 14, а в 2019 году 17.
7: Государственный ВЦИОМ прекратил публиковать реальный рейтинг Владимира Путина после падения ниже 30%, заметило издание Moscow Times. Реальный рейтинг – это открытый опрос, когда респондентам предлагают самим выбрать политиков, которым они доверяют, заранее не называя Путина. Ранее заметно снизился рейтинг доверия Путину по версии ВЦИОМ, после чего социологи изменили методику опросов, сделав их частично поквартирными. В конце мая опрошенные фондом «Общественное мнение россияне» сочли, что Путин работал хуже всего за год. Ранее издание «Проект» выяснило, госагентства с января по май стали реже писать о Путине, потому что было меньше инфоповодов. Путин увеличил перерывы в рабочих поездках до уровня пандемии коронавируса.
11: На фоне всего этого и радикального сокращения публичной активности рейтинг Путина начал падать. Падал он на протяжении нескольких недель, причем эти оценки давали государственные социологические службы ВЦИОМ и ФОМ.
7: Опасения за рейтинг конфликтуют с опасениями за безопасность. Так источники издания Financial Times рассказывают, после убийства в Иране верховного аятолы Хаменеи российские спецслужбы временно отключали часть специальной системы слежки, обеспечивающей безопасность президента Путина и его ближайших соратников, опасаясь похожего сценария. После тщательной проверки систему включили обратно. Financial Times обращает внимание, с развитием искусственного интеллекта в сфере шпионажа произошел технологический прорыв. Израильская разведка использовала искусственный интеллект в Иране для анализа данных со взломанных камер. Опрошенный Financial Times украинский хакер добавил, что камеры вокруг Кремля работают, по-прежнему уязвимы и регулярно взламываются. Примечательно, что источники Free Daily назвали высокие технологии и искусственный интеллект вторым приоритетом Путина. Он, цитата, очень активно проводит встречи по этой теме. Первый приоритет – встречи с участниками войны против Украины и вдовами погибших.
4: А в студии «Радио Свобода» поэт и писатель Дмитрий Быков. Дмитрий Львович, здравствуйте.
12: Здравствуйте, дорогие друзья.
4: У вас сейчас европейский тур проходит. Я очень рад, что мы с вами пересеклись и локацией, и графиками. И удастся обсудить и последние новости. В том числе давайте вот все-таки начнем с этой истории вокруг Владимира Путина. Напрашивается слово «паранойя». Пусть это такой скорее медицинский термин, но все же как-то вот она витает в воздухе уже несколько недель. Причем настолько, что вот эти вот оглядывания за спины и прочее, оно немножечко уже вызывают инсайды и в российских медиа, и в западных медиа. Раз за разом несколько историй по этому поводу были. На ваш взгляд, вообще, какие именно события к этому привели? Откуда эта паранойя? С чего все началось?
12: Началось с чудовищно огромного стола, с ковида, с культа личной безопасности, который сейчас, мне кажется, вытеснил там все остальные когниции. Он всецело сосредоточен только на личной охране. Но мне представляется, что это, в общем, не очень интересно. Простите, что я лезу в вашу повестку, у вас же свой план разговора. Но мне представляется, что Владимир Путин – это наименее интересная тема в сегодняшней России. Интересно то, что будет после него. Насчет Путина существует, по-моему, полный консенсус. Уже, кстати говоря, Роман Абрамович от его лица слетал в Лондон, в Киев. В Киев как раз поехал он с тайным посланием, а в Лондон...

0: ниже всех возможных отметок. И поэтому интересно говорить о том, что будет после Путина и как конкретно настанет это после. А в остальном он классический стареющий диктатор, который находится сейчас вот на треке Салазара, на том пути, когда ему уже будут печатать отдельную газету.
1: О том, что будет после, кстати, в принципе, я тоже с вами хотел поговорить. Но давайте тогда сразу перейдем к этому такому заочному, ну, в некотором смысле, диалогу Путина и Зеленского. Было письмо от Зеленского. Президент Украины, в числе прочего, я напоминаю нашим зрителям, что он в очередной раз предложил Путину личную встречу. Но тут подключились так называемые дипломаты со стороны России. Господин Небензи, это постпред России при ООН, он назвал вообще провокацией это все. Господин Лавров, который министр иностранных дел, назвал это все, обвинил вообще Зеленского в том, что он невежливый человек, поскольку он личное письмо продемонстрировал всему миру и вроде бы как тоже намекал на некоторую провокацию. Но благо хоть не ударился в исторические воспоминания, хотя они там тоже на пару десятков лет назад ушли. Вот как вы думаете вообще, почему в медийное поле были вброшены еще и дипломаты, которые должны были как-то подчеркнуть позицию Путина, которую тот уже и так озвучил на недавнем форуме в Петербурге?
0: Ну, они почему себя бросили в медийное поле? Понятно, они в какой степени не являются ни адресатами письма Зеленского, они совершенно не субъектны. И если кому-то Зеленский обращается, то исключительно к Путину. Почему он это делает публично, тоже понятно. Он хочет показать не подобострастный, не просительный, а скорее требовательный, диктующий тон. Коль скоро Зеленский принимает решение о разрешении парада в Москве, наверное, он может обратиться к Владимиру Путину с указанием на возраст. Да, это все вообще очень напоминает «Горе от ума». Опомнитесь, вы старики! Понимаете, да, прилично лето вашим летом. Пафос этого письма очень простой. Войны заканчиваются лидерами, которые представляют свои народы. Войны заканчиваются мужчинами. Как пересвет с Челубеем, вот вышли на поединок, таким образом мы можем встретиться, и, ну, как, собственно, предлагал еще Гектор Ахиллу или Агамемнону, решить судьбу Троянской войны в личной встрече. Если ты мужчина, если ты лидер, если за тобой стоит твой народ, давай разговаривать. За мной мой народ стоит. Более того, Зеленский о необходимости такого разговора говорил еще 8 марта 2022 года. Говорит, давай сядем за нормальный стол, но только не за этот огромный, а за нормальный, и поговорим как мужчина с мужчиной. Если ты мужчина. Если ты не мужчина, давай тогда исходить из этого. На это письмо очень трудно было ответить адекватно, потому что капитан КГБ всегда проигрывает капитану КВН. Понимаете, это совершенно очевидно. Два Владимира, два капитана. Но, разумеется, у Зеленского риторика поставлена гораздо профессиональнее. Ответ Владимира Путина – ответ обиженный, риторически неубедительный. И самое главное, показывающий с предельной наглядностью, что никакого мира, никаких переговоров, никакой соревновательности он не хочет. Он хочет, чтобы Владимир Зеленский приехал в Москву, встал на колени, поставил ногу Владимира Путина себе на голову и сказал: берите Донбасс, а если хотите, то все. Этого не будет. Владимир Путин прекрасно это понимает. Но поскольку он готов только принимать капитуляцию, и никакие другие форматы его не устроят, по всей вероятности, главная цель письма Владимира Зеленского – это лишний раз продемонстрировать обеим странам соотношение их лидеров.
1: Ну, а поскольку публичная риторика несколько противоречит тому, что вы говорите, что он все прекрасно понимает, что же это, отрицание или это политический ход, попытка поднять немножечко очков в случае переговоров и так далее?
0: То, что он понимает, понимаете, он же, что называется, опытный политик, и, естественно, он видит ситуацию, которую он завел. Но ему никоим образом нельзя поссориться с электоратом. Ему нельзя, как он полагает, унизиться. Ну, я читаю сейчас вот этот курс лекций про Гарри Поттера в этой поездке. Ведь Вольдеморт тоже все прекрасно понимал. Но риторику свою он продолжает. Именно потому, что Вольдеморт физически не может попросить прощения. Вольдеморт не может совершить ретардацию, не может отступить, не может перестроиться. У Вольдеморта выбора нет. Вольдеморт, или как его называют в России, Вабан-де-Морт, он действительно, как это не ужасно звучит, обреченная фигура. И более того, то, на что он обречен, мы все понимаем. Так долго трясти ядерным оружием и практически не иметь успеха со всеми конвенциональными вооружениями, так долго обстреливать Киев и ничего не добиться, это означает загнать себя в единственно возможную ситуацию. Помните, есть такой анекдот, да, когда старик приезжает в родной город, это вообще еврейский анекдот, почему вы в таком зрелом возрасте решили совершить алию или паломничество? Я решил умереть на родине предков. Ну, Понимаете, когда вы все время говорите про ядерное оружие,

0: уже вам какой-то момент могу сказать, ну давайте, ну что уже, давай в конце концов, мы уже все поняли, мы уже боимся, давайте. И поскольку риторически у Владимира Путина не осталось других ходов, кроме запугивания, а все окружение постоянно повторяет эту мантру, мы будем защищаться любыми средствами, мы имеем право защищаться любыми... Ну, и вот я думаю, отчасти Зеленский имеет и цель... создать новую точку напряжения, спровоцировать новое ускорение, потому что к ускоренному развитию России в ее нынешнем состоянии не готова. Принимать решения, серьезные, важные решения, не готова. Это был локомотив, который готов был медленно ехать еще по кругу лет 20, как бы не больше. Но поскольку Владимир Путин решил форсировать события, развязать маленькую победоносную войну, надо помнить, что для режимов в убывающем тренде, в нисходящем тренде, маленькая победоносная война становится радикальным ускорителем конца.
1: Ну, как раз в одном из дальних интервью вы сказали, что война с Украиной, она, по вашим ощущениям, закончится до конца года, причем даже...
0: Мне хотелось бы так думать, сказал я. Я не даю конкретных прогнозов, потому что все помнят только один мой прогноз. Я сказал, что я надеюсь, 70% на это даю, встречать Новый год на эхе Москвы. Я его и встретил на эхе Москвы, но в Тбилиси. Разумеется, я буду еще неоднократно встречать его на эхе, где бы оно ни было. Но... люди забывают, что были у меня и другие, как правило, сбывающиеся прогнозы. Эту войну я предсказал, и аннексию Крыма, и провал летнего контрнаступления. Я не берусь ванговать, когда закончится эта война. Я вижу, что эта война выдохлась, потому что Россия действительно сделала все, что могла. Она может бомбить мирные города Украины неограниченно долго. Победить она не может, запугать она не может. Поэтому тут, вероятно, остается громко хлопнуть дверью. Как мы знаем из Льва Щеглова, предельная цель всякого маньяка – уничтожить себя. Если они действительно рассчитывают громко хлопнуть дверью, это геббельсовская формулировка, то, вероятно, ближе к этому Россия не подходила еще никогда.
1: Но при этом Путин планирует очень даже и надеется жить очень даже долго, по крайней мере. Помните, эта история, как все они обсуждали, как можно жить до 150 лет, выращивать органы на других животных и так далее. Да, то есть, как будто бы немножко не стыкуется это с его
0: обычным планом. Он искренне надеется, что эта риторика произведет наконец впечатление, все забоятся. Более того, вот это еще очень интересный момент, он надеется, что все признают моральную правоту России, ведь она защищает традиционные ценности, архаику, она как бы лидер глобального юга, она антизападная или ничего подобного, на самом деле нет, глобальный юг совершенно не хочет, чтобы Россия его возглавляла и не верит в нее. Но как бы то ни было, Владимир Путин действует сейчас ровно по пушкинскому стихотворению «Пора, мой друг, пора». Покоя сердце просит. Идут за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия, и мы с тобой вдвоем предполагаем жить и глядь, как раз умрем. То есть для него, по всей видимости, главная надежда – это продлить свою жизнь до бесконечности и запугать всех свидетелей. Но, к сожалению, наши намерения не всегда совпадают с результатом.
1: Но Россия воспрянет это сна, я поддерживаю ваши статусы.
0: Это не сон. Россия находится в тяжком морке. Конечно, вообще-то Россия все понимает. Там в России подавляющее большинство людей в курсе. Но я прекрасно понимаю и мотивы их стокгольмского синдрома. Они искренне понимают, что если сейчас перестанет существовать опричный режим, который там последние 6 веков правил, начнется что-то совсем новое, а новизна людей пугает бесконечно. Они думают, ну, Путин, ну, хорошо, ну, потерпим, ну, как-нибудь вырулим. Понятно уже, что Путин ведет страну к тотальному поражению и, более того, к распаду, к развалу, скорее всего. Но инерция все еще сильнее. И вот еще, понимаете, вот главный, наверное, российский парадокс. Конечно, между Путиным и народом пропасть. Но эта пропасть ничтожна на фоне действительно гигантской трещины между Россией и остальным миром. Именно поэтому всегда Россию можно возбудить ресентиментом, подсунуть ей польское восстание, подсунуть ей Украину в качестве главного врага, сказать, что мировая война и мы осажденная крепость. То есть внешняя война – это такой безупречный, до сих пор отвлекающий подлый прием. Как только в России осознают, что главный ее враг сидит внутри страны, более того, в Кремле, а к этому осознанию дело близко, видимо, и популярность войны упадет довольно резко. Но пока еще большинство считает, да, война плоха, да, это ужасно, но мы должны закончить его победой, потому что как же иначе? Бывает иначе, потому что если страна фашизируется, она должна признать, восстановив себя против всего мира, она подписала своей опричнине смертный приговор.
1: Ну, к слову, о том... об этом, вот попытке осознать реальность внутри России в плане настроения. Вот недавний концерт Макса Коржа в Стамбуле. Десятки тысяч людей из разных совершенно стран. На одной вот танцплощадке оказываются флаги Украины, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, других стран. Огромный плакат «К черту политику», это я ласково перевожу с английского, там немножко другое слово. Крики «Нет войны», в конце концов, мы тоже видели в соцсетях. И вообще какое-то такое настроение, что «Ах, боже мой, это же как в 2018-м, как вот в районе Манежной и Никольской улицы». Вот это вот дружба народов, счастье, радость и так далее. Это ли не демонстрация того, что все-таки как минимум молодые люди, как минимум аудитория Макса Коржа, она настолько устала от войны, что она вот готова это выкрикивать в любой такой юрисдикции, где это точно не воспринимается законом.
0: Понимаете, какая штука? Устали-то они устали. Но они до сих пор не понимают, что даже если война закончится, прежняя реальность не наступит. Она разрушена бесповоротно. И это слава богу, потому что эта стабильность была стабильностью настила на болоте, зыбкой гати, которая вздыхала, дрожала, хлюпала. Но никакой стабильностью там не пахло. Я совсем не хочу вернуться в предвоенное время, потому что в предвоенное время было полно тревожных ожиданий, взаимного отвращения. Сейчас, наоборот, рассеянная Россия, она гораздо более солидарна. Я езжу по Европе, встречаю везде, ну, как будто вот полное ощущение, что я иду от Арбата до Никитской. Я на каждом шагу встречаю людей, которые раньше мне попадались навстречу, и я вижу, что мы стали друг другу как-то гораздо нежнее, гораздо, что ли, деловитее, солидарнее. Вообще рассеянная Россия мне нравится больше, чем страна, объединенная кровью и почвой. Вот надежда на то, что будет как раньше, которая есть у кого-то, но мне она совсем не присуща, это надежда ложная. Как раньше не будет. Но зато посмотрите, какая свежесть, какое озоновое чувство при мысли о том, что не будет больше этого четырехтактного цикла, революция, заморозок, теперь застой, не будет больше этой опричнины, не будет вечного русского конфликта Родины и Истины. Начнется новая страна. Разве это не пахнет озоном? Вот эта мысль меня, честно говоря, греет и вдохновляет.
1: А как это будет выглядеть, вот эта страна?
0: Ну, это я так далеко я заглянуть не могу. Я только подозреваю, что первое, что Россия должна сделать, это полностью отменить свою нынешнюю пенитенциарную систему и по возможности упразднить тюрьму. Потому что любая тюрьма в России будет превращаться, к сожалению, в пыточный застенок. Нужно что-то новое. Понимаете, нужно миру предложить что-то, чего еще никто не делал. Вот как превратилась там в свое время русская революция в один из главных русских брендов. И все стали молиться на русскую революцию, на русский прогресс. Она очень быстро была захвачена реваншистами. Она превратилась в русский реванш, в сталинизм, во что угодно. Но в 20-е годы озоном попахивало еще, да, каким-то грозовым. Значит, я думаю, что сейчас, если и Россия предложит миру новую образовательную систему, не основанную на опросах и на контроле, или новую тюремную систему, при которой тюрьмы не будет вообще, а, скажем, всех преступников будут экспортировать в другие страны, которые умеют обращаться с тюрьмой, которые могут сделать из тюрьмы не вечное Лефортово, не кресты. Или предложить какую-то концепцию лечения или перевоспитания, не знаю, любую нерепрессивную концепцию. Потому что лишение свободы – это инструмент растления. Вот если Россия предложит миру новую концепцию, мир увлечется, пойдет за ней, возникнет дискуссия. А если Россия будет по-прежнему цепляться за свое прошлое, надо сказать, уже полностью выродившееся, уже просто демонстрирующее, ну, все формы зомби, все формы полного рождения. Если это будет очередной повтор, то я боюсь, что и самим россиянам, и их ближайшим соседям станет хуже всего, станет смертельно скучно. Когда страна вызывает только смертельную скуку, я думаю, она начинает быть отвратительна самой себе.
1: А может, какие-то примеры таких стран? Вот, может быть, наоборот, скука – это и есть то самое отсутствие движухи, о которой Владимир Путин теперь периодически говорит, по попытках подцепить такой молодежный слэм?
0: Движуха разная бывает. Движуха же совершенно не обязательно связана с войной. Я, наоборот, думаю, что самая трудная жизнь в стабильных странах, как говорил Марья Васильевна Розенова, самая страшная смерть от скуки. Мне кажется, что глубокая депрессивность как раз западноевропейской культуры в последнее время, она именно с тем и связана, что здесь люди как перестали ставить себе ослепительные глобальные задачи. Максимум того риска, который они могут себе позволить, это довольно примитивная, довольно пошлая философия Марин Ле Пен. А некоторый тупик общественной мысли, отсутствие дерзаний, некоторое нежелание радикально ломать мир. Вот 68-й год, наверное, это было ужасно, но, тем не менее, это был все-таки колоссальный взлет вдохновения, когда мы смотрим

0: с вами фильм «Мечтатели», когда мы смотрим «Восстание парижской синематеки», когда мы видим баррикады или там студентов комитета «Францесс», которые захватили это все, мы понимаем прекрасно, что это левачество, что там портреты Мао Цзэдуна на баррикадах, но мы понимаем и то, что все-таки это общественные дискуссии, дуновение свежего ветра. А я думаю, что Европа пересобирается сейчас вокруг Украины. А Украина не боится дерзать, все время придумывает что-то новое. И даже снова с памятника Булгакову для меня это скорее повод к масштабной общественной дискуссии, которая там немедленно началась, а вовсе не к каким-то тоталитарным проявлениям. Я думаю, что постепенно Европа, а потом и весь мир, будет пересобираться вокруг Украины, потому что Украина сейчас живет как бы в таком уже посмертном пространстве. Она перестала бояться чего бы то ни было. И значит, дверь в будущее перед ней открыта шире всего.
1: 68-й год вы упомянули, мне вспоминается вот эти вот «Будьте реалистами, требуйте невозможного» от Жан-Люка Годара. И моя мысль идет дальше в Канны, откуда он избежал. Ну, не избежал, он приехал в Париж, крича там со сцены о том, что это правда, крайне важно вернуться в Париж и поддержать студентов, которые начали...
0: Совершенно верно, да, это правда, Годару было бы, да, Аркадий Годар. Годару слабо было сформулировать эту мысль, это или Кон-Бендит, или кто-то еще из левых философов. По-моему, Кон-Бендит, будьте реалистами, требуйте невозможного, это хороший лозунг. Понимаете, вот мне сейчас все говорят, отменить тюрьму невозможно, переформулировать пенитенциарную систему невозможно. Сделать Россию нерепрессивной невозможно. Так будьте реалистами, требуйте невозможного. Пока вы разбегаетесь на 1.5 метра, вы прыгаете на 1.20 м. Чтобы прыгнуть на 1.5, надо разбегаться на 2. Понимаете, надо ставить себе фантастически амбициозные великие задачи. Если их нет, зачем мы живем? Зачем мы рожаем детей? Мне в свое время Юрий Шевчук сказал замечательную фразу. Везде ото всех слышу. Молодежная культура умерла, рок-н-ролл умер, а будущее умерло, авангард. Артуми, ребята, вы зачем детей плодите? Я перед своими детьми, которые со мной, кстати, путешествуют, здесь у меня старший сын в Риге, младший со мной ездит, я перед ними чувствую ответственность. Я должен им придумать что-то интересное. А может быть, они сами мне придумают что-то интересное. Понимаете, это страшнее, скучнее русского циклического повтора, который вырождается уже третий век подряд. Не может быть ничего. Попробуйте прорвать этот замкнутый круг. Мне когда-то Сью Таунсенд, великая британская писательница, сказала: от отсутствия исторической воли Россия воспроизводит в истории свой календарный год. Ничего нет скучнее этой природности. Лето, осень, зима, весна. Порвите круг, потому что все христианство имеет своей целью разорвать цикл и создать прямую, ну, как шары кресту Честертона. Я надеюсь, что одно из главных свидетельств бытия Божия – это его сохраняющийся интерес к миру. Мы должны ему показывать что-нибудь нескучное.
1: Ну, в Канны я почему хотел вообще перейти. Успех Андрея Звягинцева там на фестивале. И вот эта дихотомия, уехавшая, оставшаяся, она как будто бы напрашивается в нашем с вами разговоре, учитывая, как вы упомянули, людей, которые встречаются по эту сторону границ. Тут такой вопрос, было ли неизбежно вот это разделение, во-первых. Во-вторых, остается ли влияние русской культуры в эмиграции, на ваш взгляд, хоть сколько-нибудь определяющим, опять же, учитывая Гран-при Канн?
0: Я не видел картину. Верю, еще не Пронченко, она, наверное, хорошая. Тут видите, какая вещь. Принципиальная новизна ситуации в том, что осуществился прогноз Ленина. Ленин сказал, если верить Горькому, кто перетянет всех архимедов на свою сторону, тот и перевернет землю. Если мы перетянем, мы ее перевернем. А если не мы, то, значит, вот так будет. Простите, что я все время провод поправляю, но он выскакивает из уха, это, видимо, от избытка чувств. Так вот, понимаете, сейчас принципиальная новизна ситуации в том, что проект существует не в России, а за ее пределами. Тогда, в 20-е годы, когда Россия раскололась на уехавших и оставшихся, был какой-никакой, наверное, во многих отношениях кровожадный, кровавый, но, тем не менее, красный проект, модернистский. Россия использовала свой модерн для того, чтобы разрушить прежнюю систему, а новый построить не сумела. В результате теперь, в последней итерации, когда уже какие-то зомби восстали из ада, гении уехали, а таланты остались. Уехали Сорокин, Акунин Чертишвили, Улицкая, Букша, лучшие издатели, организаторы процесса Гаврилов, Рушадзе. Уехали лучшие музыканты Гребенщиков, Нойс, Монеточка. Шевчук продолжает там оставаться героически, я им восхищаюсь, но тоже он выступает больше.

0: большей частью за рубежом. Иными словами, поменялось соотношение. Раньше Пастернак говорил, здесь дует ветер в России, ветер больших идей, а в Берлине все затхлая скука. И Шкловский повторял то же самое. Сейчас, в общем, наоборот. Сейчас именно рассеянная Россия, освободившаяся от диктата крови и почвы, демонстрирует и гораздо больший уровень деловитости, и гораздо больший уровень взаимопонимания. Я тут грешным делом написал такой стишок недавно, да? «Ни стычки, ни ссоры уже не нужны, всем поровну пепла хватило. Гораций с Овидием стали нежны, когда появился Аттила. Я детям оставлю не ржавую жесть, а всю без изъяну планету. Отечество славлю, которое есть, но трижды которого нету».
1: Это был Дмитрий Быков в прямом эфире. Спасибо. На Радио Свобода. Я благодарю вас за то, что побывали с нами в прямом
0: эфире. Спасибо. Приходите, вы еще можете
1: успеть на вечер. Действительно. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Понаблюдаем, например, за исчезновением главы Центробанка. Например, такая довольно-таки внезапная, возможная тема наша с вами на завтра. Уважаемые зрители, на этом на сегодня все. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня вторник, 9 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. ВСУ нанесли удар по мосту, соединяющему аннексированный Крым с оккупированной частью Херсонской области. В Балашихе в результате подрыва автомобиля погиб один человек. Предположительно, это генерал-лейтенант армии России. Израиль после требования Дональда Трампа согласился временно не обстреливать Иран. Также сегодня.
1: На стене дома завис неразорванный российский дрон «Молния».
0: Херсон под постоянными атаками российских FPV-дронов. Репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка. Мост в районе поселка Чингар, соединяющий оккупированную часть Херсонской области с аннексированным Крымом, вчера был вновь поврежден в результате удара украинских беспилотников. Движение по мосту перекрыто. Назначенный Россией глава оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на подлете к мосту были сбиты более 20 БПЛА. Мост через Чингарский пролив считается одним из ключевых сухопутных маршрутов в Крым, в том числе для снабжения российской армии. В конце мая Главное разведывательное управление Министерства обороны Украины сообщало, что участки трассы между оккупированными Бердянском, Мелитополем и Джанкоем находятся под огневым контролем операторов украинской военной разведки. Удары украинских беспилотников привели к дефициту топлива в Крыму. В магазинах начинает ощущаться нехватка некоторых видов продуктов, на которые возник ажиотажный спрос, и товаров первой необходимости. Из-за ударов по железнодорожной инфраструктуре задерживается прибытие поездов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вчера провел параллель между отсутствием бензина на заправках в Крыму и ажиотажем с исчезновением гречки в Москве в прошлые годы. Давайте вспомним, как пару лет назад в Москве и других крупных городах нашей страны скупали гречку, в то время как никакого дефицита гречки не было. Вот иногда подобные эмоциональные действия и приводят к искусственным ситуациям, сказал Песков. А вот что о целях очередного удара по Чингарскому мосту говорит независимый военный эксперт Юрий Федоров.
2: Цель достаточно простая, как мне кажется, показать всем, в том числе и московским деятелям, что блокада Крыма вполне возможна. Ну, для начала топливной блокады Крыма. Известно, что в Крыму дефицит топлива, и люди, в общем, недовольны. Ну, это можно понять, потому что ездили на автомашинах, а теперь, значит, автомашину нужно ставить на прикол. Конечно, все будут недовольны. Особенно недовольны будут те российские туристы, которые с дуру поехали отдыхать в Крым, и теперь не очень понятно, как они оттуда будут выбираться. Топлива нет, значит, нужно добираться правдами и неправдами, его получать, добираться до большой земли, значит, ну, куда-то, видимо, либо уже через Керчь на Таманский полуостров, либо через Перекоп и Армянск куда-то в Херсонскую область, но там тоже вполне возможно, что с топливом отнюдь не блестящая ситуация. Это, естественно, вызывает массу вопросов российской верхушки, и, я думаю, не только верхушки, но и среди обычного, так сказать, у обычного обывателя. Но как же так возможно? Мы же вот уже почти победили, мы вот слушаем Путина. Путин говорит, что все хорошо, все в порядке. А тут вот, видите, какие-то такие неурядицы происходят. Но это все, конечно, нервирует Кремль, тут слов нет.
0: Мнение независимого военного эксперта Юрия Федорова. Время свободы. В подмосковном городе Балашиха в микрорайоне Авиаторов сегодня примерно в половине шестого утра при подрыве автомобиля марки BMW X3 погиб один человек, находившийся за рулем, сообщил Следственный комитет. Согласно этому сообщению, в автомобиль было заложено взрывное устройство. Оно сработало после пуска двигателя и начала движения. Очевидцы взрыва пытались помочь водителю, госпиталю, но он скончался на месте. Вот что в интервью телеграм-каналу «Шот» рассказал один из очевидцев. Он был представлен как Гусейн.
3: Остановил машину, выбежал. Огнетушитель достал, побежал от водительской двери, потушил. Ну, что-то огонь поменьше сделал, открыл дверь, вытащил водителя на метро 10, оттащил. После того, как вытащил, второй взрыв был вот такой небольшой, но нормальный.
0: Свидетель взрыва автомобиля также добавил, что раненый хрипел, но ничего сказать не смог. Личность погибшего сегодня человека к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» официально не называлась, однако несколько телеграм-каналов сообщили, что это предположительно 62-летний генерал-лейтенант армии России. Как отмечает издание агентства, дом, рядом с которым произошел взрыв, находится всего в 350 метрах от дома, где была подорвана машина генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, заместителя начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России. Это произошло в апреле прошлого года. Москалик в результате взрыва скончался на месте. Вы слушаете «Время свободы». Российские войска в ночь на вторник атаковали Харьковскую область дронами и ракетами. В Чугуеве погибли не менее 3 человек, еще 3 ранены. В Харькове при обстреле пострадали 15 человек, в том числе 2 детей. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о массированном ударе по городу. Глава Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов уточнил, что врачи оказали помощь 3 детям, среди них годовалый мальчик. Один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом. Жертв удалось избежать лишь чудом, написал мэр Харькова Игорь Терехов. В Днепропетровской области при российских обстрелах пострадали 3 человека, а Херсон, который некоторое время находился в оккупации, а потом был освобожден в результате контрнаступления ВСУ, сейчас постоянно подвергается атакам российских FPV-дронов, перелетающих через Днепр. Из Херсона репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка.
4: Это прибережные районы Херсона, они считаются самыми такими опасными. И местные рассказывают, что российская армия с недавних пор начала использовать тут новую тактику. Они просто выжигают высотную застройку города.
5: В этом доме погиб один человек. К сожженной квартире приезжают Оля и Сергей с дочерью. Здесь до сих пор много детей.
6: Сначала вот наверх были, а потом они начали стрелять, куда попало.
7: Именно расстреливать.
5: Да. Одежда, которая чудом не сгорела, обувь, тапочки. Все это пара теперь пытается вывести из квартиры.
8: Вот,

0: Дроны российской армии залетают в Херсон партиями по 10-15 штук. Каждую атаку нужно пережидать.
1: Просто чтобы вы понимали, какая ситуация тут с дронами. Вот на стене дома завис неразорванный российский дрон «Молния».
0: С видом на застрявший дрон режут фанеру для разбитых окон коммунальщики.
2: Ну да, а что делать?
3: Дело привычки уже.
4: Вон деревья нас спасают.
0: Вы по деревьям это сбили?
4: Да.
0: Это сбивает?
4: Это сбивает.
0: Ага.
4: Это он где-то летит и где-то сбивает.
0: Это нам нужно сейчас прерваться?
4: Ну, не надо.
1: Ты еще далеко, не слышно звука, да?
4: Мы когда уже, он уже рядом, когда слышно, когда он жужжит, когда он идет на посадку, у него меняется звук. Все идет только на ухудшение ситуации.
2: А, ну удачи вам.
4: Ничего хорошего не предвидится. Пока у нас через речку наши соседи.
0: Херсон традиционно разделен зонами. Красная, желтая и самая безопасная – это зеленая зона. Так вот, тенденция последних недель в том, что даже в ранее относительно безопасных районах становится очень громко.
5: Это была, можно сказать, молния. Молния, потому что как раз весь взрыв произошел вот на вот этой груши. Газовую плиту всю раскуролесили. Вот. Холодильник повылетал, все его раскубашило.
0: Жанна живет в районе, куда раньше эвакуировались жители Херсонского побережья. Здесь до сих пор работают супермаркеты, шумят базары, с недавних пор шумят и дроны.
5: Тут так гудят вот эти дроны, как будто это такое впечатление, знаете, как вот, знаете, как вот рой комаров. 6 мая было 950 дронов на Херсон, а вот уже вот, это, вот на этой неделе уже было 990 дронов. Представьте, в Херсон запускает это сколько. Это когда говорят, на территорию Украины полетело 650 дронов, и наши силы ЗСУ их сбили. Понимаете, это ничего. Да. А то, что на Херсон уже летит по 1000 дронов на один город Херсон.
0: Тем не менее, Жанна восстанавливает дом.
5: Меня запугать, наверное, невозможно, потому что я родилась в этом городе.
0: Даже в прибрежных районах города до сих пор остается много людей. Ходят под деревьями, сидят на лавочках, а в сожженных квартирах закрывают окна фанерой и меняют замки на дверях.
6: Ну, конечно, закрывать же нужно. Пока до ремонта еще дело не...
0: Вы думаете, дойдет дело до ремонта?
6: Это уже не от меня зависит. Думаю, верю, да, верю. Ну, а что же остается нам делать? Верить и ждать.
0: Именно поэтому Херсон активно закрывается антидроновыми сетями. Это просто километры антидроновых таких туннелей по всему городу. В основном ими закрывают основные автомагистрали города. На небольших же улочках приходится прятаться под кронами деревьев.
7: Из Херсона передавал фронтовой корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко. Между тем, на очередном заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя потребовал от руководства ООН осудить, как он заявил, военные преступления, совершенные Украиной в Старобельске, в Луганской области, где было обстреляно здание колледжа, и в Енакиево, в Донецкой области, где удару беспилотника подвергся пассажирский автобус. Небензя также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нежелании вести мирные переговоры, вспомнив при этом недавнее письмо Зеленского президенту России Владимиру Путину с предложением лично встретиться и обсудить пути окончания войны.
8: Требуем от Генерального секретаря ООН решительного осуждения преступлений, совершенных боевиками режима Зеленского против мирных граждан в Старобельске и Енакиево. Замалчивание, словесная эквилибристика и уход от прямой оценки преступлений ВСУ равносильны поощрению политики террора против гражданских лиц. Не можем не прокомментировать так называемое открытое письмо Зеленского президенту России Путину, которая является отнюдь не мирной инициативой, а неуклюжей провокацией, призванной закамуфлировать предпринимаемые Киевом отчаянные попытки сорвать любые переговоры по поиску путей урегулирования конфликта. Под видом призыва к диалогу и рассчитывая получить нужный ему медийный эффект, Зеленский лишь повторяет старые угрозы и пропагандистские клише. Такие недобросовестные маневры, да к тому же откровенно сшитые белыми нитками, не только не приближают мир, но лишь подтверждают недоговороспособность окопавшейся в Киеве ненацистской шайки.
7: Это был постпред России в ООН Василий Небензи. Отвечая Небензи, представитель Украины Андрей Мельник заявил, что независимых объективных данных о случившемся в Старобельске и Енакиево нет, и что обвинения в адрес Украины беспочвенны. Мельник также напомнил, что мощь российских ударов по украинской гражданской инфраструктуре и мирным жителям с каждым месяцем усиливается и призвал страны международного сообщества действовать вместе, чтобы остановить российскую агрессию. Мельник также обратился к союзникам Украины с просьбой срочно и многократно увеличить поставки средств ПВО для защиты от атак российских ракет и беспилотников. С начала июня жестокость российских атак на мирное население вновь установила новый мрачный рекорд по числу жертв и разрушений. В ночь с 1 на 2 июня Российская Федерация провела одну из самых масштабных и разрушительных комбинированных воздушных атак против Украины с начала полномасштабного вторжения. Всего было задействовано 729 боевых средств, в том числе 656 беспилотных летательных аппаратов и 73 ракеты. Среди них 33 баллистические ракеты «Искандер-М», 27 крылатых ракет, 5 ракет «Калибр» и 8 гиперзвуковых ракет «Циркон», самых смертоносных. Масштаб и состав этого удара указывают на преднамеренную попытку подавить противовоздушную оборону Украины и нанести городским районам максимальный ущерб. Основным направлением атаки снова стал Киев, который пострадал от наиболее тяжелых последствий за последние годы. В столице погибли по меньшей мере 7 человек, около 80 получили ранения, в том числе дети. Украина призывает наших партнеров увеличить поддержку, особенно в области противовоздушной обороны, как минимум в 10, а лучше в 20 раз. Наиболее эффективный способ защиты невинных жизней сегодня – это обеспечение Украины достаточными возможностями перехватывать ракеты и беспилотники, которые Россия запускает против наших городов. Сегодня, а не завтра, не в следующем месяце, не в следующем году. Это был представитель Украины в Совете Безопасности ООН Андрей Мельник. Президент Украины Владимир Зеленский, как я уже рассказывал, в воскресенье и в понедельник встречался в Лондоне с премьером Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. По итогам этой встречи было принято совместное заявление с призывом к России остановить боевые действия на нынешней линии боевого соприкосновения и начать мирные переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя это заявление, дал понять, что Россия начинать переговоры с участием европейских стран не намерена.
3: Британия, Франция и Германия вместе с Зеленским подписали некий документ о стратегической поддержке этого режима, о подготовке к развертыванию стабилизационных сил, ну, иными словами, оккупационных сил на том, что останется от Украины после конфликта, договоренность о том, что Украине будут поставляться дополнительные дальнобойные вооружения для того, чтобы бить по российской территории, в том числе бить вглубь российской территории. Я не знаю, как на этом фоне можно о каких-то переговорах говорить. Наверное, всем надо серьезно отнестись к тому, что сказал президент Путин, отвечая на вопросы в ходе Петербургского международного экономического форума. Сейчас все зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте.
7: Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Владимир Зеленский вчера сообщил о, цитата, «очень позитивном разговоре» со спецпредставителями президента США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. По словам Зеленского, он проинформировал Уиткофа и Кушнера об имеющихся у Киева данных о том, на что, цитата, «настроены в Москве». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в Москве всегда будут рады принять американскую делегацию и что в Кремле знают о контактах Уиткофа и Кушнера с украинской стороной. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 9 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент США Дональд Трамп заявил, что предупредил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху о возможных последствиях дальнейшей эскалации конфликта с Ираном. «Я сказал ему: Биби, ты должен быть очень осторожен в своих действиях, потому что очень скоро можешь остаться один на один против Ирана», рассказал Трамп. По словам президента США, во время телефонного разговора, состоявшегося 7 июня, он просил Нетаньяху не отвечать на ракетные удары Ирана. Позже, как утверждает Трамп, израильская страна уведомила Вашингтон о готовящейся ответной операции против Ирана, но уже на позднем этапе. А как сообщает BBC, Трамп позвонил не так,

0: Нетаньяху, когда израильские ракеты уже были запущены в сторону Ирана. Вот как разногласия между Израилем и США, стремящимися как можно скорее достигнуть мирного соглашения с Ираном, прокомментировал американский вице-президент Джей Ди Венс.
1: Послушайте, у Израиля и США, безусловно, много общих интересов. Однако существуют и вопросы, по которым наши интересы расходятся. Президент здесь предельно ясно обозначил позицию. У Израиля есть свои цели, но главная цель Соединенных Штатов в отношении Ирана заключается в том, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Благодаря событиям последних месяцев и, если смотреть шире, последних полутора лет, нам удалось создать условия, при которых, как считает президент, и я думаю, что он прав, можно добиться долгосрочного урегулирования иранской ядерной проблемы. Израилю это может нравиться или не нравиться, но мы убеждены, что такой подход отвечает интересам Соединенных Штатов Америки. Поэтому мы продолжим двигаться в этом направлении, поскольку именно для этого президент был избран американским народом. Именно так мы должны действовать, чтобы надлежащим образом служить интересам граждан США.
0: Это был американский вице-президент Джей Ди Венс, фрагмент его интервью телеканалу Fox News. А Бенямин Нетаньяху выступил со специальным обращением, в котором подтвердил, что Израиль не будет наносить удары по Ирану, по крайней мере, в течение ближайшей недели, если Иран тоже полностью откажется от ударов по Израилю. При этом Нетаньяху твердо заявил, что Израиль ответит, если Иран нарушит эту договоренность. Ситуацию, при которой Израиль подвергается обстрелам из Ирана или из Ливана и не отвечает на них, премьер Израиля назвал абсолютно неприемлемой.
2: Иран и Хизбалла хороши мейпам?
0: Иран и Хизбалла слабы, как никогда, мы сильны, как никогда, но наша борьба с ними пока не завершена. За последние 24 часа Иран и Хизбалла попытались навязать нам новую реальность, и эта реальность, на мой взгляд, недопустима и неприемлема. Они думали, что могут стрелять по Израилю с ливанской иранской территории, и что мы не будем действовать в ответ. Такого никогда не происходило и не произойдет. Не при мне. Как я это делал на протяжении десятилетий, я твердо отстаиваю наше право действовать против нашего врага. Мы поступили так же и сейчас. После того, как Хизбалла обстреляла наши территории, я поручил Цахал нанести удары по террористическим целям в Бейруте и уничтожить там боевиков Хизбаллы. Мы это сделали. После того, как Иран атаковал Израиль, я дал указание атаковать военные и экономические объекты по всему Ирану, и мы это тоже сделали. Сейчас боевые действия на этом фронте остановлены, потому что после того, как мы ударили по террористическому режиму в Тегеране, он прекратил нападать на нас. Если террористический режим совершит ошибку и снова на нас нападет, мы ответим силой. Это был фрагмент обращения премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. Дональд Трамп же вновь заявил, что надеется, что новой эскалации войны удастся избежать, и что соглашение с Ираном, исключающее продолжение иранской ядерной программы в военных целях, вскоре будет заключено.
3: Они обменялись ударами и теперь через меня договорились остановиться. Мы находимся на завершающем этапе заключения очень хорошей сделки, которая ни в коем случае не допустит ядерного оружия и так далее. И пролив откроется немедленно. Он откроется сразу после подписания, что может произойти через 2-3 дня. Мы очень близки к заключению очень хорошей, сильной и мощной сделки. Если мы начнем бомбить, что мы можем сделать очень легко, если захотим, мы потратим еще 2-3 недели на бомбардировки, и у них ничего не останется. Но пролив будет закрыт месяцами. Если мы будем бомбить, как вы понимаете, погибнет много людей. Это нужно кому-то? Мне нет. У нас будет подписанный документ, который будет даже мощнее, чем бомбардировка.
0: Это был президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. И последняя тема. Председатель КНР Си Цзиньпин завершил свой первый за 7 лет визит в Северную Корею. Визит состоялся на фоне резкого укрепления в последнее время военных, экономических и политических связей Пхеньяна с Россией, что приносит северокорейскому режиму немало выгод. Си Цзиньпину был устроен роскошный прием. Его приветствовали сотни тысяч людей на улицах и в залах заседаний. Были вывешены огромные портреты китайского лидера, приветственные надписи на китайском языке. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Пхеньян, я обсуждаю с китаистом Алексеем Чегодаевым. Почему Ким Чен Ын наверняка был очень рад принимать председателя КНР? Это, в общем-то,

0: Более или менее понятно, на ваш взгляд, зачем Си Цзиньпину понадобилось ехать в Пхеньян впервые за 7 лет?
1: Да, действительно, это очень важный момент. Формально повод есть, и он достаточно валидный, давайте скажем так, чтобы у нас не было никаких теорий заговора. Это 65-летие подписания договора о добрососедстве, поэтому мы понимали, что Си Цзиньпин так или иначе в этом году поедет в КНДР. Плюс мы видели, как за несколько недель до этого китайские чиновники уже летали в КНДР, и до этого министр иностранных дел господин Ван И также летал в КНДР. То есть мы видели, что подготовка ведется, и мы понимали, что Си Цзиньпин действительно отправится в КНДР. Почему так долго не ехал? Мы все уже забыли о ковиде, но был ковид, были ковидные ограничения как внутри Китая, так и внутри КНДР, были очень серьезные ограничения. Потом фокус был смещен на внутреннюю политику, было действительно не до того. И вот теперь действительно тайминг очень удачно совпал после визита Владимира Путина в Китай, после визита Дональда Трампа в Китай. Я думаю, Си Цзиньпин решил, что это действительно удачный тайминг, удачный момент, чтобы убить несколько зайцев вот одним визитом. Продемонстрировать внешней аудитории, что у КНДР есть большой брат, большой покровитель, большой партнер Китай, и позиция Китая имеет значение. Продемонстрировать важные идеологические связи между партией коммунистической Китая и трудовой партией Кореи. И в том числе поговорить с Северной Кореей уже, возможно, напрямую, какие у них возможны проекты в рамках экономического, торгового и военного сотрудничества.
0: Интересно, а как в Китае воспринимают нынешнее укрепление связей между КНДР и Россией? Вы упомянули о том, что Си Цзиньпин приехал в Пхеньян вскоре после визита Владимира Путина, после вот этих встреч на высшем уровне. А как вы считаете, насколько важное место вот это сотрудничество заняло в переговорах Си Цзиньпина и Ким Чен Ына?
1: Об этом действительно говорят, но в рамках расширения инфраструктурных проектов. Когда мы говорим о политике и о политическом взаимодействии, здесь никакого тройственного союза не может быть, потому что у Кореи, у Китая и у России абсолютно разные внешнеполитические цели. Здесь не очень понятно, что три страны, что три политических режима авторитарных могут вместе делать. В экономическом плане тоже не очень понятно, потому что у России и КНДР свои экономические взаимоотношения, у России и Китая свои экономические взаимоотношения, и эти связи тоже не бьются. При этом там не нужно все-таки забывать о том, что 98 примерно процентов северокорейского экспорта и импорта всего товарооборота – это Китай. В худшие годы 95%. То есть Россия там важного места все-таки не занимает. То есть это, да, диверсификация корейского экспорта и импорта, но не нужно заблуждаться, там нет разбивки, допустим, Китай 50%, Россия 40%. Нет, такого нет и близко. Возможно, проект, который мог бы обсуждаться, это специальная экономическая зона, это раньше называлось, но теперь это просто вот проект по реке Туманная, Туманган, потому что Китаю хотелось бы получить доступ к реке Туманной для того, чтобы был прямой доступ к Японскому морю. Сейчас, вот, кстати, в июне Россия и КНДР должны открыть автодорогу через реку Туманную. Но вот это тот проект, который мог бы быть интересен трем странам. Интересен ли он КНДР и России? Здесь тоже большой момент, потому что они, я думаю, справедливо боятся экспансии Китая дальнейшей. Возможно, поэтому проект так и не развивается на протяжении последних нескольких десятилетий.
0: Вы наверняка видели видеокадры приема Си Цзиньпина в Пхеньяне, как его приветствовали тысячи людей с флагами, дети, портреты огромные, надписи на китайском языке. Как вы считаете, это производит впечатление на нынешнего китайского лидера? Я имею в виду вот именно председателя КНР. Насколько ему приятно, что его вот так принимают?
1: Я думаю, здесь действительно важно подчеркнуть, что в первую очередь это встреча двух партнеров по идеологии. То есть если вы откроете пресс-релизы с китайской стороны, пресс-релизы с северокорейской стороны, там будет написано, встретились секретарь ЦК КПК, либо КПК просто Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин, председатель КНР, И то же самое для Ким Чен Ына. То есть сначала это руководитель партии, запятая, потом уже глава государства. То есть встретились два представителя одной идеологии, две родственные партии их руководителей. То есть вот это очень подчеркивается в китайском контексте. А что касается церемониала, я думаю, здесь все должно было, давно было согласовано. У северокорейцев не так много государственных визитов извне, чтобы мы могли это сравнивать с какими-то другими визитами. Ну вот, да, был Владимир Путин не так давно, но тем не менее это можно сравнивать, да. Но здесь, я думаю, на Си Цзиньпин это, конечно, не производит никакого впечатления. Он давно к этому привык. Он много путешествует по миру, сейчас, конечно, меньше. Но он требует, я думаю, этого уровня, который был продемонстрирован в Северной Корее. Это вот те самые китайские церемонии, которые должны быть, потому что иначе это заметят. Здесь северокорейская сторона проявила свою лучшую сторону с точки зрения церемониала. Все улыбались, все были счастливы, были лошади белые, все было хорошо.
0: Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Северную Корею мы обсуждали с китаистом Алексеем Чагодаевым. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
5: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
6: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
7: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Запрещенный цензурой роман советской писательницы Галины Серебряковой «Смерч». Читает Галина Зотова. Эфир 15 февраля 1968 года.
1: Напомним в двух словах, что роман Галины Серебряковой, отрывки из которого вы сейчас услышите, был уже набран для «Литературной России» и все же в последнюю минуту задержан цензурой. Один из экземпляров этого набора попал в Париж и был там опубликован польским издательством «Культура» в переводе. В нашем распоряжении фотокопия русского оригинала. В предыдущей передаче мы передали, как Галина Серебрякова описывала создавшуюся вокруг нее в 1936 году атмосферу, после того, как ее муж был арестован. Она писала: «Я ожесточилась против того, кого считала причиной обрушившихся на меня и детей несчастий, и решила отправиться к одному из друзей за советом, как же быть дальше». Продолжаем чтение из романа «Смерч».
2: Дача Антипова была последним оазисом на пути к той пустыне, где мне предстояло существовать в течение последующих двух десятилетий. Все дышало там уверенным покоем и довольством. Золотые рыбки в нарядном аквариуме, розовый мохнатый женский халатик, высыхающий на солнце после утреннего купания в протекающей под обрывом Москва-реке, васильки в глиняной расписной крынке. Все эти пылинки счастья запечатлелись в моей памяти навсегда. Антипов не мог скрыть волнения, когда увидел жалких, убитых кручиной представительниц трех разных поколений, угрюмо поджидающих его на террасе. «Тебя, Галь, все это, конечно, не коснется, это чисто политическое дело, и жены и дети к нему никакого отношения не имеют. Живите на здоровье, пиши дальше книги и помни твердо, что у нас не бывает ошибок в области законности. Твоя жизнь с детства видна, как на ладони, партия не ошибается», — скороговоркой произнес он. «Да, партия не

0: ошибается», — повторила я хрипло. От страшного потрясения у меня пропал голос. Во рту пересыхало, спазма перехватывала дыхание, голова кружилась. Внезапно мне показалось, что небо покраснело, затем почернело. Обморок свалил меня на землю. Я ощутила пряную тошноту, подобно той, которую испытываешь, когда на лицо надвинута маска, пропитанная хлороформом. Очнувшись, увидела позади мамы Николая Кирилловича Антипова. В обычно шустрых небольших черных глазах его отразилось не только сострадание, но и ужас. Что он предвосхитил тогда? Что понял? Ровно через год Антипов был схвачен вместе с Чубарем, Постышевым, Кассиором и вскоре умерщвлен. Прежде чем отправиться на городскую квартиру, я поехала в Союз писателей, чтобы поставить товарищей по цеху в известность о своей трагедии. Секретарем парткома был Иван Александрович Марченко. Сын русского аристократа и зажиточной француженки из Швейцарии, он получил хорошее воспитание, знал в совершенстве иностранные языки, был широко образован. Высокий, холеный блондин с лицом англосаксонского типа, он радовал глаз мужественной красотой. Душевная чистоплотность, высокая культура, отзывчивость и сдержанность снискали ему необходимый авторитет в сложной и повышенно чувствительной среде литераторов. Он легко тушил возникавшие вспышки, пресекал пересуды и сплетни, располагал к откровенности. Меня с Марченко связывала прочная дружба, и он часто бывал в моей семье. Когда я вошла в партком, помещавшийся в старинном особняке в глубине двора на улице Воровского, Марченко писал какой-то отчет. Не поднимая головы, он встретил меня веселой шуткой, но взглянул, осекся, отложил поспешно перо и бумаги. Я прикрыла дверь и, рассказав ему все, как было, спросила в упор. «Как должна поступить я, член партии?» Марченко, прикусив губу, испуганно тер рукой большой чистый лоб и, переводя глаза с предмета на предмет, долго молчал. Лицо его то покрывалось красными пятнами, то и сине бледнело. «Пока есть еще время», — взмолилась я, охваченная убийственными предчувствиями, — «во имя дружбы, умоляю, помоги. Здесь, в этом ящике, твой пистолет. Дай мне его. Я должна умереть. Я совершенно невиновна, но мне не поверят. Я не хочу, не могу жить». Всегда я ненавидела и высмеивала патетику, экзальтацию, позерство. Но вырвавшиеся из души слова были правдой, естеством. Я как бы заглянула в ту пропасть, над которой стояла со связанными руками. Марченко вскочил, запер ящик на ключ. Руки его дрожали. «Ты не смеешь думать о смерти. Тогда-то уже все скажут, что ты испугалась и замешана в каком-то преступлении. Ты обязана доказать, что чиста перед партией. Мы тебе в этом поможем. Я знаю тебя и верю в твою невиновность. У нас не могут осудить преданных партии людей. Нет и нет. За что тебя наказывать? В твоем партийном деле нет ни одного пятнышка. Ну, подумай сама, здраво. Ну, за что же тебя наказывать? За что?» Выходя из парткома, я все еще слышала, как Марченко нервно ходил по кабинету, вопрошая: «За что?» В Комарницком переулке, в маленькой квартирке, я нашла те же руины. Комната мужа была опечатана. Альбомы со снимками моих детей, начиная от их грудного возраста, часть корреспонденции, некоторые мои рукописи были взяты. Исчезли огромные исторической ценности письма Горького, Покровского, Шоу, Фурманова, Бабеля и многих других замечательных людей. Никто отныне не звонил к нам по телефону и не останавливался у нашей двери. Мы стали прокаженными. Мама добилась отпуска и поселилась со мной. Ничем не выдавая того, что чувствует, вся какая-то напруженная и вместе чугунно-спокойная, занималась она хозяйством и детьми. В очень больших светло-карих с золотой каемкой глазах ее не исчезал суровый вопрос, а губы сжимались так, точно сдерживали стон боли. Но он никогда не срывался, как никогда не появлялось слез в широко раскрытых глазах. В это недолгое время, пока нас не разлучили, мать была единственным донором, который вливал в меня волю к жизни.
1: Дальше в своем романе «Смерч» Галина Серебрякова дает для наших молодых слушателей, вероятно, непостижимую и тем не менее правдивую картину того, что означает

0: ли ее слова? Мы стали прокаженными.
1: С каждым днем требовалось больше и больше душевных сил. В газетах появились затравливающие меня статьи. Люди бежали от меня прочь. Точно чума вошла в наш дом.

Типосі зубного тіфа в кожанки, штанах і сапогах, з браунінгом на поясі. А он редактор, комісар відділення. Я чудом осталась жива. Комісар був тяжело ранен. Судьба свела нас через 12 лет в редакції газети. «В твою честь я назвал тогда свою кобылу Галей», – сказал мне вельможный редактор, подчеркивая свою доброжелательность. Однако в 1936 году это был незнавший удержу в прихотях, похотливый, остервенелый честолюбец без совести и сердца. Когда между нами произошла размолвка, он сказал свирепо: «Ты еще вспомнишь меня и горько поплачешь». Яростный взгляд сопровождал его угрозу. После ареста мужа дом наш оцепили переодетые в штатское энковидисты. Мы жили в засаде, но никто не приближался к нам. Из окна, сидя на подоконнике, в длившиеся бесконечно ночи, я видела на углу маленький черный автомобиль, готовый следовать за мной, едва я выйду из дому. Два агента, сменяясь, прохаживались у двери подъезда. 5 августа я отправилась вместе с Зорей в Краснопресненский райком. Едва мы свернули на Новинский бульвар, за нами устремился черный фордик. За несколько минувших дней мы хорошо узнали тех, кто приставлен был следить за нами. Уже 2 месяца над Москвой не пролилось ни одной капли дождя. Асфальт размяк, как тесто. Когда мы вошли в райком, я усадила дочь на стуле в коридоре и вошла в кабинет, где заседало бюро. Человек 20, из которых почти всех я издавна хорошо знала, мрачно уставились на меня. Я взошла на костер. «Расскажите о контрреволюционной деятельности мужа и как вы ему помогли». Эти слова, повторявшиеся затем 20 лет сряду, тогда впервые ножом ударили по моему сердцу. Что я могла ответить? Ведь никогда на моей памяти не посягнул он на революцию, которую, начиная с 1905 года, вступив в большевистскую партию, подготовлял, не щадя жизни. Так я думала. Но знала ли я все? Сомнения мучили меня. В углу комнаты я увидела близкого знакомого писателя. Он жестко посмеивался. «Да, я бывал часто у Серебряковой, и многое казалось мне там странным и даже подозрительным», — сказал он громко и уперся руками в широко расставленные колени. Я невольно припомнила 2 десятка писем, лежащих в моем столе, где этот писатель приторно изъяснялся в уважении, преданности именно моему мужу. Чувство омерзения, потом полного безразличия, охватило меня. На заседании присутствовал и Марченко. Он сидел, прикрыв глаза ладонью. Секретарь райкома Семушкин обратился к нему: «Правда ли, что вы бывали у Серебряковой?» «Да», — промямлил Марченко, не поднимая глаз. «Значит, вы знаете, что ее связала с мужем не любовь, какая там любовь, он на 20 лет ее старше, а общность контрреволюционных взглядов и подпольная антисоветская деятельность», — подвел итоги секретарь райкома. Я вскочила, напомнила, что после фронта, вернувшись в Москву, 15 лет была всегда на учете в партийных организациях Красной Пресни. Там выросла, стала писательницей. Почти все сидевшие за этим судейским столом, покрытым красным сукном, знали меня и верили мне, а теперь обвиняют без всяких к тому оснований. Но говорить мне не дали. Вопрос был предрешен. Меня осудили за потерю бдительности и связь с врагом народа. Крушение всей жизни. Жена врага народа. Мы пробирались с Зорей домой, крепко держа друг друга за руки. Точно вот сейчас нас разъединят навсегда. Суетливая толпа мешала нам идти быстро. Никому не было дела до только что разыгравшейся драмы. Черный фордик ехал рядом с нами, соразмеряя ход, и 2 агента внимательно следили за нами. Точно мы могли провалиться сквозь землю или взлететь под небеси. Дома мама ни о чем меня не спрашивала. И началось истязание неизвестностью. Бессонница, постоянное ожидание черного ворона, который, наконец, увезет меня, безбрежное отчаяние постепенно вели к безумию. Мечась в поисках выхода, я написала письмо Сталину, Ежову. Я признавала, что если партия пожертвовала таким человеком, как мой муж, то, значит, видимо, на то имелись веские основания. Но сама я никогда не замечала ничего подозрительного, непартийного в его поведении.
В партии

0: Я пришла на фронт 14-летним подростком. Путь мой был прям и безупречен.
1: В своем отчаянии Серебрякова пишет Сталину с тем, однако, результатом, что ее по ночам начинают вызывать на допрос. На Лубянке Ягода и Агранов при допросе всячески стараются заставить или склонить Серебрякову к тому, чтобы она оклеветала своего мужа, дала на него компрометирующий материал.
0: После ночных допросов, возвращаясь домой физически и душевно разбитой, я спешила скорее рассказать матери обо всем происшедшем в огромном и безличном кабинете на одном из верхних этажей Лубянки. В ответ мама сказала мне твердо: «Лучше смерть, чем ложь. У них дьявольский план. Они хотят сделать из тебя подкупленную убийцу, Брави. Но как можно жить, предав собственную душу, лжесвидетельствуя? Нет, нет и нет». Я вспоминала тогда слова Гюго: «Все можно потерять на свете, но нельзя потерять самого себя». Мама, посидевшая от горя, гладила мою голову и повторяла: «Ложь, Тина, она засосет и погубит. Смерть, в конце концов, не самое худшее в жизни». И, прижимаясь к маминой, стареющей, чуть дряблой, любимой руке, я отвечала: «Смерть ведь бывает и спасением. Все, что угодно, но не клеветать на других и на себя». Во имя правды мать моя готова была всегда пожертвовать не только своей жизнью, но и беззаветно любимой единственной дочерью, и с детства внушала мне, что ложь – порождение трусости, подлости и предательства. На четвертый вечер я уложила в чемоданчик немного белья, кусок мыла и зубную щетку, и молча, не пряча слез, распростилась с мамой и детьми. И снова черный автомобиль на углу переулка, короткая, брошенная в ночь Семенова, темный лифт, взметнувшийся вверх, как ведро в колодце. Войдя к Агранову, я поставила чемоданчик у своих ног и потребовала: «Арестуйте меня». Агранов расхохотался. Это был рыхлый, нескладный человек, брюнет, с позеленевшей кожей, густой сетью морщин вокруг злых, полубезумных черных глаз, с удивительно длинными и толстыми губами, углы которых были опущены, как у бульдога, к подбородку, и придавали лицу выражение жестокости и пресыщения. «Нет, мы вас еще не возьмем. Мы заставим вас признаться во всем, мы это умеем. Вы погрязли по шею в преступлениях, но таких, как вы, мы не всех уничтожаем. Они годятся и для других целей. Для провокаций, лжесвидетельства. Что бы вы ни говорили, я ни в чем не виновна перед партией и страной, и никогда я не солгу». «Фразы. Расскажите все, что знаете об Антипове. Он не раз поверял вам свои контрреволюционные замыслы против советского народа и против Сталина». Я обмерла. Антипов, нарком, член ЦК. Вспомнила покой и благоденствие его дома. «Антипов? Да ведь он облечен доверием, он свободен», — сказала я, содрогаясь. «Не всяк, кто ходит на воле, действительно свободен. Многие уже сидят у нас, сами того не подозревая». Улыбка безумца раздвинула, но так и не приподняла опущенных к подбородку губ.
1: Несмотря на все усилия, ни Агранову, ни Ягоде не удалось заставить Серебрякову оклеветать мужа. Допросы довели ее до состояния, близкого к помешательству.
0: Мать вышла из комнаты, а я погрузилась в туман больших мыслей, где все отчетливее вырисовывалась одна навязчивая – бездна. Мы летим в бездну, и камни сыплются нам вслед. Мне непрерывно слышались звонки у входной двери. Это пришли за мной люди в васильковых фуражках или кепи, черных узких пальто и сапогах. «Вы – враг народа! Контрреволюционерка, шпионка, диверсантка!» Я подавляла крик, тщетно ища спасения в ускользающем сознании. Мозг больше не успокаивал, не управлял мной, а пугал. Я металась, панически боясь, что не успею умереть дома, и меня схватят, увезут, чтобы умертвить вдали от родных. «Только бы успеть пустить газ и задохнуться», — мечтала я, и снова влезала на подоконник и вглядывалась вглубь ярко освещенной солнцем улицы. И вдруг мне пощудилось, что со Спаса Песковской площадки выехал черный, похожий на катафалк, автомобиль. Так и есть. Черный ворон. За мной. Нет, я не

0: Дамся живой. Я перехитрю Агранова и Ежова. Честный человек не боится смерти. Это был последний проблеск мысли в моем заболевшем мозгу. Обе оконные створки оказались наглухо закрытыми, но я уже не понимала этого и с размаху головой вперед бросилась в окно. С отчаянным криком ко мне подбежала Зоря и пыталась вытащить из разбитой рамы. Я начала, как мне рассказывали потом, душить покорную шею девочки, не понимавшей, что мать ее сошла с ума. Вскоре 4 санитара связали и выволокли меня в санитарную карету, чтобы увезти в буйное отделение психиатрической больницы. Смерть разума, фактически смерть личности, меня не стало. Прошло 1.5 месяца, прежде чем рассудок снова вернулся ко мне. Профессора, которых ежедневно присылали из НКВД, заявили матери, что болезнь эта – защитная функция переутомленного мозга. Сознание выключилось под влиянием потрясения, как выключается свет. Реактивная депрессия – одна из наиболее четко выявленных диалектических болезней человечества. Отчаяние, перенапряжение психики вызывает взрыв, безумие. И в этом разрядка, спасение. Время перестало существовать для меня. Но однажды, как молния, в темный мир безумия вернулась мысль. Я сидела с несколькими такими же голыми, безумными созданиями на полу у стены. Очевидно, незадолго до этого я разорвала свой матрас, потому что к телу, щекоча и кусаясь, прицепились стебли соломы. В руках я мяла шарики из хлеба и целилась ими в вентилятор. Осознав себя, я мгновенно выронила хлеб, почувствовала боль царапин на теле, все увидела. На окнах были деревянные решетки. Обнаженная женщина хихикала и плевалась. Старуха, которой не хватало только клюки, чтобы олицетворять смерть, крестила нас, матерно ругаясь. Девушка с прекрасным торсом извивалась на полу, как бы исполняя чудовищный акробатический этюд. «Не дай мне Бог сойти с ума, уж лучше посох и с ума». Нет, очевидно, не найти должных слов, когда не хватает их вообще. Когда нас охватывают большие страсти и думы для определения отчаяния и ужаса. Нет словесных определений для того, чтобы описать возникновение сознания, ранее утерянного. Это всполох молнии, это луч солнца после затмения. В детском мозгу мысль взращивается постепенно, и позднее кажется, что с нею мы родились. Но потерять рассудок и вдруг вернуть его, испытывая стыд и ужас – это переживание, которое сильнее всяких слов. Едва я обрела душу, несчастные безумицы почувствовали во мне чужака. Между нами встала преграда разума, и с криком ярости они набросились на меня. Не пытаясь преодолеть болезни, униженная пониманием случившегося, бескрайне несчастная, я попыталась убежать от проклятий из-за трещин, сыпавшихся со всех сторон. В дверях появилась медицинская сестра, и я бросилась к ней в поисках защиты. «Я здорова! Я все понимаю! Уведите меня!» Но как часто душевнобольные настойчиво уверяют, что они здоровы? Очевидно, в глазах моих был уже отблеск мысли, потому что спустя несколько минут сестра повела меня в кабинет врача. Я сидела, дрожа и всхлипывая перед Ольгой Викторовной Вейс, которой позднее была обязана стойким выздоровлением. «Успокойтесь», — ободряла она меня ласково. «Скажите, какое сегодня число? Подумайте, не торопитесь». Я ответила: «7 сентября». Это был день, когда для меня все померкло. А был уже конец октября. Меня перевели в отделение для выздоравливающих, где господствовала всеисцеляющая тишина, уют, исходящий от голубых стен и абажуров. Больные вышивали, вязали, рисовали причудливые и сложные орнаменты, давая выход все еще нездоровому воображению в труде и творчестве. Лечение сном и сердечная забота врачей и сестер принесли мне выздоровление. Однако я долго еще жила в странном, неясном мире больных мыслей, часто мистических, и стремилась к полному одиночеству. 1936 год кончился. Я была на канатчиковой даче, как называли московские старожилы больницу имени Кощенко.
1: Однажды ночью к Серебряковой вошла женщина-врач. Сразу поняв, в чем дело, Серебрякова встретила ее вопросом: «За мной!» Предчувствие ее не обмануло. Из больницы ее отвезли на Лубянку, а оттуда в Бутырки.
0: Спуск в ад продолжался. В Бутырках двое надзирателей сорвали с меня одежду и, раздев догола, впихнули в камеру, погруженную в темноту. Ощупав руками стены, я поняла, что они резиновые. Я лежала на полу, озябшая, тщетно ища способа согреться. Вскоре кожа на моем теле начала мучительно саднить и болеть. Воздуха не хватало. Трудно сказать, как долго я находилась в этом резиновом гробу. Каждый час казался бесконечным, как вечность. Внезапно отворилась дверь. Я оказалась в полосе яркого света. Носок коричневого начищенного сапога коснулся моей спины. «Умели враги народа выбирать себе баб?» — раздался надо мной звучный мужской голос. Меня схватили за руки, не давая подняться, поволокли по каменному полу, а затем бросили в неосвещенный цементный карцер. По прошествии нескольких дней пришел, брезгливо морщись, усатый, мощный начальник тюрьмы. Я была уже так обессилена, что не могла подняться, и, лежа охрипшим голосом, требовала предъявления мне ордера на арест, приказа о содержании в карцере, немедленного вызова на допрос. Он отказался объяснить, за что меня пытают и в чем моя вина. «Я только исполнитель. Доложу, кому следуют ваши жалобы», — повторил начальник, отступая к двери и не глядя на меня. Однажды в эти незабываемые ночи сквозь волчок на меня упал свет прожектора, и подле дверей камеры я услышала мужской крик. Затем все смолкло, и свет погас. Что же произошло? Кончилась вторая декада января. Суд над моим мужем, как я узнала позднее, начался в Доме Союзов 23 января. Не ему ли показали меня в каменной яме без воздуха, света? Дней через 8 пришел врач. Он грубо прижал меня к полу коленом и приставил фонендоскоп к груди. Очевидно, что-то встревожило его. Через несколько минут надзиратели схватили меня за руки и ноги, влили в горло немного коньяка, а врач ввел под кожу, видимо, камфору или кофеин. Часом позже мне бросили матрас и кусачий ворсистый халат. Прошло еще 2 дня, и меня вытащили из карцера. Я едва стояла на ногах. Глаза мои слепил дневной свет. Прикосновение ткани к телу вызывало сильную боль. 2 конвоира, поддерживая с 2 сторон, перевели меня в маленький, обнесенный высокими стенами дворик. Шел снег.
1: Отрывки из книги Галины Серебряковой «Смерч» читала Галина Зотова. В нашей программе «Перед занавесом» через неделю в это же время вы можете услышать продолжение этого чтения.
2: Эфир 15 февраля 1968 года.
3: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
2: Вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем архивную программу. Литературная беседа с профессором Никитой Струве. Ведет разговор Гайто Газданов. У микрофона он выступает под псевдонимом Георгий Черкасов. Эфир 18 февраля 1968 года. Парижская студия.
4: Сегодня в нашей передаче «События, факты, мнения» мы повторяем интервью нашего сотрудника Георгия Черкасова с профессором русской литературы в Парижском университете Никитой Алексеевичем Струве.
5: Интерес к русской литературе и к истории русской культуры за границей, в частности во Франции, неизменно растет. Французская интеллигенция, прежде всего учащаяся молодежь, знакомится с произведениями русских классиков и вообще как бы открывает Россию. То, что происходит в Советском Союзе в последнее время, я имею в виду, конечно, суд над литераторами, которые позволяют себе высказывать мнения, идущие вразрез с партийными указаниями, привлекает внимание мирового общественного мнения и вызывает единодушное осуждение. Это еще раз подчеркивает расстояние, которое отделяет сегодняшнюю подневольную советскую литературу от русской литературы XIX и начала XX века – той, которая создала культурную славу России. Но, так или иначе, интерес к русской литературе свидетельствует о том своеобразном историческом парадоксе, который сейчас происходит на наших глазах. Этот интерес вначале был вызван политической ролью Советского Союза в последние годы. И когда те иностранцы, которые хотели понять, что же представляет собой русская культура и ее история, стали ее изучать, то их внимание перешло от современности к прошлому, сравнение с которым оказывается далеко не в пользу сегодняшней советской действительности, прежде всего в области искусства и культуры. Преподавание русской литературы во французских университетах – вопрос, который не может не интересовать всех русских людей. Я воспользовался своим пребыванием в Париже для того, чтобы встретиться с профессором русской литературы в Парижском университете Никитой Алексеевичем Струве и задать ему несколько вопросов по этому поводу. Мы находимся в парижской студии «Радио Свобода». Никита Алексеевич Струве, профессор русской литературы в Парижском университете, любезно согласился ответить на несколько вопросов, которые я хочу ему задать. Первый вопрос будет приблизительно такой. Никита Алексеевич, с какого времени вы преподаете русскую литературу в Сорбонне?
6: Да вот уже более 10 лет. Правда, сначала один год я преподавал в провинциальном университете в городе Бордо. Потом перешел в Сорбонну, где преподавал 6 лет. А затем вот уже 4 года преподаю в новом Парижском университете, недавно созданном, 4 года тому назад. Так что, видите, я имею довольно широкий обзор, могу дать довольно широкий обзор преподавания русского языка и литературы в высших учебных заведениях.
5: Во Франции, да. Очень
6: во Франции, хорошо. Разумеется.
5: Да. А теперь, сколько у вас студентов приблизительно?
6: Видите, в нашем новом университете у нас студентов еще не так много.
5: Да.
6: Так мы только формируем как бы университет,
5: да,
6: и формируем наш департамент. Но все-таки у нас студентов от 100 до 200, если всех посчитать. А в Сорбонне, когда я начинал, были приблизительно те же, тоже число студентов, что и у нас сейчас.
5: Да.
6: Но сейчас Сорбонна очень разрослась, и там около 300, 400, а может быть и больше студентов.
5: Да, так что, в общем, надо считать, что это около 500 или 600 студентов сейчас в двух
6: парижских университетах
5: изучают русскую литературу.
6: К этому надо еще прибавить школу восточных языков, но где студенты начинают изучение русского языка и только
5: потом
6: на последнем курсе немножко прикасаются к литературе, но скорее они уже переходят именно в университет.
5: Да, в то время как у вас идет преподавание литературы, а не языка, конечно.
6: Но и языка тоже. Несомненно, на первых курсах мы продолжаем, как бы сказать, укреплять и грамматические знания наших студентов, но постепенно переходим к преподаванию не только литературы, между прочим, но и вообще о русской культуре.
5: Ага, да. Хорошо, теперь скажите, пожалуйста, значит, ваши студенты – это главным образом французы на 90%, вероятно?
6: Да, я скажу, на 80-90%, зависит от годов, это коренные французы.
5: Это коренные французы. И в какой степени они владеют русским языком?
6: Приходя в университет, да, они, понимаете, не владеют русским языком, но и все изучали русский язык в средних школах в течение 4 или 6 лет, в зависимости от школ. Так что они все-таки приходят с основными познаниями русского языка.
5: Но вы читаете лекции по-французски?
6: Мы читаем лекции то по-французски, то по-русски, и чем дальше, чем выше курс, скажем, мы чем больше мы читаем по-русски, иногда каждый выработал свою систему, каждый из профессоров выработал свою систему, одни читают только по-французски, другой наполовину по-русски, по-французски, иногда целиком по-русски, с некоторыми объяснениями на французском языке, применяясь каждый раз к уровню
5: знаний студентов.
6: И к каждому курсу.
5: Да, ну, значит, во всяком случае, все студенты, которые начинают изучение русской литературы, достаточно владеют русским языком для того, чтобы понимать русские тексты, понимать, как, что это значит и так далее. Они, может быть, не могут говорить так, как нужно, но, во всяком случае, текст русский они понимают.
6: Несомненно. К тому же, к изучению непосредственно самой литературы они подходят только на третьем курсе.
5: Да.
6: Это не значит, что они не изучают все-таки литературу и до, но так более систематически и более углубленно они изучают ее только на третьем курсе, когда они уже действительно владеют, я бы сказал, русским языком, в том смысле, что они могут его читать.
5: Да.
6: Разговор – это особая вещь.
5: Да, это конечно.

0: теперь другой вопрос. Ваш курс литературы, он охватывает какой период русской истории? Я хочу сказать, с какого века, с 18-го или позже?
1: Да, видите, у нас, так, нужно уточнить, первые два года – это именно укрепление знаний языка, грамматики и, я бы сказал, общих знаний о России, о русской литературе. Но общих курсов все-таки не читается, или да, они читаются все-таки на некоторые определенные, вокруг определенных тем группируются. Тем, да. Теперь, когда дело касается самой литературы, на третьем курсе у нас в университете программа тематическая, а не общая, потому что мы считаем, что, скажем, общий курс русской литературы студент может прочесть прекрасно. Да. Существуют хорошие работы по-русски, или вот недавно вышла итальянская, французский перевод итальянской истории русской литературы «Логато».
0: А, «Логато», да.
1: Это серьезный труд, и с общими тенденциями русской литературы студент может ознакомиться по книгам. Так что да, у нас преподавание тематическое, да, по авторам или даже по сочинениям. И мы скорее преподаем или изучаем авторы или сочинения, одно из его сочинений вглубь, да, чем даем широкий обзор.
0: Так что это не носит такого хронологического характера, начиная вот с того.
1: Нет,
0: ну,
1: разумеется, мы изучаем, в общем, современную, то есть русскую литературу, скажем, от Державина, Карамзина, да, и вплоть до новейших времен, до так называемой советской литературы.
0: Да, ну, а Державин – это все-таки очень давно, это 18 век.
1: Да, ну вот мы начинаем, скажем, с тех писателей 18 века, которые еще можно читать с интересом или которые имеют все-таки вечные заслуги.
0: Да.
1: Не чисто археологического порядка. Я считаю, что Державин – большой поэт, и до наших дней и даже в каком-то смысле очень современный поэт, также у Карамзина все-таки, особенно в его письмах, да, русского путешествия. Так что мы начинаем все-таки с 18 века, но не вдаваясь в такое чисто в историческое, да, да, историческое изучение.
0: Вы не идете к началу 18 века,
1: нет,
0: скорее
1: нет,
0: к концу.
1: К концу, конечно, к переходному, да, моменту.
0: Да. И, как вы говорите, до последнего времени, до настоящего времени.
1: До настоящего времени. Но, конечно, мы тут сталкиваемся с некоторыми трудностями. С некоторыми трудностями, в частности, в том, что касается советской литературы. Нам всегда очень трудно найти.
0: Я как раз хотел вас спросить, входит ли в ваш курс советская литература?
1: Да, даже непременно. Даже, по, как бы сказать, по министерским законом мы должны включать всегда в программу автора 20-го столетия, в частности, все-таки уже позднего, скажем, 20-го, да, столетия, так что отражающего современность. Угу. Но это нам и бывает иногда трудно, потому что, скажем, в официальной советской литературе не так легко найти действительно очень хорошее произведение. А если мы берем авторов, которые в Советской России не очень печатаются, которые скорее печатаются за рубежом, то нас упрекают в том, что мы недостаточно объективны.
0: Другими словами, французское министерство просвещения хочет соблюсти абсолютную беспристрастность,
1: да,
0: в этом.
1: Да, да, она дает только просто общее указание, что вы должны включать в вашу программу и современных писателей. Вот мы составили программу, правда, из 6-7 авторов, но в качестве современного писателя мы включили Анну Ахматову. Это спорно, конечно, а вместе с тем Анна Ахматова отразила, и, по-моему, даже превосходно отразила, даже в смысле, так, в смысле хронографа, советскую жизнь последних десятилетий.
0: Да, но все-таки Анну Ахматову никак нельзя назвать советской поэтессой.
1: Нет, но никто нас не обязывает именно включать советских авторов. Теперь тут тоже, я думаю, другая трудность, связанная с этим, это трудность чисто материального характера, связанная с тем, что чтобы представить или чтобы изучать какого-нибудь автора, мы должны располагать достаточным количеством книг его. А советская система торговли такая книг, что книга появляется, через год раскупается, а потом ее не находим. Так что мы не всегда можем, скажем, располагать, мы хотели включить одно время произведение Тендрякова, например.
0: Да.
1: Но в тот момент, когда мы хотели включить произведение Тендрякова, купить Тендрякова было невозможно во Франции.

0: Ну, а ну, неужели нельзя, скажем, написать в Москву, и они не пришлют в Парижский университет?
1: Никак не пришлют, потому что этой книги нет на складах. Это есть одна из больших вообще трудностей. Она касается не только советской литературы, но и классической русской литературы. У нас был в программе последние два года Александр Блок. Уж, да, казалось бы, классик, признанный буквально всеми, понимаете? А в данный момент на рынке нет произведений Блока, понимаете? Вот уже 2-3 года нет произведений Блока. Конечно, можно фотокопировать и так далее, но все-таки это не совсем удовлетворительно, и когда у вас большая масса студентов, все-таки, казалось бы, мы могли бы располагать всегда произведениями Блока, как это во всех странах, понимаете?
0: Я вам должен сказать, что это препятствие мне показалось действительно неожиданным, никак нельзя,
1: да,
0: было.
1: Но она все-таки, она стоит. Конечно, современные методы фотокопирования, но все-таки они обходятся дорого, мы не можем, понимаете.
0: Да, и это, конечно, не решение.
1: Это не решение все-таки вопроса, потому что студенты должны иметь книгу. Понимаете? И это каждый год тот же вопрос. Но все это потому, что в Советской России так называемое планированное государственное производство книг, понимаете, выпускается книга совершенно независимо от спроса ее.
0: Да, но она чаще всего раскупается и потом
1: не медленно,
0: исчезает.
1: Потом исчезает, потом когда-то снова план ее включает, если этот автор так признан.
0: Да, теперь скажите, Никита Алексеевич, вот в том, что касается советской литературы, то интерес к ней ваших студентов и вообще интерес к ней во Франции носит он, по-вашему, чисто литературный характер или скорее характер политический и бытовой?
1: Видите, я бы не сказал бы, чтобы интерес к советской литературе был бы очень велик. Я бы не сказал бы. Я думаю, что прежде всего, потому что все-таки так называемая все-таки официальная советская литература не производит вещей, способных действительно захватить наших молодых студентов, воспитанных на разных образцах более модернистской, более сложной.
0: Западной литературы.
1: Да, западной литературы. Потому есть интерес, да и как и в России, я думаю, есть интерес к русской литературе начала века или к русской литературе 20-х годов или, да, 30-х годов. Несомненно, есть интерес к Солженицыну. Все-таки даже французский студент, который придерживается левых взглядов, который, может, питает некоторые иллюзии насчет Советской России, и тот, в смысле художественном, он вполне грамотен,
0: да,
1: и вполне может оценить.
0: И вы считаете, что уровень большинства произведений, которые выходят в Советском Союзе, чисто технический, литературный, недостаточно высок?
1: Да, и технически, и даже в смысле содержания. Им кажется, я просто передаю даже, нам он интересен, потому что для нас это как бы вехи эволюции России и так,
0: да,
1: далее. Мы рассматриваем это часто как документальные повести или как отражение разных изменений в сознании советского человека. Но студенты прежде всего все-таки интересуются полноценным художественным произведением, способным
0: знаете,
1: захватить.
0: Меня удивило, я как-то разговаривал с одним французским студентом, который изучает русскую литературу, и он мне сказал, это речь шла, по-моему, о романе Леонова «Русский лес». И он сказал, да, вы знаете, конечно, это очень хорошо, но это ведь написано для юношества, это не роман для взрослых людей. Вот такое мнение несколько,
1: да,
0: удивило. Но,
1: да,
0: в конце концов, это, пожалуй, понятно.
1: Я думаю, что это понятно. Все-таки, чтобы
0: понять характер.
1: Дидактический характер, некоторое такое невольное упрощение, опрощение проблем. И вот, скажем, сейчас и в России увлекаются произведениями Солоухина, в них есть качество, они,
0: да,
1: отражают очень определенную сейчас эволюцию в сознании людей. Но нашим студентам эти произведения кажутся примарными.
0: Примитивными.
1: И они им ничего не говорят. Потому я бы не сказал бы, что есть увлечение среди студентов советской литературы как таковой.
0: Да.
1: А есть
0: несомненно отдельными авторами.
1: Отдельными авторами и, главным образом, собственно, теми же авторами, какими увлекаются в Советской России. Сейчас, конечно, вот произведения Булгакова постепенно доходят до наших студентов.
0: Или Паустовского.
1: Паустовского, например.
0: Который все-таки очень мило пишет.
1: Да, видите, он для

0: А для наших студентов Паустовский все-таки, ну, недостаточно, как сказать, в нем недостаточно соли. Вот. Знаете, им трудно, может быть, они ценят язык, им, но все-таки они не могут так же, как мы, умиляться описанием природы,
1: да,
0: да. Тем, кто знает всю совокупность русской литературы, кто находит в Паустовском продолжение традиции Тургенева, Чехова, Зайцева, Бунина.
1: Да. Никита Алексеевич, я хотел вас спросить вот о чем. Вероятно, этого вопроса, я думаю, несомненно, вам приходится касаться в ваших лекциях. Это вопрос, как вы объясняете вашим студентам историю развития русской литературы, я хочу сказать, главные тенденции, направления этого развития литературы, конец 18 века, 19 век, начало 20 и так далее. Как вы представляете себе, ну, так сказать, историосовское, если хотите, значение этого движения, и как вы его объясняете?
0: Видите...
1: Это, конечно, зависит от ваших личных взглядов.
0: Да, это, во-первых, зависит от моих личных взглядов. Я себе еще в каком-то смысле не построил историосовского
1: теории
0: развития литературы. И вообще я не очень... даже согласился с самим термином развития литературы.
1: Да, это понимаете? Спорно, конечно, нет, но это можно чисто хронологически сказать. Вот такие-то явления появляются по мере движения времени.
0: Видите, я думаю, что просто направление. Мне кажется, что это отдаётся немножко ещё русским литературоведением конца XIX и начала XX века, где как раз интересовались развитием литературы. Мы же хотим прежде всего обратить их внимание на, как бы сказать, на абсолютность каждого произведения.
1: На его
0: скорее даже будет
1: ценность.
0: На ее полноценность, понимаете? Сказать, что Достоевский вышел из Гоголя, это верно, понимаете? Но не этим интересен Достоевский, понимаете?
1: Он, между прочим, из Гоголя не вышел, я думаю.
0: Нет, все-таки в значительной мере, понимаете, он Гоголю был очень многим обязан. В первый свой период и, несомненно, написал «Село Степанчиково», чтобы, как бы сказать, отделаться от этого влияния Гоголя и стать самим собой. Потому я очень скептически вообще отношусь к понятию развития литературы. Я думаю, что все-таки, кроме того... Понимаете, русская литература развивалась на фоне европейской литературы.
1: Да, я не хочу сказать, когда я говорю «развитие», я имею в виду чисто хронологическое понятие. Я не говорю, что вот по мере того, как проходит время, произведения становятся все лучше и лучше или как-то прогрессируют.
0: Да,
1: нет, я этого не имею в виду.
0: Понимаю.
1: Я хотел просто чисто хронологически.
0: Да.
1: Скажем, было ясно, что, например, Чехов не мог появиться в начале 19-го столетия.
0: Ну, разумеется, но, скажем, мы... как такой общий кадр русской литературы, мне приходится часто говорить о двух великих эпохах русской литературы.
1: Вот это
0: Золотой век, Пушкинский век, был назван блоком «Единственная культурная эпоха в истории России».
1: То есть, вы хотите сказать, 40-е годы прошлого столетия?
0: Ну, не только 40-е, 20-е, 30-е, 40-е.
1: Да.
0: Тут как раз со смертью Пушкина и Лермонтова как раз эта эпоха кончается, и культура идет. Это, как сказать, я беру историосовскую концепцию блока.
1: Да.
0: Культура идет несколько на убыль. Затем возвышаются как гиганты нашей прозы и мысли.
1: Да.
0: Толстой, Достоевский и другие. Лесков, Тургенев. Я лично ставлю очень высоко Лескова. Затем наступает некоторое, как бы сказать, захолустное время, как раз когда появляются певцы захолустного времени, как Чехов, который отчасти это отражает, некоторого безвремени, все-таки, несомненно, Чехов отражает некоторые безвремени и уже первые чаяния, и затем та необычайная волна платонизма, увлечением, скажем, Платона, которая разразилась, которая прокатилась по России в конце XIX века, в начале XX века, и, я бы сказал, снова вернула, во-первых, права поэзии, права духа России после позитивистического материалистического уклона 60-х, 70-х, 80-х даже.
1: А вы имеете в виду начало 19-го столетия вплоть до, скажем,
0: ну, вплоть, войны вплоть до второго, до того, что я бы назвал бы второго золотого века.
1: Понимаете? Тот, который называется серебряным.
0: Тот, который некоторые называют серебряным, но это, может быть, было правильнее назвать золотым, или, во всяком случае, который, может быть, еще правильнее назвать русским возрождением 20 века.
1: Да, но мы несколько удалились от нашей основной темы, и я хотел бы вернуться вот к какому вопросу. Вы, конечно, констатировали, что за последнее время во Франции, вообще говоря, очень повысился интерес к русской литературе. И этот интерес не сосредоточен, я думаю, на какой-либо определенной эпохе или на каком-нибудь определенном авторе. Или он касается всей литературы в целом, начиная, скажем, с протопопа Аввакума и кончая Кочетовым или Симоновым?
0: Нет, конечно, этот интерес, который действительно только пробуждается. И в этом смысле я считаю, что мы во Франции опоздали, как бы сказать, в познании русской литературы в значительной мере. Не знаю, трудно объяснить, почему, и, может быть, сложно объяснить, почему. Нет, я думаю, что все-таки интерес более широкого круга читателей, это включает и наших студентов, обращен прежде всего крупным явлением русской литературы. Конечно, во Франции хорошо знают протопопа Аввакума, но это благодаря случайности, благодаря тому, что о нем была написана замечательная книга.
1: Работа Паскаля.
0: Работа Паскаля, понимаете, и перевод «Жития Аввакума», тоже замечательный перевод с предисловием. Благодаря этому Аввакум стал известен, действительно. Да. Может быть, больше, чем... Во всяком случае, больше, чем Лесков, например.
1: Да.
0: С другой стороны, значит, теперь интерес пробуждается, но все-таки он обращен к, ну, корифеям русской литературы, к Достоевскому. Конечно, и к тем, кого можно переводить, потому что русская поэзия, конечно, еще мало известна. Ну, к Достоевскому, к Толстому. Только теперь появилось полное собрание сочинений Гоголя на французском языке. Только теперь, после первых попыток в 20-х годах. То же самое Лескова узнают только сейчас. И то очень только знакомы с главными его сочинениями. Вот Чехов, действительно, французский читатель почему-то оказался необычайно чувствителен к чеховскому миру.
1: К чеховским пьесам, главным образом.
0: Да, но не только, потому что сейчас издается полностью, изданы полностью все рассказы Чехова, сейчас вышло новое их издание и так далее. Несомненно, что к пьесам и к рассказам, вообще ко всему внутреннему миру и к его манере, к этому французский читатель оказался необычайно чувствительным, как и английский, между прочим.
1: Да.
0: Как и английский. Теперь, что касается 20 века, то мне кажется, что французский читатель еще мало знаком сравнительно. И знаком еще очень случайно.
1: Ну, в 20 веке надо ли вам напоминать, что Толстого и Достоевского не было? То есть Толстой еще был, но Достоевского уже не было. И в 20 веке не было таких писателей, как...
0: Да, несомненно.
1: Гоголь, это, Толстой или Достоевский.
0: Конечно, это сыграло свою роль. Скажем, мне не кажется, что, например, Бунинов французский читатель не очень оценил, да его и не очень переводили. Из русских поэтов, может быть, больше всех дошел Блок. Благодаря, опять-таки, это часто связано просто с тем, что кто-то перевел Блока, или кто-то написал хорошую книгу о Блоке, или даже несколько человек написали книги о Блоке, и так французский читатель с ними ознакомился.
1: Ну вот, Никита Алексеевич, вы тут уже вопрос, который не имеет непосредственного отношения к этому. Не считаете ли вы чрезвычайно показательным и очень утешительным следующее явление? Дело в том, что вы получили воспитание и образование во Франции. И вы знаете, что во французский язык вторжение какой-то всякой иностранной языковой стихии, как русской, например, это чрезвычайно трудная вещь. И мне кажется, что замечательно все-таки то, что, преодолевая эти трудности, такое количество людей изучает историю русской культуры и историю русской литературы. Вплоть до того, что, как вы помните, Валери в своих «Козыри», кажется, написал, что было несколько чудес в истории культуры. Он сказал, была «Эллада», было «Возрождение» и был 19 век русской литературы. Но это, правда, было давно. И с тех пор все-таки много людей во Франции, преодолевая все необыкновенные трудности, изучают историю русской культуры и историю русской литературы. Мне кажется, что это явление чрезвычайно замечательное. –

0: Да, несомненно. И это отчасти, как бы сказать, оправдывает, морально оправдывает преподавание русского языка и русской литературы. Такое чувство, что в этом преподавании мы также участвуем и в формировании какой-то, может быть, более полной или более открытой французской культуры.
1: Спасибо, Никита Алексеевич.
2: Вы прослушали интервью нашего сотрудника Георгия Черкасова с профессором русской литературы в Парижском университете Никитой Алексеевичем Струве.
3: Эфир 18 февраля 1968 года.
4: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
5: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
6: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
7: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать в принципе любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
8: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу, все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
9: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
10: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
3: Золотой запас свободы. Календарь памяти. Галина Зотова от Джоня Стейнбеке. Эфир 26 февраля 1971 года.
11: Календарь памяти. Добрый вечер, дорогие слушатели, говорит Галина Зотова. Итак, о дате 27 февраля. Вы знаете, что сказал о задаче писателей Джон Стейнбек? При вручении ему в 1962 году Нобелевской премии по литературе Стейнбек сказал: «Задача писателей – изобличать человеческие ошибки и заблуждения, толковать темные и опасные сны, чтобы позволить человеку совершенствоваться». Писатель должен воспевать способность человека быть великодушным, сильным духом, быть достойным после поражения, призывать к храбрости, к милосердию и любви. Джон Стейнбек родился 27 февраля 1902 года в Салинасе, штат Калифорния. О нем и вспомним сегодня. Стейнбек – один из четырех гигантов современной американской литературы. Все свое творчество и всю свою жизнь посвятил он именно тому, о чем сказал тогда в своей речи в Стокгольме. Был он, это можно смело сказать, борцом за справедливость. Осуждал жестокость всюду, в каких бы то ни было странах, при каких бы то ни было режимах. Стейнбек одинаково осуждал и жестокость к неграм, роман «Лица Линча», и нечеловеческое отношение американских фермеров к переселенцам, сезонным рабочим, «Гроздья гнева». Он выступал и против нацизма, рассказ «Луна взошла», а также и против зверств вьетконговцев в Южном Вьетнаме. Стоит ли говорить, что роль и творчество Стейнбека искажены в советских источниках? В 1947 году он путешествует по Советскому Союзу. Тогда его еще принимали и чествовали как борца за дело пролетариата. Но уже в 1949 году, как результат его поездки по Союзу, выходит стейнбековский «Русский дневник», и Эренбург, этот чуткий барометр, сейчас же выступает с критикой. В 1966 году Стейнбек в качестве военного корреспондента едет в Южный Вьетнам, где сражается его сын. Помните, тогда Евтушенко написал Стейнбеку открытое письмо, ответ на которое советская печать не опубликовала. В своем ответном письме Стейнбек пишет Евтушенко: «Ты, дорогой друг, требуешь, чтобы я одну лишь сторону войны осудил, именно нашу. А я же тебя прошу вместе осудить всю войну». Да, многим не...

0: не угодил Стейнбек. Американская ассоциация фермеров назвала его коммунистом, а нацисты почему-то считали его евреем, хотя он был немецко-ирландского происхождения. Нужно ли говорить, каким замечательным писателем был Стейнбек? Ведь у него была широкая палитра красок. Творчество его необыкновенно разностороннее. Лучшие его произведения, пожалуй, те, где пишет он о простых людях, о крестьянах, рабочих, бродягах-бездельниках, ворах-проститутках. О них он пишет с теплотой, с юмором, порой даже с нежностью. Милость к падшим. Такие романы его, как «Заблудившийся автобус», «О мышах и людях», «Консервный ряд», «Мой друг Флика», в последнем описана любовь мальчика к лошади, доказательство того, что задачу свою писательскую, так как Стейнбек понимал ее, он выполнил.
1: Эфир 26 февраля 1971 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкаста.
4: Безопасность или рейтинги? На фоне предельной осторожности охраны Владимира Путина ему пришлось чаще появляться на людях, выяснил проект «Фаридейли». Российские спецслужбы временно отключали часть системы безопасности Путина от интернета. Это произошло после гибели верховного аятоллы Хаменеи в Тегеране, где израильская разведка получила доступ к камерам наблюдения.
5: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Владимир Путин – автор афоризмов в стиле «работать надо», а не преемников выискивать. Надо отдать ему должное. В своих рабочих поездках довольно продуктивен, ну, как минимум, был. Обычно при какой-то дальней командировке он заезжал по дороге в какой-нибудь российский регион. В августе прошлого года, к примеру, собирался Путин на Аляску в гости к Дональду Трампу ловить тот самый дух Анкориджа и заодно заехал в Магадан, где с ученым видом знатока разглядывал продукцию завода по переработке и рафинированию рыбного жира «Омега-Си».
6: А это мы хотели вам наглядно показать, Владимир Владимирович.
7: Сейчас, вот.
6: Сергей Константинович.
7: Вот, если надо столько выпить, кажется, обычные миги, значит, чтобы получить такую же дозу полезных веществ, как вот в этих двух.
5: Но по пути к Си Цзиньпину в Китай во время официального визита в мае Путин заезжать в регионы не стал. Давняя традиция в последний раз соблюдалась в ноябре прошлого года. На это обратили внимание авторы телеграм-канала «Фаридейли». Были с ноября два визита в Петербург, но это не совсем считается. Владимир Путин в целом стал реже появляться на публике. Это зафиксировали и «Фаридейли», и чуть раньше издание «Проект». Но в последнее время на фоне падения рейтингов Путину пришлось активнее социализироваться. Как пресс-служба Кремля пытается найти баланс между опасениями за рейтинг и опасениями за безопасность, расскажем в нашем сюжете.
8: Владимир Путин стал чаще появляться на публике на фоне снижения своего рейтинга, пишет телеграм-канал «Фаридейли». Журналисты заметили, что в апреле и мае президент России появлялся чаще, чем за три первые месяца этого года вместе взятые. Резкую активизацию связывают с падением рейтинга. Для спасения имиджа, пишет «Фаридейли», Путин провел в мае две встречи с, цитата, «простыми людьми». Среди них первая учительница президента Вера Гуревич. В мае Владимир Путин два раза был за границей – в Китае и Казахстане. Во время поездки в Пекин Путину организовали встречу с Пен Паем, человеком, с которым российский президент сфотографировался 26 лет назад во время первой поездки в Китай. Тогда Пен Пай был еще ребенком.
9: Добрый день.
10: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
9: Я вообще рад вас видеть.
10: Сразу
9: же хочу поблагодарить журналистов,

0: которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность, встреча с вами. Я этому очень рад.
1: В то же время Владимир Путин избегает поездок по российским регионам. По данным Фариделли, с января по май российский президент выезжал из Москвы 2 раза и оба в Санкт-Петербург. Хотя в прошлом году за аналогичный период Владимир Путин совершил 8 региональных поездок. Ограничение рабочих визитов, говорят источники Фариделли в Кремле, вызваны соображением безопасности.
2: За первые 5 месяцев этого года Путин покидал Москву всего 2 раза, оба раза в Санкт-Петербург. Для сравнения, за тот же период прошлого года он совершил 8 региональных поездок. В 2024 году 14, а в 2019 году 17.
1: Государственный ВЦИОМ прекратил публиковать реальный рейтинг Владимира Путина после падения ниже 30%, заметило издание Moscow Times. Реальный рейтинг – это открытый опрос, когда респондентам предлагают самим выбрать политиков, которым они доверяют, заранее не называя Путина. Ранее заметно снизился рейтинг доверия Путину по версии ВЦИОМ, после чего социологи изменили методику опросов, сделав их частично поквартирными. В конце мая опрошенные фондом общественное мнение россияне сочли, что Путин работал хуже всего за год. Ранее издание «Проект» выяснило, госагентства с января по май стали реже писать о Путине, потому что было меньше инфоповодов. Путин увеличил перерывы в рабочих поездках до уровня пандемии коронавируса.
3: На фоне всего этого и радикального сокращения публичной активности рейтинг Путина начал падать. Падал он на протяжении нескольких недель, причем эти оценки давали государственные социологические службы ВЦИОМ и ФОМ.
1: Опасения за рейтинг конфликтуют с опасениями за безопасность. Так источники издания Financial Times рассказывают, после убийства в Иране верховного аятолы Хаменеи российские спецслужбы временно отключали часть специальной системы слежки, обеспечивающей безопасность президента Путина и его ближайших соратников, опасаясь похожего сценария. После тщательной проверки систему включили обратно. Financial Times обращает внимание, с развитием искусственного интеллекта в сфере шпионажа произошел технологический прорыв. Израильская разведка использовала искусственный интеллект в Иране для анализа данных со взломанных камер. Опрошенный Financial Times украинский хакер добавил, что камеры вокруг Кремля работают, по-прежнему уязвимы и регулярно взламываются. Примечательно, что источники Фриделли назвали высокие технологии и искусственный интеллект вторым приоритетом Путина. Он, цитата, очень активно проводит встречи по этой теме. Первый приоритет – встречи с участниками войны против Украины и вдовами погибших.
3: А в студии «Радио Свобода» поэт и писатель Дмитрий Быков. Дмитрий Львович, здравствуйте.
4: Здравствуйте, дорогие друзья.
3: У вас сейчас европейский тур проходит. Я очень рад, что мы с вами пересеклись и локацией, и графиками. И удастся обсудить и последние новости. В том числе, давайте вот все-таки начнем с этой истории вокруг Владимира Путина. Напрашивается слово «паранойя». Пусть это такой скорее медицинский термин, но все же. Как-то вот она витает в воздухе уже несколько недель. Причем настолько, что вот эти вот оглядывания за спины и прочее, оно немножечко уже вызывают инсайды и в российских медиа, и в западных медиа. Раз за разом несколько историй по этому поводу были. На ваш взгляд, вообще, какие именно события к этому привели? Откуда эта паранойя? С чего все началось?
4: Началось с чудовищно огромного стола, с ковида, с культа личной безопасности, который сейчас, мне кажется, вытеснил там все остальные когниции. Он всецело сосредоточен только на личной охране. Но мне представляется, что это, в общем, не очень интересно. Простите, что я лезу в вашу повестку, у вас же свой план разговора. Но мне представляется, что Владимир Путин – это наименее интересная тема в сегодняшней России. Интересно то, что будет после него. Насчет Путина существует, по-моему, полный консенсус. Уже, кстати говоря, Роман Абрамович от его лица слетал в Лондон, в Киев. В Киев как раз поехал он с тайным посланием, а в Лондон поехал Зеленский. Но мне представляется, что сейчас судьбу Владимира Путина решает не он сам. Решает его окружение, к которому непосредственно адресуется Зеленский. Решает Киев, решает Запад. А сам Владимир Путин все, что может, уже сделал. Он привел Россию в совершенно безвыходный тупик, не извел ее до таких параметров, которых у нее не было никогда. И интеллектуально, и культурно, и духовно она значительно ниже всех возможных отметок. И поэтому интересно говорить о том, что будет после Путина, и как конкретно настанет это после. А в остальном он классический стареющий диктатор, который находится сейчас вот на треке Салазара, на том пути, когда ему уже будут печатать отдельную газету.
3: О том, что будет после, кстати, в принципе, я тоже с вами хотел поговорить. Но давайте тогда сразу перейдем к этому такому заочному, ну, в некотором смысле, диалогу Путина и Зеленского. Было письмо от Зеленского президенту Украины, в числе прочего, я напоминаю нашим зрителям, что он в очередной раз предложил Путину личную встречу. Но тут подключились так называемые дипломаты со стороны России. Господин Небензи, это постпред России при ООН, он назвал вообще провокацией.

все. Господин Лавров, который министр иностранных дел, назвал это все, обвинил вообще Зеленского в том, что он невежливый человек, поскольку он личное письмо продемонстрировал всему миру и вроде бы как тоже намекал на некоторую провокацию. Но благо хоть не ударился в исторические воспоминания, хотя они там тоже на пару десятков лет назад

0: принимает решение о разрешении парада в Москве, наверное, он может обратиться к Владимиру Путину с указанием на возраст. Да, это все вообще очень напоминает «Горе от ума». Опомнитесь, вы старики, понимаете, да, прилично лето вашим летом. А пафос этого письма очень простой. Войны заканчиваются лидерами, которые представляют свои народы. Войны заканчиваются мужчинами. Как пересвет с Челубеем, вот вышли на поединок. Таким образом, мы можем встретиться и, ну, как, собственно, предлагал еще Гектор Ахиллу или Агамемнону, решить судьбу Троянской войны в личной встрече. Если ты мужчина, если ты лидер, если за тобой стоит твой народ, давай разговаривать. За мной мой народ стоит. Более того, Зеленский о необходимости такого разговора говорил еще 8 марта 2022 года. Говорит, давай сядем за нормальный стол, но только не за этот огромный, а за нормальный, и поговорим как мужчина с мужчиной. Если ты мужчина. Если ты не мужчина, давай тогда исходить из этого. На это письмо очень трудно было ответить адекватно, потому что капитан КГБ всегда проигрывает капитану КВН. Понимаете, это совершенно очевидно. Два Владимира, два капитана, но, разумеется, у Зеленского риторика поставлена гораздо профессиональнее. Ответ Владимира Путина – ответ обиженный, риторически неубедительный и, самое главное, показывающий с предельной наглядностью, что никакого мира, никаких переговоров, никакой соревновательности он не хочет. Он хочет, чтобы Владимир Зеленский приехал в Москву, встал на колени, поставил ногу Владимира Путина себе на голову и сказал: берите Донбасс, а если хотите, то все. Этого не будет. Владимир Путин прекрасно это понимает. Но поскольку он готов только принимать капитуляцию, и никакие другие форматы его не устроят, по всей вероятности, главная цель письма Владимира Зеленского – это лишний раз продемонстрировать обеим странам соотношение их лидеров.
1: Ну, а поскольку публичная риторика несколько противоречит тому, что вы говорите, что он все прекрасно понимает, что же это, отрицание или это политический ход, попытка поднять немножечко очков в случае переговоров и так далее?
0: То, что он понимает, понимаете, он же, что называется, опытный политик, и, естественно, он видит ситуацию, которую он завел. Но ему никоим образом нельзя поссориться с электоратом, ему нельзя, как он полагает, унизиться. Ну, я читаю сейчас вот этот курс лекций про Гарри Поттера в этой поездке. Ведь Вольдеморт тоже все прекрасно понимал. Но риторику свою он продолжает. Именно потому, что Вольдеморт физически не может попросить прощения. Вольдеморт не может совершить ретардацию, не может отступить, не может перестроиться. У Вольдеморта выбора нет. Вольдеморт, или как его называют в России, Вабан-де-Морт, он действительно, как это не ужасно звучит, обреченная фигура. И более того, то, на что он обречен, мы все понимаем, так долго трясти ядерным оружием и практически не иметь успеха со всеми конвенциональными вооружениями, так долго обстреливать Киев и ничего не добиться, это означает загнать себя в единственно возможную ситуацию. Помните, есть такой анекдот, да, когда старик приезжает в родной город, это вообще еврейский анекдот, почему вы в таком зрелом возрасте решили совершить алию или паломничество? Я решил умереть на родине предков. Ну, знаете, когда вы все время говорите про ядерное оружие, вам в какой-то момент могут сказать: ну давайте, ну что уже, давай в конце концов, мы уже все поняли, мы уже боимся, давайте. И поскольку риторически у Владимира Путина не осталось других ходов, кроме запугивания, а все окружение постоянно повторяет эту мантру: мы будем защищаться любыми средствами, мы имеем право защищаться любыми... Ну! И вот, я думаю, отчасти Зеленский имеет и цель создать новую точку напряжения, спровоцировать новое ускорение, потому что к ускоренному развитию России в ее нынешнем состоянии не готова. Принимать решения, серьезные, важные решения, не готова. Это был локомотив, который готов был медленно ехать еще по кругу лет 20, как бы не больше. Но поскольку Владимир Путин решил форсировать события, развязать маленькую победоносную войну, надо помнить, что для режимов в убывающем тренде, в нисходящем тренде, маленькая победоносная война становится радикальным ускорителем конца.
1: Ну, как раз в одном из давних интервью вы сказали, что война с Украиной, она, по вашим ощущениям, закончится до конца года, причем даже...
0: Мне хотелось бы так думать, сказал я. Я не даю конкретных прогнозов, потому что все помнят только один мой прогноз. Я сказал, что я надеюсь, 70% на это даю, встречать Новый год на эхе Москвы. Я его и встретил на эхе Москвы, но в Тбилиси. Разумеется, я буду еще неоднократно встречать его на эхе, где бы оно ни было. Но Люди забывают, что были у меня и другие, как правило, сбывающиеся прогнозы. Эту войну я предсказал, и аннексию Крыма, и провал летнего контрнаступления.

0: Я не берусь ванговать, когда закончится эта война. Я вижу, что эта война выдохлась, потому что Россия действительно сделала все, что могла. Она может бомбить мирные города Украины неограниченно долго. Победить она не может, запугать она не может. Поэтому тут, вероятно, остается громко хлопнуть дверью. Как мы знаем из Льва Щеглова, предельная цель всякого маньяка – уничтожить себя. Если они действительно рассчитывают громко хлопнуть дверью, это геббельсовская формулировка, то, вероятно, ближе к этому Россия не подходила еще никогда.
1: Но при этом Путин планирует очень даже и надеется жить очень даже долго, по крайней мере. Помните, эта история, как все они обсуждали, как можно жить до 150 лет, выращивать органы на других животных и так далее. Да, то есть, как будто бы немножко не стыкуется это с его
0: обычным планом. Он искренне надеется, что эта риторика произведет наконец впечатление, все забоятся. Более того, вот это еще очень интересный момент. Он надеется, что все признают моральную правоту России. Ведь она защищает традиционные ценности, архаику. Она как бы лидер глобального юга. Она антизападная или ничего подобного. На самом деле нет. Глобальный юг совершенно не хочет, чтобы Россия его возглавляла и не верит в нее. Но как бы то ни было, Владимир Путин действует сейчас ровно по пушкинскому стихотворению. «Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит. Идут за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия, и мы с тобой вдвоем предполагаем жить и глядь, как раз умрем». То есть для него, по всей видимости, главная надежда – это продлить свою жизнь до бесконечности и запугать всех свидетелей. Но, к сожалению, наши намерения не всегда совпадают с результатом.
1: Но Россия воспрянет это сна, я поддерживаю ваши статусы.
0: Это не сон. Россия находится в тяжком морке. Конечно, вообще-то Россия все понимает. Там в России подавляющее большинство людей в курсе. Но я прекрасно понимаю и мотивы их стокгольмского синдрома. Они искренне понимают, что если сейчас перестанет существовать опричный режим, который там последние 6 веков правил, начнется что-то совсем новое, а новизна людей пугает бесконечно. Они думают, ну, Путин, ну, хорошо, ну, потерпим, ну, как-нибудь вырулим. Понятно уже, что Путин ведет страну к тотальному поражению и, более того, к распаду, к развалу, скорее всего. Но инерция все еще сильнее. И вот еще, понимаете, вот главный, наверное, российский парадокс. Конечно, между Путиным и народом пропасть. Но эта пропасть ничтожна на фоне действительно гигантской трещины между Россией и остальным миром. Именно поэтому всегда Россию можно возбудить ресентиментом, подсунуть ей польское восстание, подсунуть ей Украину в качестве главного врага, сказать, что мировая война и мы осажденная крепость. То есть внешняя война – это такой безупречный, до сих пор отвлекающий подлый прием. Как только в России осознают, что главный ее враг сидит внутри страны, более того, в Кремле, а к этому осознанию дело близко, видимо, и популярность войны упадет довольно резко. Но пока еще большинство считает, да, война плоха, да, это ужасно, но мы должны закончить его победой, потому что как же иначе? Бывает иначе, потому что если страна фашизируется, она должна признать, восстановив себя против всего мира, она подписала своей опричнине смертный приговор.
1: Ну, к слову, о том, об этом вот попытке осознать реальность внутри России в плане настроения. Вот недавний концерт Макса Коржа в Стамбуле. Десятки тысяч людей из разных совершенно стран. На одной вот танцплощадке оказываются флаги Украины, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, других стран. Огромный плакат «К черту политику», это я ласково перевожу с английского, там немножко другое слово. Крики «Нет войны», в конце концов, мы тоже видели в соцсетях. И вообще какое-то такое настроение, что, ах, боже мой, это же как в 2018-м, как вот в районе Манежной и Никольской улицы. Вот это вот дружба народов, счастье, радость и так далее. Это ли не демонстрация того, что все-таки как минимум молодые люди, как минимум аудитория Макса Коржа, она настолько устала от войны, что она вот готова это выкрикивать в любой такой юрисдикции, где это точно не воспринимается законом?
0: Понимаете, какая штука? Устать-то они устали. Но они до сих пор не понимают, что даже если война закончится, прежняя реальность не наступит. Она разрушена бесповоротно. И это слава богу, потому что эта стабильность была стабильностью настила на болоте, зыбкой гати, которая вздыхала, дрожала, хлюпала. Но никакой стабильностью там не пахло. Я совсем не хочу вернуться в предвоенное время, потому что в предвоенное время было полно тревожных ожиданий, взаимного отвращения. Сейчас, наоборот, рассеянная Россия, она гораздо более солидарна. Я езжу по Европе, встречаю везде, ну, как будто вот полное ощущение, что я иду от Арбата до Никитской. Я на каждом шагу встречаю людей, которые раньше мне попадались навстречу, и я вижу, что мы стали друг другу как-то гораздо нежнее, гораздо, что ли, деловитее, солидарнее. Вообще рассеянная Россия мне нравится больше, чем страна, объединенная кровью и почвой. Вот надежда на то, что будет как раньше, которая есть у кого-то, но мне она совсем не присуща, это надежда ложная, как раньше не будет. Но зато посмотрите, какая свежесть, какое озоновое чувство при мысли о том, что не будет больше этого четырехтактного цикла, революция, заморозок, оттепель, застой, не будет больше этой опричнины, не будет вечного русского конфликта Родины и Истины. Начнется новая страна. Разве это не пахнет озоном? Вот эта мысль меня, честно говоря, греет и вдохновляет.
1: А как это будет выглядеть, вот эта страна?
0: Ну, это я так далеко я заглянуть не могу. Я только подозреваю, что первое, что Россия должна сделать, это полностью отменить свою нынешнюю пенитенциарную систему и по возможности упразднить тюрьму. Потому что любая тюрьма в России будет превращаться, к сожалению, в пыточный застенок. Нужно что-то новое. Понимаете, нужно миру предложить что-то, чего еще никто не делал. Вот как превратилась там в свое время русская революция в один из главных русских брендов. И все стали молиться на русскую революцию, на русский прогресс. Она очень быстро была захвачена реваншистами. Она превратилась в русский реванш, в сталинизм, во что угодно. Но в 20-е годы озоном попахивало еще, да, каким-то грозовым. Значит, я думаю, что сейчас есть и Россия предложит миру новую образовательную систему, не основанную на опросах и на контроле, или новую тюремную систему, при которой тюрьмы не будет вообще, а, скажем, всех преступников будут экспортировать в другие страны, которые умеют обращаться с тюрьмой, которые могут сделать из тюрьмы не вечное Лефортово, не кресты. Или предложить какую-то концепцию лечения или перевоспитания, не знаю, любую нерепрессивную концепцию. Потому что лишение свободы – это инструмент растления. Вот если Россия предложит миру новую концепцию, мир увлечется, пойдет за ней, возникнет дискуссия. А если Россия будет по-прежнему цепляться за свое прошлое, надо сказать, уже полностью выродившееся, уже просто демонстрирующее, ну, все формы зомби, все формы полного рождения. Если это будет очередной повтор, то я боюсь, что и самим россиянам, и их ближайшим соседям станет хуже всего, станет смертельно скучно. Когда страна вызывает только смертельную скуку, я думаю, она начинает быть отвратительна самой себе.
1: А может, какие-то примеры таких стран? Вот, может быть, наоборот, скука это и есть то самое отсутствие движухи, о которой Владимир Путин теперь периодически говорит, по попытках подцепить такой молодежный слэм.
0: Движуха разная бывает. Движуха же совершенно не обязательно связана с войной. Я наоборот думаю, что самая трудная жизнь в стабильных странах, как говорил Марья Васильевна Розенова, самая страшная смерть от скуки. Мне кажется, что глубокая депрессивность как раз западноевропейской культуры в последнее время, она именно с тем и связана, что здесь люди как перестали ставить себе ослепительные глобальные задачи. Максимум того риска, который они могут себе позволить, это довольно примитивная, довольно пошлая философия Марин Ле Пен. А некоторый тупик общественной мысли, отсутствие дерзаний, некоторое нежелание радикально ломать мир. Вот 68-й год, наверное, это было ужасно, но тем не менее, это был все-таки колоссальный взлет вдохновения. Когда мы смотрим с вами фильм «Мечтатели», когда мы смотрим «Восстание парижской синематеки», когда мы видим баррикады или там студентов комитета «Францесс», которые захватили это все. Мы понимаем прекрасно, что это левачество, что там портреты Мао Цзэдуна на баррикад, но мы понимаем и то, что все-таки это общественные дискуссии, дуновение свежего ветра. А я думаю, что Европа пересобирается сейчас вокруг Украины. А Украина не боится дерзать, все время придумывает что-то новое. И даже снова с памятника Булгакову для меня это скорее повод к масштабной общественной дискуссии, которая там немедленно началась, а вовсе не к каким-то тоталитарным проявлениям. Я думаю, что постепенно Европа, а потом и весь мир, будет пересобираться вокруг Украины, потому что Украина сейчас живет как бы в таком уже посмертном пространстве. Она перестала бояться чего бы то ни было. И значит, дверь в будущее перед ней открыта шире всего.
1: 68-й год вы упомянули, мне вспоминается вот эти «Будьте реалистами, требуйте невозможного» от Жан-Люка Годара. И моя мысль идет дальше в Канны, откуда он избежал. Ну, не избежал, он приехал в Париж, крича там со сцены о том, что это правда, крайне это... важно вернуться в Париж и поддержать студентов, которые начали...
0: Совершенно верно, да, это правда, как Годару было, да, Аркадий Годар. Годару слабо было сформулировать эту мысль, это или Кон-Бендит, или кто-то еще из левых философов. По-моему, Кон-Бендит, будьте реалистами, требуйте внимания. Это хороший лозунг, понимаете, вот мне сейчас все говорят, отменить тюрьму невозможно, переформулировать пенитенциарную систему невозможно. Сделать Россию нерепрессивной невозможно. Так будьте реалистами, требуйте невозможного. Пока вы разбегаетесь на 1.5 метра, вы прыгнете на 1.20 м. Чтобы прыгнуть на 1.5, надо разбегаться на 2. Понимаете, надо ставить себе фантастически амбициозные великие задачи. Если их нет, зачем мы живем? Зачем мы рожаем детей? Мне в свое время Юрий Шевчук сказал замечательную фразу. Везде ото всех слышу. Молодежная культура умерла, рок-н-ролл умер, а будущее умерло, авангард. Ребята, вы зачем детей плодите? Я перед своими детьми, которые со мной, кстати, путешествуют, здесь у меня старший сын в Риге, младший со мной ездит, я перед ними чувствую ответственность. Я должен им придумать что-то интересное. А может быть, они сами мне придумают что-то интересное. Понимаете, это страшнее, скучнее русского циклического повтора, который вырождается уже третий век подряд. Не может быть ничего. Попробуйте прорвать этот замкнутый круг. Мне когда-то Сью Таунсенд, великая британская писательница, сказала: от отсутствия исторической воли Россия воспроизводит в истории свой календарный год. Ничего нет скучнее этой природности. Лето, осень, зима, весна. Порвите круг, потому что все христианство имеет своей целью разорвать цикл и создать прямую, ну, как шары кресту Честертона. Я надеюсь, что одно из главных свидетельств бытия Божия – это его сохраняющийся интерес к миру. Мы должны ему показывать что-нибудь нескучное.
1: Ну, в Канны я почему хотел вообще перейти? Успех Андрея Звягинцева там на фестивале. И вот эта дихотомия, уехавшая, оставшаяся, она как будто бы напрашивается в нашем с вами разговоре, учитывая, как вы упомянули, людей, которые встречаются по эту сторону границ. Тут такой вопрос, было ли неизбежно вот это разделение, во-первых. Во-вторых, остается ли влияние русской культуры в эмиграции, на ваш взгляд, хоть сколько-нибудь определяющим, опять же, учитывая Гран-при Канн?
0: Я не видел картину. Верю, что не Пронченко, она, наверное, хорошая. Тут видите, какая вещь. Принципиальная новизна ситуации в том, что осуществился прогноз Ленина. Ленин сказал, если верить Горькому, кто перетянет всех архимедов на свою сторону, тот и перевернет землю. Если мы перетянем, мы ее перевернем. А если не мы, то, значит, вот так будет. Простите, что я все время провод поправляю, но он выскакивает из уха, это, видимо, от избытка чувств. Так вот, понимаете, сейчас принципиальная новизна ситуации в том, что проект существует не в России, а за ее пределами. Тогда, в 20-е годы, когда Россия раскололась на уехавших и оставшихся, был какой-никакой, наверное, во многих отношениях кровожадный, кровавый, но, тем не менее, красный проект, модернистский. Россия использовала свой модерн для того, чтобы разрушить прежнюю систему, а новую построить не сумела. В результате теперь, в последней итерации, когда уже какие-то зомби восстали из ада, гении уехали, а таланты остались. Уехали Сорокин, Акунин Чертишвили, Улицкая, Букша, лучшие издатели, организаторы процесса Гаврилов, Рушадзе. Уехали лучшие музыканты Гребенщиков, Нойс, Монеточка. Ну, вот Шевчук продолжает там оставаться героически, я им восхищаюсь, но тоже он выступает большей частью за рубежом. Иными словами, поменялось соотношение. Раньше Пастернак говорил, здесь дует ветер в России, ветер больших идей, а в Берлине все затхлая скука. И Шкловский повторял то же самое. Сейчас, в общем, наоборот. Сейчас именно рассеянная Россия, освободившаяся от диктата крови и почвы, демонстрирует и гораздо больший уровень деловитости, и гораздо больший уровень взаимопонимания. Я тут грешным делом написал такой стишок недавно, да? Ни стычки, ни ссоры уже не нужны, всем поровну пепла хватило. Гораций и Савидием стали нежны, когда появился Атила. Я детям оставлю не ржавую жесть, а всю без изъяну планету. Отечество славлю, которое есть, но трижды которого нет.
1: Это был Дмитрий Быков в прямом эфире на Радио Свобода. Я благодарю вас за то, что побывали с нами в прямом эфире.
0: Спасибо. Приходите, вы еще можете
1: успеть на вечер. Действительно. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Понаблюдаем, например, за исчезновением главы Центробанка. Например, такая довольно-таки внезапная, возможная тема наша с вами на завтра. Уважаемые зрители, на этом на сегодня все. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Начиная с 19 века, когда начинается золотая эпоха музеев, каждое правительство выбирали, какие события прошлого важны им для истории, для формирования нации. Музеи памяти, у них в целом главная концепция, что это какие-то трагические события прошлого, мы осуждаем из современности, и это то, что пришлось с Холокоста, понятие «never again», не должно это повториться никаким образом. У музея террора и музея ГУЛАГа в постсоветской России возникали, чтобы показать преступления коммунизма, преступления сталинизма, преступления еще красного террора. Продлевать эту вот линию, что был ГУЛАГ, потом позднесоветские репрессии, дальше можно говорить про нынешние репрессии, видимо, эта связка их очень пугает.
6: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
7: И я, Наталья Джампаладова. Привет.
6: Российские власти взялись за переосмысление истории репрессий советских времен. Они переписывают учебники, ликвидируют тематические экспозиции и сносят мемориальные комплексы. Ликвидировали, теперь признали экстремистским общество «Мемориал», сотрудники и волонтеры которого многие годы собирают свидетельства репрессий и информацию о людях, прошедших через них. В Москве сначала приостановили работу, а теперь и вовсе перепрофилировали музей истории ГУЛАГа. Что будет с его экспозицией и фондами, достоверно неизвестно.
7: О том, какую роль играют музеи в сохранении артефактов и в создании коллективных представлений о прошлом, о том, может ли музей оставаться нейтральным или же всегда встраивается в конъюнктуру, о том, как часто музеи становятся источниками пропаганды текущей политической повестки и как это влияет на общество, мы сегодня говорим с докторантом университета Новая Сорбона, историком и музеологом Владиславом Стафом.
6: Судя по всему, музеи в России перестают быть пространством исследований и все чаще и чаще превращаются в инструмент государственной исторической политики. Так и было всегда или это когда-то началось?
5: Это было точно не всегда, потому что часть музеев политрепрессии в России, они являются частными. И в этом плане в них не могло вмешиваться государство, потому что они создавались без непосредственного их участия. Я бы, наверное, выделил дату, когда это началось, примерно год 12-13 и особенно, конечно, 15-й. Когда в 15-м появилась концепция вековечной памяти жертв репрессий, принятых еще при Медведеве. И как раз тогда начались уже открывается музей истории ГУЛАГа в новом здании, появляется фонд памяти, появляется множество государственных проектов, и начинаются возможные установки памятников жертвам репрессий. Можно вспомнить стену на проспекте Сахарова или, например, открытие мемориала на 12-м километре под Екатеринбургом в 17-м году. До этого уже были попытки государства влиять на музеи, но в основном музеи, если закрывались, это прежде всего было связано исключительно с коммерческими делами, то есть музей просто не выживал экономически. А так, первый, конечно, серьезный удар, это был, конечно, Пермь-36, когда в 13-м году сорвали фестиваль «Пилорама», и дальше началась ликвидация музея. И, собственно, он стал из частного, вполне представляющего музея, он стал государственным, и он до сих пор существует, но, конечно, это уже давно не тот музей Пермь-36, который создавался в 90-е годы историками Пермского края Виктором Шмыровым и Татьяной Курсиной. Конечно, в последние годы мы видим еще большее влияние на эти музеи, но я бы выделил периодизацию примерно такую.
6: Вы сейчас говорите только о тех музеях, которые так или иначе связаны с памятью о репрессиях советских времен. А другие музеи удавалось оставаться вне политики все это время?
5: Если мы говорим про музеи исторические, хороший вопрос. Я не могу сказать за всю страну, слишком уж она разная и обширная. Были, конечно, очень сложные попытки осмысления советских музеев, прежде всего то, что касается музеев, героизирующих советских лидеров, будь то там музей ссылки Ленина в Шушенском, будь то музей политссылки в разных частях Сибири. В мире есть очень забавная история, как музей Сталина в селе Нарым

0: становился впоследствии музеем политической ссылки. Пришлось все-таки смещать фокус самого фигуры Сталина на политсылку в Томской области, на севере Томской области. Вот эти музеи, безусловно, сталкивались. И в 90-е годы нужно было как-то искать заново какой-то новый смысл и как-то в них вкладывать. Довольно долго так было, например, вот с музеем Шушенская, потому что он воспринимался как такой музей под открытым небом в сибирской деревне и еще и Ленина. И как бы не нужно объяснять, что такой Ленин все и так знают, при том вне какого-либо контекста он хороший, плохой, главное, что он здесь был. Если говорить про более крупные музеи, конечно, слом советской эпохи и 90-е годы и нулевые потребовали какого-то поиска новой постсоветской идентичности. Безусловно, музеи множество раз переделывались, но государство, мне кажется, тоже все-таки вмешивалось в меньшей степени, отчасти потому, что после падения СССР не было финансовых возможностей, а во-вторых, все-таки Россия стала частью какого-то более-менее глобального мира, и были все-таки довольно много и конференций, и обменов музейщиков, историков, антропологов и в Европу, и Америку, и наоборот, из Америки и Европы в Россию, которые, собственно, не давали делать каких-то уж совсем своеобразных взглядов на российскую историю российским руководством.
1: В таком случае музеи, они какую роль играют в сохранении исторической памяти? Это просто хранилище каких-то вещей, артефактов, места свидетельств, или музеи – это производители смысла в том числе?
0: Безусловно, музеи – это производители смыслов. Если мы говорим именно про память, то, собственно, музеи памяти, у них в целом главная концепция – это не российское изобретение. Музеи памяти массово возникают в Европе после Второй мировой войны, где главная идея, что это не только рассказ об истории, это показательно того, что это какие-то трагические события прошлого, мы осуждаем из современности, и это то, что приходит с Холокоста, понятие «never again» – никогда больше. То есть не должно это повториться никаким образом. И если мы говорим про музеи памяти, они создавались таким посылом, как и многие военные музеи, рассказывающие не про героизацию оружия, а про то, что показать, значит, масштаб разрушений, судьбы человеческих жизней. Как раз на этом сейчас строится большинство европейских музеев и во Франции, и в Англии, и в Германии, и не только. Если говорим про музеи террора, музеи ГУЛАГа в постсоветской России, конечно, они возникали, чтобы показать преступления коммунизма, преступления сталинизма, преступления еще красного террора и самые разные другие проявления, будь то ГУЛАГ, будь то депортации, голод, спецпоселения, хотя про это очень мало где представлено в российских музеях. И, конечно, главный посыл был в том, чтобы, во-первых, развеять некоторые мифы там, про количество людей, которые были арестованы, это были только преступники или нет, а во-вторых, сказать, что да, мы это осуждаем из современности, такого повториться в нашей истории больше не должно. Собственно, как и многие их позиции возникали и около расстрельных полигонов, можно вспомнить и музей под Екатеринбургом, на расстрельный полигон на самом конце Московского тракта, или же, например, открытый музей небольшой в Бутово под Москвой.
1: Ну, в таком случае получается, что в музейном деле вообще не существует объективной подачи прошлого, потому что любая экспозиция, получается, неизбежно отражает какие-то ценности и политический контекст времени.
0: Если мы говорим про государственные музеи, в какой-то степени, конечно, да, потому что есть история как наука, есть история, которая показывается в музеях, и, безусловно, мы знаем множество примеров того, как начиная с 19 века, когда начинается золотая эпоха музеев, каждое правительство, будь то музей, если мы говорим про большие государственные музеи, выбирали, какие события прошлого важны им для истории, для формирования нации и так далее. Собственно, в каждой стране есть символы, ключевые герои далекого прошлого, не очень далекого прошлого. И через эти наиболее известные события и наиболее знаковых людей рассказывается история той или иной эпохи. Это безусловно. Другое дело, что довольно мало где происходили настолько сильные сломы, когда менялась идеология и пытались рассказывать как минимум с разных точек зрения на те или иные события, потому что в целом, конечно, абсолютно сильнейший слом происходит после Русской революции и создания музеев уже советских, где, по сути, краеведческие музеи начинают там замещать церковь и так далее. А потом происходит сильный слом уже в 90-е годы, когда уже, среди прочего, критически смотрят и на советскую идеологию, хотя музеи советского быта сейчас есть в многих городах не только России, но и всех постсоветских стран. И это тоже часть истории и наследия, которую нужно показывать, осмыслять и показывать с разных сторон.
1: А в таком случае музей вообще может быть нейтральным?
0: Музей должен к этому стремиться. Другое дело, что все равно, когда мы говорим про создание любой исторической экспозиции, я сейчас говорю именно про исторические музеи, вот, то какие-то вещи в экспозицию входят, какие-то не входят. Безусловно, можно сделать музей просто экспонатами без каких-либо комментариев, текстов и нарративов, чтобы только через какие-то предметы рассказывать о прошлом. Но все равно он будет полностью не нейтральным. Все равно какой-то отбор, что для нас является ценным, что можно показывать в музее, а что ценным является в меньшей мере, и, возможно, это можно не показывать, тогда это можно оставить, например, хотя бы в фондах музея. Так что, как в сути мере, конечно, любой музей, он проецирует некоторую оптику его создателей, будь то государство, будь то человек, который его создает, как частное лицо.
1: А как часто в таком случае

0: И музеи становятся не просто хранителями памяти, а ретрансляторами какого-то официального мифа, который выгоден текущим властям.
1: Достаточно часто можно посмотреть на то, как по-разному происходит музеификация самых разных исторических событий. Если мы говорим про музеи памяти, в первую очередь, конечно, самые известные — это музеи Холокоста, которые находятся далеко за пределами Европы и за пределами той географии, где, собственно, сами были преступления нацистов во Второй мировой. Есть музей Холокоста, самый известный еще, например, в Вашингтоне, в Иерусалиме, даже в Кейптауне. Другое дело, что есть музеи, которые очень небольшие и рассказывают про другие события прошлого, гораздо менее известные. Например, голод Бенгалии в Индии во время Второй мировой, он представлен в музейном пространстве Индии очень скупо. А есть случаи, когда страны просто спорят за прошлое. Яркий пример — это геноцид армян в Османской империи. В Ереване, значит, есть музей Цезнакоберт, рассказывающий про геноцид армян. До недавнего времени, сколько я знаю, его в Турции все-таки собирались, кажется, закрыть, но все-таки вроде бы не закрыли. Прямо через границу. Есть турецкий городок Игдыр, недалеко от горы Арарат, где находится музей, рассказывающих про убийство армянами турок во время армянского геноцида, потому что Турция армянский геноцид не признает. Безусловно, когда был геноцид армян, некоторые турки тоже погибли, когда они вели их там в засушливые районы и так далее. Но, тем не менее, героизировать этих людей едва ли справедливо. Тем не менее, бывают, когда музеи памяти, они просто перечеркивают нарративы другой страны или какую-то другую оптику.
0: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Прервемся на важное объявление. Все подкасты «Радио Свободы» переехали с главного канала в YouTube «Радио Свобода» на специальный канал, который называется «Свобода Лайф». Там можно слушать весь эфир «Радио Свобода», все подкасты и, конечно, ваш любимый подкаст «Человек имеет право», который ведем я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы говорим о том, какую роль играют музеи в создании коллективных представлений о прошлом.
0: Для вас конкретно что значит эта история с перепрофилированием и фактически-то разгоном и коллектива, и демонтажом всей экспозиции Музея истории ГУЛАГа в Москве?
1: Музей истории ГУЛАГа, у него довольно интересная сама история создания, потому что в какой-то степени он возникает из-за конфликта, который начался задолго до распада Советского Союза. Его основал Антонов Овсеенко, сын революционера Антонова Овсеенко, который, собственно, участвовал в русской революции 17-го года, штурмом брал Зимний дворец, а потом участвовал в гражданской войне в Испании, а впоследствии был репрессирован во время Большого террора, и его сын провел, собственно, 13 лет в лагерях. Антонов Овсеенко был историком. Он писал некоторое количество книг про Сталина еще в 80-е годы, но у них был конфликт с будущим главой мемориала Арсением Рогинским. Это можно видеть там по обществу память, где выходила критическая рецензия Рогинского насчет на его труды и так далее. В 90-е годы Антонов Овсеенко хотел тоже работать в мемориале, хотел себе личный кабинет, но там не сложилось, и в итоге он разругался, кстати, с мемориалом и решил лично идти к Лужкову, тогда мэру Москвы, добиваться того, чтобы создать его собственный музей, священный ГУЛАГу, тем более Антонов Овсеенко, сын революционера, сам сидел в ГУЛАГе. В итоге изначально музей давался еще на Петровке, потому что Антонов Овсеенко хотел, чтобы музей был ближе всего к зданию Лубянки. Он не испытывал иллюзий, он понимал, что в самой Лубянке музей при нем вряд ли откроется, но хотел как можно ближе. Поэтому музей изначально возникает там. Потом, собственно, музей переезжает, открывается уже на новом месте в 2015 году, недалеко от Садового кольца, в новом здании, рассказывающие о сталинских репрессиях. Другое дело, что некоторый небольшой элемент цензуры там был виден. Например, там не было ничего про послегулаговское время. Вот то, что касается диссидентов, эта тема представлена вообще никак не была. И в какой-то степени музей показывал, что да, некоторые вещи все равно по-прежнему говорить не очень принято о них, но все-таки, по крайней мере, ГУЛАГ признавался на государственном уровне. Конечно, в 22 году, когда началось полномасштабное вторжение, по сути, все музеи памяти о ГУЛАГе, репрессиях и терроре в какой-то степени обесценились, потому что эта концепция музеев памяти «never again», «никогда больше», она больше не работает. Мы видим, что, увы, все повторяется. Музей продолжил работу без каких-то серьезных изменений, правда, там ряд проектов были приостановлены. Хотя, скажем, в 2023 году, благодаря фонду памяти, основанному при этом Музею истории ГУЛАГа, был открыт заново в большей экспозиции следственная тюрьма НКВД в Томске. В ноябре 2024 года через моих коллег там работавших уже доносили сведения, что, кажется, там будут неприятности. Довольно быстро после этого, буквально через 2-3 недели, музей был закрыт. Музей закрыт для посещений. Это тоже очень важно говорить, что музей не был закрыт как институция. Сотрудники продолжили получать зарплату, все проекты продолжились, кроме того, что музей нельзя было посетить. Формальный повод — это противопожарная безопасность. Вообще, это самый универсальный способ, как можно закрыть музей, потому что пожарка всегда найдет какие-то странности и опасности. Закрыть таким способом можно любое здание в России, даже Кремль. У меня было ощущение, что российские власти хотят

0: хотят закрыть музей для посещений, чтобы сбавить общую волну возмущения по поводу его закрытия, и что все как-то забудут, что там тоже были мероприятия, сам туда ходить, а потом можно будет и закрыть его уже окончательно. Увы, я оказался прав, потому что дальше мы знаем, что музей истории ГУЛАГа просто решили переделать музей памяти, при том памяти геноцида советского народа. Времен оккупации советской территории, собственно, с 41 по 44 год. То есть одна память о терроре государственном была просто грубейшим образом замещена новой государственной концепцией России про геноцид советского народа, который далеко не все историки признают. Другое дело, что если вы находитесь в России, отрицать геноцид советского народа теперь это уголовное преступление.
1: Вы наверняка же слышали о том, что Ассоциация жертв политических репрессий просила о переносе музея истории ГУЛАГа из Москвы в Екатеринбург, и там даже готовы были предоставить какое-то помещение, но им категорически отказали. На ваш взгляд, почему?
0: У меня есть предположение. Во-первых, Екатеринбург – это место, которое имеет некое символическое значение для российской истории. В Екатеринбурге был расстрелян Николай II, и, собственно, формировка, что это город, где убили царя, и вообще город бесов и так далее, возникла задолго до всех нынешних событий. А в Екатеринбурге, к тому же, был очень сильный мемориал, отделение мемориала, и в центре города в Екатеринбурге есть бывшее здание НКВД КГБ, теперь здание ФСБ, Ленина 17, где часто устраивали пикеты местные историки тем, что это здание должно быть переделано в музей памяти, потому что там пытали людей, убивали людей, составляли ложные дела на них и так далее. И в целом Екатеринбург один из самых свободных и мятежных городов за пределами Москвы и Петербурга. Как раз там открыто в 17 году была вторая маска скорби после Магадана, по Эрнсту неизвестному. Ну и кроме того, в Екатеринбурге есть Ельцин-центр, который тоже давно все критикуют, что это слишком либеральный музей, романтизирующий 90-е. Видимо, решили, что Ельцин-центр и музей истории ГУЛАГа вместе – это прямая угроза для, даже не знаю, честно говоря, для чего, для основ государства, либо еще чего-то. Получается, что в одном городе слишком много будет каких-то мест, рассказывающих о борьбе за свободу и о темных страницах прошлого. Тем более недалеко от Екатеринбурга находится еще печально известный музей 36 в Пермском крае. Оттуда часто водят экскурсии с жертвами политрепрессий и пожилыми из Екатеринбурга. Видимо, это все вместе оказало такое влияние, что решили, что ни в коем случае нельзя этот музей переносить в какое-то новое место и в Екатеринбург в первую очередь.
2: А с вашей точки зрения, почему власть стремится настолько контролировать музеи, разные мемориальные пространства? Что такого уникального дают посетителям, зрителям эти пространства, чего, например, не дают учебники истории, какие-то архивы, телевидение, радио? То есть почему контролировать музеи для власти тоже важно?
0: В музей приходит в целом гораздо больше людей, гораздо больше видит людей и наглядный материал. То есть это подлинные артефакты, связанные с репрессиями, и популяризация той или иной темы через музеи в целом сейчас более эффективна, чем через условное радио и прочее. В музей приходят не только школьники, а приходят в основном даже скорее взрослые люди. А чем это опасно? Ответ очень простой. Приходя в музей памяти, и когда человек видит статистику по количеству заключенных, сколько было построено, сколько людей погибло и так далее, это невольно порождает некоторые вопросы к государству. А точно ли ему можно доверять, учитывая, что предшественники нынешних лидеров участвовали в таких просто банальных преступлениях. И, конечно, это вызывает вопросы о том, насколько легитимно находится нынешнее государство, насколько была проработка в контексте суда потенциального над НКВД, КГБ, ФСБ и прочего. А правопреемность, как мы знаем, для особенно силовой структуры в России очень важна, потому что вот только что вернули имя Дзержинского академии ФСБ и прочее. А кроме того, вообще есть ощущение, что вот поздних советских репрессий российские власти боятся даже в какой-то степени больше, чем ГУЛАГ, потому что отрицать ГУЛАГ довольно бессмысленно, ну, здесь слишком много артефактов. Это и следы лагерей, и сами стройки, которые мы видим в виде зданий, каналов, дорог, трасс, городов целых и так далее. А вот как-то минимизировать позднесоветские репрессии вполне можно. При том, что колонии работали, мы знаем карательную психиатрию и как политзаключенные умирали в лагерях. И, например, несколько деталей, которые для меня были таким некоторым открытием. Когда началось масштабное вторжение в Украину в 22-м году, я где-то в марте случайно вдруг вычитал детали, которые раньше не знал. В Перми 36, как раз это музей, который создавался в 90-е годы на месте лагеря ГУЛАГа, а потом поликолонии для диссидентов, был украинский поэт Василь Стус. Он довольно мало известен в России, но он хорошо известен в Украине, есть у него названы улицы и так далее. И он как раз умер в 80-е годы в этой колонии. И тут, например, вскрылось просто, а кто отправил Стуса в эту колонию? Кто был его адвокатом? Который, по сути, был человеком, кто сделал все, чтобы Стуса засадили как можно больше срок. Это был Виктор Медведчук, тот самый кум Путина, впоследствии которого обменивали на азовцев. То есть люди, которые участвовали в репрессиях позднего СССР, они в основном массе своей еще живы. И в этом плане, если ГУЛАГ это все-таки было давно, 30-е, 40-е, 50-е годы, то вот поздний советское время получается, что очень многие люди, кто сейчас находится у власти, они непосредственно принимали участие в этих репрессиях, и, конечно, для них это очень неудобная часть их биографии, которую они не очень бы хотели популяризировать.
1: Можно сказать, что именно поэтому в современной России память о репрессиях, и особенно вот о позднесоветских репрессиях, оказывается более уязвимой, чем память о каких-то победах и военной славе, иногда, в общем, довольно сомнительной, когда всплывает, что история о каких-то военных победах буквально выдумана с начала до конца. Но при этом есть невыдуманные истории репрессий, и память о них проще стереть, так?
0: В какой-то степени да, конечно. Государственная политика, особенно после 2013-2014 года, довольно наглядно показывает, как государство последовательно, шаг за шагом, ограничивает доступ к этой теме, а теперь просто начинает ее массово уничтожать из публичного поля. В 2014 году, когда случилась аннексия Крыма, и когда многие были отвлечены, кто-то радовался, кто-то, наоборот, был в полном ужасе от происходящего, было событие, которое осталось довольно мало замечено. А именно то, что Владимир Путин подписал указ о том, чтобы на 30 лет продлить невозможный доступ в архивы, связанные с делами ОГПУ, КВД, КГБ, ФСБ. И когда, например, на территории Украины были открыты все архивы еще при Порошенко, я помню, как реагировал на это российский МИД. Они очень осуждали это решение. И дальше был некоторый компромисс, что да, хорошо, про ГУЛАГ мы можем говорить, потому что странно его отрицать. По крайней мере, создавать мемориальные комплексы и прочее было возможно. При этом очень последовательно душили мемориал. Помню, можно арест Юрия Дмитриева, последствия Сергея Калтырина, собственно, съемка музея 36. Но, тем не менее, был некоторый такой вот нарратив государственный, что вот музей истории ГУЛАГа такое зеркало мемориала, что вот так говорить о ГУЛАГе можно. Теперь выяснилось, что уже и так говорить о ГУЛАГе нельзя, и музей был просто ликвидирован.
1: Это что, страх действующих российских властей перед исторической памятью? В чем проблема-то?
0: Продлевать эту вот линию, что был ГУЛАГ, потом позднесоветские репрессии, дальше мы говорим про нынешние репрессии, видимо, эта связка их очень пугает. Еще довольно часто во многих музеях можно увидеть попытку такой нормализации ГУЛАГа, что да, везде было тяжелое время, да, в 30-е годы было тяжело всем. С другой стороны, можно вспомнить что сразу же и Европу. В Германии нацизм, в Италии фашизм, в Испании пришел Франко. Везде были какие-то диктатуры, и да, было время тяжелое, ГУЛАГ ужасный, зато были построены города, дороги, заводы и многое-многое другое. Это некоторая даже героизация заключенных ГУЛАГа, она присутствует не только в России. Я, например, помню, как я был несколько лет назад в Казахстане и как мне в музее Карлага в Долинке экскурсовод буквально с гордостью сказал, что самый дешевый хлеб, который шел на фронт во время Великой Отечественной, шел как раз из Карлага. Такой нарратив встречается и в России. Например, как на Колыме, в Магадане, многие местные жители могут сказать, да, значит, у нас суровый климат, да, ГУЛАГ – это плохо, зато без ГУЛАГа построить Магадан было невозможно, а мы любим свой город, зато теперь мы здесь живем. А то есть попытка нормализации довольно далекого прошлого, как-то более-менее безопасно. А вот если вдруг впоследствии продлят это все на современность, связанная с недоступностью архивов, с нынешними репрессиями, тем, что колонии в нынешней России часто повторяют места бывших лагерей ГУЛАГа и колоний для политзаключенных позднего СССР и так далее, вот это уже, правда, оказывается крайне неудобной. И здесь, видимо, российские власти видят потенциальную угрозу для своей легитимности, каких-то неудобных вопросов и прочего, и поэтому решают теперь просто массово все это уничтожать.
1: Насколько вот эта российская ситуация с музеями репрессий, памяти, с мемориальными комплексами, она уникальна? Может быть, вам известны случаи, когда государства, другие пытались пересобрать какой-нибудь мемориальный музей или стереть с лица земли какое-то мемориальное место, но общество успешно этому сопротивлялись, и все осталось так, как люди бы хотели?
0: Мне вспоминается скорее даже не конкретный музей, а очень болезненная дискуссия, например, в постсоветской Литве. Хотя такое было не только в Литве, но просто вот из таких довольно громких случаев в странах Балтии советский период считается оккупацией. И когда Красная Армия, как принято в России, освобождает Литовскую ССР, либо оккупирует, согласно литовской версии, после немцев, то литовцы противились советизации. Другое дело, что единственное, что они в целом приняли, что они жертвы. Что, безусловно, так, многие литовцы погибли во время немецкой оккупации, СССР, оккупации, лесных братьев ловили до почти до смерти Сталина, дальше, если не позже, и прочее. А вот впоследствии уже постсоветской Литве всплыл другой нарратив, что литовцы во время оккупации участвовали в Холокосте. Просто евреев почти не сохранилось, их буквально почти всех перебили. А сейчас, например, в центре Вильнюса есть музей памяти, рассказывающий про депортации. Он раньше назывался музей геноцида, геноцида литовского имеется в виду. Как раз он рассказывается про депортации, про советские репрессии, про немецкую оккупацию. А есть параллельно еще Зеленый дом, где рассказывается только о Холокосте на территории Литвы. Эти дискурсы так они они так толком и не смогли пересечься до конца. А если говорить про музеи памяти, которые хотели уничтожить и их сохранили, Ну, были случаи разных дискуссий в контексте музеев рабства в Западной Европе или, например, в той же Алабаме, где открыли в 18 году большой комплекс в Монтгомери. Были финансовые проблемы, когда музеи не могли долгое время открыть. Были случаи, когда различные активисты противились созданию того или иного музея. Были противники открытия музея Карлага в Долинке, в главном здании администрации Карлага. Но в целом, чтобы закрыть музеи памяти, наверное, я не припомню.
2: А если экспозицию или музей закрывают, что дальше происходит с теми предметами, артефактами, которые там хранятся? Потому что вот даже сейчас в случае с музеем истории ГУЛАГа пишут, что на хранение в музее остаются только экспонаты, которые считаются частью музейного фонда России, а все остальное чуть ли там просто не выкидывается.
0: Если музей государственный, и он по какой-либо причине закрывается, тогда ищутся, куда можно эти экспонаты отправить на хранение в другой музей. Архив, склад, фондов по разным странам достаточно много. Если про частные музеи, безусловно, это большая проблема, потому что если музей никак не зарегистрирован как частный музей, то после его закрытия, неважно с чем связанного, экспонаты могут просто оказаться на улице и быть выброшены. Да, такие случаи, к сожалению, известны. Закрытие таких музеев, во-первых, потенциальная угроза для экспонатов, во-вторых, конечно, это уничтожение огромного количества работы историков, музеологов, дизайнеров, архитекторов, чиновников, кто создавали эти музеи памяти как институты, и что потом, чтобы их создавать заново, придется все начинать по второму кругу. Меня очень беспокоит судьба артефактов, потому что, когда они находятся в музее, вероятность их сохранности все-таки гораздо выше, чем если они будут находиться в каких-нибудь частных руках, на складах, в антресолях, в гаражах или где-либо еще. Когда мы, например, общались с Виктором Шмыровым, директором музея 56, который создавал этот музей вместе со своей женой, ну, непокойным, к сожалению, когда музей у него уже отняли, он мне прямым текстом говорил, что да, безусловно, это произвол, кошмар и так далее, но я хотя бы спокоен, что мы спасли объекты. И даже если я сам не доживу, по крайней мере, мы этот лагерь сохранили от разрушения. Здесь само здание музея истории ГУЛАГа не имеет такой большой ценности исторической. Там не было ни одного, насколько мне известно, даже репрессированного этого здания, когда оно еще было жилым. Но при этом судьба экспоната, безусловно, это то, что вызывает для меня наибольшие опасения, потому что с ними случится дальше, непонятно. Музей может списать экспонаты в теории, если они представляют никакой ценности, и тогда их могут либо забрать сотрудники, либо просто буквально могут вынести. Но будет ли за это кто-то наказан, если они будут уничтожены? К сожалению, не знаю, а главное, что собирать аналогичные экспонаты заново, в местах лагерей и так далее, очень трудно, ГУЛАГ оставил очень мало артефактов. Многое было уничтожено сразу после закрытия лагерей, впоследствии очень много было разрушено просто из-за изоляции. Есть вероятность того, что много артефактов просто исчезнут, а, безусловно, это часть нашего наследия советской эпохи, которое хотелось бы как-то сохранить для будущих поколений. Да, есть и другие коллекции, но музей ГУЛАГа имел большую коллекцию самых разных экспонатов, мебели и картин, заканчивая документами, фотографиями, и даже целая лагерная вышка, привезенная из рудника Днепровской, которую они после этого отремонтировали и поставили в саду памяти. Что случится с этими всеми объектами? Увы, большой вопрос, потому что заменить их часто может быть просто нечем.
1: На ваш взгляд, какие музеи текущим российским властям могут показаться также неудобны?
0: Я не хочу давать подсказку никому из ФСБ, кто будет слушать этот эфир. В данном случае не только музеи, ведь в последнее время стали массово сносить мемориальные комплексы. Сейчас только что снесли мемориальный комплекс в центре Томска, около тюрьмы НКВД. Увы, у меня есть некоторые опасения, что, видимо, следующий может быть Соловецкий камень в Москве. Против него давно уже выступает депутат Луговой, не только, что это вообще ненужная, а даже чуть ли не экстремистская символика в центре Москвы. И учитывая, что акция возвращения имен, там проходившая, кажется, правда, ФСБ очень не нравилась около здания Лубянки, и пытались сделать так, чтобы эти все акции были около Стены Скорби на проспекте Сахарова, но народ туда массово не пошел, все равно все приходили к Соловецкому камню на Лубянке. Сейчас скорее сносят в основном памятные знаки недружественных стран, как раз Томск, довольно показательная история, потому что там стояли камни как раз литовцам, полякам, латышам, эстонцам, которые как раз оказались против их воли на томской земле. Видели примеры уже, как убирали украинские камни, например, на полигоне Левашова под Петербургом. Видимо, будут дальше защищать мемориальные комплексы, возможно, польские кресты и так далее. Кроме того, был проект, скажем, у Литвы «Миссия Сибирь», когда они ездили по Сибири, устанавливали памятные места, перезахоранивали ссыльных туда людей во время сталинских депортаций. Это наибольшая, видимо, угроза сейчас, что будут сносить российские власти. Музеи в России пока остаются. Есть региональные музеи. Будут ли их переделывать что-то другое, я не знаю, но уже факт остается фактом. Ассоциации музеев памяти больше нету, фонда памяти больше нету. Либо он будет теперь фонд памяти, но уже для Агентства Советского Народа. Здесь я вот это в детали не знаю пока. Музей истории ГУЛАГа больше нет. Мемориал ликвидирован, признан экстремистской организацией. В томской тюрьме НКВД НКВД сейчас директором является бывший ФСБшник. Остаются частные музеи. Правда, частные музеи, проблема в том, что в случае, если хозяин музея перестанет им заниматься, музей может исчезнуть. Уже закрыт музей в Йошкар-Оле еще до войны, еще в 18 году. Уже есть некоторая работа по переделыванию прошлого на Соловках, она тянется последние 10 лет. То

0: уже тоже, значит, видимо, ждет некоторой информации, им реальные комплексы будут исчезать, скорее всего, в ближайшее время. Я очень хочу ошибаться, но оптимизма у меня не так много.
1: Докторант университета «Новая Сорбонна», историк и музеолог Владислав Став был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
5: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Проза русских зарубежных писателей. Рассказ Юрия Кроткова «Псих». Читает автор. Эфир 24 февраля 1968 года.
6: Сейчас в чтении автора вы услышите рассказ «Псих». Рассказ этот принадлежит перу Юрия Васильевича Кроткова, бывшего советского киносценариста, беллетриста и драматурга, который, приехав в 1963 году в Англию в составе группы советских туристов, решил не возвращаться в Советский Союз и обосноваться на Западе.
7: Началось это в суматошное время, если, конечно, это слово тут к месту. Что ни есть, время было памятное и прочее. Война. Как наш усач заявил: «Братья и сестренки, Великая Отечественная наступила». Она и наступила. Да так наступила, что отступать-то не поспевали. Хоть и говорю я, не поспевали. А человек я, конечно, русский, и немца не люблю. Немец, перец, колбаса. С детства моего заучилось мне это. Немец, перец, колбаса. А почему колбаса? Не знаю. Но я за свою русскую землю могу и заступиться, чтобы всякие без спросу не лезли. В общем, служил я во флоте тогда. Второй год служил. Как оно и положено. Военная повинность. И плавал на крейсере «Молотов». Тренировали нас, значит, еще до начала боевых действий. Для выброса на берег десантниками. А война была не на шуточку. Крушили все и вся. На обороне Одессы наш флот стоял. Если то в самом деле было, что флот, не знаю. Кутерьма была. Сам черт, как оно в выражении, голову сломил. Это фактически. По истории, конечно. Повторяю, нас на десант тренировали. И когда пришла к тому пора, выкинули на берег в ночь. Задание дали. Командир у нас был Рубашкин. Сорви голова! В тельняшке, да и все мы в тельняшках, да в бушлатах, да гранатами и шпалерами обвешанные. Это все уже в далеком, так сказать, исчислений. Как сон, как этот самый, как его, туман, что ли. Но было. Было. И план операции был. Приказали удержать курган в черте города. Нет, неподалеку от города, где, как ни есть, Одесский университет находился. Было нас в группе «Морской десант» 28 человек. Ночью выбросили. Вокруг все в огнях. Лучи, трассировочные линии, иллюминация. Немец бомбит вовсю. И чего удерживать курган, когда не удержишь? Начальство нас на смерть швырнуло. А куда ж еще швырять? И знали ведь мы, и шли. Даже

кричали, мол, за усача идем. А шли не за усача. Сам не знаю, за что шли, но шли. И залегли. Окопались 28 моряков с разных кораблей. Я с крейсера «Молотов». И еще двое с «Молотова», Горбузенко и Кажуч, тоже десантники. 6 часов держали курган. К утру сдали. Из 28 человек осталось 4. На моих глазах миной подорвало 2, а 3, кроме меня, бросился бежать в сторону немцев. Его там где-то подкосило, конечно. Не спрячешься от пуль в таком как бы аду. Меня ранило в голову, но я еще сознавал, что и как. Потом зюкнула опять мина. Немец, перец, колбаса, мин не жалел на наши русские головы. И все. Уснул я почти вечным сном. Ничего с тех пор не помню. А было, как после с разных сторон, по источникам узнал, было то, что другой десант, последний с подводной лодки, по случаю подобрал меня. И на той самой подводной лодке, значит, как не есть, доставил в черноморский город Поти. А оттуда, как не есть, в бессознательном состоянии транспортировали меня уже, значит, по железной дороге до Баку. А из Баку в Барнаул через Аральское море. Тоже, конечно, не помню. А из Барнаула в Тюмень. Ну, если все это покороче рассказывать, то 6 лет я провел в госпиталях. 6 как один день. Потому ранение в голову было, если врачей послушать, серьезное. Да и нуждался я в этой, как они заявляли, рекуперации. Вот и рекуперировали. Из Тюмени я приехал в Москву к тетке. Есть у меня такая, то есть была, конечно. 3 года как умерла, потому надорвалась, шкаф передвигала. Отчего ради, кто знает, и я не в курсе. Приехал я в Москву, приземлился, все как бы ничего, рекуперация. Приспособил себя к новому профилю. Сначала сторожем, потом лифтером, потом стал торговать папиросами. А после того вот складским хозяйством занялся. Норма, порядок. Даже жениться обратно прикинул. А чего вдруг самому невдомек? И женился бы, коли не поехал по путевке профсоюзной и еще как фронтовику, как инвалиду 2-й группы мне полагалось, в Саки на грязи. Есть такое место. На обратном же пути, безо всякого резона, махнул я на 2 дни в Одессу. Побродить, значит, по памятным боевым местам, что ли, решил. Побродил. И ничего к тому самому, прибавляя, не вспомнил. Потому все там теперь было как бы иначе. И даже расположение университета. Все по-другому. Я уж и так примерялся, и этак, и даже на землю ложился, и перебежки делал. Не помогло. А на главном корпусе университета, на этом, как его называют, ну, что спереди, ах да, на фронтоне, большая, как не есть, мраморная доска висела. На доске же той было написано, что так, мол, и так, такого-то и такого-то 1941-го в боях за этот плацдарм. Так и написано, плацдарм. А какой там был плацдарм? Просто клок земли. Мол, смертью храбрых, во славу, как не есть, Родины, погибли, значит, десантники-черноморцы с крейсеров, с эсминцев, с канонерских лодок. Ну и вся эта бухгалтерия. Название кораблей, экипажа.

фамилий, имен. Вот вы не поверите. И я не поверил. Дошел донизу, а последним на этой мраморной доске значусь

Ошибка. Прикинул я, значит, что подводники, которые вынесли меня, должно быть в попыхах, в суматохе, командованию не рапортовали о том. А командование, конечно, записало меня в число погибших. Так оно всегда спокойней. Погиб, мол, и все. Да еще смертью храбрых. Это каждому приятно. Может, и тому, который случайно и погиб. Заглянул я, конечно, в Одесский университет. Попал к зампроректора по хозчасти. Объяснил. Он, как есть, рачьи глаза на меня вылупил. Тоже не поверил, конечно. Принял за сумасшедшего. Сказал, что дело это горсовета, Одесского горсовета, потому он вешал доску эту мраморную, на которой золотыми буквами выбиты имена, те, что навечно, и мое. Отправился я в горсовет. Опять рачьи глаза. Все меня тут за оборотня, за вукулу приняли. Плюются, ть-ть-ть-ть, шепчут, сгинь, сгинь, сгинь. Начал я ходить по инстанциям. Из одной комнаты в другую, а их тут тьма тьмущая. Наконец, повели меня к этому, как его, к самому главному. А главный ухмыльнулся, похлопал меня по плечу и сказал просто так. Без приказа из Москвы, из Верховного Совета снять меморальную доску нельзя. Объяснял он мне, раза три повторял, потому я на такие оказии очень уж непонятлив. Объяснил, что погибших смертью храбрых, как не есть во имя Родины, провозглашает Верховный Совет всея советской власти. Самая центральная и наивысочайшая инстанция. Объяснил, что теперь для того, чтобы меня воскресить и с этой меморальной доски изъять, то есть выскоблить или чем заклеить, для того надо, чтобы эта высочайшая инстанция издала, во-первых, указ об отмене прежнего указа, провозгласившего меня среди других героев, а во-вторых, второй указ, по которому я есть уже не погибший смертью храбрых, а есть просто живой, обыкновенный советский гражданин, работающий, так сказать, по складским хозяйствам. Вернулся я в Москву и зашагал, значит, по столичным инстанциям. Инстанции, инстанции, инстанции. И туда ходил, и сюда ходил, никакого результату. Все опять же, как и в Одессе, похоже по всем статьям. И рачьи глаза таращут, конечно, и думают, что я из гроба встал. А я тут в амбицию ударился. Чувствую, вроде для меня этот вопрос принципиальные свойства получил. Не желаю в мертвецах ходить, не желаю. Один ответственный начальник в этой, как ее, в приемной Верховного Совета на Манежной площади прямо мне заявил, без стеснения, что, мол, зачем я всю эту волынку затеял, потому есть эта волынка и добиться двух указов Верховного Совета человек, как ни есть, живой и притом советский, за всю свою жизнь не сможет. Одного бы указа добиться, да и то целая жизнь уйдет. Да и зачем все это? Он мне это заявил, когда это практического, как он заявил, смысла не имеет. Не имеет. Какая вам, говорит товарищ, разница, что о вас написано на здании Одесского университета? Живой или мертвый? Да ведь это, сказал он, серьезно притом сказал, без шутки, даже удобно. Когда вам надо, вы живой. А если потребуется обратно по случаю мертвым быть, пожалуйте в Одессу. Ошарашил он меня. Как бы по кумполу стукнул.
Разные мне прежде.

где думалось, а о таком не думалось, чтобы человек, значит, в двух положениях был. И как живой, и как мертвый одновременно. Нет, не согласился я с ним. И продолжал шагать по инстанциям. И писал, писал, всюду писал. И в газету писал, в эту, в «Правду», под диктовку одного, который с мозгой. Да только мои письма по заведенному порядку пересылались с курьером или по почте, кто его знает, в ту же самую наивысочайшую инстанцию, тому же самому ответственному начальнику. Заколдованный круг получился, ей-ей, а в центре том я ни тррр, ни ну, ни стать, ни сесть. Потребовали от меня доказательства. А чего доказывать? Что я жив, что ли? Справку о здоровье принес? Нет, мало. Потребовали, чтобы я, значит, представил в определенный срок справки, значит, от командования, от товарищей сослуживцев по крейсеру «Молотов», чтобы, значит, удостоверить, что я, мол, и есть тот самый, который погиб смертью храбрых, или нет, наоборот, тот самый, который не погиб смертью храбрых. А кто же это подтвердить может, когда все они, наши десантники, ведь до единого на глазах моих, я ведь это уже говорил, погибли, не знаю там, геройски или не геройски, за родину или не за родину, но погибли. Да и крейсера «Молотов», говорят, уже на свете нет. Разбомбили его, что ли? Или на лом пустили? Где же мне искать командование? Писал я обратно и в Министерство военно-морского флота, когда было такое, и в вооруженные силы писал. Без толку. Тонули мои письма. Потом решил я написать Молотову. Как-никак крейсер его имени был. Написал так, мол, и так, товарищ Вячеслав Михайлович, член президиума и еще чего. Вступитесь за живого человека. Потому, мол, грех живого считать за мертвого. Да еще об этом извещать выходит всем людям. Да еще на мраморе, да золотыми буквами. «Защити, Вячек!» — взмолился. А Вячек тогда еще у власти был. Не очень, конечно, но все же. Ему бы раз рукой по бумаге провести, и я бы воскрес, что, сами понимаете, приятно для сознания. И что ж, а ничего он мне, Вячек, не ответил. Письмо мое опять же было переслано в наивысочайшую инстанцию, где, значит, папка с моими делами разбухла уже как беременная баба. «Ох, смирись, парень, смирись», — сказал я себе. «А если не смиришься, то и дров наломаешь, и свихнешься, сопьешься. Словом, конец тебе будет, парень. Конец». И только я задумал смириться, как бац, 1956 год. Молотова Вячеслава Михайловича со всей его компашкой, со всеми этими Маленковыми и Кагановичами Никита из Кремля как жахнет. Из партии исключил. Когда то самое дошло до меня по разным источникам, которые доступны, значит, я сразу мотнул в свое складское хозяйство, взял отпуск на 2 недели за собственное содержание, зашил в брюки скопленные кровно 1000 целковых в новом исчислении и поехал в Одессу. Я же не то чтобы совсем дурак. У меня голова малость варит. Я прикинул, что ежели Вячика ликвиднули, значит и да.

Дальше будет то самое. Начнут портреты снимать. И фамилию везде вычеркивать будут. Это у нас так принято. По закону. Приехал я в Одессу и пошел по иным каналам. Начальство не трогал, пропади оно пропадом. Надо, порешил, через маленьких людей действовать. Через одесситов. Сыскал такого. По всем правилам одессит. Шустрый, верткий, крикливый. Объяснил я ему всю свою дислокацию. Он забегал, зашуровал. Пришел ко мне в гостиницу, потный, красный, и говорит, что, мол, все правильно. Что, мол, доску эту меморальную снимать будут на будущей неделе. И что новая подготавливается, та, которая без Молотова. Я спросил одессита, а как же насчет меня? Он подморгнул мне глазом по-одесски, щелкнул пальцем тоже по-одесски и сказал, что, мол, Вячик потянул локш, а мое дело, мол, на большой палец. Ну, я ему тотчас же 1000 рублей и отсчитал, потому он клятвенно уверил, что, мол, так и так, значит, безо всяких на то сомнений, не будет больше на мраморной доске моей фамилии. Исчезнет она на веки веков вместе с Молотовской. Я уж прямо скажу, на 7-м небе был. Даже в ресторацию заглянул, выпил малость, ей-ей выпил. А на будущей неделе в заданное время пошел я смотреть, как доску ту на фронтоне университета менять будут. Действительно, человека 3 рабочих в синих спецовках сняли старую доску и на ее место повесили новую. Читаю я, что написано на новой доске, и в предпоследней строчке, вот вы не поверите, и я не поверил, как есть моя фамилия. Моя? Да только на этот раз по-иному написано. Написано, что, мол, я погиб смертью храбрых, как десантник-черноморец. Просто так. Десантник-черноморец. Без указания, с какого корабля. Мол, бескорабельный. Просто моряк. Я хватился. Ищу своего одессита, а его, конечно, и след простыл. Как выражаются, ищи ветра в поле, а особливо, если ветер одесский. Так и получилось. Вячика, стало быть, ликвиднули на данный момент, а меня, опять же, в мертвецах оставили. Вернулся я в Москву. Что дальше делать? Ну, зашагал опять по высочайшим инстанциям. Да не просто так. Нет, вот тут-то со мной что-то и произошло. В умственном смысле. Странность появилась. Да-да, странность. Начал я, понимаете ли, в этих высочайших инстанциях, как ни есть, в коридорах, в приемных, даже в уборных. Да повсюду стены карандашами цветными разрисовывать. Ну, меня в милицию отправили по всем правилам. Протокол составили. Раз составили, 2 составили, 3 составили. А мне, как говорят, хоть бы хны. Я себе продолжаю рисовать на наивысочайших стенах. Тут меня и подвергли той, как ее, экспертизе. Психической. Долго со мной возились. Наконец определили психиатрическую больницу.
в нашем Фрунзенском районе.

0: капитальное учреждение. Квалифицировали псих. Псих с изобразительными наклонностями. Вот ведь штука. Этого за мной никогда не водилось. Да я прямой линии толком провести-то не умел, а тут изобразительные наклонности обнаружились. Псих, значит, не все дома. Стукнутый, или, как они говорили, невменянный. Нет, невменяемый. Ну и ладно. Я не в протесте, потому даже удобство это дает. Психом ведь все можно. И языком трепи сколько хочешь, и язычишь себе, если который удовольствие в этом видит. Не цепляются. Только вы не думайте, попасть в психи не так просто. Не всех берут. Тут оно строгой отсев идет. Годен или не годен. 3 месяца в больнице продержали. Освободили. Пусть он у нас на учете, сказали, будет. Повезло. С тех пор я у них на учете. Регулярно проверяют, лекарства дают, и электричество лечит. Кажись, помогает. И все бы ничего, все бы постепенно утихомирилось, если бы в прошлом месяце сосед мой, циркач он, шары по воздуху раскидывает, не пришел ко мне и не сказал. Слыхал? Брех какой по Москве. Говорят, этот самый Молотов Вячеслав Михайлович, Скрябин который, как есть кусок сталинской сволочины, опять голову поднимает. У меня в сердце чего-то ёкнуло, и в глазах темнота возникла. Нет, этого я при всем том не выдержу. Хоть и псих, а не выдержу. А что, если действительно Вячика реабилитируют? А что, если в Одессе на фронтоне университета снова заменят меморальную доску и снова в предпоследнем ряду поместят мою фамилию, но уже прибавят к ней и крейсер Молотов? Что, если так, а?
1: Вы слушали рассказ Юрия Кроткова «Псих». В чтении автора.
2: Эфир 24 февраля 68 года.
3: 3, 2, 1, 0. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
2: Золотой запас свободы. Продолжаем выпуск. Сборная программа. Федор Вишняков, Тибор Самуэль. О 20-летии коммунистического переворота в Чехословакии. Комментарий по сути дела лондонца Виктора Франка. И встреча со слушателями из Нью-Йорка Михаил Коряков и Владимир Юрасов. Эфир 25 февраля 68 года.
1: Сегодня наш комментатор, лондонская студия «Радио Свобода» Федор Вишняков, расскажет о 20-летии коммунистического переворота в Чехословакии.
4: 20 лет тому назад, 25 февраля 1948 года, коммунисты захватили власть в Чехословакии и установили свою диктатуру. Как известно, ни в одной из стран, где господствуют коммунисты, никогда не удавалось им прийти к власти на основе свободного волеизъявления народа. Но ни один переворот не отличался большим вероломством, большим коварством, чем переворот, произведенный 20 лет назад чехословацкими коммунистами. Как был произведен этот переворот? Каковы его результаты? Независимая Чехословацкая республика была создана в 1918 году в результате поражения и развала австро-венгерской монархии. В течение 20 лет Чехословакия процветала в качестве единственной подлинно демократической страны в Центральной Европе, в качестве одной из самых демократических стран в мире, что было признано всеми. Чехословакия была также и наиболее развитой страной Центральной и Восточной Европы. Это была высокоиндустриализированная страна. Товары, произведенные чехословацкой промышленностью, машиностроением, военной промышленностью, обувной промышленностью, стекольной и так далее, пользовались огромным спросом на мировом рынке, успешно конкурировали с товарами самых развитых стран. Чехословакия относилась к числу 5-6 наиболее высокоразвитых

развитых стран мира уровень жизни населения соответствовал уровню жизни самых зажиточных стран Западной Европы и Северной Америки. В Чехословакии существовало прогрессивное социальное законодательство. Одним словом, это было образцовой страной, по которой равнялись многие другие страны Европы. Первая Чехословацкая республика была уничтожена Гитлером. Незадачливая и недальновидная политика умиротворения, проводившаяся западными державами в тот период, окончилась позорным Мюнхенским договором 1938 года, который привел к захвату Чехословакии германским фашизмом. Началось тяжелое для народа время, чехословацкому народу пришлось пережить все ужасы фашистской оккупации. Во время войны президент Чехословакии Бенеш, находившийся в эмиграции в Англии, принял решение о том, что после войны Чехословакия должна будет строить свою внешнюю политику на основе тесной дружбы с Советским Союзом. В этом решении решающую роль сыграли два фактора. Первым было разочарование чехословацкой общественности в Западе, в западных странах, которые не сумели и не захотели защитить Чехословакию в 1938 году. Второй же фактор – это наивная вера президента Бенеша и его окружения, что Советский Союз позволит восстановить демократию и независимость Чехословакии после войны. Бенеш решил, что Советский Союз изменился в большой степени в результате войны, в результате, в первую очередь, союза с западными демократиями. Бенеш считал, что после войны Советский Союз введет демократические порядки, а роспуск коммунистического интернационала в 1943 году убедил его в том, что советское правительство больше не будет вмешиваться во внутренние дела других стран. Таким образом, можно будет установить добрососедские отношения с Великим Советским Союзом, а советское правительство, по мнению Бенеша, ничего больше того и не желало. Президенту Чехословакии вскоре пришлось горько разочароваться в своей ошибке. Когда в 1945 году в освобожденную Чехословакию вернулось правительство, для Бенеша и других стало ясно, что руководящая роль в правительстве отныне принадлежит руководителю компартии Клементу Готвальду, которого поддерживали и изменники, подкупленные советским правительством из среды самого президента. К числу таких относился и небезызвестный Фирлингер, который в течение войны был послом Чехословакии в Москве, а затем стал вождем чехословацкой социал-демократии, который предал социал-демократов коммунистам. В 1946 году в Чехословакии были произведены парламентские выборы. Несмотря на весь нажим со стороны коммунистов, им удалось получить лишь 1/3 голосов. Было образовано коалиционное правительство во главе с Готвальдом. Коммунисты выставили весьма скромные требования. Они потребовали себе всего лишь пост министра внутренних дел, а вдобавок к этому несколько второстепенных постов в правительстве. Все были очень довольны такой умеренностью коммунистов. В Чехословакии произошло точно то же самое, что и в других восточноевропейских странах, в Венгрии, в Румынии, в Болгарии. Народно-демократическая революция в этих странах была проведена не народом, не демократами, а полицией, которая оказалась в руках коммунистических министров. Было создано новое слово в марксизме. Вместо пролетарской революции – полицейская революция, произведенная во всех этих странах. Первый сигнал о том, что Чехословакия становится сателлитом России, был подан в 1947 году, когда чехословацкое правительство сперва согласилось принять план Маршалла, план помощи со стороны США, а затем в результате советского нажима отказалось от него. Но внешне Чехословакия продолжала оставаться демократической независимой страной. К февралю 1948 года компартия подготовилась к захвату власти. Были созданы вооруженные, так называемые, рабочие отряды, наподобие германских штурмовиков. Полиция уже была полностью под контролем коммунистов. Поводом к перевороту послужили действия коммунистического министра внутренних дел, который на свою ответственность арестовывал депутатов парламента,

открыто выполнял приказы Компартии. Когда его потребовали к ответу коалиционные министры, он попросту отказался дать им ответ. В результате этого министры остальных коалиционных партий ушли в отставку. Компартия подняла крик о реакционном путче, о реакционном перевороте. Готвальд предъявил ультиматум президенту Бенешу о том, чтобы составить чисто коммунистическое правительство. Для подкрепления его доводов в Прагу прибыл небезызвестный Валериан Зорин, тогда заместитель министра иностранных дел Советского Союза. Разбитый старик, президент Чехословакии, увидев крушение всех своих надежд, сдался. И 25 февраля 1948 года было создано коммунистическое правительство с участием также нескольких тайных агентов коммунистов из других партий. Началась чистка парламента, массовые аресты. Через несколько дней после захвата власти знаменитый Ян Масарик, министр иностранных дел, сын основателя Чехословакии Томаша Масарика, который был символом чехословацкой демократии, был найден мертвым. Коммунисты объявили его самоубийцей, однако полностью установлено, что он был убит агентами тайной полиции. Началась коммунистическая диктатура, свирепая, беспощадная, безудержная. Это особенно бросалось в глаза, потому что это происходило в стране, как я уже указал, с древними демократическими традициями, традициями, которых не было в других странах Восточной Европы. И, может быть, поэтому наиболее беззастенчивым, наиболее террористическим, наиболее жутким изо всех коммунистических диктатур Восточной Европы была диктатура в Чехословакии. Процесс Рудольфа Сланского в 1952 году был самым отвратительным из всех политических процессов того времени, проведенным под знаменем открытого антисемитизма. Чехословакия превратилась в колонию Советской России. Каковы же итоги 20-летнего господства коммунистов в Чехословакии? Во внешней политике результатом захвата власти коммунистов было объединение сил Запада, поражение коммунистической партии в Италии, создание НАТО. Это событие открыло глаза очень многим на Западе, до тех пор доверявшим коммунистам. Во внутренней политике чехословацкая диктатура была и оставалась много лет самой жестокой, самой сталинистской диктатурой изо всех. Вначале царствовал президент Готвальд, организовавший процессы, проводивший пытки заключенных, создавший многочисленные концентрационные лагеря. Его сменил на протяжении 15 лет Наводный, который продолжал его политику. После 20-го съезда Советской Компартии в других восточноевропейских странах провели реабилитацию невинно убитых людей. Чехословаки отказались это сделать. Лишь в 1963 году провели они частичную реабилитацию своих жертв, и то лишь из-под тишка. Однако аресты продолжались, особенно среди словаков, которых жестоко эксплуатировали. И в этом отношении чехословацкие коммунисты верно следовали ленинско-сталинской национальной политике. Власть органов государственной безопасности была неограниченной, даже после того, как в других странах несколько сузили ее. Жизненный уровень народа, конечно, пал в огромной степени. Уже в течение многих лет постоянные недостачи, постоянные очереди, то есть явления, которых никогда не было во всей истории Чехословакии. В результате всего этого в 1963 году начался политический кризис в Чехословакии. Он развивался, несмотря на постоянное притеснение, несмотря на невиданную кампанию травли против идей Масарика и Бенеша. Оказалось, что идеи эти живы. Первыми знамя протеста подняли писатели и журналисты, точно так же, как в Венгрии в 1956 году. Затем взбунтовались словаки, потом к ним присоединилась молодежь, которую даже за 20 лет не удалось перевоспитать в коммунистическом духе. Репрессии были бесполезны. Вновь ожили старые традиции Чехословакии.

0: начался кризис руководства Компартии. В прошлом декабре Брежнев специально летал в Прагу, чтобы оказать нажим на Центральный комитет Чехословацкой Компартии, но все было напрасно. В начале января этого года Наводного сместили и заменили Дубчиком. И уже сейчас начались открытые нападки в чехословацкой печати на павшего первого секретаря Компартии. Начались также и уступки народу. С каждой новой уступкой растут требования. Народные массы Чехословакии уже в довольно открытой форме требуют возвращения демократии, возвращения независимости. Компартия, скомпрометированная, обанкротившаяся, начавшая отступать, не способна приостановить это движение. Коммунистическая диктатура в Чехословакии пришла к 20-летию своего основания в обстановке общего кризиса, в обстановке тяжелой экономической и политической катастрофы, в обстановке растущих требований народа, в обстановке неуверенности и страха за свое будущее.
1: О 20-летии захвата власти коммунистами в Чехословакии у микрофона лондонской студии «Радио Свобода» выступал Федор Григорьевич Вишняков. А теперь, как каждую неделю в это же самое время, мы передадим микрофон нашему постоянному сотруднику Виктору Семеновичу Франку. Виктор Семенович Франк выступит со своей очередной беседой из серии, озаглавленной им «По сути дела».
2: В югославском энциклопедическом словаре «Энциклопедия Модерна» появилась статья профессора Белградского университета Крисича. В ней попадается одна замечательная фраза. Дело идет о так называемом культе личности Сталина. И профессор Крисич пишет: «Советские теоретики и историки годами толкуют о последствиях сталинского террора, но никто из них ни разу не попытался объяснить истинных причин этого террора». Метко сказано, не правда ли? Дальнейшее рассуждение профессора Крисича меня в данном контексте не интересует, но над этой фразой стоит призадуматься. Почему в самом деле советские историки не говорят о причинах, сделавших возможными ужасы сталинских времен? Потому что они смутно сознают, что, начав копаться в этом вопросе, им придется признать, что эти истоки восходят к Ленину и к его идеологии. Потому что, коротко говоря, не будь Ленина, не было бы и Сталина. А признание этого факта было бы равносильно сведению на нет всего послереволюционного советского периода. Это означало бы жуткую вещь. Это означало бы, что жизни подавляющего большинства людей, проживающих в Советском Союзе, загублены, ибо шли по ложному пути. Это означало бы, что все те чудовищные жертвы, которые приносились за последние 50 лет на алтаре революции, социализма и будущей счастливой жизни, были принесены зря. Это означало бы, что весь 50-летний советский период, начиная с Ленина, был одним единственным огромным заблуждением, чудовищной цепью ошибок и преступлений. Не мудрено, что советские теоретики и историки не смеют, да-да, не смеют задумываться над вопросом об истоках сталинщины. Не мудрено, что власти тебе приходят к заключению, что пора покончить даже с антисталинскими обличительными разговорами и воспоминаниями. Не мудрено, что не дают печататься Солженицыну, что не напечатаны даже воспоминания правоверной коммунистки Евгении Гинзбург «Крутой маршрут». Не мудрено, что насаждается нелепый культ Ленина. В свое время на 20-м съезде Хрущев с присущей ему инстинктивной мужицкой смекалкой провел сложнейшую и деликатнейшую операцию. Разоблачил Сталина, ни словом не коснувшись решающего вопроса о том, как вообще стал возможным этот кошмар. Сваливать все на одного Сталина было не только толкованием антимарксистским, но и бессмысленным. Так в истории не случается. Конечно, Хрущев и его товарищи должны были провести десталинизацию. Если бы они этого не сделали, если бы они не отмежевались от Сталина, их бы смела волна народного гнева. Но вдаваться вглубь вопроса они тоже не смели. Во-первых, потому что большинство из них сами были так или иначе повинны в зверствах и в безумии сталинского времени. А во-вторых, потому что еще немного, и они докопались бы до Ленина, и тем самым подорвали бы все

основы советской системы. Но Хрущев был политиком. С политиков же в сфере исторической науки взятки гладкие. Осмыслить события, нащупать их происхождение – это дело историков, публицистов, писателей. В Англии, например, идет большое переосмысление Первой войны, ее происхождения, ее хода, ее исхода. Во Франции уже почти два века подряд идет спор об истоках, о смысле, о последствиях Великой Французской революции. Но для такого спора необходимо одно условие – свобода мысли. А в этой сфере, как мы знаем, советские теоретики, советские историки связаны по рукам и по ногам. Связаны они не только директивами из ЦК. Связаны они и тем самым страшным соображением, о котором я говорил в начале моей беседы. Если бы они действительно пришли к выводу, что корни сталинщины заложены в ленинской системе мышления и практики, то тогда все пошло бы на смарку. Вся схема истории, в которую десятилетиями впихивали, во имя которой калечили народ, которой приносились миллионные жертвы, все пошло бы на смарку. Перспектива страшная. Я не могу вдаваться сейчас в пересказ взглядов зарубежных историков. Скажу только, что по общему мнению ученых, действительно, зародыши сталинского зла существовали в сознании Ленина. Конечно, есть разница между ленинскими и сталинскими методами, но это разница количественная, а не качественная. Но нетерпимость Ленина к инакомыслящим, абсолютное презрение Ленина к объективной истине, то есть к истине, не идущей на пользу делу, которому он служил, подавление Лениным любой оппозиции и в стране, и в партии, все эти семена позднее расцвели поганым махровым цветом сталинщины. Я понимаю, как трудно принять это людям, выросшим в Советском Союзе и так или иначе посвятившим свою жизнь делу советской власти. Такое признание почти равносильно духовному самоуничтожению. И все же это невероятно болезненную операцию рано или поздно придется проделать. Нужно, как говорит белградский профессор Кресич, нужно оторваться от рассуждения о последствиях культа Сталина и взяться за изучение его причин. Только на таких путях можно думать об оздоровлении общества. Как в медицине, недостаточно бороться против симптомов или последствий болезненного процесса, а нужно поставить диагноз и проследить историю болезни, так и в политике надо иметь мужество поставить верный диагноз. Только тогда можно начать настоящее, а не мнимое поверхностное лечение. Конечно, можно представить себе и другое. Молодежи, вероятно, все эти вопросы давным-давно наскучили. Ну, Сталин, ну, Ленин, подумаешь. Ведь все это скучнейшая древняя история. Кому она интересна? Забыть обо всем этом и начать жизнь по-новому, по-нашему, не в пример предкам. Можно представить себе, что большинство молодежи в Советском Союзе думает именно так. Но беда-то в том, что от истории нельзя отмахнуться. История хитрый зверь. Если о ней забываешь, то она имеет привычку подкарауливать тебя за углом и нападать на тебя, когда ты ее не ожидаешь. И кроме того, история – это не что-то мертвое, пыльное, музейное. Она творится нами и вокруг нас. Например, власть в Советском Союзе восходит к ЦК и через ЦК к Политбюро и к секретариату партии. Так или иначе, жизнь каждого советского человека, как бы мало он ни был заинтересован историей или политикой, определяется решениями аппарата ЦК или Политбюро ЦК. А ведь это учреждение создано именно Лениным или в ленинские времена. Это может быть история очень неприятная, но история. И так повсюду, в литературе, в торговле, в быту, о деревне. Ведь трагическая история деревни в Советском Союзе восходит не только к Ленину, она восходит даже к Марксу, который, будучи горожанином до мозга костей, писал об идиотизме деревенской жизни. Отсюда и колхозы пошли. Нет, от истории так легко не отмахнешься. Лучше за нее приняться, лучше подумать, что из чего и что от кого. Как поется в популярной песенке «Спрашивайте, мальчики, спрашивайте». А молодым историкам, людям, не связанным опасениями и страхами старшего поколения, и подавно надо было бы заняться тем проклятым вопросом, о котором пишет югославский профессор. Откуда же взялась сталинщина?

0: Встречи со слушателями. Программа, в которой Радио Свобода встречается со своими слушателями, отвечает на их письма, обменивается мнениями с ними.
1: У микрофона Михаил Коряков. Не так давно я получил письмо, которое начинается таким обращением. «Здравствуй, незнакомый друг Михаил». Прочитал я это письмо, перечитал еще раз, и откуда-то из глубины сердца всплыли на поверхность памяти строчки стихотворения Виктора Бокова. «Росная, босая, русая Россия, люди задушевные, милые, простые». Я не знаю, какова она, эта девушка, что прислала мне письмо. Может быть, русая, а может быть, и с черно-бархатными соболиными бровями. Но, прочитав ее письмо, я знаю, какая она задушевная, милая. И поскольку мы теперь как бы уже знакомы, я начну мой ответ просто. Здравствуй, друг. Мне было приятно читать то, что ты пишешь о городе, где ты живешь и учишься. Приятно прежде всего потому, что, перефразировав стихи другого молодого поэта, я мог бы сказать: «Мне твои края не новы, я отдых там знавал и труд». Перед войной, в 40-м году, мне довелось короткое время работать для дорпрофсожа Московско-Киевской железной дороги. Меня пригласили читать лекции о современной русской литературе в железнодорожных клубах. И вот в течение месяца я ездил от станции к станции по Московско-Киевской дороге, каждый день останавливаясь то в одном, то в другом городе или поселке. «Мне твои края не новы, и я рад, что мой голос туда доносится, и ты откликнулась на него. Твое письмо полно любви к родине. Это чувство очень близко мне. Когда-нибудь, если ты мне еще напишешь, и я снова по радио отвечу тебе, мы подробнее поговорим об этом дорогом мне чувстве, чувстве Родины. Ты, друг мой, только учишься, увлекаешься спортом, участвуешь в соревнованиях. У меня все это, увы, позади. Позади и школьные годы, проведенные в далеком сибирском городе Канске, позади и годы учения в Москве, в Институте философии, литературы и истории. В годы войны я уже шагал фронтовыми дорогами, был капитаном советской армии, прошел от стен Москвы до развалин Дрездена. А после войны служил некоторое время в советском посольстве в Париже. Большая разница в возрасте, однако, не означает, что мы не можем общаться. Так, например, ты пишешь, что любишь читать книги. Я тоже люблю читать книги. И если ты можешь слушать наши радиопередачи по вторникам и средам, то в рубрике «Контрапункт» услышишь отрывки из книг разных писателей, русских и иностранных, прочитанных мною и, по большей части, недоступных для читателя в России. Письмо свое ты заканчиваешь вопросами. Пиши, чем увлекаешься ты, что ты любишь. Многим увлекаюсь, многое люблю. Как думаю, и ты, люблю стихи. Из молодых современных поэтов в особенности люблю Виктора Бокова. Мне кажется, как будто про тебя, сказал он. Росая, босая, русая Россия. Люди задушевные, милые, простые. Говорит Михаил Коряков. Пишите мне все, кто слышит меня сейчас.

У микрофона Владимир Юрасов. Вот уже скоро 15 лет, как я выступаю в передачах радиостанции «Свобода». Говорю больше о делах дома в Советском Союзе. Иногда сравниваю с жизнью за границей. Зачем? Светлана Лилуева в предисловии к своим воспоминаниям пишет о людях моего поколения, фронтовиках. Они еще скажут свое слово, я уверена в этом. Россия так жаждет умного слова, так истосковалась по нему, по слову.

0: слову и делу. Я тоже уверен в этом. И все мои выступления по радиостанции «Свобода» от желания помочь землякам дома в поисках этого нового слова. В этом плане и просьба моя к радиослушателям. Подскажите, как и чем мне лучше это делать? И что в моих выступлениях не так? Что мешает рождению нового слова на родной земле?
1: «Золотой запас свободы». В короткой рубрике «Они поют под струнный звон» Булат Акуджава. Эфир 4 апреля 1973 года.

0: Они поют под струнный звон. Говорит Галина Зотова. Сегодня у нас почетный гость Булат Акуджава. К сожалению, это не совсем соответствует действительности. Все песни этой серии мы передаем без ведома, а следовательно и согласия авторов и исполнителей. Булат Акуджава споет сегодня, впрочем, пусть он сам вам об этом объявит.
1: Эта песня называется «Песня о Моцарте», посвящается моему другу Ириде Люсине. Чтобы мне только слов не забыть, вот это ужасно всегда.

0: Ходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай точку доступа и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров. Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
2: Привет, друзья! Привет, друзья! Это иноагент Троицкий и программа, подкаст «Музыка на свободе», радио «Свобода», само собой разумеется. Сегодняшний хедлайнер — это различные современные японские девушки-электронщицы. И надо сказать, что музыку они создают удивительную. А начнем мы с другой девушки, американской. Зовут ее Эрин Бирджи. Она уже звучала в нашей программе. Выступает под псевдонимом Мегабог. Мегатопь, то есть. Девушка довольно известная, к тому же подруга еще более известного Джеймса Кривчени из группы Big Thief, с которым она вместе и записывает свои альбомы, стиль, ну, обычно говорят в таких случаях авант-поп или такой альтернативный поп. В общем, милая мелодичная музыка, но далеко не попсовая при том. Пятый альбом уже вышел у Эрин, она же Мегатопь. Называется «Life and Another» — «Жизнь и другое». И с нее песня «Crumb Back» — «Крошка назад».

пятый альбом «Life and Another». Вы, наверное, знаете, во всяком случае, все люди, интересующиеся электронной музыкой и британской новой волной, знают, что в уже, можно сказать, позапрошлом году, в сентябре, кажется, 21-го года, умер Ричард Эйч Кирк, сооснователь вместе со Стивеном Меллендером знаменитой шеффилдской электронной группы «Кабаре Вольтер». Ну, умер-то он умер, но записи «Кабаре Вольтер» выходили и посмертно. То есть вышел один альбом под названием «Shadow of Fear», «Тень страха», и это, можно сказать, 14-й студийный альбом «Кабаре Вольтер». То есть 13 лонгплеев они записали в период до 94-го года. Потом Кирк уже без Стивена Меллендера воссоздал «Кабаре Вольтер» в 2009 году. И вот единственный альбом вышел в этот период. Слушаем с «Тени страха» песню «What's Going On».

Ричард Эйч Кирк и Кабаре Вольтер, альбом «Shadow of Fear». Следующую группу я обнаружил в Сербии. Называется она «Вартра». И сами они про себя пишут, что это не музыкальный ансамбль, а что это целая такая община, можно сказать, секта. Там и музыканты, и танцоры, и художники. И все это, с одной стороны, такое народное, а с другой стороны, электронно-концептуальное и так далее. Базируются они в городе Белграде, и вот вышел у них второй альбом, называется «Басма», и с него песня «Hide Ukama».

Синиша Гаврич, руководитель этого коллектива. Ивана Стошич зовут солистку. Ну и еще там, по крайней мере, 5 человек. Все они из Белграда и называются «Вартра». Наш мини-сюжет сегодня посвящен английской группе Sorry. Но это одно из новейших приобретений прекрасного лейбла Domino. И вышел уже второй альбом у этих самых Sorry. Группа, в принципе, это дуэт, то есть главных действующих лиц там двое. Это вокалистка-гитаристка Аш Лоренс и гитарист-вокалист Луис О'Брайен. Ну и с ними еще, естественно, ритм-секция и прочие ребята. Дебютный альбом у Sorry вышел в 2021 году, и называется он «925». С него слушаем песню «Rock'n'Roll Star».

Английский дуэт «Sorry», песня «Rock'n'Roll Stars» их дебютного альбома. Кстати, раньше они назывались «Fish». Второй альбом, на мой взгляд, похуже. В общем-то, он меня слегка разочаровал. Если первый как-то вселил большие надежды, то второй как-то оказался, на мой взгляд, не таким ярким. Называется альбом «Anywhere But Here», «Где угодно, только не здесь». И с него послушаем песню «Willow Tree». «Ива плакучая».

Аша Лоренс, Луис О'Брайен, лондонский дуэт «Sorry» и их второй альбом. И теперь группа из Латвии. Под названием «Додо» они из Риги играют такой затейливый электропоп, продюсируют их знаменитый Ингус Баушкениекс, лидер великой латвийской группы «Дзелтние пастники», то есть «Желтые почтальоны». Ну, лидер Додо — это парень, который поет и сочиняет все тексты, поэт по имени Герц Кокневич. Второй альбом Додо называется «Tur Tek Tu». Не знаю, не настолько владею латышским языком. И с этого альбома песня «Kodu Atkodais».

Гирс Кокневич, продакшн Ингуса Баушкинекса, латвийская группа «Додо» и их второй альбом. Ну, а теперь вот эти самые японские электронщицы. Основанием для нашего сегодняшнего сюжета стал сборник под названием «Сейто». «Сейто» — это некое японское феминистическое движение, а также это было название первого японского феминистического журнала, который выходил еще в 1910-х годах, то есть где-то более 100 лет тому назад. И вот это самое движение, объединяющее всяких прогрессивных японских девушек-музыкантов, оно выпустило сборник под названием «In the beginning, woman was the sun». В начале женщина была солнцем. Ну и там представлены семь этих самых музыкантов, одна лучше другой, четырех из них мы сегодня послушаем. Начнем с девушки по имени, хотя я почему-то думаю, что это скорее псевдоним, Фудзи Юки, пишется через дефис. Она вокалистка, играет на синтезаторах и имеет отношение к театру Буто, знаете, такой знаменитый, и является также участником дуэта Сарри. У нас были Сори, это Сарри, которые выпустили 4 альбома. Но вот сейчас мы послушаем ее домашнюю запись, сделанную в 2017 году, и называется эта пьеса «Blood Moon». Она длинная, но, на мой взгляд, каждая секунда стоит того, чтобы ее прослушать.

Фудзиюки из Японии «Кровавая луна» — это феминистический альбом «Seito in the Beginning Woman Was the Sun». Следующая девушка из Осаки, зовут ее Микадо Коко. Она тоже оперирует различными гаджетами, лэптопами, ну, есть у нее и синтезатор Korg. Считается также достаточно известным поэтом и продюсером. Представлена на сборнике Seito ее запись под названием «Фукагава Буши», сделанная также в домашней студии Микадо Коко в 2018 году.

0: Микадо Коко из Японии. У нее, кстати, имеется и два сольных альбома. В 21-м году вышел альбом «Мазагусу». В 22-м, кстати, и в Англии в том числе, альбом «To Our Other Selves». Поехали дальше. Кокушин Нишихара. Но это что-то совсем запредельное. Эта девушка играет на инструменте под названием «Бива». В общем-то, с этим инструментом я уже сталкивался. «Бива» — это такая как бы очень большая лютня или маленькая виолончель. В общем, такой смычковый инструмент. Живет Кокушин Нишихара в Токио, выступает в очень экзотическом виде, загримированная в каких-то фантастических костюмах и так далее. Ну и музыка под стать. Слушаем пьесу «Palace of Deep Water», то есть «Дворец глубокой воды».
1: Ihre Kleidung ist ein Kartin. Ihre

Кракусин Нисихара из Японии, из Токио. Запись тоже домашняя, была сделана в 2018 году. А вообще девушка, дама точнее, 1971 года рождения. Ну и завершим мы знакомство с прекрасным сборником Сейто. Вначале «Женщина была солнцем». Выступлением, ну, единственной более или менее известной группы в этой компании — это трио «Кунатик», которое в нашей программе уже звучало. Они из Токио, Юко играет на барабанах и поет, Фуми на клавишных инструментах и флейте тоже поет, и Шоко на бас-гитаре и опять же поет. Все вместе, я повторяю, трио «Кунатик». У них несколько альбомов имеется, они очень, ну, странные по концепции, немного похожи на давнюю французскую группу «Магма», где они пели на магманском языке, и действие все происходило на планете, я уже не помню, как они ее называли. Но вот тут вот все действие происходит на планете Курандия. Слушаем песню «Дьюбоу».

Токийское трио Кунатик, Дюбоу. Да, кстати, очень рекомендую и альбом, который вышел у Кунатик, звучал у нас, он называется «Gates of Kluna». И это были японские электронные феминистки с альбома «Seito in the beginning woman was the sun». Теперь у нас продолжается марафон альбомов года. Альбомом года в любимом мною стиле, ну, скажем так, американо, в общем, американской такой корневой музыки. Так вот, любимым моим альбомом в этом стиле, в котором когда-то главенствовали люди типа Том Уэйтс, ну и Ник Кейв там тоже отметился, и Ленард Коэн, и многие другие. Ну вот, альбомом 22-го года в этом самом славном стиле я провозглашаю Silver Sash, альбом Silver Sash. Группы Womanhand, да, это очередной уже 9-й по счету альбом Дэвина Юджина Эдвардса, его группы Womanhand, и я очень рад, что Эдвардс продолжает записывать потрясающие пластинки, ничуть не

не хуже, чем те, с которых он начинал еще в его первом ансамбле «16 Horsepower». Слушаем песню «Dust Hawk» — «Пыльный ястреб».

Дэвид Юджин Эдвардс и группа Womanhand, их 9-й альбом, да, ну, естественно, они из города Денвер, существует уже довольно давно, уже более 20 лет, альбом Silver Sash. И это наш альбом года по категории «Американо». И завершить сегодняшнюю программу «Эсмерин». «Эсмерин» — это канадская группа, очередные интересные ребята из конюшни лейбла «Constellation». У «Эсмерин» уже 7-й альбом вышел, правда, первый за 5 лет. Давненько они не радовали. Главная там девушка — это Ребекка Фун, которую мы также слушаем, и в других группах, в частности, Silver Mount Zion. А также там человек из Godspeed You Black Emperor, Брюс Коудрон и так далее. И альбом называется «Everything was forever until it was no more». «Все было навсегда, пока не кончилось». Ну, в общем, довольно популярная фраза. Есть и такая замечательная книга про Советский Союз Алексея Юрчика, которая тоже называется почти так же. «Это было навсегда, пока не прекратилось». Имелся в виду как раз СССР. Ну, а с альбома «Эсмерин» мы слушаем пьесу «Blackout». Вам всем счастливо. Это был Артемий Троицкий на Радио Свобода. Подписывайтесь на подкасты, ну и, разумеется, слушайте Радио Свободу. Счастливо!

Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером.

0: не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свобода». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов Антониони, Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений.
3: Говорит «Радио Свобода». У микрофона в Праге Андрей Шарый. 38 лет в эфире Иван Толстой «Поверх барьеров».

0: Филолог и историк Иван Толстой начал сотрудничество с русской службой «Радио Свобода» 38 лет назад. За без малого 4 десятилетия в эфиры на сайт «Свобода» вышли тысячи подготовленных Иваном материалов. Он автор и редактор многих литературных и историко-культурных циклов, считающихся фирменными знаками редакции «Свободы». В частности, радиопрограммы «Поверх барьеров», проектов «Герои Ивана Толстого», «Алфавит инакомыслия», серии архивных выпусков «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад и «Золотой запас». Свободы. Иван – автор многих литературоведческих книг и публикаций, книгоиздатель и телеведущий. Сфера его интересов распространяется на историю русской культуры, русской эмиграции, холодной войны. Много лет он занимается изучением прошлого русской службы свободы и корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Иван рядом со мной в студии «Свободы». Простая проверка в поисковой системе сайта «Радио Свобода» дает около 7500 указаний на вашу фамилию, преимущественно как на автора и участника программы, ведущего интервью, но и, напротив, как на человека, который сам дает интервью. Самая старая ссылка датируется январем 98 года. История вашего сотрудничества со «Свободой» на десятилетие дольше. Началось все задолго до того, как у нас в русской службе появился веб-сайт, но основное из вашего свободовского творчества наследия электронная память все же сохранила, удержала. Иван, на ваш взгляд, что в этом массиве информации самое любопытное, самое важное, самое запоминающееся для вас?
1: Конечно, это работа над огромным циклом 50 программ, посвященных истории «Радио Свобода» от 1953 года до 2003. Это были 50 программ по 50 минут каждая, посвященная каждому году существования нашей станции, которые были построены по одному принципу. Я рассказывал об основных событиях года, так сказать, вовне радио, за стенами радио, и о том самом главном, что случилось внутри станции. Это были, наверное, лучшие мои годы на радио, потому что в течение нескольких лет я готовился к этому циклу, и затем каждую среду с 2002 до 2003 года выходили эти 50 программ. При этом никто с меня не снял моей основной рабочей нагрузки. То есть приходилось делать гораздо больше. Но это был год счастья.
0: 50-летие русская служба отмечала в 2003 году, но были еще у нас с той парой две больших компании, связанные с юбилеями. Это компания 60-летия службы и 70-летия службы. Давайте напомним о том, что было в 2013 и 2023 годах.
1: Ну что, в 2013 мы подхватили историю радио и напомнили, дали в эфир еще раз этот цикл к 50-летию и рассказали о тех драматических событиях, которые произошли с 2003 по 2013. Сейчас, оглядываясь назад, конечно, это было десятилетие достаточно спокойное. Был минимум войн, да, была Грузия, да, конечно, и Приднестровье тут фигурировало, и многое другое, но не было ни захвата Крыма, не было еще Майдана, не было страшной войны. Поэтому 60-летие, оно прошло, может быть, и не очень замеченным нашими слушателями. Они привыкли к тому, что мы делаем исторические программы. Да и, честно говоря, на волне успеха к 50-летию, вот к этому главному циклу, полвека в эфире он назывался, я, воодушевленный этим успехом, я стал больше делать программ из архива «Свободы».
0: Там, кстати, еще же CD-ROM, как тогда говорили, выпущен был к 50-летию,
1: да,
0: помните,
1: очень, да? Красивый, симпатичный, который достаточно быстро в качестве такого исторического оползня ушел в историю, в небытие, потому что начали исчезать приборы, на которых можно было его слушать. Да и программирование тогда было несколько отсталым в самом начале 2000-х. Так что теперь это просто как некий артефакт, картинка, которую можно в рамочку и на стенку. Но весь этот цикл находится на сайте «Радио Свобода», и его можно слушать. По этому диску, по 50 программам в американских университетах, что-то в пределах дюжины, преподают историю холодной войны.
0: Produced by Иван Толстой.
1: Я не знаю, упоминают ли они мое имя, они прежде всего называют «Радио Свобода», потому что мое дело – это составление и редактирование все-таки, но это ужасно приятно, что они взяли это за основу. Мы трудились полвека не зря.
2: У микрофона в Праге Иван Толстой. Сегодня мы начинаем наш исторический цикл, посвященный 50-летию «Радио Свобода». От первых позывных на заре нашего существования в Мюнхене до сегодняшних передач из Праги, Нью-Йорка и Москвы. каждый год мировой истории с 53-го до наших дней устами Радио Свобода. Архивные пленки, голоса прошлого, музыка эпохи, воспоминания ветеранов и размышления сегодняшних сотрудников радио.
3: Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение».
0: 70-летие.
1: 70-летие – это уже 2023 год, понимаете, страсти кипят. Конечно, уже есть и Крым, и страшные последствия российской политики в Украине и так далее. И тут что ни программа, то кровь, пот и слезы. 70-летие, конечно, было совсем уж безрадостным.
0: И бюро наше было вытеснено из Москвы в 22-м году после начала агрессии сразу, и иностранными агентами мы стали как раз в течение этого 7-го десятилетия своего существования, и репрессии против наших журналистов, десятки из которых сейчас объявлены иностранными агентами, включая моего собеседника, это как раз все продукт российской политики последних 10 лет. Почему в сфере ваших профессиональных интересов именно история «Радио Свобода» занимает такое большое место?
1: Прежде всего, потому что это самая большая институция, которая возникла в эмиграции, и она возникла на стыке двух интересов. Желание эмиграции служить своему отечеству, то есть высказываться как-то, делиться своим опытом, мнением, тревогами, сомнениями, слезами и радостями. И это, значит, одна была линия, а вторая линия – это американские интересы. Народная дипломатия, то, что называется, неофициальные потуги, попытки, очень часто успешные, достучаться до российской, тогда советской аудитории и показать, что люди не одинокие, что их слышат, к ним прислушиваются, им хотят рассказать о том, как все-таки устроен мир, что такое демократия, что такое либерализм, что такое парламентаризм и так далее, и так далее. И вот на стыке этих двух интересов возникла идея создать такое радио. Радио «Свобода», тогда называвшееся «Освобождение», было не первым в этом смысле. Раньше было радио «Свободная Европа», которое вещало на европейские страны, Центральную и Восточную Европу. А еще раньше «Голос Америки» и BBC. То есть этот опыт у американской дипломатии уже был, да и не только, как видим, у американской. Все-таки вот оказалось, что самое жизнеспособное – это соединение этих двух линий. Американского желания предотвратить Третью мировую войну, то есть показать советским слушателям, что никто не собирается сбрасывать атомную или, там, не дай бог, водородную бомбу на Советский Союз. Ведь об этом тревожились советские власти, угрожая своему собственному населению, что вот враг, империализм, Америка сбросит бомбу. Задача американской дипломатии – устами радио «Свобода», радио «Освобождение» было объяснить населению: нет, никто не собирается сбрасывать бомбу. И вот удивительный исторический феномен. Оказалось, что это наиболее жизнеспособная, так сказать, формула, такая монада, такое вот суррогатное радио, как когда-то называлось. А я поясню, что суррогатное – это значит радио, созданное не в российских условиях, за пределами России, но такое, о котором мечтает слушатель. Вот как будто бы оно было в Советском Союзе, если бы Советский Союз был свободен. И вот я считаю, что это удачная формула, видите, просуществовала до сих пор.
0: А сейчас?
1: Так сейчас, по существу, свобода возвращается к тем задачам, которые были, может быть, в ранние 50-е годы. Нужно снова объяснять населению, что Запад не враг. Ведь, посмотрите, за эти десятилетия Запад не объявлял войны Советскому Союзу и России. Психологически установка была совершенно верная. Она и политически оказалась верна. Никто на Россию не нападает. Скорее, Россия нападает на другие страны. Но население, оно зомбируется легко. Но вот такая доверчивость, такая подростковость, как часто социологи и психологи называют российскую публику, российскую аудиторию. Подростковое сознание. Поэтому с подростком очень трудно работать. Работать нужно долго. И маслом этот хлеб нужно промазывать много-много раз. Впереди у «Свободы» много работы.
0: Многое из того, что делает в своей ежедневной работе журналисты, выполнение заданий редакции, хочешь не хочешь, а делаешь. Однако каждый из нас имеет все-таки особые зоны своего

0: интересы, исследованием которых занимается не только по обязанности, но и с удовольствием, надо сказать. Назовите, пожалуйста, 2-3 сферы такого своего личного интереса. Чем вы с особым passion занимаетесь?
1: Исторически получилось так, что меня привели, пригласили в Пушкинский дом, потому что я ходил на курсы экскурсоводов в Ленинграде, это был конец 70-х годов, и такой совершенно гениальный человек Вадим Эразмович Вацура, лермонтовед, пушкиновед, он, увидев мой интерес, спросил меня, не хочу ли я прийти и поговорить всерьез в Пушкинском доме об одной работе.

0: я копал, собственно говоря, эту книгу. На этом я вырос. Пушкинистика стала моим хобби. Она не стала профессией, но она стала хобби. За это время я, в частности, в пушкинском кабинете Пушкинского дома, это святая святых, куда просто так никого не пускают, там все книги о Пушкине собраны, в том числе запрещенные книжки, например, эмигрантские, там я познакомился с комментарием Набокова к Евгению Онегину. Это английский комментарий. Я им насладился, я стал даже кое-что переводить, а только потом я поступил на филфак. Я, так сказать, вообще должен был быть медиком по образованию и проучился несколько лет в медицинском институте. Потом экскурсовод и так далее, и только потом я в свои там 22 года я решил отправиться на филфак. А вот когда я заканчивал филфак, я решил соединить пушкинистику и любовь к Набокову. И мой диплом назывался «Комментарии Владимира Набокова к роману Пушкина Евгения Онегина». Когда я положил этот диплом, ну, точнее, его заготовки, рыбу, так сказать, перед своим руководителем, на дворе стоял 85-й год. Георгий Пантелеймонович Макогоненко, мой руководитель, очень известный ленинградский литератор, он сказал: «Ваня, вы сошли с ума. Такой диплом защитить нельзя. Что это за название?» Я говорю: «Георгий Ильич, я не хочу другой». А он сказал: «Нет, это невозможно». Хорошо, я забрал эту рыбу, написал диплом, принес на следующий год. Снова к Макогоненко. Он прочел название и сказал: «Ну, Вань, я вам в прошлом году сказал, нельзя». А через 2 месяца Набоков был разрешен в Советском Союзе. Летом в газете «64» появилась первая публикация Набокова «Шахматная задача» и кусочек из «Защиты Лужина». Ура! Но снова нужно терять год. Кстати, Макогоненко скончался. У меня был новый уже руководитель Маркович. И только в 88 году я защитил свой диплом. Но к этому времени я был совершенно другим человеком. Мне был тридцатник. То есть я себя чувствовал совершенно независимым человеком. И я решил, что мне нужно, так сказать, как-то думать о своей судьбе, выбирать и так далее. В 88 году, в мае или там в начале июня, я диплом свой защитил. Прошел еще месяц или полтора, мне звонит моя мама и говорит: «Ты всю жизнь хотел отправиться за границу». Что правда? «Вот ты знаешь, что мне сказали? Что Советский Союз отменяет выездные визы. То есть ты теперь можешь просто получить загранпаспорт и ехать, либо получить приглашение». Я приглашение получил, и во второй половине 88 года я улетел в Париж. Я не думал о радио «Свобода», но в первый вечер, в самый первый вечер, до 12 ночи, мне предложили писать для «Русской мысли». А на следующий день, когда я пришел в редакцию, уже знали, что вот приехал некто Иван Толстой из Ленинграда с какой-то заготовкой статьи. Он сейчас сидит и барабанит на пишущей машинке. Компьютеров не было. Это был звонок со «Свободы». Мне предложили попробовать какой-то сделать текст.
1: Кто звонил?
0: Ирина Каневская, Ирина Хенкина. И мы сделали пробную запись. Я жил тогда в квартире у Ефима Григорьевича Эткинда, запер собаку в комнате, чтобы она не лаяла, и сделал первую запись. Она практически там через 3 дня она пошла в эфир и составила сюжет в программе «Аспекты». И в эту минуту я понял, что это страшно интересно, что я по «Свободе», оказывается, могу сказать то, что слушатели «Свободы» не знают. А сюжет был простой, как читают эмигрантские журналы в Советском Союзе. А я 10 лет уже их читал, потому что там издат ходил по рукам. У меня были такие знакомые. И таким образом «Радио Свобода» стало третьим моим хобби. Вот она, видите, переросла в профессию. За свое хобби я получаю зарплату.
1: В архиве «Радио Свобода», к сожалению, не сохранилась запись выпуска программы «Аспекты» с первым выступлением на «Волнах Свободы» Ивана Толстого. Предложим вашему вниманию фрагмент другой программы.
2: Поговорим сейчас о Михаиле Горбачеве. Похоже, кончилось на Западе время затянувшегося горбазма. В стране это время кончилось гораздо раньше – но вот сдаются последние магикане, последние защитники. Иван Толстой, Ленинград.
3: «Россия, Россия, рабоче-крестьянская, и как не отчаяться, едва началось твое счастье цыганское, и вот уж кончается». Стихи Георгия Иванова удивительно точно передают чувства русского человека, русского интеллигента, понадеявшегося было на возможные перемены. Что и говорить, 5 лет какой-то цыганской надежды. Эта надежда вполне справедливо связывалась с именем Михаила Горбачева. Было занятно видеть, как из среды высших партийных функционеров вырвался нежданный реформатор. Как всякий политик, Горбачев должен был понимать, что ему нужно

нужно опираться на какие-то социальные слои, классы, группы людей. Но первые же указы, антиалкогольные главным образом, решительно оттолкнули от него именно рабочих и крестьян. Своей водочной политикой генеральный сокретарь, генсок, показал полное непонимание психологии своего народа, неосведомленность в укладе жизни и потребностях русского работяги. Этот разом упавший авторитет Горбачев не смог поднять в глазах простого народа уже никогда. На кого же тогда сделал он ставку? На средний класс, на мелкую буржуазию, на кооператоров. Но и здесь Михаил Горбачев проявил свое непонимание условий.

0: Вот тут что интересно, Иван Никитич, мы с вами 30 лет знакомы, и я-то список ваших приоритетов, честно говоря, тем не менее, выстраивал немножко по-другому, потому что мне, ну, Набокова упомянули, но мне казалось, что Набоков, Пастернак, а Пушкин где-то ниже. А вы начали с Пушкина. Потому что Пушкин наше все?
1: Нет, потому что это, я рассказал хронологически. Было так, и Пушкин – это моя любовь до сих пор. Я постоянно читаю Пушкина и комментарии к нему, и пушкиновеческие работы, и выписываю специальные пушкиновеческие книги. И более того, я могу даже сознаться, что я готовлю том, но это все-таки не скоро, мне нужно много вещей в ближайшие годы написать. Я готовлю том, условно говоря, Пушкина в эмиграции, то есть неопубликованные эмигрантские материалы ученых-пушкинистов, посвященных пушкинской теме.
0: Я воспользуюсь сейчас творческим приемом одного из ваших радиоциклов, который и сейчас еще идет и звучит в эфире. Кого бы вы, Иван Никитич Толстой, назвали своими учителями? На свободе и не на свободе?
1: Вне свободы я мог бы прежде всего назвать Андрея Юрьевича Арьева, замечательного критика и писателя ленинградского и петербургского.
0: Он ведь здравствует до сих пор.
1: Он здравствует, и он со-редактор вместе с Яковом Аркадьевичем Гординым петербургского журнала «Звезда». Это совершенно невероятное содружество, такое много лет, десятилетий уже продолжающееся. Андрей Юрьевич Арьев повлиял на меня и в нравственном отношении, и в профессиональном отношении, и в этическом, и в том, как нужно себя вести в тех или иных ситуациях жизненных, без поучения, на своем примере, лучший из учителей, которого можно себе только представить. Это вне свободы. Конечно, были и другие люди, но прежде всего Андрей Юрьевич, которого я ни на один день не забываю. На свободе, как ни странно, человек, который сам радиопрограмм не делал, но, во-первых, он меня взял на службу, зафрахтовал меня, чему я очень благодарен. Самое главное, что он давал какие-то, знаете, как вот ходит корабль против ветра, он галсами идет, парусник. Он ловит как бы боковой ветер, потому что прямой его должен был бы отталкивать. И вот корабль движется галсами, но вперед. Это Юрий Львович Гендлер, удивительнейший совершенно человек, который, надо сказать, меня не любил. Но это абсолютно не мешает мне вспоминать его с величайшей благодарностью, потому что его какие-то, ну, я бы сказал, философские уроки, хотя он совершенно не был философом, теоретиком, но он был философом жизни. Он понимал, что такое чувственное радио, что такое эмпатия в работе журналиста, что такое понимание материала и вот фактуры. Нет у тебя фактуры, и не получится из тебя радиоведущего.
0: Согласен в целом с вашими оценками, еще и потому, что и меня Юрий Львович Гендлер взял на работу в русскую службу, и я тоже ему за это благодарен до сих пор, царство ему небесное. Но эта фигура вызывает, как вы знаете, разные оценки, как и многие яркие фигуры. Интересно то, как вы оценили причину, по которой Гендлер вам интересен, и вот откуда это взялось в нем, как вы думаете? Он ведь не был профессиональным журналистом.
1: Абсолютно нет, он был юрист. Более того, он был юристом на ликёроводочном заводе, то есть абсолютно из операции
0: сюжет. Вот оттуда и взялось.
1: Вот оттуда и взялось. Истина в вине. Вот. Это натура. Это глубокая, чувствующая, переживающая человечность. Он был романтик. Он был влюблен. Знаете, как у Шкловского? У женщины есть любовь, поэтому она любит. Вот у Гендлера была любовь к массе вещей в жизни, к профессии.

симпатии, к человеческому таланту, к остроумию. Он безумно любил людей остроумных. К людям, которые не требуют никакой плетки для того, чтобы они выполняли свое дело. У него в Нью-Йоркском бюро, ну и потом, так сказать, в Мюнхенском, потом в Пражском, по существу у него был такой коммунизм. Все люди знали, что нужно делать, и работали. Он только посмеивался и любил говорить: «Никто никому не мешал, многие хорошо работают».

0: «Сверх барьеров». Кинодвадцатка «Радио Свобода». Федерико Феллини, «Ла Страда». У микрофона Юрий Гендлер.
1: Одно только слово «Ла Страда» переносит меня пасмурный ленинградский октябрь 1956 года. Это был незабываемый октябрь. Довольно неожиданно в Ленинграде тогда прошли два кинофестиваля. В начале октября английских, а вслед за ним итальянских фильмов. Оба в кинотеатре «Великан». После последних кадров дороги и великих кадров, надо сказать, нам сразу стало же ясно, что мы столкнулись с чем-то очень большим, доселе неизвестным, с тем, что нас будет сопровождать всю нашу остальную жизнь. Другое ощущение выразить чуть более трудно. Оно сложилось, я думаю, скорее на подсознательном уровне из-за сочетания колоссального таланта Феллини и подлинной исторической драмы. Через неделю после фестиваля итальянских фильмов советские танки вошли в Будапешт. После дороги мы все повзрослели. Мы где-то внутри себя сильнее, чем когда-либо прежде, почувствовали, что не обязательно закончим свою жизнь в тех же ленинградских квартирах, в которых родились, что есть в нашей жизни, пусть не ясная, перспектива и предназначение, и что многих впереди ждет и любовь, некоторых казенный дом, и всех дорога.

0: Гендлер в эфире «Свободы». Архивная запись, мировая кинодвадцатка «Радио Свобода», обсуждение фильма Федерико Феллини «Ла Страда. Дорога». Эфир 96-го года. Иван, звук или текст?
1: Текст. Хотя последние 30 лет все больше звук. Я тоскую по тексту. Но, как быстро стало понятно, звук, который тебе самому нравится, ты удовлетворен тем, как ты говоришь, всегда поверяется легким текстом. Нельзя на радио говорить витиеватыми фразами. 60-е, да и 70-е, и 80-е. Вот переслушиваешь архив, люди говорят письменным языком, придаточными предложениями, причастными деепричастными оборотами. Ну, невозможно. Ну, это сухой коржик. Срочно хочется запить чем-нибудь. Говорить нужно в фас. Легко, как Довлатов. Как говорил Достоевский, нельзя добиться истины, но к истине нужно приближаться каждым шажком. Вот так и к простоте довлатовской, конечно, не к его таланту величайшему, но именно к простоте. Не надо вычурности. Расскажи историю, расскажи ее просто. Сам внутренне посмейся, и твой слушатель будет тебе благодарен. И поэтому, ну, и текст, и звук. Но там, глубоко, где-то вот в мозжечке, если он еще остался у меня, там, конечно, лежит текст. И я думаю, что остаток своих дней я проведу за текстами. А если будет возможность их еще и озвучить у микрофона, я буду вдвойне счастлив.
0: Но у нас в редакции есть один признанный мастер, маэстро, я даже сказал бы, звука, известный нашим слушателям, это Игорь Яковлевич Померанцев, который как раз по-другому, как мне кажется, это соотношение рассматривает. Он от звука творчество свое строит. У вас есть что возразить ему?
1: Нет, нет, как раз наоборот, я восхищен и очень доволен, что я встретил такого человека и просидел с ним наискосок много-много лет, и мы сделали два цикла, два подкаста больших, один посвященный украинским беженцам, другой посвященный новейшей волне эмиграции, так называемой пятой волне.
0: И обе они в книгах.

0: Обе они в тексте.
1: Обе они, кстати, и в тексте, но для книг пришлось много редактировать, резать звук, резать речь человеческую, потому что она не приспособлена для механического воспроизведения. Это, за это отвечают разные извилины в голове. И тем не менее, уважая Померанцева, Игоря Яковлевича, и понимая, что он делает, и восприняв некоторые его уроки, я надеюсь, что этот результат слышен. Тем не менее, я остаюсь вот при тексте. В основе лежит текст, но я с удовольствием его читаю. И я вообще с удовольствием читаю чужие тексты. Кем я только ни был у микрофона за 38 лет. И президентом чего угодно, и криминалом разнообразным, и спортсменом, и политиком, и писателем, и поэтом, и так далее. Особенно люблю читать стихи. Мне нравится.
2: Когда-то, очень много лет назад, я делал программу по... Там участвовала про Балканы свои любимые. Там участвовала книга такого сталинского лауреата Ареста Мальцева. И вы там мне озвучивали резидента ЦРУ. Помню, надо сказать, до сих пор.
3: В 1950 году советский писатель Арест Мальцев по заказу ЦК ВКПБ написал книгу «Югославская трагедия», годом позже удостоенную сталинской премии. Речь в книге шла о Тито-оппортунисте. Вот фрагмент этого почти исторического документа. О Тито беседуют резиденты британской и американской разведок в Югославии Шерри Маккарвер и полковник Хантингтон.
4: «Слушайте, Шерри, эти козыри я вам доверительно сдаю, и не без умысла. Начнем с биографии Тита. Брос начал делать карьеру канцеляриста в аппарате Коминтерна. Позже вернулся в Югославию. В 1937 году стал секретарем ЦК КПЮ. Тогда у него была кличка Вальтер. Некоторое время он находился не у дел и переводил на сербско-хорватский язык историю ВКПБ. Перевод не без вольностей, нужно сказать. Вы читали? — удивился Маккарвер. Да, и вам советую. Нужно знать марксизм, чтобы бороться с марксистами. Брос оказался неплохим организатором, и он всплыл на поверхность летом 41-го года. Он использовал ситуацию, конъюнктуру. Дело в том, Шерри, что он ловко умеет потакать настроением народа, его симпатиям к Советскому Союзу. Он сумел вовремя выдвинуть подходящие для масс лозунги, и массы, естественно, пошли за ним. Из всего сказанного вам должно быть ясно, что Тито – демагог, позер, большой любитель реальных благ. Из всего, что мы о нем узнали, вытекает наша задача – относиться к нему так, как будто он действительно герой Балкан, гениальный полководец.
3: Вот так советская пропаганда представляла образ югославского врага в начале 50-х.
2: Фрагмент из программы «Liberty Life. Свобода в прямом эфире». Архивная запись от 5 мая 2000 года.

0: когда-то очень много лет назад. Думаю, что это было в конце 90-х, а может быть, в начале 2000-х. Я помню наш с вами разговор. Мы с вами сидели в редакционной столовой и беседовали на общелитературные, общекультурные темы. Я спросил, что из написанного вами самим представляет для вас особую ценность. И вы мне, знаете, что тогда ответили? Вы мне сказали: Андрей, главного и лучшего я еще не написал. Как вы сейчас отвечаете на этот вопрос? Наконец написали или нет еще?
1: Точно так же. Не написал. Я имею в виду книгу о Набокове. Самое главное, что я хотел бы произвести. И как хорошо, что за 40 лет, с тех пор, как она была задумана, я ее не выпустил. Это была бы плохая книга. По крайней мере, не та, которую я вижу сейчас. Если у меня будет больше времени в ближайшей перспективе, я, безусловно, эту книгу закончу, потому что она на 70, на почти на 80% сделана. Там нужно, так сказать, швы прошить. Швы прошить, что-то еще перечитать из новейшей набоковеческой литературы, на что-то сослаться, найти какое-то подтверждение или опровержение своим тезисом, потому что эта книга не просто излагает биографию Набокова, эта книга проблемная. У нее есть, так сказать, несколько концепций, положенных в основу. И вот, конечно, тут нужно просто знать, какова наука. А когда ты каждый день ходишь на работу, то ты упускаешь многие научные вещи. Я никуда не спешу. Главная книга всегда остается главной. Я думаю, что я буду ей недоволен, даже когда она выйдет. Ну, буду думать о втором издании. Но некоторые вещи все-таки я осуществил. Мне хотелось выпустить журнал. С журналом не совсем пошло. Он назывался «Опыт». В 1994 году вышел только один том. Потом я выпустил 4 тома. Это 3 тома в 4 толстых книгах под названием

0: скажем, коннессер, то есть знаток, дока, специалист, историко-культурный журнал, весь насквозь иллюстрированный. Есть книжка об истории издательства, такого периодического издания «Литературное наследство». Есть книжка о Пастернаке, отмытый роман Пастернака «Доктор Живаго между ЦРУ и КГБ». У нее, у этой книги будет второе издание, когда у меня будет время, потому что масса материалов найдено. Книги есть, некоторые написанные, некоторые в работе, некоторые еще будут написаны. Все любимые, так или иначе.
1: На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «38 лет в эфире». Иван Толстой «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Андрей Шары. Иван, вот вы перечислили несколько важных для себя книг, а книга о русской службе будет там?
0: Да, и я надеюсь, это будет совсем не одна книга. Я задумал ее в нескольких частях. О толщине судить не берусь, но ее этапы совершенно понятны. Есть огромная проблема, интереснейшая, не описанная ни одним автором. Хотя этой темы касались. Это предыстория «Радио Свободы». Другая часть самостоятельная посвящена 50-м годам, когда радио называлось «Радио Освобождение», и была вот эта вот идея, миссия освободить советского человека от иго коммунизма. Затем радио в 1959 году поменяло свое название на «Свободу», и началась, как бы для меня начинается третья тема. Это сам издат, конечно, это вот 60-е и 70-е годы. А потом все это переливается в там издат, начинается третья волна эмиграции, и до сих пор живы ветераны «Радио Свобода», тогда поехавшие из Москвы и из Питера. Я с ними очень часто беседую, записываю с ними интервью, и они помогают мне собрать вот эту часть «Радио Свобода». Ну и так далее, и так далее. Посмотрим, я не буду загадывать. Во всяком случае, да, это огромный замысел, и я много лет накапливал документы, и внутренние, и внешние, и воспоминания, и вот, как я сказал, интервью, посвященное истории моей любимой радиостанции. Конечно, будет что-то.
1: Иван, а вот современная, новейшая история русской службы в какой степени вас интересует? В жанре рассказа бывалого что-то будет?
0: Не хотел бы загадывать и каркать. Не знаю. Это ведь совершенно другое дело. Рассказывать об истории и рассказывать свою собственную жизнь. Одно дело – это исследование, где ты совершенно бесстрастен. Ну, у тебя есть, конечно, какие-то предпочтения, но ты в стороне. Ты сам интересуешься каждой деталью. А другое дело – твоя собственная биография, где ты немножко смотришь, так сказать, с усмешкой на то, что с тобой произошло. Это скорее для мемуаров. Ну, до мемуаров, я надеюсь, еще далеко.
1: Как вы думаете, лучшее из написанного о свободе, чьему перу принадлежит?
0: Если брать книгу, законченную книжку, я думаю, что это воспоминания Джина Сосина, которые называются «Искры свободы», которую я имел честь вместе со своей женой перевести, отредактировать. Но самое главное, эта книга, написанная человеком, любившим радио. Он был и рыцарем свободы, он защищал ее интересы, и он любил, ну, просто как отец, отец солдатам. Джин Сосин знал русский язык великолепно. Он первую главу Евгения Онегина читал наизусть и показывал мне в Нью-Йоркском кафе, как это звучит в его устах. Но он прошел все этапы вместе с русской эмиграцией. Он учился в Гарвардском университете, и он закончил всевозможные колледжи, и он ездил работать с перемещенными лицами в Мюнхен после войны, и он затем возглавлял Нью-Йоркское бюро и некоторое время был заместителем директора всего радио. Он работал и в Мюнхене, и в Нью-Йорке, он собирал библиотеку для Нью-Йоркского бюро. То есть, ну, все-все-все. Он дружил, он собирал магнитофонные записи, любил Галича, анекдоты собирал. Каждая глава его воспоминаний начинается каким-нибудь маленьким анекдотом. И вот мы с женой сделали два издания. Другие книги, ну, есть масса интересных книг, но в основном они посвящены истории американской администрации и американской внешней политики. А у Джина Сосина она посвящена в основном истории русской службы. И как русская служба с помощью американской администрации отстаивает свои интересы. Поэтому это разные книжки. Моя-то будет посвящена на 95% истории русской службы. Ведь никто не написал биографии сотрудников радио.
1: Вот. Сколько их было всего? Нас сколько
0: больше,
1: было всего?
0: Больше тысячи.
1: Больше тысячи, да?
0: Больше тысячи, конечно, за 70 лет. Больше тысячи.
1: В мае в Берлине книжная ярмарка.

0: Марка, и я просматривал программу, вы там выступаете с интересной темой «Иван Толстой, человек-оркестр». Как вы в одиночку осуществляете сложные культурные проекты? Вы и редактор, и автор зачастую, и составитель, и издатель книг. Поделитесь ноу-хау.
1: Выступление я свое назвал «История издателя-одиночки», потому что действительно, когда я задумывал все это мероприятие, я был один и остался один. Я вообще не очень командный человек, то есть я с удовольствием работаю в русской службе, но в принципе, как бы, у меня такой... Помните, как у Владимова в «Верном Руслане»? «Я отличник злобы и недоверия». Так тренировали Руслана. Вот я отличник недоверия. Я люблю все делать сам. Мне свойственен гиперконтроль. Это плохо с точки зрения организации рабочего процесса. Обращаешься к кому-то, и люди не понимают ни зачем, ни как это сделать, и дольше объяснять. Проще сделать самому. Пришлось научиться, например, такому, в общем, не очень сложному мастерству, как дизайн. Ну, научился размещать картинки относительно текста, понимал, что должно смотреть налево, что смотреть направо. Мне нравилось всегда делать книги. Я лет в 14, когда уже стал заядлым ходоком по букинистическим магазинам, я понял, что я хочу быть директором букиниста. Можно было поступить в книготорговый техникум и дослужиться от продавца до директора букинистического магазина. Ничего не было бы сложного. Но когда я рассказал об этом своему отцу, он так усмехнулся и сказал: «Знал я одного человека, который хотел быть владельцем букинистического магазина. Лично знал. Его звали Павел Елисеевич Щеголев». Щеголев в 20-е годы, будучи страстным библиофилом, он открыл магазин под названием «Былое», потому что так назывался журнал, который выпускал Щеголев. Щеголев открыл магазин, и ему книги понесли сдавать в магазин на продажу. Щеголев покупал практически все сам, себе, в квартиру, и поэтому очень быстро прогорел. Он играл во Владимирском клубе в карты, выигрывал, как он говорил, чертову тучу денег, но все спускал на книги. Отец говорит: «Вот это будет с тобой. Поэтому не вздумай». И я не пошел в букинисты. Любовь к книге, к деланию книги, она осталась навсегда, и все книги я делаю своими руками. Это упоительное занятие. Включаешь радио «Свобода» в динамике, берешь листы бумаги, наклеиваешь картинки, что-то пишешь, распечатываешь какой-то текст, наклеиваешь, измеряешь, и ты связываешься с авторами. Никто тебе не нужен. Оставьте меня в покое.
0: Последние годы, когда мир стал стремительно развиваться, меняться, мы с вами сейчас поговорим еще об этом, надеюсь, к книгопечатанию, к книгоизданиям стало по-другому. Вот пока мы были связаны как бы с Россией, скажу так, было ощущение у меня, по крайней мере, что издание – это такая башня, это такой замок, который ты немного берешь приступом. Это такая структура, туда пришел, ты никто, там ходишь с этой рукописью и так далее. Сейчас все-таки стало по-другому. И технологии другие, и дешевле это стало отчасти. Никто не читает, это другой вопрос. И тиражи, конечно, не такие. У вас произошло какое-то такое вот приближение книги за счет этого?
1: Да, конечно. Книга стала очень малотиражная, и я готов выпускать малотиражные книги по разным причинам. Во-первых, потому что если книга понравится, ее можно всегда допечатать, и ты сам хозяин этого процесса. Тебе никуда не нужно обращаться. Если ты немножко подкопил от зарплаты, отложил денег, ты напечатал еще несколько десятков экземпляров. Продал и печатай дальше, если она идет. Появляются и другие возможности. Сделай красивую книгу и отдай ее на сканирование издателю электронных книг. И она разойдется, вот это-то и поразительно, огромным числом экземпляров. Да, ты не получишь ни одной копейки, но у тебя будет десятки, сотни, тысячи читателей. Что недостижимо, если ты делаешь бумажную только книгу. Во времена Жюль Верна в конце 19 века одно из самых крупных экологических и социальных проблем считалось в 20 веке наступающим переполнение городов конским навозом. Никто не думал об этом скачке, об изобретении автомобиля. Вот так и сейчас. Ты видишь тупик в книжном тираже, больше нельзя напечатать, но появляется сканирование, электронная книга, которую в один клик люди себе скачивают, читают.
0: Иван Никитич, сейчас хочу спросить вас о новой реальности, о политическом и социальном все более растущем разделении того, что я назову неполиткорректно русским миром, но в отношениях, соотношении миграции и тех, кто остался в России. Вы

0: полжизни своей за пределами России, сейчас связи с ней фактически сильно ослаблены, мягко скажу так. Вы в изгнании, в послании, где вы?
1: Вот не там и не там. Иногда, конечно, кажется, что в послании, потому что сделать сейчас в Петербурге, где я родился и прожил первые свои 30 лет, или там в Москве, сделать то, что делаю я сейчас, было бы невозможно. Еще 5 лет назад? Да. Это можно было, и, так сказать, я делал какие-то вещи, но теперь это невозможно. Поэтому в этом смысле в послании, но это же смешно употреблять по отношению к самому себе, да и вообще кому бы то ни было теперь такие понятия, как послание, изгнание, послание и так далее. Нет, я продолжаю делать то, что я делаю, я российский гражданин, мои интересы, мое сердце, my heart's in the Highlands, мое сердце все там же, в России, с моими друзьями, коллегами по работе, по моим научным и культурным интересам, но мы разделены, стоят некоторые барьеры, преодолеть которые все труднее и труднее, и поэтому я продолжаю делать то, что делаю, это нормальное культурное дело, которым я занимался бы всегда, при любом режиме и так далее. И слава богу, что я сейчас нахожусь не в России, а там, где я все-таки могу до конца своих дней, я надеюсь, осуществить какую-то свою минимальную, частную, личную, узкую программу. Мне кажется, я на правильной стороне истории оказался. Мне в этом смысле повезло.
0: Я знаю, что в мире есть некоторые города, которые имеют для вас системообразующее значение. В первую очередь, это, вероятнее всего, Петербург и Ленинград. И Прага, я помню, например, ваше прекрасное предисловие к книге Анджело Репеллино, «Магическая Прага», по-моему, она называется, да. И вы прожили в этих двух городах в основном, я сейчас Париж за скобками оставляю, прожили по половине своей жизни. Эти города как-то внутри вас сочетаются или нет?
1: Прага некоторыми своими районами напоминает мне Васильевский остров, Петроградскую сторону, Литейную часть или Пески, это туда ближе к Смольному. Да, они перекликаются, хотя они совершенно разные, и вот именно разница, она сразу показывает, что я не у себя дома. Ни таких гризайлей, ни граффити, ни вычурных фасадов, ни вот этого барокко или такого модерна, который здесь есть, в Петербурге нет. В этом смысле Рига скорее была бы ближе к Петербургу, северный модерн. Прага прелестна своим простором, своей ширью. Когда ты выходишь на берег Волтавы, ты понимаешь, что какая-то перекличка, далекий привет Неве можно послать. Здесь все обрамлено знакомым, той архитектурой, которая принадлежит более или менее одной архитектурной школе. Когда мы смотрим фотографии Мадрида, Буэнос-Айреса, даже Женевы, Будапешта, конечно же, да, и Петербурга, мы видим вот это сродство. Это fin de siècle, это эклектика и так далее. Вот тут родство очень многих городов на свете, но ни в коем случае, вот вы вынули из этой формулы Париж. Для меня три П – Петербург, Париж, Прага. Это три города, которые вот всегда со мной, ночью просыпаюсь, они вместе.
0: Вы оговорились или нет? Вы в Праге не дома до сих пор?
1: Психологически дома, зрительно в большой степени, но не дома. Сны про Прагу мне не снятся, а про Каменноостровский проспект, при мне Кировский, снятся всегда. Я иду и шуршу осенними листьями, я иду на острова, я иду по своему любимому Петербургу или по ветвящейся Мойке, каналу Грибоедова, Екатеринскому каналу. Вот там я дома, я там памятью дома. А психологически? Да. Здесь мне спокойно. Это такой неагрессивный город, тьфу-тьфу-тьфу, Прага. Каких только поискать.
0: Как вы относитесь, будучи патриотом Петербурга, к теории о том, что Петербург – это город-копия? Пусть хорошая, но город-копия.
1: Ну, он же строился как город-копия, но осознан он был не как копия. Большинство людей, 99% родившихся и в Петербурге, и полюбивших Петербург, эти люди не воспринимают его как копию. Они считают, что это оригинал. И когда попадают за границу, они видят те оригиналы, с которых Петербург скопирован, но они понимают, что они их воспринимают как копии, да? Ты приезжаешь в Версаль, Но разочарование по сравнению с Царским селом, с Павловском, с Петергофом или с Зимним дворцом.

0: дворцом в Петербурге. Разочарование, там не было такой пышности, не было таких денег, не было нахальства аристократического, такого русского, чтобы вот так себе позволить, вот такой расфуфу, чтобы пригласить виднейших архитекторов, и чтобы они там всякие расстрелили Россию, Кваренги и так далее строили. В этом смысле Петербург для меня ни в коем случае не копия. А если копия, то это такая ученая копия, как говорил Бродский, Петербург научил его Европе до попадания в Европу. Понимаете, когда вы переходите петербургские мосты и смотрите на удаляющиеся реки и каналы, на проспекты, на широту Невы, на шпили, ну какая здесь копия? В сочетании это все абсолютно оригинально, единично и конечно. А вот по отдельности, да, петербургские памятники архитектуры, ни один из них не есть творение в своей единственности. Это непременно повторение чего-то. Ну и что? А по ансамблю город абсолютно несравним. И я город свой люблю не за точечность, а за ансамблевость, извините за выражение.
1: Иван Никитич, события вокруг нас, особенно в последние годы, ставят под знак вопроса многие довольно прочно устоявшиеся, казалось бы, представления о мироустройстве. И в ряду этих представлений новая оценка русской культуры вообще и русской культуры классической, в частности. В какой степени, на ваш взгляд, как пушкиниста, эти представления нужно пересматривать?
0: Ну, кто хочет, пусть пересматривает, тут никому типун на язык не наложишь, но меня всегда смущали вот эти разговоры о пересмотре русской культуры в контексте ответственности русской культуры. Мне уже не раз приходилось говорить, культура ни за что не ответственна. Культура, как известно, это есть набор неких констант, набор неких правил, неких требований, которые объединены качеством своего создания, духовностью своего содержания и самодостаточностью.
1: Бахтина, кажется, определение культуры как система запретов.
0: Как система запретов, конечно, культура – это то, что передается как некая ценность, как священное писание, то, что называется из поколения в поколение, от мыслящего и чувствующего человека к мыслящему и чувствующему. Это очень важно. К мыслящему и чувствующему. Культура предназначена для немногих. Когда Жуковский там или другие выпускали свои поэтические сборники с эпиграфом «для немногих», это был на самом деле плеоназм, это были лишние слова. Культура и так для немногих. Культуру способны потребить те люди, у которых есть некий загадочный механизм в душе и в голове, который способен ее услышать, переварить и сделать из этого выводы. Увы, таких людей очень мало. Во всем мире безумно мало. Поэтому культура вообще для немногих, и она не несет ни за что ответственность. Шепот, робкое дыхание, трели соловья – никого не исправило из тех, кто взял ружье и пошел в бучу. Они, если бы и прочли, они не восприняли бы. Вот говорят, что русская культура не смогла оказать влияние. Она оказывает всегда влияние на какие-то там 5 или 10%. И все. И в этом слабость культуры мировой. А что, Гитлера остановили сочинение Гёте или Шиллера? Никого ничто не остановило.
1: Не элитаристская у вас позиция? Так, сверху немножко.
0: Элитаристская?
1: Да.
0: А культура сама по определению элитарна. Потому что культура – это результат сложнейшего, мучительного творчества, борения с самим собою. Это высшее достижение человеческого разума и души. Вот она такая. Причем есть культура же совершенно не элитарная, есть культура достаточно простая. Что, Евгений Онегин элитарен? Да проще некуда. Что, «Война и мир», военные сцены элитарные? Да Господь с вами. Вот какой-нибудь Константин Леонтьев или Тютчев, его можно, наверное, было бы отнести к элитарности. А так, Акакий Акакиевич элитарен? Ну, зачем же так говорить? Но Акакий Акакиевич способен научить сочувствию, жалости, милосердию, человечности. Тех научить, кого можно научить. Вот тут проходит, так сказать, принципиальная граница. А когда мы слышим крики и отчаяние людей под бомбами, да что же эта ваша чертова культура на вас не произвела впечатления, увы, она не могла на 90% людей повлиять. Не могла. Люди манкурты.

0: отмена русской культуры.
1: Да русскую культуру нужно расширять, внедрять, как картошку при Екатерине, потому что если люди хотят питаться русской культурой, потреблять ее, слушать, восхищаться и нравственно расти над самими собой, надо дать им эту возможность. Чайковский, что ли, зовет на бой? Глинка? Пушкин или Лермонтов, ну, Лермонтов зовет на бой, да, но в совершенно другом смысле. Он поднимает человеческий дух, разум и интеллект, критику и так далее. Взывает к сердечности, а не к бесчеловечности. Русскую культуру нужно как можно шире распространять по миру. От этого всем будет лучше. Но культуру, а не воинственные произведения зетников.
0: Иван Никитич, ну вот вы назвали четыре имени. Представители, яркие представители имперской колониальной российской культуры.
1: Ну, конечно, потому что 19 век, да и весь 20-й, это все было вписано в рамки колониальной культуры и колониального сознания. Но внутри бури ты не ощущаешь этой бури, ты находишься в ее эпицентре, ты не понимаешь, что ты колониалист. Вот сейчас, когда говорят, что русские возненавидели украинцев, да, и ответно, понятно, чувство несчастных жителей Украины, которым я невероятно сочувствую. Но, понимаете, мы вспоминаем свою юность и свое детство. В России всегда смеялись над украинцами. В России смеялись над жителями Средней Азии, над кавказцами. А на Кавказе смеялись над кем-то еще и так далее. Французы посмеивались над бельгийцами, американцы над поляками. Все народы друг над другом посмеиваются. Но какая же дистанция между посмеиванием, зубоскальством, шуточками, анекдотами даже грязными и, понимаете, расчехлением пушек. Русская культура – это то, что способно примирить, а не обострить. Да, попробуйте скажите это украинцу, и он плюнет в вас. И будет абсолютно в этом смысле прав. Но все остальные, мне кажется, должны способствовать этому примирению. Оно неизбежно. Не прощение категорически, я прошу меня правильно понять, не прощение русским убийцам совершенного ими, а примирение на небесах.
0: Оценки отдельных произведений Пушкина, Лермонтова, Бродского. Нужно давать новые?
1: Нужно, это совершенно неизбежно. Человеческий дух дышит где хочет, это совершенно понятно. Стихотворение Бродского на независимость Украины совершенно омерзительно звучит. Бродский был имперец в этом смысле. И супруги Проферы, Эллен Дэй и Карл писали в своих воспоминаниях о том, в каком они пребывали ужасе от рассуждений Бродского о войне во Вьетнаме. Он считал, что американцы должны раздавить и растоптать Вьетнам, потому что это был рассадник коммунизма. А с американской левой точки зрения только Америка и Вьетнам воевали. Американцы, многие левые, не видели, что там на самом деле это советский гнойник, и за вьетнамцами стоит Советский Союз, и это по существу война двух держав, Америки и России. Американцы желали поражения своей Америки, а Бродский желал поражения Советскому Союзу. Проферы и Бродский не слышали и не понимали друг друга. Поэтому разговор о войне приводит к ожесточению и ссоре. Разговор о культуре немедленно приводит к примирению, как это произошло, например, у Бродского с Проферами.
0: Хотелось бы задать вам еще один вопрос о звуке. Мы работаем в режиме специальной программы. Мы вольны брать свои песни. Чем мы будем звуковым образом оформлять эту программу?
1: Я нашел в архиве «Радио Свобода» то, что, оказывается, никуда и не исчезало, но это была моя находка, и потом целая история вокруг этой мелодии. Это мелодия, которую я положил в основание своего первого юбилейного цикла к 50-летию «Свободы». Это вещь джазмена, ленинградского джазмена Островского, которая называется «Нет, сказала она».
0: Почему же она сказала «нет»?
1: Ему, потому что он ей не понравился. Но как она это сказала, это легло в основу мелодии. Островский передал то ли, или там через кого-то, передал Бенни Гудману, приехавшему тогда в 1962 году в Советский Союз, он передал ему то ли магнитофонную пленочку со своей записью, то ли ноты. Бенни Гудман приехал в Нью-Йорк. Показал своим знакомым джазменам. С работой Островского познакомился и главный продюсер Нью-Йоркского бюро «Радио Свобода» Джо Валерио. И он сказал: «Ребята, как здорово! Джаз

0: из Советского Союза приехал. А давайте его здесь сыграем. Приходите в нашу студию, порепетируем и запишем. Группа Бенни Гудмана пришла, это было 8 человек, они сыграли несколько вещей, и вот одну из них я взял для оформления, музыкального оформления своего цикла. Я люблю ее очень, и на этой мелодии сделан цикл и к 50-летию, и к 60-летию, и к 70-летию, и я надеюсь, что когда дойдет до 80-летия, вы вспомните об этой музыке. Вот давайте на ней и решим нашу программу.
1: Верно, я помню, что с вашим непосредственным участием, наверное, 20-25 лет назад вышел компакт-диск «Джаз на свободе», и там эта мелодия тоже была.
0: Да, конечно, конечно. Андрей Гаврилов, мой многолетний соавтор, он разыскал массу материалов, он историк джаза, профессиональный, массу материалов, снабдил фотографиями приезд Бенни Гудмана в Советский Союз, вот тот самый джем-сейшн, на котором Гудман получил эту пленку и так далее, и так далее. А когда я привез в Лондон подарить этот диск своему знакомому, который выступал в некоторых моих программах, такой Александр Ильич Шлепянов, искусствовед и специалист по аукционным продажам, он был эксперт, я показал ему этот диск и стал рассказывать историю с приездом Бена Гудмана и с этим джазом и так далее. Шлепянов – человек редчайшего остроумия, такого кинжального или сабельного, можно сказать. Он внимательно слушал, ни один мускул не дрогнул, и, значит, он не улыбнулся, выслушал историю, я подарил ее. А потом он сказал: а вы знаете, Иван, кажется, был фильм, его можно найти на YouTube теперь. Он назывался «Бенни Гудман. Поездка в СССР». «Да вы что?» – сказал я. «И знал бы я раньше». Ну, конечно, приехав в Прагу, я немедленно полез в YouTube, стал искать этот фильм, тут же его нашел, там получасовой, кажется, и смотрю, автор сценария Александр Шлепянов. Это воля! Вот это умение владеть чувствами!
1: На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «38 лет в эфире». Иван Толстой «Поверх барьеров». Вопросы задавал Андрей Шарый, режиссер студии Илья Бабчиницкий. Всего доброго!

0: каким вам представляется будущее России?
1: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
2: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
3: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
4: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Начиная с 19 века, когда начинается золотая эпоха музеев, каждое правительство выбирали, какие события прошлого важны им для истории, для формирования нации. Музеи памяти, у них в целом главная концепция, что это какие-то трагические события прошлого, мы осуждаем из современности, и это то, что пришло из Холокоста, понятие «never again», не должно это повториться никаким образом. У музея террора и музея ГУЛАГа в постсоветской России возникали, чтобы показать преступления коммунизма, преступления сталинизма, преступления еще красного террора. Продлевать эту вот линию, что был ГУЛАГ, потом позднесоветские репрессии, дальше мы говорим про нынешние репрессии, видимо, эта связка их очень пугает.
6: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
7: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
6: Российские власти взялись за переосмысление истории репрессий советских времен. Они переписывают учебники, ликвидируют тематические экспозиции и сносят мемориальные комплексы. Ликвидировали, теперь признали экстремистским общество «Мемориал», сотрудники и волонтеры которого многие годы собирают свидетельства репрессий и информацию о людях, прошедших через них. В Москве сначала приостановили работу, а теперь и вовсе.

0: вовсе перепрофилировали музей истории ГУЛАГа. Что будет с его экспозицией и фондами, достоверно неизвестно.
1: О том, какую роль играют музеи в сохранении артефактов и в создании коллективных представлений о прошлом. О том, может ли музей оставаться нейтральным или же всегда встраивается в конъюнктуру. О том, как часто музеи становятся источниками пропаганды текущей политической повестки и как это влияет на общество, мы сегодня говорим с докторантом университета Новая Сорбона, историком и музеологом Владиславом Стафом.
0: Судя по всему, музеи в России перестают быть пространством исследований и все чаще и чаще превращаются в инструмент государственной исторической политики. Так и было всегда или это когда-то началось?
2: Это было точно не всегда, потому что часть музеев политрепрессии в России, они являются частными. И в этом плане в них не могло вмешиваться государство, потому что они создавались без непосредственного их участия. Я бы, наверное, выделил дату, когда это началось, примерно год 12-13 и особенно, конечно, 15-й. Когда в 15-м появилась концепция вековечной памяти жертв репрессий, принятых еще при Медведеве. И как раз тогда начались, уже открывается музей истории ГУЛАГа в новом здании, появляется фонд памяти, появляется множество государственных проектов, и начинаются возможные установки памятников жертвам репрессий. Можно вспомнить стену на проспекте Сахарова или, например, открытие мемориала на 12-м километре под Екатеринбургом в 17-м году. До этого уже были попытки государства влиять на музеи, но в основном музеи, если закрывались, это прежде всего было связано исключительно с коммерческими делами, то есть музей просто не выживал экономически. А так, первый, конечно, серьезный удар, это был, конечно, Пермь-36, когда в 13-м году сорвали фестиваль «Пилорама», и дальше началась ликвидация музея. И, собственно, он стал из частного, вполне представляющего музея, он стал государственным, и он до сих пор существует, но, конечно, это уже давно не тот музей Пермь-36, который создавался в 90-е годы историками Пермского края Виктором Шмыровым и Татьяной Курсиной. Конечно, в последние годы мы видим еще большее влияние на эти музеи, но я бы выделил периодизацию примерно такую.
0: Вы сейчас говорите только о тех музеях, которые так или иначе связаны с памятью о репрессиях советских времен. А другие музеи удавалось оставаться вне политики все это время?
2: Если мы говорим про музеи исторические, хороший вопрос. Я не могу сказать за всю страну, слишком уж она разная и обширная. Были, конечно, очень сложные попытки осмысления советских музеев, прежде всего то, что касается музеев, героизирующих советских лидеров, будь то там музей ссылки Ленина в Шушенском, будь то музей политссылки в разных частях Сибири. Например, есть очень забавная история, как музей Сталина в селе Нарым становился впоследствии музеем политической ссылки. Пришлось все-таки смещать фокус самого фигуры Сталина на политссылку в Томской области, на севере Томской области. Вот эти музеи, безусловно, сталкивались в 90-е годы, когда нужно было как-то искать заново какой-то новый смысл и как-то в них вкладывать. Довольно долго так было, например, вот с музеем Шушенское, потому что он воспринимался как такой музей под открытым небом в сибирской деревне и еще и Ленина. И как бы не нужно объяснять, что такой Ленин все и так знают, при том вне какого-либо контекста он хороший, плохой, главное, что он здесь был. Если говорить про более крупные музеи, конечно, слом советской эпохи и 90-е годы и нулевые потребовали какого-то поиска новой постсоветской идентичности. Безусловно, музеи множество раз переделывались, но государство, мне кажется, тоже все-таки вмешивалось в меньшей степени, отчасти потому, что после падения СССР не было финансовых возможностей, а во-вторых, все-таки Россия стала частью какого-то более-менее глобального мира, и были все-таки довольно много и конференций, и обменов музейщиков, историков, антропологов и в Европу, и Америку, и наоборот, из Америки и Европы в Россию, которые, собственно, не давали делать каких-то уж совсем своеобразных взглядов на российскую историю российским руководством.
0: В таком случае музеи, они какую роль играют в сохранении исторической памяти? Это просто хранилище каких-то вещей, артефактов, места свидетельств, или музеи – это производители смысла в том числе?
2: Безусловно, музеи – это производители смыслов. Если мы говорим именно про память, то, собственно, музеи памяти, у них в целом главная концепция – это не российское изобретение. Музеи памяти массово возникают в Европе после Второй мировой войны, где главная идея, что это не только рассказ об истории. Это показатель того, что это какие-то трагические события прошлого, мы осуждаем из современности, и это то, что приходит с Холокоста, понятие «never again» – никогда больше. То есть не должно это повториться никаким образом. И если мы говорим про музеи памяти, они создавались таким посылом, как и многие военные музеи. музеи, рассказывающие не про героизацию оружия, а про то, что показать, значит, масштаб разрушений, судьбы человеческих жизней. Как раз на этом сейчас строится большинство европейских музеев и во Франции, и в Англии, и Германии, и не только. Если говорим про музеи террора и музеи ГУЛАГа в постсоветской России, конечно, они возникали, чтобы показать преступления коммунизма, преступления сталинизма, преступления еще красного террора и самые разные другие, будь то ГУЛАГ, будь то депортации, голод, спецпоселения, хотя про это очень мало где представлено в российских музеях. И, конечно, главный посыл был в том, чтобы, во-первых, развеять некоторые мифы там, про количество людей, которые были арестованы, это были только преступники или нет, а во-вторых, сказать, что да, мы это осуждаем из современности, такого повториться в нашей истории больше не должно. Собственно, как и многие экспозиции возникали и около расстрельных полигонов, можно вспомнить и музей под Екатеринбургом, на расстрельном полигоне 12-м конец Московского тракта, или же, например, открытый музей небольшой в Бутово под Москвой.
0: Ну, в таком случае получается, что в музейном деле вообще не существует объективной подачи прошлого, потому что любая экспозиция, получается, неизбежно отражает какие-то ценности и политический контекст времени.
2: Если мы говорим про государственные музеи, в какой-то степени, конечно, да, потому что есть история как наука, есть история, которая показывается в музеях, и, безусловно, мы знаем множество примеров того, как, начиная с 19 века, когда начинается золотая эпоха музеев, каждое правительство, будь то музей, если мы говорим про большие государственные музеи, выбирали, какие события прошлого важны им для истории, для формирования нации и так далее. Собственно, в каждой стране есть символы, ключевые герои далекого прошлого, не очень далекого прошлого. И через эти наиболее известные события и наиболее знаковых людей рассказывается история той или иной эпохи. Это безусловно. Другое дело, что довольно мало где происходили настолько сильные сломы, когда менялась идеология, и пытались рассказывать как минимум с разных точек зрения на те или иные события, потому что в целом, конечно, абсолютно сильнейший слом происходит после русской революции и создания музеев уже советских, где, по сути, кривеческие музеи начинали там замещать церковь и так далее. А потом происходит сильный слом уже в 90-е годы, когда уже, среди прочего, критически смотрят и на советскую идеологию, хотя музеи советского быта сейчас есть в многих городах не только России, но и всех постсоветских стран. И это тоже часть истории, наследия, которое нужно показывать, осмыслять и показывать с разных сторон.
0: А в таком случае музей вообще может быть нейтральным?
2: Музей должен к этому стремиться. Другое дело, что все равно, когда мы говорим про создание любой исторической экспозиции, я сейчас говорю именно про исторические музеи, вот, то какие-то вещи в экспозицию входят, какие-то не входят. Безусловно, можно сделать музей просто экспонатами без каких-либо комментариев, текстов и нарративов, чтобы только через какие-то предметы рассказывать о прошлом. Но все равно он будет полностью не нейтральным. Все равно какой-то отбор, что для нас является ценным, что можно показывать в музее, а что ценным является в меньшей мере, и, возможно, это можно не показывать, тогда это можно оставить, например, хотя бы в фондах музея. Так что, как в сути мере, конечно, любой музей, он проецирует некоторую оптику его создателей, будь то государство, будь то человек, который его создает, как частное лицо.
0: А как часто в таком случае музеи становятся не просто хранителями памяти, а ретрансляторами какого-то официального мифа, который выгоден текущим властям?
2: Достаточно часто. Можно посмотреть на то, как по-разному происходит музеификация самых разных исторических событий. Если мы говорим про музеи памяти в первую очередь, конечно, самые известные — это музеи Холокоста, которые находятся далеко за пределами Европы и за пределами той географии, где, собственно, сами были преступления нацистов во Второй мировой. Есть музей Холокоста, самый известный еще, например, в Вашингтоне, в Иерусалиме, даже в Кейптауне. Другое дело, что есть музеи, которые очень небольшие и рассказывают про другие события прошлого, гораздо менее известные. Например, голод Бенгалии в Индии во время Второй мировой, он представлен в музейном пространстве Индии очень скупо. А есть случаи, когда страны просто спорят за прошлое. Яркий пример — это геноцид армян в Османской империи. В Ереване, значит, есть музей Цезана Каберт, рассказывающий про геноцид армян. До недавнего времени, сколько я знаю, его в Турции все-таки собирались, кажется, закрыть, но все-таки вроде бы не закрыли. Прямо через границу есть турецкий городок Игдыр, недалеко от горы Арарат, где находится музей, рассказывающий про убийство армянами турок во время армянского геноцида, потому что Турция армянский геноцид не признает. Безусловно, когда был армян, некоторые турки тоже погибли, когда они вели их там в засушливые районы и так далее. Но, тем не менее, героизировать этих людей едва ли справедливо. Тем не менее, бывают, когда музеи памяти, они просто перечеркивают нарративы другой страны или какую-то другую оптику.
0: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Прервемся на важное объявление. Все подкасты «Радио Свободы» переехали с главного канала в YouTube «Радио Свобода» на специальный канал, который называется «Свобода Лайф». Там можно слушать весь эфир «Радио Свобода», все подкасты и, конечно, ваш любимый подкаст «Человек имеет право», который ведем я, Марьяна Тарачешникова.
1: И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы говорим о том, какую роль играют музеи в создании коллективных представлений о прошлом.
0: Для вас конкретно что значит эта история с перепрофилированием и фактически-то, ну, разгоном и коллектива, и демонтажом всей

0: и экспозиции Музея истории ГУЛАГа в Москве?
1: Музей истории ГУЛАГа, у него довольно интересная сама история создания, потому что в какой-то степени он возникает из-за конфликта, который начался задолго до распада Советского Союза. Его основал Антонов Овсеенко, сын революционера Антонова Овсеенко,

0: Горшкову, тогда мэру Москвы, добиваться того, чтобы создать его собственный музей, священный ГУЛАГу, тем более Антон Фавсеенко, сын революционера, сам сидел в ГУЛАГе. В итоге изначально музей создавался еще на Петровке, потому что Антон Фавсеенко хотел, чтобы музей был ближе всего к зданию Лубянки. Он не испытывал иллюзий, он понимал, что в самой Лубянке музей при нем вряд ли откроется, но хотел как можно ближе. Поэтому музей изначально возникает там. Потом, собственно, музей переезжает, открывается уже на новом месте в 2015 году, недалеко от Садового кольца, в новом здании, рассказывающий о сталинских репрессиях. Другое дело, что некоторый небольшой элемент цензуры там был виден. Например, там не было ничего про послегулаговское время. Вот то, что касается диссидентов, эта тема представлена вообще никак не была. И в какой-то степени музей показывал, что да, некоторые вещи все равно по-прежнему говорить не очень принято о них, но все-таки, по крайней мере, ГУЛАГ признавался на государственном уровне. Конечно, в 22-м году, когда началось полномасштабное вторжение, по сути, все музеи памяти о ГУЛАГе, репрессиях и терроре в какой-то степени обесценились, потому что эта концепция музеев памяти «never again», «никогда больше», она больше не работает. Мы видим, что, увы, все повторяется. Музей продолжил работу без каких-то серьезных изменений, правда, там ряд проектов были приостановлены. Хотя, скажем, в 2023 году, благодаря фонду памяти, основанному при этом музею истории ГУЛАГа, был открыт заново в большей экспозиции следственной тюрьмы НКВД в Томске. В ноябре 2024 года через моих коллег там работавших уже доносили сведения, что, кажется, там будут неприятности. Довольно быстро после этого, буквально через 2-3 недели, музей был закрыт. Музей закрыт для посещений. Это тоже очень важно говорить, что музей не был закрыт как институция. Сотрудники продолжили получать зарплату, все проекты продолжились, кроме того, что музей нельзя было посетить. Формальный повод — это противопожарная безопасность. Вообще, это самый универсальный способ, как можно закрыть музей, потому что пожарка всегда найдет какие-то странности и опасности. Закрыть таким способом можно любое здание в России, даже Кремль. У меня было ощущение, что российские власти хотят закрыть музей для посещений, чтобы сбавить общую волну возмущения по поводу его закрытия, и что все как-то забудут, что там тоже были мероприятия, и сам туда ходить, а потом можно будет и закрыть его уже окончательно. Увы, я оказался прав, потому что дальше мы знаем, что музей истории ГУЛАГа просто решили переделать музей памяти, при том памяти геноцида советского народа, времен оккупации советской территории, собственно, с 41 по 44 год. То есть одна память о терроре государственном была просто грубейшим образом замещена новой государственной концепцией России про геноцид советского народа, который далеко не все историки признают. Другое дело, что если вы находитесь в России, отрицать геноцид советского народа теперь это уголовное преступление.
1: Вы наверняка же слышали о том, что Ассоциация жертв политических репрессий просила о переносе музея истории ГУЛАГа из Москвы в Екатеринбург, и там даже готовы были предоставить какое-то помещение, но им категорически отказали. На ваш взгляд, почему?
0: У меня есть предположение. Во-первых, Екатеринбург – это место, которое имеет некое символическое значение для российской истории. В Екатеринбурге был расстрелян Николай II, и, собственно, формировка, что это город, где убили царя, и вообще город бесов и так далее, возникла задолго до всех нынешних событий. А в Екатеринбурге, к тому же, был очень сильный мемориал, отделение мемориала, и в центре города в Екатеринбурге есть бывшее здание НКВД КГБ, теперь здание ФСБ, Ленина 17, где часто устраивали пикеты местные историки тем, что это здание должно быть переделано в музей памяти, потому что там пытали людей, убивали людей, составляли ложные дела на них и так далее. И в целом Екатеринбург один из самых свободных и мятежных городов за пределами Москвы и Петербурга. Как раз там открыто в 17 году была вторая маска скорби после Магадана, по Эрнсту неизвестному. Ну и кроме того, в Екатеринбурге есть Ельцин-центр, который тоже давно все критикуют, что это слишком либеральный музей, романтизирующий 90-е. Видимо, решили, что Ельцин-центр и музей истории ГУЛАГа вместе — это прямая угроза для, даже не знаю, честно говоря, для чего, для основ государства, либо еще чего-то. Получается, что в одном городе слишком много будет каких-то мест, рассказывающих о борьбе за свободу и о темных страницах прошлого. Тем более недалеко от Екатеринбурга находится еще печально известный музей Пермь 36 в Пермском крае. Оттуда часто водят экскурсии с жертвами политрепрессий пожилыми из Екатеринбурга. Видимо, это все вместе оказало такое влияние, что решили, что ни в коем случае нельзя этот музей переносить в какое-то новое место и в Екатеринбург в первую очередь.
2: А с вашей точки зрения, почему власть стремится настолько контролировать музеи, разные мемориальные пространства? Что такого уникального дают посетителям, зрителям эти пространства, чего, например, не дают учебники истории, какие-то архивы, телевидение, радио? То есть почему контролировать музеи для власти тоже важно?
0: Музей приходит в целом гораздо больше людей, гораздо больше видит людей и наглядный материал, то есть это подлинные артефакты, связанные с репрессиями, и популяризация той или иной темы через музеи в целом сейчас более эффективна, чем через условное радио и прочее. В музей приходят не только школьники, а приходят в основном даже скорее взрослые люди. А чем это опасно? Ответ очень простой. Приходя в музей памяти, и когда человек видит статистику по количеству заключенных, сколько было построено, сколько людей погибло и так далее,

0: далее, это невольно порождает некоторые вопросы к государству. А точно ли ему можно доверять, учитывая, что предшественники нынешних лидеров участвовали в таких просто банальных преступлениях? И, конечно, это вызывает вопросы о том, насколько легитимно находится нынешнее государство, насколько была проработка в контексте суда потенциального над НКВД, КГБ, ФСБ и прочего. А правопреемность, как мы знаем, для особенно силовой структуры в России очень важна, потому что вот только что вернули имя Дзержинского в Академии ФСБ и прочее. А кроме того, вообще есть ощущение, что вот поздние советских репрессий российские власти боятся даже в какой-то степени больше, чем ГУЛАГ, потому что отрицать ГУЛАГ довольно бессмысленно. Ну, здесь слишком много артефактов. Это и следы лагерей, и сами стройки, которые мы видим в виде зданий, каналов, дорог, трасс, городов целых и так далее. А вот как-то минимизировать позднесоветские репрессии вполне можно. При том, что колонии работали, мы знаем карательную психиатрию и как политзаключенные умирали в лагерях. И, например, несколько деталей, которые для меня были таким некоторым открытием. Когда началось масштабное вторжение в Украину в 22-м году, я где-то в марте случайно вдруг вычитал детали, которые раньше не знал. В Перми-36, как раз это музей, который создавался в 90-е годы на месте лагеря ГУЛАГа, а потом поликолонии для диссидентов, был украинский поэт Василь Стус. Он довольно мало известен в России, но он хорошо известен в Украине, есть у него названы улицы и так далее. И он как раз умер в 80-е годы в этой колонии. И тут, например, вскрылось просто, а кто отправил Стуса в эту колонию? Кто был его адвокатом? Который, по сути, был человеком, кто сделал все, чтобы Стуса засадили как можно больше срок. Это был Виктор Медведчук, тот самый кум Путина, впоследствии которого обменивали на азовцев. То есть люди, которые участвовали в репрессиях позднего СССР, они в основном массе своей еще живы. И в этом плане, если ГУЛАГ это все-таки было давно, 30-е, 40-е, 50-е годы, то вот позднее советское время, получается, что очень многие люди, кто сейчас находится у власти, они непосредственно принимали участие в этих репрессиях, и, конечно, для них это очень неудобная часть их биографии, которую они не очень бы хотели популяризировать.
1: Можно сказать, что именно поэтому в современной России память о репрессиях, и особенно вот о позднесоветских репрессиях, оказывается более уязвимой, чем память о каких-то победах и военной славе иногда, в общем, довольно сомнительной, когда всплывает, что история о каких-то военных победах буквально выдумана с начала до конца. Но при этом есть невыдуманные истории репрессий, и память о них проще стереть, так?
0: В какой-то степени да, конечно. Государственная политика, особенно после 13-14 года, довольно грамотно показывает, как государство последовательно, шаг за шагом, ограничивает доступ к этой теме, а теперь просто начинает ее массово уничтожать из публичного поля. В 2014 году, когда случилась аннексия Крыма, и когда многие были отвлечены, кто-то радовался, кто-то, наоборот, был полным ужасом от происходящего, было событие, которое стало довольно мало замечено. А именно то, что Владимир Путин подписал указ о том, чтобы на 30 лет продлить невозможность доступа в архивы, связанные с делами ОГПУ, КВД, КГБ, ФСБ. И когда, например, на территории Украины были открыты все архивы еще при Порошенко, я помню, как реагировал на это российский МИД. Они очень осуждали это решение. И дальше был некоторый компромисс, что да, хорошо, про ГУЛАГ мы можем говорить, потому что странно его отрицать. По крайней мере, создавать мемориальные комплексы и прочее было возможно. При этом очень последовательно душили мемориал. Помните, можно арест Юрия Дмитриева, последствия Сергея Калтырина, собственно, отъем музея Пер-36. Но, тем не менее, был некоторый такой вот нарратив государственный, что вот музей истории ГУЛАГа такое зеркало мемориала, что вот так говорить о ГУЛАГе можно. Теперь выяснилось, что уже и так говорить о ГУЛАГе нельзя, и музей был просто ликвидирован.
1: Это что, страх действующих российских властей перед исторической памятью? В чем проблема-то?
0: Продлевать эту вот линию, что был ГУЛАГ, потом позднесоветские репрессии, дальше мы говорим про нынешние репрессии, видимо, эта связка их очень пугает. Еще довольно часто во многих музеях можно увидеть попытку такой нормализации ГУЛАГа, что да, везде было тяжелое время, да, в 30-е годы было тяжело всем. С другой стороны, можно вспомнить сразу же и Европу. В Германии нацизм, в Италии фашизм, в Испании пришел Франко. Везде были какие-то диктатуры, и да, было время тяжелое, ГУЛАГ ужасный, зато были построены города, дороги, заводы и многое-многое другое. Это некоторая даже героизация заключенных ГУЛАГа, она присутствует не только в России. Я, например, помню, как я был несколько лет назад в Казахстане, и как мне в музее Карлага в Долинке экскурсовод буквально с гордостью сказал, что самый дешевый хлеб, который шел на фронт во время Великой Отечественной, шел как раз из Карлага. Такой нарратив встречается и в России. Например, как на Колыме, в Магадане, многие местные жители могут сказать, да, значит, у нас суровый климат, да, ГУЛАГ — это плохо, зато без ГУЛАГа построить Магадан было невозможно, а мы любим свой город, зато теперь мы здесь живем. А то есть попытка нормализации ситуации довольно далекого прошлого, это как-то более-менее безопасно. А вот если вдруг впоследствии продлят это все на современность, связанная с недоступностью архивов, с нынешними репрессиями, тем, что колонии в нынешней России сейчас повторяют места бывших лагерей ГУЛАГа и колоний для политзаключенных позднего СССР и так далее, вот это уже, правда, оказывается крайне неудобной. И здесь, видимо, российские власти видят потенциальную угрозу для своей легитимности, каких-то неудобных вопросов и прочего, и поэтому решают теперь просто массово все это уничтожать.
1: Насколько вот эта российская ситуация с музеями репрессий, памяти, с мемориальными комплексами, она уникальна? Может быть, вам известны случаи, когда государства другие пытались пересобрать какой-нибудь мемориальный музей или стереть с лица земли какое-то мемориальное место, но общество успешно этому сопротивлялись, и все осталось так, как люди бы хотели?
0: Мне вспоминается скорее даже не конкретный музей, а очень болезненная дискуссия, например, в постсоветской Литве, хотя такое было не только в Литве, но просто вот из таких довольно громких случаев в странах Балтии советский период считается оккупацией. И когда Красная Армия, как принято в России, освобождает Литовскую ССР, либо оккупирует, согласно литовской версии, после немцев, то литовцы противились советизации. Другое дело, что единственное, что они в целом приняли, что они жертвы. Что, безусловно, так, многие литовцы погибли во время немецкой оккупации, СССР, оккупации, лесных братьев ловили до почти до смерти Сталина, даже если не позже, и прочее. А вот впоследствии уже постсоветской Литве всплыл другой нарратив, что литовцы во время оккупации участвовали в Холокосте. Просто евреев почти не сохранилось, и буквально почти всех перебили. А сейчас, например, в центре Вильнюса есть музей памяти, рассказывающий про депортации. Он раньше назывался музей геноцида, геноцида литовского имеется в виду. Как раз там рассказывается про депортации, про советские репрессии, про немецкую оккупацию. А есть параллельно еще Зеленый дом, где рассказывается только о Холокосте на территории Литвы. Эти дискурсы так они альтернативы, они так толком и не смогли пересечь до конца. А если говорить про музеи памяти, которые хотели уничтожить и их сохранили, ну, были случаи разных дискуссий в контексте музеев рабства в Западной Европе или, например, в той же Алабаме, где открыли в 18 году большой комплекс в Монтгомери. Были финансовые проблемы, когда музеи не могли долгое время открыть. Были случаи, когда различные активисты противились созданию того или иного музея. Были противники открытия музея Карлага в Долинке, в главном здании администрации Карлага. Но в целом, чтобы закрыть музеи памяти, наверное, я не припомню.
2: А если экспозицию или музей закрывают, что дальше происходит с теми предметами, артефактами, которые там хранятся? Потому что вот даже сейчас в случае с музеем истории ГУЛАГа пишут, что на хранении в музее остаются только экспонаты, которые считаются частью музейного фонда России, а все остальное чуть ли там просто не выкидывается.
0: Если музей государственный и он по какой-либо причине закрывается, тогда ищется, куда можно эти экспонаты отправить на хранение в другой музей. Архив, склад фондов по разным странам достаточно много. Если про частные музеи, безусловно, это большая проблема, потому что если музей никак не зарегистрирован как частный музей, то после его закрытия, неважно, с чем связанного, экспонаты могут просто оказаться на улице и быть выброшены. Да, такие случаи, к сожалению, известны. Закрытие таких музеев, во-первых, потенциальная угроза для экспонатов, во-вторых, конечно, это уничтожение огромного количества работы историков, музеологов, дизайнеров, архитекторов, чиновников, кто создавали эти музеи памяти как институты, и что потом, чтобы их создавать заново, придется все начинать по второму кругу. Меня очень беспокоит судьба артефактов, потому что, когда они находятся в музее, вероятность их сохранности все-таки гораздо выше, чем если они будут находиться в каких-нибудь частных руках, на складах, в антресолях, в гаражах или где-либо еще. Когда мы, например, общались с Виктором Шмыровым, директором музея 536, который создавал этот музей вместе со своей женой, ну, непокойным, к сожалению, когда музей у него уже отняли, он мне прямым текстом говорил, что да, безусловно, это произвол, кошмар и так далее, но я хотя бы спокоен, что мы спасли объекты. И даже если я сам не доживу, по крайней мере, мы этот лагерь сохранили от разрушения. Здесь само здание музея истории ГУЛАГа не имеет такой большой ценности исторической. Там не было ни одного, насколько мне известно, даже репрессированного этого здания, когда оно еще было жилым. Но при этом судьба экспонатов, безусловно, это то, что вызывает для меня наибольшие опасения, потому что что с ними случится дальше, непонятно. Музей может списать экспонаты в теории, если они не представляют никакой ценности, и тогда их могут либо забрать сотрудники, либо просто буквально могут вынести. Но будет ли за это кто-то наказан, если они будут уничтожены? К сожалению, не знаю, а главное, что собирать аналогичные экспонаты заново, в местах лагерей и так далее, очень трудно, ГУЛАГ оставил очень мало артефактов. Многое было уничтожено сразу после закрытия лагерей, впоследствии очень много было разрушено просто из-за изоляции. Есть вероятность того, что много артефактов просто исчезнут, а, безусловно, это часть нашего наследия советской эпохи, которое хотелось бы как-то сохранить для будущих поколений. Да, есть и другие коллекции, но музей ГУЛАГа имел большую коллекцию самых разных экспонатов, мебели и картин, заканчивая документами, фотографиями, и даже целая лагерная вышка, привезенная из рудника Днепровской, которую они после этого отремонтировали и поставили в саду памяти. Что случится с этими всеми объектами? Увы, большой вопрос, потому что заменить их часто может быть просто нечем.
1: На ваш взгляд, какие музеи текущим российским властям могут показаться также неудобны?
0: Я не хочу давать подсказку никому из ФСБ, кто

0: будет слышать этот эфир. В данном случае не только музеи, ведь в последнее время стали массово сносить мемориальные комплексы. Сейчас только что снесли мемориальный комплекс в центре Томска, около тюрьмы НКВД. Увы, у меня есть некоторые опасения, что, видимо, следующий может быть Соловецкий камень в Москве. Против него давно уже выступает депутат Луговой, не только, что это вообще ненужная и даже чуть ли не экстремистская символика в центре Москвы. И учитывая, что акция возвращения имен, там проходившая, кажется, правда, ФСБ очень не нравилась около здания Лубянки, и пытались сделать так, чтобы эти все акции были около стены скорби, но проспекте Сахарова, но народ туда массово не пошел, все равно все приходили к Соловецкому камню на Лубянке. Сейчас скорее сносят в основном памятные знаки недружественных стран, как раз Томск, довольно показательная история, потому что там стояли камни как раз литовцам, полякам, латышам, эстонцам, которые как раз оказались против их воли на томской земле. Видели примеры уже, как убирали украинские камни, например, на полигоне Левашова под Петербургом. Видимо, будут дальше защищать мемориальные комплексы, возможно, польские кресты и так далее. Кроме того, был проект, скажем, у Литвы «Миссия Сибирь», когда они ездили по Сибири, устанавливали памятные места, перезахоранивали ссыльных туда людей во время сталинских депортаций. Это наибольшая, видимо, угроза сейчас, что будут сносить российские власти. Музеи в России пока остаются. Есть региональные музеи. Будут ли их переделывать что-то другое, я не знаю, но уже факт остается фактом. Ассоциации музеев памяти больше нету, фонда памяти больше нету. Либо он будет теперь фонд памяти, но уже для Агентства Советского Народа. Здесь я вот это детали не знаю пока. Музей истории ГУЛАГа больше нет. Мемориал ликвидирован, признан экстремистской организацией. В томской тюрьме НКВД сейчас директором является бывший ФСБшник. Остаются частные музеи. Правда, частные музеи, проблема в том, что в случае, если хозяин музея перестанет им заниматься, музей может исчезнуть. Уже закрыт музей в Йошкар-Оле, еще до войны, еще в 18 году. Уже есть некоторая работа по переделыванию прошлого на Соловках, она тянется последние 10 лет. Томск уже тоже, значит, видимо, ждет некоторой информации. Им реальные комплексы будут исчезать, скорее всего, в ближайшее время. Я очень хочу ошибаться, но оптимизма у меня не так много.
1: Докторант университета «Новая Сорбонна», историк и музеолог Владислав Став был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
5: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Возвращается ли Средневековье, мир бесправия, пыток, рабства и самоуправства феодалов? Этот вопрос висит в воздухе, и на днях я видел, как отвечает на него знаменитый бельгийский художник и режиссер Ян Фабр. Он сделал обновленную версию своего нашумевшего в начале века спектакля «Я – кровь». Актеры на сцене постоянно напоминают о том, что в 2024 году мы вернулись во времена Брейгеля и Босха, эпоху суеверий и безграничной жестокости. Идею о возвращении в новое Средневековье несложно подтвердить примерами из российской действительности. Во Франции в издательстве «Сорбонна» в коллекции «Томас Дат» выходит книга историка и социолога Дины Хапаевой «Террор и память. Опричненный сталинизм в путинской исторической политике». Эта книга о том, как прославление Ивана Грозного и сталинизма используется кремлевским режимом для обоснования новых политических репрессий и имперского реваншизма. Российские власти целенаправленно прививают обществу особое восприятие истории, основанное на памяти палачей, которое принижает масштаб репрессий и страдания жертв, одобряет и оправдывает зверства прошлого, считает Дина Хапаева. При этом неожиданно востребованными оказываются персонажи именно средневековой российской истории – Иван Грозный и его опричники. Этот курс на Средневековье используется пропагандой для легитимизации представлений о нормальности террора как метода правления. Дина Хапаева рассказала «Радио Свобода», что при этом не считает верной идею о том, что Средневековье повторяется.
6: Меня очень давно интересовали, как используются неомедиевальные готические аллюзии в путинской пропаганде. В 2007 году у меня вышла книжка, которая называлась «Готическое общество. Морфология кошмара», в которой я обращала внимание на то, какие уродливые черты, напоминающие средние века, как они появляются именно такие готические, потому что мне глубоко чужда идея о том, что Средневековье повторяется. Эта идея дорога многим коллегам, которые пишут о том, что Россия не приемлет модерность или что Средневековье вот возвращается в Россию. Мне все эти идеи кажутся глубоко странными. Да? Какая историческая эпоха не может повториться? Как Гераклит говорил, в одну и ту же воду нельзя войти два раза. Вот воду истории повернуть вспять невозможно. Мы просто называем средневековыми те уродливые черты современности, которые радикально противоречат тому, как мы привыкли себе представлять демократическое общество. Но ситуация, в которой мы говорим, что да, это средние века, да, Россия возвращается в средние века, любимая, кстати говоря, идея Дудина, Коровьева, Проханова. Они бы все желали бы и мечтали бы вернуться, и хотят, и считают, что это главный проект для России – это вернуться в ее же собственные средние века. Это абсолютная идея абсурдная. Она абсурдна потому, что нет никакой возможности повторить то, что было в Средневековье, даже если бы они приложили там вместе с Путиным к этому огромные усилия. На самом деле то, что происходит, это с помощью образа Средневековья, с помощью вот этой идеи, что да, мы опять вернулись в Средневековье, происходит оправдание того страшного социального неравенства и рабства, которые играют такую огромную роль в современной российской социальной структуре. Экономическое неравенство, социальное неравенство, рабство, которое существует в путинской России, вот чтобы их оправдать, чтобы создать какую-то рамку, которая бы их оправдывала, вот они придумывают эти средневековые аллюзии.
5: Идеологи из Бурского клуба считают опричнину бесценным национальным опытом и уроком истории, который следует усвоить современным политикам. Идея сплочения вокруг самодержца ради спасения истинной православной веры и России от Антихриста занимает в их мышлении такое же основополагающее место, как и в доктрине Царебожия. Их проекты объединяют уверенность в позитивной роли террора. По мнению Дугина, опричнина есть вечный и всегда присутствующий в русском сознании архетип, который может быть активирован в поворотные моменты русской истории, напоминает Дина Хапаева. Какую задачу ставят перед собой те, кто воспевает времена опричнины?
6: Задача двойная, то есть тройственная. С одной стороны, оправдать то, что существует сейчас, вот это колоссальное, жуткое неравенство имущественное, социальное, которое есть. С другой стороны, и складывающуюся, так вот подспудно формирующуюся структуру, которая глубоко не соответствует, опять же, демократическому обществу. Когда вот человек, который принадлежит какому-то социальному слою, не имеет права на юридическую защиту в нужном объеме, не имеет права на какие-то материальные блага в этом обществе. Но есть еще два элемента, которые страшно важны. Первый элемент – это империя. Потому что какие бы ни были, значит, все эти, весь этот Петербургский клуб теоретиками замечательными, они, тем не менее, очень хорошо понимают, что демократическая Россия и идея империи плохо уживаются вместе. Они бы хотели изменить социальную структуру для того, чтобы добиться восстановления империи. Ну и, так сказать, пойти в завоевание дальше. И это вторая, как бы, часть вот этой вот три единые задачи. Оправдать социальное неравенство и имущественное, воссоздать империю. Но есть еще и третья задача. Эта третья задача – это легитимизация террора. Почему террор необходим? Террор необходим, потому что общество, которое они себе представляют, вот эту социальную структуру, она не может держаться ни на чем, кроме террора. Почему им так нравится и опричнина? Почему они Ивана все дусуют? Потому что идея террора – это то, как наши предки правили. И Иван, и Сталин Это два исторических примера, с помощью которых они гражданам объясняют. Смотрите, вот великая была держава,

0: держава, да, тот империю начинал строить, этот второй, значит, ее уже таки построил, восстановил. И вот для того, чтобы империю восстановить, общество должно быть сословным и управляться террористическими методами. То есть государственный террор – это то, без чего вот эта конструкция не работает. Они это прекрасно понимают, но не говорят.
1: Послушаем отрывок из книги Дины Хапаевой «Террор и память. Опричнины и сталинизм в путинской исторической политике».
2: Путинизм – это режим нового типа. Попытки проецировать на него старые модели, например, фашизм или советский коммунизм, могут только помешать нам понять его суть. В путинизме нет социалистических аспектов советского режима, его эгалитарных догм, патриархального государства и идеологии, ориентированной на будущее. Единственный проект будущего, который Кремль предлагает России, это реконструкция империи и возвращение в средневековое прошлое. Исследователи спорят о том, можно ли считать путинизм специфической формой фашизма. Трудно отрицать, что между ними есть некоторые черты сходства, в том числе культ вождя, культ силы, агрессивная внешняя политика, государственный террор, гностические верования и ностальгия по средним векам. Как мы уже видели, некоторые из кремлевских идеологов испытывают нескрываемую тягу к фашизму. Желание назвать путинизм фашизмом, разумеется, можно понять, поскольку те, кто поддерживает эту точку зрения, хотят, чтобы путинизм признали преступным режимом. Хотя преступность путинизма трудно отрицать. Фашизм – не единственный преступный режим в истории. Один из современных примеров такого рода дает ИГИЛ. Причем у путинизма и ИГИЛ тоже есть много общего. Например, в российское законодательство постепенно проникает страстное стремление ультраправых подчинить нормы повседневной жизни средневековому домострою. В 2017 году Путин утвердил законодательную поправку о декриминализации некоторых видов домашнего насилия. Другая черта сходства – усиление роли политического православия в общественной жизни и репрессиях против сообщества ЛГБТ. Группа «Вагнер», детище путинизма, возможно, подражала ИГИЛ, когда выпустила неподтвержденную видеозапись казни захваченного в плен предателя Евгения Нужина, которому размозжили голову кувалдой. Жуткое напоминание о публичных казнях с использованием бензопилы, которая устраивала ИГИЛ. Однако у путинизма есть важные черты, отличающие его от фашизма. При всей своей ностальгии по средневековью фашизм содержал модернистскую составляющую и предлагал проект будущего, стремясь, как и коммунизм, создать чудовищное общество нового типа. У национал-социализма тоже была своеобразная социалистическая составляющая. Его российская теория обещала пангерманское благоденствие, к которому предполагалось прийти через завоевание всего мира, уничтожение евреев и цыган и порабощение славянских народов. Фашисты в большинстве своем считали себя атеистами и не были склонны к религиозному мессианству. Хотя Муссолини поддерживал хорошие отношения с римско-католической церковью. У тысячелетнего рейха не было никакой мессианской атрибутики. Для Кремля же, напротив, имеет большое значение православное мессианство, и в его политике памяти русская православная церковь и ее секты играют жизненно важную роль. Еще в меньшей степени можно считать путинизм повторением средних веков или возвратом к средневековой структуре общества, независимо от того, служит ли политический неомедиевализм Кремлю для манипулирования общественностью, или же кремлевские идеологи искренне верят в собственную пропаганду и хотят вернуться в средневековую Русь. В любом случае, это не означает, что Россия возвращается в средневековье. Средневековые аллюзии, доминирующие в российском публичном пространстве, не столько проясняют, сколько маскируют внутренние механизмы постсоветского общества. Они подменяют анализ постсоветских реалий идеи о том, что средневековье возвращается. Путинизм не имеет ничего общего с отсылками к средневековым рыцарям в блестящих доспехах или феодальному обществу сословий, хотя пособники Путина и любят такие возвышающие средневековые метафоры. Как я говорила в других работах, путинизм скорее представляет собой общество беспредела. Сложное современное общество управляется путинской кликой, состоящей из структуры ФСБ и организованной преступности. Она контролирует большинство сфер деятельности государства, как свои частные владения. Путинизм – это режим, в котором нет юридической системы, защищающей рядовых граждан от насилия властей. Извращенная память о терроре – самый важный элемент преемственности между СССР и постсоветской Россией. Эпизоды террора, которые так и не были проработаны и осознаны как преступления, принимают новое обличье в российской повседневной жизни. Историческая память зоны, советской и постсоветской, тюремно-лагерной системы, которую путинизм поставил себе на службу, формирует постсоветскую моб-мемори и укрепляет память палачей.

0: В отличие от нацистских лагерей, которые, как и сам нацизм, существовали в течение нескольких лет, советские лагеря возникли вместе с большевистским режимом. Они существуют и по сей день, хотя их теперь называют колониями. За 70 лет советской власти через них прошли в качестве заключенных или охранников миллионы человек. Зона была органической чертой советского социализма, даже после официального упразднения ГУЛАГа, и неотъемлемой частью жизненного опыта трех поколений советских и постсоветских людей. Как отмечает Хлевнюк, лагерная культура, разносимая миллионами бывших заключенных и охранников, распространилась по всей стране и затронула все советское общество. Лагеря точно отражали черты породившего их общества. Один и тот же подневольный труд, от которого старались отлынивать, одних и тех же тупых и преступных бюрократов, одну и ту же коррупцию, одно и то же злобное пренебрежение человеческой жизнью. Не случайно заключенные называли советскую жизнь за пределами лагеря «большой зоной». С момента создания ГУЛАГа большевики практиковали содержание политзаключенных вместе с закоренелыми уголовниками. Эта практика используется и в нынешней России. Советский режим считал уголовников социально близким элементом. Возможно, не в последнюю очередь потому, что и сами большевики изначально представляли собой полууголовную организацию, частично финансировавшуюся за счет экспроприации экспроприаторов, или, проще сказать, вооруженного грабежа. Тесные связи с преступным миром, власть террора и агрессивный империализм – вот главные черты, объединяющие путинизм с большевиками и советской властью. В советских лагерях профессиональным преступникам, приговоренным к тюремным срокам для перевоспитания, позволялось навязывать свои уголовные порядки остальным заключенным, тем самым помогая охране управлять лагерной системой. Политические заключенные занимали самый нижний этаж этого кастового общества. Незабываемое описание этого порядка вещей оставил Варлам Шаламов.
1: В этом аду только урки живут сравнительно хорошо, с ними считаются, их побаивается всемогущее начальство. Они всегда одеты, сыты, поддерживают друг друга. Интеллигент-заключенный подавлен лагерем. Все, что было дорогим, растоптано в прах, цивилизация и культура слетают с человека в самый короткий срок, исчисляемый неделями. Аргумент спора – кулак, палка, средство понуждения – приклад, зуботычина.
0: В течение советского века, как удачно назвал его Моше Левин, советская зона выработала свои собственные нормы отношений между людьми, руководствующиеся исключительно садизмом и культом силы. Даже после краха коммунистического строя постсоветские тюрьмы сохранили дух, пропитанный террором советской системы. Многие тюрьмы и лагеря продолжали работать в тех же местах без перерывов и уж точно без каких бы то ни было улучшений, как это описала в своей знаменитой монографии о ГУЛАГе Энн Эпплбаум. При Путине зона превратилась в господствующую матрицу социальных отношений, нормализовав псевдокастовую структуру общества. Анализируя черты сходства между зоной с ее похожей на мафиозную социальной организацией и раннефеодальными племенными структурами, выдающийся археолог Лев Клейн, описавший свой опыт узника совести в 1980 и 1981 годах, заключает: «Эта лагерная воровская стихия оказала огромное воздействие на всю культуру нашей страны. Политические репрессии путинского режима, опасно соскальзывающего все ближе к тоталитаризму, реанимировали давнюю традицию государственного насилия. Искусственно выстроенная постсоветская моб-мемори поддерживает это социальное вырождение и способствует ему». В 2006 году, когда эта социально-культурная система только начинала складываться, я назвала ее «готическим обществом». Масштаб постсоветского неравенства подозрительно напоминает те утопические и антиутопические художественные произведения и неомедиевальные памфлеты, которые мы рассматривали в этой книге. Российские оппозиционные СМИ, политические аналитики и исследователи сходятся во мнении о том, что Россией управляют несколько семейств из ближнего окружения Путина, образующие мафиоподобную организацию, что порождает крайнее имущественное неравенство. Хотя отсутствие достоверной статистики чрезвычайно сильно затрудняет рассуждение о социальной структуре постсоветского общества, кое-какую информацию о появляющихся практиках и общественных отношениях можно извлечь из сообщений в СМИ. По некоторым оценкам, большей частью национального богатства владеют от 1 до 3% населения. Для сравнения, в США аналогичный показатель составляет 42%. Усиление неравенства и укрепление диктатуры, обманувшие заветные надежды на посткоммунистический переход к демократии, приводит к проникновению в русский язык средневековой терминологии. Однако и это не означает, что в Россию вернулось средневековье. Более того, приложение средневековых концепций к постсоветским реалиям служит лишь историзацией и нормализацией усиливающегося социального неравенства, путинской автократии и политических репрессий. Например, термин «сословие», использующийся в официальных документах и процедурах, отражает то, насколько серьезно путинский режим воспринимает политический неомедиевализм как способ легитимизации социального неравенства и несправедливости. В нескольких судебных делах, о которых сообщали российские СМИ, полицию называли социальной группой или сословием. Путин назвал сословием российских бизнесменов, а бывший директор ФСБ Николай Патрушев, ныне секретарь Совета безопасности, называл своих чекистов «новым дворянством». Шедшую в России перед войной борьбу за привилегии между ФСБ, полицией и армией, которую освещали, хоть и отрывочно, российские новостные издания, красноречиво называли столкновениями сословий. Газета «Ведомости» писала: «Обособление отдельных каст внутри правящего класса и его отделение от остального населения приближают и возвращают Россию к феодальным и советским порядкам». Разумеется, подельникам Путина приятнее считать себя феодальными сеньорами, чем обычными бандитами. Государственным чиновникам, по-видимому, нравится называться людьми государевыми. В то же время привлекательность неомедиевальных самоопределений для элиты отразилась в использовании средневекового слова «холоп», как называют себя теперь рядовые граждане. Обиходное употребление этого слова выражает, с одной стороны, ощущение социальной несправедливости и отсутствие равенства перед законом, очень сильное в постсоветской действительности. С другой стороны, оно свидетельствует о распространенности пренебрежительного отношения к тем, кого считают низами общества. Российская позиция по отношению к рабству претерпела значительную трансформацию от признания рабства и крепостной зависимости социальным злом до терпимого и даже одобрительного отношения к ним.
2: В книге «Террор и память» Дина Хапаева напоминает о том, как зарождалось увлечение средневековьем.
3: К сожалению, это явление абсолютно международное. Ни до чего они сами не додумались. Неомедиевализм, то есть колоссальная популярность всего, что связано со средними веками, на Западе возникает примерно в 90-е годы. Возникает она благодаря двум причинам. Первая и главная самая причина – это кризис демократии, который именно в конце 90-х годов начинает очень сильно давать о себе знать. Под кризисом демократии, то, что я конкретно имею в виду, это не то, что распадаются демократические институты. Я не имею в виду, что демократия обречена. Нет. Люди перестают верить в ценность демократии. Вот что происходит. Мы сейчас живем на, в общем, вполне значительном пике этого кризиса, к сожалению.
2: Разочарование в демократии вызывает желание отыскать утраченный Эдем в далеком прошлом.
3: В глобальном вот таком масштабе появилось представление о том, что, ну, если время не течет вперед, если в будущем нас ждет катастрофа, то, ну да, надо посмотреть назад и вообще постараться туда вернуться, в это милое, очаровательное средневековое прошлое. И, конечно, это связано отчасти с кризисом демократии, потому что начался поиск альтернативной модели. И до демократии что у нас было? У нас было средневековье. Начинается идеализация средневековья. Есть еще один момент, у меня как бы есть второе направление моих, так сказать, исследований, которые связаны с насилием в популярной культуре. И вот это вот вторая часть этой составляющей, потому что одновременно в 80-е, 90-е годы очень сильно возникает культ насилия в популярной культуре в западной. И я это связываю с вот этой вот тоталитарной вселенной в значительной степени потому, что целый ряд философских и эстетических направлений, ну, для философии это будет то, что в Америке называют French theory, это французская теория, объединяет целый ряд направлений: структурализм, постструктурализм, деконструкцию и франкфуртская школа с другой стороны. Они вместе стали говорить о смерти человека. разочарование в гуманизм коренилось в этой концентрационной вселенной, что если люди способны на такое, ну какого черта иметь с ними дело? К несчастью, оказалось так, что Аушвиц для западных людей, ну для нас ГУЛАГ, конечно, хотя ГУЛАГ оказался гораздо более для нас опосредованным, но Аушвиц просто дал представление о том, что можно делать с людьми. То есть, чего нельзя делать с людьми, но что с ними делали? Я думаю, что, с одной стороны, импульс садизма, который оттуда пошел, а также, как у Сталина после победы над нацистской Германией, пошел импульс антисемитизма. А здесь, с одной стороны, вот этот импульс садизма, а с другой стороны, на философском таком эстетическом уровне отрицание человека как ценности. Мои коллеги, особенно коллеги-медиевисты, мне постоянно возражают, что ну как же так, ведь вот именно в средние века благодаря христианству складывается образ человека, который, значит, представляет собой ценность и так далее. Но это только одна сторона средневековья. То, что берут из этого образа средневековья, они называют это «the new dark age». То есть все, что просветители в средневековье отворачивались от этого с отвращением, пытки, унижение человека, к человеку как к червю земному, который там никак ценности по сравнению с высокими религиозными идеалами и является инструментом для достижения не пойми чего. Все вот это и пытки в особенности, средневековые пытки, мрачная сторона средневековья, она стала удивительно привлекательной в этой связи, вот на этом именно философском и эстетическом фоне. И вот эти два глобальных процесса, которые до сих пор на Западе, они не превращаются в политические проекты в значительной степени.
2: А начиналось все с романтической фантазии писателя Хораса Уолпола.
3: Если мы посмотрим на историю того, ну, то, что тогда назвали медиевализмом, как он появился, ведь он рождается в Англии, мы точно знаем дату, в 1764 году Уолпол пишет «Замок Отранто». Это первый готический роман. И одновременно он, поскольку он лорд, и денег у него немерено, он строит себе на так называемом Strawberry Hill замок. С нуля строит, ничего там не перестраивает, с нуля строит замок, который должен выглядеть так, как по его представлению выглядели средневековые замки. Наполняет его всякой утварью, которая только что свеже для него изготовлена. Чистая его фантазия о том, какое оно должно быть.
2: Дорогу от романтического поместья графа Уолпола до московских кино- и телестудий оказалась весьма извилистой. Дина Хапаева подсчитала, что за 20 путинских лет было создано более 130 фильмов и телесериалов, так или иначе представляющих российские средние века в положительном свете.
3: Я думаю, что когда 20 лет простые люди, которые не обременены никакой суперкритической культурой, когда они на протяжении 20 лет включают телевизор и видят пропаганду неомедиевального общества, пропаганду Ивана Грозного, когда им объясняют, ну, слушайте, вот то, что вам в школе говорили, это вообще фуфло, ерунда это все, да? На самом деле Грозный был отличный, святой, верующий царь, который просто хотел, чтобы Россия была империей, сильной державой. Но самое главное не это. Самое главное состоит в том, что им пытаются такого нарратива, то есть он существует, но до рядового зрителя телевизора его доносят в виде образов. Бесконечные фильмы, которые спонсированы. Я сделала базу данных этих фильмов. Там получается, что они получали раз в две недели неомедиевальный контент. Это не просто контрпропаганда, это то, что называется политикой памяти. То есть каждый русский человек, и не русский, каждый житель этой самой чудесной родины знает слово «опричнина». Благодаря тому, что это знание уже у людей есть, у них есть какие-то смутные представления о том, что вот это было с нами. Тот самый факт, что в сознании это присутствует, позволяет этой памятью манипулировать. Одна из главных целей моей книги — было показать, что эта политика памяти была абсолютно целенаправленной. Потому что там в западных новостях у нас, вот поставили памятник Ивану Кузьмину, вот еще там что-то сделали такое, ха-ха-ха. Я видела свою задачу в том, чтобы показать, что на протяжении 20 лет была абсолютно целенаправленная кремлевскими вот этими вот соратниками. И что вот этот процесс на протяжении 20 лет наполнял идею Ивана Грозного, Опричнины, как бы смещал представление о том, как это явление люди помнят.
2: На «Волнах свободы» вы слушали выпуск программы «Культурный дневник». Историк Дина Хапаева рассказывала о своей вышедшей во Франции книге «Террор и память. Опричнины и Сталин».

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
2: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
3: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
4: Очень осторожно.
5: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
6: Я не употребляю информацию.
7: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
8: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
9: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
10: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
10: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
11: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
0: Зависимые и независимые. Председатель Верховного суда России строит жесткую вертикаль контроля над судьями. Мигрантам болеть нельзя. Госдума ужесточила правила обязательного медицинского освидетельствования иностранцев. Дело семейное. 5000 рублей – самое распространенное наказание за насилие над ребенком в России.
11: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
12: К 16 годам колонии суд в Пскове приговорил 48-летнего Михаила Лощинина за госизмену. Его признали виновным в финансировании представителей иностранного государства, признанного противником России, за перевод 18 тысяч рублей бывшей девушке из Украины. Лощинин, гражданин России и Бельгии, в июле 2025 года приехал в Россию навестить больного отца. На погранпункте в Псковской области его задержали сотрудники ФСБ. Поводом стали обнаруженные в его телефоне контакты и переписка с бывшей девушкой из Украины. Месяц он провел фактически под арестом в гостинице в городе Пыталово за свой счет, после чего его перевели сначала в следственный изолятор в Белгородскую область, а затем в Псков. Семья Лощинина сообщала о пытках и жестоком обращении в СИЗО в Старом Осколе. Михаил Лощинин переехал в Европу еще в 1999 году. Позже он получил гражданство Бельгии. В последние годы жил в Германии, работал в IT-сфере. 15 лет колонии за госизмену и участие в террористическом сообществе Северный флотский военный суд назначил студенту из Мурманска Рафаэлю Мамедову. Его задержали весной 2025

0: 2005 года как администратора телеграм-канала «Свободная Лапландия», в котором публиковались факты из истории и мифологии региона, а также посты с критикой российской власти. Верховный суд России признал канал террористическим. Позже Мамедову добавили обвинение в госизмене. По информации правозащитного проекта ОВД-Инфо, за время заключения Мамедов дважды пытался покончить с собой в следственном изоляторе и во время этапирования. К 14 годам колонии суд в Москве приговорил 27-летнего сотрудника Банка России Константина Степанова за участие в террористической организации и вовлечение в ее деятельность. По версии следствия, он пытался вступить в Легион Свободы России, воюющий на стороне Украины и признанный в России террористическим, а также склонял российского военного к вступлению в русский добровольческий корпус, тоже признан террористическим. Степанов вину не признал. К 5 годам колонии суд в Чите приговорил алтайскую активистку Аруну Арна за призывы к терроризму. По данным канала «Голос Алтая», поводом для дела стала публикация в ее телеграм-канале революционных песен «Варшавянка» и «Интернационал», на которые был наложен видеоряд о современной истории России. Аруна Арна называет себя народным лидером Алтая. В республике она известна как одна из противниц муниципальной реформы 2025 года. Кроме того, она добивалась отставки губернатора региона Андрея Турчака. Журналистку «Русньюс» Марию Пономаренко суд в Алтайском крае приговорил к 1 году и 10 месяцам колонии за дезорганизацию деятельности исправительного учреждения. По версии следствия, она причинила нетяжкий вред здоровью сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, отказавшись выполнять их требования. Это уже третий приговор в отношении Пономаренко. Ее арестовали в апреле 2022 года по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии и приговорили к 6 годам колонии. В заключении против нее возбудили еще 2 уголовных дела. В колонии у Пономаренко ухудшилось здоровье, в том числе и ментальное. По словам защитников, она нуждается в медицинской психотерапевтической помощи.
1: Похоже, в устройстве российской судебной системы намечается серьезный сдвиг в сторону еще большей централизации и управляемости сверху. Верховный суд хочет законодательно обязать нижестоящие инстанции выполнять его рекомендации и требования. Соответствующий законопроект в конце мая поступил в Государственную Думу. Если его примут, постановления Пленума Верховного суда, которые пока носят скорее рекомендательный характер и не имеют силы нормативного акта, станут обязательными для всех судей. Эту идею активно продвигает действующий председатель Верховного суда Игорь Краснов, заявляя, что добивается единообразия в правоприменении. Его критики отмечают, что Краснов, в недавнем прошлом генпрокурор России, привносит в судебную систему прокурорскую логику, вертикаль и жесткий контроль. А усиление роли пленума и президиума Верховного суда сократит и без того малое пространство для судейского усмотрения и независимости.
0: Так, председатель Верховного суда России Игорь Краснов на заседании пленума 21 мая объяснял необходимость законодательно закрепить главенствующую роль постановлений пленума для всех остальных судов. Уже 22 мая соответствующий законопроект внесли в Государственную Думу. Сейчас ни Конституция, ни закон о Верховном суде России не указывают на то, что разъяснения пленума Верховного суда имеют руководящий характер, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Авторы инициативы предлагают закрепить за Верховным судом и полномочия заслушивать доклады председателей нижестоящих судов о том, как при вынесении решений учитываются позиции пленума и президиума Верховного суда и сохранившие силу постановления пленума Высшего арбитражного суда России, который был упразднен в 2014 году. Это все, как отмечается в пояснительной записке, позволит, далее цитирую, создать условия для предотвращения судебных ошибок и повысить эффективность судебной защиты. Конец цитаты. Если поправки примут, игнорирование позиции Верховного суда станет официальным поводом для немедленной отмены судебного решения или его пересмотра, отмечают юристы правозащитного проекта «Первый отдел». Одним из главных инициаторов изменений называют 50-летнего председателя Верховного суда России Игоря Краснова, до этого занимавшего пост генерального прокурора России, а еще раньше – должность старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета России. Краснов, например, расследовал дело об убийстве журналистки Анны Политковской, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, оппозиционного политика Бориса Немцова. Должность председателя Верховного

0: Суда Краснов занял 24 сентября 2025 года. В своем первом интервью после вступления в должность в начале ноября 2025 года он заявил, что намерен противодействовать коррупции в судейской среде. Далее цитирую. «Любые попытки коррупционного поведения будут жестко пресекаться. Работа в этом направлении находится под моим личным контролем», – сказал он. С тех пор Игорь Краснов развернул деятельность, которую журналисты назвали «чисткой судебного корпуса». С ноября 2025 года известно как минимум о 15 судьях, на возбуждение дел против которых высшая квалификационная коллегия судей дала согласие. Основные подозрения – взяточничество и вынесение неправосудных решений. За последние полгода как минимум в отношении 10 судей высшая квалификационная коллегия судей направила в Генпрокуратуру материалы для производства по антикоррупционному иску. По итогам одного из таких исков в мае 2026 года статуса судьи в отставке и неприкосновенности лишился бывший судья Верховного суда и бывший председатель Совета судей Виктор Мамотов. Антикоррупционный иск к нему Генпрокуратура подала еще в 2025 году. По ее данным, Мамотов, занимая должность судьи, был связан с гостиничным бизнесом. Приобретаемые объекты недвижимости оформлял на третьих лиц, а также способствовал вынесению решений в интересах ОПГ «Покровские». Сам Мамотов обвинение отрицал и указывал, что не мог влиять на решения других судей. В октябре 2025 года у него изъяли 44 земельных участка и 51 объект недвижимости. Кроме этого, 2 июня пленум Верховного суда на 2/3 обновил состав коллегии, которая рассматривает жалобы судей на решение о привлечении их к дисциплинарной ответственности. В ближайшей перспективе сменится ее руководство, пишет «Коммерсант». Одновременно с этим работа судебной системы становится менее прозрачной. Так, в конце апреля судебный департамент при Верховном суде России закрыл доступ ко всей статистике о судимости в России более чем за 20 лет. Сведения о числе осужденных по конкретным статьям Уголовного кодекса, видах наказаний, демографических характеристик, привлекаемых к ответственности, и другую информацию судебный департамент публиковал каждые полгода.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией адвокат Вадим Прохоров и доктор юридических наук, профессор Свободного университета Ирина Алибастрова. Здравствуйте, Ирина Анатольевна. Подскажите, пожалуйста, а что плохого-то в том, что председатель Верховного суда сейчас публично и неоднократно повторяет о необходимости создать единое правовое государство, о том, что практика должна быть понятна всем, и не только понятна, но и единообразна. И что плохого в его желании добиться того, чтобы вот эти разъяснения пленуму Верховного суда, много было очень полезных, стали обязательными для всех судов нижестоящих?
2: Единое правовое пространство – это хорошо, но в меру. Единое правовое пространство должно уравновешиваться судейской самостоятельностью, судейской независимостью. А когда педалируется только этот принцип, только этот тезис, который, безусловно, необходим в любой правовой системе, без этого ни один правопорядок не то что не будет эффективным, но и не выживет, но когда педалируется только это, такой подход снижает и независимость, и инициативность, и интенсивность мыслительных процессов у судей, которые озабочены только тем, чтобы решение, не дай бог, не разошлось с вот этими самыми руководящими разъяснениями. Во многом это и порождает то, что судебные решения пишутся под копирку, там, что называется, по шаблону, и изменяются только фамилия, иногда их забывает судья изменить. И председатель Верховного суда, он, да, не только говорит о том, что пространство правовое должно быть единым, а для этого разъяснения по вопросам судебной практики должны быть руководящими, по сути, читай, обязательными, хотя этот термин не употребляется. А председателей судов уровня апелляционных и кассационных пленум Верховного суда может вызвать, да, и заставить представить доклад о том, как соблюдаются вот эти самые руководящие разъяснения. Надо сказать, что это не ново. Это старые песни о важном. Это же изобретение не там англосаксонской правовой системы. Это изобретение послереволюционных времен нашей страны. Дело в том, что после революции

Франции, когда, ну, 1917 года, я имею в виду, когда быстро все менялось, и судьям разрешали руководствоваться революционным правосознанием, конечно, этого было недостаточно. Вот. И для того, чтобы вот это самое какое-то единство обеспечить,

0: указаниях, дальше больше, в последующих положениях в Верховном суде стала закрепляться норма об их обязательности для всех судов, да и не только для судов, но и для правоприменителей вообще. А в первом законе СССР о Верховном суде 1979, по-моему, года была закреплена вот эта самая норма о том, что Верховный суд может вызывать для заслушивания докладов председателей нижестоящих судов. Так что это не ново. И насколько это с личностью нынешнего председателя Верховного суда связано, ну, я не знаю.
1: А вот давайте поинтересуемся об этом у Вадима Прохорова. Он на видеосвязи с нами также. Вадимович, здрасте.
2: Добрый день.
1: Здравствуйте. Да, я знаю, что вы же лично знакомы с нынешним председателем Верховного суда. Он же был одним из следователей, руководил следственной работой, когда шло расследование по делу об убийстве Бориса Немцова. Он же расследовал дело об убийстве Анны Политковской, Станислава Маркелова, Анастасии Бабуровой. И вообще участвовал как следователь в расследовании очень многих чувствительных, политически чувствительных дел в России, в том числе об убийствах. Что он за человек?
2: Да, действительно, с Игорем Красновым я познакомился в далеком уже сейчас 2015 году. Игорь Краснов тогда был начальник следственной группы по расследованию убийства Бориса Ефимовича Немцова, моего старшего товарища и многолетнего подзащитного и доверителя. И, собственно говоря, именно тогда в здании Следственного комитета произошло наше знакомство с Красновым. Если очень вкратце, то Краснов, конечно же, весьма энергичный, циничный, трезвый, в отличие от многих своих соседей по этажу, следователей по особо важным делам и от своего тогдашнего начальника. И в целом, к сожалению, на мой взгляд, к сожалению, весьма эффективный человек для нынешнего политического путинского режима. Вот в этом-то все и дело. Он эффективен, практичен, циничен и полностью, собственно говоря, как говорит и господин Кадыров, и примерно теми же словами описывал ситуацию сам Краснов, является пехотинцем гражданином Путина. И вот именно в этом плане действительно следует согласиться, что в стране, где Россия исторически является страной нормативно-правовой, континентальной, так называемой семьи, да, здесь, конечно же, в качестве основного источника права выступает нормативно-правовой акт, закон, а не судебные прецеденты, как в странах общего права, то есть как в отличие от Британии и Америки. И само по себе это неплохо, действительно, единообразное применение судебной практики, вообще единообразное правоприменение в стране континентальной правовой семьи. Но, как говорится, каждому овощу свое место и время. То есть в условиях нормального демократического развития страны, как, например, скажем, в 90-е годы, наверное, я полностью приветствовал бы, скорее всего, вот эти нововведения. А как раз тогда их, возможно, и сильно не хватало. А сейчас, когда страна вполне себя стала тоталитарной и, на мой взгляд, построен, вполне сложившийся и завершенный в своей архитектуре фашистский путинский режим, вот сейчас действительно это уже работает на исключительно укрепление этого режима, а не на укрепление законности и само по себе укрепление единообразного применения закона. В этом плане, да, я тоже согласен с тем, что само по себе, будучи в нормальных условиях, может быть и неплохим нововведением, но вот в нынешних условиях путинского режима такие нововведения, проводимые специально направленным на эту должность Красновым, я тогда еще в сентябре прошлого года сказал, что для него это скорее, точно не повышение. Переход с генерального прокурора, должность которого он занимал с 2020 года, на должность председателя Верховного суда. Но, с другой стороны, это и не опало. То есть, видимо, режиму понадобилось окончательно выстроить вертикаль власти вот в этой сфере, то есть в судебной сфере. Независимости судей в России, собственно говоря, отродясь, не было. После реформ Александра II, я имею в виду, в течение 20 века, после прихода большевиков, независимость судей всегда была, на мой взгляд, весьма сомнительной и явно неочевидной. В 90-е годы с вхождением в цивилизованный мир и вот, верховенство.

0: права, независимость судей, судебной системы и так далее, разделение властей, доктрина разделения властей. То есть вроде бы что-то стало выстраиваться, но сейчас опять выстраивается такая нормальная, такой орденинг, такая вертикаль судейской власти. И вот именно для этого, видимо, и приглашен со своими инициативами господин Игорь Краснов.
1: Да, Вадим Юрьевич, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться на Ирину Алибастрову и вам больше как теоретику права и конституционалисту задать следующий вопрос. Скажите,
2: да.
1: Вот как конституционалист, скажите, пожалуйста, а вообще эта вся история, как-то устроить жесткую вертикаль в судейском сообществе, она согласуется с конституционным принципом разделения властей? И если уж строится эта самая вертикаль, то, может быть, и хорошо, не дают гражданам никакой лишней ложной надежды на то, что суд сможет вдруг что-то там сделать не так, как решило вышестоящее начальство.
2: Вы знаете, практика Верховного суда, она ведь знает такие ситуации, когда именно благодаря постановлениям пленума Верховного суда, да, практика корректировалась, изменялась в лучшую сторону. Бывало и наоборот, когда, скажем, по делам о необходимой обороне, наоборот, нижестоящие суды проявляли большую лояльность к обороняющимся, хотя в достаточной степени лоялен был и Верховный суд. Она должна быть живой, эта судебная система. И понимаете, принцип разделения властей тут нарушается и по вертикали, и по горизонтали в тех условиях, когда нет сменяемости власти, когда нет альтернативных выборов. Ведь когда все это существует, у судей нет мотивов быть лояльным к власти. Эта власть может смениться через некоторое время. И что тогда ему делать с этой лояльностью, да, когда неизвестно, в каком положении будет бывший властитель дум и дел. Вот. Так что вот отсутствием многопартийности, реальных выборов, сменяемости власти нарушается вот этот самый принцип разделения властей по горизонтали. Ведь, не, собственно, не секрет, что исполнительная власть, там, политическая элита, бывают нередко заинтересованы в исходе тех или иных дел. Вот чтобы судебная власть им не противостояла, всякие механизмы снижения уровня независимости, самостоятельности судов вот и изобретаются, эти руководящие разъяснения пленума в их числе. Нарушается и разделение властей по вертикали. Разделение властей — такой сложный принцип. Действительно, он действует и по горизонтали, и по вертикали. То есть своими корешками он прорастает и в каждую ветвь власти. И судебная власть, ведь она недаром самая децентрализованная. От верховного...
1: Была.
2: Ну, буквально. Да. Поэтому тут сама идея заключается в том, что судьи должны думать. Судьи не должны быть слепыми исполнителями вот этих самых руководящих разъяснений и указаний. Для граждан, скорее всего, такая предсказуемость, когда верховные суды действуют в интересах исполнительной власти или его там фактического или юридического главы, а все остальные суды действуют по указанию Верховного суда, все-таки, по большому счету, ничего хорошего не сулит.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Ирина Алибастрова, доктор юридических наук, профессор Свободного университета, была на связи с программой «Человек имеет право». Я хочу заключительный вопрос задать адвокату Вадиму Прохорову. А вы, как адвокат, в каких категориях дел ожидали бы сейчас наибольшего усиления вот этой руководящей роли Президиума Пленума Верховного Суда? За что они в первую очередь возьмутся? За разъяснение, как принимать решения по уголовным делам, связанным с госбезопасностью, с экономическими преступлениями? Или сделают акцент там, на гражданском производстве, на арбитражных делах, будут там чего-то руководить и разъяснять?
0: Ну, Верховный суд, как известно, и по федеральному конституционному закону о Верховном суде, и по статье 126 Конституции является как бы высшим судебным органом для всех как бы отраслей судопроизводства, и для уголовного, для гражданского, для административного, кроме конституционного, разумеется. Я думаю, что во всех этих отраслях, во всех этих направлениях будет выстраиваться вертикаль. Ну, в системе уголовного судопроизводства, по сути, она давно уже выстроилась, и любой судья в ходе там дружеской беседы вечером за чаем всегда вам расскажет, что даже если он захотел бы вынести оправдательный приговор, сейчас это практически невозможно. В принципе, причем далеко не только по политическим делам. Но я полагаю, что не меньшее значение имеет вот эта инициатива Краснова, еще раз повторяю, для укрепления нынешнего политического режима в России и по гражданским и экономическим спорам, потому что тот же самый Игорь Викторович Краснов достаточно эффективно прославился своей активной работой по отжатию активов. Собственно говоря, масса исков, которая была подана еще от имени генерального прокурора, генеральной прокуратуры. Ну вот это самое перераспределение собственности, которое мы сейчас имеем в виду, от определенных попавших в опалу или устаревших, ушедших в прошлое олигархов к тем или иным подъездам Лубянки, к тем или иным уже чекистам-олигархам. Ну, то есть перераспределение внутри самой системы. Они уже разбираются внутри себя. Вот очевидно, для того, чтобы, как я полагаю, прежде всего держать руку на пульсе и отслеживать вот эту самую вертикаль судебной системы, в том числе и прежде всего по экономическим и гражданским спорам, по уголовным эта вертикаль уже давно выстроена в такую железобетонную стену. Вот мне кажется, для этого и приглашен был во многом Краснов, который сейчас вот и выступает с этими инициативами.
1: А если вот попробовать спуститься с небес на землю, вот к обычным этим людям, которые живут свою жизнь, их-то вот эти перемены где-то там в судейском сообществе, в руководстве высших судебных органов и низших каким-то образом затронут, или они просто, ну как бы, эта система живет сама по себе, а люди сами по себе, и по большому счету из-за того, что будет что-то там решать Верховный суд, для обычного человека не изменится.
0: Действительно, с одной стороны, система живет сама по себе, люди сами по себе, с другой стороны, ведь люди же как бы не могут, даже если они хотят как жить в обществе и быть свободным от общества, рано или поздно они попадают в жернова этой самой системы. У нас, в общем, полстраны, и в каждой семье кто-то или сидел, или сидит, или собирается сидеть. Как известно, причем длится целыми поколениями. Это не какие-то там явления последних десятилетий, это, собственно говоря, по крайней мере, последние 100 лет так. И да, в общем, так или иначе, на жизни рядовых граждан это сказывается. В данном случае я вижу основную проблему не столько в том, что выстраивается как бы система единообразного правоприменения, сколько в том, что то, о чем говорил уважаемый коллега Алибастрова, нет никакой вообще даже, по сути, приближенного никакого разговора о независимости судей и судебной системы в целом. Сейчас вот эта 10-я статья Конституции о разделении ветвей государственной власти там, на судебную, исполнительную и законодательную, по сути, вообще не работает. Есть единая тоталитарная власть корпоративного путинского государства. Ну, то есть такой фашизм 2.0 с поправкой на реалии 21 века. И вот если нет независимости судей, то происходят такие прецеденты, как и такие, собственно, казусы, как я говорил, когда судья, ну, может даже где-то неформально в коридоре открыто сказать адвокату, а то и родственнику: да, я знаю, что ваш родственник Иванов, Петров или Сидоров не виновен, я это вижу, но я не могу вынести оправдательный приговор, просто не могу. Нам запрещено их выносить. Каждый оправдательный приговор – это скандал. Их общее количество там 0,18, 0,20, 0,33% вот последние несколько лет. То есть 2-3 оправдательных приговора из 1000. Единственное, что я могу сделать – максимально снизить срок или там вынести условный приговор и так далее. То есть вот все, что я могу сделать. Никакой независимости судей речи идти не может. До недавнего времени по гражданским делам относительно была более-менее, ну, на мой взгляд, все-таки приличная система вынесения решений. Я достаточно вел много гражданских дел. Но вот сейчас как раз я полагаю, что вот это выстраивание вертикали, оно во многом связано с необходимостью очередного передела собственности уже внутри самой ближней к Путину, так сказать, системы действующей власти. Поэтому, да, еще раз повторяю, в случае, когда...

0: имеется в виду демократическое общество с эффективным разделением властей, с тем, что судьи чувствуют себя независимыми. Наверное, при таком раскладе излишняя независимость судей, может быть, действительно не всегда была бы на пользу и могла бы стоять речь о том, что необходимо усиливать меры вот единообразного применения закона. Поскольку независимости судей уже нет, давно и, в принципе, в 90-е годы так ее и не появилось, она только-только стала появляться, но сейчас об этом, по большому счету, внутри вертикали власти даже и речи не идет. То есть сейчас это просто действительно вызывает такое еще дополнительное цементирование вот этой вертикали, вот этого левиафана, колосса, который давит на население, давит на каждого из граждан. И да, действительно, в данном случае эти изменения, они направлены на то, чтобы никто не мог, в общем, вырваться из этой парадигмы, когда власти за вас уже все подумали, уже приняли решение как на законодательном, так на исполнительном, так и на судебном уровне.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Вадим Прохоров, адвокат, был на связи с программой «Человек имеет право». Россия, похоже, взяла курс на последовательное ужесточение миграционной политики и не собирается от него отказываться. В мае правительство предложило поднять пошлины за вид на жительство в 5 раз, а за гражданство в 12. К трудовым мигрантам предъявляют все новые требования и ограничения. Например, недавно Госдума ужесточила правила обязательного метасвидетельствования иностранцев, за уклонение от которого грозит штраф до 50 тысяч рублей. Те же, кто успел получить российский паспорт, тоже не выиграли много. Их массово свозят в военкоматы прямо с рабочих мест и за любую провинность лишают гражданства. Где заканчивается борьба с нелегальной иммиграцией, начинается что-то другое. Расскажем в нашем сюжете.
2: Госдума приняла закон об обязательных медосмотрах для иностранцев. Он вступит в силу 1 сентября 2026 года. По новым правилам, все, кто приехал больше, чем на 3 месяца, обязан провериться у врача в течение первых же 30 дней после въезда. Раньше на это отводилось 3 месяца. Тем, кто остается дольше года, придется проходить осмотр ежегодно. Его результаты попадут в федеральный реестр, а если врачи найдут опасную инфекцию или следы наркотиков, данные передадут МВД в течение суток, и человека могут выслать. Платить за осмотр должен сам мигрант или его работодатель. За уклонение от осмотра могут оштрафовать на 50 тысяч рублей, а врачу за поддельную справку грозит уголовное дело и до 6 лет лишения свободы. Медосмотр – лишь одна из новых мер, усложняющих жизнь мигрантам в России. В феврале 2025 года, например, заработал реестр контролируемых лиц – база данных иностранцев, у которых что-то не так с документами. Истек патент, аннулирована виза, закончилось разрешение на работу. Попавший в реестр автоматически считается подлежащим высылке и лишается почти всего. Нельзя сменить квартиру без разрешения полиции, выехать из региона, открыть счет в банке, купить машину, зарегистрировать бизнес или заключить брак. Детей таких людей перестают принимать в школы. Эта система с первых дней начала сбоить, и туда по ошибке попадали люди с действующим видом на жительство и разрешением на временное проживание. Причем многие узнавали об этом не от властей, а из уведомления банка о блокировке счета. Телеграм-канал «База», близкий к силовым структурам, написал, что с блокировками столкнулись сотни законно находившихся в России иностранцев. Отдельная история – дети мигрантов. С апреля 2025 года их перестали принимать в школы автоматически. Сначала нужно доказать, что ребенок находится в России легально, а затем он должен сдать бесплатный тест по русскому языку в государственной школе, набрав минимум 3 балла из 5. Не сдал – не зачислен. С января 2026 года школы и МВД еще и обязаны обмениваться данными. Министерство сообщает, поставлен ли ребенок на миграционный учет, школы в ответ, подавали ли родители заявление о зачислении и каков результат теста. По данным МВД, именно резкое сокращение числа детей иностранцев в стране почти на четверть за год стало одной из главных причин общего уменьшения числа мигрантов. Помимо прочего, в мае правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении госпошлин. Вид на жительство подорожает в 5 раз – до 30 тысяч рублей. Разрешение на временное проживание – в 8 раз – до 15 тысяч. Гражданство – в 12 раз – до 50 тысяч. В Кабмине объясняют это возросшими расходами МВД на проверки и базы данных. Льготы предусмотрены для тех, кто подписал контракт с Минобороны и отправился воевать в Украину, и для бывших граждан СССР. Иногда платить больше за медосмотр.

0: осмотр и вид на жительство для иностранцев все равно лучше, чем получить российский паспорт. Сейчас он идет в комплекте с повесткой в военкомат. С середины августа 2023 года полиция устраивала рейды по всей стране, задерживая сотни трудовых мигрантов. Целью чаще всего были мужчины, которые недавно получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. Полицейские выдавали повестки на месте и насильно увозили мужчин в военкоматы. Возможно, поэтому число желающих стать россиянами резко убавилось. Если в 2022 году гражданство России получило 691 тысяча человек, то за первые 9 месяцев 2025 года всего 110 тысяч.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нашей студией правозащитник Валентина Чупик. Валентина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Поясните, пожалуйста, а для чего вообще необходимо вот это медицинское свидетельствование для трудовых мигрантов в России, такое сложное и с такими санкциями за непрохождение его? Ведь я посмотрела, во многих странах, да, действительно требуют, если люди надолго приезжают, справку в отсутствии там ВИЧ, туберкулеза, еще, может быть, каких-то, лепры. Вот. Но в целом какого-то комплексного обследования не просят. А чем же, почему же России это так важно?
2: Это на самом деле абсолютно взяткоемкая норма. Никакого отношения к интересу к здоровью мигрантов она не имеет, вообще никакого отношения. Используется это для того, чтобы запугивать мигрантов запретами на въезд, для того, чтобы собирать деньги за медобследование и, самое главное, для того, чтобы вымогать у них взятки при постановке фальшивых диагнозов. Вы не представляете, какой на самом деле объем фальсификации несуществующих диагнозов в Российской Федерации для мигрантов.
1: Какой?
2: Я так представляю, что примерно 12-15% от людей, которые проходят медобследование, получают фейковые диагнозы. В основном это фейковый, так называемый, сифилис застарелый, незаразный, который вообще не может относиться к списку социально опасных инфекционных заболеваний уже потому, что он незаразный. Да? Мало того, этого диагноза у людей нет. Его просто нет. Его ставят, например, девственницам. И у меня есть история, когда девушка повесилась из-за того, что ей поставили такой фейковый диагноз, потому что она думала, что она из-за этого не выйдет замуж. Девушка повесилась. Есть кейсы, когда это в основном от этого страдают женщины, мужчины страдают меньше. Но распадаются семьи. Очень сильный прессинг на то, что якобы у человека есть сифилис, которого на самом деле нет. Ставят отфанарный ВИЧ, ставят отфанарный туберкулез людям, у которых ничего подобного нет. И они идут обследоваться в другие, тоже государственные клиники. Но им там либо полностью отказывают в обследовании, либо ставят правильный диагноз об отсутствии так называемого сифилиса или так называемого туберкулеза или так называемого ВИЧа, но эти справки у них не принимаются. А знаете, для чего это все? Для того, чтобы заставить человека якобы лечиться с помощью 20 инъекций цефралоксона за 44 тысячи рублей. Причем вам совершенно не обязательно делать инъекции этого цефралоксона, который вообще-то ветеринарный антибиотик первого поколения, очень вредный для кровеносной системы, а достаточно просто оплатить 44 тысячи рублей. И за 44 тысячи рублей диагнозы исчезают. В том числе с помощью оплаты 44 тысячи рублей в России можно вылечить ВИЧ. Прекрасно, правда?
1: Ну, а каким образом становится известно о таких историях? Люди вам жалуются, что у них вымогают деньги, жалуются. А дальше куда-то идут эти жалобы? Жалуются, пытаются ли они жаловаться в правоохранительные органы, например?
2: Как правило, им угрожают, что если они не будут покупать этот цефралоксон, им поставят пожизненный запрет на въезд. И часто ставит Роспотребнадзор этот запрет. И потом мы его обжалуем в судебном порядке. Мы писали обращение в прокуратуру. В начале, когда это все только начиналось, в 2021 году, мы получили 1400

0: 335, что ли, жалоб за один месяц. Сейчас мы получаем порядка 1000 жалоб на фейковые диагнозы в течение года. И это не бывает так, чтобы каждый день по три. Это не так. Бывает, что в месяц 450, а бывает тишина. Это просто какие-то волны. Я так понимаю, у них есть какие-то квартальные планы, потому что это обычно происходит в последний месяц каждого квартала, там в марте, в июне, в октябре, в декабре начинаются валы таких обращений. И приходится писать с бешеной скоростью огромное количество жалоб в Роспотребнадзор и в суды на фейковый диагноз.
1: Реакция есть на эти жалобы? Какая она?
0: Отменяют запреты, но, к сожалению, практика вот эта вот не ликвидируется, потому что, я так понимаю, эта практика, она заложена, это не баг, это фича. Это для того и сделано, чтобы собирать вот эти вот деньги и запугивать мигрантов.
1: А если речь заходит о том, чтобы человеку, который здесь уже работает какое-то время, официально, легально, прошел он это медосвидетельствование, но вдруг ему понадобилась медицинская помощь по какой-то причине. Насколько просто трудовому мигранту в России получить качественную медицинскую помощь при обращении?
0: Мигранты делятся на множество категорий, и в зависимости от этой категории у них есть доступ к медицинской помощи. Во-первых, базовая, скорая и неотложная медицинская помощь есть у всех. Но у тех, у кого есть полис добровольного медицинского страхования, эта помощь оказывается не в полном объеме, а только на 30 тысяч рублей. То есть буквально три анализа возьмут. А вот если полис не показывать или полиса у вас вообще нет, то вам могут и серьезную операцию сделать, если она у вас неотложная. А если показывать полис, не сделают, заставят платить. А те люди, у которых есть социальный полис, связанный с разрешением на временное проживание или видом на жительство, или студенческий социальный полис, те могут получить практически всю помощь, кроме плановых операций и кроме планового стационарного лечения. Вся остальная помощь для них будет, ну, на тех же основаниях, что и для россиян, в основном бесплатно, какие-то операции, вещи какие-то специфические, платные. Для тех, у кого нету социального полиса, но есть трудовой полис ОМС, бесплатно наблюдение в поликлиниках и экстренные госпитализации, все остальное платное. Для тех, кто покупает полис добровольного медицинского страхования вместе с патентом, нет вообще ничего, и даже скорая неотложная помощь ограничена. В очень нехорошей ситуации находятся дети мигрантов, приезжающие вместе с гражданами ЕАЭС в основном, ну и немножко с мигрантами, работающими по патенту, и даже у меня была пара кейсов с ВКСниками. Детям недоступно
1: ВКСники –
0: практически.
1: это высококвалифицированные
0: Первые
1: специалисты.
0: специалисты, да. Детям недоступно практически ничего. Платные медицинские клиники – это только специализированные платные медицинские клиники. Там нету никакого лечащего врача, там только врачи-специалисты, которым нужно записываться на консультации. Просто к педиатру, вот такому вот стандартному лечащему врачу, попасть ребенок не может, потому что в детских клиниках не принимаются дети без полиса ОМС. А полис ОМС детям оформить практически невозможно.
1: А как люди-то на это реагируют и справляются с проблемами? Они уезжают болеть к себе в страны. Что происходит?
0: Они обращаются в основном в платные мигрантские клиники. Вот я, мигрант, обращалась в платную мигрантскую клинику для мамы в основном, для себя тоже один раз, ну, в основном для мамы, потому что получить помощь в нормальной клинике
1: Что
0: невозможно.
1: такое мигрантская клиника? Это легальное медицинское
0: Это где
1: учреждение?
0: все врачи, мигранты, и гражданами России, бывшими мигрантами, является только главный бухгалтер и главный врач. А все остальные работают мигранты. Вот там будет.

0: квалифицированная помощь, как правило. Там будут врачи, которые говорят на твоем родном языке. Там тебе не будут хамить, но, естественно, обслуживание будет платным. Причем дешевле, чем в русских так называемых клиниках, которые не являются мигрантскими.
1: Это было мнение правозащитника Валентины Чупик. Она была на связи с программой «Человек имеет право». В России насилие над детьми чаще всего происходит не на улице, а дома. И главная опасность исходит от тех, кто должен защищать. К такому выводу пришли журналисты издания «Верстка» по итогам совместного с University of Helsinki исследования этой проблемы, пожалуй, самого масштабного за последнее время. За основу они взяли 5632 судебных решения за 2021-2025 годы и увидели, что как минимум половина дел связаны с домашним насилием над детьми. Но пугают даже не сами цифры, а то, как на это реагирует государство, привыкшее не замечать проблему до тех пор, пока она не становится трагедией.
2: Неизвестный мужчина схватил 5-летнюю девочку на детской площадке в Тюмени и потащил ее в подъезд. Игравшие рядом дети стали кричать и звать на помощь. Помогла проходившая мимо местная жительница. Нападавший отпустил девочку и скрылся. Позже его задержала полиция. Эта история произошла 28 мая на улице Судостроителей. 5 лет назад в одном из соседних домов Тюмени изнасиловали и убили 8-летнюю девочку. Нападавшего, Виталия Бережного, приговорили к пожизненному сроку.
3: Меня все колотило. Считай, такого изверга вообще. Я бы его руками задушила бы своими. Свою внучку.
2: Истории, когда незнакомцы нападают на детей и подростков в России, не редкость, отмечает издание «Верстка». Но больше детей ежедневно страдают от бытового насилия. Такие выводы журналисты сделали из совместного исследования с университетом Хельсинки, проанализировав больше 5500 судебных решений. Резкий рост насильственных преступлений против несовершеннолетних МВД зафиксировало в 2023 году. Тогда было зарегистрировано почти 11 тысяч случаев. Это на 50% больше, чем годом ранее. При этом реальное число пострадавших может быть значительно выше, чем количество дел, дошедших до суда, отмечают авторы расследования. А 3/4 преступлений против детей совершают их родители.
4: Я папа их.
2: Так житель Тверской области избил свою 3-месячную дочку, и она умерла от кровоизлияния в мозг из-за закрытой черепно-мозговой травмы. В материалах дела говорится, что отец, далее цитата, был в уставшем и раздраженном состоянии, возникшем в связи с трудностями по уходу за малолетней дочерью. Скорую помощь родители вызвали лишь спустя несколько дней, когда у ребенка уже развился отек мозга. В 2023 году суд приговорил отца к 6,5 годам лишения свободы. Это одна из историй из исследования «Верстки» и университета Хельсинки. Как подчеркивают авторы, в 71% дел нападавшим был мужчина. С насилием дети сталкиваются также в детских садах, школах, спортивных секциях. Так, в сентябре 2025 года в Кузбассе сотрудник спецшколы избил ученика, сказав, что это был воспитательный урок. О наказании для него ничего не известно.
5: Александр Сергеевич взял, короче, отвел в бутовку и просто вот так вот.
2: Самым распространенным наказанием для родителя, который шлепнул, толкнул, ударил ребенка, таскал его за волосы или душил, остается штраф в 5000 рублей. А среди новых смягчающих обстоятельств появилось участие нападавшего в так называемой специальной военной операции.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нами редактор «Верстки» Владимир Шведов. Владимир, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Марьяна.
1: Я знаю, что «Верстка» действительно уже на протяжении некоторого времени всерьез изучает проблему домашнего насилия, но как-то на детях вы, по-моему, не акцентировали еще внимание. Почему сейчас решили заняться таким масштабным действительно исследованием проблемы насилия над детьми в России и ответственности за это насилие, которое несут или чаще не несут взрослые?
6: Да, действительно, тема насилия и анализ насилия в России на основе судебных решений и открытых данных – это то, что для нас в «Верстке» очень важно. В прошлом году мы выпускали спецпроект об этом. В этом году мы решили сфокусироваться именно на насилии по отношению к детям. Почему именно так? Потому что в рамках российских государственных нарративов, пропаганды,

0: и вообще любых утверждений официальных лиц часто звучит, что дети – это приоритет. Защитой детей объясняются очень многие вещи, в том числе те же блокировки интернета когда-то объяснялись именно этим, кто помнит. Так или иначе, дети как приоритет и как некая отправная точка для разных репрессивных политик применяются часто, а вот в реальности защищать детей, как мы обнаружили, государство не умеет, не хочет, не торопится. Тут уже пространство выводов, но объективные данные говорят о том, что в 2/3 случаев насилие либо не наказывается, либо наказывается очень слабо. А каждое третье дело о нанесении вреда здоровью средней тяжести или угрозе убийством вообще прекращается в суде. А самое распространенное наказание – 5000 рублей, что, на мой взгляд, в 2026 году просто ничто.
1: 5000 рублей штрафа для взрослого, который совершал насильственные какие-то действия в отношении ребенка несовершеннолетнего.
0: Да, что характерно, эта сумма никак не пересматривалась за последние годы, и надо понимать, что это и в прежние времена было, прямо скажем, не очень серьезное наказание. Сейчас, когда инфляция очень сильно выросла, и, очевидно, это не те деньги, что даже до 2022 года, на мой взгляд, это можно считать практически несущественным наказанием, и насилие остается по факту никак не наказуемо.
1: А для вас, как для редактора, когда вот изучали это исследование, уже там текст, что стало самым главным открытием этого проекта? Что больше? Потому что меня шокировало как раз даже не то, что так много детей страдает по вине близких людей, что это домашнее насилие в основном над детьми. Как кажется, это, в общем, к сожалению, так и происходит. А реакция государства на это такая, что лучше не бередить. А вас что?
0: Ну, наверное, все-таки для меня самыми шокирующими были разные дела, которые мы анализировали. У нас было очень много этих дел, и без участия разработки искусственного интеллекта и других технических инструментов анализа мы бы, конечно, вручную не смогли перебрать все эти 6000 дел. А 6000 дел – это уже после фильтрации по нужным нам параметрам. И, безусловно, смотреть все вручную было невозможно, но мы выбирали оттуда какие-то отдельные случаи, которые мы нашли на сайтах судов. И нужно сказать, что это не просто какие-то наши журналистские истории или там какие-то рассказы свидетелей. Это буквально все, что есть в нашем исследовании, можно почитать на нашем сайте. Все это выдержки из судебных решений. Соответственно, это как минимум признано российским судом, что эти события были. Так вот, в рамках этих дел было много таких ситуаций, где насилие принимало какие-то совершенно гротескные формы, вдохе того, что мужчина там приковывает кусок железной рельсы цепью ребенку к ноге, пока он не делает уроки. Ну, то есть какое-то еще нужно желание изобрести такое наказание. Мне кажется, что именно распространение какого-то абсолютно немотивированного, дикого насилия, которое мы увидели, оно шокирует больше всего, и уже потом мы понимаем, что в этих же случаях, как правило, наказания тоже совсем невелики. Там есть исключения, когда все-таки приговаривают к нескольким годам. Нельзя сказать, что это всегда там только 5000 рублей штрафа. Но все-таки многие наказания, как мне кажется, совершенно несоразмерны тому, что делается в семье. И, наверное, второе, что я хотел сказать из таких вот удивительных для меня вещей, это все-таки меня лично удивляет то, что домашнего насилия так много. Я думал, что будет больше примеров какого-то насилия за пределами жилья, но все-таки мы должны однозначно сказать, что в подавляющем большинстве случаев авторы насилия – это близкие родственники, как правило, отцы и отчимы.
1: Ну, вам тут могут сказать, что... Ну, конечно, потому что наверняка вы говорите о таком насилии, когда дал подзатыльник, отлупил за то, что кто-то что-то не так делал, плохо себя вел. И вообще это воспитательная мера. И я так понимаю, что и многие дела-то даже не заканчиваются штрафом, а заканчиваются примирением сторон, потому что... Говорят, ну, сейчас родители с детьми, они же вот сейчас помирятся, это же папа или мама делали для тебя же, для твоего же блага, и поэтому ничего не меняется. Вас вот число таких примирений не удивило?
0: Ну, наверное, это вот основной наш вывод, касающийся предположения, почему так происходит, и в том числе наши партнеры из университета Хельсинки,

0: ученые, с которыми мы готовили инструментарий для этого исследования, которые комментировали наши результаты, мы сошлись на том, что государство вообще не воспринимает ребенка как отдельного субъекта, как личность, которую нужно как-то защищать в отрыве от семьи. То есть защищают скорее семью как некую цельную систему, в которой все должны работать вместе на благо благополучной, здоровой, патриархальной семьи. А ребенок с его интересами здесь отсутствует. Если исходить из такой логики, то, конечно, да, действительно, если насилие внутри семьи, значит, надо всем примириться и жить дальше. Но мне кажется, что, к сожалению, именно такой подход приводит к тому, что эта атмосфера становится только хуже, безнаказанность приводит к тому, что насилие становится больше или оно становится еще более систематическим. И, конечно, помимо физического насилия, есть насилие психологическое, которое вообще практически никак не рассматривается в российском законодательстве, только в контексте там, сопутствующего ущерба. Но вообще-то говоря, именно для детей это особенно критично, потому что взрослый человек может какие-то вещи пережить и, в общем, двигаться дальше без каких-то последствий для своей психики, а вот с ребенком почти наверняка любое насилие, даже то, что считается в российском законодательстве не самым существенным, оно все равно приводит к психологической травме, к тому, что это потом в жизни ребенок пронесет и вряд ли это забудет.
1: Вы нашли для себя ответ на вопрос в таком случае, а почему, если ребенка избивает, но в семье, но наверняка же об этом знают соседи, но совершенно точно этого не могут не замечать учителя, но этого не могут не замечать тренеры какие-нибудь в спортивных группах. Почему они, как правило, молчат и не инициируют проверку в отношении этой семьи, что происходит там с ребенком, почему он голодный, холодный, избитый, подавленный?
0: Я думаю, это связано с тем, что в России насилие над ребенком в семье, особенно если это насилие не сексуализированное, а именно физическое насилие в неких условно допустимых в сознании массового какого-то наблюдателя формах, оно ассоциируется с внутренним делом семьи и представляется сложным моральным выбором, сообщать об этом куда-то или нет. Вроде как это и не очень корректно. Из-за этого люди закрывают на это глаза, и, как мне кажется, даже в тех ситуациях, где следовало бы сообщить, этого не делать. Мы в нашем анализе видим, что сообщения от сторонних людей, там, врачей, учителей и так далее, они есть, но они составляют малую часть всех обращений. Я думаю, что чаще на это закрываются глаза, в семье сами как-нибудь разберутся.
1: А может быть, еще они думают, что мы сообщим, вот этого взрослого накажут, а ребенка изымут из семьи, например, так ему же будет хуже. Лучше пусть живет с родными мамой и папой, которые его периодически бьют, но дома, где все знакомое и все свое, чем его сейчас отправят в детский дом. Может быть, такая логика? Вообще, наблюдали ли вы в этих решениях судов какие-то меры специального характера для конкретно ребенка, для того, чтобы он дальше жил в безопасности и не подвергался насилию?
0: Это как раз ключевой момент, что непосредственно именно защита интересов ребенка, его какого-то сбережения от насилия дальнейшего и вообще о его благополучии речи говорить просто не приходится. Потому что все сосредоточено именно на наказании агрессора. Деньги, если даже это штраф, он поступает в бюджет. То есть как бы ребенок в конечном счете ничего от этого всего не выигрывает в любом случае.
1: Может, еще наоборот, его побьют еще раз за то, что в другой раз такое молчит.
0: Да, вполне может такое случиться. И, наверное, можно предположить, что часть сторонних наблюдателей действительно думают, что ничего не смогут изменить, лучше не сделают, только все испортят. И у нас есть пример как раз в этой главе, где мы говорим о том, кто и как сообщает, о том, как соседи знали о том, что есть насилие в семье, но длительное время они об этом не сообщали. И только когда уже там стали совсем какие-то чудовищные издевательства со стороны отчима, тогда его признали виновным после обращения и приговорили к 4 годам, что, в общем, довольно много в рамках нашего анализа. Я думаю, что здесь действительно, вы верно подметили, может быть какое-то предположение у людей со стороны, что может быть, вообще не надо никак связываться с российским государством, не надо ничего никуда сообщать, и по-добру, по-здорову просто разберутся. Вот, наверное, так, хотя в конечном счете это никак не помогает, я думаю, только усиливает эту атмосферу насилия.
1: Ваше исследование вышло 1 июня, в Международный день защиты детей, вот уже прошло некоторое время. Вы какую-то общественную реакцию на эту публикацию наблюдаете?
0: На самом деле, пока

0: мы скорее видим реакцию внутрипрофессионального сообщества, что мы действительно проделали уникальную работу, больше там, 10 месяцев все анализировали, собирали данные и представили их. Но, наверное, этого и следовало ожидать, что официальные лица это не комментируют, и поскольку издание, в котором это опубликовано, маркировано статусом со стороны российских официальных органов, и, наверное, потому что это какая-то тема, которую не хочется комментировать в таком ключе, потому что она не слишком, ну, привлекательно бьется с российскими пропагандистскими нарративами. Получается, что по существу сказать нечего, и в итоге реакции какой-то нет. Наверное, мы понимали, что обратить на это внимание можем сколь угодно, но едва ли что-то сейчас изменится в системе наказаний и вообще работы с такими случаями. Мы немножко в своем исследовании затрагиваем, собственно, сторону дела, а как лучше, как вообще сделать так, чтобы этого насилия становилось меньше, но понятно, что это все так тесно связано со многими другими необходимыми реформами там и правоохранительных органов, и судебной системы в России, что просто взять и точечно как-то улучшить ситуацию с решением судов в отношении насилия по отношению к детям, это просто, ну, невозможно, я боюсь.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Владимир Шведов, редактор «Верстки», был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
2: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Проза русских зарубежных писателей. Рассказ Юрия Кроткова «Псих». Читает автор. Эфир 24 февраля 1968 года.
5: Сейчас в чтении автора вы услышите рассказ «Псих». Рассказ этот принадлежит перу Юрия Васильевича Кроткова, бывшего советского киносценариста, билетриста и драматурга, который, приехав в 1963 году в Англию в составе группы советских туристов, решил не возвращаться в Советский Союз и обосноваться на Западе.
6: Началось это в суматошное время, если, конечно, это слово тут к месту. Что ни есть, время было памятное и прочее. Война. Как наш усач заявил: «Братья и сестренки, Великая Отечественная наступила». Она и наступила. Да так наступила, что отступать-то не поспевали. Хоть и говорю я, не поспевали. А человек я, конечно, русский, и немца не люблю. Немец, перец, колбаса. С детства моего заучилось мне это. Немец, перец, колбаса. А почему колбаса? Не знаю. Но я за свою русскую землю могу и заступиться, чтобы всякие без спросу не лезли. В общем, служил я во флоте тогда. Второй год служил. Как оно и положено. Военная повинность. И плавал на крейсере «Молотов». Тренировали нас, значит, еще до начала боевых действий. Для выброса на берег десантниками. А война была не на шуточку. Крушили все и вся. На обороне Одессы наш флот стоял. Если то в самом деле было, что флот, не знаю. Кутерьма была. Сам черт, как оно в выражении, голову сломил. Это фактически. По истории, конечно. Повторяю, нас на десант тренировали. И когда пришла к тому пора, выкинули на берег в ночь. Задание дали. Командир у нас был Рубашкин. «Сорви голова!» В тельняшке,

Да и все мы в тельняшках, да в бушлатах, да гранатами и шпалерами обвешанные. Это все уже в далеком, так сказать, исчислении. Как сон, как этот самый, как его, туман, что ли. Но было, было, и план операции был. Приказали удержать курган в черте города. Нет, неподалеку от города, где, как ни есть, Одесский университет находился. Было нас в группе «Морской десант» 28 человек. Ночью выбросили. Вокруг все в огнях. Лучи, трассировочные линии, иллюминация. Немец бомбит вовсю. И чего удерживать курган, когда не удержишь? Начальство нас на смерть швырнуло. А куда ж еще швырять? И знали ведь мы, и шли. Даже кричали, мол, за усача идем. А шли не за усача. Сам не знаю, за что шли, но шли. И залегли. Окопались. 28 моряков с разных кораблей. Я с крейсера «Молотов». И еще двое с «Молотова», Горбузенко и Кажуч, тоже десантники. 6 часов держали курган. К утру сдали. Из 28 человек осталось 4. На моих глазах миной подорвало 2, а 3, кроме меня, бросился бежать в сторону немцев. Его там где-то подкосило, конечно. Не спрячешься от пуль в таком как бы аду. Меня ранило в голову, но я еще сознавал, что и как. Потом зюкнула опять мина. Немец, перец, колбаса, мин не жалел на наши русские головы. И все. Уснул я почти вечным сном. Ничего с тех пор не помню. А было, как после с разных сторон по источникам узнал, было то, что другой десант, последний с подводной лодки, по случаю подобрал меня. И на той самой подводной лодке, значит, как ни есть, доставил в черноморский город Поти. А оттуда, как ни есть, в бессознательном состоянии транспортировали меня уже, значит, по железной дороге до Баку. А из Баку в Барнаул через Аральское море. Тоже, конечно, не помню. А из Барнаула в Тюмень. Ну, если все это покороче рассказывать, то 6 лет я провел в госпиталях. 6 как один день. Потому ранение в голову было, если врачей послушать, серьезное. Да и нуждался я в этой, как они заявляли, рекуперации. Вот и рекуперировали. Из Тюмени я приехал в Москву к тетке. Есть у меня такая, то есть была, конечно. 3 года как умерла, потому надорвалась, шкаф передвигала, отчего ради, кто знает, и я не в курсе. Приехал я в Москву, приземлился, все как бы ничего, рекуперация. Приспособил себя к новому профилю. Сначала сторожем, потом лифтером, потом стал торговать папиросами. А после того вот складским хозяйством занялся. Норма. Порядок. Даже жениться обратно прикинул. Отчего вдруг самому невдомек. И женился бы, коли не поехал по путевке профсоюзной и еще как фронтовику, как инвалиду 2-й группы мне полагалось, в Саки на грязи. Есть такое место. На обратном же пути, безо всякого резона, махнул я на 2 дни в Одессу. Побродить, значит, по памятным боевым местам, что ли, решил. Побродил. И ничего к тому самому прибавляя не вспомнил.
потому все там теперь было как бы иначе. И даже расположение университета. Все по-другому. Я уж и так примерялся, и этак, и даже на землю ложился, и перебежки делал. Не помогло. А на главном корпусе университета, на этом, как его называют, ну, что спереди, ах да, на фронтоне, большая, как ни есть, мраморная доска висела. На доске же той было написано, что так, мол, и так, такого-то и такого-то 1941-го в боях за этот плацдарм. Так и написано, плацдарм. А какой там был плацдарм? Просто клок земли. Мол, смертью храбрых, во славу, как не есть, Родины, погибли, значит, десантники-черноморцы с крейсеров, с эсминцев, с канонерских лодок. Ну и вся эта бухгалтерия. Название кораблей, экипажей, фамилий, имен. Вот вы не поверите. И я не поверил. Дошел донизу, а последним на этой мраморной доске значусь я. Матрос-десантник с крейсера «Молотов». Мертвый выходит. Погибший выходит смертью храбрых за эту, как ее, за Родину. Но как же так? Причем тут Родина, ежели я не погибший? Ошибка получилась. Ошибка. Прикинул я, значит, что подводники, которые вынесли меня, должно быть в попыхах, в суматохе, командованию не рапортовали о том. А командование, конечно, записало меня в число погибших. Так оно всегда спокойней. Погиб, мол, и все. Да еще смертью храбрых. Это каждому приятно. Может, и тому, который случайно и погиб. Заглянул я, конечно, в Одесский университет. Попал к зампроректора по хозчасти. Объяснил. Он, как есть, рачьи глаза на меня вылупил. Тоже не поверил, конечно. Принял за сумасшедшего. Сказал, что дело это горсовета, Одесского горсовета, потому он вешал доску эту мраморную, на которой золотыми буквами выбиты имена, те, что навечно, и мое. Отправился я в горсовет. Опять рачьи глаза. Все меня тут за оборотня, за вукулу приняли. Плюются, ть-ть-ть-ть, шепчут, сгинь, сгинь, сгинь. Начал я ходить по инстанциям. Из одной комнаты в другую, а их тут тьма тьмущая. Наконец, повели меня к этому, как его, к самому главному. А главный ухмыльнулся, похлопал меня по плечу и сказал просто так. Без приказа из Москвы, из Верховного Совета снять меморальную доску нельзя. Объяснял он мне, раза три повторял, потому я на такие оказии очень уж непонятлив. Объяснил, что погибших смертью храбрых, как не есть во имя Родины, провозглашает Верховный Совет всея советской власти. Самая центральная и наивысочайшая инстанция. Объяснил, что теперь для того, чтобы меня воскресить, и с этой меморальной доски и сядь, то есть выскоблить или чем заклеить. Для того надо, чтобы эта высочайшая инстанция издала, во-первых, указ об отмене прежнего указа, провозгласившего меня среди других героев, а во-вторых, второй указ, по которому я есть уже не погибший смертью храбрых, а есть просто живой, обыкновенный советский гражданин, работающий, так сказать, по складским хозяйствам. Вернулся я в Москву и зашагал, значит, по столичным инстанциям. Инстанции, инстанции, инстанции.

И туда ходил, и сюда ходил, никакого результату. Все опять же, как и в Одессе, похоже по всем статьям. И рачьи глаза таращут, конечно, и думают, что я из

указов Верховного Совету человек, как ни есть, живой и притом советский, за всю свою жизнь не сможет. Одного бы указа добиться, да и то целая жизнь уйдет. Да и зачем все это? Он мне это заявил. Когда это практического, как он заявил, смысла не имеет. Не имеет. Какая вам, говорит, товарищ, разница, что о вас написано на здании Одесского университета? Живой или мертвый? Да ведь это, сказал он, серьезно притом сказал, без шутки, даже удобно. Когда вам надо, вы живой. А если потребуется обратно по случаю мертвым быть, пожалуйте в Одессу. Ошарашил он меня. Как бы по кумполу стукнул. Разное мне прежде думалось, а о таком не думалось, чтобы человек, значит, в двух положениях был. И как живой, и как мертвый одновременно. Нет, не согласился я с ним. И продолжал шагать по инстанциям. И писал, писал, писал, писал, всюду писал. И в газету писал, в эту, в «Правду», под диктовку одного, который с мозгой. Да только мои письма по заведенному порядку пересылались с курьером или по почте, кто его знает, в ту же самую наивысочайшую инстанцию, тому же самому ответственному начальнику. Заколдованный круг получился, ей-ей, а в центре том я ни стать, ни сесть. Потребовали от меня доказательства. А чего доказывать? Что я жив, что ли? Справку о здоровье принес. Нет, мало. Потребовали, чтобы я, значит, представил в определенный срок справки, значит, от командования, от товарищей сослуживцев по крейсеру «Молотов», чтобы, значит, удостоверить, что я, мол, и есть тот самый, который погиб смертью храбрых, или нет, наоборот, тот самый, который не погиб смертью храбрых. А кто же это подтвердить может, когда все они, наши десантники, ведь до единого на глазах моих, я ведь это уже говорил, погибли, не знаю там, геройски или не геройски, за родину или не за родину, но погибли. Да и крейсера «Молотов», говорят, уже на свете нет. Разбомбили его, что ли? Или на лом пустили? Где же мне искать командование? Писал я обратно и в Министерство военно-морского флота, когда было такое, и в вооруженные силы писал. Без толку. Тонули мои письма. Потом решил я написать Молотову. Как-никак крейсер его имени был. Написал так, мол, и так, товарищ Вячеслав Михайлович, член президиума и еще чего. Вступитесь за живого человека. Потому, мол, грех живого считать за мертвого. Да еще об этом извещать выходит всем людям. Да еще на мраморе, да золотыми буквами. «Защити, Вячек!» — взмолился. А Вячик тогда еще у власти был. Не очень, конечно, но все же. Ему бы раз рукой по бумаге провести, и я бы воскрес, что, сами понимаете, приятно для сознания. И что ж, а ничего он мне, Вячик, не ответил. Письмо мое опять же было переслано в наивысочайшую инстанцию, где, значит, папка с моими делами разбухла уже как беременная баба. «Ох, смирись, парень, смирись», — сказал я себе. «А если не смиришься, то и дров наломаешь, и свихнешься, сопьешься. Словом, конец тебе будет, парень. Конец». И только я задумал смириться,

Как? Бац! 1956 год. Молотова Вячеслава Михайловича со всей его компашкой, со всеми этими Маленковыми и Кагановичами Никита из Кремля как жахнет. Из партии исключил. Когда то самое дошло до меня по разным источникам, которые доступны, значит, я сразу мотнул в свое складское хозяйство, взял отпуск на 2 недели за собственное содержание, зашил в брюки скопленные кровно 1000 целковых в новом исчислении и поехал в Одессу. Я же не то чтобы совсем дурак. У меня голова малость варит. Я прикинул, что ежели Вятчика ликвиднули, значит, и дальше будет то самое. Начнут портреты снимать и фамилию везде вычеркивать будут. Это у нас так принято, по закону. Приехал я в Одессу и пошел по иным каналам. Начальство не трогал, пропади оно пропадом. Надо, порешил, через маленьких людей действовать. Через одесситов. Сыскал такого. По всем правилам одессит. Шустрый, верткий, крикливый. Объяснил я ему всю свою дислокацию. Он забегал, зашуровал. Пришел ко мне в гостиницу, потный, красный, и говорит, что, мол, все правильно. Что, мол, доску эту, меморальную, снимать будут на будущей неделе. И что новая подготавливается, та, которая без Молотова. Я спросил одессита, а как же насчет меня? Он подморгнул мне глазом по-одесски, щелкнул пальцем тоже по-одесски и сказал, что, мол, Вятчик потянул локш, а мое дело, мол, на большой палец. Ну, я ему тотчас же 1000 рублей и отсчитал. Потому он клятвенно уверил, что, мол, так и так, значит, безо всяких на то сомнений, не будет больше на мраморной доске моей фамилии. Исчезнет она на веки веков вместе с Молотовской. Я уж прямо скажу, на 7-м небе был. Даже в ресторацию заглянул, выпил малость, ей-ей выпил. А на будущей неделе, в заданное время, пошел я смотреть, как доску ту на фронтоне университета менять будут. Действительно, 3 человека рабочих в синих спецовках сняли старую доску и на ее место повесили новую. Читаю я, что написано на новой доске. И в предпоследней строчке, вот вы не поверите, и я не поверил, как есть моя фамилия. Моя! Да только на этот раз по-иному написано. Написано, что, мол, я погиб смертью храбрых, как десантник-черноморец. Просто так. Десантник-черноморец, без указания, с какого корабля, мол, бескорабельный, просто моряк. Я хватился, ищу своего одессита, а его, конечно, и след простыл, как выражаются, ищи ветра в поле, а особливо, если ветер одесский. Так и получилось. Вятчика, стало быть, ликвиднули на данный момент, а меня, опять же, в мертвецах оставили. Вернулся я в Москву. Что дальше делать? Ну, зашагал опять по высочайшим инстанциям. Да не просто так. Нет, вот тут-то со мной что-то и произошло. В умственном смысле. Странность появилась. Да-да, странность. Начал я, понимаете,

0: видите ли, в этих высочайших инстанциях, как ни есть, в коридорах, в приемных, даже в уборных, да повсюду стены карандашами цветными разрисовывать. Ну, меня в милицию отправили по всем правилам. Протокол составили. Раз составили, два составили, три составили. А мне, как говорят, хоть бы хны. Я себе продолжаю рисовать на наивысочайших стенах. Тут меня и подвергли той, как ее, экспертизе. Психической. Долго со мной возились. Наконец определили психиатрическую больницу. В нашем Фрунзенском районе капитальное учреждение квалифицировали псих. Псих с изобразительными наклонностями. Вот ведь штука. Этого за мной никогда не водилось. Да я прямой линии толком провести-то не умел, а тут изобразительные наклонности обнаружились. Псих, значит, не все дома. Стукнутый, или, как они говорили, невменянный. Нет, невменяемый. Ну и ладно, я не в протесте, потому даже удобство это дает. Психом ведь все можно. Языком трепи сколько хочешь, язычись себе, если который удовольствие в этом видит. Не цепляются. Только вы не думайте, попасть в психи не так просто. Не всех берут. Тут оно строгой отсев идет. Годен или не годен. 3 месяца в больнице продержали. Освободили. Пусть он у нас на учете, сказали, будет. Повезло. С тех пор я у них на учете. Регулярно проверяют, лекарства дают, и электричество лечит. Кажись, помогает. И все бы ничего, все бы постепенно утихомирилось, если бы в прошлом месяце сосед мой, циркач он, шары по воздуху раскидывает, не пришел ко мне и не сказал. Слыхал? Брех какой по Москве. Говорят, этот самый Молотов Вячеслав Михайлович, Скрябин который, как есть кусок сталинской сволочины, опять голову поднимает. У меня в сердце чего-то ёкнуло, и в глазах темнота возникла. Нет, этого я при всем том не выдержу. Хоть и псих, а не выдержу. А что, если действительно Вячика реабилитирует? А что, если в Одессе на фронтоне университета снова заменят меморальную доску и снова в предпоследнем ряду поместят мою фамилию, но уже прибавят к ней и крейсер Молотов? Что, если так, а?
1: Вы слушали рассказ Юрия Кроткова «Псих». В чтении автора.
2: Эфир 24 февраля 68 года.
3: 3, 2, 1, 0. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
2: Золотой запас свободы. Продолжаем выпуск. Сборная программа. Федор Вишняков, Тибор Самуэль. О 20-летии коммунистического переворота в Чехословакии. Комментарий по сути дела лондонца Виктора Франка. И встреча со слушателями из Нью-Йорка Михаил Коряков и Владимир Юрасов. Эфир 25 февраля 68 года.
1: Сегодня наш комментатор, лондонская студия «Радио Свобода» Федор Вишняков, расскажет о 20-летии коммунистического переворота в Чехословакии.
4: 20 лет тому назад, 25 февраля 1948 года, коммунисты захватили власть в Чехословакии и установили свою диктатуру. Как известно, ни в одной из стран, где господствуют коммунисты, никогда не удавалось им прийти к власти на основе свободного волеизъявления народа. Но ни один переворот не отличался большим вероломством, большим коварством, чем переворот, произведенный 20 лет назад чехословацкими коммунистами. Как был произведен этот переворот? Каковы его результаты? Независимая Чехословацкая республика была создана в 1918 году в результате поражения и развала австро-венгерской монархии. В течение 20 лет Чехословакия процветала в качестве единственной подлинно демократической страны в Центральной Европе, в качестве одной из самых демократических стран в мире, что было признано всеми. Чехословакия была также и наиболее развитой страной Центральной и Восточной Европы. Это была высокоиндустриализированная страна. Товары, произведенные чехословацкой промышленностью, машиностроением, военной промышленностью, обувной промышленностью, стекольной и так далее, пользовались огромным спросом на мировом рынке, успешно конкурировали с товарами самых развитых стран. Чехословакия относилась к числу 5-6 наиболее высокоразвитых стран мира. Уровень жизни населения соответствовал уровню жизни самых зажиточных стран Западной Европы и Северной Америки. В Чехословакии существовало прогрессивное социальное законодательство. Одним словом, это было образцовой страной, по которой равнялись многие другие страны Европы. Первая Чехословацкая республика была уничтожена Гитлером. Незадачливая и недальновидная политика умиротворения, проводившаяся западными державами в тот период, окончилась позорным Мюнхенским договором 1938 года, который привел к захвату Чехословакии германским фашизмом. Началось тяжелое для народа время, чехословацкому народу пришлось пережить все ужасы фашистской оккупации. Во время войны президент Чехословакии Бенеш, находившийся в эмиграции в Англии, принял решение о том, что после войны Чехословакия должна будет строить свою внешнюю политику на основе тесной дружбы с Советским Союзом. В этом решении решающую роль сыграли два фактора. Первым было разочарование чехословацкой общественности в Западе, в западных странах, которые не сумели и не захотели защитить Чехословакию в 1938 году. Второй же фактор – это наивная вера президента Бенеша и его окружения, что Советский Союз позволит восстановить демократию и независимость Чехословакии после войны. Бенеш решил, что Советский Союз изменился в большой степени в результате войны, в результате, в первую очередь, союза с западными демократиями. Бенеш считал, что после войны Советский Союз введет демократические порядки, а роспуск коммунистического интернационала в 1943 году убедил его в том, что советское правительство больше не будет вмешиваться во внутренние дела других стран. Таким образом, можно будет установить добрососедские отношения с Великим Советским Союзом, а советское правительство, по мнению Бенеша, ничего больше того и не желало. Президенту Чехословакии вскоре пришлось горько разочароваться в своей ошибке. Когда в 1945 году в освобожденную Чехословакию вернулось правительство, для Бенеша и других стало ясно, что руководящая роль в правительстве отныне принадлежит руководителю компартии Клементу Готвальду, которого поддерживали и изменники, подкупленные советским правительством из среды самого президента. К числу таких относился и небезызвестный Фирлингер, который в течение войны был послом Чехословакии в Москве, а затем стал вождем чехословацкой социал-демократии, который предал социал-демократов коммунистам. В 1946 году в Чехословакии были произведены парламентские выборы. Несмотря на весь нажим со стороны коммунистов, им удалось получить лишь 1/3 голосов. Было образовано коалиционное правительство во главе с Готвальдом. Коммунисты выставили весьма скромные требования. Они потребовали себе всего лишь пост министра внутренних дел, а вдобавок к этому несколько второстепенных постов в правительстве. Все были очень довольны такой умеренностью коммунистов. В Чехословакии произошло точно то же самое, что и в других восточноевропейских странах – в Венгрии, в Румынии, в Болгарии. Народно-демократическая революция в этих странах была проведена не народом, не демократами, а полицией, которая оказалась в руках коммунистических министров. Было создано новое слово в марксизме. Вместо пролетарской революции – полицейская революция, произведенная во всех этих странах. Первый сигнал о том, что Чехословакия становится сателлитом России, был подан в 1947 году, когда чехословацкое правительство сперва согласилось принять план Маршалла, план помощи со стороны США, а затем в результате советского нажима отказалось от него. Но внешне Чехословакия продолжала оставаться демократической независимой страной. К февралю 1948 года Компартия подготовилась к захвату власти. Были созданы вооруженные, так называемые, рабочие отряды, наподобие германских штурмовиков. Полиция уже была полностью под контролем коммунистов. Поводом к перевороту послужили действия коммунистического министра внутренних дел, который на свою ответственность арестовывал депутатов парламента и открыто выполнял приказы Компартии. Когда его потребовали к ответу коалиционные министры, он попросту отказался дать им ответ. В результате этого министры остальных коалиционных партий ушли в отставку. Компартия подняла крик о реакционном путче, о реакционном перевороте. Готвальд предъявил ультиматум президенту Бенешу о том, чтобы составить чисто коммунистическое правительство. Для подкрепления его доводов в Прагу прибыл небезызвестный Валериан Зорин, тогда заместитель министра иностранных дел Советского Союза. Разбитый старик, президент Чехословакии, увидев крушение всех своих надежд, сдался. И 25 февраля 1948 года было создано коммунистическое правительство с участием также нескольких тайных агентов коммунистов из других партий. Началась чистка парламента, массовые аресты. Через несколько дней после захвата власти знаменитый Ян Масарик, министр иностранных дел, сын основателя Чехословакии Томаша Масарика, который был символом чехословацкой демократии, был найден мертвым. Коммунисты объявили его самоубийцей, однако полностью установлено, что он был убит агентами тайной полиции. Началась коммунистическая диктатура, свирепая, беспощадная, безудержная. Это особенно бросалось в глаза, потому что это происходило в стране, как я уже указал, с древними демократическими традициями, традициями, которых не было в других странах Восточной Европы. И, может быть, поэтому наиболее беззастенчивым, наиболее террористическим, наиболее жутким изо всех коммунистических диктатур Восточной Европы была диктатура в Чехословакии. Процесс Рудольфа Сланского в 1952 году был самым отвратительным из всех политических процессов того времени, проведенным под знаменем открытого антисемитизма. Чехословакия превратилась в колонию Советской России. Каковы же итоги 20-летнего господства коммунистов в Чехословакии? Во внешней политике результатом захвата власти коммунистов было объединение сил Запада, поражение коммунистической партии в Италии, создание НАТО. Это событие открыло глаза очень многим на Западе, до тех пор доверявшим коммунистам. Во внутренней политике чехословацкая диктатура была и оставалась много лет самой жестокой, самой сталинистской диктатурой изо всех. Вначале царствовал президент Готвальд, организовавший процессы, проводивший пытки заключенных, создавший многочисленные концентрационные лагеря. Его сменил на протяжении 15 лет Наводный, который продолжал его политику. После 20-го съезда Советской Компартии в других восточноевропейских странах провели реабилитацию невинно убитых людей. Чехословаки отказались это сделать. Лишь в 1963 году провели они частичную реабилитацию своих жертв, и то лишь из-под тишка. Однако аресты продолжались, особенно среди словаков, которых жестоко эксплуатировали. И в этом отношении чехословацкие коммунисты верно следовали ленинско-сталинской национальной политике. Власть органов государственной безопасности была неограниченной, даже после того, как в других странах несколько сузили ее. Жизненный уровень народа, конечно, пал в огромной степени. Уже в течение

0: немногих лет постоянные недостачи, постоянные очереди, то есть явления, которых никогда не было во всей истории Чехословакии. В результате всего этого в 1963 году начался политический кризис в Чехословакии. Он развивался, несмотря на постоянное притеснение, несмотря на невиданную кампанию травли против идей Масарика и Бенеша. Оказалось, что идеи эти живы. Первыми знамя протеста подняли писатели и журналисты, точно так же, как в Венгрии в 1956 году. Затем сбунтовались словаки, потом к ним присоединилась молодежь, которую даже за 20 лет не удалось перевоспитать в коммунистическом духе. Репрессии были бесполезны. Вновь ожили старые традиции Чехословакии. Начался кризис руководства Компартии. В прошлом декабре Брежнев специально летал в Прагу, чтобы оказать нажим на Центральный комитет Чехословацкой Компартии, но все было напрасно. В начале января этого года Наводного сместили и заменили Дубчиком. И уже сейчас начались открытые нападки в чехословацкой печати на павшего первого секретаря Компартии. Начались также и уступки народу. С каждой новой уступкой растут требования. Народные массы Чехословакии уже в довольно открытой форме требуют возвращения демократии, возвращения независимости. Компартия, скомпрометированная, обанкротившаяся, начавшая отступать, не способна приостановить это движение. Коммунистическая диктатура в Чехословакии пришла к 20-летию своего основания в обстановке общего кризиса, в обстановке тяжелой экономической и политической катастрофы, в обстановке растущих требований народа, в обстановке неуверенности и страха за свое будущее.
1: О 20-летии захвата власти коммунистами в Чехословакии у микрофона лондонской студии «Радио Свобода» выступал Федор Григорьевич Вишняков. А теперь, как каждую неделю в это же самое время, мы передадим микрофон нашему постоянному сотруднику Виктору Семеновичу Франку. Виктор Семенович Франк выступит со своей очередной беседой из серии, озаглавленной им «По сути дела».
2: В югославском энциклопедическом словаре «Энциклопедия модерна» появилась статья профессора Белградского университета Крисича. В ней попадается одна замечательная фраза. Дело идет о так называемом культе личности Сталина. И профессор Кресич пишет: «Советские теоретики и историки годами толкуют о последствиях сталинского террора, но никто из них ни разу не попытался объяснить истинных причин этого террора». Метко сказано, не правда ли? Дальнейшее рассуждение профессора Кресича меня в данном контексте не интересует, но над этой фразой стоит призадуматься. Почему в самом деле советские историки не говорят о причинах, сделавших возможными ужасы сталинских времен? Потому что они смутно сознают, что, начав копаться в этом вопросе, им придется признать, что эти истоки восходят к Ленину и к его идеологии. Потому что, коротко говоря, не будь Ленина, не было бы и Сталина. А признание этого факта было бы равносильно сведению на нет всего послереволюционного советского периода. Это означало бы жуткую вещь. Это означало бы, что жизни подавляющего большинства людей, проживающих в Советском Союзе, загублены, ибо шли по ложному пути. Это означало бы, что все те чудовищные жертвы, которые приносились за последние 50 лет на алтаре революции, социализма и будущей счастливой жизни, были принесены зря. Это означало бы, что весь 50-летний советский период, начиная с Ленина, был одним единственным огромным заблуждением, чудовищной цепью ошибок и преступлений. Не мудрено, что советские теоретики и историки не смеют, да-да, не смеют задумываться над вопросом об истоках сталинщины. Не мудрено, что власти тебе приходят к заключению, что пора покончить даже с антисталинскими обличительными разговорами и воспоминаниями. Не мудрено, что не дают печататься Солженицыну, что не напечатаны даже воспоминания правоверной коммунистки Евгении Гинзбург «Крутой маршрут»,

Не мудрено, что насаждается нелепый культ Ленина. В свое время на 20-м съезде Хрущев с присущей ему инстинктивной мужицкой смекалкой провел сложнейшую и деликатнейшую операцию. Разоблачил Сталина, ни словом не коснувшись решающего вопроса о том, как вообще стал возможным этот кошмар. Сваливать все на одного Сталина было не только толкованием антимарксистским, но и бессмысленным. Так в истории не случается. Конечно, Хрущев и его товарищи должны были провести десталинизацию. Если бы они этого не сделали, если бы они не отмежевались от Сталина, их бы смела волна народного гнева. Но вдаваться вглубь вопроса они тоже не смели. Во-первых, потому что большинство из них сами были так или иначе повинны в зверствах и в безумии сталинского времени. А во-вторых, потому что еще немного, и они докопались бы до Ленина, и тем самым подорвали бы все основы советской системы. Но Хрущев был политиком. С политиков же в сфере исторической науки взятки гладки. Осмыслить события, нащупать их происхождение – это дело историков, публицистов, писателей. В Англии, например, идет большое переосмысление Первой войны, ее происхождения, ее хода, ее исхода. Во Франции уже почти два века подряд идет спор об истоках, о смысле, о последствиях Великой Французской революции. Но для такого спора необходимо одно условие – свобода мысли. А в этой сфере, как мы знаем, советские теоретики, советские историки связаны по рукам и по ногам. Связаны они не только директивами из ЦК. Связаны они и тем самым страшным соображением, о котором я говорил в начале моей беседы. Если бы они действительно пришли к выводу, что корни сталинщины заложены в ленинской системе мышления и практики, то тогда все пошло бы на смарку. Вся схема истории, в которую десятилетиями впихивали, во имя которой калечили народ, которой приносились миллионные жертвы, все пошло бы на смарку. Перспектива страшная. Я не могу вдаваться сейчас в пересказ взглядов зарубежных историков. Скажу только, что по общему мнению ученых, действительно, зародыши сталинского зла существовали в сознании Ленина. Конечно, есть разница между ленинскими и сталинскими методами. Но это разница количественная, а не качественная. Но нетерпимость Ленина к инакомыслящим, абсолютное презрение Ленина к объективной истине, то есть к истине, не идущей на пользу делу, которому он служил, подавление Лениным любой оппозиции и в стране, и в партии, все эти семена позднее расцвели поганым махровым цветом сталинщины. Я понимаю, как трудно принять это людям, выросшим в Советском Союзе и так или иначе посвятившим свою жизнь делу советской власти. Такое признание почти равносильно духовному самоуничтожению. И все же это невероятно болезненную операцию рано или поздно придется проделать. Нужно, как говорит белградский профессор Кресич, нужно оторваться от рассуждений о последствиях культа Сталина и взяться за изучение его причин. Только на таких путях можно думать об оздоровлении общества. Как в медицине, недостаточно бороться против симптомов или последствий болезненного процесса, а нужно поставить диагноз и проследить историю болезни, так и в политике надо иметь мужество поставить верный диагноз. Только тогда можно начать настоящее, а не мнимое поверхностное лечение. Конечно, можно представить себе и другое. Молодежи, вероятно, все эти вопросы давным-давно наскучили. Ну, Сталин, ну, Ленин, подумаешь. Ведь все это скучнейшая древняя история. Кому она интересна? Забыть обо всем этом и начать жизнь по-новому, по-нашему, не в пример предкам. Можно представить себе, что большинство молодежи в Советском Союзе думает именно так. Но беда-то в том, что от истории нельзя отмахнуться. История хитрый зверь. Если о ней забываешь, то она имеет привычку подкарауливать тебя за углом и нападать на тебя, когда ты ее не ожидаешь. И кроме того, история – это не что-то мертвое, пыльное, музейное. Она творится нами и вокруг нас. Например, власть в Советском Союзе восходит к ЦК и через ЦК к Политбюро и к секретариату партии. Так или иначе, жизнь каждого советского человека, как бы мало он ни был заинтересован историей или политикой, определяется решениями аппарата ЦК или Политбюро ЦК.

0: А ведь это учреждение создано именно Лениным или в ленинские времена. Это, может быть, история очень неприятная, но история. И так повсюду, в литературе, в торговле, в быту, а деревня. Ведь трагическая история деревни в Советском Союзе восходит не только к Ленину, она восходит даже к Марксу, который, будучи горожанином до мозга костей, писал об идиотизме деревенской жизни. Отсюда и колхозы пошли. Нет, от истории так легко не отмахнешься. Лучше за нее приняться. Лучше подумать, что из чего и что от кого. Как поется в популярной песенке «Спрашивайте, мальчики, спрашивайте». А молодым историкам, людям, не связанным опасениями и страхами старшего поколения, и подавно надо было бы заняться тем проклятым вопросом, о котором пишет югославский профессор. Откуда же взялась сталинщина?
1: Встречи со слушателями. Программа, в которой Радио Свобода встречается со своими слушателями, отвечает на их письма, обменивается мнениями с ними.
2: У микрофона Михаил Коряков. Не так давно я получил письмо, которое начинается таким обращением. «Здравствуй, незнакомый друг Михаил». Прочитал я это письмо, перечитал еще раз, и откуда-то из глубины сердца всплыли на поверхность памяти строчки стихотворения Виктора Бокова. «Росная, босая, русая Россия, люди задушевные, милые, простые». Я не знаю, какова она, эта девушка, что прислала мне письмо. Может быть, русая, а может быть, и с черно-бархатными соболиными бровями. Но, прочитав ее письмо, я знаю, какая она задушевная, милая. И поскольку мы теперь как бы уже знакомы, я начну мой ответ просто. «Здравствуй, друг». Мне было приятно читать то, что ты пишешь о городе, где ты живешь и учишься. Приятно прежде всего потому, что, перефразировав стихи другого молодого поэта, я мог бы сказать: «Мне твои края не новы, я отдых там знавал и труд». Перед войной, в 40-м году, мне довелось короткое время работать для Дорпрофсожа Московско-Киевской железной дороги. Меня пригласили читать лекции о современной русской литературе в железнодорожных клубах. И вот в течение месяца я ездил от станции к станции по Московско-Киевской дороге, каждый день останавливаясь то в одном, то в другом городе или поселке. «Мне твои края не новы, и я рад, что мой голос туда доносится, и ты откликнулась на него. Твое письмо полно любви к родине. Это чувство очень близко мне. Когда-нибудь, если ты мне еще напишешь, и я снова по радио отвечу тебе, мы подробнее поговорим об этом дорогом мне чувстве, чувстве Родины. Ты, друг мой, только учишься, увлекаешься спортом, участвуешь в соревнованиях. У меня все это, увы, позади. Позади и школьные годы, проведенные в далеком сибирском городе Канске, позади и годы учения в Москве, в Институте философии, литературы и истории. В годы войны я уже шагал фронтовыми дорогами, был капитаном советской армии, прошел от стен Москвы до развалин Дрездена. А после войны служил некоторое время в советском посольстве в Париже. Большая разница в возрасте, однако, не означает, что мы не можем общаться. Так, например, ты пишешь, что любишь читать книги. Я тоже люблю читать книги. И если ты можешь слушать наши радиопередачи по вторникам и средам, то в рубрике «Контрапункт» услышишь отрывки из книг разных писателей, русских и иностранных, прочитанных мною и, по большей части, недоступных для читателя в России. Письмо свое ты заканчиваешь вопросами. Пиши, чем увлекаешься ты, что ты любишь. Многим увлекаюсь, многое люблю. Как думаю, и ты, люблю стихи. Из молодых современных поэтов в особенности люблю Виктора Бокова. Мне кажется, как будто про тебя сказал он. «Росая, босая,

русая Россия. Люди задушевные, милые, простые. Говорит Михаил Коряков. Пишите мне все, кто слышит меня сейчас.

0: У микрофона Владимир Юрасов. Вот уже скоро 15 лет, как я выступаю в передачах радиостанции «Свобода». Говорю больше о делах дома в Советском Союзе. Иногда сравниваю с жизнью за границей. Зачем? Светлана Лилуева в предисловии к своим воспоминаниям пишет о людях моего поколения, фронтовиках. Они еще скажут свое слово, я уверена в этом. Россия так жаждет умного слова, так истосковалась по нему, по слову и делу. Я тоже уверен в этом. И все мои выступления по радиостанции «Свобода» от желания помочь землякам дома в поисках этого нового слова. В этом плане и просьба моя к радиослушателям. Подскажите, как и чем мне лучше это делать? И что в моих выступлениях не так? Что мешает рождению нового слова на родной земле?
1: «Золотой запас свободы». В короткой рубрике «Они поют под струнный звон» Булат Акуджава. Эфир 4 апреля 1973 года.

0: Они поют под струнный звон. Говорит Галина Зотова. Сегодня у нас почетный гость Булат Акуджава. К сожалению, это не совсем соответствует действительности. Все песни этой серии мы передаем без ведома, а следовательно и согласия авторов и исполнителей. Булат Акуджава споет сегодня, впрочем, пусть он сам вам об этом объявит.
1: Эта песня называется «Песня о Моцарте», посвящается моему другу Ире Делюсиной. Чтобы мне только слов не забыть, вот это ужасно всегда.

0: Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И поговорим сегодня о вечном. Более полувека любимым сериалом россиян остаются «17 мгновений весны». А Штирлиц занимает первое место среди киногероев, которых хотят видеть президентом. Миф о Штирлице прочно сросся с образом Путина. Был использован в выборах 2000 года и далее. Какую роль КГБ сыграл в создании сериала и других фильмов о советских разведчиках? Как чекисты стали видеть себя элитой страны? И почему Россия неизменно выбирает Штирлица? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Полвека спустя, после выхода фильма «17 мгновений весны», Штирлиц остается одним из самых популярных героев в России. Образ советского разведчика, хладнокровного, скрытного и всегда побеждающего противника оказался удивительно живучим. И многие исследователи считают, что именно этот архетип во многом подготовил российское общество к появлению власти бывшего сотрудника КГБ Владимира Путина. Сам сериал создавался при активном участии советских спецслужб, а фильмы о разведчиках десятилетиями формировали представление о чекистах как об особой элите, людях, которые знают больше остальных и имеют право принимать решения за страну.
0: Это был сюжет Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется культуролог Борис Лакшин. Борис, добрый день.
2: Здравствуйте.
0: Ну, как вы можете объяснить популярность, которую держится на протяжении полувека? Я понимаю, что в 1973 году там улицы пустели, когда выходил сериал, десятки миллионов людей посмотрели. Но почему с каждой новой итерацией, каждое новое поколение снова с таким энтузиазмом воспринимает это кино?
2: Начнем с того, что, во-первых, это красиво. Обратите внимание, вот как он выглядит в этой своей эсэсовской форме. И вообще вот эта эстетика эсэсовской формы, это на народ действует, кстати сказать. Я не знаю, по-моему, Хьюго Босс шил для них форму и придумал. Это на самом деле для людей классно. Они на это смотрят, ух ты. Во-вторых, речь идет, в сущности, Штирлиц – это ведь такая квинтэссенция советского человека.
0: Советского именно, да?
2: Вы знаете, мне трудно сказать, как про современного российского человека. Я думаю, что, по крайней мере, сейчас, в наше время, по крайней мере, после начала войны, я думаю, что это что-то похожее. То есть человек, который принципиально... Вот это вот максимальный разрыв между тем, какой человек есть на самом деле, как он себя видит, и каким он себя видит в обществе. То есть он на самом деле крупный эсэсовский офицер, у себя на работе, но вообще-то он подполковник Исаев, который выпивает водочки и поет там русские песни и тоскует по родине. Точно так же человек живет в состоянии постоянного раздвоения. Что можно говорить, что нельзя говорить. Здесь он говорит это, там это. И, в принципе, он уже как бы теряет... точный ориентир, а кто он, собственно, такой. Он сам как бы...

0: Штирлиц или Исаев. Поэтому это очень какой-то важная штука,
1: Ну, то есть
0: наверное,
1: такая, да,
0: вообще.
1: советская шизофрения, да, советский double
0: Да,
1: speak,
0: да.
1: вот это
0: Такая
1: вот.
0: сильная раздвоенность, да. Раздвоенность советского человека, я думаю, что она никуда не делась. Она как бы, во-первых, передается по наследству, а во-вторых, в общем-то, наверное, условия жизни передаются тоже в какой-то степени. И как бы сейчас, когда вроде бы общество сейчас совершенно другое, но ведь все равно же похоже чем-то.
1: Да, и вы знаете, к вопросу о схожести, вот у нас позже в сюжете будет Андрей Архангельский, культуролог, он как-то давным-давно в «Огоньке» написал очень интересную эссе о том, что «17 мгновений весны» — это своего рода такой производственный роман. И это такие типичные отношения в офисе, скажем, в коллективе. Да, это вот это интриги, подсиживание, постоянные какие-то стратегии. И это тоже, видимо, если уже говорить о новом поколении, считывается. То есть это такая офисная драма.
0: Офисная драма. Еще я вспоминаю своего отца, который работал в почтовом ящике, был членом партии и ненавидел советскую власть просто всеми силами, примерно как полковник Исаев ненавидел гитлеровскую Германию. И я вспоминаю, как он приходил с работы после очередного партсобрания. И как он там либо ругался, либо пытался шутить, либо пытался объяснить, как он там что-то такое им вставил, какую-то такую колкую вещь на партсобрании, за которую его нельзя было зацепить. Вот, для меня эта тема очень близка в какой-то степени тоже.
1: Но при этом все-таки, вы знаете, возвращаясь к вопросу о стильности Штирлица, он же невероятно, я бы сказал, даже не по-советски аристократичен. Эти, так сказать, его белые перчатки, эти его хорошо сидящие даже и гражданские костюмы, его, так сказать, походка, она как-то в нем выдает человека... Он же вообще, да, если брать всю эту генеалогию его по Семенову, он вырос там и в Германии, и, вообще половину жизни он провел на Западе.
0: Я думаю, что начать нужно тогда не с 17 мгновений весны, а с такого базового фильма, с которого все началось, «Щит и меч»
1: Да.
0: режиссера Олега Дормана.
1: Да.
0: Это 68-й год. И вообще 68-й год в этом смысле очень интересен для нас, для нашей темы, которую мы с вами обсуждаем. Дело в том, что в 68-м году чекисты праздновали свое 50-летие. И в 68-м же году вышло три важнейших фильма, которые фактически КГБ снимало. Это была «Ошибка резидента», это был «Щит и меч», и это был «Мертвый сезон».
1: Да.
0: Это, в общем-то, были три фильма, снятые КГБ. И там, я так понимаю, что там ни один кадр не проходил без утверждения на самом верху. Так вот, я бы хотел начать, наверное, с фильма «Щит и меч». Первая серия фильма вышла в августе 68 года.
1: До
0: Вторая
1: или
0: серия
1: после,
0: фильма...
1: до или после вторжения?
0: Вот я это и хотел вам сказать. То есть первая серия вышла буквально за несколько дней до, а вторая серия вышла в сентябре после.
1: Да.
0: Тоже буквально через несколько дней. И вот в этом вообще это совершенно потрясающее кино.
1: Как говорил Доренко, совпадение? Не думаю.
0: Да, это совершенно потрясающее кино. Оно абсолютно сюрреалистично. Начнем с того, что это первая роль, такая серьезная роль в кино Олега Ивановича Янковского. Его выбрали потому, что он был страшно похож на арийца, на эсэсовца, на молодого. Он там такой невероятной красоты блондин. А главная роль советского разведчика Белова, он же Йоган Вайс, играет Любшин. Оба они там красивы невероятно. Отношения у них, они два лучших друга. У Янковского, они оба живут в Риге, немцы в Риге, они репатриируются перед началом войны в Германию. У Янковского дядя работает большой шишкой в гестапо, и он его начинает двигать. И он, соответственно, помогает двигаться нашему герою Йогану Вайсу-Белову, который начинает свою карьеру с простого шофера. Красивы оба невероятно, при этом они находятся в отношениях ну, мягко говоря, явно...

0: явно сексуальных, непростых. То есть это совершенно идеальная фантастической красоты гейская пара. И можно даже посмотреть, в Ютьюбе есть ролики, которые просто называются, вот есть такой ролик в Ютьюбе, он просто называется «Красивые мужчины». И это вот Янковский с Любшиным в этом самом фильме. То есть, как бы они поняли, что вот советский разведчик, он прежде всего должен быть красивый. А у них обоих, а Янковский, в общем, первый такой персонаж, который невероятно красиво носит эсэсовскую форму. Вот эта вот черная эсэсовская форма на Янковском, это можно умереть. То же самое на Любшине форма Абвера. На Любшине он тоже такой артист интересный, что нам любая одежда сидит невероятно.
1: Да,
0: Его, так
1: да.
0: сказать, в ролях простого работяги посмотреть уже непонятно, кто ему шил эти рубашки, эти советские штаны, которые как влитые сидят.
1: Да, он как не советский человек сейчас, вот даже, да, скажем, «Пять
0: Да.
1: вечеров» я вспоминаю, так сказать, он настолько стильно появляется вот в этом ресторане.
0: Он абсолютно, при этом у него вроде лицо простого паренька и одновременно какой-то невероятный стиль.
1: Да.
0: У него это такого другого актера не было. Вот. Ну, о Янковском вообще нечего говорить.
1: Да.
0: Так вот, в этом фильме первый раз появляется, я бы сказал, эта тема, когда что вот этот советский разведчик, герой, и он аристократичен. И этот фильм был невероятно популярный. До «17 мгновений весны», которые вышли через 5 лет после этого фильма, я думаю, более популярного фильма на советском телевидении не было. И Путин несколько раз в каких-то своих интервью, он как раз никогда не говорил про, по-моему, насколько мне известно, может быть, я не прав, он никогда не говорил про «17 мгновений весны», про влияние на него этот фильм, и всегда говорил, что тот фильм оказал на него колоссальное влияние.
1: Да.
0: И
1: Он
0: если вы
1: именно, он
0: помните...
1: сказал, он в КГБ решил, в школу КГБ решил идти посмотреть
0: Да,
1: этот
0: да,
1: фильм,
0: да. И
1: это его
0: если вы
1: знаменитое интервью.
0: помните песню «С чего начинается Родина»,
1: Да.
0: и когда это каждая серия фильма начинается с песни «Задушевный город» с Маркой Бернесом, «С чего начинается Родина». И я не знаю, если вы помните или нет, когда какую-то очередную пачку российских шпионов выменили на американских, а они приехали в Россию встречаться с Путиным, и Путин с ними пел.
1: Да,
0: Это
1: да,
0: самое, с
1: да.
0: чего начинается Родина, хором. И я думаю, что он был абсолютно искренен
1: Это
0: в этом.
1: абсолютно,
0: И
1: это все,
0: как раз
1: по-моему, у
0: я уверен.
1: Пелевина даже обыграно в одном из более, так сказать, ранних романов. Вот это вот чекисты, поющие «С чего начинается Родина», это, конечно,
0: Вот,
1: такой
0: вот, вот,
1: просто
0: вот.
1: мемная абсолютная вещь.
0: Так вот, этот фильм – это такая квинтэссенция. Одновременно практически с ним выходит фильм «Ошибка резидента».
1: Да.
0: И вот там как раз из этого фильма уже совершенно четко видно, какие изменения, вот эта новая чекистская идеология и новая чекистская эстетика. Понимаете, какая штука? 68-й год – это как раз прошел тот период, 15 лет, с 1953 года, из казни Берии, с последней большой чисткой КГБ, которая была связана, так сказать, и с расстрелами, с посадками, они за следующие 15 лет их не трогали. И они, в общем, наконец почувствовали себя уверенным. Перед этим все время как бы власть снимала вот эти вот слои верхние, и не только верхние. То есть они расстреливали, потом расстреливали тех, кто расстреливали, потом расстреливали тех, кого расстреливали, и так далее, и так далее. В 1953 году это все прекратилось. И к 1968 году они уже нагуляли жирок. И стали себя чувствовать белой костью. Особенно по сравнению с тупыми армейцами. И они стали себя чувствовать, наконец, в этой стране самыми главными. Если вы помните, тогда же, в 60-е годы, стали показывать фильмы, в которых вдруг появились куча положительных героев белых офицеров, которые тоже выглядели очень красиво. Да, и там Высоцкий «Служили два товарища», и Джигарханян «Неуловимый мститель», и вообще их
1: Да.
0: тоже стало очень много. Что, собственно, случилось? А случилось то, что вдруг возникло понимание среди чекистских товарищей, что было такое российское дворянство, которое было вот такой белой костью всего российского общества. Оно служило государству, на нем государство держалось. И
1: Чекистский крюк, как это позже сформулирует товарищ Черкесов.
0: да.

именно. Вот. И ошибка этого дворянства заключалась в том, что далеко не все они приняли советскую власть. Ошибка советская власть тоже с ними жестковато поступила. Кто был, тех перестреляли. Возник разрыв.

0: его главный герой, которого изображает Жжонов, Жжонов, много сидевший сам, он резидент западный, которого засылают в Россию и которого в конце концов чекисты перевербовывают, и он становится русским шпионом. И он не просто так себе какой-то западный резидент, а он граф Тульев. Граф Тульев. Очень красиво звучит. Вот, его отец, граф Тульев, эмигрировал из России, стал работать в западную разведку и передал свои, так сказать, работы по наследству сыну. И сына забросили в Советский Союз, и там дальше происходит различный сюжет, в котором становится понятно, что вот как бы правильно бы ему, он переходит на светлую сторону, будем говорить так, и
1: Да.
0: становится правильным русским шпионом, и одновременно, то есть происходит некое воссоединение КГБ и графа Тульева. Вот это, собственно, была основная идея. Ну а дальше, кстати, уже при Путине ее стали теоретизировать, там вот в работах того же, по-моему, Патрушев об этом писал,
1: Да.
0: и Черкесов об этом писал, что да, КГБ это новое дворянство.
1: Новое дворянство, да. Вот мы как раз позже в программе будем говорить с Ириной Бараган и Андреем Солдатовым, которые такую книжку и написали под
0: Да,
1: названием «Новое».
0: кстати, да.
1: Интересно, это как бы целостная идеология сформировалась внутри КГБ к середине 60-х годов, и фактически, так сказать, КГБ занялось первым, наверное, из советских ведомств, занялось таким пиаром, очень массированным пиаром. Вот у нас даже на факультете, здесь в Карловом университете, студент защищал по этой теме магистерскую диссертацию, не докторскую, магистерскую под названием «Лубянка Pictures», как это самое, как КГБ проецирует свой образ в кино и на телевидении. То есть это можно сказать, что это как бы первый такой сознательный пиар советской корпорации.
0: Да, пожалуй, да, безусловно. И вот на базе вот этого, и тогда же одновременно был фильм, в тот же самый 68-й год, фильм «Мертвый сезон», про благородного русского шпиона, которого играет Дейнеонис, который посылают не для каких-нибудь там секретов, а для того, чтобы наказать эсэсовского преступника, который разрабатывал там смертельный газ, и
1: А тоже
0: предотвратить.
1: смотрите, интересно, как Борис, что практически во всех этих фильмах зло, крайнее, последнее, да, изначальное зло, это всегда нацисты. То есть
0: Да.
1: всегда так или иначе появляется какая-то эсэсовская нацистская генеалогия. Ну хотя в 17 мгновениях весны они такие, тоже об этом можно поговорить, нацисты поданы такие на стиле и достаточно с человеческими чертами. Вот. Но в целом во всей этой плеяде фильмов лубянских, если так можно сказать, хотя там прекрасные режиссеры и актеры, вот, все равно находится какой-то нацистский след. И сейчас фактически Путин это воспроизводит.
0: Да, идея заключается в том, что у всех врагов КГБ, те, с кем они борются, они, если не сами нацисты, то у них есть исторические нацистские корни. То есть все, что КГБ противостоит, выросло оттуда. Ну, такой дуализм, я бы сказал.
1: То есть КГБ в данном случае абсолютно заходит сознательно. Вы знаете, я даже такой факт откопал, из этой вот диссертации как раз, которую наш студент писал. Казаков, да, прекрасный актер, 3 раза играл Дзержинского, и это было требованием КГБ, чтобы ему позволили затем сыграть в Покровских воротах.
0: Я этого я не знал.
1: Да,
0: Я
1: и
0: помню его в роли Дзержинского, это я
1: да.
0: помню, да. Но вот этого я не знал.
1: Вот, и, так сказать, начинается такое облагораживание Дзержинского. То есть, фактически, здесь КГБ очень долгосрочно. И слушайте, ведь работает, ведь как заложили вот это все. И действительно, как-то эта идеология такого, как бы, разведчика, который всезнающего, да, Штирлиц, да, умного чекиста.
0: Но здесь
1: Умного
0: смотрите, интересно еще.
1: и гуманного силовика.
0: Я думаю, что начинается с того, что вы хотите создать себе зеркало, в которое вам приятно смотреть. Как ни странно, если брать там классического партийного руководителя в советских фильмах, то это мордастый Бондарчук, мордастый Кадочников, такой крепкий, такой брыластый мужик,
1: Да.
0: да, из народа явно. Вот это то, каким себя хотел видеть партийный руководитель советский. Вот. А вот каким себя хотел видеть КГБ,

0: ГБшник крупный, хотя, в общем, честно говоря, внешне они мало чем отличались, да? Но он-то хотел себя видеть графом Тулиевым. Он хотел себя видеть аристократом. Он хотел происходить не от Вани из деревни, он хотел происходить от Казакова. Он хотел происходить от русской аристократии. Это был
1: Да, вот
0: принципиально.
1: это дворянское. Вы знаете, Борис, я здесь хочу вернуться, может быть, уже последнюю тему, которую успеем обсудить, но невозможно ее обойти. Это анекдоты о Штирлице.
0: О, да.
1: Это очень интересно. Я пытаюсь понять, причем они же все построены на языковой игре. Они как бы практически, это все лингвистические такие кунштюки. Вот, ну, как классический пример, знаете, мой любимый анекдот из пяти слов. Вот это, да, Штирлиц выстрелил в упор, упор упал. Вот, вот это вот игра. Вот интересно, почему? Это, так сказать, может быть, наследие того двойного даблспика вот этого, да, такой двойной морали, двойной оптики, которая заложена в этом фильме.
0: Дело в том, что в этом фильме, в самом 17 мгновениях, кстати, так же, как и в «Щите и мече», заложен какой-то абсурд, который, в общем-то, люди чувствуют, внутренне чувствуют, подсознательно чувствуют. Абсурд как бы самой по себе ситуации. Абсурд вот этих вот известных советских актеров в немецкой форме. Одно уже вот это, когда вы видите Броневого в роли начальника гестапо, а Бояшка Табакова в роли Шелленберга, это само по себе дико, дико смешно. Ну, в общем,
1: Ну
0: когда
1: да,
0: человек...
1: они настолько хороши, они настолько человечны. Человек
0: Да,
1: сочувствует как бы
0: они милые,
1: питерским палачам.
0: человечные, сочувствуют, и возникает некоторый когнитивный диссонанс, который очень хочется разрешить каким-то
1: Точно,
0: смехом.
1: точно, да.
0: И здесь как раз поэтому... Именно вот эта вот двойственность, она легче всего проецируется на двойственность нашей речи. То есть вот это вот то, что вы сказали, стрелял в упор, это можно прочитать так, можно прочитать сяк. Вот это вот Штирлиц, вот это вот Исаев, да? И в этом смысле как раз да. Нужно смотреть, собственно, единственный как бы персонаж, который может соперничать со Штирлицем в смысле анекдотов, это Чапаев, да? Но чапаевские анекдоты, они совсем другие. Они не построены на лингвистике.
1: Да, не на
0: Они...
1: абсурде ли языка жизненных ситуаций сделаны. Они тоже
0: Именно.
1: абсурдистские, такие абориутские немножко, да.
0: Но они совсем другие. А здесь это именно классика, вот такая вот классика двоемыслия нашего. Что говорим одно, а вдруг получается другое, да?
1: Вы знаете, еще один вспомнился, прям, да, как вспомнили анекдоте, не могу, может быть, вы тоже вспомните ваш любимый анекдот про Штирлица, мой тоже, тот самый короткий, выстрелил в упор, а это когда Борман спрашивает Штирлица: «Штирлиц, вы еврей?» «Нет, я русский», — быстро ответил Штирлиц. «А я немецкий», — сказал Борман и улыбнулся.
0: Ну да. Мой любимый анекдот – это когда идет заседание Ставки Гитлера, и вдруг заходит Штирлиц с подносом, на котором лежат апельсины, открывает секретный сейф, у всех на глазах кладет апельсины туда и вытаскивает секретные документы и уходит. И Гитлер, оборачиваясь к Мюллеру, спрашивает: «Это кто?» А Мюллер ему говорит: «А это русский полковник Исаев». Говорит: «А чего вы его не арестовали?» Так он же все, он скажет, что апельсины приносил, а опять отвертится. Нет смысла никакого. Вот.
1: Да. И это, кстати, тоже, да, в завершение хочу сказать, что это тоже очень типичная русская и советская ситуация, когда, собственно, это последние недели жизни Рейха. Рейх распадается. Штирлиц, в общем-то, вскрыт. Прекрасно, так сказать,
0: Ну да.
1: Борман понимает, что он русский шпион. Но все настолько заняты своими внутренними интригами, то, что, так сказать, там, я не знаю, Борман копает под Гиммлера, Гиммлер хочет сварить Гитлера. Империя распадается, а они продолжают копать под коллег, не обращая внимания, что рядом работает русский шпион. И это тоже, мне кажется, очень такая стандартная ситуация про гибель империи. Что до самого конца люди будут...
0: Но это был, надо сказать, 73-й год, когда всем казалось, что империя будет стоять вечно. Так что, может
1: Ну
0: быть, они
1: да, но тем не менее
0: даже
1: сюжет,
0: фашистами
1: мне
0: назовем.
1: кажется, вечно-вечно живой. Ну
0: Да.
1: что ж, Борис, спасибо большое за этот разговор, за этот рассказ, за эти анекдоты.
0: Спасибо вам.
1: Культуролог Борис

0: Лакшин был с нами на связи, а мы продолжим наш разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Штирлице. Каким образом этот герой завладел сознанием советских, а затем уже и постсоветских людей? Что в нем такого? Что такого в ситуации фильма «17 мгновений весны», что делает его вечно популярным? Рассуждает об этом культуролог и киновед Ян Левченко.
1: Ну, мне представляется, что «17 мгновений весны», а именно миф вокруг этого фильма, это, конечно, порождение более позднего времени, чем то, когда этот фильм, собственно, шел сначала премьерными показами по телевидению в начале 70-х и затем регулярно повторялся. Собственно, над Штирлицем было принято скорее посмеиваться, и культ всего этого, всего, что связано с антуражем вокруг Штирлица, в том числе культ нацистской формы не в последнюю очередь, и, так сказать, довольно амбивалентное отношение к нацистской верхушке, которая показана в этом фильме, в первую очередь людьми, да, а уже потом врагами, это все продукт ретроспективной мифологизации. Потому что если бы не ностальгия по СССР, которая вступила в свои права уже в первые годы независимой России, ну и вообще, так сказать, после так называемого, используя это слово в кавычках, развала СССР, да, потому что, наверное, правильнее говорить о его распаде, как о некотором естественном процессе. Развал предполагает, что какие-то злые силы его развалили. И так принято о нем об этом говорить, да, намекая многозначительно на то, что какие-то нехорошие люди его развалили. Вот ностальгия началась сразу, с 93-го года. А с 95-го, напомню, начались старые песни о главном, которые просто уже говорили непосредственно о, так сказать, ностальгии, которая приняла уже какие-то законченные формы, которые можно уже воспроизводить и навязывать людям, так сказать, в массовом порядке. Поэтому «17 мгновений весны» – это продукт ретроспективной мифологизации 90-х, как мне кажется, и во многом антиципация того выбора, который осуществит Россия в 2000-е годы, присягнув невзрачному офицеру спецслужб в качестве президента. Ну, связь с Путиным, ну, тут как бы не стоит преувеличивать, что популярность «17 мгновений весны» как-то теснейшим образом связана с популярностью Путина. Хотя, конечно, какая-то корреляция здесь присутствует. Вообще, в целом, представление о том, что чекисты – это какие-то особенные люди, которые обеспечивают безопасность страны, которые, так сказать, ну, собственно, представляют собой становой хребет советской самостийности. И это те самые люди, на которых держится безопасность Советского Союза за пределами мобилизационных периодов войны, сначала гражданской, потом так называемой Великой Отечественной, да, которая как бы отделяет советскую войну от остальной Второй мировой.
0: Это был Ян Левченко в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется исследователь спецслужб, журналист-расследователь, журналистка, да, давайте использовать феминитивы, журналистка-расследователь Ирина Бараган. Привет, Ирина.
2: Добрый день, Сергей.
0: Да. А вот меня что интересует, когда вы с Андреем Солдатовым очень много в свое время общались, наверное, и формально, и неформально с представителями спецслужб, а вам доводилось выходить на тему фильмов о шпионах, вообще на тему Штирлица, 17 мгновений весны? Ведь Путин, например, открыто говорит, что он пошел в школу КГБ под влиянием фильма «Мертвый сезон». И вообще выборы 2000 года тоже, да, очень сильно были под Штирлица заточены. Я помню, там даже «Коммерсант» выходил с заголовком «Президент Штирлиц».
2: Конечно, когда долго общаешься с людьми, ну, о чем-то речь в таком заходит. И действительно, меня все время удивляло, что в 2000-е даже годы, не только в 90-е, и потом,

0: они продолжали, то есть сотрудники ФСБ продолжали смотреть вот эти все советские фильмы, которые лично мне казались довольно скучными и несоответствующими, ну, времени, и плюс очень много появилось разной голливудской продукции, но им нравилось, да, и вот те фильмы, которые ты перечислил, особенно «Мертвый сезон», то есть он как бы увеличивал сотрудников ФСБ, ну, при том, что это вообще-то фильм про разведчиков, но это как бы не важно для них, для их культуры. В целом они видят себя как такие охранители режима и страны от западных шпионов, от угрозы, которая исходит с Запада, неважно, где ты находишься, в первом отделе ФСБ в каком-то НИИ или работаешь нелегалом, я не знаю, где-нибудь в Дании или в США.
1: И шире, не только как хранители страны. Вот мы как раз в первой части говорили с культурологом Борисом Локшиным, и очень точно он как-то локализовал 68-й год. Это 15 лет с момента, да, смерти Сталина, затем дело Берии. И КГБ в этот момент начинает осознавать себя в качестве силы, да, одновременно выходит «Щит и меч», выходит «Мертвый сезон», и через 5 лет выходит «17 мгновений весны». Ну и плюс, так сказать, работает вот эта вот фабрика очень популярных романов Юлиана Семенова. И появляется вот эта вот идеология. Здесь хочу поговорить о вашей книжке «Новое дворянство. Очерки истории ФСБ». Вот откуда это кто-то из ваших собеседников формулирует вот эту идею нового дворянства, что они чувствуют себя вот этим линком, связью между тем старым имперским дворянством, которое не смогло сохранить Российскую империю, и новой элитой страны?
0: Ну, в принципе, первый ты сформулировал этот термин Патрушев, правда, он не был моим собеседником, но вообще идея такая появилась даже раньше, чем в 2000-е годы, потому что у них все время вообще, начиная со времен Хрущева, у них все время у КГБ и всех, кто им наследовал, появлялось какое-то противоречие в голове, потому что спецслужбы сталинские и революционные спецслужбы от ВЧК, НКВД и ОГПУ, они все имели очень плохую репутацию в народе, и надо сказать, что и сами себя истребляли тоже неплохо. Вот, поэтому как бы с этой точки стартануть было довольно сложно, и они хотели, конечно, уже в новое время, в 60-е, 70-е, 80-е, не рассматривать себя как какую-то кровавую гыбню или какой-то кровавый топор, который занимается репрессиями, чистками, уничтожает население. Они хотели придать себе какой-то новый такой возвышенный статус, благородный. И поэтому еще даже раньше, уже тогда появилась мысль, что, в принципе, они просто охраняют режим, и если этот царский режим, тоже было бы неплохо его охранять, потому что враги всегда одни и те же. Это Запад, который хочет разъесть наши вот коренные основные ценности, как бы они ни менялись. Поэтому да, в 2000-е годы, и уже при Ельцине, они столкнулись с проблемой, как надо заретушировать вот это все прошлое ужасное сталинское и создать, продолжить какую-то, приподнять то как бы славное прошлое, которое воспевали эти фильмы, о которых ты говорил, «Щит и меч», «ТАСС уполномочен заявить», и прийти к новому моменту, где нет больше коммунизма, и не нужно защищать коммунизм. И вот такая родилась концепция, что просто главное режим защищать, неважно какой, российский главное, российскую свою империю. Это может быть царская империя, может быть вот постсоветская империя, и даже, в принципе, советская. Для них это было совершенно нормально. Но дворянство и дворянство, служивый люд, который получает свои привилегии взамен на защиту государства и своих традиционных ценностей.
1: Служивые, да, скажем, ну, пускай не прямо чекист, хотя известно, в общем-то, они очень близки друг к другу, скажем, идеологии Михалкова, условно говоря, да, был род Михалковых, который служит государю. И вот это вот советский патриотизм, да, и сталинизм Михалкова-старшего естественным образом, так сказать, перетекает в некие такие дворянские корни и монархизм Михалкова нынешнего. Никиты Михалкова. То есть, есть такие...
0: Абсолютно с тобой согласна. И не случайно Нарышкин, глава СВР, распускал о себе слухи, и они упорно муссировались и поддерживались его окружением, проникали в СМИ, что он является потомком, значит, наследником Нарышкиных, хотя никаких реальных подтверждений этому нет. Но такая версия себя самого и своего наследия ему очень нравилась.
1: Да, Сорокин
0: и нравится
1: вспоминается,
0: до
1: вот
0: сих пор.
1: эти дворяне-дворяне-опричники, да, вот это вот новое дворянство.

0: опричная, которая вырастает, набрана Иваном Грозным. А слушай, а вот интересно, с другой стороны, тогда они действительно пытались избавиться от образа вот этой кровавой губчака. Но сейчас же, наверное, этого нету. Сейчас, наоборот, как бы чекизм, идет реабилитация чекизма в его самом таком суровом сталинском обличии. Вот, скажем, та же фигура Дзержинского.
1: Да, но вот интересно у них очень восприятие, что Дзержинский никогда не появляется в своей кровавой ипостаси, а все постоянно подчеркиваются какие-то его другие функции, и они даже раздуваются, например, спаситель детей от голода.
0: Да, беспризорников.
1: Человек, который не дает железной кровати и думает, и пьет из железной кружки, и думает только о спасении народа русского, российского, советского. И еще человек, который очень хорошо разбирался в экономике, в народном хозяйстве, помогал его восстанавливать. А так, чтобы даже у них в музее, чтобы что-то такое было, вот Дзержинский уничтожил миллиард врагов советской власти. Нет, они это никогда не подчеркивают. Этого как бы, ну, этого как бы нет, потому что... Но это очень лицемерная организация, и, ну, в принципе, вообще, как многие спецслужбы, но это как бы спецслужбы тоталитарных государств, авторитарных особенно. То есть одно дело, что сами по себе-то они, конечно, не скрывают, и этим очень гордятся, но совершенно другая внешняя вывеска, искусство, оно не включает там никакой особенно правды, и цели его совершенно другие. То есть убедить, какие мы герои, какие мы хорошие, какое благо мы несем в стране. И самим тоже гордиться вот именно этим, а не тем, скольких я зарезал, скольких перерезал. Нет.
0: Ну да, наверное, этого все-таки нет. А вот интересно, а бюсты, портреты Дзержинского, они всегда были в кабинетах?
1: Если честно, ну вот когда можно было спокойно к ним ходить в кабинеты, то есть 90-е и начале 2000-х, во все кабинеты я не ходила, но в тех, в которые я ходила, я особо не помню. Но думаю, что просто не то, чтобы они стеснялись, а просто многие не держали. Вот. А портреты? Портреты висели, некоторые не убирали портреты, да, плакаты.
0: Ну, это корпоративное, да, это некое действительно ощущение некой корпоративной принадлежности. Сейчас просто, наверное, все эти, так сказать, оболочки спадают. Хорошо, но в целом, вот я хочу понять, все-таки у этой корпорации, условно говоря, у кшатриев путинской России, у них есть сейчас своя идеология, которая, вот, может быть, еще тогда на теми фильмами закладывалась, то, что пытался там Патрушев, Черкесов, да, с этим чекистским крюком концептуализировать. Это осталось или остался голый расчет, цинизм и самоощущение какой вот этой вот элиты?
1: Ну, у них нет сейчас такой сильной идеологии, которая держалась тогда на коммунистической идеологии, потому что, ну, это была идея не ими сформулированная, но на нее всегда было удобно опираться, цитировать от Маркса до Ленина кого угодно, и это было довольно сильно. Сейчас, ну, такого просто нет. Просто нет вообще в мире такой идеологии, поэтому им приходится обходиться чем есть, но какая-то такая идеологическая, я бы сказала, рамка, какая-то такая идеологическая основа у них присутствует. И она не сильно отличается от того, что говорит путинская. То есть это сохранять Россию, защищаться от Запада. Это у них очень жестко, что же Запад – это враг. И можно проводить любые репрессии ради того, чтобы защитить себя и страну от врага. И теперь еще прибавилось вот эти вот традиционные ценности, которых в советское время не было. Там православие, защита от гей-ропы, да. Нераспространение вот этих ценностей в России и так далее. Вот это прибавилось. Но в принципе, этого вот на том этапе, на котором они находятся, для проведения репрессий, для набора новых людей на фоне войны, этого достаточно, больше ничего не надо. То есть традиционные ценности, борьба с Западом, защита от врага, теперь уже вполне как бы для них видимого, ощутимого, этого достаточно.
0: Ну что ж, понятно. Ира, спасибо за этот разговор, за этот рассказ. Продолжим через мгновение с Андреем Солдатовым. А пока благодарим нашего гостя Ирину Бураган, журналиста-расследователя. И вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Штирлице, о роли сериала «17 мгновений весны» в старом и новом российском сознании. Что новое поколение находит в Штирлице в этом сериале, рассуждает культуролог Андрей Архангельский.
2: В общем, учитывая разнообразие новых героев, которые появились с конца 80-х и в течение всех 90-х годов, конечно, вот эта всенародная любовь к Штирлицу, она немного угасла. Но видите, какая штука. Ведь мы все знаем, что когда занимались пиар-компанией, в частности, Глеб Павловский занимался изучением этого вопроса, какой киногерой вызывает, по-прежнему вызывает всеобщую любовь, да? Почему возник Штирлиц? Ведь он возник как бы уже на волне этого разочарования в новом времени и в новых героях. То есть он как бы прошел такую переаттестацию. Это скорее реакция на то, что новые герои большинство людей не устраивали, или скорее вот эти старые герои, ну, в том числе, конечно, и Глеб Жеглов тоже из той же серии, да, Штирлиц, Глеб Жеглов, они уже такая как бы повторная любовь возникла по причине отторжения вообще нового мира, вот этого мира 90-х годов, который фактически не сформировал такого единого любимого героя, ну, за исключением, конечно, брата, да, в исполнении Сергея Бодрова. Он тоже относится к этой линейке такой, таких вот как бы патриотов, рубаха парней, но они лишены вот этого блеска интеллекта, который демонстрирует Штирлиц. И в этом смысле Штирлиц как абсолютно выдуманная фигура и созданная Юлианом Семеновым как идеальная фигура, да, такой идеальный не просто разведчик, а такая, я бы сказал, идеальная машина, потому что он совокупность всего, что мы любим в человеке. Там в том числе можно и, условно говоря, это толстовский герой в каких-то глубоких своих чувствах, проявлениях. Недаром же, собственно говоря, тот же Вячеслав Тихонов сыграл и в экранизации «Войны и мира» князя Болконского. Да? Вот это благородство плюс железная воля, плюс некоторый флёр одиночества, который тоже вызывает симпатию. Я тут что важно подчеркнуть, что ведь этот герой, он в сущности, он ведь совершенно не приспособлен к тому, что называется нормальной жизнью. У него нет нормальной семьи, да? И вот почему это вызывает восхищение у большинства людей, не говорим уже о том, что это выдуманный абсолютно персонаж, да? Но вот почему, например, человек, лишенный семьи, да, человек, который вынужден все время играть чью-то другую роль, почему этот человек вызывает всеобщую симпатию именно в качестве не киногероя, а в качестве главы государства, потенциального главы государства? Это, конечно, уже вопрос, что называется, к психологам. Да? Мы можем там попытаться объяснить, с чем был связан советский миф с 17 мгновениями весны Татьяны Леозновой. Но это, так сказать, не новость. Это давно уже обговорено и рассказано.
0: Это был Андрей Архангельский в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется журналист-расследователь Андрей Солдатов. Андрей, приветствую.
3: Добрый день, Сергей.
0: Ну вот я читаю опросы, извиняюсь, ВЦИОМа, ну, тоже можно интересно иногда справиться, и вот ВЦИОМовские показывают год за годом среди популярности киногероев Штирлиц держится. Вот последний предвоенный был, по-моему, 21-го года опрос. Он начал делить пальму первенства неожиданно с профессором Преображенским из «Собачьего сердца». Вот, видимо, это такая гнилая городская интеллигенция. Вот это вот выбрала героя, который носит фигу в кармане, но при этом прекрасно совершенно, так сказать, живет на содержании у советской власти и требует себе особенную бумажку, окончательную бумажку. Вот. Но, тем не менее, вот как ты объяснишь воспроизводимость этого образа умного чекиста?
3: Я думаю, что нужно учитывать обстоятельства, в которых действовал этот умный чекист. Там не очень в фильме подчеркивалось, во-первых, что он чекист, то есть память о том, что делал ЧК, там отсутствует.
0: Да.
3: Зато там очень хорошо видно, что Штирлиц является как разведчик, как шпион является представителем сверхдержавы. И вот эта сверхдержава

0: одна из всего нескольких государств на планете, которые решают такие важные сущностные вопросы. Там, остановить войну, когда ее остановить, что делать дальше, какие режимы где будут существовать. И мне кажется, это ощущение вот этой сверхзадачи того, что государство было таким важным, и шпионы занимали столь важную роль в этих геополитических играх на самом высшем уровне, это как-то греет душу многим людям.
1: В принципе, Россия сейчас по-прежнему, вот скажем, если взять следующую итерацию, Россия по-прежнему готова вручить свою судьбу силовикам. Как ты видишь ситуацию сейчас с образом, даже не скажу чекиста, а именно вот такого вот силовика, представителя ФСБ, силовой корпорации?
0: Я думаю, что этим могут возникнуть определенные сложности, если мы говорим о культурном фоне, потому что, в общем-то, Штирлиц действовал в ситуации Второй мировой войны или Великой Отечественной войны в нашем контексте. И это всегда имело ключевое значение, потому что это тот момент, собственно, исторический, за который каждый россиянин чувствует определенную гордость и сопричастность. Но мы видим, что когда снимались фильмы о, скажем так, действиях разведки в последующие годы, возникали разные сложности. И приходилось даже в таких фильмах, как «Мертвый сезон», фактически искусственно привязывать события этого фильма, опять-таки, к временам Второй мировой войны. И чем больше проходит времени, тем сложнее делать эти связки, я бы так сказал. Когда в 2000-е годы стали снимать фильмы о уже чекистах новой волны, а, собственно, о людях Патрушева и Бортникова, то мы видим, что эти фильмы не были такими популярными и никогда не поднимались на такой уровень, не вошли в историю, не вошли ни в какие легенды. Я бы сказал, может быть, спецназовцы, да, там было несколько, если не сказать, что хотя бы запоминающихся образов, но среди вот именно чекистов такого не происходило.
1: Да, действительно, я вспоминаю уже фильмы, созданные в путинскую эпоху, и вот этот вот заказ, чекистский заказ, КГБшный, ФСБшный заказ, он совершенно проваливается, не работает, если работает еще какой-то более-менее такой российский Рэмбо, то здесь это все очень плохо работает. С Ирой говорили в предыдущей части о вот этом вот идеологии нового дворянства. Она сохраняется среди нынешних чекистов? Они чувствуют себя избранными? Они чувствуют себя элитой, которым вручена судьба страны? Что они в этом отличны, скажем, от экономического блока, от армии и так далее? Чувство избранности остается?
0: Я бы сказал, что это чувство остается, но с определенными ограничениями. Дело в том, что для того, чтобы совсем уж чувствовать себя элитой, нужно ощущать, что ты имеешь возможность, и у тебя есть для этого все механизмы для принятия самостоятельных политических решений. Вот такой степени, скажем так, осознанности в этой группе я не вижу. Скорее, я вижу обратный процесс. Дело в том, что в ситуации, когда руководство спецслужб не меняется много лет, когда очень много лет не меняется руководство страны, то чекисты, даже те люди, которые, в общем, достаточно успешно существуют внутри, приучаются мыслить, скажем так, все в более узком формате. То есть они уже не говорят говорить они могут, но не думают в рамках страны, они скорее мыслят в рамках своего департамента, своего управления, что там у них происходит, как там начальник что подумал. Но они не так широко мыслят, как, если мы вообще можем употребить такое выражение, как, например, их предшественники, попавшие и, собственно, служившие во времена таких перемен, как там 91-й год, 93-й, 95-й, 98-й годы. Тогда люди, служившие в спецслужбах, были вынуждены думать шире, потому что это касалось выживания их структуры, их самих. Сейчас такого ощущения нет, потому что система слишком стабильна. И они думают о своих узких задачах. Да, конечно, если их спросить, они будут говорить и повторять пропаганду о Западе, о том, что
1: понятно.
0: Они защищают страну.
1: Но
0: не более того.
1: Андрей, разве они себя не чувствуют сейчас хозяевами страны? Вот не идет ли роста удельного веса, да, этой корпорации в системе принятия решений? Ну, вот сейчас мы видим, как, условно говоря, борьба временно приостановлена, вот решение по отключению России от интернета.

0: Вроде как, да, гражданская башня, Кириенковская башня одержала победу над вот этой вот ФСБшной башней, которая хотела отрубить Россию от интернета. Но, скажем, в отношении войны в Украине, в отношении там режима безопасности Путина, ну, понятно, хорошо, ФСО, это понятно, но, скажем, та же война в Украине, разве мы не видим роста удельного веса чекистской корпорации? Вообще в определении формата России и будущего России?
1: Я бы сказал, что картина чуть-чуть более сложная, потому что, с одной стороны, чекисты, конечно, усиливают репрессии, и мы видим, что практически во всех, ну, там, в 90-80% случаев, когда идут, скажем так, репрессии в отношении элит, министерств, ведомства, губернаторского корпуса, то мы видим там роль ФСБ. С другой стороны, нельзя сказать, я не вижу таких свидетельств, которые бы говорили о том, что, и однозначно свидетельствовали, что ФСБ или какие-то специальные люди ФСБ сами могут принимать решение, кто будет следующей мишенью. Вот этого я не вижу. Я вижу, что система, которая была создана еще до войны, микроменеджмента со стороны Владимира Путина, администрации президента, она в том или ином виде продолжает существовать. То есть это довольно интересный феномен. С одной стороны, удельный вес, конечно, их в том, что происходит, растет, но политическая субъектность, она не так сильно меняется, как по идее должна была меняться.
0: Интересно. То есть они не обладают, они имеют право входа и предложения, да, на первое лицо, но они не обладают, скажем, правом, ну, понятно, что то один Путин обладает правом окончательного решения в системе персоналистской власти, но они не имеют решающего права голоса в назначении губернаторов и тому подобных вещей.
1: Да, конечно. При этом мы, безусловно, понимаем, что если вы всю систему управления государством строите на репрессиях, плюс вы еще живете на той информации, которую вам поставляют спецслужбы, то в том или ином виде вы становитесь зависимы от того, что думают и говорят ФСБ. Но это не превращается вот в такую прямолинейную систему, когда условно Бортников и его замы сидят и решают, кто будет следующим губернатором.
0: Ну да, то есть в России нету чекистской хунты, условно говоря, и вряд ли когда-то появится.
1: Мне кажется, что Россия все-таки отличается от стран Ближнего Востока, где, там, не знаю, молодые офицеры приходили к власти, ощущая себя частью какой-то группы элитной, или таких стран, как Испания или Чили, где, опять-таки, офицеры, воспитывавшиеся в одной академии, получали какое-то ощущение принадлежности к одной группе.
0: Ну да, там традиция военных переворотов, бонапартизма, да. Но тогда с кем, Андрей, а с кем тогда можно сравнить? Можно сравнить с нынешним Ираном, как это КСИР, что это большая, богатая корпорация, которая под себя подгребла значительную часть экономики и как бы создала свой большой периметр?
1: Я думаю, что это сравнение тоже довольно сильно хромает, потому что КСИР – это боевая организация, в которой, скажем так, традиции биться за власть всерьез, они довольно свежие по сравнению с чекистами. Все-таки российские чекисты пришли к власти в силу, скажем так, коррумпированности элит, которые в какой-то момент приняли решение, что без этих людей они не обойдутся, и привели к власти систему. Сами чекисты в этом смысле выступили как бенефициары, но не то, чтобы они все это задумали, и был какой-то великий план в стиле Гертаека, который они реализовывали с 1988 года.
0: То есть, ну да, я понимаю, что здесь существуют какие-то институциональные ограничения, и несмотря на то, что президент чекист, да, и, собственно говоря, власть насыщена все больше, и губернаторский корпус, и новые назначения, тем не менее, они не получают ни политической субъектности, ни, так скажем, мандата на определение будущего России после Путина.
1: Абсолютно верно. Хотя, безусловно, мы видим, что, скажем, методы управления становятся все больше чекистскими методами. Это, конечно, поразительная вещь. Плюс еще мы должны, к сожалению, наверное, уже совсем расстаться с иллюзорными сравнениями с поздним КГБ, потому что, безусловно, сотрудники КГБ не были столь кровожадны, как нынешнее поколение чекистов. Они не проходили такой большой войны. Я имею в виду, что война в Афганистане была, безусловно, меньше по масштабам. Не такое большое количество КГБшников не участвовало. И

0: то, как к КГБ относились к перестройке, к переменам в стране, и на что они были готовы пойти, и то, как сейчас относятся нынешние чекисты к войне в Украине, и на что они будут готовы пойти, чтобы сохранить режим, это абсолютно разные истории.
1: Ну, а на что они будут готовы? Вот, скажем, допустим, ситуацию транзита. Предполагаем, транзит, возможно, даже послепутинский транзит власти. Мы видим какую-то особую роль КГБ, ФСБ в этом во всем? Или они будут... вообще непонятно, да, откуда появится субъектность и какие могут быть участники вот этого будущего дележа власти и возможной гражданской войны?
0: Я думаю, что мы должны учитывать, что, скажем так, многие люди, служащие сейчас в органах госбезопасности, живут в мире простых исторических сравнений. Для них весь мир построен, ну, очень многие вещи, скажем так, построены вокруг или революции 17-го года, или 91-го года. 91-й год для них выглядит как то, что Горбачев остановил войну в Афганистане, это привело к унижению армии, практически коллапсу КГБ и коллапсу Советского Союза. Вот как выглядят для них последствия, которые могут наступить, если война закончится. То есть для них это вопрос выживания политического и физического. И они это понимают намного лучше, или скорее чувствуют намного более эмоционально, чем, например, поколение чекистов 80-х годов, когда люди в КГБ даже приветствовали перестройку, потому что для них это был способ избавиться от партийного контроля. Нынешнее поколение такими иллюзиями не питается, и они будут биться, боюсь, до последнего.
1: Ну да, то есть это некий такой ядро, действительно, охранители, ядро сохранения системы, и это не будет, условно говоря, да, гипотетический сценарий Берии, да, попытка некого, так сказать, реформистского драйва, исходящего со стороны тех самых умных чекистов, которые показывают нам фильм о Штирлице.
0: Они все время думают об одном, что любая реформа ослабляет систему, ослабляет их позиции. Это те уроки, которые они выучили из, скажем так, происходящего в 20 веке, и боюсь, что это вот то, чему они научились.
1: Ну что ж, да, в этом отношении, возвращаясь к фильму о Штирлице, можно сказать, что там тоже очень интересно, что это люди, которые одновременно там в этом фильме гибнет империя, да, гибнет Третий Рейх, но люди заняты своими корпоративными интересами и интересами самосохранения, что мы видим в этом фильме. Андрей, спасибо большое. Андрей Солдатов, журналист-расследователь, соавтор книги «Новое дворянство. Очерки истории ФСБ», был с нами на связи по Zoom. Ну, а от себя в завершении эфира хочу сказать, что сериалу «17 мгновений весны» уже более полувека, но Россия по-прежнему заколдована разведчиками. Только теперь это не умный взгляд резидента из Берлина, а рыбьи глаза завклубом из Дрездена. Ждем волшебного героя, чтобы снял с России это заклятие. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
5: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
6: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
7: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
1: Уже со следующего года необходимо вернуться к устойчивым темпам.
2: Правительство приказывает тратить, но позволит ли ключевая ставка? Спросить не у кого, ведь государственные издания уже неделю ищут главу Центробанка. Почему ее больничный так будоражит комментаторов?
3: Господа Юрьевна, вы как-то вообще адекватны или нет?
2: Ее ненавидят, но без нее не могут. Что ждет российскую экономику, если Набиуллина уйдет из Центробанка?
4: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы разбираемся, почему же пара нестыковок о здоровье рождает, ну, просто нездоровый ажиотаж. Речь о больничном главы российского Центробанка. Из-за него, говорит пресс-служба, Эльвира Набиуллина пропускает экономические форумы. У государственных газет, правда, совсем другая версия. Вот и идут разговоры об исчезновении. О последствиях из-за нестыковок мы вам сейчас и расскажем.
5: Одним из первых о так называемом исчезновении главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной написал в своем телеграм-канале экономист Вячеслав Ширяев. По его подсчетам, Набиуллина пропала из поля зрения общественности уже полторы недели назад.
6: В Центробанке дано указание говорить, что у Эльвиры Сахипзадовны серьезная простуда. Вот мне, понимаете, когда идет сверху четкая формулировка, это значит, что на самом деле все иначе.
5: Сначала всех удивило, что Набиуллина не появилась на Петербургском экономическом форуме. Она выступала на нем регулярно.
7: Это всегда повторяю, без снижения инфляции умеренных ставок не бывает.
5: В этом году Набиуллина должна была принять участие сразу в двух сессиях, но незадолго до начала форума исчезла из списка его участников.
8: Мы сегодня, к сожалению, в чисто мужском составе. Поверьте, у Эльвиры Сахипзадовны объективная причина, почему она не смогла участвовать.
5: В пресс-службе Центробанка заявили, что Набиуллина на больничном. При этом за день до макроэкономической сессии в Петербурге источник «Ведомостей» говорил, что глава Центробанка не поехала на форум из-за похорон своего советника Алексея Можина. После ПМЭФ Набиуллина пропустила конференцию Национальной ассоциации участников фондового рынка.
9: Эльвира Сахипзадовна не сможет принять участие в конференции «Науфора. Российский фондовый рынок» 9 июня, так как все еще находится на больничном.
5: При этом, как отмечает экономист Вячеслав Ширяев, дату конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка изначально даже перенесли ради участия Набиуллиной, но в итоге провели без главы регулятора. Также, по словам источников Ширяева, охрану вокруг квартиры Набиуллиной сняли.
6: Я боюсь как бы подставить источники, которые знают, а есть ли охрана у дверей Эльвиры Сахипзадовны, но на Чистопрудном бульваре 13 охраны нет уже полторы недели. Перед Питерским международным экономическим форумом у ее квартиры сняли охрану, ее нету. Этой квартиры ФСОшники обычно дежурят круглосуточно.
5: В эфире YouTube-канала Breakfast Show Ширяев предположил, что Набиуллина действительно могла взять больничный, но чтобы специально не выходить на работу. С этим отчасти согласен и экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
10: До бесконечности повторять мантру о том, что российская экономика возвращается к темпам сбалансированного роста, уже невозможно. Тем более, что эти темпы, сбалансированные темпы экономического роста стали отрицательными в какой-то момент. Кроме того, старательно игнорировать войну и ее последствий, похоже, Набиуллина тоже не готова. Мы видим, что на Петербургском экономическом форуме Центральный банк и высокая ставка подверглась в очередной раз серьезной атаке со стороны как правительственных чиновников, так и бизнеса, да, который готов возложить ответственность за все экономические проблемы Российской Федерации именно на высокую ставку.
5: В Центробанке уже начались кадровые перестановки. 9 июня стало известно, что глава службы по защите прав потребителей Михаил Мамут с 10 июня назначен заместителем главы ЦБ. Его замы также получили новые должности. В следующем

0: году у Эльвиры Набиуллиной истекает срок на посту главы Центробанка, третий по счету, и по закону она должна покинуть пост. По информации издания The Bell, на замену Набиуллиной могут рассматривать несколько кандидатур. Замглавы администрации президента Максима Орешкина, председателя Промсвязьбанка Петра Фродкова, а также главу ВТБ Андрея Костина.
1: И о том, какой эффект производит отсутствие главы Центробанка на публике и какие выводы из этого можно делать, мы спросим политолога Руслана Айсина. Руслан, здравствуйте.
2: Приветствую вас, Артем.
1: Руслан, как вы объясняете такой переполох из-за пропажи или в кавычках пропажи Набиуллиной?
2: Ну, все-таки Набиуллина ключевой игрок на самом деле, хотя она и не входит в когорту близких друзей Путина и тем более не входит в среду того, что называют силовой корпорацией, но ее влияние на экономику, на макроэкономику чрезвычайно, конечно. Я читал, что якобы она относительно недавно подала доклад Путину относительно того, что необходимо снизить оборонные расходы, иначе удержать ситуацию экономическую и финансовую не удастся. И якобы Путин, естественно, отверг эти наказы или же эти советы Набиуллиной, потому что задача Путина продолжать войну, а задача Набиуллиной была сохранять какую-никакую стабильность в условиях турбулентности. И понятное дело, что очень удобно было со всех углов, со всех флангов критиковать Набиуллину. Это любят делать Z-патриоты, которые говорят, что она там работает на Запад, на масонов, на рептилоидов. Это было популярно в том числе и среди достаточно либеральных экспертов тоже обвинять Набиуллину. То есть она была очень такой удобной мишенью. И я думаю, что она с этой ролью вполне себе справлялась и соглашалась с этой ролью. Но так или иначе, видимо, критическая вот масса всего сейчас стало таковой, что и Набиуллина, скорее всего, уйдет со своего поста. Учитывать надо тот момент, что на Петербургском международном экономическом форуме не участвовали ее замы, что тоже очень характерно. Если бы она действительно болела, то ее бы должны были заместить как раз ее представители, которые для этого и нужны. Но их тоже не было. Не было ее, как уже было сказано, на форуме, посвященном фондовому рынку. То есть постепенно, я думаю, что Набиуллина будет сходить на нет. Может, не сейчас, конечно, она подаст заявление об отставке, но политически, я думаю, что этот вопрос, скорее всего, уже решен.
1: Угу. Вот если почитать близкие к Кремлю анонимные телеграм-каналы. Мы их здесь не цитируем, просто потому что очень сложно... Кого-то конкретного не цитирую, потому что очень сложно проследить, к какому источнику они ведут, и лицом там никто в этих комментариях не отвечает. Но они сводят это к тому, что в Центробанке уже идут перестановки. Я чуть попозже скажу, про какую перестановку идет речь. И ведут к тому, что, мол, это попытки исполнительной власти взять под контроль Центробанк независимый. Видите ли вы хоть какие-то реальные шаги, чтобы в России происходили по тому, чтобы исполнительная власть пыталась взять контроль над Центробанком?
2: Очень странно. Это получается, что Центробанк какая-то отдельная система, не входит ни в ветвь исполнительной, ни в судебной, соответственно, ни в законодательной власти. А к кому же тогда? Ну, просто так повелось, что вроде Центробанк имеет определенную автономию. А это было выгодно, потому что, ну, все-таки макроэкономика, сфера очень тонкая, очень такая нюансированная, и необходимо было, чтобы там работали профессионалы, и желательно, чтобы этим профессионалам сильно не мешали. Но есть главный профессионал в Кремле, которому никто ничего сказать не может. Это Владимир Путин, который на минуточку еще и кандидат экономических наук. Он-то лучше всех разбирается, как мы знаем, и в экономике, и в политике, да и в истории тоже. Поэтому, как бы там ни было, но именно с его подачи назначается глава ЦБ. Именно он ставит ей стратегическую задачу, и его, в общем, установки на глава ЦБ и реализует. Да, были эпохи, когда был, по-моему, там Дубинин, да, вот Геращенко, ну, вот такие, как

0: по кличке Геракл. Вот считалось, что они как-то там сопротивляются каким-то темным силам в администрации президента. Были, конечно, определенные нестыковки у них с администрацией президента, но все-таки они делают одну и ту же работу. Собственно говоря, я думаю, что силовой корпус тот самый, который постепенно вот стягивает свои руки вокруг шеи того же Владимира Путина, они хотят, конечно, более тщательно контролировать ЦБ и поставить своего человека в этом смысле, как было сказано у вас, и Костин, и тот же Фродков-младший вполне вписываются в эти паттерны, потому что Фродков-старший, известно, был не просто премьер-министром, а главой службы внешней разведки, ну и Костин, тоже друг Путина, тоже происходящий из силовой корпорации. Так что вот этот вот ползучий захват ЦБ, я думаю, тоже вполне в логике того, что происходит.
1: Но я бы, прежде чем перейти к перестановкам, я бы вернулся на предыдущий вопрос, когда мы рассматривали отсутствие самой Эльвиры Набиуллиной. Я на всякий случай просто уточнил, Заботкин, который заместитель Набиуллиной по статистике, ее... Не могу утверждать, что он выступал вместо Набиуллиной, но он присутствовал на питерском форуме. Или это не считается?
0: Думаю, это не считается. Все-таки важно было, чтобы это был человек, во-первых, всецело Набиуллиной, во-вторых, с определенным административным весом. И самое главное, что он не выступил. Если бы задача была действительно заместить Набиуллину, то никакой бы проблемы не было бы, потому что ее представитель просто озвучил ее тезисы, и все. Угу. Но ничего подобного не было.
1: И вот пока Эльвира Набиуллина на больничном, она подписывает повышение Михаила Мамуты. Он из службы по проверке жалоб, там длинная аббревиатура, я не буду грузить зрителей полностью расшифровкой, отвечал человек за проверку жалоб, которые поступают в Центробанк, он переходит с этой должности на должность заместителя председателя. И издание «Проект» в базе данных «Отцы и дети» пишет, что его близкие родственники Мамуты, они работают в Транснефти. Сестра у него, например, замначальника отдела корпоративного управления. Я поискал в интернете, что это означает. Мне вышел ответ, что это такое связующее звено между самыми большими начальниками, руководством, директором и высшим менеджментом. А руководство, вот это то самое высшее руководство, это Николай Токарев в том числе, бывший сослуживец Путина по КГБ, я нашим зрителям напоминаю, в Дрездене. Вы видите в этой перестановке какую-то попытку наладить, может быть, неформальное общение с Кремлем?
0: Ну, я думаю, что это как раз и указывает на то, что вот представители одного из силовых башен постепенно берут инициативу в свои руки. А вдруг этот Мамут еще родственник тому Мамуту, Искандеров Мамут, по-моему, был такой, если помните, олигарх еще с 90-х годов, и известный, и тоже приближенный к Владимиру Путину, кстати говоря. Поэтому вполне логично, все-таки надо понимать, что никаких системных либералов уже практически нет. В России они разгромлены, но те, которые остались на плаву, вряд ли они все-таки имеют возможности, ресурсы, да и желание, наверное, политическую волю, чтобы повести борьбу за пост главы ЦБ. Раз уж противоречие есть между установкой Путина увеличить бюджет на финансирование войны и нежеланием Набиуллиной, да, этот бюджет каким-то образом согласовывать, плюс ко всему вот проблема с высокими ставками 14,5%, да, тоже вызывает критику со всех сторон, что тоже вроде как Путину не нравится. Ну, наверное, под выборы, не надо забывать, что еще и выборы тут осенью этого года, отставка Набиуллиной будет представлена как победа там, в кавычках, конечно, патриотических сил против каких-то вот там недобитых либералов.
1: Да, действительно, и с Мамутами тоже очень сложно. Я сегодня натыкался еще и на фамилию Мамут, его тоже в околокремлевских сливах упоминали, но это совсем другой человек, это предприниматель, так же, как и, возможно, что и Искандер Мамут тоже не относится к этому делу, но это все добавляет только больше красок того, как... Ну, я бы сказал, что это просто особенности закрытых систем, которые не хотят о себе ничего рассказывать, чтобы их изучали, и вот это все рождает такие слепые пятна. Но, подводя итог разговора политического об Эльвире Набиуллиной, я вспоминаю статьи Блумберга и журнала «Экономист», когда они еще годом ранее, или даже в 24-м году они выходили с почти идентичными статьями о том, что

0: взаимодействие с Кремлем, потому что ее просто не допустят как частное лицо, да? А дальше все остальные последствия, потому что не имея должной крыши, мы знаем, что и на такого человека могут серьезно накатить. Давайте вспомним, как, в общем, взяли, отстранили, по сути говоря, Кудрина, близкого друга и сослуживца Путина, по питерской мэрии. Он тоже очень так хорохорился и расправлял крылья порой, но это ему не помогло, и постепенно-постепенно его задвинули, и вроде даже там пытались завести на него какие-то уголовные дела. Так что здесь, я думаю, это будет играть скорее в минус для дальнейшей политической или иной какой-то биографии Набиуллиной.
1: Спасибо вам большое, Руслан. Политолог Руслан Айсен был с нами в эфире и анализировал положение политической Эльвиры Набиуллиной и разбирался в таком сложном уравнении, в котором еще и не хватает многих перемен. Ну а мы продолжим уже с экономической стороны рассматривать эту тему и посмотрим небольшой сюжет о том, с какой критикой Эльвира Набиуллина сталкивалась последние несколько лет, и продолжим разговор уже с экономистом.
2: Уже со следующего года необходимо вернуться к устойчивым темпам сбалансированного роста отечественной экономики, запустив новый инвестиционный цикл.
3: Эти слова премьер-министра Михаила Мишустина прозвучали в понедельник, 8 июня, на фоне усиливающихся спекуляций об исчезновении главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Согласно официальным источникам, она на больничном. Ранее пропустила экономический форум в Петербурге. С начала полномасштабной войны Набиуллину не раз упрекали в жестком регулировании денежно-кредитной политики России. В июне 2025 года глава Центробанка отметила, что высокая ключевая ставка – это лекарство для экономики, и что недостаточная дозировка может только усугубить состояние пациента. А во время последнего экономического форума в Петербурге заместитель Набиуллиной Алексей Заботкин вновь оправдал такую политику.
4: При высокой инфляции на самом деле бизнесу жить гораздо хуже, чем два года пожить при высокой реальной процентной ставке.
3: Повышение ключевой ставки – один из основных методов контроля и снижения инфляции. Однако из-за больших расходов на войну и влияния санкций, качественно и безопасно снизить ее не удается уже несколько лет, а российские чиновники и бизнес продолжают критиковать руководство Центробанка.
5: Госпожа Набиуллина, с июля прошлого года вы начали повышать учетную ставку. Насколько увеличилась инфляция? В два раза! Эй, госпожа Набиуллина, вы как-то вообще адекватны или нет?
3: Не раз спорил с Набиуллиной и иронизировал над медленным снижением ключевой ставки и миллиардер Олег Дерипаска.
6: ЦБ снизил ключевую ставку до 16,5%. Все плакали. И прохожие тоже плакали. И уличные собаки плакали. И голуби тоже тихо плакали. Радостью переполнялись их маленькие и большие сердца. Ведь в них появилась надежда, что и в ноябре им могут снизить ключевую ставку. И, возможно, даже на целые 0,25%. Постскриптум. Госкапитализм добьют не какие-то там либерасты-реформаторы. Его похоронит дефицит бюджета и высокие проценты по кредитам госбанков.
3: Позднее Дерипаска удалил этот пост, заявил об окончании периода критики Набиуллиной и о том, что, цитата, «пришла пора смирения». В конце 2025 года сама Набиуллина признала ошибки, которые под ее руководством допустил регулятор. В числе главных промахов она отметила запоздалое повышение ключевой ставки и неверную коммуникацию. В последнем полугодии 2023 года ставку последовательно повышали с 7,5% до 16%. И, по словам Набиуллиной, дали ложную надежду бизнесу, который начал активно брать кредиты по плавающим ставкам в ожидании их скорого снижения. Политико-экономист Владимир Милов после прошедшего экономического форума в Петербурге критикует не только решение Центробанка, но и позицию крупного бизнеса.
7: Они пытаются изобразить себя классным бизнесом мирового уровня, и вот мешает им только один злой Центробанк. А кто своими этими бюджетными расходами и субсидиями разогнал инфляцию? Ну не вы, что ли? Ну давайте вам субсидии подрежем тогда. Раз вы хотите ставку снизить, очень просто. Срезать вам все субсидии из бюджета, из наших налогов. Инфляционное давление уменьшится, можно будет снизить ставку? Нет. Вы хотите и рыбку съесть, и на бюджете покачаться.
3: Следующее заседание Центробанка по ключевой ставке ожидается 19 июня. Проведет ли его Набиуллина, пока неизвестно. Большинство аналитиков сходятся на том, что ключевая ставка, сейчас она на уровне 14,5%, останется прежней, либо будет минимально снижена, на 0,5%. Это вряд ли позволит быстро разогреть российскую экономику, которая в текущем году замедлилась. Минэкономразвитие снизил годовой прогноз по росту ВВП до 0,4%. В мае издание Financial Financial Times также сообщила, что глава Минфина Антон Силуанов попросил

0: У правительства сократить все статьи бюджета, кроме военных, почти на 3 триллиона рублей.
1: И о критике в адрес главы Центробанка, но уже с точки зрения экономики, мы поговорим с экономистом Владиславом Жуковским. Владислав, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Многие прокремлевские эксперты, депутаты, чиновники, даже, может быть, можно сказать, и Путин в последней встрече с правительством критикуют Центробанк за слишком высокую ставку. И эта критика звучит еще с 2024 года. Если мы представим, что Набиуллиной нет в Центробанке, она больше не фактор, который сдерживает, ставка снижается. Что бы было сейчас с экономикой России?
2: Ну, давайте начнем с того, что действительно ощущение, что Набиуллину готовят в качестве такого козла отпущения на заклание, да? То есть понятно, что экономика находится в рецессии стагфляции, понятно, что в России серьезнейший, глубочайший инвестиционный кризис. Инвестиции рухнули за первый квартал текущего года на беспрецедентные 14,3%, почти 15% падения инвестиций в экономику. Это антирекорд с 2009-2008 года. Ни во время ковида-2020 года, ни в первые месяцы войны с Украиной такого обрушения не было. Даже министр экономического развития Решетников схватился за голову, что как-то слишком страшные цифры за первый квартал. Я напомню, что и в последнем квартале прошлого года уже спад был на 5,5%. И сказал, что что-то будем уточнять такие цифры, потому что ну, не может быть падение экономики на 0,2%, инвестиции на 15%. То есть обычный коэффициент 1 к 2,5. То есть если инвестиции падают на 15%, экономика падает где-то там в районе 6-7%, и это более похоже на правду. Вот. И Путин поставил четкую задачу, что в качестве KPI для чиновников, для правительства, как он будет оценить их эффективность, это внезапно стали инвестиции, капитальные вложения. Такого раньше он никогда не говорил, то он озвучил краски на ПМФ и дал правительству задачу разогнать инвестиционную активность, инвестиционную фазу роста, как он ее называет, и будет с них спрашивать к концу года. Но уже все прекрасно понимают, что инвестиции будут падать, никакого выхода из кризиса не будет, что можно Набиуллину сколько угодно, в чем угодно винить, но мы же видим, что хлещет огромный поток денег из бюджета. То есть два канала формирования денег в экономике, избыт и спроса в экономике, это либо бюджетный канал, либо это монетарный канал, денежно-кредитная политика. Набиуллина в течение всех последних там, месяцев, последних лет говорила, что если бюджет не нормализует расходы, то есть переводим на простой язык, если не закончится война, не сократятся расходы на ВПК, на дроны, на силовиков, на контрактников, на их вербовку, то придется канал монетарный делать более жестким, чтобы были более дорогие кредиты, больше было стимула деньги сберегать, не тратить, если огромные деньги хлещут из бюджета. И мы видим, что именно это сейчас происходит. За январь-май уже дефицит бюджета больше 6 триллионов рублей. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. И на 60% больше, чем весь годовой план правительства Минфина. И обратите внимание, что на ПМФ Силуанов заявил, что они резко ухудшают прогноз по бюджету. Ровно то, о чем мы с вами говорили, о чем я предупреждал, что до 2029 года Минфин не выйдет на так называемый структурный первичный баланс бюджета. Они хотели выйти на него в 2026 году, уже обещали в этом году, хотя сразу было понятно, что не выйдут. Значит, что там, условно говоря, нефтегазовые доходы базы плюс ненефтегазовые доходы с учетом расходов за минусом обслуживания госдолга будут иметь нулевой баланс. Этого не получается, потому что дико растут расходы на войну. Мы видим, что на 50% выросли так называемые госзакупки, госинвестиции по оценке Минфина за первые 5 месяцев текущего года. Это все, что связано с фронтом. И в этой ситуации, когда Силуанов заявил, что к 2029 году, дай бог, мы сбалансируем бюджет на первичный структурный дефицит, выступил Заботкин, правая рука Набиуллиной, и сказал, что если это так, то нам придется ужесточать нашу монетарную политику, и то есть никакого снижения ставки там до 12, уж тем более до 10, там, или уж до 8% к концу года не будет. Поэтому я думаю, что у Набиуллиной большие проблемы, я думаю, что ее делают крайней, безусловно, кого-то нужно отдать на растерзание публики, общественности, сказать, что вот эти плохие либералы, окопавшиеся в правительстве, дело промпартии, подрывают экономический прорыв Путина, который дал указ ускорить экономику, инвестиции. Ну вот они это все подорвали. Поэтому я думаю, что не случайно Набиуллина не появилась на ПМЭФе, потом не приехала на Национальную ассоциацию участников фондового рынка, хотя всегда там выступала, и внезапно какой-то куда-то затянувшийся больничный, прям как по старосоветской вот этой вот истории, отлежаться, значит, на сохранение, потом внезапно оказалось, что человечек куда-то пропал, исчез, да? Вот, так что пока такие расходы бюджета, такие военные расходы, война набирает обороты, никакого снижения ставки быть не может. И еще обратите внимание, прямо сегодня, в среду, Госдума принимает поправки в бюджетный кодекс, который де-факто снимает любые ограничения и любые тормоза с правительства, из Минфина. Теперь Минфин сможет тратить

0: больше денег, чем заложено в бюджете, не согласовывая эти расходы с Государственной Думой. Так называемые экстренные расходы, которые, очевидно, в этом году расходы будут больше, чем заложены в бюджете. И военные расходы вырастут, вместо того, чтобы сократиться на обещанные полтриллиона, вырастут на триллиона три, как минимум, до 16 триллионов рублей. И Минфин получает право заимствовать сверх потолка госдолга и сверх программы по заимствованиям. То есть, о чем я говорил еще полгода назад, что в этом году Минфин займет не 5,5 триллионов рублей на рынке, вот это эмиссионное финансирование дефицита бюджета с операциями РПО Центробанка по 5 триллионов, а занимать будет больше 8 триллионов, может быть, даже там по 10 триллионов, надо смотреть.
1: Ну, вот, то есть это получается и проблема тоже будет усугубляться, и я предвижу, что будут и жалобы дальше идти в сторону.
0: И Владимировна нет выбора, либо ставку снижать, это всплеск инфляции, это бег со вкладчиков на банки, вынос еще больше денег с депозита, потому что депозит не покрывает инфляцию, но иначе надо вклады либо замораживать, либо что-то с ними делать.
1: А если... Если здесь, допустим, с козлом отпущения понятно, что на Эльвиру Набиуллину теоретически могут повесить проблемы с экономикой, но кого-то нужно тогда назначать, чтобы эту проблему решать. В конце концов, у нее заканчиваются полномочия в 2027 году, и издание The Bell пишет по своим источникам, что перед Путиным на выбор либо Орешкин из администрации президента, либо Фродков, который по базе проекта «Отцы и дети» служил в КГБ и тоже близкий к Владимиру Путину человек, либо Костин, глава ВТБ. Вот такой выбор. А на ваш взгляд, ну, то есть я пытаюсь донести, что эти люди, вероятно, они близки к исполнительной власти, они не спорят с Владимиром Путиным, вряд ли будут с ним спорить. Какие последствия ждут страну, если руководителем независимого Центробанка станет подобная фигура?
0: Но вот смотрите, у нас на фоне вот этого рекордного дефицита бюджета уже на 13,8% ускорился рост денежной массы в экономике. Еще буквально пару месяцев назад годовые темпы были ниже 10%. Да? То есть снова объем денег в экономике, объем печатных денег резко разогнался именно по причине рекордных бюджетных расходов на войну. Соответственно, Набиуллина сейчас снижать ключевую ставку в этой ситуации, это просто разогнать уже к инфляции спроса, к монетарной инфляции, которая через бюджетный канал, разогнать еще и через каналы этих растущих налогов, издержек, утиль сборов, разогнать еще совокупный объем денег через кредитование. Это будет, конечно, инфляционная волна, инфляционный цунами. Я думаю, что Путин пока еще боится ставить людей, которые вот условно из клана Белоусова, так называемого министра обороны, бывшего главного экономиста Путина, из клана Патрушева, туда же Фродков относятся, чекисты, да, силовики. Но они активно проталкивают идею, что нужно перейти к так называемой целевой эмиссии, включить печатный станок, раздавать крупным военно-промышленным предприятиям, крупным олигархам, крупным, там, не знаю, металлургам, кому угодно, близким к Кремлю, друзьям-олигархам, раздавать триллионы рублей так называемые эмиссии, чтобы они якобы там что-то строили, мосты, дороги, что там производили. И, в общем, такую вот модель ему преподносят, но для этого нужен печатный станок и эмиссия. Не в любом случае деньги будут протекать мимо пальцев, разворовываться, это все будет создавать инфляционную накачку. Пока боятся, но я думаю, что вот пока более компромиссная фигура это Максим Орешкин. Но и он склоняется к системе вот этого госпланирования с учетом ИИ, что мы тут построим какую-то новую кибернетическую такую плановую экономику. Ну, в общем, в итоге ну,
1: или, если приводить какие-то литературные языковые аналогии, я бы предложил зрителям два варианта на выбор. Либо сгорел сарай, гори и хата, либо после нас хоть потоп. Кстати, пишите в комментариях, как бы вы трактовали. Спасибо большое вам, Владислав. Владислав Жуковский, экономист, был с нами в прямом эфире и объяснял нам претензии к Эльвире Набиуллиной от чиновников и беспочвенные они или имеют почву. Спасибо, что смотрели. Увидимся завтра. До свидания.

0: преступление и война.
1: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
0: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов. Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотню людей продолжают.

0: продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте! Это подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, как собирают доказательства о совершении экологических преступлений на территории Украины во время войны и как в будущем можно будет наказывать виновных за совершение экоцида. С вами Александра Вагнер. В начале апреля при поддержке Совета Европы начал работать реестр ущерба, нанесенного Украине после начатой Россией агрессии. Его создание скорее нацелено на будущее. После окончания войны компенсировать потерю имущества или здоровья тем, кому был нанесен ущерб вследствие масштабного вторжения России в Украину. Реестр поможет добиваться компенсации, в том числе в судебном порядке. Сейчас он открыт для частных лиц, потерявших жилье или получивших серьезные травмы вследствие российских обстрелов, а также для регистрации разрушенных объектов энергетической инфраструктуры. Однако в будущем в него будут вносить и данные о военных преступлениях против окружающей среды. Это приведет к первому существенному и необходимому шагу на пути к будущему международному механизму компенсации, в котором Совет Европы также готов сыграть свою роль, поскольку мы стремимся в конечном счете обеспечить ответственность за преступления, которые совершает Россия, заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в день начала работы реестра. Несмотря на то, что Россия после нападения на Украину 24 февраля 2022 года была исключена из Совета Европы, ответственность за преступления, которые совершаются на территории Украины, не исчезает. Просто задействованы другие юридические механизмы. Об этом в интервью «Радио Свобода» ранее рассказывал Павло Пушкар, начальник отдела Департамента по исполнению постановлений ЕСПЧ. Разрушение и уничтожение жилья было выбрано в качестве первой категории, которая будет пополнять реестр. Она названа в документах Совета Европы критической. Повреждение и разрушение жилых домов в результате войны часто приводит к перемещению гражданского населения, оставляет людей без крова и делает уязвимыми. Семьи теряют свои дома и имущество, что приводит к огромным страданиям, травмам и часто к длительному периоду жизни в другом месте. Повреждение и уничтожение жилой недвижимости также нарушает нормальное функционирование общества и усугубляет гуманитарные кризисы. Это также может иметь долгосрочные экономические последствия для сообществ, препятствуя усилиям по восстановлению и развитию, говорится в заявлении Совета Европы по случаю начала работы реестра ущерба. По оценке организации, речь идет об тысячах семей, потерявших жилье вследствие российских обстрелов. Верхний порог этого значения составляет 600 тысяч к началу апреля 2024 года. Столько заявок ожидают получить от жителей Украины. Также в первой фазе работы в реестр будут вносить данные об ущербе на объектах критической инфраструктуры. Постепенно список будет пополняться за счет ущерба, связанного с потерей имущества юридическими лицами, а также с повреждениями исторического культурного наследия, покрытием затрат на перемещение и размещение на новом месте людей из обстреливаемых или оккупированных регионов Украины, а со временем начнется включение в реестр случаев нанесения ущерба окружающей среде. Говорит Марцела Чернухова из чешской экологической организации «Арника».
1: Идея создания реестра – это собрать документы и данные, которые впоследствии послужили бы для доказательств в рамках судебного урегулирования и выплат компенсации тем, кому был нанесен ущерб. Поэтому я предполагаю, что тот же механизм будет касаться ущерба, нанесенного окружающей среде.
0: Совместно с коллегами из Украины чешская организация «Арника» подготовила доклад об экологических последствиях боевых действий для окружающей среды. Этот документ подробно описывает, какие химические вещества, часто канцерогенные, содержатся в боеприпасах и каким образом они загрязняют почву, воздух и воду. В докладе говорится, что только российская армия использует для обстрелов Украины от 9 до 60 тысяч артиллерийских и танковых снарядов в сутки. Это наносит существенный вред окружающей среде. Например, выгорание электрооборудования на обстреливаемых предприятиях приводит к тяжелому загрязнению окружающей среды полихлорированными бифенилами и диоксинами, пишут авторы исследования. Диоксины образуются при термическом влиянии на полихлорированные бифенилы. Это группа токсинов,

0: токсичных и стойких химических веществ, влияние которых на здоровье человека включает кожную токсичность, нервную и репродуктивную системы. В некоторых современных бронебойных снарядах, пишут авторы доклада, сердечник изготавливается из обедненного урана. Несмотря на то, что для человека он не опасен, по меньшей мере военные, которые применяли такие вооружения, не сталкивались с проблемами со здоровьем. Канцерогенные вещества после использования такого снаряда оседают в почве и могут влиять на диких животных. Значительное влияние на окружающую среду имеет и токсичное содержимое капсулей детонаторов, предназначенных для зажигания порохового заряда в огнестрельном оружии или для детонации зарядов взрывчатых веществ, например, в гранатах, говорит Марцела Чернохова.
1: Еще одна огромная проблема – ликвидация завалов, появляющихся в результате ударов, и ликвидация этих отходов. В данном случае в основном речь идет о руинах уничтоженных зданий. В первую очередь потому, что может происходить загрязнение асбестом. Еще одним фактором влияния на окружающую среду являются обширные пожары на инфраструктурных объектах, на промышленных предприятиях. Это приводит к выбросам в окружающую среду химических веществ. Этой теме мы будем уделять более пристальное внимание в рамках проекта, начатого в феврале этого года.
0: В исследовании украинских и чешских экологов говорится, что ракеты, которыми Россия обстреливает украинскую территорию, это десятки и сотни килограммов химических веществ, которые даже при полном сгорании и попадании остатков в окружающую среду несут значительное загрязнение и являются токсичными для всего живого. Именно поэтому даже к сгоревшим фрагментам ракет приближаться небезопасно, в том числе из-за остатков жидкого ракетного топлива. Снаряды таких систем артиллерийского огня, как «Град» или «Ураган», содержат опасные свинец и аммоний.
1: Есть и другие оценки, что 150 тысяч квадратных километров – это заминированная или потенциально заминированная территория. Это огромная площадь. Минные поля опасны не только для людей. Это потенциальный риск для любого живого существа, будь то дикие животные или птицы, для которых заминированная территория является местом обитания. Если речь идет о сельскохозяйственных угодьях, то невозможно обрабатывать такие поля. Разминирование является крайне дорогой процедурой, требующей большого числа обученного персонала, которого сейчас огромный недостаток. Если мина взрывается, происходит выделение токсических веществ. В земле остаются металлические фрагменты мины, которые не только являются проблемой в случае дальнейшего использования земли для сельскохозяйственных нужд, это влияет на рост сельскохозяйственных культур.
0: Рассказывает Марцела Чернохова. Украина – это еще и большая аграрная страна, и значительную часть ее экономики составляет производство сельскохозяйственной продукции, пишут авторы исследования. Сельскохозяйственные угодья занимают более 70% общей площади страны. Из них 57% – это пахотные земли. В некоторых областях эта цифра достигает 86%. Следствием боевых действий является долгосрочное химическое и биологическое загрязнение плодородных почв. И это загрязнение не только от упавших снарядов, но и от неубранной сожженной военной техники. Это значительный источник загрязнения почв и грунтовых вод железом, алюминием, медью и другими тяжелыми металлами на сотни лет. Конец цитаты. Проблемой для окружающей среды является затопленная техника. Это загрязнение водоемов ионами металлов, нефтепродуктами, синтетическими маслами. Все это угнетает рост растений и жизнедеятельность грунтовых организмов. Достаточно сложной является ситуация в Донбассе, Донецкой и Луганской области, где находится значительное количество угольных шахт. Нет достоверной статистики, что происходит с шахтами, остающимися на линии разграничения. Однако известно, что значительное количество шахт из-за активных боевых действий и невозможности откачивать из них шахтные воды затапливается. Затопление шахт приводит к тому, что колодцы и открытые водоемы в прилегающей местности загрязняются высокоминерализированными шахтными водами с превышением содержимого хлоридов, сульфатов и марганца. Таким образом, земли становятся непригодными для жизни. Вода, которая есть в этом регионе, становится ядовитой для растений, сельскохозяйственных животных и людей. К тому же подтапливаются населенные пункты. Высокий уровень грунтовых вод, которые пополняются шахтными, еще дополнительно питается кислыми водами, которые стекают из шахтных отвалов во время дождя, пишут авторы исследования, подготовленного при участии экологической организации «Арника». Чешские экологи из этой организации после разрушения плотины Каховской ГЭС также сделали ряд проб на месте обмеления водохранилища. Результаты этого исследования уже опубликованы. Марцела Чернохова принимала участие в оценке ущерба, нанесенного повреждением ГЭС.

0: Каховская областная
1: наизнанейшая. Катастрофа Каховского водохранилища стала одним из самых известных случаев экоцида – нанесения ущерба окружающей среде. Не думаю, что нужно приводить длинный список цифр, но повреждение плотины водохранилища привело к тому, что до 90% воды исчезло и вскрылось почти 2000 квадратных километров дна водохранилища. А мы, чтобы оценить размеры ущерба потенциального загрязнения дна, взяли 5 образцов осадочных отложений и дополнительно 2 образца из кратера, возникшего после падения ракеты С-300, что с Каховской трагедией непосредственно не связано. Парадоксально, но мы выявили, несмотря на то, что брали образцы и из кратера, куда упал крупный боеприпас, самое большое загрязнение в центральной части бывшего водохранилища в Запорожье. Это был общественный пляж, на котором очень сильно превышены показатели инсектицида ДДТ, а также других канцерогенных веществ. Мы там также выявили загрязнение нефтяными веществами, что связано с тяжелой промышленностью.
2: Что показал анализ кратера от С-300? Насколько сильно боевые вещества, которые сейчас попадают в землю в результате обстрелов, загрязняют окружающую среду в Украине?
1: В кратере мы не выявили таких опасных значений, как в случае с Каховским водохранилищем. Первый образец был взят из старого кратера, который появился осенью 2022 года, вскоре после начала войны России в Украине. Второй образец был взят из кратера всего через 2 недели после обстрела. Но и в первом, и во втором случаях мы не выявили опасных значений. В случае второго кратера некоторые показатели были завышены, но это было связано с тем, что на этом месте складировали остатки одного из уничтоженных вследствие обстрела помещений. То есть кратер стал свалкой, и это привело к высоким показателям некоторых опасных для окружающей среды веществ. Однако это не означает, что война не наносит ущерба экологии Украины. В большинстве случаев боеприпасы и кратеры от упавших на землю снарядов являются проблемой. Каждый взрыв боеприпаса – это результат сложной химической реакции. Происходит выброс целой смеси опасных для живых организмов веществ. Мы можем говорить об уране и его окисях, или же о соединениях ртути, олова, о нежидких продуктах органического сгорания. Все это приводит к загрязнению почвы. Мы пока находимся на стадии сбора доказательств. Это первая фаза проекта. И мы собираемся также в дальнейшем собирать образцы на различных территориях, где происходят боевые действия.
2: Является ли экологический ущерб, нанесенный Россией в войне с Украиной, одновременно и одним из видов военного преступления?
1: На мой взгляд, конечно. Время покажет, удастся ли доказать это в рамках послевоенного урегулирования. У меня лично не возникает сомнений, что речь идет о военном преступлении, потому что некоторые случаи нанесения вреда окружающей среде были и даже продолжают совершаться целенаправленно, чтобы нанести Украине как можно больше ущерба, сделать невыносимыми условия для жизни. Иными словами, целенаправленно создаются условия для нанесения максимального вреда украинскому обществу в целом. Ведь окружающая среда и природа – это условия, в которых человек ведет свою ежедневную жизнь. Как я вижу со стороны, в ментальности украинских людей трепетное отношение к земле, на которой эти люди живут. Поэтому, уничтожая почву и среду проживания людей, Путин старается нанести вред всему украинскому обществу. Война – это не только ущерб от обстрелов, непосредственно связанных с огромной потерей человеческих жизней, с материальными потерями и шире со страданиями. Война в Украине является крупной экологической катастрофой. Не говоря уже о том, что обстрелами были уничтожены или получили повреждения заповедники или охраняемые государством природные области. Под угрозой оказались как растительные, так и животные виды.
2: Арника уже некоторое время занимается анализом экологической ситуации в Украине. Эти данные будут переданы в реестр ущерба, созданного Советом Европы?
1: Наша организация готовится к следующему этапу реестра. Несмотря на то, что мы говорим об окружающей среде, мы не забываем о том, что война продолжается. И для того, чтобы начать восстановление окружающей среды и создание условий для ее охраны, нужно сначала одержать победу. С другой стороны, чтобы подготовиться к восстановлению, необходимо это делать заранее, так же, как и заранее искать решение того, как возместить ущерб, в том числе окружающей среде Украины. Для этого необходимо регистрировать и подробно описывать каждый отдельный случай ущерба. Только в этом случае будет возможным подсчитать его и говорить о нем в рамках послевоенного урегулирования.
2: О предварительном расследовании такого преступления в отношении окружающей среды Украины, как экоцид, вследствие войны, рассказывала

0: Марцела Чернохова из чешской организации «Арника», которая проводит исследования непосредственно в Украине с начала российской агрессии.
1: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
2: А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
1: Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
2: Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
0: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, как собирают доказательства о совершении экологических преступлений на территории Украины во время войны и как в будущем можно будет наказывать виновных за совершение экоцида. В конце февраля этого года депутаты Европейского парламента большинством голосов поддержали введение уголовной ответственности за серьезные случаи нанесения ущерба окружающей среде, сравнимые с экоцидом. Разрушение экосистем, в том числе незаконная вырубка леса, будет караться строгими штрафами и тюремными сроками в соответствии с обновленной директивой ЕС об экологических преступлениях. Таким образом, страны Европейского Союза стали первыми, кто ввел уголовную ответственность за серьезные экологические преступления. Теперь у стран-членов Содружества есть 2 года, чтобы закрепить это в национальном законодательстве. Экоцид в скором времени станет частью не только законодательных норм стран Европейского Союза, но и международного права. Консультации о введении наказания за экоцид в Римский статут Международного уголовного суда ведутся в последнее время. Актуальными эти переговоры стали для Украины после начала российской агрессии. Самой крупной катастрофой за время войны, которая приравнивается к экоциду, стал взрыв на Каховской ГЭС. В ночь на 6 июня 2023 года плотина ГЭС была разрушена. Последовавшее за этим катастрофическое наводнение затронуло 600 квадратных километров Херсонской области, более 50 населенных пунктов и привело к многочисленным жертвам. Масштаб ущерба для экономики и экологии Украины и всего Черноморского региона еще предстоит оценить. Эта трагедия пока до конца не расследована, а виновные не найдены. Однако экологический ущерб, нанесенный вследствие российской агрессии, может оцениваться в международных судах уже сейчас, несмотря на то, что преступление экоцида пока не стало нормой Римского статута. Уничтожение природы является одним из военных преступлений. Согласно действующей редакции Римского статута, Гаагский уголовный трибунал может осуществлять судебные преследования за экологические преступления, если экологический ущерб является частью одного из 4 закрепленных в международном праве преступлений, то есть геноцида, военных преступлений, преступлений против человечности или преступления агрессии. В случае военных преступлений их описание позволяет привлечь к ответственности, например, за, цитирую, «намеренное начало вооруженного нападения с осознанием того, что в связи с таким нападением будут не только человеческие жертвы, ранения среди гражданского населения или ущерб гражданским объектам, но также обширный и серьезный ущерб природной среде, который будет явно непропорционален ожидаемому конкретному и прямому общему военному преимуществу». Конец цитаты. Таким образом, теоретическая возможность привлечь к ответственности Россию за разрушение Каховской плотины, как за совершение военного преступления, существует. При этом есть и некоторые оговорки. Согласно Римскому статуту, требуется, чтобы деяние было преднамеренным и чтобы это намерение было доказано как преступное. В контексте окружающей среды сделать это часто бывает довольно сложно. Более того, Гаагский трибунал может судить только отдельных лиц, физических лиц, а не государства. Иными словами, чтобы привлечь к ответственности за разрушение Каховской ГЭС или другие экологические и военные преступления, совершенные на территории Украины, необходимо найти тех, кто принимал решения, то есть отдавал приказы к обстрелам или взрывам. В 2019 году Россия вышла из международного соглашения, так называемого дополнительного протокола 1 к Римскому статуту, видимо, именно с целью уйти от ответственности за будущие преступления. Это также означает, что суд не может налагать никаких обязательств на россиян, ответственных за преступления. Тем не менее, если в будущем российское общество захочет восстановления отношений с международным сообществом и западными странами, то не исключено, что Россию можно будет привлечь к ответственности как за преступления в отношении окружающей среды, так и за другие военные.

0: и преступления. Частью наказания за такие преступления является и выплата средств, которые будут использованы для восстановления. Согласно Римскому статуту, возможно и денежное наказание, однако основным видом наказания для нарушителя является тюремное заключение. Мартин Абель, который изучал право в Оксфордском и Карловом университетах и специализируется на преступлениях против окружающей среды, рассказывает о том, как защита природы постепенно уравнивается с другими преступлениями.
1: Экоцида є знана як протиправні або безогледне єднання.
2: Екоцид – это незаконные или бесчеловечные действия, совершенные с пониманием, что существует большая вероятность в том, что эти действия приведут к серьезному и продолжительному ущербу окружающей среде. Такое определение понятия «экоцид» было дано много лет назад, но именно оно после многолетних обсуждений и консультаций было утверждено в июне 2021 года. Речь идет об уголовном преступлении, которое может стать пятым преступлением международного права после геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и преступления агрессии.
0: Если речь идет о пятом уголовном преступлении международного права, не могли бы вы объяснить, почему экоцид приравнивается к военным преступлениям?
2: Серьезность этого преступления заключается в том, что речь идет о значительном ущербе для природы, но во многих странах мира наказание за него не предусмотрено, что позволяет тем, кто занимается такими деструктивными действиями, оставаться безнаказанными и даже совершать одно и то же преступление в разных странах мира. Одновременно существует и другая проблема. Чаще за ущерб окружающей среде наказывают юридических лиц, как правило, торговые корпорации или производители. Или же государства, но их высшие руководители, которые непосредственно принимают решения, ведущие к экоциду, остаются безнаказанными.
0: Можно ли привлечь к ответственности за ущерб окружающей среде на основании Римского статута и других международных документов, в которых предусматривается наказание за военные преступления? Или же необходимо, чтобы и в этих документах экоцид отдельно был прописан как одно из военных преступлений?
2: Международное право предусматривает наказание за преступления, которые совершаются во время вооруженных конфликтов. И международное право знакомо с таким военным преступлением, как ущерб окружающей среде. Но на практике поиск ответственных и их наказание за такой ущерб случаются нечасто. Поэтому в настоящий момент есть запрос в Международный уголовный суд относительно того, будет ли он рассматривать экоцид в рамках правовых норм, предусматривающих ответственность за военные преступления. До сих пор официального ответа из суда нет.
0: Европарламент в феврале этого года поддержал уголовную ответственность за экоцид. Почему, несмотря на то, что преступления против окружающей среды уже являются частью законодательства ЕС, многие страны Евросоюза добиваются и того, чтобы экоцид стал частью международного права?
2: Это две разные сферы. В данном случае территория Европейского Союза отделена. Также важно и то, когда произошли те или иные преступления в отношении окружающей среды. Взять, к примеру, Украину. Эта страна сейчас не является членом ЕС, но на ее территории совершаются экологические преступления, так как там идет война. Пока на Украину не распространяется директива об уголовно-процессуальной охране окружающей среды, которая была принята в начале этого года и вступила в силу в апреле, потому что страна пока не вступила в ЕС. Документ предусматривает уголовное наказание за серьезные случаи нанесения ущерба окружающей среде, сравнимые с экоцидом. А вот если бы ответственность за экоцид была бы в Римском статуте Международного уголовного суда, то тогда Украина могла бы искать справедливости за совершенное преступление.
0: Когда ответственность за экоцид будет предусмотрена в Римском статуте? Ведутся ли такие переговоры?
2: Чтобы ответственность за экоцид была прописана в Римском статуте, за это должны проголосовать 2/3 государств его участников, то есть более 80 стран. Участники ежегодно проводят встречи. Очередное заседание будет и в этом году, в декабре. Если какая-либо из стран на этой встрече внесет такое предложение, то, возможно, уже в ближайшем будущем будет предусмотрена ответственность за экоцид также в международном праве. Но, насколько я знаю, пока речь идет скорее о переговорах с отдельными странами, о политической поддержке и создании альянса государств, которые поддержат это предложение.
0: Если предположить, что ответственность за экоцид в международном праве появится в ближайшие несколько лет, сможет ли, например, Украина инициировать дела, в которых предусматривалось бы наказание за ущерб окружающей среде, нанесенной российской агрессией?
2: Нет, к сожалению, задним числом это невозможно. Это противоречило бы положению о запрете ретроактивности закона. То есть новые дела можно будет возбуждать только после того, как ответственность за экоцид будет предусмотрена в международном праве. Однако это не означает, что вообще невозможно искать виновных за совершение преступлений против окружающей среды. В международном праве есть другие документы, которые распространяются как на Украину, так и Россию, и позволяют наказывать за экологические преступления, совершенные во время военного конфликта.
0: Эколог и специалист по международному праву Мартин Абель рассказывал о том, что такое экоцид и как это преступление постепенно становится нормой международного права наравне с преступлениями геноцида, агрессии, военными преступлениями и преступлениями против человечности. Это был третий выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующую часть, в которой я буду рассказывать о том, что такое сексуализированное насилие и кто из российских военных, совершивших это преступление в Украине, может понести ответственность за него в будущем. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начнем с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свободы. Заходите, почитать и послушать.

0: время свободы в этом выпуске. Владимир Зеленский заявил, что добился той цели, с которой публиковал открытое письмо Владимиру Путину. Европейский Союз намерен запретить въезд на свою территорию всем, кто служил в армии России после начала полномасштабного вторжения в Украину. США обстреляли военные объекты в Иране в ответ на сбитый американский вертолет. Иран тоже нанес удар по американским базам. Также сегодня.
1: Вы знаете, что там было много таких непонятных моментов. Мы видели много сообщений о нарушениях, которые имели место.
0: Почему Россия не поздравила официально Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах в Армении? Министерство обороны России заявило сегодня, что в ночь на среду силами российских ПВО были сбиты более 320 украинских беспилотников. Более 20 беспилотников были сбиты на подлете к Москве. Беспилотники и ракеты атаковали Чувашию, Самарскую, Волгоградскую, Ростовскую, Владимирскую области и другие регионы России. Это следует из сообщений местных властей и телеграм-каналов. В Чебоксарах был атакован завод «ВНИИР Прогресс». Издание «Астра» пишет, что административное здание завода предположительно существенно разрушено. Телеграм-каналы Exile Nova Plus и Insider UA утверждают, что удар по Чебоксарам был нанесен ракетами украинского производства «Фламинго». Первый корпус Национальной гвардии Украины «Азов» и силы беспилотных систем ВСУ сообщают, что украинские военные в рамках совместной операции поразили объекты критической инфраструктуры, оккупированного российскими войсками Мариупольского торгового морского порта. В аннексированном Севастополе после налета беспилотников возник пожар в здании, где расположена панорама обороны Севастополя 1854-55 годов. По заявлению местных властей, панорама практически полностью уничтожена. Из-за постоянных ударов украинских беспилотников движение пассажирских поездов дальнего следования в аннексированном Крыму теперь осуществляется только в дневное время. На фоне этих и других ударов ВСУ по российским регионам и оккупированным территориям Украины президент Украины Владимир Зеленский, выступая вчера в Таллине на саммите Северобалтийской восьмерки, так ответил на вопрос, добился ли он своей цели, публикуя открытое письмо Владимиру Путину с предложением лично встретиться и обсудить пути окончания войны. В течение месяца я отправил несколько писем в различные учреждения и разным адресатам. В структуры ЕС, в США, в Белый дом и Конгресс, а также Путину. У каждого письма была своя цель. Например, в отношении США я действительно хотел сделать все возможное, чтобы хотя бы немного сместить внимание с Ближнего Востока на Украину. Для нас это было крайне важно. Я не могу раскрыть всех подробностей, но могу сказать, что моей стране очень были нужны дополнительные противоракетные комплексы. И мне удалось добиться результата. В детали я вдаваться не буду. Отправляя письмо Путину, я также преследовал определенную цель. И, как мне кажется, получил именно тот результат, на который рассчитывал. The result, what I needed. Это был Владимир Зеленский. Какие конкретно цели ставились при публикации письма Путину, Зеленский при этом не сказал. Путин, как известно, отверг предложение Зеленского о встрече, отметив хамский, на его взгляд, тон письма, а также посчитав неприемлемым предложение остановить боевые действия на нынешней линии боевого соприкосновения и немедленно начать переговоры о мире. Как Путин, так и после него пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинили Зеленского в том, что он на самом деле не хочет переговоров и что его письмо их не только не приближает, но и делает фактически невозможными на нынешнем этапе. Письмо Зеленского обсуждается и спустя почти неделю после его публикации. Вот что о том, зачем Зеленский публиковал это письмо, думает украинский независимый политический обозреватель Леонид Швец.
2: Важно в этом заявлении то, что Украина говорит с позиции силы. Вот это обращает на себя внимание. Даже те, кто еще недавно был готов согласиться с тем, что Путин, наверное, пережимает, столкнулись сейчас с ситуацией, когда, ну нет, кажется, Украина действительно сильна настолько, что может позволить себе и такой тон, и причины этого тона, ну, можно это в отдельном эфире надо анализировать, и мидл-страйки, и дальние удары, там, и прилеты, и туда, и сюда. А Украина неожиданно на пятом году тяжелейшей большой войны оказывается в позиции сильной. Вот это...

0: это, мне кажется, может повлиять на позиции целого ряда стран. На позицию Дональда Трампа это уже начинает влиять. Вот что характерно и что очень важно. И недаром он стал сейчас даже с каким-то так комплиментарно отзываться о Владимире Зеленском, как его приняли 28 февраля 2025 года в овальном кабинете, мы все помним. И вот это изменение, оно носит просто радикальный характер. Послушайте, как и что говорит Хексет, что говорит Марко Рубио, и что говорит уже Трамп. Мне кажется, вот это производит впечатление. Это позиция сильных, и это очень важно.
1: Это был украинский независимый политический обозреватель Леонид Швец. Письмо Зеленского Путину, его тон и содержание в эфире «Радио Свобода» прокомментировал и российский писатель, живущий сейчас за границей, Дмитрий Быков. Вот что он сказал в интервью ведущему программы «Лицом к событию» Ивану Воронину.
2: Смысл этого письма очень простой. Войны заканчиваются лидерами, которые представляют свои народы. Войны заканчиваются мужчинами. Пересвет с Челубеем, вот вышли на поединок. Таким образом, мы можем встретиться и, ну, как, собственно, предлагал еще Гектор Ахиллу или Агамемнону, решить судьбу Троянской войны в личной встрече. Если ты мужчина, если ты лидер, если за тобой стоит твой народ, давай разговаривать. За мной мой народ стоит. Более того, Зеленский о необходимости такого разговора говорил еще 8 марта 2022 года. Говорит, давай сядем за нормальный стол, но только не за этот огромный, а за нормальный, и поговорим как мужчина с мужчиной. Если ты мужчина. Если ты не мужчина, давай тогда исходить из этого. На это письмо очень трудно было ответить адекватно, потому что капитан КГБ всегда проигрывает капитану КВН. Понимаете, это совершенно очевидно. Два Владимира, два капитана. Но, разумеется, у Зеленского риторика поставлена гораздо профессиональнее. Ответ Владимира Путина – ответ обиженный, риторически неубедительный. И самое главное, показывающий с предельной наглядностью, что никакого мира, никаких переговоров, никакой соревновательности он не хочет. Он хочет, чтобы Владимир Зеленский приехал в Москву, встал на колени, поставил ногу Владимира Путина себе на голову и сказал, берите Донбасс, а если хотите, то все. Этого не будет. Владимир Путин прекрасно это понимает. Но поскольку он готов только принимать капитуляцию, и никакие другие форматы его не устроят, по всей вероятности, главная цель письма Владимира Зеленского – это лишний раз продемонстрировать обеим странам соотношение их лидеров.
1: Это был писатель Дмитрий Быков. Полностью его интервью можно найти на канале «Радио Свобода» в YouTube. Выпуск программы «Лицом к событию» за 9 июня опубликован и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Между тем, Европейский Союз готовит новый, уже 21-й пакет санкций против России в ответ на ее вторжение в Украину. Как сообщает агентство Рейтер, новый пакет затронет 90 банков. Таким образом, санкциями будут затронуты больше половины российских кредитных организаций, осуществляющих международные транзакции. Европейская комиссия предлагает не допускать на территорию стран Европейского Союза тех, кто служил в российской армии после начала ее полномасштабного вторжения в Украину. Вот что сказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
3: Я также хочу упомянуть ключевой момент нашего нового подхода. Мы впервые предлагаем запретить въезд в Европейский Союз всем, кто служил в вооруженных силах России с начала войны. Таким образом, Европа останется закрытой для всех, кто участвовал во вторжении в Украину. Вот, собственно, и все. As simple
1: as that. Европейская комиссия внесла в проект списка 21-го пакета санкций против России главу Русской Православной Церкви, патриарха Кирилла, политика Владимира Мединского, а также руководителей крупных ведомств и коммерческих компаний. Об этом пишет расследовательский проект «Система». Из юридических лиц в перечень включены Московская биржа, акционерная финансовая корпорация «Система», Россельхозбанк и банк Дом.РФ. А Министерство финансов России опубликовало отчет об исполнении государственного бюджета за первые 5 месяцев текущего года. О содержании отчета Минфина наш экономический обозреватель Максим Блан.
4: Первое, что бросается в глаза в этом отчете, дефицит в мае продолжил расти. И это, мягко говоря, удивительно. Особенно после той уверенности, которая буквально сочился на макроэкономической сессии питерского форума министр финансов Антон Силуанов, говоря о росте налоговых поступлений после 2 подряд лет повышения налогов.
5: Несмотря на 2 пакета налоговых изменений, налоги-то растут, и были риски того, что мы можем где-то перегнуть планку. Нет, не перегнули. Показателя исполнения бюджета за

0: за 5 месяцев об этом красноречиво свидетельствует.
1: То есть с ненефтегазовыми доходами в мае у Минфина сложилось неплохо. Про нефтегазовые говорить нечего. Платились они, исходя из апрельских, 94 с копейками долларов за баррель. А лучшему и мечтать не приходится. К тому же май – это далеко не начало года, когда по сложившейся уже традиции министр финансов объясняет дефицит авансированием государственного заказа, в рамках которого производится сами знаете что. Все авансы выдаются в январе-феврале, а к маю обычно финансовое ведомство сокращает дефицит, чтобы потом в ноябре-декабре была возможность снова вылезти в минус на окончательном исполнении годовых обязательств государства, прописанных в законе о бюджете. Что же касается других расходов, не связанных с авансированием и финансированием известно чего, то Минфин с первых месяцев текущего года их старательно приоритизирует, что уже сказалось на физическом состоянии транспортной и коммунальной инфраструктуре и финансовом состоянии компании, которые эту инфраструктуру поддерживают. И вот, после всего этого, снова дефицит. Пусть относительно небольшой, чуть больше 110 миллиардов рублей. Но, во-первых, показательный сам факт, а во-вторых, дыра за 5 месяцев достигла уже 6 триллионов рублей. При этом доходы первых 5 месяцев действительно впервые с начала года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого, 2025 года. Не так, как можно было бы подумать, слушая министра финансов, а на скромные 0,3%. Зато уж приоритизируемые расходы подскочили к прошлогодним на 17%. Что ж до уверенности главы финансового ведомства, что с повышением налогов палку они не перегнули, то разделяют ее отнюдь не все, в том числе и в России. На деловом завтраке Сбера провели опрос о том, что сегодня мешает развитию бизнеса. 29% присутствовавших в зале и 55% зрителей трансляции выбрали вариант «задушили налогами, работать невозможно». Любопытно, конечно, что военные расходы, для финансирования которых приходится и повышать налоги, потом спорить, перегнули с этим палку или еще нет, никто не обсуждает. И поэтому дискуссия теряет всякий смысл. Ведь даже если не перегнули сегодня, придется перегнуть завтра. Война-то продолжается.
2: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Время свободы. Российские власти к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» отказывались назвать имя человека, погибшего вчера рано утром при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Владимиру Путину о взрыве доложено.
3: Разумеется, президент регулярно сводки подобного рода получает, ему докладывается. Что касается взрыва, да, взрыв имел место, но детали, как вы понимаете, не подлежат огласке в связи со следствием, которое ведется. И, конечно же, это вопрос наших специальных служб.
2: Это был Дмитрий Песков. Ряд телеграм-каналов написали, что погибший – это начальник управления поставок ракет и боеприпасов главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России Дамир Давыдов. Как сообщает издание агентства, Давыдов жил в 200 метрах от того места, где произошел взрыв. По информации важных историй, автомобиль BMW X3, который взорвался, появлялся на фото в социальных сетях сына Давыдова Рафаила. Ему 20 лет, он курсант военной академии материально-технического обеспечения. Личные данные Дамира Давыдова фигурировали на страницах украинских проектов, которые публикуют информацию об участниках вторжения России в Украину. В Москве вчера произошел еще один взрыв в автомобиле. По данным Следственного комитета, это было покушение сотрудника одного из научно-производственных предприятий. Следствие считает, что, цитата, «несовершеннолетняя девушка по указанию кураторов передала несовершеннолетнему парню взрывное устройство, которое тот установил на автомобиль. Оба подростка задержаны, при взрыве никто не пострадал. Близлежащее к месту взрыва учреждение – это научно-исследовательский институт «Полюс», который специализируется на разработках в области лазерных технологий. Разработки института используются и в военной сфере. Это, например, лазерные целеуказатели-дальномеры для БПЛА «Орион» и навигационные системы для «Искандеров», пишет издание «Инсайдер». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 10 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран слишком долго тянул с заключением сделки о мире с Соединенными Штатами и теперь, цитата, «заплатит за это цену». Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social на следующее утро после очередного обмена ударами между США и Ираном. Центральное командование вооруженных сил США заявило, что американские военные, цитата, «в целях самообороны» нанесли вечером 9 июня и в ночь на 10 июня удары по Ирану в ответ на сбитый накануне над Ормузским проливом американский боевой вертолет «Апач». В армии Ирана и корпусе стражи исламской революции

0: Переговоры идут с апреля через посредников. Периодически сообщается, что стороны близки к соглашению, однако публичные заявления, звучащие из Тегерана, позволяют предположить, что Иран по-прежнему отвергает ряд важных требований США, касающихся прежде всего иранской ядерной программы. Жером Бонафон, постоянный представитель Франции при Организации Объединенных Наций, от имени Бахрейна, Дании, Греции, Соединенного Королевства, Латвии, США, Объединенных Арабских Эмиратов, Франции и всего Европейского Союза, вчера в Нью-Йорке сделал заявление о том, что Иран по-прежнему нарушает договор о нераспространении ядерного оружия. В последнем квартальном отчете МАГАТЭ, опубликованном на прошлой неделе, вновь подтверждается, что Иран — единственное неядерное государство, обогащающее уран до 60%. Нет никаких убедительных оснований для получения более 400 килограммов урана, обогащенного до такой степени, в невоенных целях. Это означает, что Иран в 10 раз превысил квоту МАГАТЭ по запасам высокообогащенного урана. Таким образом, создание ядерного оружия исключаться не может. Кроме того, Иран постоянно не выполняет свои обязательства по гарантиям и не в полной мере сотрудничает с МАГАТЭ, которая не может подтвердить, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер. Это был постоянный представитель Франции при Организации Объединенных Наций Жером Бонафон. Вы слушаете «Время свободы». Прошло уже 3 дня после парламентских выборов в Армении, на которых убедительную победу одержала проевропейская партия «Гражданский договор», а президент России Владимир Путин так и не поздравил ее лидера, премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Вот как вчера пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на прямой вопрос, почему Путин этого не сделал.
1: Ну, здесь важно дождаться все-таки каких-то окончательных официальных результатов. Вы знаете, что там было много таких непонятных моментов. Мы видели много сообщений о нарушениях, которые имели место на выборах. Поэтому мы предпочитаем дождаться все-таки официальных каких-то заключений.
0: А уже сегодня Пескова спросили, готовится ли встреча Путина с Пашиняном, который выражал желание после выборов провести переговоры с президентом России, обсудить будущее российско-армянских отношений. И вот что ответил Песков.
2: Пока точных договоренностей никаких нет. Вы знаете, что ожидается объявление, официальное объявление по итогам выборов 14 числа. Вы знаете, что там много участников выборов планируют опротестовывать, там будет пересчет и так далее. То есть такая достаточно долгая и сложная. Поэтому, конечно, до завершения наверняка премьер-министр Армении занят этими процессами внутри страны. Ну а потом уже в зависимости от финализации этой предвыборной истории уже будем на двустороннем уровне принимать решения.
0: Говорил Дмитрий Песков. Как известно, Никол Пашинян заявил, что Армения пока не готова к проведению референдума по вопросу о том, будет ли страна оставаться членом Евразийского экономического союза или будет стремиться к вступлению в Европейский союз. При этом Владимир Путин и лидеры других стран ЕАЭС настаивают, что такой референдум должен быть проведен как можно скорее. Они обвиняют Ереван в попытке усидеть на двух стульях и воспользоваться экономическими преференциями членства в ЕАЭС. А сегодня прибывший в Казань на совещание министров иностранных дел государств другого блока Организации договора о коллективной безопасности глава МИД России Сергей Лавров дал понять, что Армения, заморозившая членство в ОДКБ, может быть из ОДКБ исключена.
3: Не участвуя в ОДКБ, оставаясь формально членом более уже 2 лет, по-моему, не приезжают армянские коллеги на мероприятия, одновременно активно наращивают сотрудничество со странами-членами НАТО, идут военные учения, закупается продукция военного назначения, обмен делегациями по военной линии и с НАТО, и с Евросоюзом. Кстати, вот 7 июня, в день как раз выборов в Армении, мой коллега Рарат Самвелович Мирзоян на вопрос, как насчет ОДКБ, он заявил, мы взносы не платим, потому что попросту не участвуем. Это вот прям цитата, практически можете найти ее. 7 июня это было, по-моему. Что в этой ситуации делать, мы сегодня это обсудили. И уже более 2 лет задолженность Армении перед бюджетом ОДКБ, ситуации, которая предусмотрена уставом Организации договора коллективной безопасности. И мы сегодня договорились посмотреть на задействования соответствующей статьи Устава ОДКБ.
0: Это был Сергей Лавров. Сегодня стало известно, что Международный валютный фонд одобрил выделение около 25

0: 5 миллионов долларов Армении после победы партии Пашиняна на парламентских выборах. Общий объем средств, выделяемых Арменией МВФ, составит около 50 миллионов 200 тысяч долларов. Перед выборами под предлогом несоблюдения санитарных норм Россия запретила импорт из Армении ряда сельскохозяйственных продуктов, рыбы, минеральной воды и коньячных изделий. Вы слушаете «Время свободы». В Белфасте 9 июня начались антииммигрантские протесты после нападения в понедельник 8 июня на местного жителя. Поводом для беспорядков стала опубликованная в социальных сетях видеозапись нападения, на которой подозреваемый, это 30-летний выходец из Судана, сидит на потерпевшем и наносит ему ранение ножом. Нападавший задержан, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Призыв к массовым антииммигрантским протестам опубликовал правый активист Томми Робинсон. На улице Белфаста вышли сотни протестующих в масках. Они подожгли рейсовый автобус, автомобили, урны с мусором, перекрыли автомобильную магистраль, создав тем самым транспортный коллапс. В городе приостановило работу метро. Начальник североирландской полиции Джонатан Бутчер на срочном брифинге осудил действия демонстрантов. Проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня из-за токсичной среды интернета и разжигания ненависти, заключается в том, что это подталкивает людей к поступкам, на которые они в обычных обстоятельствах никогда бы не пошли. Более того, зачастую к таким действиям их побуждают люди, не имеющие никакого отношения к прекрасному месту, в котором мы живем. Я уже говорил, что Северную Ирландию характеризует прежде всего реакция соседей пострадавшего, которые пришли ему на помощь, не думая о собственной безопасности. Именно такую Северную Ирландию я знаю. Поэтому я вновь призываю всех, кого возмутили события прошлой ночи, помнить. Подозреваемый уже находится под стражей. Если у кого-то есть опасения или вопросы, связанные с эмиграцией, их следует обсуждать в рамках политического процесса и общественной дискуссии. Необходимо позволить системе уголовного правосудия выполнять свою работу. И давайте не забывать, что представители практически всех общин Северной Ирландии вносят позитивный вклад в жизнь нашего общества. Не позволяйте вводить себя в заблуждение и не поддавайтесь на провокации тех, кто в интернете подстрекает к совершению ужасных поступков. Это был начальник североирландской полиции Джонатан Бутчер. Первый министр Северной Ирландии Мишел О'Нил подчеркнула, что власти будут защищать права иммигрантов, несмотря на случившееся. Она также осудила тех, кто по призыву ультраправых экстремистов вышел на улицы и устроил беспорядки.
1: Я, как первый министр, обращаюсь ко всем нашим мигрантским общинам. Мы не потерпим ненависти и раскола. Тем, кто разжигает напряженность, особенно в социальных сетях, не заботясь о людях, живущих здесь, а лишь стремясь усугубить ситуацию, я хочу сказать, вы нас не представляете. Наше общество открытое, гостеприимное и инклюзивное. И я не хочу видеть, чтобы кто-либо, живущий здесь, становился объектом ненависти или дискриминации. Мы должны решительно сказать «нет» расизму, «нет» ненависти и «нет» сексизму, которые отравляют наше общество. Люди должны уметь различать отдельные инциденты и не переносить ответственность на целые сообщества.
0: Это была первый министр Северной Ирландии Мишел О'Нил. Беспорядки в Северной Ирландии вспыхнули на фоне роста напряженности в целом в Великобритании после массовых протестов в Саутгемптоне на прошлой неделе из-за обстоятельств убийства 18-летнего студента Генри Новака, британцем сикхского происхождения. Тогда полицейские, поверив нападавшему, что Новак якобы оскорблял его на расовой почве, надели наручники на умирающего молодого человека. Нападавший задержан, ему предъявлено обвинение. Вице-президент США Джей Ди Венс, комментируя убийство Новака, заявил, что условия для этого преступления создала слабая иммиграционная политика Великобритании. Вице-премьер Британии Дэвид Лэмми позже сообщил, что позвонил Венсу и выразил свое несогласие с его позицией. По словам Лэмми, демократический процесс в Великобритании работает, предполагаемый преступник арестован и предстанет перед судом, и что преступление никак не связано с массовой миграцией. «Этот молодой человек был британцем, давайте это четко осознаем», подчеркнул Лэмми в разговоре с Венсом. А иммиграционные власти США отказали во въезде в страну футбольному арбитру Амару Артану, который должен был стать первым рефери

0: из Сомали на матчах чемпионата мира. Причины решения не обнародованы публично, но Сомали входит в число нескольких стран, для граждан которых администрация президента Дональда Трампа ввела полный запрет на въезд в Соединенные Штаты. Артан, работавший в Национальной лиге Сомали, стал арбитром FIFA в 2018 году и судил матчи Кубка африканских наций. Вот что он рассказывал в интервью телеканалу «Аль-Джазира».
1: Я был футболистом. Я играл в футбол. Потом получил травму. Тогда я и решил стать арбитром. Каждый раз, когда ты судишь матч, ты должен быть безупречен. Если ты совершишь ошибку, то все твои достижения будут напрасны. В Сомали, как вы знаете, много проблем. Бывали случаи, когда я ехал на тренировку, а на дороге происходили взрывы. Тогда мне приходилось менять маршрут, чтобы доехать на стадион. Но свое дело я бросить не мог. Как арбитр, вы должны ставить перед собой цель. У меня есть такая цель, но добиться ее непросто. Нужно продолжать и бороться, если хочешь попасть на такие турниры, как чемпионат мира.
0: В заявлении FIFA по поводу решения американских властей, которое цитирует BBC, говорится, FIFA подтверждает, что арбитр Омар Абдул-Кадир Артан не сможет тренироваться и судить матчи чемпионата мира по футболу 2026 года после того, как ему было отказано во въезде в Соединенные Штаты. FIFA не участвует в иммиграционных процессах принимающей страны, включая рассмотрение визовых вопросов. И власти сообщили Федерации, что статус господина Артана в настоящее время изменен не будет. Игры чемпионата мира, которые начинаются завтра, пройдут не только в США, но и в Канаде, и в Мексике, но Артан не сможет судить матчи и там, поскольку глава судейской коллегии Пьер-Луиджи Калина создал в Майами тренировочный центр для всех 52 арбитров и 88 помощников арбитров турнира. Все рефери должны оставаться на базе во Флориде для тренинга, подготовки и безопасности. «Я очень разочарован», — сказал Омар Артан в интервью газете «Нью-Йорк Таймс». «Я всего лишь арбитр, который пытается осуществить свою мечту, самую большую мечту в моей жизни — приехать на чемпионат мира». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Каким вам представляется будущее России?
3: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
4: Будущее России лучше, чем в Америке.
5: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
6: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
7: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Вы слушаете «Радио «Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио «Свобода». Интервью биатлонистки Дарьи Давидович и ее отца, в прошлом известного белорусского лыжника Сергея Давидовича, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Из самых популярных видов спорта на Кубке мира по биатлону впервые за последние почти 4 года выступила спортсменка из Беларуси. Но представляла она не сборную своей страны. В биатлоне впервые появилась команда беженцев. Первую гонку под флагом команды беженцев в немецком Оберхофе провела Дарья Давидович, дочь известного белорусского лыжника Сергея Давидовича, который участвовал в 6 Олимпиадах. На играх в Сочи он занял 5-е место в лыжном марафоне на 50 километров. Этот путь от эмиграции до участия в международных соревнованиях Дарья Давидович прошла после вынужденного отъезда из Беларуси в Польшу. В 2020 году Сергей Давидович подписал письмо спортсменов за честные выборы в Беларуси.

0: высказывался против насилия силовиков во время протестов, начавшихся в начале августа 2020-го в связи с объявлением официальных итогов президентских выборов, согласно которым победу на них одержал действующий президент Александр Лукашенко. Давидович тогда поддерживал политзаключенных и защищал исторический бело-красно-белый флаг, под которым неоднократно выступал за Беларусь в 90-х. В ответ спортивные функционеры Лукашенко тогда начали блокировать его подопечным доступ к соревнованиям, а в 2021 году Белорусская федерация лыжных гонок на год отстранила от соревнований лыжниц Дарью Давидович и Светлану Андреюк. Светлана Андреюк заявила, что спортивные чиновники обвинили ее в том, что она сторонница оппозиции. Причиной отстранения тогда 17-летней Дарьи Давидович, по ее словам, стала гражданская позиция ее отца и тренера Сергея Давидовича. Сергей закончил спортивную карьеру в 2018 году, но стал тренером, так как является победителем этапа Кубка мира и единственным лыжником в истории, который принимал участие в 7 Олимпийских играх с 1994 по 2018 годы, а также в 12 чемпионатах мира подряд. Во время своих первых Олимпийских игр в 1994 году, год, когда Александр Лукашенко занял президентский пост, спортсмен выступал под бело-красно-белым флагом. А позже, когда Генпрокуратура Беларуси заявила, что готовит пакет документов, чтобы объявить флаг экстремистским, сделал заявление. «Если признают бело-красно-белый флаг экстремистским, значит ли это, что я фашист, раз выступал в Лиллехаммере в 1994 году под этим стягом? И что делать с архивными фото с той Олимпиады? Рвать и сжигать, чтобы не расстреляли?» Конец цитаты. Александр Лукашенко называл бело-красно-белый флаг фашистской символикой, поскольку он использовался на оккупированных территориях Беларуси во время Великой Отечественной войны, хотя президент принимал под этим флагом присягу. В итоге семья Давидович покинула Беларусь, а Дарья стала заниматься биатлоном и тренироваться с резервной сборной Польши. В этом сезоне она выступала на втором по значимости биатлонном турнире – Кубке IBU на этапе Кубка мира в Оберхофе. В спринте она заняла 68-е место. Спортсмены из России и Беларуси отстранены от соревнований с весны 2022 года из-за вторжения России в Украину. Международный союз биатлонистов не допускает к соревнованиям спортсменов из этих двух стран, даже как нейтральных атлетов. В правилах организации нет такого статуса. Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров поговорил с Сергеем и Дарьей Давидович об олимпийских перспективах, эмиграции из Беларуси после поддержки протестов и помощи от двукратной олимпийской чемпионки Юстины Ковальчик.
1: Сергей, вы в Польше, а вы, Дарья, в Германии, в Рупольдинге на этапе Кубка мира, верно?
2: Да.
1: Я хотел вас спросить, с кем вы в Германии тренируетесь? Кто вам лыжи готовит? Кто вообще с вами еще работает в команде?
2: Я тренируюсь полностью с польской сборной. Лыжи мне подготавливает также польская сборная. Они полностью во всем меня поддерживают, помогают, от патронов, заканчивая лыжами.
1: Как это возможно? Почему это стало возможно?
2: Ну, скорее всего, во-первых, из-за доброты, я думаю. Потому что они неравнодушны все-таки к моей ситуации, к ситуации многих людей.
1: То есть, ну, расскажите подробнее. То есть вы буквально живете с польской командой.
2: Да,
1: вас тренирует польский тренер сейчас.
2: Меня тренирует польский тренер Бартек Станик. Но сейчас я нахожусь с польской сборной командой женской, потому что они ездят по этапам Кубка мира. Живу с ними, тренируюсь с ними, все делаю с ними. Так что в основном я считаю себя частью их команды полностью. Угу. И они тоже.
1: Сергей, вот следующий вопрос я вам хотел задать. Это исключительная ситуация, что в правилах Международного союза биатлонистов в принципе появился пункт, который упоминает беженцев. Это как произошло и какое участие в этом вы принимали?
3: Ну, это трудная была работа, то есть это не только моя, там было, люди работали также, которые покинули Беларусь, вынуждены были эмигрировать, то есть это команда. То есть единственное, конечно же, мы одни бы не справились. То есть, но в том году это было, в том году изменены правила и дополнены такой пунктик в IBU. Это я считаю, что Международный олимпийский комитет продвинул эту вот поправку уже, что люди, которые вынуждены покинули

0: и имеют статус беженца, могли бы тоже участвовать в соревнованиях. Ну, в принципе, благодаря МОК, благодаря поддержке людей, которые здесь неравнодушны, адвокаты, и плюс переходный кабинет в этом же поучаствовал белорусский, то есть и... Ну, в общем-то, это большая работа была. От нас было только... Надо было 3 года продержаться, тренироваться и не опустить руки.
1: Это можно назвать вашей инициативой? Или это придумал кто-то еще?
0: Ну, наверное, просто мы так в зимних видах вот единственная, которая... Потому что было 2 команды, которые выступали на Олимпийских играх, 2 команды беженцев. Это МОК, они... Это их была инициатива, чтобы люди, которые покинули страну, могли выступать. То есть на нашем вот примере, когда ты уезжаешь, ты подвисаешь, ты как бы находишься между небом и землей, ты не можешь иметь никаких финансирования, никаких стипендий, ничего, потому что мы никто, в принципе. Ну и И, наверное, на нашем примере на летнем было 2 команды беженцев, на зимнем, ну вот Дарья, наверное, это одна, и я думаю, что, скорее всего, и последняя. Ну, мне так кажется, потому что открывал я лист, кто участвовал в Олимпийских играх в Париже, то все-таки это страны, которые с азиатских. В основном зимние виды, они все-таки в Европе культивируются. А биатлон, это лыжи, это тем более, это очень трудно. И нельзя просто так выйти, даже проехать 5 километров и 10, это надо 5-10 лет работы.
1: В правилах написано, что действительно участвовать в соревнованиях от команды беженцев могут те, кто получил статус беженца от страны или управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Получается, что вот в вашем случае у Дарьи эти документы есть?
0: Ну, у нас у всех есть. Мы после того, как покинули страну, мы подали на беженцев, нам одобрили. Там вся наша семья, да.
1: Угу. Сейчас, вот с тех пор, как вы уехали, кто-то из чиновников Лукашенко с вами пытался как-то связаться? Не знаю, сейчас какую-то реакцию вы получили после новостей от так называемого официального Минска?
0: Ну, нет. Это было так наоборот. Одно время Дарья все-таки мечтала выступать за Беларусь, но обратной связи не было с людьми, которые там находятся, то есть абсолютно.
1: То есть уже будучи в эмиграции, вы как-то пытались документы оформить, чтобы выступать за Беларусь?
0: Ну нет, не выступать, просто Дарью уже вот на год отстранили, потом и все-таки Дарья еще, когда была молодая, наивная, она думала, что все-таки... Что-то можно в этой стране поменять. Я, к сожалению, думаю, что на данный момент нет. И тогда было от Дарьи это исходило, и Дарья все-таки хотела выступать за Беларусь, но не было обратной связи абсолютно. Поэтому и вот уже потом вот так вот сложилось, что Дарья все-таки выступает сейчас. В принципе, выступает она... Представляет Беларусь, потому что единственная белорусская, все-таки она еще белорусская, гражданство она не сменяет, но она сама скажет, то есть пока она выступает, поэтому как есть, так есть. То есть мы сейчас между небом и землей. Она, я как бы на месте работаю.
1: Вы тренируетесь сейчас в Польше?
0: Да, я работаю в школе спортивной, аналог нашего интерната спортивного. То есть наш Закопанный все-таки это столица зимней Польши. У нас 6 видов зимних культивируются здесь. И я как тренер биатлона, да, уже 3 года работаю здесь.
1: К вам обоим вопрос. Почему именно вы приняли решение именно выступать вот под этим флагом команды беженцев? Это, ну, действительно какой-то знаковый момент. Но почему Дарья не могла выступать, например, за Польшу, учитывая, что именно польская команда помогает со всем?
0: Ну, я скажу как тренер, как человек, который в эти больше посвящен в эти все нюансы. То есть невозможно 17-летней девочке приехать и попросить гражданство, чтобы ее приняли, потому что уровень подготовки на тот момент был еще совсем слабый. Много людей, которые, вот, например, на примере Марии Жодик, которая приехала в Польшу, завоевала единственную медаль на чемпионате мира по легкой атлетике за Польшу. Она сменила гражданство 2 года назад, и ей дали гражданство быстро. Но она приехала уже состоявшимся спортсменом. Она уже имела результаты лучше в Польше и результаты на уровне чемпионата мира. Мы приехали, 17-летняя девочка, которая 3 года тренировалась сама практически, то есть ну, работала между тренировками, зарабатывала все-таки какие-то карманные деньги. То есть, ну, это так вот выглядело, такой любительский спорт. Если бы, конечно, здесь не было меня, не было школы, которая поддерживает, не было людей, которые знают меня, которые приняли нас, то, естественно, бы Даша не продержалась бы 3 года. То есть, ну, благодаря ее силе воли, в принципе, силе воли моей, семье нашей, то есть мы продержались 3 года, ну, и выдержали вот это давление, и она, в принципе,

0: и влилась вот в соревнования в том году. Первый раз она поехала на соревнования в том году, в это же время, в декабре. Ну и за 6 месяцев, благодаря стипендии, которую МОК дал ей как спортсменке, она вот смогла выезжать уже на соревнования и проводить полноценную подготовку. Я считаю, за 6 месяцев она сделала очень большой шаг вперед и не затерялась на первом своем дебюте Кубка мира.
1: Правда ли, что вот на всем этом пути и во всем этом вам помогала каким-то образом Юстина Ковальчик? Я зрителям поясню, что это двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, как раз польская.
2: Да, да, помогала, это правда. Как только мы приехали в Польшу, она связалась со мной через Инстаграм и спросила меня, не хочу ли я начать заново, только попробовать себя в биатлоне. Я, недолго думая, согласилась, и мы переехали в Закопане. Я начала там тренироваться, мне помогли устроиться в школу, нам помогали найти жилье. Все это благодаря Юстине Ковальчик. Если бы она со мной не связалась, думаю, сейчас бы меня тут не было.
1: Как это выглядело? Она написала вам и, ну, предложила буквально что?
2: Буквально предложила заниматься биатлоном, потому что на тот момент она работала в Польской Федерации биатлона и видела во мне, наверное, потенциал.
1: И как вам в биатлоне после лыж?
2: Очень нравится. Больше, чем в лыжах. Тут не так скучно.
1: Объясните.
2: В лыжах более монотонная работа. Там все-таки ты постоянно должен кататься на лыжах. А в биатлоне все-таки есть какое-то разнообразие. Ты приедешь, постреляешь. Стрельба, конечно, мне сейчас не очень хорошо идет, но... Думаю, со временем все станет лучше.
1: Сергей, вы не относитесь с ревностью к словам про то, что в биатлоне интереснее?
0: Ну, нет. Я начал понимать людей, которые интересовались биатлоном все-таки. И на данный момент, хотите верьте, хотите нет, 3 года я не смотрю лыжные гонки, только биатлон. То есть, ну, правда, немножко лыжные гонки монотонно. Не знаю, поменяют они и утратят интерес. Но биатлон на данный момент, конечно, гораздо интереснее.
1: Как вы оба относитесь вот сейчас к тому, что белорусские и российские спортсмены не могут участвовать в соревнованиях?
2: У меня... Осталось много хороших друзей в Беларуси, которые занимаются до сих пор лыжными гонками. И они могут выступать только под нейтральным флагом, как нейтральные атлетки. Но я говорю исключительно за лыжные гонки сейчас. Недавно Аня Мачехина, моя хорошая подруга, выступала на этапах Кубка мира по лыжным гонкам. И я, на самом деле, очень рада за нее, что все-таки что-то меняется в этой ситуации. Исключительно очень хорошая девочка. Поэтому я, на самом деле, за них очень рада.
1: Сергей, а вы?
0: Ну, у меня немножко другое отношение. Но наши ребята, все-таки, если сравнивать белорусских, вот кто получил статус и кто выступает, они никак не связаны ни с какими ни силовыми структурами. То есть, то в России, конечно же, это... Практически все они как-то связаны с силовыми структурами. И я не слышал ни одного человека, который бы выступил против вот этой агрессии, которую Россия развязала против войны в Украине, ни в лыжах, ни в биатлоне. Поэтому я категорически против.
3: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Сергей и Дарья Давидович отвечают на вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Алексея Александрова.
1: Как вам кажется, вообще спортсмены, они могли бы, они должны ли вообще выражать, не знаю, политическую позицию, позицию о войнах, которые идут, вот когда одна страна нападает на другую? Я, конечно, конкретно про вторжение России в Украину.
0: И мне кажется, что мы все-таки спорт – это тоже самая часть жизни, да, и ты должен высказываться так или иначе. То есть другое дело уже откуп на разрешение выступления или не выступления, это уже лежит на федерации. Но все-таки ты должен как-то высказаться. В отличие, например, белорусских спортсменов от российских, там, наверное, вообще единицы, вообще даже я не помню, там может 1-2, кто высказался. То есть в Беларуси их гораздо больше было. Выскажешь. И я считаю, что, наверное, мы свой долг должны как-то высказывать, вот, свою позицию. Это нормально. То есть, ну, просто не молчать. Или ты поддерживаешь, или не поддерживаешь. То выходит так, что ты какой-то глухонемой, ничего не видишь.

0: же ничего не слышу. Тренируешься, бегаешь, для кого, как, что несешь своими выступлениями. Наверное, как-то вот с этой позиции ты должен все-таки быть каким-то живым человеком просто, и все, быть живым и откликаться на все вот эти вот вызовы, которые происходят.
1: А почему, как вы думаете, вообще для спортсмена в принципе так сложно, ну, вот, говорить что-то, что идет в противовес с курсом государства? Потому что, ну, как вы правильно говорите, таких спортсменов, кто осудил войну, таких спортсменов, как вы, кто уехал из Беларуси, просто, ну, будучи неспособным терпеть, не знаю, репрессии, несправедливость, таких людей буквально единицы.
0: В случае Дарьи и молодых спортсменов это можно понять, потому что если я отматывать пленку назад, когда мне было ее возраст, конечно же, многого-многого не понимал, потому что ты очень много времени проводишь на сборах. Ну и как-то, ну, можно сказать, у тебя немножко в голове немножко другие приоритеты. То есть, ну вот люди, которые спортсмены состоявшиеся уже, которым уже там за 25-30, когда уже ты уже состоялся как личность, мне кажется, что ты уже должен иметь свое мнение. Вот и все.
1: Сергей, я еще вот хотел ваше мнение спросить. Александр Большунов, звезда российских лыж, он участвовал в концерте-митинге в Лужниках в поддержку вторжения в Украину. Вероника Степанова, ну, она открыто, по-моему, поддерживает войну. Елена Вяльбе откровенно говорила, что Россия должна бомбить Лондон. По-моему, про Лондон она говорила. Для российских лыж вот эта поддержка войны, такая прямая, по-вашему, это приговор?
0: Ну, не знаю. Все-таки все спортсмены, они так или иначе встроены в эту систему в России, в Белоруссии. Потому что без них, вот на нашем примере, когда мы что-то попытались, как бы там, в правилах федерации прописано, что это не государственная организация, что любой может вступить в нее, бегать. Но когда мы попытались тогда пробовать заявляться на соревнования самим, ездить за свои деньги, то, естественно, нам все это прекратить. В России это исключено. В то же время я никак не поддерживаю их, что они там боятся того, что они просто не могут высказаться. Вот и все. То есть, конечно же, если они только выскажутся, им все перекроют кислород. Это однозначно. То есть, но это ничего по сравнению с тем, что происходит в Украине. Ну, вот так, мне кажется.
1: Дарья, а с каким отношением, не знаю, можно ли вообще говорить, что вы на соревнованиях сейчас, участвуя в Кубке мира, в Кубке IBU, вы с каким-то отношением сталкиваетесь? Не знаю, может быть, с украинской командой вам приходилось сейчас общаться?
2: С украинской командой общалась, на самом деле, только один раз. Год назад девочка ко мне подъехала и сказала, что очень благодарна за то, что я и мой отец все-таки не молчим на эту тему, и что открыто говорим об этом, поблагодарила, мы с ней чуть-чуть поговорили, но в основном, на самом деле, я ни с кем не общаюсь, кроме польской команды. Не приходилось, потому что я немного стесняюсь, они, думаю, просто не знают, что я на русском говорю, поэтому пока что не особо ни с кем не знакома.
1: Через месяц Олимпиада в Милане, это вот сейчас, учитывая вообще весь наш разговор, это одна из ваших целей на этот сезон?
2: Была. Сейчас, скорее всего, не получится в этом году выступить на Олимпийских играх. Не могу сказать точную причину, почему нет. Но я думаю, что, скорее всего, из-за документации и из-за того, что никто не был готов к тому, что я покажу какой-то результат в этом году.
1: Сергей, а тут вы можете, может быть, пояснить, что с точки зрения документов, что здесь?
0: Да, я могу пояснить. Дело в том, что на данный момент разыгрывается еще дополнительно 12 квот на Олимпийские игры среди биатлона для федерации, которые в прошлом году не имели рейтинга, то есть не попали в топ-25. Ну, это некоторые страны. Молдавия, Китай, могу ошибиться, перечислять. Разыгрывается дополнительно 12 квот в сумме вот этапов Кубка IBU и Кубка мира. 12 человек у мужчин и 12 человек у женщин. Максимум 2 человека от страны, то есть которые не попали в рейтинг топ-25 прошлого сезона. И он есть официальный, как бы официальный на Википедии английской, там есть этот рейтинг, который обновляется все время после гонок. Их можно выполнить только на спринте или на индивидуальном беге. На данный момент Дарья 10-я в этом рейтинге, то есть она теоретически претендует на эти дополнительных 12 квот. Но имели мы как бы такой разговор летом, я не знаю, может быть, что-то сейчас изменилось, то надо...

0: данный момент тогда еще была Дарья одна в команде, и они решили не выставлять команду беженцев на Олимпийских играх. То есть для нас как бы это было немножко таким шоком, потому что на прошлых Олимпийских играх было там и 24 человека, там и 18, а тут Дарья, она вроде бегает. Не знаю, как это будет выглядеть. Осталась одна гонка, спринт, которая будет идти в зачет на Кубке мира, и одна гонка на IBU, тоже спринт. И по сумме этих вот гонок будет, там берутся три лучшие гонки, делятся на три, и свой личный рейтинг, получается, выходит. Вот Дарья на данный момент 10-я в этом рейтинге. Что будет по окончании этого, вот этих соревнований, когда будет официальный рейтинг, я не знаю. Это надо, скорее всего, спрашивать все-таки у Международного олимпийского комитета. Но Дарья борется, она идет 10-я в этих вот дополнительных wildcard. Ну, а как это будет выглядеть, подождем, увидим. Это буквально 2 дня, и будут оглашены вот эти вот дополнительные 12 квот.
1: А это решение МОК или решение IBU?
0: Не могу сказать до конца. Это все-таки идет совместная работа МОКа и IBU. И, скорее всего, они будут принимать вот решение.
1: У меня последний вопрос, наверное, к Дарье здесь. Если не Олимпиада, какими вы вообще видите свои цели, не знаю, на этот сезон и на следующий? К чему вы стремитесь сейчас? Что достижимо?
2: Изначально, когда сезон только начинался, в принципе, целей каких-то особо высоких я не ставила, потому что, как сказал мой отец, летом меня предупредили о том, что, скорее всего, на Олимпийские игры я не поеду, и частично я была к этому готова, поэтому я просто старалась сделать результат лучше, чем он был. Это произошло слишком быстро, и я не ожидала, что я вообще буду выступать на Кубке мира так скоро, и что это возможно. Поэтому пока что цель только одна – сделать результат лучше, чем он был, показать самой себе, своей семье, что все это было не зря, и просто бегать, выступать и поднимать кому-то настроение.
1: И в следующем сезоне тоже?
2: Да, в следующем сезоне тоже. Возможно, через 4 года на Олимпийские игры я все-таки поеду.
0: Да, я хотел бы добавить, что Дарья поехала на Кубок мира не от того, что она просто беженка. Она прошла, выполнила так называемую, прописанную в правилах, джокеры, десятка джокеров, которые могут через кубок IBU пробиться на главный старт биатлона, то есть на Кубок мира. И она начинала сезон в IBU, и у нее была очень хорошая гонка, 11-я она была. Она выполнила критерии и попала вот эту топ-10, которые бегают в IBU, и поэтому она поехала туда. То есть не было такого, что она поехала туда бегать только потому, что она беженка. То есть, ну, такое дополнение. То есть она своими силами, своими результатами пробилась на Кубок мира, и, надеюсь, еще и после Олимпиады выступит еще в Осло, куда бы я советовал поехать, потому что Осло, это надо поучаствовать в Холминколе.
1: В этап Кубка мира, да, по биатлону.
0: Да, да, это мои воспоминания, когда я бегал еще лыжником, лучшие такие старты мои на чемпионатах мира было. И вообще это такая атмосфера весной, это всегда супер.
1: Сергей, я последний вопрос вам задам. Вы тоже обмолвились об этом. Был ли кто-то, кто выразил вот некое негласное желание тоже, не знаю, присоединиться к этой команде беженцев, опять же, не под российским или белорусским флагом, а именно вот в этой команде, последовав вашему примеру?
0: Ну, это сложный вопрос, это сложная процедура получения статуса беженца. То есть это ж не просто так ты взял и что-то там сделал. То есть рассматривается это долго, это 6 месяцев мы ожидали этого решения, когда переехали в Польшу, я уже тут. Ну, то есть это, еще раз повторю, в зимних видах спорта мало того, что ты получаешь даже, может, кто-то статус беженца, но это надо соответствовать еще каким-то критериям, соответственно, бегать, иметь хорошие результаты, но быть конкурентоспособным, что я считаю, что Дарья, в принципе, конкурентоспособна, пускай еще не топ-30, но уже, по крайней мере, она может бегать и показывать, что не только можно готовиться там в системе, а не вешать нос, не вешать руки, то есть выдержать этот вот прессию, это выдержать это давление, а потом ты можешь, когда попадаешь вот этот вот в пул тренировок, и ты можешь все показать, наверстать. И я бы советовал людям все-таки верить в себя. В общем-то, надежда умирает последней.
1: Спасибо вам большое за этот разговор. Я со своей стороны, Дарье, желаю успеха и попасть в пасюты в Рупольдинге и там, не знаю, дальше в новое место в Чехии на 6-м этапе Кубка.

0: Камира, спасибо вам большое за этот разговор.
1: Биатлонистка Дарья Давидович и ее отец, в прошлом известный белорусский лыжник Сергей Давидович, в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову рассказывали о команде беженцев в биатлоне и участии в Кубке мира. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке, или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. И поговорим сегодня о вечном. Более полувека любимым сериалом россиян остаются «17 мгновений весны». А Штирлиц занимает первое место среди киногероев, которых хотят видеть президентом. Миф о Штирлице прочно сросся с образом Путина. Был использован в выборах 2000 года и далее. Какую роль КГБ сыграл в создании сериала и других фильмов о советских разведчиках? Как чекисты стали видеть себя элитой страны? И почему Россия неизменно выбирает Штирлица? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Полвека спустя, после выхода фильма «17 мгновений весны», Штирлиц остается одним из самых популярных героев в России. Образ советского разведчика, хладнокровного, скрытного и всегда побеждающего противника оказался

0: удивительно живучим. И многие исследователи считают, что именно этот архетип во многом подготовил российское общество к появлению власти бывшего сотрудника КГБ Владимира Путина. Сам сериал создавался при активном участии советских спецслужб, а фильмы о разведчиках десятилетиями формировали представление о чекистах как об особой элите, людях, которые знают больше остальных и имеют право принимать решения за страну.
1: Это был сюжет Антона Сергиенко, а к нам по Зуму присоединяется культуролог Борис Лакшин. Борис, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Ну, как вы можете объяснить популярность, которую держится на протяжении полувека? Я понимаю, что в 73-м году там улицы пустели, когда выходил сериал, десятки миллионов людей посмотрели. Но почему с каждой новой итерацией, каждое новое поколение снова с таким энтузиазмом воспринимает это кино?
2: Начнем с того, что, во-первых, это красиво. Обратите внимание, вот как он выглядит в этой своей эсэсовской форме. И вообще вот эта эстетика эсэсовской формы, это на народ действует, кстати сказать. Я не знаю, по-моему, Хьюго Босс шил для них форму и придумал. Это на самом деле для людей классно. Они это на это смотрят, ух ты. Во-вторых, речь идет, в сущности, Штирлиц – это ведь такая квинтэссенция советского человека.
1: Советского именно, да?
2: Вы знаете, мне трудно сказать, как про современного российского человека. Я думаю, что, по крайней мере, сейчас, в наше время, по крайней мере, после начала войны, я думаю, что это что-то похожее. То есть человек, который принципиально... Вот это вот максимальный разрыв между тем, какой человек есть на самом деле, как он себя видит, и каким он себя видит в обществе. То есть он на самом деле крупный эсэсовский офицер, у себя на работе, но вообще-то он подполковник Исаев, который выпивает водочки и поет там русские песни и тоскует по родине. Точно так же человек живет в состоянии постоянного раздвоения. Что можно говорить, uh-huh. что нельзя говорить. Здесь он говорит это, там это. И, в принципе, он уже как бы теряет... точный ориентир, а кто он, собственно, такой. Он сам как бы Штирлиц или Исаев. Поэтому это очень какая-то важная штука.
1: Ну, наверное, то есть такая, да, советская шизофрения, да, советский даблспик.
2: Да, да. Вот такая это сильная раздвоенность, да. Раздвоенность советского человека, я думаю, что она никуда не делась. Угу. Она как бы, во-первых, передается по наследству, а во-вторых, в общем-то, наверное, условия жизни передаются. Тоже в какой-то степени. И как бы сейчас, когда вроде бы общество сейчас совершенно другое, но ведь все равно же похоже чем-то.
1: Да, и вы знаете, к вопросу о схожести, вот у нас позже в сюжете будет Андрей Архангельский, культуролог, он как-то давным-давно в «Огоньке» написал очень интересную эссе о том, что «17 мгновений весны» – это своего рода такой производственный роман. И это такие типичные отношения в офисе, скажем, в коллективе. Да, это вот это интриги, подсиживание, постоянные какие-то стратегии. И это тоже, видимо, если уже говорить о новом поколении, считывается. То есть это такая офисная драма.
2: Офисная драма. Еще я вспоминаю своего отца, который работал в почтовом ящике, был членом партии. И ненавидел советскую власть просто примерно как полковник Исаев ненавидел гитлеровскую Германию. И я вспоминаю, как он приходил с работы после очередного партсобрания. И как он там либо ругался, либо пытался шутить, либо пытался объяснить, как он там что-то такое им вставил, какую-то такую колкую вещь на партсобрании, за которую его нельзя было зацепить. Вот, для меня эта тема очень близка в какой-то степени тоже.
1: Но при этом все-таки, вы знаете, возвращаясь к вопросу о стильности Штирлица, он же невероятно, я бы сказал, даже не по-советски аристократичен. Эти его белые перчатки, эти его хорошо сидящие даже и гражданские костюмы, его, так сказать, походка. Она как-то в нем выдает человека... Он же вообще, да, если брать всю эту генеалогию его по Семенову, он вырос там и в Германии, и вообще половину жизни он провел на Западе.
2: Я думаю, что начать нужно тогда не с 17 мгновений весны, а с такого базового фильма, с которого все началось, «Щит и меч».

0: Режиссера Олега Дормана.
1: Да.
0: Это 68-й год. И вообще 68-й год в этом смысле очень интересен для нас, для нашей темы, которую мы с вами обсуждаем. Дело в том, что в 68-м году чекисты праздновали свое 50-летие. И в 68-м же году вышло три важнейших фильма, которые фактически КГБ снимало. Это была «Ошибка резидента», это был «Щит и меч», и это был «Мертвый сезон».
1: Да.
0: Это, в общем-то, были три фильма, снятые КГБ. И там, я так понимаю, что там ни один кадр не проходил без утверждения на самом верху. Так вот, я бы хотел начать, наверное, с фильма «Щит и меч». Первая серия фильма вышла в августе 1968 года.
1: До
0: Вторая
1: или
0: серия
1: после,
0: фильма.
1: до или после вторжения?
0: Вот я это и хотел вам сказать. То есть первая серия вышла буквально за несколько дней до, а вторая серия вышла в сентябре после.
1: Да.
0: Тоже буквально через несколько дней. И вот в этом вообще это совершенно потрясающее кино.
1: Как говорил Доренко, совпадение? Не думаю.
0: Да, это
1: Да.
0: совершенно потрясающее кино. Оно абсолютно сюрреалистично. Начнем с того, что это первая роль, такая серьезная роль в кино Олега Ивановича Янковского. Его выбрали потому, что он был страшно похож на арийца, на эсэсовца, на молодого. Он там такой невероятной красоты блондин. А главную роль советского разведчика Белова, он же Йоган Вайс, играет Любшин. Оба они там красивы невероятно. Отношения у них, они два лучших друга, у Янковского, они оба живут в Риге, немцы в Риге, они репатриируются перед началом войны в Германию. У Янковского дядя работает большой шишкой в гестапо, и он его начинает двигать, и он, соответственно, помогает двигаться нашему герою Йогану Вайсу-Белову, который начинает свою карьеру с простого шофера. Красивы оба невероятно, при этом они находятся в отношениях, ну, мягко говоря, явно сексуальных, непростых. То есть это совершенно идеальная фантастической красоты гейская пара. И можно даже посмотреть в Ютьюбе, есть ролики, которые просто называются, вот есть такой ролик в Ютьюбе, он просто называется «Красивые мужчины». И это вот Янковский с Любшиным в этом самом фильме. То есть как бы они поняли, что вот советский разведчик, он прежде всего должен быть красивый. А у них обоих, а Янковский, в общем, первый такой персонаж, который невероятно красиво носит эсэсовскую форму. Вот эта вот черная эсэсовская форма на Янковском, это можно умереть. То же самое на Любшине форма Абвера. На Любшине он тоже такой артист, интересно, что нам любая одежда сидит невероятно.
1: Да,
0: Его, так
1: да.
0: сказать, в ролях простого работяги посмотреть тоже непонятно, кто ему шил эти рубашки, эти советские штаны, которые как влитые сидят.
1: Да, он как не советский человек сейчас, вот даже, да, скажем, «Пять
0: Да.
1: вечеров» я вспоминаю, так сказать, он настолько стильно появляется вот в этом
0: Он
1: ресторане.
0: абсолютно, при этом у него вроде лицо простого паренька и одновременно какой-то невероятный стиль.
1: Да.
0: У него это такого другого актера не было. Вот. Ну, о Янковском вообще нечего говорить.
1: Да.
0: Так вот, в этом фильме первый раз появляется, я бы сказал, эта тема, когда что вот этот советский разведчик, герой, и он аристократичен. И этот фильм был невероятно популярный. До «17 мгновений весны», которые вышли через 5 лет после этого фильма, я думаю, более популярного фильма на советском телевидении не было. И Путин несколько раз в каких-то своих интервью, он как раз никогда не говорил про, по-моему, насколько мне известно, может быть, я не прав, он никогда не говорил про «17 мгновений весны», про влияние на него этот фильм, и всегда говорил, что тот фильм оказал на него колоссальное влияние.
1: Да. Он
0: Если вы
1: именно, он
0: помните,
1: сказал, он в КГБ решил, в школу КГБ решил идти посмотреть этот фильм,
0: да. И
1: это его
0: если вы
1: знаменитое интервью.
0: помните песню «С чего начинается Родина»,
1: Да.
0: и когда это каждая серия фильма начинается с песни «Задушевный город» с Маркой Бернесом «С чего начинается Родина», Я не знаю, если вы помните или нет, когда какой-то

0: очередную пачку российских шпионов выменили на американских, они приехали в Россию встречаться с Путиным, и Путин с ними пел.
1: Да,
0: Это
1: да,
0: самое, с
1: да.
0: чего начинается Родина хором. И я думаю, что он был абсолютно искренен в этом.
1: Это все,
0: Как раз
1: по-моему, у
0: я удивился.
1: Пелевина даже обыграно в одном из более, так сказать, ранних романов. Вот это вот чекисты, поющие, с чего начинается Родина. Это, конечно,
0: Вот,
1: такой
0: вот, вот,
1: просто
0: вот.
1: мемная абсолютная вещь.
0: Так вот, этот фильм – это такая квинтэссенция. Одновременно практически с ним выходит фильм «Ошибка резидента».
1: Да.
0: И вот там как раз из этого фильма уже совершенно четко видно, какие изменения, вот эта новая чекистская идеология и новая чекистская эстетика. Знаете, какая штука? 68-й год, это как раз прошел тот период, 15 лет, с 53-го года, из казни Берии, с последней большой чисткой КГБ, которая была связана, так сказать, и с расстрелами, с посадками, они за следующие 15 лет их не трогали. И они, в общем, наконец почувствовали себя уверенным. Перед этим все время как бы власть снимала вот эти вот слои верхние, и не только верхние. То есть они расстреливали, потом расстреливали тех, кто расстреливали, потом расстреливали тех, кого расстреливали, и так далее, и так далее. В 53-м году это все прекратилось. И к 68-му году они уже нагуляли жирок. И стали себя чувствовать белой костью. Особенно по сравнению с тупыми армейцами. И они стали себя чувствовать, наконец, в этой стране самыми главными. Если вы помните, тогда же, в 60-е годы, стали показывать фильмы, в которых вдруг появились куча положительных героев белых офицеров, которые тоже выглядели очень красиво. Да, и там Высоцкий служили два товарища, и Джигарханян неуловимый в «Мстителях», и вообще их
1: Да.
0: тоже стало очень много. Что, собственно, случилось? А случилось то, что вдруг возникло понимание среди чекистских товарищей, что было такое российское дворянство, которое было вот такой белой костью всего российского общества. Оно служило государству, на нем государство держалось. И
1: Чекистский крюк, как это позже сформулирует товарищ Черкесов.
0: да, именно. Вот. И ошибка этого дворянства заключалась в том, что далеко не все они приняли советскую власть. Ну, ошибка советская власть тоже с ними жестковато поступила. Кто был, тех перестреляли. Возник разрыв. И на самом деле идея Комитета государственной безопасности, чекистская идея, это этот разрыв ликвидировать, потому что они являются естественным продолжением вот этого самого класса. Российская аристократия теперь работает на Лубянке. Так вот, этот фильм очень важный, «Ошибка резидента», потому что его главный герой, кстати, его главный герой, которого изображает Жжонов, много сидевший сам, он резидент западный, которого засылают в Россию и которого, в конце концов, чекисты перевербовывают, и он становится русским шпионом. И он не просто так себе какой-то западный резидент, а он граф Тульев. Граф Тульев. Очень красиво звучит. Вот, его отец, граф Тульев, эмигрировал из России, стал работать в западную разведку и передал свои, так сказать, работы по наследству сыну. И сына забросили в Советский Союз, и там дальше происходит различный сюжет, в котором становится понятно, что вот как бы правильно бы ему он переходит на светлую сторону, будем говорить так, и
1: Да.
0: становится правильным русским шпионом, и одновременно, то есть происходит некое соединение КГБ и графа Тулиева. Вот это, собственно, была основная идея. Ну а дальше, кстати, уже при Путине ее стали теоретизировать, там вот в работах того же, по-моему, Патрушев об этом писал,
1: Да.
0: и Черкесов об этом писал, что да, КГБ – это новое дворянство.
1: Новое дворянство, да. Вот мы как раз позже в программе будем говорить с Ириной Бараган и Андреем Солдатовым, которые такую книжку и написали под названием
0: Да,
1: «Новое».
0: кстати, да.
1: Интересно, как бы целостная идеология сформировалась внутри КГБ к середине 60-х годов, и фактически, так сказать, КГБ занялось первым, наверное, из советских ведомств, занялось таким пиаром, очень массированным пиаром. Вот у нас даже на факультете здесь...

В университете студент защищал по этой теме магистерскую диссертацию, не докторскую, магистерскую под названием «Лубянка Pictures», как это самое, как КГБ проецирует свой образ в кино и на телевидении.

0: и который разрабатывал там смертельный газ и
1: Тоже
0: предотвратил.
1: смотрите, интересно, как Борис, что практически во всех этих фильмах зло, крайнее, последнее, да, изначальное зло, это всегда нацисты. То есть всегда так или иначе появляется какая-то эсэсовская нацистская генеалогия. Ну, хотя в 17 мгновениях весны они такие, тоже об этом можно поговорить, нацисты поданные такие на стиле и достаточно с человеческими чертами. Вот. Но в целом во всей этой плеяде фильмов лубянских, если так можно сказать, хотя там прекрасные режиссеры и актеры, вот, все равно находится какой-то нацистский след. И сейчас фактически Путин это воспроизводит.
0: Да, идея заключается в том, что у всех врагов КГБ, те, с кем они борются, они, если не сами нацисты, то у них есть исторические нацистские корни. То есть все, что КГБ противостоит, выросло оттуда. Ну, такой дуализм, я бы сказал.
1: То есть КГБ в данном случае абсолютно заходит создать. Вы знаете, я даже такой факт откопал из этой вот диссертации, как раз, которую наш студент писал. Казаков, да, прекрасный актер, три раза играл Дзержинского, и это было требованием КГБ, чтобы ему позволили затем сыграть в Покровских воротах.
0: Я этого не знал.
1: Да.
0: Я помню его в роли Дзержинского, это я помню, да. Но вот этого я не знал.
1: Вот, и, так сказать, начинается такое облагораживание Дзержинского. То есть, фактически, здесь КГБ очень долгосрочно... И, слушайте, ведь работает, ведь как заложили вот это все. И действительно, как-то эта идеология такого, как бы, разведчика, который всезнающего, да, Штирлиц, да, умного чекиста.
0: Но здесь, смотрите,
1: умного и гуманного силовика.
0: Я думаю, что начинается с того, что вы хотите создать себе зеркало, в которое вам приятно смотреть. Как ни странно, если брать там классического партийного руководителя в советских фильмах, то это мордастый Бондарчук, мордастый Кадочников, такой крепкий, такой брыластый мужик,
1: да.
0: Да? Из народа явно. Вот это то, каким себя хотел видеть партийный руководитель советский. Вот. А вот каким себя хотел видеть КГБшник крупный, хотя, в общем, честно говоря, внешне они мало чем отличались, да? Но он-то хотел себя видеть графом Тулиевым. Он хотел себя видеть аристократом. Он хотел происходить не от Вани из деревни, он хотел происходить от Казакова. Он хотел происходить от русской аристократии.
1: Да, вот это дворянское. Вы знаете, Борис, я здесь хочу вернуться, может быть, уже последнюю тему, которую успеем обсудить, но невозможно ее обойти. Это анекдоты о Штирлице.
0: О, да.
1: Это очень интересно. Я пытаюсь понять, причем они же все построены на языковой игре. Они как бы практически, это все лингвистические такие кунштюки. Вот, ну, как классический пример, знаете, мой любимый анекдот из пяти слов. Вот это, да, Штирлиц выстрелил в упор, упор упал. Вот это вот игра. Вот интересно, почему? Это, так сказать, может быть, наследие того двойного даблспика вот этого, да, такой двойной морали, двойной оптики, которая заложена в этом фильме.
0: Дело в том, что в этом фильме, в самом 17 мгновениях, кстати, так же, как и в «Щите и мече», заложен какой-то абсурд, который, в общем-то, люди чувствуют, внутренне чувствуют, подсознательно чувствуют. Абсурд как бы самой по себе ситуации. Абсурд вот этих вот известных советских актеров в немецкой форме. Одно уже вот это, когда вы видите Броневого в роли начальника гестапо, а Бояшка Табакова в роли Шилленберга, это само по себе дико, дико смешно.
1: Ну, в общем, ну да, человек... они настолько хороши, они настолько человечны. Человек сочувствует,
0: как бы. Они милые, человечные, сочувствуют, и возникает некоторый когнитивный диссонанс, который очень хочется разрешить каким-то
1: смехом. Точно, точно, да.
0: И здесь как раз поэтому... Именно вот эта вот двойственность, она легче всего проецируется на двойственность нашей речи. То есть вот это вот то, что вы сказали, стрелял в упор, это можно прочитать так, можно прочитать сяк. Вот это вот Штирлиц, вот это вот Исаев, да?

0: И в этом смысле как раз да. Нужно смотреть, собственно, единственный как бы персонаж, который может соперничать со Штирлицем в смысле анекдотов, это Чапаев, да? Но чапаевские анекдоты, они совсем другие. Они не построены на лингвистике.
1: Да, не на
0: Они...
1: абсурде ли языка, жизненных ситуаций сделаны. Они тоже
0: Именно.
1: абсурдистские такие, абориутские немножко, да.
0: Но они совсем другие. А здесь это именно классика, вот такая вот классика двоемыслия нашего. Что говорим одно, а вдруг получается другое, да?
1: Знаете, еще один вспомнился, прям, да, как вспомнили анекдоте, не могу, может быть, вы тоже вспомните ваш любимый анекдот про Штирлица, мой тоже, тот самый короткий, выстрелил в упор, а это когда Борман спрашивает Штирлица: «Штирлиц, вы еврей?» «Нет, я русский», — быстро ответил Штирлиц. «А я немецкий», — сказал Борман и улыбнулся.
0: Ну да. Мой любимый анекдот – это когда идет заседание Ставки Гитлера, и вдруг заходит Штирлиц с подносом, на котором лежат апельсины, открывает секретный сейф, у всех на глазах кладет апельсины туда и вытаскивает секретные документы и уходит. И Гитлер, оборачиваясь к Мюллеру, спрашивает: «Это кто?» А Мюллер ему говорит: «А это русский полковник Исаев». Говорит: «А чего вы его не арестовали?» Так он же все, он скажет, что апельсины приносил, а опять отвертится. Нет смысла никакого. Вот.
1: Да. И это, кстати, тоже, да, в завершение хочу сказать, что это тоже очень типичная русская и советская ситуация, когда, собственно, это последние недели жизни Рейха. Рейх распадается. Штирлиц, в общем-то, вскрыт. Прекрасно, так сказать,
0: Ну да.
1: Борман понимает, что он русский шпион. Но все настолько заняты своими внутренними интригами, то, что, так сказать, там, я не знаю, Борман копает под Гиммлера, Гиммлер хочет сварить Гитлера. Империя распадается, а они продолжают копать под коллег, не обращая внимания, что рядом работает русский шпион. И это тоже, мне кажется, очень такая стандартная ситуация про гибель империи. Что до самого конца люди будут...
0: Но это был, надо сказать, 73-й год, когда всем казалось, что империя будет стоять вечно. Так что, может
1: Ну
0: быть, они
1: да, но тем не менее
0: даже
1: сюжет,
0: фашистов
1: мне
0: назвали.
1: кажется, вечно-вечно живой. Ну
0: Да.
1: что ж,
0: Ну что.
1: Борис, спасибо большое за этот разговор, за этот рассказ, за эти анекдоты.
0: Спасибо вам.
1: Культуролог Борис Лакшин
0: Спасибо.
1: был с нами на связи, а мы продолжим наш разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Штирлице. Каким образом этот герой завладел сознанием советских, а затем уже и постсоветских людей? Что в нем такого? Что такого в ситуации фильма «17 мгновений весны», что делает его вечно популярным? Рассуждает об этом культуролог и киновед Ян Левченко.
2: Ну, мне представляется, что 17 мгновений весны, а именно миф вокруг этого фильма, это, конечно, порождение более позднего времени, чем то, когда этот фильм, собственно, шел сначала премьерными показами по телевидению в начале 70-х и затем регулярно повторялся. Собственно, над Штирлицем было принято скорее посмеиваться. И культ всего этого, всего, что связано с антуражем вокруг Штирлица, в том числе культ нацистской формы не в последнюю очередь, и, так сказать, довольно амбивалентное отношение к нацистской верхушке, которая показана в этом фильме, в первую очередь людьми, да, а уже потом врагами, это все продукт ретроспективной мифологизации. Потому что если бы не ностальгия по СССР, которая вступила в свои права уже в первые годы независимой России, ну и вообще, так сказать, после так называемого, используя это слово в кавычках, развала СССР, да, потому что, наверное, правильнее говорить о его распаде, как о некотором естественном процессе, развал предполагает, что какие-то злые силы его развалили. И так принято о нем об этом говорить, да, намекая многозначительно на то, что какие-то нехорошие люди его развалили. Вот ностальгия началась сразу, с 90 буквально 3-го года. А с 95-го, напомню, начались старые песни о главном, которые просто уже говорили непосредственно о, так сказать, ностальгии, которая приняла уже какие-то законченные формы, которые можно уже воспроизводить и навязывать людям, так сказать, в массовом порядке.

0: Поэтому 17 мгновений весны – это продукт ретроспективной мифологизации 90-х, как мне кажется, и во многом антиципация того выбора, который осуществит Россия в 2000-е годы, присягнув невзрачному офицеру спецслужб в качестве президента. Ну, связь с Путиным, ну, тут как бы не стоит преувеличивать, что популярность 17 мгновений весны как-то теснейшим образом связана с популярностью Путина. Хотя, конечно, какая-то корреляция здесь присутствует. Вообще, в целом, представление о том, что чекисты – это какие-то особенные люди, которые обеспечивают безопасность страны, которые, так сказать, ну, собственно, представляют собой становой хребет советской самостоятельности. И это те самые люди, на которых держится безопасность Советского Союза за пределами мобилизационных периодов войны, сначала гражданской, потом так называемой Великой Отечественной, да, которая как бы отделяет Советскую войну от остальной Второй мировой.
1: Это был Ян Левченко в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется исследователь спецслужб, журналист-расследователь, журналистка, да, давайте использовать феминитивы, журналистка-расследователь Ирина Бараган. Привет, Ирина.
2: Добрый день, Сергей.
1: Да. А вот меня что интересует, когда вы с Андреем Солдатовым очень много в свое время общались, наверное, и формально, и неформально с представителями спецслужб, вам доводилось выходить на тему фильмов о шпионах, вообще на тему Штирлица, 17 мгновений весны? Ведь Путин, например, открыто говорит, что он пошел в школу КГБ под влиянием фильма «Мертвый сезон». И вообще выборы 2000 года тоже, да, очень сильно были под Штирлица заточены. Я помню, там даже «Коммерсант» выходил с заголовком «Президент Штирлиц».
2: Конечно, когда долго общаешься с людьми, ну, о чем-то речь в таком заходит. И действительно, меня все время удивляло, что в 2000-е даже годы, не только в 90-е, и потом, они продолжали, то есть сотрудники ФСБ продолжали смотреть вот эти все советские фильмы, которые лично мне казались довольно скучными и несоответствующими, ну, времени, и плюс очень много появилось разной голливудской продукции, но им нравилось, да, и вот те фильмы, которые ты перечислил, особенно «Мертвый сезон», то есть он как бы увеличивал сотрудников ФСБ, ну, да, при том, что это вообще-то фильм про разведчиков, но это как бы не важно для них, для их культуры. В целом они видят себя как такие охранители режима и страны от западных шпионов, от угрозы, которая исходит с Запада, неважно, где ты находишься, в первом отделе ФСБ в каком-то НИИ или работаешь нелегалом, я не знаю, где-нибудь в Дании или в США.
1: И шире, не только как хранители страны. Вот мы как раз в первой части говорили с культурологом Борисом Локшиным, и очень точно он как-то локализовал 68-й год. Это 15 лет с момента, да, смерти Сталина, затем дело Берии. И КГБ в этот момент начинает осознавать себя в качестве силы. Да, одновременно выходит «Щит и меч», выходит «Мертвый сезон», и через 5 лет выходит «17 мгновений весны». Ну и плюс, так сказать, работает вот эта вот фабрика очень популярных романов Юлиана Семенова. И появляется вот эта вот идеология. Здесь хочу поговорить о вашей книжке «Новое дворянство. Очерки истории ФСБ». Вот откуда это, кто-то из ваших собеседников формулирует вот эту идею нового дворянства, что они чувствуют себя вот этим линком, связью между тем старым имперским дворянством, которое не смогло сохранить Российскую империю, и новой элитой страны?
2: Ну, в принципе, первый-то сформулировал этот термин Патрушев, правда, он не был моим собеседником, но вообще идея такая появилась даже раньше, чем в 2000-е годы, потому что у них все время вообще, начиная со времен Хрущева, у них все время у КГБ и всех, кто им наследовал, появлялся, ну, появлялось какое-то противоречие в голове, потому что спецслужбы сталинские и революционная спецслужба от ВЧК, НКВД и ОГПУ, они все имели очень плохую репутацию в народе, и надо сказать, что и сами себя истребляли тоже неплохо. Вот, поэтому как бы с этой точки стартануть было довольно сложно. И они хотели, конечно, уже в новое время, в 60-е, 70-е, 80-е, не рассматривать себя как какую-то кровавую гыбню или какой-то кровавый топор, который занимается репрессиями, чистками, уничтожает население. Они хотели придать себе какой-то новый такой возвышенный статус, благородный. И поэтому еще даже раньше, уже тогда появилась мысль, что, в принципе, они просто охраняют режим, и если этот царский режим, тоже было бы неплохо его охранять, потому что враги всегда одни и те же. Это Запад, который хочет разъесть наши вот коренные основные ценности, как бы они ни менялись. Поэтому да, в 2000-е годы, и уже при Ельцине, они столкнулись с проблемой, как надо заретушировать вот это все прошлое ужасное сталинское и продолжить какую-то, приподнять то как бы славное прошлое, которое вы воспевали, эти фильмы, о которых ты говорил, «Щит и меч», «ТАСС уполномочен заявить»,
3: да.
2: и прийти к новому моменту, где нет больше коммунизма, и не нужно защищать коммунизм. И вот такая родилась концепция, что просто главный режим защищать, неважно какой, российский главный, российскую свою империю. Это может быть царская империя, может быть вот постсоветская империя, и даже, в принципе, советская. Для них это было совершенно нормально. Но дворянство и дворянство, служивый люд, который получает свои привилегии взамен на защиту государства и своих традиционных ценностей.
1: Служивые, да, скажем, ну, пускай не прямо чекист, хотя известно, в общем-то, они очень близки друг к другу, скажем, идеологии Михалкова, условно говоря, да, был род Михалковых, который служит государю. И вот это вот советский патриотизм, да, и сталинизм Михалкова-старшего естественным образом, так сказать, перетекает в некие такие дворянские корни и монархизм Михалкова нынешнего. Никиты Михалкова. То есть,
2: Абсолютно с тобой согласна. И не случайно Нарышкин, глава СВР, распускал о себе слухи, и они упорно муссировались и поддерживались его окружением, проникали в СМИ, что он является потомком, значит, наследником Нарышкиных, хотя никаких реальных подтверждений этому нет. Но такая версия себя самого и своего наследия ему очень нравилась.
1: Да, Сорокин вспоминается, вот эти дворяне-дворяне опричники, да, вот это вот новое дворянство опричное, которое вырастает, набрано Иваном Грозным. А слушай, а вот интересно, с другой стороны, тогда они действительно пытались избавиться от образа вот этой кровавой губчака, но сейчас же, наверное, этого нету. Сейчас, наоборот, как бы чекизм, идет реабилитация чекизма в его самом таком суровом сталинском обличии. Вот, скажем, та же фигура Дзержинского.
2: Да, но вот интересно у них очень восприятие, что Дзержинский никогда не появляется в своей кровавой ипостаси, а все постоянно подчеркиваются какие-то его другие функции, и они даже раздуваются. Например, спаситель детей от голода.
1: Да, беспризорников.
2: Человек, который не железной кровати и думает, и пьет из железной кружки, и думает только о спасении народа русского, российского, советского. И еще человек, который очень хорошо разбирался в экономике, в народном хозяйстве, помогал его восстанавливать. А так, чтобы даже у них в музее, чтобы что-то такое было, вот Дзержинский уничтожил миллиард врагов советской власти. Нет, они это никогда не подчеркивают, этого как бы нет, потому что... Но это очень лицемерная организация, и, ну, в принципе, вообще как многие спецслужбы, но это как бы спецслужбы тоталитарных государств, авторитарных особенно. То есть одно дело, что сами по себе-то они, конечно, не скрывают, и этим очень гордятся, но совершенно другая внешняя вывеска, искусство, оно не включает там никакой особенно правды, и цели его совершенно другие. То есть убедить, какие мы герои, какие мы хорошие, какое благо мы несем в стране. И самим тоже гордиться вот именно этим, а не тем, скольких я зарезал, скольких перерезал. Нет.
1: Ну да, наверное, этого все-таки нет. А вот интересно, а бюсты, портреты Дзержинского, они всегда были в кабинетах?
2: Если честно, ну вот когда можно было спокойно к ним ходить в кабинеты, то есть 90-е и начале 2000-х, во все кабинеты я не ходила, но в тех, в которые я ходила, я особо не помню. Но думаю, что просто не то, чтобы они стеснялись, а просто многие не держали. Вот. А портреты, Портреты висели, некоторые не убирали портреты, да, плакаты.
1: Ну, это корпоративное, да, это некое действительно ощущение некой корпоративной принадлежности. Сейчас просто, наверное, все эти, так сказать, оболочки спадают. Хорошо, но в

0: В целом, вот я хочу понять, все-таки у этой корпорации, условно говоря, у кшатриев путинской России, у них есть сейчас своя идеология, которая, вот, может быть, еще тогда на теми фильмами закладывалась, то, что пытался там Патрушев, Черкесов, да, с этим чекистским крюком концептуализировать. Это осталось или остался голый расчет, цинизм и самоощущение какой вот этой вот элиты?
1: Ну, у них нет сейчас такой сильной идеологии, которая держалась тогда на коммунистической идеологии, потому что, ну, это была идея не ими сформулированная, но на нее всегда было удобно опираться, цитировать от Маркса до Ленина кого угодно, и это было довольно сильно. Сейчас, ну, такого просто нет. Просто нет вообще в мире такой идеологии, поэтому им приходится обходиться чем есть, но какая-то такая идеологическая, я бы сказала, рамка, какая-то такая идеологическая основа у них присутствует. И она не сильно отличается от того, что говорит путинская. То есть это сохранять Россию, защищаться от Запада. Это у них очень жестко, что же Запад – это враг. И можно проводить любые репрессии ради того, чтобы защитить себя и страну от врага. И теперь еще прибавилось вот эти вот традиционные ценности, которых в советское время не было. Там православие, защита от гей-ропы, да. Нераспространение вот этих ценностей в России и так далее. Вот это прибавилось. Но в принципе, этого вот на том этапе, на котором они находятся, для проведения репрессий, для набора новых людей на фоне войны, этого достаточно, больше ничего не надо. То есть традиционные ценности, борьба с Западом, защита от врага, теперь уже вполне как бы для них видимого, ощутимого, этого достаточно.
0: Ну что ж, понятно. Ира, спасибо за этот разговор, за этот рассказ. Продолжим через мгновение с Андреем Солдатовым. А пока благодарим нашего гостя Ирину Бураган, журналиста-расследователя. И вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Штирлице, о роли сериала «17 мгновений весны» в старом и новом российском сознании. Что новое поколение находит в Штирлице в этом сериале, рассуждает культуролог Андрей Архангельский.
2: В общем, учитывая разнообразие новых героев, которые появились с конца 80-х и в течение всех 90-х годов, конечно, вот эта всенародная любовь к Штирлицу, она немного угасла. Но видите, какая штука. Ведь мы все знаем, что когда занимались пиар-компанией, в частности, Глеб Павловский занимался изучением этого вопроса, какой киногерой вызывает, по-прежнему вызывает всеобщую любовь, да? Почему возник Штирлиц? Ведь он возник как бы уже на волне этого разочарования в новом времени и в новых героях. То есть он как бы прошел такую переаттестацию. Это скорее реакция на то, что новые герои большинство людей не устраивали. Или скорее вот эти старые герои, ну, в том числе, конечно, и Глеб Жеглов тоже из той же серии, да, Штирлиц, Глеб Жеглов, они уже такая как бы повторная любовь возникла по причине отторжения вообще нового мира, вот этого мира 90-х годов, который фактически не сформировал такого единого любимого героя, ну, за исключением, конечно, брата, да, в исполнении Сергея Бодрова. Он тоже относится к этой линейке такой, таких вот как бы патриотов, рубаха парней, но они лишены вот этого блеска интеллекта, который демонстрирует Штирлиц. И в этом смысле Штирлиц как абсолютно выдуманная фигура и созданная Юлианом Семеновым как идеальная фигура, да, такой идеальный не просто разведчик, а такая, я бы сказал, идеальная машина, потому что он совокупность всего, что мы любим в человеке. Там в том числе можно и, условно говоря, это толстовский герой в каких-то глубоких своих чувствах, проявлениях. Недаром же, собственно говоря, тот же Вячеслав Тихонов сыграл и в экранизации «Войны и мира» князя Болконского. Да? Вот это благородство плюс...

0: железная воля, плюс некоторый флер одиночества, который тоже вызывает симпатию. Тут что важно подчеркнуть, что ведь этот герой, он в сущности, он ведь совершенно не приспособлен к тому, что называется нормальной жизнью. У него нет нормальной семьи, да? И вот почему это вызывает восхищение у большинства людей, не говорим уже о том, что это выдуманный абсолютно персонаж, да? Но вот почему, например, человек, лишенный семьи, да, человек, который вынужден все время играть чью-то другую роль, почему этот человек вызывает всеобщую симпатию именно в качестве не киногероя, а в качестве главы государства, потенциального главы государства? Это, конечно, уже вопрос, что называется, к психологам. Да? Мы можем там попытаться объяснить, с чем был связан советский миф, с 17 мгновениями весны Татьяны Леозновой. Но это, так сказать, не новость. Это давно уже обговорено и рассказано.
1: Это был Андрей Архангельский в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется журналист-расследователь Андрей Солдатов. Андрей, приветствую.
2: Добрый день, Сергей.
1: Ну вот я читаю опросы, извиняюсь, ВЦИОМа, ну тоже можно интересно иногда справиться, и вот ВЦИОМовские показывают год за годом среди популярности киногероев Штирлиц держится. Вот последний предвоенный был, по-моему, 21-го года опрос. Он начал делить пальму первенства неожиданно с профессором Преображенским из «Собачьего сердца». Вот, видимо, это такая гнилая городская интеллигенция. Вот это вот выбрала героя, который носит фигу в кармане, но при этом прекрасно совершенно, так сказать, живет на содержании у советской власти и требует себе особенную бумажку, окончательную бумажку. Вот. Но, тем не менее, вот как ты объяснишь воспроизводимость этого образа умного чекиста?
2: Я думаю, что нужно учитывать обстоятельства, в которых действовал этот умный чекист. Там не очень в фильме подчеркивалось, во-первых, что он чекист, то есть память о том, что делал ЧК, там отсутствует.
1: Да.
2: Зато там очень хорошо видно, что Штирлиц является как разведчик, как шпион, является представителем сверхдержавы. И вот эта сверхдержава – одна из всего нескольких государств на планете, которые решают такие важные сущностные вопросы. Там, остановить войну, когда ее остановить, что делать дальше, какие режимы где будут существовать. И мне кажется, это ощущение вот этой сверхзадачи того, что государство было таким важным, и шпионы занимали столь важную роль в этих геополитических играх на самом высшем уровне, это как-то греет душу многим людям.
1: В принципе, Россия сейчас... По-прежнему, вот скажем, если взять следующую итерацию, Россия по-прежнему готова вручить свою судьбу силовику, силовикам. Как ты видишь ситуацию сейчас с образом, даже не скажу чекиста, а именно вот такого вот силовика, представителя ФСБ, силовой корпорации?
2: Я думаю, что этим могут возникнуть определенные сложности, если мы говорим о культурном фоне, потому что... В общем-то, Штирлиц действовал в ситуации Второй мировой войны или Великой Отечественной войны в нашем контексте. И это всегда имело ключевое значение, потому что это тот момент, собственно, исторический, за который каждый россиянин чувствует определенную гордость и сопричастность. Но мы видим, что когда снимались фильмы о, скажем так, действиях разведки в последующие годы, возникали разные сложности. И приходилось даже в таких фильмах, как «Мертвый сезон», фактически искусственно привязывать события этого фильма, опять-таки, к временам Второй мировой войны. И чем больше проходит времени, тем сложнее делать эти связки, я бы так сказал. Когда в 2000-е годы стали снимать фильмы о... уже чекистах новой волны, а, собственно, о людях Патрушева и Бортникова, то мы видим, что эти фильмы не были такими популярными и никогда не поднимались на такой уровень, не вошли в историю, не вошли ни в какие легенды. Я бы сказал, может быть, спецназовцы, да, там было несколько, ну, если не сказать, что хотя бы запоминающихся образов, но среди вот именно чекистов такого не происходило.
1: Да, действительно, я вспоминаю уже фильмы, созданные в путинскую эпоху, и вот этот вот заказ, чекистский заказ, КГБшный, ФСБшный заказ, он совершенно проваливается, не работает.

0: если работает еще какой-то более-менее такой российский Рэмбо, то здесь это все очень плохо работает. Мы с Ирой говорили в предыдущей части о вот этом вот идеологии нового дворянства. Она сохраняется среди нынешних чекистов? Они чувствуют себя избранными? Они чувствуют себя элитой, которым вручена судьба страны? Что они в этом отличны, скажем, от экономического блока, от армии и так далее? Чувство избранности остается?
1: Я бы сказал, что это чувство остается, но с определенными ограничениями. Дело в том, что для того, чтобы совсем уж чувствовать себя элитой, нужно ощущать, что ты имеешь возможность, и у тебя есть для этого все механизмы для принятия самостоятельных политических решений. Вот такой степени, скажем так, осознанности в этой группе я не вижу. Скорее, я вижу обратный процесс. Дело в том, что в ситуации, когда руководство спецслужб не меняется много лет, когда очень много лет не меняется руководство страны, то чекисты, даже те люди, которые, в общем, достаточно успешно существуют внутри, приучаются мыслить, скажем так, все в более узком формате. То есть они уже не говорят о... Я, скажем так, говорить они могут, но не думают в рамках страны, они скорее мыслят в рамках своего департамента, своего управления, что там у них происходит, как там начальник что подумал. Но они не так широко мыслят, как, если мы вообще можем употребить такое выражение, как, например, их предшественники, попавшие и, собственно, служившие во времена таких перемен, как там 91-й год, 93-й, 95-й, 98-й годы. Тогда люди, служившие в спецслужбах, были вынуждены думать шире, потому что это касалось выживания их структуры, их самих. Сейчас такого ощущения нет, потому что система слишком стабильна. И они думают о своих узких задачах. Да, конечно, если их спросить, они будут говорить и повторять пропаганду о Западе, о том,
0: понятно,
1: что они защищают страну.
0: Но
1: не более того.
0: Андрей, а разве они себя не чувствуют сейчас хозяевами страны? Вот не идет ли рост удельного веса, да, этой корпорации в системе принятия решений? Ну, вот сейчас мы видим, как, условно говоря, борьба временно приостановлена. Вот решение по отключению России от интернета. Вроде как, да, гражданская башня, Кириенковская башня одержала победу над вот этой вот ФСБшной башней, которая хотела отрубить Россию от интернета. Но, скажем, в отношении войны в Украине, в отношении там режима безопасности Путина. Ну, понятно, хорошо, ФСО, это понятно. Но, скажем, та же война в Украине. Разве мы не видим роста удельного веса чекистской корпорации? Вообще в определении формата России и будущего России.
1: Я бы сказал, что картина чуть-чуть более сложная, потому что, с одной стороны, чекисты, конечно, усиливают репрессии, и мы видим, что практически во всех, ну, там, в 90-80% случаев, когда идут, скажем так, репрессии в отношении элит, министерств, ведомств, губернаторского корпуса, то мы видим там роль ФСБ. С другой стороны, нельзя сказать, я не вижу таких свидетельств, которые бы говорили о том, что, и однозначно свидетельствовали, что ФСБ или какие-то специальные люди ФСБ, сами могут принимать решение, кто будет следующей мишенью. Вот этого я не вижу. Я вижу, что система, которая была создана еще до войны, микроменеджмента со стороны Владимира Путина, администрации президента, она в том или ином виде продолжает существовать. То есть это довольно интересный феномен. С одной стороны, удельный вес, конечно, их в том, что происходит, растет, но политическая субъектность, она не так сильно меняется, как по идее, должна была меняться.
0: Интересно. То есть они не обладают, они имеют право входа и предложения, да, на первое лицо, но они не обладают, скажем, правом, ну, понятно, что один Путин обладает правом окончательного решения в системе персоналистской власти, но они не имеют решающего права голоса в назначении губернаторов и тому подобных вещей.
1: Да, конечно. При этом мы, безусловно, понимаем, что если вы всю систему управления государством строите на репрессиях, плюс вы еще живете на той информации, которую вам поставляют спецслужбы, то в том или ином виде вы становитесь зависимы от того, что думают и говорят ФСБ. Но это не вот превращается вот в такую прямолинейную.

0: Системы, когда условно Бортников и его замы сидят и решают, кто будет следующим губернатором.
1: Ну да, то есть России нету чекистской хунты, условно говоря, и вряд ли когда-то появится.
0: Мне кажется, что Россия все-таки отличается от стран Ближнего Востока, где там, не знаю, молодые офицеры приходили к власти, ощущая себя частью какой-то группы элитной, или таких стран, как Испания или Чили, где, опять-таки, офицеры, воспитывавшиеся в одной академии, получали какое-то ощущение принадлежности к одной
1: ну,
0: группе.
1: Да,
0: и одной
1: традиция военных переворотов, бонапартизма, да. Но у нас тогда с кем, Андрей, просто. А с кем тогда можно сравнить? Можно сравнить с нынешним Ираном, как это КСИР? Что это большая, богатая корпорация, которая под себя подгребла значительную часть экономики, и как бы создала свой большой-большой периметр.
0: Я думаю, что это сравнение тоже довольно сильно хромает, потому что КСИР – это боевая организация, у которой, скажем так, традиции биться за власть всерьез, они довольно свежие по сравнению с чекистами. Все-таки российские чекисты пришли к власти в силу, скажем так, коррумпированности элит, которые в какой-то момент приняли решение, что без этих людей они не обойдутся, и привели к власти систему. Сами чекисты в этом смысле выступили как бенефициары, но не то, чтобы они все это задумали, и был какой-то великий план в стиле Эрфаэка, который они реализовывали с 1988 года.
1: То есть, ну да, я понимаю, что здесь существуют какие-то институциональные ограничения, и несмотря на то, что президент чекист, да, и, собственно говоря, власть насыщена все больше, и губернаторский корпус, и новые назначения, тем не менее, они не получают ни политической субъектности, ни, так скажем, мандата на определение будущего России после Путина.
0: Абсолютно верно. Хотя, безусловно, мы видим, что, скажем, методы управления становятся все больше чекистскими методами. Это, конечно, поразительная вещь. Плюс еще мы должны, к сожалению, наверное, уже совсем расстаться с иллюзорными сравнениями с поздним КГБ, потому что, безусловно, сотрудники КГБ не были столь кровожадны, как нынешнее поколение чекистов. Они не проходили такой большой войны. Я имею в виду, что война в Афганистане была, безусловно, меньше по масштабам. Не такое большое количество КГБшников не участвовало. И то, как к КГБ относились к перестройке, к переменам в стране, и на что они были готовы пойти, и то, как сейчас относятся нынешние чекисты к войне в Украине, и на что они будут готовы пойти, чтобы сохранить режим, это абсолютно разные истории.
1: Ну, а на что они будут готовы? Вот, скажем, допустим, ситуацию транзита. Предполагаем, транзит, возможно, даже послепутинский транзит власти. Мы видим какую-то особую роль КГБ, ФСБ в этом во всем? Или они будут... вообще непонятно, да, откуда появится субъектность и какие могут быть участники вот этого будущего дележа власти и возможной гражданской войны?
0: Я думаю, что мы должны учитывать, что, скажем так, многие люди, служащие сейчас в органах госбезопасности, живут в мире простых исторических сравнений. Для них весь мир построен, ну, очень многие вещи, скажем так, построены вокруг или революции 17-го года, или 91-го года. 91-й год для них выглядит как то, что Горбачев остановил войну в Афганистане, это привело к унижению армии, практически коллапсу КГБ и коллапсу Советского Союза. Вот как выглядят для них последствия, которые могут наступить, если война закончится. То есть для них это вопрос выживания политического и физического. И они это понимают намного лучше, или скорее чувствуют намного более эмоционально, чем, например, поколение чекистов 80-х годов, когда люди в КГБ даже приветствовали перестройку, потому что для них это был способ избавиться от партийного контроля. Нынешнее поколение такими иллюзиями не питается, и они будут биться, боюсь, до последнего.
1: Ну да, то есть это некий такой ядро, действительно, охранители, ядро сохранения системы, и это не будет, условно говоря, да, гипотетический сценарий Берии, да, попытка некого, так сказать, реформистского драйва, исходящего со стороны тех самых умных чекистов, которые показывают нам фильм о Штирлице.
0: Они все время думают об одном, что любая реформа ослабляет систему, ослабляет их позиции. Это те уроки, которые они выучили из, скажем так, происходящего в 20 веке, и боюсь, что это вот то, чему они научились.

0: Ну что ж, да, в этом отношении, возвращаясь к фильму о Штирлице, можно сказать, что там тоже очень интересно, что это люди, которые одновременно там в этом фильме гибнет империя, да, гибнет Третий Рейх, но люди заняты своими корпоративными интересами и интересами самосохранения, что мы видим в этом фильме. Андрей, спасибо большое. Андрей Солдатов, журналист-расследователь, соавтор книги «Новое дворянство. Очерки истории ФСБ», был с нами на связи по Zoom. Ну, а от себя в завершении эфира хочу сказать, что сериалу «17 мгновений весны» уже более полувека, но Россия по-прежнему заколдована разведчиками. Только теперь это не умный взгляд резидента из Берлина, а рыбьи глаза завклубом из Дрездена. Ждем волшебного героя, чтобы снял с России это заклятие. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
1: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
4: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
5: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
6: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: «Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
1: Уже со следующего года необходимо вернуться к устойчивым темпам.
2: Правительство приказывает тратить, но позволит ли ключевая ставка? Спросить не у кого, ведь государственные издания уже неделю ищут главу Центробанка. Почему ее больничный так будоражит комментаторов?
3: Господа Бюрена, вы как-то вообще адекватны или нет?
2: Ее ненавидят, но без нее не могут. Что ждет российскую экономику, если Набиуллина уйдет из Центробанка?
4: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы разбираемся, почему же пара нестыковок о здоровье рождает, ну, просто нездоровый ажиотаж. Речь о больничном главы российского Центробанка. Из-за него, говорит пресс-служба, Эльвира Набиуллина пропускает экономические форумы. У государственных газет, правда, совсем другая версия. Вот и идут разговоры об исчезновении. О последствиях из-за нестыковок мы вам сейчас и расскажем.
5: Одним из первых о так называемом исчезновении главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной написал в своем телеграм-канале экономист Вячеслав Ширяев. По его подсчетам, Набиуллина пропала из поля зрения общественности уже полторы недели назад.
6: В Центробанке дано указание говорить, что у Эльвиры Сахипзадовны серьезная простуда. Вот мне, понимаете, когда идет сверху четкая формулировка, это значит, что на самом деле все иначе.
5: Сначала всех удивило, что Набиуллина не появилась на Петербургском экономическом форуме. Она выступала на нем регулярно.
7: Это всегда повторяю, без снижения инфляции умеренных ставок не бывает.
5: В этом году Набиуллина должна

0: была принять участие сразу в двух сессиях, но незадолго до начала форума исчезла из списка его участников.
1: Мы сегодня, к сожалению, в чисто мужском составе. Поверьте, у Эльвиры Сергеевны объективная причина, почему она не смогла участвовать.
0: В пресс-службе Центробанка заявили, что Набиуллина на больничном. При этом за день до макроэкономической сессии в Петербурге источник «Ведомостей» говорил, что глава Центробанка не поехала на форум из-за похорон своего советника Алексея Можина. После ПМЭФ Набиуллина пропустила конференцию Национальной ассоциации участников фондового рынка.
2: Эльвира Сахибзадовна не сможет принять участие в конференции «Науфора. Российский фондовый рынок» 9 июня, так как все еще находится на больничном.
0: При этом, как отмечает экономист Вячеслав Ширяев, дату конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка изначально даже перенесли ради участия Набиуллиной, но в итоге провели без главы регулятора. Также, по словам источников Ширяева, охрану вокруг квартиры Набиуллиной сняли.
3: Я боюсь как бы подставить источники, которые знают, а есть ли охрана у дверей Эльвиры Сахибзадовны, но на Чистопрудном бульваре 13 охраны нет уже полторы недели. Перед Питерским международным экономическим форумом у ее квартиры сняли охрану, ее нету. Этой квартиры ФСОшники обычно дежурят круглосуточно.
0: В эфире YouTube-канала Breakfast Show Ширяев предположил, что Набиуллина действительно могла взять больничный, но чтобы специально не выходить на работу. С этим отчасти согласен и экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
4: До бесконечности повторять мантру о том, что российская экономика возвращается к темпам сбалансированного роста, уже невозможно. Тем более, что эти темпы, сбалансированные темпы экономического роста стали отрицательными в какой-то момент. Кроме того, старательно игнорировать войну и ее последствий, похоже, Набиуллина тоже не готова. Мы видим, что на Петербургском экономическом форуме Центральный банк и высокая ставка подверглась в очередной раз серьезной атаке со стороны как правительственных чиновников, так и бизнеса, да, который готов возложить ответственность за все экономические проблемы Российской Федерации именно на высокую ставку.
0: В Центробанке уже начались кадровые перестановки. 9 июня стало известно, что глава службы по защите прав потребителей Михаил Мамут с 10 июня назначен заместителем главы ЦБ. Его замы также получили новые должности. В следующем году у Эльвиры Набиуллиной истекает срок на посту главы Центробанка, третий по счету, и по закону она должна покинуть пост. По информации издания The Bell, на замену Набиуллиной могут рассматривать несколько кандидатур. Замглавы администрации президента Максима Орешкина, председателя Промсвязьбанка Петра Фродкова, а также главу ВТБ Андрея Костина.
5: И о том, какой эффект производит отсутствие главы Центробанка на публике и какие выводы из этого можно делать, мы спросим политолога Руслана Айсина. Руслан, здравствуйте.
6: Приветствую вас, Артем.
5: Руслан, как вы объясняете такой переполох из-за пропажи или в кавычках пропажи Набиуллиной?
6: Ну, все-таки Набиуллина ключевой игрок на самом деле, хотя она и не входит в когорту близких друзей Путина и тем более не входит в среду того, что называют силовая корпорация, но ее влияние на экономику, на макроэкономику чрезвычайно, конечно. Я читал, что якобы она относительно недавно подала доклад Путину относительно того, что необходимо снизить оборонные расходы, иначе удержать ситуацию экономическую и финансовую не удастся. И якобы Путин, естественно, отверг эти наказы или же эти советы Набиуллиной, потому что задача Путина продолжать войну, а задача Набиуллиной была сохранять какую-никакую стабильность в условиях турбулентности. И понятное дело, что очень удобно было со всех углов, со всех флангов критиковать Набиуллину. Это любят делать Z-патриоты, которые говорят, что она там работает на Запад, на масонов, на рептилоидов. Это было популярно в том числе и среди достаточно либеральных экспертов тоже обвинять Набиуллину. То есть она была очень такой удобной мишенью. И я думаю, что она с этой ролью вполне себе справлялась и соглашалась с этой ролью. Но так или иначе, видимо, критическая вот масса всего сейчас стало таковой, что и Набиуллина, скорее всего, уйдет со своего поста. Учитывать надо тот момент, что на Петербурге

0: Петербургском международном экономическом форуме не участвовали ее замы, что тоже очень характерно. Если бы она действительно болела, то ее бы должны были заместить как раз ее представители, которые для этого и нужны. Но их тоже не было. Не было ее, как уже было сказано, на форуме, посвященном фондовому рынку. То есть постепенно, я думаю, что Набиуллина будет сходить на нет. Может, не сейчас, конечно, она подаст заявление об отставке, но политически, я думаю, что этот вопрос, скорее всего, уже решен.
1: Угу. Вот если почитать близкие к Кремлю анонимные телеграм-каналы, мы их здесь не цитируем, просто потому что очень сложно, кого-то конкретного не цитирую, потому что очень сложно проследить, к какому источнику они ведут, и лицом там никто в этих комментариях не отвечает, но они сводят это к тому, что в Центробанке уже идут перестановки, я чуть попозже скажу, про какую перестановку идет речь, и ведут к тому, что, мол, это попытки исполнительной власти взять под контроль Центробанк независимый. Видите ли вы хоть какие-то реальные шаги, чтобы в России происходили по тому, чтобы исполнительная власть пыталась взять контроль над Центробанком?
0: Очень странно это получается, что Центробанк какая-то отдельная система, не входит ни в ветвь исполнительной, ни в судебной, соответственно, ни в законодательной власти. А к кому же тогда? Ну, просто так повелось, что вроде Центробанк имеет определенную автономию. А это было выгодно, потому что, ну, все-таки макроэкономика, сфера очень тонкая, очень такая нюансированная, и необходимо было, чтобы там работали профессионалы, и желательно, чтобы этим профессионалам сильно не мешали. Но есть главный профессионал в Кремле, которому никто ничего сказать не может. Это Владимир Путин, который на минуточку еще и кандидат экономических наук. Он-то лучше всех разбирается, как мы знаем, и в экономике, и в политике, да и в истории тоже. Поэтому, как бы там ни было, но именно с его подачи назначается глава ЦБ. Именно он ставит ей стратегическую задачу, и его, в общем, установки на глава ЦБ и реализует. Да, были эпохи, когда был, по-моему, там Дубинин, да, вот Геращенко, ну, вот такие, как по кличке Геракл. Вот считалось, что они как-то там сопротивляются каким-то темным силам в администрации президента. Были, конечно, определенные нестыковки у них с администрацией президента, но все-таки они делают одну и ту же работу. Собственно говоря, я думаю, что силовой корпус тот самый, который постепенно вот стягивает свои руки вокруг шеи того же Владимира Путина, они хотят, конечно, более тщательно контролировать ЦБ и поставить своего человека в этом смысле, как было сказано, у вас и Костин, и тот же Фродков-младший вполне вписываются в эти паттерны, потому что, ну, Фродков-старший известно был не просто премьер-министром, а главой службы внешней разведки. Ну и Костин, тоже друг Путина, тоже происходящий из силовой корпорации. Так что вот этот вот ползучий захват ЦБ, я думаю, тоже вполне в логике того, что происходит.
1: Ну, я бы, прежде чем перейти к перестановкам, я бы вернулся на предыдущий вопрос, когда мы рассматривали отсутствие самой Эльвиры Набиуллиной. Я на всякий случай просто уточнил, Заботкин, который заместитель Набиуллиной по статистике, ее... Не могу утверждать, что он выступал вместо Набиуллиной, но он присутствовал на питерском форуме. Или это не считается?
0: Ну, это не считается. Все-таки важно было, чтобы это был человек, во-первых, всецело Набиуллиной, во-вторых, с определенным административным весом. И самое главное, что он не выступил. А если бы задача была действительно заместить Набиуллину, то никакой бы проблемы не было бы, потому что ее представитель просто озвучил ее тезисы, и все. Угу. Ничего подобного не было.
1: И вот пока Эльвира Набиуллина на больничном, она подписывает повышение Михаила Мамуты. Он из службы по проверке жалоб, там длинная аббревиатура, я не буду грузить зрителей полностью расшифровкой, ну, отвечал человек за проверку жалоб, которые поступают в Центробанк, он переходит с этой должности на должность заместителя председателя. И издание «Проект» в базе данных «Отцы и дети» пишет, что...

0: Его близкие родственники, мамуты, они работают в Транснефти. Сестра у него, например, замначальника отдела корпоративного управления. Я поискал в интернете, что это означает. Мне вышел ответ, что это такое связующее звено между самыми большими начальниками, руководством, директором и высшим менеджментом. А руководство, вот это то самое высшее руководство, это Николай Токарев, в том числе, бывший сослуживец Путина по КГБ, я нашим зрителям напоминаю, в Дрездене. Вы видите в этой перестановке какую-то попытку наладить, может быть, неформальное общение с Кремлем?
1: Ну, я думаю, что это как раз и указывает на то, что вот представители одного из силовых башен постепенно берут инициативу в свои руки. А вдруг этот мамут еще родственник тому мамуту, Искандер Мамут, по-моему, был такой, если помните, олигарх еще с 90-х годов, и известный, и тоже приближенный к Владимиру Путину, кстати говоря. Поэтому вполне логично, все-таки надо понимать, что никаких системных либералов уже практически нет. В России они разгромлены, но те, которые остались на плаву, вряд ли они все-таки имеют возможности, ресурсы, да и желание, наверное, политическую волю, чтобы повести борьбу за пост главы ЦБ. Раз уж противоречие есть между установкой Путина увеличить бюджет на финансирование войны и нежеланием Набиуллиной, да, этот бюджет каким-то образом согласовывать, плюс ко всему вот проблема с высокими ставками 14,5%, да, тоже вызывает критику со всех сторон, что тоже вроде как Путину не нравится. Ну, наверное, под выборы, не надо забывать, что еще и выборы тут в осенью этого года, отставка Набиуллиной будет представлена как победа там, в кавычках, конечно, патриотических сил против каких-то вот там недобитых либералов.
0: Да, действительно, и с мамутами тоже очень сложно. Я сегодня натыкался еще и на фамилию Мамут, его тоже в околокремлевских сливах упоминали, но это совсем другой человек, это предприниматель, так же, как и, возможно, что и Искандер Мамут тоже не относится к этому делу, но это все добавляет только больше красок и того, как... Ну, я бы сказал, что это просто особенности закрытых систем, которые не хотят о себе ничего рассказывать, чтобы их изучали, и вот это все рождает такие слепые пятна. Но, подводя итог разговора политического об Эльвире Набиуллиной, я вспоминаю статьи Блумберга и журнала «Экономист», когда они еще годом ранее, или даже в 24-м году они выходили с почти идентичными статьями о том, что Эльвира Набиуллина чуть ли не единственный человек в окружении Владимира Путина, который может сказать ему правду. Сейчас, как вы думаете, эта правда играет ей на руку или наоборот, это усложняет ее политическое положение?
1: Скорее усложняет, потому что это ее ставит в позицию отщепенца, в позицию белой вороны, что, конечно, не очень хорошо. А если учитывать, что ей придется рано или поздно уйти со своего поста, будет означать, что она, скорее всего, будет полностью отсечена от вообще какого-то взаимодействия с Кремлем, потому что ее просто не допустят как частное лицо. Да? А дальше все остальные последствия, потому что не имея должной крыши, мы знаем, что и на такого человека могут серьезно накатить. Давайте вспомним, как, в общем, взяли, отстранили, по сути говоря, Кудрина, близкого друга и сослуживца Путина, по питерской мэрии. Он тоже очень так хорохорился и расправлял крылья порой, но это ему не помогло, и постепенно-постепенно его задвинули, и вроде даже там пытались завести на него какие-то уголовные дела. Так что здесь, я думаю, это будет играть скорее в минус для дальнейшей политической или иной какой-то биографии Набиуллиной.
0: Спасибо вам большое, Руслан. Политолог Руслан Айсин был с нами в эфире и анализировал положение политической Эльвиры Набиуллиной, разбирался в таком сложном уравнении, в котором еще и не хватает многих переменных. Ну а мы продолжим уже с экономической стороны рассматривать эту тему и посмотрим небольшой сюжет о том, с какой критикой Эльвира Набиуллина сталкивалась последние несколько лет, и продолжим разговор уже с экономистом.
2: Уже со следующего года необходимо вернуться к устойчивым темпам сбалансированного роста отечественной экономики, запустив новый инвестиционный цикл.
3: Эти слова премьер-министра Михаила Мишустина прозвучали в понедельник, 8 июня, на фоне усиливающихся спекуляций об исчезновении главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Согласно официальным источникам, она на больничном. Ранее пропустила экономический форум в Петербурге. С начала полномасштабной войны Набиуллину не раз упрекали в жестком регулировании денежно-кредитной политики России. В июне 2025 года глава Центробанка отметила, что высокая ключевая ставка – это лекарство для экономики, и что недостаточная дозировка может

0: Сжать учетную ставку. Насколько увеличилась инфляция? В два раза. Эй, господа Набиуллина, вы как-то вообще адекватны или нет?
1: Не раз спорил с Набиуллиной и иронизировал над медленным снижением ключевой ставки и миллиардер Олег Дерипаска.
2: ЦБ снизил ключевую ставку до 16,5%. Все плакали. И прохожие тоже плакали. И уличные собаки плакали. И голуби тоже тихо плакали. Радостью переполнялись их маленькие и большие сердца. Ведь в них появилась надежда, что и в ноябре им могут снизить ключевую ставку и, возможно, даже на целые 0,25%. Постскриптум. Госкапитализм добьют не какие-то там либерасты-реформаторы. Его похоронит дефицит бюджета и высокие проценты по кредитам госбанков.
1: Позднее Дерипаска удалил этот пост, заявил об окончании периода критики Набиуллиной и о том, что, цитата, «пришла пора смирения». В конце 2025 года сама Набиуллина признала ошибки, которые под ее руководством допустил регулятор. В числе главных промахов она отметила запоздалое повышение ключевой ставки и неверную коммуникацию. В последнем полугодии 2023 года ставку последовательно повышали с 7,5% до 16%. И, по словам Набиуллиной, дали ложную надежду бизнесу, который начал активно брать кредиты по плавающим ставкам в ожидании их скорого снижения. Политико-экономист Владимир Милов после прошедшего экономического форума в Петербурге критикует не только решение Центробанка, но и позицию крупного бизнеса.
3: Они пытаются изобразить себя классным бизнесом мирового уровня, и вот мешает им только один злой Центробанк. А кто своими этими бюджетными расходами и субсидиями разогнал инфляцию? Ну не вы, что ли? Ну давайте вам субсидии подрежем тогда. Раз вы хотите ставку снизить, очень просто. Срезать вам все субсидии из бюджета, из наших налогов. Инфляционное давление уменьшится, можно будет снизить ставку. Нет. Вы хотите и рыбку съесть, и на бюджете покачаться.
1: Следующее заседание Центробанка по ключевой ставке ожидается 19 июня. Проведет ли его Набиуллина, пока неизвестно. Большинство аналитиков сходятся на том, что ключевая ставка, сейчас она на уровне 14,5%, останется прежней, либо будет минимально снижена, на 0,5%. Это вряд ли позволит быстро разогреть российскую экономику, которая в текущем году замедлилась. Минэкономразвитие снизил годовой прогноз по росту ВВП до 0,4%. В мае издание Financial Times также сообщило, что глава Минфина Антон Силуанов попросил у правительства сократить все статьи бюджета, кроме военных, почти на 3 триллиона рублей.
4: И о критике в адрес главы Центробанка, но уже с точки зрения экономики, мы поговорим с экономистом Владиславом Жуковским. Владислав, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
4: Многие прокремлевские эксперты, депутаты, чиновники, даже, может быть, можно сказать, и Путин в последней встрече с правительством критикуют Центробанк за слишком высокую ставку. И эта критика звучит еще с 2024 года. Если мы представим, что Набиуллиной нет в Центробанке, она больше не фактор, который сдерживает, ставка снижается. Что бы было сейчас с экономикой России?
5: Ну, давайте начнем с того, что действительно ощущение, что Набиуллину готовят в качестве такого козла отпущения на заклание, да. То есть понятно, что экономика находится в рецессии стагфляции, понятно, что в России серьезнейший, глубочайший инвестиционный кризис. Инвестиции рухнули за первый квартал текущего года на беспрецедентные 14,3%, почти 15% падения инвестиций в экономику. Это антирекорд с 2009-2008 года. Ни во время ковида 2020 года, ни в первые месяцы войны с Украиной такого обрушения не было. Даже министр экономического развития Решетников схватился за голову, что как-то слишком страшные цифры за первый квартал. Я напомню, что и в последнем квартале прошлого года уже спад был на 5,5%. И сказал, что что-то будем уточнять такие цифры, потому что ну, не может быть падение экономики на 0,2%, инвестиции на 15%. То есть обычный коэффициент 1 к 2,5%. То есть если инвестиции падают на 15%, экономика падает где-то там в районе 6-7%, и это более похоже на правду. Вот. И Путин поставил четкую задачу, что в качестве KPI для чиновников, для правительства, как он будет оценить их эффективность, это внезапно стали инвестиции, капитальные вложения. Такого раньше он никогда не говорил, он озвучил краски на ПМФ и дал правительству задачу разогнать инвестиционную активность, инвестиционную фазу роста, как он ее называет, и будет с них спрашивать к концу года. Но уже все прекрасно понимают, что инвестиции будут падать, никакого выхода из кризиса не будет, что можно Набиуллину сколько угодно, в чем угодно винить, но мы же видим, что хлещет огромный поток денег из бюджета. То есть два канала формирования денег в экономике, избыт и спроса в экономике, это либо бюджетный канал, либо это монетарный канал, денежно-кредитная политика. Набиуллина в течение всех последних там месяцев, последних лет говорила, что если бюджет

0: бюджет не нормализует расходы, то есть переводим на простой язык, если не закончится война, не сократятся расходы на ВПК, на дроны, на силовиков, на контрактников, на их вербовку, то придется канал монетарный делать более жестким, чтобы были более дорогие кредиты, больше было стимула деньги сберегать, не тратить, если огромные деньги хлещут из бюджета. И мы видим, что именно это сейчас происходит. За январь-май уже дефицит бюджета больше 6 триллионов рублей. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. И на 60% больше, чем весь годовой план правительства и Минфина. И обратите внимание, что на ПМФ Силуанов заявил, что они резко ухудшают прогноз по бюджету. Ровно то, о чем мы с вами говорили, о чем я предупреждал, что до 2029 года Минфин не выйдет на так называемый структурный первичный баланс бюджета. Они хотели выйти на него в 2026 году, уже обещали в этом году, хотя сразу было понятно, что не выйдут. Значит, что там, условно говоря, нефтегазовые доходы и базы, плюс ненефтегазовые доходы с учетом расходов за минусом обслуживания госдолга будут иметь нулевой баланс. Этого не получается, потому что дико растут расходы на войну. Мы видим, что на 50% выросли так называемые госзакупки, госинвестиции по оценке Минфина за первые 5 месяцев текущего года. Это все, что связано с фронтом. И в этой ситуации, когда Силуанов заявил, что к 2029 году, дай бог, мы сбалансируем бюджет на первичный структурный дефицит, выступил Заботкин, правая рука Набиуллиной, и сказал, что если это так, то нам придется ужесточать нашу монетарную политику, и то есть никакого снижения ставки там до 12, уж тем более до 10, там, или уж до 8% к концу года не будет. Поэтому я думаю, что у Набиуллиной большие проблемы, я думаю, что ее делают крайней, безусловно, кого-то нужно отдать на растерзание публики, общественности, сказать, что вот эти плохие либералы, окопавшиеся в правительстве, дело промпартии, подрывают экономический прорыв Путина, который дал указ ускорить экономику, инвестиции, ну вот они это все подорвали, поэтому я думаю, что не случайно Набиуллина не появилась на ПМЭФе, потом не приехала на Национальную ассоциацию участников фондового рынка, хотя всегда там выступала, и внезапно какой-то куда-то затянувшийся больничный, прям как по старосоветской вот этой вот истории, отлежаться, значит, на сохранение, потом внезапно оказалось, что человечек куда-то пропал, исчез, да? Вот, так что пока такие расходы бюджета, такие военные расходы, война набирает обороты, никакого снижения ставки быть не может. И еще обратите внимание, прямо сегодня, в среду, Госдума принимает поправки в бюджетный кодекс, который де-факто снимает любые ограничения и любые тормоза с правительства, из Минфина. Теперь Минфин сможет тратить больше денег, чем заложено в бюджете, не согласовывая эти расходы с Государственной Думой. Так называемые экстренные расходы, которые, очевидно, в этом году расходы будут больше, чем заложены в бюджете. И военные расходы вырастут, вместо того, чтобы сократиться на обещанные полтриллиона, вырастут на триллиона три, как минимум, до 16 триллионов рублей. И Минфин получает право заимствовать сверх потолка госдолга и сверх программы по заимствованиям. То есть, о чем я говорил еще полгода назад, что в этом году Минфин займет не 5,5 триллионов рублей на рынке, вот это эмиссионное финансирование дефицита бюджета с операциями РПО Центробанка по 5 триллионов, а занимать будет больше 8 триллионов, может быть, даже там по 10 триллионов, надо смотреть.
1: Ну, вот, то есть это получается, и проблема тоже будет усугубляться, и я предвижу, что будут и жалобы дальше идти в сторону.
0: И Набиуллина нет выбора, либо ставку снижать, это всплеск инфляции, это бег со вкладчиков на банки, вынос еще больше денег с депозита, потому что депозит не покрывает инфляцию, но иначе надо вклады либо замораживать, либо что-то с ними делать.
1: А если... Если здесь, допустим, с козлом отпущения понятно, что на Эльвиру Набиуллину теоретически могут повесить проблемы с экономикой, но кого-то нужно тогда назначать, чтобы эту проблему решать. В конце концов, у нее заканчиваются полномочия в 2027 году, и издание The Bell пишет по своим источникам, что перед Путиным на выбор либо Орешкин из администрации президента, либо Фродков, который по базе проекта «Отцы и дети» служил в КГБ и тоже близкий к Владимиру Путину человек, либо Костин, глава ВТБ. Вот такой выбор. А на ваш взгляд, ну, то есть я пытаюсь донести, что эти люди, вероятно, они близки к исполнительной власти, они не спорят с Владимиром Путиным, вряд ли будут с ним спорить. Какие последствия ждут страну, если руководителем независимого Центробанка станет подобная фигура?
0: Но смотрите, у нас на фоне вот этого рекордного дефицита бюджета уже на 13,8% ускорился рост денежной массы в экономике. Еще буквально пару месяцев назад годовые темпы были ниже 10%. Да? То есть снова объем денег в экономике, объем печатания денег резко разогнался именно по причине рекордных бюджетных расходов на войну. Соответственно, Набиуллина сейчас снижать ключевую ставку в этой ситуации, это просто разогнать уже к инфляции спроса, к монетарной инфляции, которая через бюджетный канал, разогнать еще и через каналы этих растущих налогов, издержек, удель сборов, разогнать еще совокупный объем денег через кредитование. Это будет, конечно, инфляционная волна, инфляционный цунами.

0: Я думаю, что Путин пока еще боится ставить людей, которые вот условно из клана Белоусова, так называемого министра обороны, бывшего главного экономиста Путина, из клана Патрушева, туда же Фродков относятся, чекисты, да, силовики. Но они активно проталкивают идею, что нужно перейти к так называемой целевой миссии, включить печатный станок, раздавать крупным военно-промышленным предприятиям, крупным олигархам, крупным, там, не знаю, металлургам, кому угодно, близким к Кремлю, друзьям-олигархам, раздавать триллионы рублей так называемой эмиссии, чтобы они якобы там что-то строили, мосты, дороги, что-то там производили. И, в общем, вот такую вот модель ему преподносят, но для этого нужен печатный станок и эмиссия. Не в любом случае деньги будут протекать мимо пальцев, разворовываться, это все будет создавать инфляционную накачку. Пока боятся, но я думаю, что вот пока более компромиссная фигура это Максим Орешкин, но и он склоняется к системе вот этого госпланирования с учетом ИИ, что мы тут построим какую-то новую кибернетическую такую плановую экономику. Ну, в общем, в итоге ну, или
1: если приводить какие-то литературные языковые аналогии, я бы предложил зрителям два варианта на выбор. Либо сгорел сарай, гори и хата, либо после нас хоть потоп. Кстати, пишите в комментариях, как бы вы трактовали. Спасибо большое вам, Владислав. Владислав Жуковский, экономист, был с нами в прямом эфире и объяснял нам претензии к Эльвире Набиуллиной от чиновников и беспочвенные они или имеют почву. Спасибо, что смотрели. Увидимся завтра. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью биатлонистки Дарьи Давидович и ее отца, в прошлом известного белорусского лыжника Сергея Давидовича, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Из самых популярных видов спорта на Кубке мира по биатлону впервые за последние почти 4 года выступила спортсменка из Беларуси. Но представляла она не сборную своей страны. В биатлоне впервые появилась команда беженцев. Первую гонку под флагом команды беженцев в немецком Аберхофе провела Дарья Давидович, дочь известного белорусского лыжника Сергея Давидовича, который участвовал в 6 Олимпиадах. На играх в Сочи он занял 5-е место в лыжном марафоне на 50 километров. Этот путь от эмиграции до участия в международных соревнованиях Дарья Давидович прошла после вынужденного отъезда из Беларуси в Польшу. В 2020 году Сергей Давидович подписал письмо спортсменов за честные выборы в Беларуси, высказывался против насилия силовиков во время протестов, начавшихся в начале августа 2020 в связи с объявлением официальных итогов президентских выборов, согласно которым победу на них одержал действующий президент Александр Лукашенко. Давидович тогда поддерживал политзаключенных и защищал исторический бело-красно-белый флаг, под которым неоднократно выступал за Беларусь в 90-х. В ответ спортивные функционеры Лукашенко тогда начали блокировать его подопечным доступ к соревнованиям, а в 2021 году Белорусская федерация лыжных гонок на год отстранила от соревнований лыжниц Дарью Давидович и Светлану Андреюк. Светлана Андреюк заявила, что спортивные чиновники обвинили ее в том, что она сторонница оппозиции. Причиной отстранения тогда 17-летней Дарьи Давидович, по ее словам, стала гражданская позиция ее отца и тренера Сергея Давидовича. Сергей закончил спортивную карьеру в 2018 году, но стал тренером, так как является победителем этапа Кубка мира и единственным лыжником в истории, который принимал участие в 7 Олимпийских играх с 1994 по 2018 годы, а также в 12 чемпионатах мира подряд. Во время своих первых Олимпийских игр в 1994 году, год, когда Александр Лукашенко занял президентский пост, спортсмен выступал под бело-красно-белым флагом. А позже, когда Генпрокуратура Беларуси заявила, что готовит пакет документов, чтобы объявить флаг экстремистским, сделал заявление. Если

0: Признают бело-красно-белый флаг экстремистским, значит ли это, что я фашист, раз выступал в Лиллехаммере в 1994 году под этим стягом? И что делать с архивными фото с той Олимпиады? Рвать и сжигать, чтобы не расстреляли? Конец цитаты. Александр Лукашенко называл бело-красно-белый флаг фашистской символикой, поскольку он использовался на оккупированных территориях Беларуси во время Великой Отечественной войны, хотя президент принимал под этим флагом присягу. В итоге семья Давидович покинула Беларусь, а Дарья стала заниматься биатлоном и тренироваться с резервной сборной Польши. В этом сезоне она выступала на втором по значимости биатлонном турнире – Кубке IBU на этапе Кубка мира в Оберхофе. В спринте она заняла 68-е место. Спортсмены из России и Беларуси отстранены от соревнований с весны 2022 года из-за вторжения России в Украину. Международный союз биатлонистов не допускает к соревнованиям спортсменов из этих двух стран, даже как нейтральных атлетов. В правилах организации нет такого статуса. Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров поговорил с Сергеем и Дарьей Давидович об олимпийских перспективах, эмиграции из Беларуси после поддержки протестов и помощи от двукратной олимпийской чемпионки Юстины Ковальчик.
1: Сергей, вы в Польше, а вы, Дарья, в Германии, в Рупольдинге на этапе Кубка мира, верно?
2: Да.
1: Я хотел вас спросить, с кем вы в Германии тренируетесь? Кто вам лыжи готовит? Кто вообще с вами еще работает в команде?
2: Я тренируюсь полностью с польской сборной. Лыжи мне подготавливает также польская сборная. Они полностью во всем меня поддерживают, помогают от патронов, заканчивая лыжами.
1: Как это возможно? Почему это стало возможно?
2: Ну, скорее всего, во-первых, из-за доброты, я думаю. Потому что они неравнодушны все-таки к моей ситуации, к ситуации многих людей.
1: То есть, ну, расскажите подробнее. То есть вы буквально живете с польской командой.
2: Да,
1: вас тренирует польский тренер сейчас.
2: Меня тренирует польский тренер Бартек Станик. Но сейчас я нахожусь с польской сборной командой женской, потому что они ездят по этапам Кубка мира. Живу с ними, тренируюсь с ними, все делаю с ними. Так что в основном я считаю себя частью их команды полностью. Угу. И они тоже.
1: Сергей, вот следующий вопрос я вам хотел задать. Это исключительная ситуация, что в правилах Международного союза биатлонистов в принципе появился пункт, который упоминает беженцев. Это как произошло и какое участие в этом вы принимали?
3: Ну, это трудная была работа. То есть это не только моя. Там было, люди работали также, которые покинули Беларусь, вынуждены были эмигрировать. То есть это команда. То есть единственное, конечно же, мы одни бы не справились. То есть, но в том году это было, в том году изменены правила и дополнены такой пунктик в IBU. Это я считаю, что Международный олимпийский комитет продвинул эту вот поправку уже, что люди, которые вынуждены покинули и имеют статус беженца, могли бы тоже участвовать в соревнованиях. Но, в принципе, благодаря МОК, благодаря поддержке людей, которые здесь неравнодушные, адвокаты, и плюс переходный кабинет в этом же поучаствовал белорусский, то есть и... Ну, в общем-то, это большая работа была. От нас было только, надо было 3 года продержаться, тренироваться и не опустить руки.
1: Это можно назвать вашей инициативой или это придумал кто-то еще?
3: Ну, наверное, просто мы так в зимних видах, вот единственная, которая, потому что было 2 команды, которые выступали на Олимпийских играх, 2 команды беженцев. Это МОК, они, это их была инициатива, чтобы люди, которые покинули страну, могли выступать. То есть на нашем вот примере, когда ты уезжаешь, ты подвисаешь, ты как бы находишься между небом и землей, ты не можешь иметь никаких финансирования, никаких стипендий, ничего, потому что мы никто, в принципе. Ну и наверное, на нашем примере на летнем было 2 команды беженцев, на зимнем, ну вот Дарья, наверное, это одна, и я думаю, что, скорее всего, и последняя. Но мне так кажется, потому что открывал я лист, кто участвовал в Олимпийских играх в Париже, то все-таки это страны, которые с азиатских. В основном зимние виды, они все-таки в Европе культивируются. А биатлон, это лыжи, это тем более, это очень трудно. И нельзя просто так выйти, даже проехать 5 километров и 10. Это надо 5-10 лет работы.
1: В правилах написано, что действительно участвовать в соревнованиях от команды беженцев.

0: могут те, кто получил статус беженца от страны или Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Получается, что вот в вашем случае у Дарьи эти документы есть?
1: Ну, у нас у всех есть. Мы после того, как покинули страну, мы подали на беженцев, нам одобрили. Там вся наша семья, да.
0: Угу. Сейчас, вот с тех пор, как вы уехали, кто-то из чиновников Лукашенко с вами пытался как-то связаться? Не знаю, сейчас какую-то реакцию вы получили после новостей от так называемого официального Минска?
1: Ну, нет. Это было так наоборот. Одно время Дарья все-таки мечтала выступать за Беларусь, но обратной связи не было с людьми, которые там находятся, то есть абсолютно.
0: То есть уже будучи в эмиграции, вы как-то пытались документы оформить, чтобы выступать за Беларусь?
1: Ну нет, не выступать, просто Дарью уже вот на год отстранили, потом и все-таки Дарья еще когда была молодая, наивная, она думала, что все-таки что-то можно в этой стране поменять. Я, к сожалению, думаю, что на данный момент нет. И тогда было от Дарьи это исходило, и Дарья все-таки хотела выступать за Беларусь, но не было обратной связи абсолютно. Поэтому и вот уже потом вот так вот сложилось, что Дарья все-таки выступает сейчас. В принципе, выступает она, представляет Беларусь, потому что единственная белорусская, все-таки она еще белорусская, гражданство она не сменяла, но она сама скажет, то есть пока она выступает, поэтому как есть, так есть. То есть мы сейчас между небом и землей. Она. Я как бы на месте работаю.
0: Вы тренируетесь сейчас в Польше?
1: Да, я работаю в школе спортивной, аналог нашего интерната спортивного. То есть наш Закопаны все-таки это столица зимней Польши. У нас 6 видов зимних культивируются здесь. И я как тренер биатлона, да, уже 3 года работаю здесь.
0: К вам обоим вопрос. Почему именно вы приняли решение именно выступать вот под этим флагом команды беженцев? Это, ну, действительно какой-то знаковый момент. Но почему Дарья не могла выступать, например, за Польшу, учитывая, что именно польская команда помогает со всем?
1: Ну, я скажу как тренер, как человек, который в эти, больше посвящен в эти все нюансы. То есть невозможно 17-летней девочке приехать и попросить гражданство, чтобы ее приняли, потому что уровень подготовки на тот момент был еще совсем слабый. Много людей, которые вот, например, на примере Марии Жодик, которая приехала в Польшу, завоевала единственную медаль на чемпионате мира по легкой атлетике за Польшу. Она сменила гражданство 2 года назад, и ей дали гражданство быстро. Но она приехала уже состоявшимся спортсменом. Она уже имела результаты лучше в Польше и результаты на уровне чемпионата мира. Мы приехали, 17-летняя девочка, которая 3 года тренировалась сама практически, то есть, ну, работала между тренировками, зарабатывала все-таки какие-то карманные деньги, то есть, ну, это так вот выглядело, такой любительский спорт. Если бы, конечно, здесь не было меня, не было школы, которая поддерживает, не было людей, которые знают меня, которые приняли нас, то, естественно, бы Даша не продержалась бы 3 года. То есть, ну, благодаря ее силе воли, в принципе, силе воли моей, семье нашей, то есть мы продержались 3 года, ну, и выдержали вот это давление, и она, в принципе, влилась вот в соревнования в том году. Первый раз она поехала на соревнования в том году, в это же время, в декабре. Ну и за 6 месяцев, благодаря стипендии, которую МОК дал ей как спортсменке, она вот смогла выезжать уже на соревнования и проводить полноценную подготовку. Я считаю, за 6 месяцев она сделала очень большой шаг вперед и не затерялась на первом своем дебюте Кубка мира.
0: Правда ли, что вот на всем этом пути и во всем этом вам помогала каким-то образом Юстина Ковальчик? Я зрителям поясню, что это двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, как раз польская.
2: Да, да, помогала, это правда. Как только мы приехали в Польшу, она связалась со мной через Инстаграм и спросила меня, не хочу ли я начать заново, только попробовать себя в биатлоне. Я, недолго думая, согласилась, и мы переехали в Закопане. Я начала там тренироваться, мне помогли устроиться в школу, нам помогали найти жилье. Все это благодаря Юстине Ковальчик. Если бы она со мной не связалась, думаю, сейчас бы меня тут не было.
0: Как это выглядело? Она написала вам и, ну, предложила буквально что?
2: Буквально предложила заниматься биатлоном, потому что на тот момент она работала в Польской Федерации биатлона и видела во мне, наверное, потенциал.
0: И как вам в биатлоне после лыж?
2: Очень нравится. Больше, чем в лыжах. Тут не так скучно.
0: Объясните.
2: В лыжах более монотонная работа. Там все-таки ты постоянно должен

0: кататься на лыжах. А в биатлоне все-таки есть какое-то разнообразие. Ты приедешь, постреляешь. Стрельба, конечно, у меня сейчас не очень хорошо идет, но думаю, со временем все станет лучше.
1: Сергей, вы не относитесь с ревностью к словам про то, что в биатлоне интереснее?
2: Ну, нет, я начал понимать людей, которые интересовались биатлоном все-таки. И на данный момент, хотите верьте, хотите нет, 3 года я не смотрю лыжные гонки, только биатлон. То есть, ну, правда, немножко это лыжные гонки монотонные. Не знаю, поменяют они и утратят интерес, но биатлон на данный момент, конечно, гораздо интереснее.
1: Как вы оба относитесь вот сейчас к тому, что белорусские и российские спортсмены не могут участвовать в соревнованиях?
0: У меня осталось много хороших друзей в Беларуси, которые занимаются до сих пор лыжными гонками. И они могут выступать только под нейтральным флагом, как нейтральные атлетки. Но я говорю исключительно за лыжные гонки сейчас. Недавно Аня Мачехина, моя хорошая подруга, выступала на этапах Кубка мира по лыжным гонкам. И я на самом деле очень рада за нее, что все-таки что-то меняется в этой ситуации. Исключительно очень хорошая девочка. Поэтому я на самом деле за них очень рада.
1: Сергей, а вы?
2: Ну, у меня немножко другое отношение. Но наши ребята, все-таки, если сравнивать белорусских, вот, кто получил статус и кто выступает, они никак не связаны ни с какими не силовыми структурами. То есть, то в России, конечно же, это практически все они как-то связаны с силовыми структурами. И я не слышал ни одного человека, который бы выступил против вот этой агрессии, которую Россия развязала против войны в Украине, ни в лыжах, ни в биатлоне. Поэтому я категорически против.
3: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Сергей и Дарья Давидович отвечают на вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Алексея Александрова.
1: Как вам кажется, вообще спортсмены, они могли бы, они должны ли вообще выражать, не знаю, политическую позицию, позицию о войнах, которые идут, вот когда одна страна нападает на другую? Я, конечно, конкретно про вторжение России в Украину.
2: И мне кажется, что мы все-таки спорт – это тоже самая часть жизни, да, и ты должен высказываться так или иначе. То есть другое дело уже откуп на разрешение выступления или не выступления – это уже лежит на федерации, но все-таки ты должен как-то высказаться. В отличие, например, белорусских спортсменов от российских, там, наверное, вообще единицы, единицы, вообще даже я не помню, там, может, 1-2 высказался. То есть в Беларуси их гораздо больше было. Выскажешь. Я считаю, что, наверное, мы свой долг должны как-то высказывать вот, свою позицию. Это нормально. То есть, ну, просто не молчать. Или ты поддерживаешь, или не поддерживаешь. То выходит так, что ты какой-то глухонемой, ничего не вижу, ничего не слышу. Тренируешься, бегаешь. Для кого? Как? Что несешь своими выступлениями? Наверное, как-то вот с этой позиции ты должен все-таки быть каким-то живым человеком просто, и все, быть живым и откликаться на все вот эти вот вызовы, которые происходит.
1: А почему, как вы думаете, вообще для спортсменов в принципе так сложно, ну вот, говорить что-то, что идет в противовес с курсом государства? Потому что, ну, как вы правильно говорите, таких спортсменов, кто осудил войну, таких спортсменов, как вы, кто уехал из Беларуси, просто, ну, будучи неспособным терпеть, не знаю, репрессии, несправедливость, таких людей буквально единицы.
2: В случае Дарьи и молодых спортсменов это можно понять, потому что если я отматывать пленку назад, когда мне было ее возраст, конечно же, многого-многого не понимал, потому что ты очень много времени проводишь на сборах. Ну и как-то, ну, можно сказать, у тебя немножко в голове немножко другие приоритеты. То есть, ну вот люди, которые спортсмены состоявшиеся уже, которым уже там за 25-30, когда уже ты уже состоялся как личность, мне кажется, что ты уже должен иметь свое мнение. Вот и все.
1: Сергей, я еще вот хотел ваше мнение спросить. Александр Большунов, звезда российских лыж, он участвовал в концерте-митинге в Лужниках в поддержку вторжения в Украину. Вероника Степанова, ну, она открыто, по-моему, поддерживает войну. Елена Виальбе откровенно говорила, что Россия должна бомбить Лондон. По-моему, про Лондон она говорила.

0: Для российских лыж вот эта поддержка войны, такая прямая, по-вашему, это приговор?
1: Ну, не знаю. Все-таки все спортсмены, они так или иначе встроены в эту систему в России, в Белоруссии. Потому что без них, вот на нашем примере, когда мы что-то попытались, как бы там, в правилах федерации прописано, что это не государственная организация, что любой может вступить в нее, бегать. Но когда мы попытались тогда пробовать заявляться на соревнования самим, ездить за свои деньги, то, естественно, нам все это прекратить. В России это исключено. В то же время я никак не поддерживаю их, что они там боятся того, что они просто не могут высказаться. Вот и все. То есть, конечно же, если они только выскажутся, им все перекроют кислород. Это однозначно. То есть, но это ничего по сравнению с тем, что происходит в Украине. Ну, вот так, мне кажется.
0: Дарья, а с каким отношения, не знаю, можно ли вообще говорить, что вы на соревнованиях сейчас, участвуя в Кубке мира, в Кубке IBU, вы с каким-то отношением сталкиваетесь? Не знаю, может быть, с украинской командой вам приходилось сейчас общаться?
2: С украинской командой общалась, на самом деле, только один раз. Год назад девочка ко мне подъехала и сказала, что очень благодарна за то, что я и мой отец все-таки не молчим на эту тему, и что открыто говорим об этом, поблагодарила, мы с ней чуть-чуть поговорили, но в основном, на самом деле, я ни с кем не общаюсь, кроме польской команды. Не приходилось, потому что я немного стесняюсь, они, думаю, просто не знают, что я на русском говорю, поэтому пока что не особо ни с кем не знакома.
0: Через месяц Олимпиада. Олимпиада в Милане – это вот сейчас, учитывая вообще весь наш разговор. Это одна из ваших целей на этот сезон?
2: Была. Сейчас, скорее всего, не получится в этом году выступить на Олимпийских играх. Не могу сказать точную причину, почему нет. Но я думаю, что, скорее всего, из-за документации и из-за того, что никто не был готов к тому, что я покажу какой-то результат в этом году.
0: Сергей, а тут вы можете, может быть, пояснить, что с точки зрения документов, что здесь?
1: Да, я могу пояснить. Дело в том, что на данный момент разыгрывается еще дополнительно 12 квот на Олимпийские игры среди биатлона для федераций, которые в прошлом году не имели рейтинга, то есть не попали в топ-25. Ну, это некоторые страны. Молдавия, Китай, могу ошибиться, перечислять. Разыгрывается дополнительно 12 квот в сумме вот этапов Кубка IBU и Кубка мира. 12 человек у мужчин и 12 человек у женщин. Максимум 2 человека от страны, то есть которые не попали в рейтинг топ-25 прошлого сезона. И он есть официальный, как бы официальный на Википедии английской, там есть этот рейтинг, который обновляется все время после гонок. Их можно выполнить только на спринте или на индивидуальном беге. На данный момент Дарья 10-я в этом рейтинге, то есть она теоретически претендует на эти дополнительных 12 квот. Но имели мы как бы такой разговор летом, я не знаю, может быть, что-то сейчас изменилось, то на данный момент тогда еще была Дарья одна, команде, и они решили не выставлять команду беженцев на Олимпийских играх. То есть для нас как бы это было немножко таким шоком, потому что на прошлых Олимпийских играх было там 24 человека, там и 18, а тут Дарья, она вроде бегает. Не знаю, как это будет выглядеть. Осталась одна гонка, спринт, которая будет идти в зачет на Кубке мира, и одна гонка на IBU, тоже спринт. И по сумме этих вот гонок будет, там берутся 3 лучшие гонки, делятся на 3, и свой личный рейтинг, получается, выходит. Вот Дарья на данный момент 10-я в этом рейтинге. Что будет по окончании этого, вот этих соревнований, когда будет официальный рейтинг, я не знаю. Это надо, скорее всего, спрашивать все-таки у Международного олимпийского комитета. Но Дарья борется, она идет 10-я в этих вот дополнительных wildcard. Ну, а как это будет выглядеть, подождем, увидим. Это буквально 2 дня, и будут оглашены вот эти вот дополнительные 12 квот.
0: А это решение МОК или решение IBU?
1: Не могу сказать до конца. Это все-таки идет совместная работа МОКа и IBU. И, скорее всего, они будут принимать вот решение.
0: У меня последний вопрос, наверное, к Дарье здесь. Если не Олимпиада, какими вы вообще видите свои цели, не знаю, на этот сезон и на следующий? К чему вы стремитесь сейчас? Что достижимо?
2: И изначально, когда сезон только начинался, в принципе, целей каких-то особых

0: высоких я не ставила, потому что, как сказал мой отец, летом меня предупредили о том, что, скорее всего, на Олимпийские игры я не поеду, и частично я была к этому готова, поэтому я просто старалась сделать результат лучше, чем он был. Это произошло слишком быстро, и я не ожидала, что я вообще буду выступать на Кубке мира так скоро, и что это возможно. Поэтому пока что цель только одна — сделать результат лучше, чем он был, показать самой себе, своей семье, что все это было не зря, и просто бегать, выступать и поднимать кому-то настроение.
1: И в следующем сезоне тоже.
0: Да, в следующем сезоне тоже. Возможно, через 4 года на Олимпийские игры я все-таки поеду.
2: Да, я хотел бы добавить, что Дарья поехала на Кубок мира не от того, что она просто беженка, а она прошла, выполнила так называемую, прописанную в правилах джокеры, десятка джокеров, которые могут через Кубок IBU пробиться на главный старт биатлона, то есть на Кубок мира. И она начинала сезон в IBU, и у нее была очень хорошая гонка, 11-я она была, она выполнила критерии и попала вот в эту топ-10, которые бегают в IBU, и поэтому она поехала туда. То есть не было такого, что она поехала туда бегать только потому, что она беженка. То есть, ну, такое дополнение. То есть она своими силами, своими результатами пробилась на Кубок мира, и, надеюсь, еще и после Олимпиады выступит еще в Осло, куда бы я советовал поехать, потому что Осло, это надо поучаствовать в Холменколе.
1: Этап Кубка мира, да, по биатлону.
2: Да, это мои воспоминания, когда я бегал еще лыжником, лучшие такие старты мои на чемпионатах мира было. И вообще это такая атмосфера весной, это всегда супер.
1: Сергей, я последний вопрос вам задам. Вы тоже обмолвились об этом. Был ли кто-то, кто выразил вот некое негласное желание тоже, не знаю, присоединиться к этой команде беженцев, опять же, не под российским или белорусским флагом, а именно вот в этой команде, последовав вашему примеру?
2: Ну, это сложный вопрос, это сложная процедура получения статуса беженца. То есть это ж не просто так ты взял и что-то там сделал. То есть рассматривается это долго, это 6 месяцев мы ожидали этого решения, когда переехали в Польшу, я уже тут, мы. Ну, то есть это, еще раз повторю, в зимних видах спорта мало того, что ты получаешь даже, может, кто-то статус беженца, но это надо соответствовать еще каким-то критериям, соответственно, бегать, иметь хорошие результаты, но быть конкурентоспособным, что я считаю, что Дарья, в принципе, конкурентоспособна, пускай еще не топ-30, но уже, по крайней мере, она может бегать и показывать, что не только можно готовиться там в системе, а не вешать нос, не вешать руки, то есть выдержать этот вот прессию, это выдержать это давление, а потом ты можешь, когда попадаешь вот этот вот в пул тренировок, и ты можешь все показать, наверстать. И я бы советовал людям все-таки верить в себя. И, в общем-то, надежда умирает последней. То есть.
1: Спасибо вам большое за этот разговор. Я со своей стороны, Дарья, желаю успеха и попасть в Пасюты в Рупольдинге и там, не знаю, дальше в новое место в Чехии на 6-м этапе Кубка мира. Спасибо вам большое за этот разговор.
3: Биатлонистка Дарья Давидович и ее отец, в прошлом известный белорусский лыжник Сергей Давидович, в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову рассказывали о команде беженцев в биатлоне и участии в Кубке мира. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос – есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 10 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Владимир Зеленский заявил, что добился той цели, с которой публиковал открытое письмо Владимиру Путину. Европейский Союз намерен запретить въезд на свою территорию всем, кто служил в армии России после начала полномасштабного вторжения в Украину. США обстреляли военные объекты в Иране в ответ на сбитый американский вертолет. Иран тоже нанес удар по американским базам. Также сегодня.
1: Вы знаете, что там было много таких непонятных моментов. Мы видели много сообщений о нарушениях, которые имели место.
0: Почему Россия не поздравила официально Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах в Армении? Министерство обороны России заявило сегодня, что в ночь на среду силами российских ПВО были сбиты более 320 украинских беспилотников. Более 20 беспилотников были сбиты на подлете к Москве. Беспилотники и ракеты атаковали Чувашию, Самарскую, Волгоградскую, Ростовскую, Владимирскую области и другие регионы России. Это следует из сообщений местных властей и телеграм-каналов. В Чебоксарах был атакован завод в НИИР «Прогресс». Издание «Астра» пишет, что административное здание завода предположительно существенно разрушено. Телеграм-каналы Exile Nova Plus и Insider UA утверждают, что удар по Чебоксарам был нанесен ракетами украинского производства «Фламинго». Первый корпус Национальной гвардии Украины «Азов» и силы беспилотных систем ВСУ сообщают, что украинские военные в рамках совместной операции поразили объекты критической инфраструктуры, оккупированного российскими войсками Мариупольского торгового морского порта. В аннексированном Севастополе после налета беспилотников возник пожар в здании, где расположена панорама обороны Севастополя 1854-55 годов. По заявлению местных властей, панорама практически полностью уничтожена. Из-за постоянных ударов украинских беспилотников движение пассажирских поездов дальнего следования в аннексированном Крыму теперь осуществляется только в дневное время. На фоне этих и других ударов ВСУ по российским регионам и оккупированным территориям Украины президент Украины Владимир Зеленский, выступая вчера в Таллине на саммите Северо-Балтийской восьмерки, так ответил на вопрос, добился ли он своей цели, публикуя открытое письмо Владимиру Путину с предложением лично встретиться и обсудить пути окончания войны. В течение месяца я отправил несколько писем в различные учреждения и разным адресатам. В структуры ЕС, в США, в Белый дом и Конгресс, а также Путину. У каждого письма была своя цель. Например, в отношении США я действительно хотел сделать все возможное, чтобы хотя бы немного сместить внимание с Ближнего Востока на Украину. Для нас это было крайне важно. Я не могу раскрыть всех подробностей, но могу сказать, что моей стране очень были нужны дополнительные противоракетные комплексы. И мне удалось добиться результата. В детали я вдаваться не буду. Отправляя письмо Путину, я также преследовал определенную цель. И, как мне кажется, получил именно тот результат, на который рассчитывал. Это был Владимир Зеленский. Какие конкретно цели ставились при публикации письма Путину, Зеленский при этом не сказал. Путин, как известно, отверг предложение Зеленского о встрече, отметив хамский, на его взгляд, тон письма, а также посчитав неприемлемым предложение остановить боевые действия на нынешней линии боевого соприкосновения и немедленно начать переговоры о мире. Как Путин, так и после него пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинили Зеленского в том, что он на самом деле не хочет переговоров и что его письмо их не только не приближает, но и делает фактически невозможными на нынешнем этапе. Письмо Зеленского обсуждается и спустя почти неделю после его публикации. Вот что о том, зачем Зеленский публиковал это письмо, думает украинский независимый политический обозреватель Леонид Швец.
2: Важно в этом заявлении то, что Украина говорит с позиции силы. Вот это обращает на себя внимание. Даже те, кто еще недавно был готов согласиться с тем, что Путин, наверное, пережимает, столкнулись сейчас с ситуацией, когда, ну нет, кажется, Украина действительно сильна настолько, что может позволить себе и такой тон, и причины этого тона, ну, можно это в отдельном эфире надо анализировать, и middle strike, и дальние удары, там, и прилеты, и туда, и сюда. А Украина неожиданно на 5-м году тяжелейшей большой войны оказывается в позиции сильной. Вот это, мне кажется, может повлиять на позиции целого ряда стран, на позицию Дональда Трампа. Это уже начинает влиять. Вот что характерно и что очень важно. И недаром он стал сейчас даже с каким-то так комплиментарно отзываться о Владимире Зеленском, как его приняли 28 февраля 2025 года в овальном кабинете, мы все помним. И вот это изменение, оно носит просто радикальный характер. Послушайте, как и что говорит Хексет, что говорит Марко Рубио и что говорит уже Трамп. Мне кажется, вот это производит впечатление. Это позиция сильных, и это очень важно.
0: Это был украинский независимый политический обозреватель Леонид Швец. Письмо Зеленского Путину, его тон и содержание в эфире «Радио Свобода» прокомментировал и российский писатель, живущий сейчас за границей, Дмитрий Быков. Вот что он сказал в интервью ведущему программы «Лицом к событию» Ивану Воронину.
3: «С этого письма очень простой. Войны заканчиваются лидерами, которые представляют свои народы. Войны заканчиваются мужчинами. Пересвет с Челубеем, вот вышли на поединок. Таким образом, мы можем встретиться и, ну, как, собственно, предлагал еще Гектор Ахиллу или Агамемнону, решить судьбу Троянской войны в личной встрече. Если ты мужчина, если ты лидер, если за тобой стоит твой народ, давай разговаривать. За мной мой народ стоит. Более того, Зеленский о необходимости такого разговора говорил еще 8 марта 2022 года. Говорит, давай сядем за нормальный стол, но только не за этот огромный, а за нормальный, и поговорим как мужчина с мужчиной. Если ты мужчина. Если ты не мужчина, давай тогда исходить из этого. На это письмо очень трудно было ответить адекватно, потому что капитан КГБ всегда проигрывает капитану КВН. Понимаете, это совершенно очевидно. Два Владимира, два капитана, но, разумеется, у Зеленского риторика поставлена гораздо профессиональнее. Ответ Владимира Путина – ответ обиженный, риторически неубедительный и, самое главное, показывающий с предельной наглядностью, что никакого мира, никаких переговоров, никакой соревновательности он не хочет. Он хочет, чтобы Владимир Зеленский приехал в Москву, встал на колени, поставил ногу Владимира Путина себе на голову и сказал: берите Донбасс, а если хотите, то все. Этого не будет. Владимир Путин прекрасно это понимает. Но поскольку он готов только принимать капитуляцию, и никакие другие форматы его не устроят, по всей вероятности, главная цель...

0: письма Владимира Зеленского, это лишний раз продемонстрировать обеим странам соотношение их лидеров.
1: Это был писатель Дмитрий Быков. Полностью его интервью можно найти на канале «Радио Свобода» в YouTube. Выпуск программы «Лицом к событию» за 9 июня опубликован и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Между тем, Европейский Союз готовит новый, уже 21-й пакет санкций против России в ответ на ее вторжение в Украину. Как сообщает агентство Reuters, новый пакет затронет 90 банков. Таким образом, санкциями будут затронуты больше половины российских кредитных организаций, осуществляющих международные транзакции. Европейская комиссия предлагает не допускать на территорию стран Европейского Союза тех, кто служил в российской армии после начала ее полномасштабного вторжения в Украину. Вот что сказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
2: Я также хочу упомянуть ключевой момент нашего нового подхода. Мы впервые предлагаем запретить въезд в Европейский Союз всем, кто служил в вооруженных силах России с начала войны. Таким образом, Европа останется закрытой для всех, кто участвовал во вторжении в Украину. Вот, собственно, и все. As simple
1: as that. Европейская комиссия внесла в проект списка 21-го пакета санкций против России главу Русской Православной Церкви, патриарха Кирилла, политика Владимира Мединского, а также руководителей крупных ведомств и коммерческих компаний. Об этом пишет расследовательский проект «Система». Из юридических лиц в перечень включены Московская биржа, акционерная финансовая корпорация «Система», Россельхозбанк и банк Дом.РФ. А Министерство финансов России опубликовало отчет об исполнении государственного бюджета за первые 5 месяцев текущего года. О содержании отчета Минфина наш экономический обозреватель Максим Блант.
3: Первое, что бросается в глаза в этом отчете, дефицит в мае продолжил расти. И это, мягко говоря, удивительно. Особенно после той уверенности, который буквально сочился на макроэкономической сессии питерского форума министр финансов Антон Силуанов, говоря о росте налоговых поступлений после 2 подряд лет повышения налогов.
4: Несмотря на 2 пакета налоговых изменений, налоги-то растут, и были риски того, что мы можем где-то перегнуть планку. Нет, не перегнули. Показателя исполнения бюджета вот за 5 месяцев, об этом красноречиво свидетельствует.
3: То есть с ненефтегазовыми доходами в мае у Минфина сложилось неплохо. Про нефтегазовые говорить нечего. Платились они, исходя из апрельских 94 с копейками долларов за баррель. А лучше мне мечтать не приходится. К тому же май – это далеко не начало года, когда по сложившейся уже традиции министр финансов объясняет дефицит авансированием государственного заказа, в рамках которого производится сами знаете что. Все авансы выдаются в январе-феврале, а к маю обычно финансовое ведомство сокращает дефицит, чтобы потом в ноябре-декабре была возможность снова вылезти в минус на окончательном исполнении годовых обязательств государства, прописанных в законе о бюджете. Что же касается других расходов, не связанных с авансированием и финансированием известно чего, то Минфин с первых месяцев текущего года их старательно приоритизирует, что уже сказалось на физическом состоянии транспортной и коммунальной инфраструктуры и финансовом состоянии компаний, которые эту инфраструктуру поддерживают. И вот, после всего этого, снова дефицит. Пусть относительно небольшой, чуть больше 110 миллиардов рублей. Но, во-первых, показательный сам факт, а во-вторых, дыра за 5 месяцев достигла уже 6 триллионов рублей. При этом доходы первых 5 месяцев действительно впервые с начала года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого, 2025 года. Не так, как можно было бы подумать, слушая министра финансов, а на скромные 0,3%. Зато уж приоритизируемые расходы подскочили к прошлогодним на 17%. Что ж до уверенности главы финансового ведомства, что с повышением налогов в палку они не перегнули, то разделяют ее отнюдь не все, в том числе и в России. На деловом завтраке Сбера провели опрос о том, что сегодня мешает развитию бизнеса. 29% присутствовавших в зале и 55% зрителей трансляции выбрали вариант «задушили налогами, работать невозможно». Любопытно, конечно, что военные расходы, для финансирования которых приходится и повышать налоги, потом спорить, перегнули с этим палку или еще нет, никто не обсуждает. И поэтому дискуссия теряет всякий смысл. Ведь даже если не перегнули сегодня, придется перегнуть завтра. Война-то продолжается.
1: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Время свободы. Российские власти к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» отказывались назвать имя

0: человека, погибшего вчера рано утром при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Владимиру Путину о взрыве доложено.
1: Разумеется, президент регулярно сводки подобного рода получает, ему докладывается. Что касается взрыва, да, взрыв имел место. Но детали, как вы понимаете, не подлежат огласке в связи со следствием, которое ведется. И, конечно же, это вопрос наших специальных служб.
0: Это был Дмитрий Песков. Ряд телеграм-каналов написали, что погибший – это начальник управления поставок ракет и боеприпасов главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России Дамир Давыдов. Как сообщает издание агентства, Давыдов жил в 200 метрах от того места, где произошел взрыв. По информации важных историй, автомобиль BMW X3, который взорвался, появлялся на фото в социальных сетях сына Давыдова Рафаила. Ему 20 лет, он курсант военной академии материально-технического обеспечения. Личные данные Дамира Давыдова фигурировали на страницах украинских проектов, которые публикуют информацию об участниках вторжения России в Украину. В Москве вчера произошел еще один взрыв в автомобиле. По данным Следственного комитета, это было покушение сотрудника одного из научно-производственных предприятий. Следствие считает, что, цитата, «несовершеннолетняя девушка по указанию кураторов передала несовершеннолетнему парню взрывное устройство, которое тот установил на автомобиль. Оба подростка задержаны, при взрыве никто не пострадал. Близлежащее к месту взрыва учреждение – это научно-исследовательский институт «Полюс», который специализируется на разработках в области лазерных технологий. Разработки института используются и в военной сфере. Это, например, лазерные целеуказатели-дальномеры для БПЛА «Орион» и навигационные системы для «Искандеров», пишет издание «Инсайдер». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 10 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран слишком долго тянул с заключением сделки о мире с Соединенными Штатами и теперь, цитата, «заплатит за это цену». Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social на следующее утро после очередного обмена ударами между США и Ираном. Центральное командование вооруженных сил США заявило, что американские военные, цитата, «в целях самообороны» нанесли вечером 9 июня и в ночь на 10 июня удары по Ирану в ответ на сбитый накануне над Ормузским проливом американский боевой вертолет «Апач». В армии Ирана и корпусе стражи исламской революции заявляют, что в ответ на эту атаку были нанесены удары по базам США в Ближневосточном регионе и по радиолокационным системам 5-го флота ВМС США в Бахрейне. В разговоре с телеканалом Fox News Трамп отметил, что Соединенные Штаты близки к возобновлению ударов по Ирану, в частности по таким целям, как электростанции и мосты. По его словам, иранские власти пытаются манипулировать Соединенными Штатами, затягивая переговоры. Днем ранее Трамп заявлял, что надеется на заключение мирного соглашения с Ираном в ближайшие 2-3 дня. Мирные переговоры идут с апреля через посредников. Периодически сообщается, что стороны близки к соглашению, однако публичные заявления, звучащие из Тегерана, позволяют предположить, что Иран по-прежнему отвергает ряд важных требований США, касающихся прежде всего иранской ядерной программы. Жером Бонафон, постоянный представитель Франции при Организации Объединенных Наций, от имени Бахрейна, Дании, Греции, Соединенного Королевства, Латвии, США, Объединенных Арабских Эмиратов, Франции и всего Европейского Союза, вчера в Нью-Йорке сделал заявление о том, что Иран по-прежнему нарушает договор о нераспространении ядерного оружия. В последнем квартальном отчете МАГАТЭ, опубликованном на прошлой неделе, вновь подтверждается, что Иран — единственное неядерное государство, обогащающее уран до 60%. Нет никаких убедительных оснований для получения более 400 килограммов урана, обогащенного до такой степени, в невоенных целях. Это означает, что Иран в 10 раз превысил квоту МАГАТЭ по запасам высокообогащенного урана. Таким образом, создание ядерного оружия исключаться не может. Кроме того, Иран постоянно не выполняет свои обязательства по гарантиям и не в полной мере сотрудничает с МАГАТЭ, которая не может подтвердить, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер. Это был постоянный представитель Франции при Организации Объединенных Наций Жером Бонафон. Вы слушаете

Время свободы. Прошло уже 3 дня после парламентских выборов в Армении, на которых убедительную победу одержала проевропейская партия «Гражданский договор», а президент России Владимир Путин так и не поздравил ее лидера, премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Вот как вчера пресс-секретарь

0: речи Путина с Пашиняном, который выражал желание после выборов провести переговоры с президентом России, обсудить будущее российско-армянских отношений. И вот что ответил Песков.
1: Пока точных договоренностей никаких нет. Вы знаете, что ожидается объявление, официальное объявление по итогам выборов 14 числа. Вы знаете, что там много участников выборов планируют опротестовывать, там будет пересчет и так далее. То есть такая достаточно долгая и сложная. Поэтому, конечно, до завершения наверняка премьер-министр Армении занят этими процессами внутри страны. Ну а потом уже в зависимости от финализации этой предвыборной истории уже будем на двустороннем уровне принимать решения.
0: Говорил Дмитрий Песков. Как известно, Никол Пашинян заявил, что Армения пока не готова к проведению референдума по вопросу о том, будет ли страна оставаться членом Евразийского экономического союза или будет стремиться к вступлению в Европейский союз. При этом Владимир Путин и лидеры других стран ЕАЭС настаивают, что такой референдум должен быть проведен как можно скорее. Они обвиняют Ереван в попытке усидеть на двух стульях и воспользоваться экономическими преференциями членства в ЕАЭС. А сегодня прибывший в Казань на совещание министров иностранных дел государств другого блока Организации договора о коллективной безопасности глава МИД России Сергей Лавров дал понять, что Армения, заморозившая членство в ОДКБ, может быть из ОДКБ исключена.
2: Не участвуя в ОДКБ, оставаясь формально членом более уже 2 лет, по-моему, не приезжают армянские коллеги на мероприятия, одновременно активно наращивают сотрудничество со странами-членами НАТО, идут военные учения, закупается продукция военного назначения, обмен делегациями по военной линии и с НАТО, и с Евросоюзом. Кстати, вот 7 июня, в день как раз выборов в Армении, мой коллега Арарат Самвелович Мирзоян на вопрос, как насчет ОДКБ, он заявил, мы взносы не платим, потому что попросту не участвуем. Это вот прям цитата, практически можете найти ее. 7 июня это было, по-моему. Что в этой ситуации делать, мы сегодня это обсудили. И уже более 2 лет задолженность Армении перед бюджетом ОДКБ, ситуация, которая предусмотрена уставом Организации договора коллективной безопасности. И мы сегодня договорились посмотреть на задействование соответствующей статьи устава ОДКБ.
0: Это был Сергей Лавров. Сегодня стало известно, что Международный валютный фонд одобрил выделение около 25 миллионов долларов Армении после победы партии Пашиняна на парламентских выборах. Общий объем средств, выделяемых Армении МВФ, составит около 50 миллионов 200 тысяч долларов. Перед выборами под предлогом несоблюдения санитарных норм Россия запретила импорт из Армении ряда сельскохозяйственных продуктов, рыбы, минеральной воды и коньячных изделий. Вы слушаете «Время свободы». В Белфасте 9 июня начались антииммигрантские протесты после нападения в понедельник 8 июня на местного жителя. Поводом для беспорядков стала опубликованная в социальных сетях видеозапись нападения, на которой подозреваемый, это 30-летний выходец из Судана, сидит на потерпевшем и наносит ему ранение ножом. Нападавший задержан, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Призыв к массовым антииммигрантским протестам опубликовал правый активист Томми Робинсон. На улице Белфаста вышли сотни протестующих в масках. Они подожгли рейсовый автобус, автомобили, урны с мусором, перекрыли автомобильную магистраль, создав тем самым транспортный коллапс. В городе приостановило работу метро. Начальник североирландской полиции Джонатан Бутчер на срочном брифинге осудил действия демонстрантов. Проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня из-за токсичной среды интернета и разжигания ненависти, заключается в том, что это подталкивает людей к поступкам, на которые они в обычных обстоятельствах никогда бы не пошли. Более того, зачастую к таким действиям их побуждают люди, не имеющие никакого отношения к прекрасному месту, в котором мы живем. Я уже говорил, что Северную Ирландию характеризует прежде всего реакция соседей пострадавшего, которые пришли ему на помощь, не думая о собственной безопасности. Именно такую Северную Ирландию я знаю. Поэтому я вновь призываю всех, кого возмутили события прошлой ночи, помнить. Подозреваемые уже находятся под стражей. Если у кого-то есть опасения или вопросы, связанные с эмиграцией, их следует обсуждать в рамках политического процесса и общественного.

0: общественной дискуссии. Необходимо позволить системе уголовного правосудия выполнять свою работу. И давайте не забывать, что представители практически всех общин Северной Ирландии вносят позитивный вклад в жизнь нашего общества. Не позволяйте вводить себя в заблуждение и не поддавайтесь на провокации тех, кто в интернете подстрекает к совершению ужасных поступков. Это был начальник североирландской полиции Джонатан Бутчер. Первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил подчеркнула, что власти будут защищать права иммигрантов. Несмотря на случившееся, она также осудила тех, кто по призыву ультраправых экстремистов вышел на улицы и устроил беспорядки.
1: Я, как первый министр, обращаюсь ко всем нашим мигрантским общинам. Мы не потерпим ненависти и раскола. Тем, кто разжигает напряженность, особенно в социальных сетях, не заботясь о людях, живущих здесь, а лишь стремясь усугубить ситуацию, я хочу сказать, вы нас не представляете. Наше общество открытое, гостеприимное и инклюзивное. И я не хочу видеть, чтобы кто-либо, живущий здесь, становился объектом ненависти или дискриминации. Мы должны решительно сказать «нет» расизму, «нет» ненависти и «нет» сексизму, которые отравляют наше общество. Люди должны уметь различать отдельные инциденты и не переносить ответственность на целые сообщества.
0: Это была первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил. Беспорядки в Северной Ирландии вспыхнули на фоне роста напряженности в целом в Великобритании после массовых протестов в Саутгемптоне на прошлой неделе из-за обстоятельств убийства 18-летнего студента Генри Новака, британцем сикхского происхождения. Тогда полицейские, поверив нападавшему, что Новак якобы оскорблял его на расовой почве, надели наручники на умирающего молодого человека. Нападавший задержан, ему предъявлено обвинение. Вице-президент США Джей Ди Венс, комментируя убийство Новака, заявил, что условия для этого преступления создала слабая иммиграционная политика Великобритании. Вице-премьер Британии Дэвид Лэмми позже сообщил, что позвонил Венсу и выразил свое несогласие с его позицией. По словам Лэмми, демократический процесс в Великобритании работает, предполагаемый преступник арестован и предстанет перед судом, и что преступление никак не связано с массовой миграцией. «Этот молодой человек был британцем, давайте это четко осознаем», подчеркнул Лэмми в разговоре с Венсом. А иммиграционные власти США отказали во въезде в страну футбольному арбитру Амару Артану, который должен был стать первым рефери из Сомали на матчах чемпионата мира. Причины решения не обнародованы публично, но Сомали входит в число нескольких стран, для граждан которых администрация президента Дональда Трампа ввела полный запрет на въезд в Соединенные Штаты. Артан, работавший в Национальной лиге Сомали, стал арбитром FIFA в 2018 году и судил матчи Кубка африканских наций. Вот что он рассказывал в интервью телеканалу «Аль-Джазира».
2: Я был футболистом. Я играл в футбол. Потом получил травму. Тогда я и решил стать арбитром. Каждый раз, когда ты судишь матч, ты должен быть безупречен. Если ты совершишь ошибку, то все твои достижения будут напрасны. В Сомали, как вы знаете, много проблем. Бывали случаи, когда я ехал на тренировку, а на дороге происходили взрывы. Тогда мне приходилось менять маршрут, чтобы доехать на стадион. Но свое дело я бросить не мог. Как арбитр, вы должны ставить перед собой цель. У меня есть такая цель, но добиться ее непросто. Нужно продолжать и бороться, если хочешь попасть на такие турниры, как чемпионат мира.
0: В заявлении FIFA по поводу решения американских властей, которое цитирует BBC, говорится, FIFA подтверждает, что арбитр Амар Абдул-Кадир Артан не сможет тренироваться и судить матчи чемпионата мира по футболу 2026 года после того, как ему было отказано во въезде в Соединенные Штаты. FIFA не участвует в иммиграционных процессах принимающей страны, включая рассмотрение визовых вопросов. И власти сообщили федерации, что статус господина Артана в настоящее время изменен не будет. Игры чемпионата мира, которые начинаются завтра, пройдут не только в США, но и в Канаде, и в Мексике, но Артан не сможет судить матчи и там, поскольку глава судейской коллегии Пьер-Луиджи Калина создал в Майами тренировочный центр для всех 52 арбитров и 88 помощников арбитров турнира. Все рефери должны оставаться на базе во Флориде для тренинга, подготовки и безопасности. «Я очень разочарован», — сказал Амар Артан в интервью газете «Нью-Йорк Таймс». «Я всего лишь арбитр, который пытается осуществить свою мечту, самую большую мечту в моей жизни — приехать на чемпионат мира». Вы слушали информацию.

0: Информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Каким вам представляется будущее России?
2: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
3: Будущее России лучше, чем в Америке.
4: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
5: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
6: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотню людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте! Это подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, как собирают доказательства о совершении экологических преступлений на территории Украины во время войны и как в будущем можно будет наказывать виновных за совершение экоцида. С вами Александра Вагнер. В начале апреля при поддержке Совета Европы начал работать реестр ущерба, нанесенного Украине после начатой Россией агрессии. Его создание скорее нацелено на будущее. После окончания войны компенсировать потерю имущества или здоровья тем, кому был нанесен ущерб вследствие масштабного вторжения России в Украину. Реестр поможет добиваться компенсации, в том числе в судебном порядке. Сейчас он открыт для частных лиц, потерявших жилье или получивших серьезные травмы вследствие российских обстрелов, а также для регистрации разрушенных объектов энергетической инфраструктуры. Однако в будущем в него будут вносить и данные о военных преступлениях против окружающей среды. Это приведет к первому существенному и необходимому шагу на пути к будущему международному механизму компенсации, в котором Совет Европы также готов сыграть свою роль, поскольку мы стремимся в конечном счете обеспечить ответственность за преступления, которые совершает Россия, заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в день начала работы реестра. Несмотря на то, что Россия после нападения на Украину 24 февраля 2022 года была исключена из Совета Европы, ответственность за преступления, которые совершаются на территории Украины, не исчезает. Просто задействованы другие юридические механизмы. Об этом в интервью «Радио Свобода» ранее рассказывал Павло Пушкар, начальник отдела Департамента по исполнению постановлений ЕСПЧ. Разрушение и уничтожение жилья было выбрано в качестве первой категории, которая будет пополнять реестр. Она названа в документах Совета Европы критической. Повреждение и разрушение жилых домов в результате войны часто приводит к перемещению гражданского населения, оставляет людей без крова и делает уязвимыми. Семьи теряют свои дома и имущество, что приводит к огромным страданиям, травмам и часто к длительному периоду жизни в другом месте. Повреждение и уничтожение жилой недвижимости также нарушает нормальное функционирование общества и усугубляет гуманитарные кризисы. Это также может иметь долгосрочные экономические последствия для сообществ, препятствуя усилиям по восстановлению и развитию, говорится в заявлении Совета Европы по случаю начала работы реестра ущерба. По оценке организации, речь идет об тысячах семей, потерявших жилье вследствие российских обстрелов. Верхний порог этого значения составляет 600 тысяч к началу апреля 2024 года. Столько заявок ожидают получить от жителей Украины. Также в первой фазе работы в реестр будут вносить данные об ущербе на объектах критической инфраструктуры. Постепенно список будет пополняться за счет ущерба, связанного с потерей имущества юридическими лицами, а также с повреждениями исторического культурного наследия, покрытием затрат на перемещение и размещение на новом месте людей из обстреливаемых или оккупированных регионов Украины, а со временем начнется включение в реестр случаев нанесения ущерба окружающей среде. Говорит Марцела Чернохова из чешской экологической организации «Арника».
1: Идея создания реестра – это собрать документы и данные, которые впоследствии послужили бы для доказательств в рамках судебного урегулирования и выплат компенсации тем, кому был нанесен ущерб. Поэтому я предполагаю, что тот же механизм будет касаться ущерба, нанесенного окружающей среде.
0: Совместно с коллегами из Украины чешская организация «Арника» подготовила доклад об экологических последствиях боевых действий для окружающей среды. Этот документ подробно описывает, какие химические вещества, часто канцерогенные, содержатся в боеприпасах и каким образом они загрязняют почву, воздух и воду. В докладе говорится, что только российская армия использует для обстрелов Украины от 9 до 60 тысяч артиллерийских и танковых снарядов в сутки. Это наносит существенный вред окружающей среде. Например, выгорание электрооборудования на обстреливаемых предприятиях приводит к тяжелому загрязнению окружающей среды полихлорированными бифенилами и диоксинами, пишут авторы исследования. Диоксины образуются при термическом влиянии на полихлорированные бифенилы. Это группа токсичных и стойких химических веществ, влияние которых на здоровье человека включает кожную токсичность, нервную и репродуктивную системы. В некоторых современных бронебойных снарядах, пишут авторы доклада, сердечник изготавливается из обедненного урана. Несмотря на то, что для человека он не опасен, по меньшей мере военные, которые применяли такие вооружения, не сталкивались с проблемами со здоровьем. Канцерогенные вещества после использования такого снаряда оседают в почве и могут влиять на диких животных. Значительное влияние на окружающую среду имеет и токсичное содержимое капсулей детонаторов, предназначенных для зажигания порохового заряда в огнестрельном оружии или для детонации зарядов взрывчатых веществ, например, в гранатах, говорит Марцела Чернохова.
1: Еще одна огромная проблема – ликвидация завалов, появляющихся в результате ударов, и ликвидация этих отходов. В данном случае в основном речь идет о руинах уничтоженных зданий. В первую очередь потому, что может происходить загрязнение асбестом. Еще одним фактором влияния на окружающую среду являются обширные пожары на инфраструктурных объектах, на промышленных предприятиях. Это приводит к выбросам в окружающую среду химических веществ. Этой теме мы будем уделять более пристальное внимание в рамках проекта, начатого в феврале этого года.
0: В исследовании украинских и чешских экологов говорится, что ракеты, которыми Россия обстреливает украинскую территорию, это десятки и сотни килограммов химических веществ, которые даже при полном сгорании и попадании остатков в окружающую среду несут значительное загрязнение и являются токсичными для всего живого. Именно поэтому даже к сгоревшим фрагментам ракет приближаться небезопасно, в том числе из-за остатков жидкого ракетного топлива. Снаряды таких систем артиллерийского огня, как «Град» или «Ураган», содержат опасные свинец и аммоний.
1: Есть и другие оценки, что 150 тысяч квадратных километров – это заминированная или потенциально заминированная территория. Это огромная площадь. Минные поля опасны не только для людей. Это потенциальный риск для любого живого существа, будь то дикие животные или птицы, для которых заминированная территория является местом обитания. Если речь идет о сельскохозяйственных угодьях, то невозможно обрабатывать такие поля. Разминирование является крайне дорогой процедурой, требующей большого числа обученного персонала, которого сейчас огромный недостаток. Если мина взрывается, происходит выделение токсических веществ. В земле остаются металлические фрагменты мины, которые не только являются проблемой в случае дальнейшего использования земли для сельскохозяйственных нужд, это влияет на рост сельскохозяйственных культур.
0: Рассказывает Марцела Чернохова. Украина – это еще и большая аграрная страна, и значительную часть ее экономики составляет производство сельскохозяйственной продукции, пишут авторы исследования. Сельскохозяйственные угодья занимают более 70% общей площади страны. Из них 57% – это пахотные земли. В некоторых областях эта цифра достигает 86%.

0: Следствием боевых действий является долгосрочное химическое и биологическое загрязнение плодородных почв. И это загрязнение не только от упавших снарядов, но и от неубранной сожженной военной техники. Это значительный источник загрязнения почв и грунтовых вод железом, алюминием, медью и другими тяжелыми металлами на сотни лет. Конец цитаты. Проблемой для окружающей среды является затопленная техника. Это загрязнение водоемов ионами металлов, нефтепродуктами, синтетическими маслами. Все это угнетает рост растений и жизнедеятельность грунтовых организмов. Достаточно сложной является ситуация в Донбассе, Донецкой и Луганской области, где находится значительное количество угольных шахт. Нет достоверной статистики, что происходит с шахтами, остающимися на линии разграничения. Однако известно, что значительное количество шахт из-за активных боевых действий и невозможности откачивать из них шахтные воды затапливается. Затопление шахт приводит к тому, что колодцы и открытые водоемы в прилегающей местности загрязняются высокоминерализированными шахтными водами с превышением содержимого хлоридов, сульфатов и марганца. Таким образом, земли становятся непригодными для жизни. Вода, которая есть в этом регионе, становится ядовитой для растений, сельскохозяйственных животных и людей. К тому же подтапливаются населенные пункты. Высокий уровень грунтовых вод, которые пополняются шахтными, еще дополнительно питается кислыми водами, которые стекают из шахтных отвалов во время дождя, пишут авторы исследования, подготовленного при участии экологической организации «Арника». Чешские экологи из этой организации после разрушения плотины Каховской ГЭС также сделали ряд проб на месте обмеления водохранилища. Результаты этого исследования уже опубликованы. Марцела Чернохова принимала участие в оценке ущерба, нанесенного повреждением ГЭС.
1: Катастрофа Каховского водохранилища стала одним из самых известных случаев экоцида – нанесения ущерба окружающей среде. Не думаю, что нужно приводить длинный список цифр, но повреждение плотины водохранилища привело к тому, что до 90% воды исчезло и вскрылось почти 2000 квадратных километров дна водохранилища. А мы, чтобы оценить размеры ущерба, потенциального загрязнения дна, взяли 5 образцов осадочных отложений и дополнительно 2 образца из кратера, возникшего после падения ракеты С-300, что с Каховской трагедией непосредственно не связано. Парадоксально, но мы выявили, несмотря на то, что брали образцы и из кратера, куда упал крупный боеприпас, самое большое загрязнение в центральной части бывшего водохранилища в Запорожье. Это был общественный пляж, на котором очень сильно превышены показатели инсектицида ДДТ, а также других канцерогенных веществ. Мы там также выявили загрязнение нефтяными веществами, что связано с тяжелой промышленностью.
0: Что показал анализ кратера от С-300? Насколько сильно боевые вещества, которые сейчас попадают в землю в результате обстрелов, загрязняют окружающую среду в Украине?
1: В кратере мы не выявили таких опасных значений, как в случае с Каховским водохранилищем. Первый образец был взят из старого кратера, который появился осенью 2022 года, вскоре после начала войны России в Украине. Второй образец был взят из кратера всего через 2 недели после обстрела. Но и в первом, и во втором случаях мы не выявили опасных значений. В случае второго кратера некоторые показатели были завышены, но это было связано с тем, что на этом месте складировали остатки одного из уничтоженных вследствие обстрела помещений. То есть кратер стал свалкой, и это привело к высоким показателям некоторых опасных для окружающей среды веществ. Однако это не означает, что война не наносит ущерба экологии Украины. В большинстве случаев боеприпасы и кратеры от упавших на землю снарядов являются проблемой. Каждый взрыв боеприпаса – это результат сложной химической реакции. Происходит выброс целой смеси опасных для живых организмов веществ. Мы можем говорить об уране и его окисях, или же о соединениях ртути, олова, о нежидких продуктах органического сгорания. Все это приводит к загрязнению почвы. Мы пока находимся на стадии сбора доказательств. Это первая фаза проекта. И мы собираемся также в дальнейшем собирать образцы на различных территориях, где происходят боевые действия.
0: Является ли экологический ущерб, нанесенный Россией в войне с Украиной, одновременно и одним из видов военного преступления?
1: На мой взгляд, конечно. Время покажет, удастся ли доказать это в рамках послевоенного урегулирования. У меня лично не возникает сомнений, что речь идет о военном преступлении, потому что некоторые случаи нанесения вреда окружающей среде были и даже продолжают совершаться целенаправленно, чтобы нанести Украине как можно больше ущерба

0: сделать невыносимыми условия для жизни. Иными словами, целенаправленно создаются условия для нанесения максимального вреда украинскому обществу в целом. Ведь окружающая среда и природа — это условия, в которых человек ведет свою ежедневную жизнь. Как я вижу со стороны, в ментальности украинских людей трепетное отношение к земле, на которой эти люди живут. Поэтому, уничтожая почву и среду проживания людей, Путин старается нанести вред всему украинскому обществу. Война — это не только ущерб от обстрелов, непосредственно связанных с огромной потерей человеческих жизней, с материальными потерями и шире — состраданиями. Война в Украине является крупной экологической катастрофой. Не говоря уже о том, что обстрелами были уничтожены или получили повреждения заповедники или охраняемые государством природные области. Под угрозой оказались как растительные, так и животные виды.
1: Арника уже некоторое время занимается анализом экологической ситуации в Украине. Эти данные будут переданы в реестр ущерба, созданного Советом Европы.
0: Наша организация готовится к следующему этапу реестра. Несмотря на то, что мы говорим об окружающей среде, мы не забываем о том, что война продолжается. И для того, чтобы начать восстановление окружающей среды и создание условий для ее охраны, нужно сначала одержать победу. С другой стороны, чтобы подготовиться к восстановлению, необходимо это делать заранее. Так же, как и заранее искать решение того, как возместить ущерб, в том числе и окружающей среде Украины. Для этого необходимо регистрировать и подробно описывать каждый отдельный случай ущерба. Только в этом случае будет возможным подсчитать его и говорить о нем в рамках послевоенного урегулирования.
1: О предварительном расследовании такого преступления в отношении окружающей среды Украины как экоцид вследствие войны рассказывала Марцела Чернохова из чешской организации «Арника», которая проводит исследования непосредственно в Украине с начала российской агрессии.
2: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
3: А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
2: Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
3: Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
1: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, как собирают доказательства о совершении экологических преступлений на территории Украины во время войны и как в будущем можно будет наказывать виновных за совершение экоцида. В конце февраля этого года депутаты Европейского парламента большинством голосов поддержали введение уголовной ответственности за серьезные случаи нанесения ущерба окружающей среде, сравнимые с экоцидом. Разрушение экосистем, в том числе незаконная вырубка леса, будет караться строгими штрафами и тюремными сроками в соответствии с обновленной директивой ЕС об экологических преступлениях. Таким образом, страны Европейского Союза стали первыми, кто ввел уголовную ответственность за серьезные экологические преступления. Теперь у стран-членов Содружества есть 2 года, чтобы закрепить это в национальном законодательстве. Экоцид в скором времени станет частью не только законодательных норм стран Европейского Союза, но и международного права. Консультации о введении наказания за экоцид в Римский статут Международного уголовного суда ведутся в последнее время. Актуальными эти переговоры стали для Украины после начала российской агрессии. Самой крупной катастрофой за время войны, которая приравнивается к экоциду, стал взрыв на Каховской ГЭС. В ночь на 6 июня 2023 года плотина ГЭС была разрушена. Последовавшее за этим катастрофическое наводнение затронуло 600 квадратных километров Херсонской области, более 50 населенных пунктов и привело к многочисленным жертвам. Масштаб ущерба для экономики и экологии Украины и всего Черноморского региона еще предстоит оценить. Эта трагедия пока до конца не расследована, а виновные не найдены. Однако экологический ущерб, нанесенный вследствие российской агрессии, может оцениваться в международных судах уже сейчас, несмотря на то, что преступление экоцида пока не стало нормой Римского статута. Уничтожение природы является одним из военных преступлений. Согласно действующей редакции Римского статута, Гаагский уголовный трибунал может осуществлять судебные преследования за экологические преступления, если экологический ущерб является частью одного из 4 закрепленных в международном праве преступлений, то есть геноцида, военных

0: преступлений против человечности или преступления агрессии. В случае военных преступлений их описание позволяет привлечь к ответственности, например, за, цитирую, «намеренное начало вооруженного нападения с осознанием того, что в связи с таким нападением будут не только человеческие жертвы, ранения среди гражданского населения или ущерб гражданским объектам, но также обширный и серьезный ущерб природной среде, который будет явно непропорционален ожидаемому конкретному и прямому общему военному преимуществу». Конец цитаты. Таким образом, теоретическая возможность привлечь к ответственности Россию за разрушение Каховской плотины, как за совершение военного преступления, существует. При этом есть и некоторые оговорки. Согласно Римскому статуту, требуется, чтобы деяние было преднамеренным и чтобы это намерение было доказано как преступное. В контексте окружающей среды сделать это часто бывает довольно сложно. Более того, Гаагский трибунал может судить только отдельных лиц, физических лиц, а не государства. Иными словами, чтобы привлечь к ответственности за разрушение Каховской ГЭС или другие экологические и военные преступления, совершенные на территории Украины, необходимо найти тех, кто принимал решения, то есть отдавал приказы к обстрелам или взрывам. В 2019 году Россия вышла из международного соглашения, так называемого дополнительного протокола 1 к Римскому статуту, видимо, именно с целью уйти от ответственности за будущие преступления. Это также означает, что суд не может налагать никаких обязательств на россиян, ответственных за преступления. Тем не менее, если в будущем российское общество захочет восстановления отношений с международным сообществом и западными странами, то не исключено, что Россию можно будет привлечь к ответственности как за преступления в отношении окружающей среды, так и за другие военные преступления. Частью наказания за такие преступления является и выплата средств, которые будут использованы для восстановления. Согласно Римскому статуту, возможно и денежное наказание, однако основным видом наказания для нарушителя является тюремное заключение. Мартин Абель, который изучал право в Оксфордском и Карловом университетах и специализируется на преступлениях против окружающей среды, рассказывает о том, как защита природы постепенно уравнивается с другими преступлениями.
1: Экоцид – это незаконные или бесчеловечные действия, совершенные с пониманием, что существует большая вероятность в том, что эти действия приведут к серьезному и продолжительному ущербу окружающей среде. Такое определение понятия «экоцид» было дано много лет назад, но именно оно после многолетних обсуждений и консультаций было утверждено в июне 2021 года. Речь идет об уголовном преступлении, которое может стать пятым преступлением международного права после геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и преступления агрессии.
0: Если речь идет о пятом уголовном преступлении международного права, не могли бы вы объяснить, почему экоцид приравнивается к военным преступлениям?
1: Серьезность этого преступления заключается в том, что речь идет о значительном ущербе для природы, но во многих странах мира наказание за него не предусмотрено, что позволяет тем, кто занимается такими деструктивными действиями, оставаться безнаказанными и даже совершать одно и то же преступление в разных странах мира. Одновременно существует и другая проблема. Чаще за ущерб окружающей среде наказывают юридических лиц, как правило, торговые корпорации или производители. Или же государства, но их высшие руководители, которые непосредственно принимают решения, ведущие к экоциду, остаются безнаказанными.
0: Можно ли привлечь к ответственности за ущерб окружающей среде на основании Римского статута и других международных документов, в которых предусматривается наказание за военные преступления? Или же необходимо, чтобы и в этих документах экоцид отдельно был прописан как одно из военных преступлений?
1: Международное право предусматривает наказание за преступления, которые совершаются во время вооруженных конфликтов. И международное право знакомо с таким военным преступлением, как ущерб окружающей среде. Но на практике поиск ответственных и их наказание за такой ущерб случаются нечасто. Поэтому в настоящий момент есть запрос в Международный уголовный суд относительно того, будет ли он рассматривать экоцид в рамках правовых норм, предусматривающих ответственность за военные преступления. До сих пор официального ответа из суда нет.
0: Европарламент в феврале этого года поддержал уголовную ответственность за экоцид. Почему, несмотря на то, что преступления против окружающей среды уже являются частью законодательства ЕС, многие страны Евросоюза добиваются и того, чтобы экоцид стал частью международного?

0: Поправа.
1: Это две разные сферы. В данном случае территория Европейского Союза отделена. Также важно и то, когда произошли те или иные преступления в отношении окружающей среды. Взять, к примеру, Украину. Эта страна сейчас не является членом ЕС, но на ее территории совершаются экологические преступления, так как там идет война. Пока на Украину не распространяется директива об уголовно-процессуальной охране окружающей среды, которая была принята в начале этого года и вступила в силу в апреле, потому что страна пока не вступила в ЕС. Документ предусматривает уголовное наказание за серьезные случаи нанесения ущерба окружающей среде, сравнимое с экоцидом. А вот если бы ответственность за экоцид была бы в Римском статуте Международного уголовного суда, то тогда Украина могла бы искать справедливости за совершенное преступление.
0: Когда ответственность за экоцид будет предусмотрена в Римском статуте? Ведутся ли такие переговоры?
1: Чтобы ответственность за экоцид была прописана в Римском статуте, за это должны проголосовать 2/3 государств его участников, то есть более 80 стран. Участники ежегодно проводят встречи. Очередное заседание будет и в этом году, в декабре. Если какая-либо из стран на этой встрече внесет такое предложение, то, возможно, уже в ближайшем будущем будет предусмотрена ответственность за экоцид также в международном праве. Но, насколько я знаю, пока речь идет скорее о переговорах с отдельными странами, о политической поддержке и создании альянса государств, которые поддержат это предложение.
0: Если предположить, что ответственность за экоцид в международном праве появится в ближайшие несколько лет, сможет ли, например, Украина инициировать дела, в которых предусматривалось бы наказание за ущерб окружающей среде, нанесенной российской агрессией?
1: Нет, к сожалению, задним числом это невозможно. Это противоречило бы положению о запрете ретроактивности закона. То есть новые дела можно будет возбуждать только после того, как ответственность за экоцид будет предусмотрена в международном праве. Однако это не означает, что вообще невозможно искать виновных за совершение преступлений против окружающей среды. В международном праве есть другие документы, которые распространяются как на Украину, так и Россию, и позволяют наказывать за экологические преступления, совершенные во время военного конфликта.
0: Эколог и специалист по международному праву Мартин Абель рассказывал о том, что такое экоцид и как это преступление постепенно становится нормой международного права наравне с преступлениями геноцида, агрессии, военными преступлениями и преступлениями против человечности. Это был третий выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующую часть, в которой я буду рассказывать о том, что такое сексуализированное насилие и кто из российских военных, совершивших это преступление в Украине, может понести ответственность за него в будущем. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции

0: Грецы, римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
3: Уже со следующего года необходимо вернуться к устойчивым темпам.
4: Правительство приказывает тратить, но позволит ли ключевая ставка? Спросить не у кого, ведь государственные издания уже неделю ищут главу Центробанка. Почему ее больничный так будоражит комментаторов?
5: Госпожа Юрьевна, вы как-то вообще адекватны или нет?
4: Ее ненавидят, но без нее не могут. Что ждет российскую экономику, если Набиуллина уйдет из Центробанка?
6: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы разбираемся, почему же пара нестыковок о здоровье рождает, ну, просто нездоровый ажиотаж. Речь о больничном главы российского Центробанка. Из-за него, говорит пресс-служба, Эльвира Набиуллина пропускает экономические форумы. У государственных газет, правда, совсем другая версия. Вот и идут разговоры об исчезновении. О последствиях из-за нестыковок мы вам сейчас и расскажем.
7: Одним из первых о так называемом исчезновении главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной написал в своем телеграм-канале экономист Вячеслав Ширяев. По его подсчетам, Набиуллина пропала из поля зрения общественности уже полторы недели назад.
8: В Центробанке дано указание говорить, что у Эльвиры Сахибзадовны серьезная простуда. Вот мне, понимаете, когда идет сверху четкая формулировка, это значит, что на самом деле все иначе.
7: Сначала всех удивило, что Набиуллина не появилась на Петербургском экономическом форуме. Она выступала на нем регулярно.
9: Это всегда повторяю, без снижения инфляции умеренных ставок не бывает.
7: В этом году Набиуллина должна была принять участие сразу в двух сессиях, но незадолго до начала форума исчезла из списка его участников.
10: Мы сегодня, к сожалению, в чисто мужском составе. Поверьте, у Эльвиры Сахибзадовны объективная причина, почему она не смогла участвовать.
7: В пресс-службе Центробанка заявили, что Набиуллина на больничном. При этом за день до макроэкономической сессии в Петербурге источник «Ведомостей» говорил, что глава Центробанка не поехала на форум из-за похорон своего советника Алексея Можина. После ПМЭФ Набиуллина пропустила конференцию Национальной ассоциации участников фондового рынка.
11: Эльвира Сахибзадовна не сможет принять участие в конференции «Науфора. Российский фондовый рынок» 9 июня, так как все еще находится на больничном.
7: При этом, как отмечает экономист Вячеслав Ширяев, дату конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка изначально даже перенесли ради участия Набиуллиной, но в итоге провели без главы регулятора. Также, по словам источников Ширяева, охрану вокруг квартиры Набиуллиной сняли.
8: Я боюсь как бы подставить источники, которые знают, а есть ли охрана у дверей Эльвиры Сахибзадовны, но на Чистопрудном бульваре 13 охраны нет уже полторы недели. Перед Питерским международным экономическим форумом у ее квартиры сняли охрану. Ее нету. этой квартиры ФСОшники обычно дежурят круглосуточно.
7: В эфире YouTube-канала Breakfast Show Ширяев предположил, что Набиуллина действительно могла взять больничный, но чтобы специально не

0: выходить на работу. С этим отчасти согласен и экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
1: До бесконечности повторять мантру о том, что российская экономика возвращается к темпам сбалансированного роста, уже невозможно. Тем более, что эти темпы, сбалансированные темпы экономического роста стали отрицательными в какой-то момент. Кроме того, старательно игнорировать войну и ее последствия, похоже, Набиуллина тоже не готова. Мы видим, что на Петербургском экономическом форуме Центральный банк и высокая ставка подверглась в очередной раз серьезной атаке со стороны как правительственных чиновников, так и бизнеса, да, который готов возложить ответственность за все экономические проблемы Российской Федерации именно на высокую ставку.
0: В Центробанке уже начались кадровые перестановки. 9 июня стало известно, что глава службы по защите прав потребителей Михаил Мамут с 10 июня назначен заместителем главы ЦБ. Его замы также получили новые должности. В следующем году у Эльвиры Набиуллиной истекает срок на посту главы Центробанка, третий по счету, и по закону она должна покинуть пост. По информации издания The Bell, на замену Набиуллиной могут рассматривать несколько кандидатур. Замглавы администрации президента Максима Орешкина, председателя Промсвязьбанка Петра Фродкова, а также главу ВТБ Андрея Костина.
2: И о том, какой эффект производит отсутствие главы Центробанка на публике и какие выводы из этого можно делать, мы спросим политолога Руслана Айсина. Руслан, здравствуйте.
3: Приветствую вас, Артем.
2: Руслан, как вы объясняете такой переполох из-за пропажи или в кавычках пропажи Набиуллиной?
3: Ну, все-таки Набиуллина ключевой игрок на самом деле, хотя она и не входит в когорту близких друзей Путина и тем более не входит в среду того, что называется силовая корпорация, но ее влияние на экономику, на макроэкономику чрезвычайно, конечно. Я читал, что якобы она относительно недавно подала доклад Путину относительно того, что необходимо снизить оборонные расходы, иначе удержать ситуацию экономическую и финансовую не удастся. И якобы Путин, естественно, отверг эти наказы или же эти советы Набиуллиной, потому что задача Путина продолжать войну, а задача Набиуллиной была сохранять какую-никакую стабильность в условиях турбулентности. И понятное дело, что очень удобно было со всех углов, со всех флангов критиковать Набиуллину. Это любят делать Z-патриоты, которые говорят, что она там работает на Запад, на масонов, на рептилоидов. Это было популярно в том числе и среди достаточно либеральных экспертов тоже обвинять Набиуллину. То есть она была очень такой удобной мишенью. И я думаю, что она с этой ролью вполне себе справлялась и соглашалась с этой ролью. Но так или иначе, видимо, критическая вот масса всего сейчас стало таковой, что и Набиуллина, скорее всего, уйдет со своего поста. Учитывать надо тот момент, что на Петербургском международном экономическом форуме не участвовали ее замы, что тоже очень характерно. Если бы она действительно болела, то ее бы должны были заместить как раз ее представители, которые для этого и нужны. Но их тоже не было. Не было ее, как уже было сказано, на форуме, посвященном фондовому рынку. То есть постепенно, я думаю, что Набиуллина будет сходить на нет. Может, не сейчас, конечно, она подаст заявление об отставке, но политически, я думаю, что этот вопрос, скорее всего, уже решен.
2: Угу. Вот если почитать близкие к Кремлю анонимные телеграм-каналы. Мы их здесь не цитируем, просто потому что очень сложно... Кого-то конкретного не цитирую, потому что очень сложно проследить, к какому источнику они ведут, и лицом там никто в этих комментариях не отвечает. Но они сводят это к тому, что в Центробанке уже идут перестановки. Я чуть попозже скажу, про какую перестановку идет речь. И ведут к тому, что, мол, это попытки исполнительной власти взять под контроль Центробанк независимый. Видите ли вы хоть какие-то реальные шаги, чтобы в России происходили по тому, чтобы исполнительная власть пыталась взять контроль над Центробанком?
3: Очень странно. Это получается, что Центробанк какая-то отдельная система, не входит ни в ветвь исполнительной, ни в судебной, соответственно, ни в законодательной власти. А к кому же тогда? Ну, просто так повелось, что вроде Центробанк имеет определенную автономию. А это было выгодно, потому что, ну, все-таки макроэкономика, сфера очень тонкая, очень такая нюансированная, и необходимо было, чтобы там работали профессионалы, и желательно, чтобы этим профессионалам сильно не мешали. Но есть главный профессионал в Кремле, которому никто ничего сказать не может, это Владимир Путин, который на минуточку еще и кандидат экономических наук. Он-то лучше всех разбирается, как мы знаем, и в экономике, и в политике, да и в истории тоже. Поэтому, как бы там ни было, но именно с его подачи назначается глава ЦБ, именно он ставит ей стратегическую задачу, и его, в общем, установки на глава ЦБ и реализует. Да, были эпохи, когда бы, по-моему, там Дубинин, да, вот Геращенко, ну, вот такие, как по кличке Геракл, вот считалось, что они как-то там сопротивляются каким-то темным силам в администрации президента. Были, конечно, определенные нестыковки у них с администрацией президента, но все-таки они делают одну и ту же работу. Собственно говоря, я думаю, что силовой корпус тот самый, который постепенно вот стягивает свои руки вокруг шеи того же Владимира Путина, они хотят, конечно, более тщательно контролировать ЦБ и поставить своего человека в этом смысле, как было сказано у вас, и Костин, и тот же Фродков-младший вполне вписываются в эти паттерны, потому что, ну, Фродков-старший известно был не просто премьер-министром, а главой службы внешней разведки, ну и Костин, тоже друг Путина, тоже происходящий из силовой корпорации. Так что вот этот вот ползучий захват ЦБ, я думаю, тоже вполне в логике того, что происходит.
2: Ну, прежде чем перейти к перестановкам, я бы вернулся на предыдущий вопрос, когда мы рассматривали отсутствие самой Эльвиры Набиуллиной. Я на всякий случай просто уточнил, Заботкин, который заместитель Набиуллиной по статистике, ее... Не могу утверждать, что он выступал вместо Набиуллиной, но он присутствовал на питерском форуме. Или это не считается?
3: Ну, это не считается. Все-таки важно было, чтобы это был человек, во-первых, всецело Набиуллиной, во-вторых, с определенным административным весом. И самое главное, что он не выступил. А если бы задача была действительно заместить Набиуллину, то никакой бы проблемы не было бы, потому что ее представитель просто озвучил ее тезисы, и все. Угу. Ничего подобного не было.
2: И вот пока Эльвира Набиуллина на больничном, она подписывает повышение Михаила Мамуты. Он из службы по проверке жалоб, там длинная аббревиатура, я не буду грузить зрителей полностью расшифровкой, ну, отвечал человек за проверку жалоб, которые поступают в Центробанк, он переходит с этой должности на должность заместителя председателя. И издание «Проект» в базе данных «Отцы и дети» пишет, что его близкие родственники Мамуты, они работают в Транснефти. Сестра у него, например, замначальника отдела корпоративного управления. Я поискал в интернете, что это означает. Мне вышел ответ, что это такое связующее звено между самыми большими начальниками, руководством, директором и высшим менеджментом. А руководство, вот это то самое высшее руководство, это Николай Токарев в том числе, бывший сослуживец Путина по КГБ, я нашим зрителям напоминаю, в Дрездене. Вы видите в этой перестановке какую-то попытку наладить, может быть, неформальное общение с Кремлем?
3: Ну, я думаю, что это как раз и указывает на то, что вот представители одного из силовых башен постепенно берут инициативу в свои руки. А вдруг этот Мамут еще родственник тому Мамуту, Искандеров Мамут, по-моему, был такой. Если помните, олигарх еще с 90-х годов, и известный, и тоже приближенный к Владимиру Путину, кстати говоря. Поэтому вполне логично, все-таки надо понимать, что никаких системных либералов уже практически нет. В России они разгромлены, но те, которые остались на плаву, вряд ли они все-таки имеют возможности, ресурсы, да и желание, наверное, политическую волю, чтобы повести борьбу за пост главы ЦБ. Раз уж противоречие есть между установкой Путина увеличить бюджет на финансирование войны и нежеланием Набиуллиной, да, этот бюджет каким-то образом согласовывать. Плюс ко всему вот проблема с высокими ставками 14-14,5%, да, тоже вызывает критику со всех сторон, что тоже вроде как Путину не нравится. Ну, наверное, под выборы, не надо забывать, что еще и выборы тут в осенью этого года, отставка Набиуллиной будет представлена как победа там, в кавычках, конечно, патриотических сил против каких-то вот там недобитых либералов.
2: Ну да, действительно, и с Мамутами тоже очень сложно. Я сегодня натыкался еще и на фамилию Мамут, его тоже в околокремлевских сливах упоминали, но это совсем другой человек, это предприниматель, так же, как и, возможно, что и Искандер Мамут тоже не относится к этому делу, но это все добавляет только больше красок и того, как... Ну, я бы сказал, что это просто особенности закрытых систем, которые не хотят о себе ничего рассказывать, чтобы их изучали, и вот это все рождает такие слепые пятна. Но, подводя итог разговора политического об Эльвире Набиуллиной, я вспоминаю статьи Блумберга и журнала «Экономист», когда они еще годом ранее, или даже в 24-м году они выходили с почти идентичными статьями о том, что Эльвира Набиуллина чуть ли не единственный человек в окружении Владимира Путина, который может сказать ему правду. Сейчас, как вы думаете, эта правда играет ей на руку или наоборот, это усложняет ее политическое положение?
3: Скорее усложняет, потому что это ее ставит в позицию отщепенца, в позицию белой вороны, что, конечно, не очень хорошо. А если учитывать, что ей придется рано или поздно уйти со своего поста, будет означать, что она, скорее всего, будет полностью отсечена от вообще какого-то взаимодействия с Кремлем, потому что ее просто не допустят как частное лицо. Да? А дальше все остальные последствия, потому что не имея должной крыши, мы знаем, что и на такого человека могут серьезно накатить. Давайте вспомним, как, в общем, взяли, отстранили, по сути говоря, Кудрина, близкого друга и сослуживца Путина, по питерской мэрии. Он тоже очень так хорохорился и расправлял крылья порой, но это ему не помогло, и постепенно-постепенно его задвинули, и вроде даже там пытались завести на него какие-то уголовные дела. Так что здесь, я думаю, это будет играть скорее в минус для дальнейшей политической или иной какой-то биографии Набиуллиной.
2: Спасибо вам большое, Руслан. Политолог Руслан Айсин был с нами в эфире и анализировал положение политической Эльвиры Набиуллиной, разбирался в таком сложном уравнении, в котором еще и не хватает многих переменных. Ну а мы продолжим уже с экономической стороны рассматривать эту тему и посмотрим небольшой сюжет о том, с какой критикой Эльвира Набиуллина сталкивалась последние несколько лет, и продолжим разговор уже с экономистом.
4: Уже со следующего года необходимо вернуться к устойчивым темпам сбалансированного роста отечественной экономики, запустив новый инвестиционный цикл.
5: Эти слова премьер-министра Михаила Мишустина прозвучали в понедельник, 8 июня, на фоне усиливающихся спекуляций об исчезновении главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Согласно официальным источникам, она на больничном. Ранее пропустила экономический форум в Петербурге. С начала полномасштабной войны Набиуллину не раз упрекали в жестком регулировании денежно-кредитной политики России. В июне 2025 года глава Центробанка отметила, что высокая ключевая ставка – это лекарство для экономики, и что недостаточная дозировка может только усугубить состояние пациента. А во время последнего экономического форума в Петербурге заместитель Набиуллиной Алексей Заботкин вновь оправдал такую политику.
6: При высокой инфляции на самом деле бизнесу жить гораздо хуже, чем два года пожить при высокой реальной процентной ставке.
5: Повышение ключевой ставки – один из основных методов контроля и снижения инфляции. Однако из-за больших расходов на войну и влияния санкций, качественно и безопасно снизить ее не удается уже несколько лет, а российские чиновники и бизнес продолжают критиковать руководство Центробанка.
7: Госпожа Набиуллина, с июля прошлого года вы начали повышать учетную ставку. Насколько увеличилась инфляция? В два раза! Эй, госпожа Набиуллина, вы как-то вообще адекватны или нет?
5: не раз спорил с Набиуллиной и иронизировал над медленным снижением ключевой ставки и миллиардер Олег Дерипаска.
8: ЦБ снизил ключевую ставку до 16,5%. Все плакали. И прохожие тоже плакали. И уличные собаки плакали. И голуби тоже тихо плакали. Радостью переполнялись их маленькие и большие сердца. Ведь в них появилась надежда, что и в ноябре им могут снизить ключевую ставку и, возможно, даже на целые 0,25%. Постскриптум. Госкапитализм добьют не какие-то там либерасты-реформаторы. Его похоронит дефицит бюджета и высокие проценты по кредитам госбанков.
5: Позднее Дерипаска удалил этот пост, заявил об окончании периода критики Набиуллиной и о том, что, цитата, «пришла пора смирения». В конце 2025 года сама Набиуллина признала ошибки, которые под ее руководством допустил

0: во форуме в Петербурге критикует не только решение Центробанка, но и позицию крупного бизнеса.
1: Они пытаются изобразить себя классным бизнесом мирового уровня, и вот мешает им только один злой Центробанк. А кто своими этими бюджетными расходами и субсидиями разогнал инфляцию? Ну не вы что ли? Ну давайте вам субсидии подрежем тогда. Раз вы хотите ставку снизить, очень просто. Срезать вам все субсидии из бюджета, из наших налогов. Инфляционное давление уменьшится, можно будет снизить ставку? Нет. Вы хотите и рыбку съесть, и на бюджете покачаться.
0: Следующее заседание Центробанка по ключевой ставке ожидается 19 июня. Проведет ли его Набиуллина, пока неизвестно. Большинство аналитиков сходятся на том, что ключевая ставка, сейчас она на уровне 14,5%, останется прежней, либо будет минимально снижена, на 0,5%. Это вряд ли позволит быстро разогреть российскую экономику, которая в текущем году замедлилась. Минэкономразвитие снизил годовой прогноз по росту ВВП до 0,4%. В мае издание Financial Times также сообщило, что глава Минфина Антон Силуанов попросил у правительства сократить все статьи бюджета, кроме военных, почти на 3 триллиона рублей.
2: И о критике в адрес главы Центробанка, но уже с точки зрения экономики, мы поговорим с экономистом Владиславом Жуковским. Владислав, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
2: Многие прокремлевские эксперты, депутаты, чиновники, даже, может быть, можно сказать, и Путин в последней встрече с правительством критикуют Центробанк за слишком высокую ставку, и эта критика звучит еще с 2024 года. Если мы представим, что Набиуллиной нет в Центробанке, она больше не фактор, который сдерживает, ставка снижается, что бы было сейчас с экономикой России?
3: Ну, давайте начнем с того, что действительно ощущение, что Набиуллину готовят в качестве такого козла отпущения на заклание, да. То есть понятно, что экономика находится в рецессии стагфляции, понятно, что в России серьезнейший, глубочайший инвестиционный кризис. Инвестиции рухнули за первый квартал текущего года на беспрецедентные 14,3%, почти 15% падения инвестиций в экономику. Это антирекорд с 2009-2008 года. Ни во время ковида 2020 года, ни в первые месяцы войны с Украиной такого обрушения не было. Даже министр экономического развития Решетников схватился за голову, что как-то слишком страшные цифры за первый квартал. Я напомню, что и в последнем квартале прошлого года уже спад был на 5,5%. И сказал, что что-то будем уточнять такие цифры, потому что ну, не может быть падение экономики на 0,2%, инвестиции на 15%. То есть обычный коэффициент 1 к 2,5%. То есть если инвестиции падают на 15%, экономика падает где-то там в районе 6-7%, и это более похоже на правду. Вот. И Путин поставил четкую задачу, что в качестве KPI для чиновников, для правительства, как он будет оценить их эффективность, это внезапно стали инвестиции, капитальные вложения. Такого раньше никогда не говорил, он озвучил краски на ПМФ и дал правительству задачу разогнать инвестиционную активность, инвестиционную фазу роста, как он ее называет, и будет с них спрашивать к концу года. Но уже все прекрасно понимают, что инвестиции будут падать, никакого выхода из кризиса не будет, что можно Набиуллину сколько угодно, в чем угодно винить, но мы же видим, что хлещет огромный поток денег из бюджета. То есть два канала формирования денег в экономике, спроса в экономике, это либо бюджетный канал, либо это монетарный канал, денежно-кредитная политика. Набиуллина в течение всех последних там, месяцев, последних лет говорила, что если бюджет не нормализует расходы, то есть переводим на простой язык, если не закончится война, не сократятся расходы на ВПК, на дроны, на силовиков, на контрактников, на их вербовку, то придется канал монетарный, делать более жестким, чтобы были более дорогие кредиты, больше было стимула деньги сберегать, не тратить, если огромные деньги хлещут из бюджета. И мы видим, что именно это сейчас происходит. За январь-май уже дефицит бюджета больше 6 триллионов рублей. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. И на 60% больше, чем весь годовой план правительства Минфина. И обратите внимание, что на ПМФ Силуанов заявил, что они резко ухудшают прогноз по бюджету. Ровно то, о чем мы с вами говорили, о чем я предупреждал, что до 2029 года Минфин не выйдет на так называемый структурный первичный баланс бюджета. Они хотели выйти на него в 2026 году, уже обещали в этом году, хотя сразу было понятно, что не выйдут. Значит, что там, условно говоря, нефтегазовые доходы базы плюс ненефтегазовые доходы с учетом расходов за минусом обслуживания госдолга будут иметь нулевой баланс. Этого не получается, потому что дико растут расходы на войну. Мы видим, что на 50% выросли так называемые госзакупки, госинвестиции по оценке Минфина за первые 5 месяцев текущего года. Это все, что связано с фронтом. И в этой ситуации, когда Силуанов заявил, что к 2029 году, дай бог, мы сбалансируем бюджет на первичной структурной

0: дефицит. Выступил Заботкин, правая рука Набиуллиной, и сказал, что если это так, то нам придется ужесточать нашу монетарную политику, и то есть никакого снижения ставки там до 12, уж тем более до 10, там, или уж до 8% к концу года не будет. Поэтому я думаю, что у Набиуллиной большие проблемы, я думаю, что ее делают крайней, безусловно. Кого-то нужно отдать на растерзание публики, общественности, сказать, что вот эти плохие либералы, окопавшиеся в правительстве, дело промпартии, подрывают экономический прорыв Путина, который дал указ ускорить экономику, инвестиции. Ну вот они это все подорвали. Поэтому я думаю, что не случайно Набиуллина не появилась на ПМЭФе, потом не приехала на Национальную ассоциацию участников фондового рынка, хотя всегда там выступала, и внезапно какой-то куда-то затянувшийся больничный, прям как по старосоветской вот этой вот истории, отлежаться, значит, на сохранение, потом внезапно оказалось, что человечек куда-то пропал, исчез, да? Вот, так что пока такие расходы бюджета, такие военные расходы, война набирает обороты, никакого снижения ставки быть не может. И еще обратите внимание, прямо сегодня, в среду, Госдума принимает поправки в бюджетный кодекс, который де-факто снимает любые ограничения и любые тормоза с правительства, из Минфина. Теперь Минфин сможет тратить больше денег, чем заложено в бюджете, не согласовывая эти расходы с Государственной Думой. Так называемые экстренные расходы, которые, очевидно, в этом году расходы будут больше, чем заложены в бюджете. И военные расходы вырастут, вместо того, чтобы сократиться на обещанные полтриллиона, вырастут на триллиона три, как минимум, до 16 триллионов рублей. И Минфин получает право заимствовать сверх потолка госдолга и сверх программы по заимствованиям. То есть, о чем я говорил еще полгода назад, что в этом году Минфин займет не 5,5 триллионов рублей на рынке, вот это эмиссионное финансирование дефицита бюджета с операциями РПО Центробанка по 5 триллионов, а занимать будет больше 8 триллионов, может быть, даже там по 10 триллионов, надо смотреть.
1: Ну, вот, то есть это получается, и проблемы тоже будут усугубляться, и я предвижу, что будут и жалобы дальше идти в сторону.
0: И Набиуллиной нет выбора, либо ставку снижать, это всплеск инфляции, это бег со вкладчиков на банки, вынос еще больше денег с депозита, потому что депозит не покрывает инфляцию, но иначе надо вклады либо замораживать, либо что-то с ними делать.
1: А если... это, вот это... если здесь, допустим, с козлом отпущения понятно, что на Эльвиру Набиуллину теоретически могут повесить проблемы с экономикой, но кого-то нужно тогда назначать, чтобы эту проблему решать. В конце концов, у нее заканчиваются полномочия в 2027 году, и издание The Bell пишет по своим источникам, что перед Путиным на выбор либо Орешкин из администрации президента, либо Фродков, который по базе проекта «Отцы и дети» служил в КГБ и тоже близкий к Владимиру Путину человек, либо Костин, глава ВТБ. Вот такой выбор. А на ваш взгляд, ну, то есть я пытаюсь донести, что эти люди, вероятно, они близки к исполнительной власти, они не спорят с Владимиром Путиным, вряд ли будут с ним спорить. Какие последствия ждут страну, если руководителем независимого Центробанка станет подобная фигура?
0: Но смотрите, у нас на фоне вот этого рекордного дефицита бюджета уже на 13,8% ускорился рост денежной массы в экономике. Еще буквально пару месяцев назад годовые темпы были ниже 10%. Да? То есть снова объем денег в экономике, объем печатания денег резко разогнался именно по причине рекордных бюджетных расходов на войну. Соответственно, Набиуллина сейчас снижать ключевую ставку в этой ситуации, это просто разогнать уже к инфляции спроса, к монетарной инфляции, которая через бюджетный канал, разогнать еще и через каналы этих растущих налогов, издержек, удель сборов, разогнать еще совокупный объем денег через кредитование. Это будет, конечно, инфляционная волна, инфляционный цунами. Я думаю, что Путин пока еще боится ставить людей, которые вот условно из клана Белоусова, так называемого министра обороны, бывшего главного экономиста Путина, из клана Патрушева, туда же Фродков относятся, чекисты, да, силовики. Но они активно проталкивают идею, что нужно перейти к так называемой целевой эмиссии, включить печатный станок, раздавать крупным военно-промышленным предприятиям, крупным олигархам, крупным, там, не знаю, металлургам, кому угодно, близким к Кремлю, друзьям-олигархам, раздавать триллионы рублей так называемой эмиссии, чтобы они якобы там что-то строили, мосты, дороги, что-то там производили. И, в общем, вот такую вот модель ему преподносят, но для этого нужен печатный станок и эмиссия. Не в любом случае деньги будут протекать мимо пальцев, разворовываться, это все будет создавать инфляционную накачку. Пока боятся, но я думаю, что вот пока более компромиссная фигура это Максим Орешкин. Но и он склоняется к системе вот этого госпланирования с учетом ИИ, что мы тут построим какую-то новую кибернетическую такую плановую экономику. Ну, в общем, в итоге ну,
1: или, если приводить какие-то литературные языковые аналогии, я бы предложил зрителям два варианта на выбор. Либо сгорел сарай, гори и хата, либо после нас хоть потоп. Кстати, пишите в комментариях, как бы вы трактовали. Спасибо большое вам, Владислав. Владислав Жуковский, экономист, был с нами в прямом эфире и объяснял нам претензии к Эльвире Набиуллиной от чиновников.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью биатлонистки Дарьи Давидович и ее отца, в прошлом известного белорусского лыжника Сергея Давидовича, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Из самых популярных видов спорта на Кубке мира по биатлону впервые за последние почти 4 года выступила спортсменка из Беларуси. Но представляла она не сборную своей страны. В биатлоне впервые появилась команда беженцев. Первую гонку под флагом команды беженцев в немецком Оберхофе провела Дарья Давидович, дочь известного белорусского лыжника Сергея Давидовича, который участвовал в 6 Олимпиадах. На играх в Сочи он занял 5-е место в лыжном марафоне на 50 километров. Этот путь от эмиграции до участия в международных соревнованиях Дарья Давидович прошла после вынужденного отъезда из Беларуси в Польшу. В 2020 году Сергей Давидович подписал письмо спортсменов за честные выборы в Беларуси. Высказывался против насилия силовиков во время протестов, начавшихся в начале августа 2020 в связи с объявлением официальных итогов президентских выборов, согласно которым победу на них одержал действующий президент Александр Лукашенко. Давидович тогда поддерживал политзаключенных и защищал исторический бело-красно-белый флаг, под которым неоднократно выступал за Беларусь в 90-х. В ответ спортивные функционеры Лукашенко тогда начали блокировать его подопечным доступ к соревнованиям, а в 2021 году Белорусская федерация лыжных гонок на год отстранила от соревнований лыжниц Дарью Давидович и Светлану Андреюк. Светлана Андреюк заявила, что спортивные чиновники обвинили ее в том, что она сторонница оппозиции. Причиной отстранения тогда 17-летней Дарьи Давидович, по ее словам, стала гражданская позиция ее отца и тренера Сергея Давидовича. Сергей закончил спортивную карьеру в 2018 году, но стал тренером, так как является победителем этапа Кубка мира и единственным лыжником в истории, который принимал участие в 7 Олимпийских играх с 1994 по 2018 годы, а также в 12 чемпионатах мира подряд. Во время своих первых Олимпийских игр в 1994 году, год, когда Александр Лукашенко занял президентский пост, спортсмен выступал под бело-красно-белым флагом. А позже, когда Генпрокуратура Беларуси заявила, что готовит пакет документов, чтобы объявить флаг экстремистским, сделал заявление. «Если признают бело-красно-белый флаг экстремистским, значит ли это, что я фашист, раз выступал в Лиллехаммере в 94-м году под этим стягом? И что делать с архивными фото с той Олимпиады? Рвать и сжигать, чтобы не расстреляли?» Конец цитаты. Александр Лукашенко называл бело-красно-белый флаг фашистской символикой, поскольку он использовался на оккупированных территориях Беларуси во время Великой Отечественной войны, хотя президент принимал под этим флагом присягу. В итоге семья Давидович покинула Беларусь, а Дарья стала заниматься биатлоном и тренироваться с резервной сборной Польши. В этом сезоне она выступала на втором по значимости биатлонном турнире – Кубке IBU на этапе Кубка мира в Оберхофе. В спринте она заняла 68-е место. Спортсмены из России и Беларуси отстранены от соревнований с весны 2022 года из-за вторжения России в Украину. Международный союз биатлонистов не допускает к соревнованиям спортсменов из этих двух стран, даже как нейтральных атлетов. В правилах организации нет такого статуса. Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров поговорил с Сергеем и Дарьей Давидович об олимпийских перспективах, эмиграции из Беларуси после поддержки протестов и помощи от двукратной олимпийской чемпионки Юстины Ковальчик.

0: Сергей, вы в Польше, а вы, Дарья, в Германии, в Рупольдинге на этапе Кубка мира, верно?
1: Да.
0: Я хотел вас спросить, с кем вы в Германии тренируетесь? Кто вам лыжи готовит? Кто вообще с вами еще работает в команде?
1: Я тренируюсь полностью с польской сборной. Лыжи мне подготавливает также польская сборная. Они полностью во всем меня поддерживают, помогают, от патронов, заканчивая лыжами.
0: Как это возможно? Почему это стало возможно?
1: Ну, скорее всего, во-первых, из-за доброты, я думаю. Потому что они неравнодушны все-таки к моей ситуации, к ситуации многих людей.
0: То есть, ну, расскажите подробнее. То есть, вы буквально живете с польской командой.
1: Да,
0: вас тренирует польский тренер сейчас?
1: Меня тренирует польский тренер Бартек Станик. Но сейчас я нахожусь с польской сборной командой женской, потому что они ездят по этапам Кубка мира. Живу с ними, тренируюсь с ними, все делаю с ними. Так что в основном я считаю себя частью их команды полностью.
0: Угу.
1: И они тоже.
0: Сергей, вот следующий вопрос я к вам хотел задать. Это исключительная ситуация, что в правилах Международного союза биатлонистов в принципе появился пункт, который упоминает беженцев. Это как произошло и какое участие в этом вы принимали?
2: Ну, это трудная была работа. То есть это не только моя. Там было, люди работали так же, которые покинули Беларусь, вынуждены были эмигрировать. То есть это команда. То есть единственное, конечно же, мы одни бы не справились. То есть, но в том году это было, в том году изменены правила и дополнены такой пунктик в IBU. Это я считаю, что Международный олимпийский комитет продвинул эту вот поправку уже, что люди, которые вынуждены покинули и имеют статус беженца, могли бы тоже участвовать в соревнованиях. Но, в принципе, благодаря МОК, благодаря поддержке людей, которые здесь неравнодушные, адвокаты, и плюс переходный кабинет в этом же поучаствовал белорусский. То есть, и, ну, в общем-то, это большая работа была. От нас было только, надо было 3 года продержаться, тренироваться и не опустить руки.
0: Это можно назвать вашей инициативой? Или это придумал кто-то еще?
2: Ну, наверное, просто мы так в зимних видах, вот, единственная, которая, потому что было 2 команды, которые выступали на Олимпийских играх, 2 команды беженцев. Это МОК, они, это их была инициатива, чтобы люди, которые покинули страну, могли выступать. То есть на нашем вот примере, когда ты уезжаешь, ты подвисаешь, ты как бы находишься между небом и землей, ты не можешь иметь никаких финансирования, никаких стипендий, ничего, потому что мы никто, в принципе. Ну, и, наверное, на нашем примере на летнем было 2 команды беженцев, на зимнем, ну, вот Дарья, наверное, это одна, и я думаю, что, скорее всего, и последняя. Но мне так кажется, потому что открывал я лист, кто участвовал в Олимпийских играх в Париже, то все-таки это страны, которые с азиатских. В основном зимние виды, они все-таки в Европе культивируются. А биатлон, это лыжи, это тем более, это очень трудно. И нельзя просто так выйти, даже проехать 5 километров и 10. Это надо 5-10 лет работы.
0: В правилах написано, что действительно участвовать в соревнованиях от команды беженцев могут те, кто получил статус беженца от страны или управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Получается, что вот в вашем случае у Дарьи эти документы есть?
2: Ну, у нас у всех есть. Мы после того, как покинули страну, мы подали на беженцев, нам одобрили. Там вся наша семья, да.
0: Угу. Сейчас, вот с тех пор, как вы уехали, кто-то из чиновников Лукашенко с вами пытался как-то связаться? Не знаю, сейчас какую-то реакцию вы получили после новостей от так называемого официального Минска?
2: Ну, нет. Это было так наоборот. Одно время Дарья все-таки мечтала выступать за Беларусь, но обратной связи не было с людьми, которые там находятся, то есть абсолютно.
0: То есть уже будучи в эмиграции, вы как-то пытались документы оформить, чтобы выступать за Беларусь?
2: Ну нет, не выступать, просто Дарью уже вот на год отстранили, потом и все-таки Дарья еще когда была молодая, наивная, она думала, что все-таки что-то можно в этой стране поменять. Я, к сожалению, думаю, что на данный момент нет. И тогда было от Дарьи это исходило, и Дарья все-таки хотела выступать за Беларусь, но не было обратной связи абсолютно. Поэтому и вот уже потом вот так вот сложилось, что Дарья все-таки выступает сейчас. В принципе, выступает она

0: представляет Беларусь, потому что единственная белоруска, все-таки она еще белорусская, гражданство она не сменяла, но она сама скажет, то есть пока она выступает, поэтому как есть, так есть. То есть мы сейчас между небом и землей. Она, я как бы на месте работаю.
1: Вы тренируетесь сейчас в Польше?
0: Да, я работаю в школе спортивной, аналог нашего интерната спортивного. То есть наш Закопане все-таки это столица зимней Польши. У нас 6 видов зимних культивируются здесь. И я как тренер биатлона, да, уже 3 года работаю здесь.
1: К вам обоим вопрос. Почему именно вы приняли решение именно выступать вот под этим флагом команды беженцев? Это, ну, действительно какой-то знаковый момент. Но почему Дарья не могла выступать, например, за Польшу, учитывая, что именно польская команда помогает со всем?
0: Ну, я скажу как тренер, как человек, который в эти больше посвящен в эти все нюансы. То есть невозможно 17-летней девочке приехать и попросить гражданство, чтобы ее приняли, потому что уровень подготовки на тот момент был еще совсем слабый. Много людей, которые, вот, например, на примере Марии Жодик, которая приехала в Польшу, завоевала единственную медаль на чемпионате мира по легкой атлетике за Польшу. Она сменила гражданство 2 года назад, и ей дали гражданство быстро. Но она приехала уже состоявшимся спортсменом. Она уже имела результаты лучше в Польше и результаты на уровне чемпионата мира. Мы приехали, 17-летняя девочка, которая 3 года тренировалась сама практически, то есть ну, работала между тренировками, зарабатывала все-таки какие-то карманные деньги. То есть, ну, это так вот выглядело, такой любительский спорт. Если бы, конечно, здесь не было меня, не было школы, которая поддерживает, не было людей, которые знают меня, которые приняли нас, то, естественно, бы Даша не продержалась бы 3 года. То есть, ну, благодаря ее силе воли, в принципе, силе воли моей, семье нашей, то есть мы продержались 3 года, ну, и выдержали вот это давление, и она, в принципе, влилась вот в соревнования в том году. Первый раз она поехала на соревнования в том году, в это же время, в декабре. Ну и за 6 месяцев, благодаря стипендии, которую МОК дал ей как спортсменке, она вот смогла выезжать уже на соревнования и проводить полноценную подготовку. Я считаю, за 6 месяцев она сделала очень большой шаг вперед и не затерялась на первом своем дебюте Кубка мира.
1: Правда ли, что вот на всем этом пути и во всем этом вам помогала каким-то образом Юстина Ковальчик? Я зрителям поясню, что это двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, как раз польская.
2: Да, да, помогала, это правда. Как только мы приехали в Польшу, она связалась со мной через Инстаграм и спросила меня, не хочу ли я начать заново, только попробовать себя в биатлоне. Я, недолго думая, согласилась, и мы переехали в Закопане. Я начала там тренироваться, мне помогли устроиться в школу, нам помогали найти жилье. Все это благодаря Юстине Ковальчик. Если бы она со мной не связалась, думаю, сейчас бы меня тут не было.
1: Как это выглядело? Она написала вам и, ну, предложила буквально что?
2: Буквально предложила заниматься биатлоном, потому что на тот момент она работала в Польской Федерации биатлона и видела во мне, наверное, потенциал.
1: И как вам в биатлоне после лыж?
2: Очень нравится. Больше, чем в лыжах. Тут не так скучно.
1: Объясните.
2: В лыжах более монотонная работа. Там все-таки ты постоянно должен кататься на лыжах. А в биатлоне все-таки есть какое-то разнообразие. Ты приедешь, постреляешь. Стрельба, конечно, мне сейчас не очень хорошо идет, но думаю, со временем все станет лучше.
1: Сергей, вы не относитесь с ревностью к словам про то, что в биатлоне интереснее?
0: Ну, нет. Я начал понимать людей, которые интересовались биатлоном все-таки. И на данный момент, хотите верьте, хотите нет, 3 года я не смотрю лыжные гонки. Только биатлон. То есть, ну, правда, немножко это лыжные гонки монотонные. Не знаю, поменяют они и утратят интерес. Но биатлон на данный момент, конечно, гораздо интереснее.
1: Как вы оба относитесь вот сейчас к тому, что белорусские и российские спортсмены не могут участвовать в соревнованиях?
2: У меня осталось много хороших друзей в Беларуси, которые занимаются до сих пор лыжными гонками. И они могут выступать только под нейтральным флагом, как нейтральные атлетки. Но я говорю исключительно за лыжные гонки сейчас. Недавно Аня Мачехина, моя хорошая подруга, выступала на этапах Кубка мира по лыжным гонкам. И я, на самом деле, очень рада за нее, что все-таки что-то меняется в этой ситуации. Исключительно очень хорошая девочка.

0: немножко. Поэтому я на самом деле за них очень рада.
1: Сергей, а вы?
2: Ну, у меня немножко другое отношение. Но наши ребята, все-таки, если сравнивать белорусских, вот кто получил статус и кто выступает, они никак не связаны ни с какими не силовыми структурами. То есть, то в России, конечно же, это практически все они как-то связаны с силовыми структурами. И я не слышал ни одного человека, который бы выступил против вот этой агрессии, которую Россия развязала против войны в Украине, ни в лыжах, ни в биатлоне. Поэтому я категорически против.
3: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Сергей и Дарья Давидович отвечают на вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Алексея Александрова.
1: Как вам кажется, вообще спортсмены, они могли бы, они должны ли вообще выражать, не знаю, политическую позицию, позицию о войнах, которые идут, вот когда одна страна нападает на другую? Я, конечно, конкретно про вторжение России в Украину.
2: И мне кажется, что мы все-таки спорт – это тоже самая часть жизни, да, и ты должен высказываться так или иначе. То есть другое дело уже откуп на разрешение выступления или не выступления – это уже лежит на федерации, но все-таки ты должен как-то высказаться. В отличие, например, белорусских спортсменов от российских, там, наверное, вообще единицы, вообще даже я не помню, там, может, 1-2. Высказался. То есть в Беларуси их гораздо больше было. Выскажешь. И я считаю, что, наверное, мы свой долг должны как-то высказывать вот, свою позицию. Это нормально. То есть, ну, просто не молчать. Или ты поддерживаешь, или не поддерживаешь. То выходит так, что ты какой-то глухонемой, ничего не вижу, ничего не слышу. Тренируешься, бегаешь. Для кого? Как? Что несешь своими выступлениями? Наверное, как-то вот с этой позиции ты должен все-таки быть каким-то живым человеком просто. И все, быть живым и откликаться на все вот эти вот вызовы, которые происходит.
1: А почему, как вы думаете, вообще для спортсменов в принципе так сложно, ну, вот, говорить что-то, что идет в противовес с курсом государства? Потому что, ну, как вы правильно говорите, таких спортсменов, кто осудил войну, таких спортсменов, как вы, кто уехал из Беларуси, просто, ну, будучи неспособным терпеть, не знаю, репрессии, несправедливость, таких людей буквально единицы.
2: В случае Дарьи и молодых спортсменов это можно понять, потому что если я отматывать пленку назад, когда мне было ее возраст, конечно же, многого-многого не понимал, потому что ты очень много времени проводишь на сборах. Ну и как-то, ну, можно сказать, у тебя немножко в голове немножко другие приоритеты. То есть, ну вот люди, которые спортсмены состоявшиеся уже, которым уже там за 25-30, когда уже ты уже состоялся как личность, мне кажется, что ты уже должен иметь свое мнение. Вот и все.
1: Сергей, я еще вот хотел ваше мнение спросить. Александр Большунов, звезда российских лыж, он участвовал в концерте-митинге в Лужниках в поддержку вторжения в Украину. Вероника Степанова, ну, она открыто, по-моему, поддерживает войну. Елена Вяльбе откровенно говорила, что Россия должна бомбить Лондон. По-моему, про Лондон она говорила. Для российских лыж вот эта поддержка войны, такая прямая, по-вашему, это приговор?
2: Ну, не знаю. Все-таки все спортсмены, они так или иначе встроены в эту систему в России, в Беларуси, потому что без них, вот на нашем примере, когда мы что-то попытались, как бы там, в правилах федерации прописано, что это не государственная организация, что любой может вступить в нее, бегать, но когда мы попытались тогда пробовать заявляться на соревнования самим, ездить за свои деньги, то, естественно, нам все это прекратить. В России это исключено. В то же время я никак не поддерживаю их, что они там боятся того, что они просто не могут высказаться. Вот и все. То есть, конечно же, если они только выскажутся, им все перекроют кислород. Это однозначно. То есть, но это ничего по сравнению с тем, что происходит в Украине. И ну, вот так, мне кажется.
1: Дарья, а с каким отношения, не знаю, можно ли вообще говорить, что вы на соревнованиях сейчас, участвуя в Кубке мира, в Кубке IBU, вы с каким-то отношением сталкиваетесь? Не знаю, может быть, с украинской командой вам приходилось сейчас общаться?
0: С украинской командой общалась, на самом деле, только один раз. Год назад девочка ко мне подъехала и сказала, что очень благодарна за то, что я и мой отец все-таки не молчим на

0: эту тему, и что открыто говорим об этом, поблагодарила, мы с ней чуть-чуть поговорили, но в основном, на самом деле, я ни с кем не общаюсь, кроме польской команды. Не приходилось, потому что я немного стесняюсь, они, думаю, просто не знают, что я на русском говорю, поэтому пока что не особо ни с кем не знакома.
1: Через месяц Олимпиада в Милане, это вот сейчас, учитывая вообще весь наш разговор. Это одна из ваших целей на этот сезон?
0: Была. Сейчас, скорее всего, не получится в этом году выступить на Олимпийских играх. Не могу сказать точную причину, почему нет. Но я думаю, что, скорее всего, из-за документации и из-за того, что никто не был готов к тому, что я покажу какой-то результат в этом году.
1: Сергей, а тут вы можете, может быть, пояснить, что с точки зрения документов, что здесь?
2: Да, я могу пояснить. Дело в том, что на данный момент разыгрывается еще дополнительно 12 квот на Олимпийские игры среди биатлона для федераций, которые в прошлом году не имели рейтинга, то есть не попали в топ-25. Ну, это некоторые страны. Молдавия, Китай, могу ошибиться, перечислять. Разыгрывается дополнительно 12 квот в сумме вот этапов Кубка IBU и Кубка мира. 12 человек мужчин и 12 человек у женщин. Максимум 2 человека от страны, то есть которые не попали в рейтинг топ-25 прошлого сезона. И он есть официальный, как бы официальный на Википедии английской, там есть этот рейтинг, который обновляется все время после гонок. Их можно выполнить только на спринте или на индивидуальном беге. На данный момент Дарья 10-я в этом рейтинге, то есть она теоретически претендует на эти дополнительных 12 квот. Но имели мы как бы такой разговор летом, я не знаю, может быть, что-то сейчас изменилось, то на данный момент тогда еще была Дарья одна, команде, и они решили не выставлять команду беженцев на Олимпийских играх. То есть для нас как бы это было немножко таким шоком, потому что на прошлых Олимпийских играх было там и 24 человека, там и 18, а тут Дарья, она вроде бегает. Не знаю, как это будет выглядеть. Осталась одна гонка, спринт, которая будет идти в зачет на Кубке мира, и одна гонка на IBU, тоже спринт. И по сумме этих вот гонок будет, там берутся 3 лучшие гонки, делятся на 3, и свой личный рейтинг, получается, выходит. Вот Дарья на данный момент 10-я в этом рейтинге. Что будет по окончании этого вот этих соревнований, когда будет официальный рейтинг, я не знаю. Это надо, скорее всего, спрашивать все-таки у Международного олимпийского комитета. Но Дарья борется, она идет 10-я в этих вот дополнительных wildcard. Ну, а как это будет выглядеть, подождем, увидим. Это буквально 2 дня, и будут оглашены вот эти вот дополнительные 12 квот.
1: А это решение МОК или решение IBU?
2: Не могу сказать до конца. Это все-таки идет совместная работа МОКа и IBU. И, скорее всего, они будут принимать вот решение.
1: У меня последний вопрос, наверное, к Дарье здесь. Если не Олимпиада, какими вы вообще видите свои цели, не знаю, на этот сезон и на следующий? К чему вы стремитесь сейчас? Что достижимо?
0: Изначально, когда сезон только начинался, в принципе, целей каких-то особо высоких я не ставила, потому что, как сказал мой отец, летом меня предупредили о том, что, скорее всего, на Олимпийские игры я не поеду, и частично я была к этому готова, поэтому я просто старалась сделать результат лучше, чем он был. Это произошло слишком быстро, и я не ожидала, что я вообще буду выступать на Кубке мира так скоро, и что это возможно. Поэтому пока что цель только одна – сделать результат лучше, чем он был, показать самой себе, своей семье, что все это было не зря, и просто бегать, выступать и поднимать кому-то настроение.
1: И в следующем сезоне тоже?
0: Да, в следующем сезоне тоже. Возможно, через 4 года на Олимпийские игры я все-таки поеду.
2: Да, я хотел бы добавить, что Дарья поехала на Кубок мира не от того, что она просто беженка, а она прошла, выполнила так называемую, прописанную в правилах, джокеры, десятка джокеров, которые могут через Кубок IBU пробиться на главный старт биатлона, то есть на Кубок мира. И она начинала сезон в IBU, и у нее была очень хорошая гонка, 11-я она была, она выполнила критерии, и попала вот эту топ-10, которая бегает в IBU, и поэтому она поехала туда. То есть не было такого, что она поехала туда бегать.

0: только потому, что она беженка. То есть, ну, такое дополнение. То есть, она своими силами, своими результатами пробилась на Кубок мира. И, надеюсь, еще и после Олимпиады выступит еще в Осло, куда бы я и советовал поехать, потому что Осло – это Осло, это Осло, это надо поучаствовать в Холменколе.
1: Этап Кубка мира, да, по биатлону.
0: Да, да, это мои воспоминания, когда я бегал еще лыжником, лучшие такие старты мои на чемпионатах мира было. И вообще, это такая атмосфера весной, это всегда супер.
1: Сергей, я последний вопрос вам задам. Вы тоже обмолвились об этом. Был ли кто-то, кто выразил вот некое негласное желание тоже, не знаю, присоединиться к этой команде беженцев, опять же, не под российским или белорусским флагом, а именно вот в этой команде, последовав вашему примеру?
0: Ну, это сложный вопрос, это сложная процедура получения статуса беженца. То есть это ж не просто так ты взял и что-то там сделал. То есть рассматривается это долго, это 6 месяцев мы ожидали этого решения, когда переехали в Польшу, я уже тут, мы. Ну, то есть это, еще раз повторю, в зимних видах спорта мало того, что ты получаешь даже, может, кто-то статус беженца, но это надо соответствовать еще каким-то критериям, соответственно, бегать, иметь хорошие результаты, но быть конкурентоспособным, что я считаю, что Дарья, в принципе, конкурентоспособная, пускай еще не топ-30, но уже, по крайней мере, она может бегать и показывать, что не только можно готовиться там в системе, а не вешать нос, не вешать руки, то есть выдержать этот вот прессию, это выдержать это давление, а потом ты можешь, когда попадаешь в вот этот вот пул тренировок, ты можешь все показать, наверстать. И я бы советовал людям все-таки верить в себя. И, в общем-то, надежда умирает последней.
1: Спасибо вам большое за этот разговор. Я со своей стороны, Дарье, желаю успеха и попасть в пасюты в Рупольдинге и там, не знаю, дальше в новое место в Чехии на 6-м этапе Кубка мира. Спасибо вам большое за этот разговор.
2: Биатлонистка Дарья Давидович и ее отец, в прошлом известный белорусский лыжник Сергей Давидович, в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову рассказывали о команде беженцев в биатлоне и участии в Кубке мира. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования

0: рассказами о непростых людях.
1: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свободы. Заходите, почитать и послушать.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 10 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский заявил, что добился той цели, с которой публиковал открытое письмо Владимиру Путину. Европейский Союз намерен запретить въезд на свою территорию всем, кто служил в армии России после начала полномасштабного вторжения в Украину. США обстреляли военные объекты в Иране в ответ на сбитый американский вертолет. Иран тоже нанес удар по американским базам. Также сегодня.
1: Вы знаете, что там было много таких непонятных моментов. Мы видели много сообщений о нарушениях, которые имели место.
0: Почему Россия не поздравила официально Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах в Армении? Министерство обороны России заявило сегодня, что в ночь на среду силами российских ПВО были сбиты более 320 украинских беспилотников. Более 20 беспилотников были сбиты на подлете к Москве. Беспилотники и ракеты атаковали Чувашию, Самарскую, Волгоградскую, Ростовскую, Владимирскую области и другие регионы России. Это следует из сообщений местных властей и телеграм-каналов. В Чебоксарах был атакован завод в НИИР «Прогресс». Издание «Астра» пишет, что административное здание завода предположительно существенно разрушено. Телеграм-каналы Exile Nova Plus и Insider UA утверждают, что удар по Чебоксарам был нанесен ракетами украинского производства «Фламинго». Первый корпус Национальной гвардии Украины «Азов» и силы беспилотных систем ВСУ сообщают, что украинские военные в рамках совместной операции поразили объекты критической инфраструктуры, оккупированного российскими войсками Мариупольского торгового морского порта. В аннексированном Севастополе после налета беспилотников возник пожар в здании, где расположена панорама обороны Севастополя 1854-55 годов. По заявлению местных властей, панорама практически полностью уничтожена. Из-за постоянных ударов украинских беспилотников движение пассажирских поездов дальнего следования в аннексированном Крыму теперь осуществляется только в дневное время. На фоне этих и других ударов ВСУ по российским регионам и оккупированным территориям Украины президент Украины Владимир Зеленский, выступая вчера в Таллине на саммите Северо-Балтийской восьмерки, так ответил на вопрос, добился ли он своей цели, публикуя открытое письмо Владимиру Путину с предложением лично встретиться и обсудить пути окончания войны. В течение месяца я отправил несколько писем в различные учреждения и разным адресатам. В структуры ЕС, в США, в Белый дом и Конгресс, а также Путину. У каждого письма была своя цель. Например, в отношении США я действительно хотел сделать все возможное, чтобы хотя бы немного сместить внимание с Ближнего Востока на Украину. Для нас это было крайне важно. Я не могу раскрыть всех подробностей, но могу сказать, что моей стране очень были нужны дополнительные противоракетные комплексы. И мне удалось добиться результата. В детали я вдаваться не буду. Отправляя письмо Путину, я также преследовал определенную цель. И, как мне кажется, получил именно тот результат, на который рассчитывал. Это был Владимир Зеленский. Какие конкретно цели ставились при публикации письма Путину, Зеленский при этом не сказал. Путин, как известно, отверг предложение Зеленского о встрече, отметив хамский, на его взгляд, тон письма, а также посчитав неприемлемым предложение остановить боевые действия на нынешнем

0: линии боевого соприкосновения и немедленно начать переговоры о мире. Как Путин, так и после него пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинили Зеленского в том, что он на самом деле не хочет переговоров и что его письмо их не только не приближает, но и делает фактически невозможными на нынешнем этапе. Письмо Зеленского обсуждается и спустя почти неделю после его публикации. Вот что о том, зачем Зеленский публиковал это письмо, думает украинский независимый политический обозреватель Леонид Швец.
1: Важно в этом заявлении то, что Украина говорит с позиции силы. Вот это обращает на себя внимание. Даже те, кто еще недавно был готов согласиться с тем, что Путин, наверное, пережимает, столкнулись сейчас с ситуацией, когда, ну нет, кажется, Украина действительно сильна настолько, что может позволить себе и такой тон, и причины этого тона, ну, можно это в отдельном эфире надо анализировать, и мидл-страйки, и дальние удары, там, и прилеты, и туда, и сюда. А Украина неожиданно на 5-м году тяжелейшей большой войны оказывается в позиции сильной. Вот это, мне кажется, может повлиять на позиции целого ряда стран. На позицию Дональда Трампа это уже начинает влиять. Вот что характерно и что очень важно. И недаром он стал сейчас даже с каким-то так комплиментарно отзываться о Владимире Зеленском, как его приняли 28 февраля 25 года в овальном кабинете, мы все помним. И вот это изменение, оно носит просто радикальный характер. Послушайте, как и что говорит Хексет, что говорит Марко Рубио и что говорит уже Трамп. Мне кажется, вот это производит впечатление. Это позиция сильных, и это очень важно.
0: Это был украинский независимый политический обозреватель Леонид Швец. Письмо Зеленского Путину, его тон и содержание в эфире «Радио Свобода» прокомментировал и российский писатель, живущий сейчас за границей, Дмитрий Быков. Вот что он сказал в интервью ведущему программы «Лицом к событию» Ивану Воронину.
2: Смысл этого письма очень простой. Войны заканчиваются лидерами, которые представляют свои народы. Войны заканчиваются мужчинами. Пересвет с Челубеем, вот вышли на поединок. Таким образом, мы можем встретиться и, ну, как, собственно, предлагал еще Гектор Ахиллу или Агамемнону, решить судьбу Троянской войны в личной встрече. Если ты мужчина, если ты лидер, если за тобой стоит твой народ, давай разговаривать. За мной мой народ стоит. Более того, Зеленский о необходимости такого разговора говорил еще 8 марта 2022 года. Говорит, давай сядем за нормальный стол, но только не за этот огромный, а за нормальный, и поговорим как мужчина с мужчиной. Если ты мужчина. Если ты не мужчина, давай тогда исходить из этого. На это письмо очень трудно было ответить адекватно, потому что капитан КГБ всегда проигрывает капитану КВН. Понимаете, это совершенно очевидно. Два Владимира, два капитана, но, разумеется, у Зеленского риторика поставлена гораздо профессиональнее. Ответ Владимира Путина – ответ обиженный, риторически неубедительный и, самое главное, показывающий с предельной наглядностью, что никакого мира, никаких переговоров, никакой соревновательности он не хочет. Он хочет, чтобы Владимир Зеленский приехал в Москву, встал на колени, поставил ногу Владимира Путина себе на голову и сказал: берите Донбасс, а если хотите, то все. Этого не будет. Владимир Путин прекрасно это понимает. Но поскольку он готов только принимать капитуляцию, и никакие другие форматы его не устроят, по всей вероятности, главная цель письма Владимира Зеленского – это лишний раз продемонстрировать обеим странам соотношение их лидеров.
0: Это был писатель Дмитрий Быков. Полностью его интервью можно найти на канале «Радио Свобода» в Ютьюбе. Выпуск программы «Лицом к событию» за 9 июня опубликован и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Между тем, Европейский Союз готовит новый, уже 21-й пакет санкций против России в ответ на ее вторжение в Украину. Как сообщает агентство Рейтер, новый пакет затронет 90 банков. Таким образом, санкциями будут затронуты больше половины российских кредитных организаций, осуществляющих международные транзакции. Европейская комиссия предлагает не допускать на территорию стран Европейского Союза тех, кто служил в российской армии после начала ее полномасштабного вторжения в Украину. Вот что сказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
3: Я также хочу упомянуть ключевой момент нашего нового подхода. Мы впервые предлагаем запретить въезд в Европейский Союз всем, кто служил в вооруженных силах России с начала войны. Таким образом, Европа останется закрытой для всех, кто участвовал во вторжении в Украину. Вот, собственно, и все. As simple
0: as that. Европейская комиссия внесла в проект списка 21-го пакета санкций против России

0: России, главу Русской Православной Церкви, патриарха Кирилла, политика Владимира Мединского, а также руководителей крупных ведомств и коммерческих компаний. Об этом пишет расследовательский проект «Система». Из юридических лиц в перечень включены Московская биржа, акционерная финансовая корпорация «Система», Россельхозбанк и банк Дом.РФ. А Министерство финансов России опубликовало отчет об исполнении государственного бюджета за первые 5 месяцев текущего года. А содержание отчета Минфина – наш экономический обозреватель Максим Блант.
1: Первое, что бросается в глаза в этом отчете – дефицит в мае продолжил расти. И это, мягко говоря, удивительно. Особенно после той уверенности, которой буквально сочился на макроэкономической сессии питерского форума министр финансов Антон Силуанов, говоря о росте налоговых поступлений после 2 подряд лет повышения налогов.
2: Несмотря, да, на 2 пакета налоговых изменений, налоги-то растут, и были риски того, что мы можем где-то перегнуть планку. Нет, не перегнули. Показатели исполнения бюджета вот за 5 месяцев, об этом красноречиво свидетельствует.
1: То есть с ненефтегазовыми доходами в мае у Минфина сложилось неплохо. Про нефтегазовые говорить нечего. Платились они, исходя из апрельских 94 с копейками долларов за баррель. А лучше мне мечтать не приходится. К тому же май – это далеко не начало года, когда по сложившейся уже традиции министр финансов объясняет дефицит авансированием государственного заказа, в рамках которого производится сами знаете что. Все авансы выдаются в январе-феврале, а к маю обычно финансовое ведомство сокращает дефицит, чтобы потом в ноябре-декабре была возможность снова вылезти в минус на окончательном исполнении годовых обязательств государства, прописанных в законе о бюджете. Что же касается других расходов, не связанных с авансированием и финансированием известно чего, то Минфин с первых месяцев текущего года их старательно приоритизирует, что уже сказалось на физическом состоянии транспортной и коммунальной инфраструктуры и финансовом состоянии компаний, которые эту инфраструктуру поддерживают. И вот, после всего этого снова дефицит. Пусть относительно небольшой, чуть больше 110 миллиардов рублей. Но, во-первых, показатель не на сам факт, а во-вторых, дыра за 5 месяцев достигла уже 6 триллионов рублей. При этом доходы первых 5 месяцев действительно впервые с начала года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого, 2025 года. Не так, как можно было бы подумать, слушая министра финансов, а на скромные 0,3%. Зато уж приоритизируемые расходы подскочили к прошлогодним на 17%. Что ж до уверенности главы финансового ведомства, что с повышением налогов палку они не перегнули, то разделяют ее отнюдь не все, в том числе и в России. На деловом завтраке Сбера провели опрос о том, что сегодня мешает развитию бизнеса. 29% присутствовавших в зале и 55% зрителей трансляции выбрали вариант «задушили налогами, работать невозможно». Любопытно, конечно, что военные расходы, для финансирования которых приходится и повышать налоги, потом спорить, перегнули с этим палку или еще нет, никто не обсуждает. И поэтому дискуссии теряют всякий смысл. Ведь даже если не перегнули сегодня, придется перегнуть завтра. Война-то продолжается.
0: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Время свободы. Российские власти к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» отказывались назвать имя человека, погибшего вчера рано утром при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Владимиру Путину о взрыве доложено.
3: Разумеется, президент регулярно сводки подобного рода получает, ему докладывается. Что касается взрыва, да, взрыв имел место, но детали, как вы понимаете, не подлежат огласке в связи со следствием, которое ведется. И, конечно же, это вопрос наших специальных служб.
0: Это был Дмитрий Песков. Ряд телеграм-каналов написали, что погибший – это начальник управления поставок ракет и боеприпасов главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России Дамир Давыдов. Как сообщает издание агентства, Давыдов жил в 200 метрах от того места, где произошел взрыв. По информации важных историй, автомобиль BMW X3, который взорвался, появлялся на фото в социальных сетях сына Давыдова Рафаила. Ему 20 лет, он курсант военной академии материально-технического обеспечения. Личные данные Дамира Давыдова фигурировали на страницах украинских проектов, которые публикуют информацию об участниках вторжения России в Украину. В Москве вчера произошел еще один взрыв в автомобиле. По данным Следственного комитета, это было покушение сотрудника одного из научно-производственных предприятий. Следствие считает, что, цитата, «несовершеннолетняя

0: Девушка по указанию кураторов передала несовершеннолетнему парню взрывное устройство, которое тот установил на автомобиль. Оба подростка задержаны, при взрыве никто не пострадал. Близлежащее к месту взрыва учреждение – это научно-исследовательский институт «Полюс», который специализируется на разработках в области лазерных технологий. Разработки института используются и в военной сфере. Это, например, лазерные целеуказатели-дальномеры для БПЛА «Орион» и навигационные системы для «Искандеров», пишет издание «Инсайдер». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 10 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран слишком долго тянул с заключением сделки о мире с Соединенными Штатами и теперь, цитата, «заплатит за это цену». Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social на следующее утро после очередного обмена ударами между США и Ираном. Центральное командование вооруженных сил США заявило, что американские военные, цитата, «в целях самообороны» нанесли вечером 9 июня и в ночь на 10 июня удары по Ирану в ответ на сбитый накануне над Ормузским проливом американский боевой вертолет «Апач». В армии Ирана и Корпусе стражи Исламской революции заявляют, что в ответ на эту атаку были нанесены удары по базам США в Ближневосточном регионе и по радиолокационным системам 5-го флота ВМС США в Бахрейне. В разговоре с телеканалом Fox News Трамп отметил, что Соединенные Штаты близки к возобновлению ударов по Ирану, в частности, по таким целям, как электростанции и мосты. По его словам, иранские власти пытаются манипулировать Соединенными Штатами, затягивая переговоры. Днем ранее Трамп заявлял, что надеется на заключение мирного соглашения с Ираном в ближайшие 2-3 дня. Мирные переговоры идут с апреля через посредников. Периодически сообщается, что стороны близки к соглашению, однако публичные заявления, звучащие из Тегерана, позволяют предположить, что Иран по-прежнему отвергает ряд важных требований США, касающихся прежде всего иранской ядерной программы. Жером Бонафон, постоянный представитель Франции при Организации Объединенных Наций, от имени Бахрейна, Дании, Греции, Соединенного Королевства, Латвии, США, Объединенных Арабских Эмиратов, Франции и всего Европейского Союза, вчера в Нью-Йорке сделал заявление о том, что Иран по-прежнему нарушает договор о нераспространении ядерного оружия. В последнем квартальном отчете МАГАТЭ, опубликованном на прошлой неделе, вновь подтверждается, что Иран — единственное неядерное государство, обогащающее уран до 60%. Нет никаких убедительных оснований для получения более 400 килограммов урана, обогащенного до такой степени, в невоенных целях. Это означает, что Иран в 10 раз превысил квоту МАГАТЭ по запасам высокообогащенного урана. Таким образом, создание ядерного оружия исключаться не может. Кроме того, Иран постоянно не выполняет свои обязательства по гарантиям и не в полной мере сотрудничает с МАГАТЭ, которая не может подтвердить, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер. Это был постоянный представитель Франции при Организации Объединенных Наций Жером Бонафон. Вы слушаете «Время свободы». Прошло уже 3 дня после парламентских выборов в Армении, на которых убедительную победу одержала проевропейская партия «Гражданский договор», а президент России Владимир Путин так и не поздравил ее лидера, премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Вот как вчера пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на прямой вопрос, почему Путин этого не сделал.
1: Здесь важно дождаться все-таки каких-то окончательных официальных результатов. Вы знаете, что там было много таких непонятных моментов. Мы видели много сообщений о нарушениях, которые имели место на выборах, поэтому мы предпочитаем дождаться все-таки официальных каких-то заключений.
0: А уже сегодня Пескова спросили, готовится ли встреча Путина с Пашиняном, который выражал желание после выборов провести переговоры с президентом России, обсудить будущее российско-армянских отношений. И вот что ответил Песков.
2: Пока точных договоренностей никаких нет. Вы знаете, что ожидается официальное объявление по итогам выборов 14 числа. Вы знаете, что там много участников выборов планируют опротестовывать, там будет пересчет и так далее. То есть такая достаточно долгая и сложная. Поэтому, конечно, до завершения наверняка премьер-министр Армении занят этими процессами внутри страны. А потом уже в зависимости от финализации этой предвыборной истории уже будем на

0: постороннем уровне принимать решения.
1: Говорил Дмитрий Песков. Как известно, Никол Пашинян заявил, что Армения пока не готова к проведению референдума по вопросу о том, будет ли страна оставаться членом Евразийского экономического союза или будет стремиться к вступлению в Европейский

0: оставаясь формально членом более уже 2 лет, по-моему, не приезжают армянские коллеги на мероприятия, одновременно активно наращивает сотрудничество со странами-членами НАТО, идут военные учения, закупается продукция военного назначения, обмен делегациями по военной линии и с НАТО, и с Евросоюзом. Кстати, вот 7 июня, в день как раз выборов в Армении, мой коллега Арарат Самвелович Мирзоян на вопрос, как насчет ОДКБ, он заявил: мы взносы не платим, потому что попросту не участвуем. Это вот прям цитата, практически можете найти ее. 7 июня это было, по-моему. Что в этой ситуации делать? Мы сегодня это обсудили. И уже более 2 лет задолженность Армении перед бюджетом ОДКБ. Ситуация, которая предусмотрена уставом организации договора коллективной безопасности. И мы сегодня договорились посмотреть на задействование соответствующей статьи устава ОДКБ.
1: Это был Сергей Лавров. Сегодня стало известно, что Международный валютный фонд одобрил выделение около 25 миллионов долларов Армении после победы партии Пашиняна на парламентских выборах. Общий объем средств, выделяемых Армении МВФ, составит около 50 миллионов 200 тысяч долларов. Перед выборами под предлогом несоблюдения санитарных норм Россия запретила импорт из Армении ряда сельскохозяйственных продуктов, рыбы, минеральной воды и коньячных изделий. Вы слушаете «Время свободы». В Белфасте 9 июня начались антииммигрантские протесты после нападения в понедельник 8 июня на местного жителя. Поводом для беспорядков стала опубликованная в социальных сетях видеозапись нападения, на которой подозреваемый, это 30-летний выходец из Судана, сидит на потерпевшем и наносит ему ранение ножом. Нападавший задержан, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Призыв к массовым антииммигрантским протестам опубликовал правый активист Томми Робинсон. На улице Белфаста вышли сотни протестующих в масках. Они подожгли рейсовый автобус, автомобили, урны с мусором, перекрыли автомобильную магистраль, создав тем самым транспортный коллапс. В городе приостановило работу метро. Начальник североирландской полиции Джонатан Бутчер на срочном брифинге осудил действия демонстрантов. Проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня из-за токсичной среды интернета и разжигания ненависти, заключается в том, что это подталкивает людей к поступкам, на которые они в обычных обстоятельствах никогда бы не пошли. Более того, зачастую к таким действиям их побуждают люди, не имеющие никакого отношения к прекрасному месту, в котором мы живем. Я уже говорил, что Северную Ирландию характеризует прежде всего реакция соседей пострадавшего, которые пришли ему на помощь, не думая о собственной безопасности. Именно такую Северную Ирландию я знаю. Поэтому я вновь призываю всех, кого возмутили события прошлой ночи, помнить. Подозреваемый уже находится под стражей. Если у кого-то есть опасения или вопросы, связанные с эмиграцией, их следует обсуждать в рамках политического процесса и общественной дискуссии. Необходимо позволить системе уголовного правосудия выполнять свою работу. И давайте не забывать, что представители практически всех общин Северной Ирландии вносят позитивный вклад в жизнь нашего общества. Не позволяйте вводить себя в заблуждение и не поддавайтесь на провокации тех, кто в интернете подстрекает к совершению ужасных поступков. Это был начальник североирландской полиции Джонатан Бутчер. Первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил подчеркнула, что власти будут защищать права иммигрантов, несмотря на случившееся. Она также осудила тех, кто по призыву ультраправых экстремистов вышел на улицы и устроил беспорядки.
2: Я, как первый министр, обращаюсь ко всем нашим мигрантским общинам. Мы не потерпим ненависти и раскола. Тем, кто разжигает напряженность, особенно в социальных сетях, не заботясь о людях, живущих здесь, а лишь стремясь усугубить ситуацию, я хочу сказать, вы нас не представляете. Наше общество открытое, гостеприимное и инклюзивное. И я не хочу видеть, чтобы кто-либо, живущий здесь, становился объектом ненависти или дискриминации. Мы должны решительно сказать «нет» расизму, «нет» ненависти и «нет» сексизму, которые отравляют наше общество. Люди должны уметь различать отдельные инциденты и не переносить ответственность на целые сообщества. People need to
1: separate those things out. Это была первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил. Беспорядки в Северной Ирландии вспыхнули на фоне роста напряженности

0: власти в целом в Великобритании после массовых протестов в Саутгемптоне на прошлой неделе из-за обстоятельств убийства 18-летнего студента Генри Новака британцем сикхского происхождения. Тогда полицейские, поверив нападавшему, что Новак якобы оскорблял его на расовой почве, надели наручники на умирающего молодого человека. Нападавший задержан, ему предъявлено обвинение. Вице-президент США Джей Ди Венс, комментируя убийство Новака, заявил, что условия для этого преступления создала слабая иммиграционная политика Великобритании. Вице-премьер Британии Дэвид Лэмми позже сообщил, что позвонил Венсу и выразил свое несогласие с его позицией. По словам Лэмми, демократический процесс в Великобритании работает, предполагаемый преступник арестован и предстанет перед судом, и что преступление никак не связано с массовой миграцией. «Этот молодой человек был британцем, давайте это четко осознаем», подчеркнул Лэмми в разговоре с Венсом. А иммиграционные власти США отказали во въезде в страну футбольному арбитру Амару Артану, который должен был стать первым рефери из Сомали на матчах чемпионата мира. Причины решения не обнародованы публично, но Сомали входит в число нескольких стран, для граждан которых администрация президента Дональда Трампа ввела полный запрет на въезд в Соединенные Штаты. Артан, работавший в Национальной лиге Сомали, стал арбитром FIFA в 2018 году и судил матчи Кубка африканских наций. Вот что он рассказывал в интервью телеканалу «Аль-Джазира».
1: Я был футболистом. Я играл в футбол. Потом получил травму. Тогда я и решил стать арбитром. Каждый раз, когда ты судишь матч, ты должен быть безупречен. Если ты совершишь ошибку, то все твои достижения будут напрасны. В Сомали, как вы знаете, много проблем. Бывали случаи, когда я ехал на тренировку, а на дороге происходили взрывы. Тогда мне приходилось менять маршрут, чтобы доехать на стадион. Но свое дело я бросить не мог. Как арбитр, вы должны ставить перед собой цель. У меня есть такая цель, но добиться ее непросто. Нужно продолжать и бороться, если хочешь попасть на такие турниры, как чемпионат мира.
0: В заявлении FIFA по поводу решения американских властей, которое цитирует BBC, говорится, FIFA подтверждает, что арбитр Амар Абдул-Кадир Артан не сможет тренироваться и судить матчи чемпионата мира по футболу 2026 года после того, как ему было отказано во въезде в Соединенные Штаты. FIFA не участвует в иммиграционных процессах принимающей страны, включая рассмотрение визовых вопросов. И власти сообщили Федерации, что статус господина Артана в настоящее время изменен не будет. Игры чемпионата мира, которые начинаются завтра, пройдут не только в США, но и в Канаде, и в Мексике, но Артан не сможет судить матчи и там, поскольку глава судейской коллегии Пьер-Луиджи Калина создал в Майами тренировочный центр для всех 52 арбитров и 88 помощников арбитров турнира. Все рефери должны оставаться на базе во Флориде для тренинга, подготовки и безопасности. «Я очень разочарован», — сказал Амар Артан в интервью газете «Нью-Йорк Таймс». «Я всего лишь арбитр, который пытается осуществить свою мечту, самую большую мечту в моей жизни — приехать на чемпионат мира». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Каким вам представляется будущее России?
3: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
4: Будущее России лучше, чем в Америке.
5: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
6: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
7: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сунин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Костя, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Варя.
0: Я начну с драматического текста. «Ты чертов сумасшедший. Ты бы сидел в тюрьме, если бы не я, я спасаю твою задницу. Все тебя ненавидят сейчас, все ненавидят Израиль из-за этого». Так, в пересказе «Аксиос» президент США Дональд Трамп выговорил несколько дней назад премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху. Контекст. Трамп пытается достичь с Ираном соглашения об окончании войны. Иран требует, чтобы Израиль прекратил боевые действия в Ливане, где он ведет войну против союзной Ирану радикальной группировки «Хезболлах». И, соответственно, это ставит под угрозу перемирие США и Ирана. Ну, Костя, давайте мы сегодня поговорим о том, как изменилось в Америке отношение к Израилю в последнее время и что это значит, собственно, для американской политики, для внутренней американской политики. И насколько верны эти жесткие слова Трампа? Все ненавидят Израиль из-за этого.
1: Я думаю, это интересная тема, но надо понимать, что когда мы обсуждаем отношение к Израилю, это, во-первых, отношение очень разношерстной группы людей, американцев, а во-вторых, отношение к Израилю, ответ на этот вопрос может включать очень много разных вещей, потому что одни люди имеют в виду отношение к евреям, другие люди имеют в виду, что отношение к нынешней политике премьер-министра Нетаньяху, и это могут быть абсолютно разные вещи. Вот с этой оговоркой можно обсуждать.
0: Понятно, есть огромное количество разных людей, которые в нюансах по-разному относятся к этому. То, о чем вы говорили. Некоторые одни одобряют политику правительства Израиля, некоторые есть, очевидно, настоящие антисемиты. Но в целом отношение в американском обществе к Израилю, очевидно, меняется. Я приведу последние опросы. Центр Пью в апреле опубликовал данные, что 60% опрошенных негативно относятся к Израилю. И в обеих политических партиях, что важно, большинство опрошенных в возрасте до 50 лет теперь негативно оценивают Израиль и Нетаньяху. И еще один опрос – это Гэллоп в феврале. 41% американцев заявляют, что больше сочувствуют палестинцам, 36% больше сочувствуют израильтянам. Разница небольшая и статистически неважная, эти 5 пунктов. Но за год до этого всего лишь было наоборот. 33% говорили, что больше сочувствуют палестинцам и 46% израильтянам. До этого и подавно. То есть в долгие годы поддержка израильтян была на уровне 60%, палестинцев в районе 20%, но общественное мнение начало в Америке меняться еще в 2019 году, до нападения Хамас на Израиль 7 октября 2023 года и последующей войны в Газе. То есть есть какая-то, если смотреть на общую температуру, то она заметно меняется. При всех нюансах.
1: Также и вот даже в этих данных все-таки видно, что вопрос про отношение к Израилю – это как бы не ответ на внешний вопрос, а это в значительной степени ответ на вопрос, который люди подразумевают, что когда была террористическая атака Хамас 7 октября 2023 года, это был всплеск симпатии к Израилю. Люди отвечали не про симпатию к Израилю вообще, а реагировали на убийство мирных жителей террористами. Когда сейчас люди отвечают на то, что они плохо относятся к Израилю и меняется отношение к ухудшению, по всей видимости, в это очень сильно включено то, что не одобряется война, не одобряется война США и Ирана. Эта война рассматривается как продолжение политики Нетаньяху, даже, возможно, не Израиля, а то, что Трамп сделал это под влиянием Нетаньяху. И поскольку к войне отношение отрицательное, то это, видимо, влияет на отношение к Израилю вот в этих опросах последнего года.
0: Ну, когда я говорил об одном из этих вопросов, он вообще был от февраля, то есть до всякой войны. Я думаю, что стоит поговорить в деталях. В частности, надо, может быть, исторически подойти. Не то, что американцы всегда поддерживали Израиль с его создания. То есть вообще в Америке, как и повсюду в мире, антисемитизм являлся вот таким существенным общественным явлением. Я когда-то смотрел фильм с Грегори Пеком, назывался он «Джентльменское соглашение» или «Казана», о бытовом антисемитизме в США. Фильм, по-моему, 47-го года, или, ну, в общем, сразу после Второй мировой войны. И Грегори Пек играл журналиста, Я не знаю, вы смотрели этот фильм когда-нибудь?
1: Нет.
0: Грегори Пек играл журналиста, которому поручили написать статьи о бытовом антисемитизме, и он начал представляться евреем. И внезапно ощутил на себе все последствия этого.
1: Ну, нет сомнений. Как бы нет, наверное, стран, в которых не было бы бытового антисемитизма. А в США, в стране, которая создана иммигрантами и развивалась счет иммиграции, то, что была и иммиграция, которая был принесенный антисемитизм, был местный антисемитизм, он был в каких-то ситуациях институционализирован, потому что, например, крупнейшие учебные заведения имели какие-то квоты, ограничивали прием евреев, как они ограничивали прием других меньшинств, или даже сильнее, опять-таки, в стране со свободой слова невозможно бороться с просто откровенно антисемитской пропагандой, которую мы сейчас видим и справа, и слева. Она также и в 30-е годы, например, была очень сильно справа, и были люди, которые поддерживали гитлеровскую Германию. Это, мне кажется, всегда было, но также и правда, что с момента создания администрация, правительство США поддерживало до какой-то степени, не во всем, но до какой-то степени поддерживало правительство Израиля, государство Израиль.
0: Но я как раз хотел исторический контекст тому, что на самом деле отношение к Израилю в американском обществе значительно изменилось. То есть я думаю, что есть несколько причин. Во-первых, конечно, после того, как после Второй мировой войны люди стали узнавать о Холокосте, сочувствие евреям, сочувствие Израилю как стране, где евреи строят свою государственность, это начало меняться, и, наверное, чисто антисемитские взгляды стали ассоциироваться с нацистами. Кроме того, я думаю, что было восхищение тем, как маленький Израиль выстоял в кругу, и это воспринималось чудо, в кругу враждебных ему арабских стран. Арабские страны были поддержаны Советским Союзом. То есть это был союзник США. И кроме того, опять же, мне кажется, что во времена эпохи борьбы за гражданские права в 50-е и 60-е годы в целом уровень расизма и нетерпимости в обществе снизился. И поэтому я думаю, что к концу 20 века общественная поддержка Израиля была действительно высокой, но что-то сейчас изменилось.
1: Мне кажется, да. Надо понимать, что, тем не менее, вопросы о поддержке Израиля и международных отношениях, они всегда были спорными, и всегда кому-то казалось, что эта поддержка, например, недостаточна. Вот самый знаменитый эпизод в 73-м году, когда арабские страны напали на Израиль, и во время Йом-Кипура, и на некоторый момент казалось, что Израиль находится в очень тяжелом положении, даже, возможно, потерпит военное поражение, то в этот момент США стало помогать Израилю более активно прямо по ходу конфликта из-за того, что опасалось, что Израиль нанесет ядерный удар по столицам арабских стран. И это именно было как бы силовое давление со стороны Израиля на США, чтобы США помогало сильнее. То есть это не было такого, что США относилось к Израилю, что вы делаете, что хотите, а мы вам помогаем. Израиль был всегда союзником и другом США, но это всегда также был элемент большой международной политики.
0: Я хотел бы еще раз сконцентрироваться именно на отношении людей, потому что это то, что мы, собственно, пытаемся сегодня обсуждать. Существенные изменения в отношении избирателей к Израилю влияют на то, как избиратели ведут себя и в отношении демократов, и в отношении республиканцев в нынешних избирательных кампаниях. И это будет чувствоваться, я думаю, все больше и больше по мере приближения выборов в ноябре.
1: Это, я бы сказал, что тоже тонкий вопрос. Вот, надо сказать, что мы, говоря на русском языке, мы, мне кажется, находимся еще в дополнительно сложном положении, потому что русскоязычное сообщество в Америке, которое связывает себя так или иначе с Израилем, с евреями,

0: оно совершенно политически не так расположено, как средние американцы и средние американцы, связанные с евреями или еврейского происхождения. То есть, когда мы разговариваем, вот когда я смотрю на данные, это абсолютно не похоже на то, что я вижу, разговаривая со своими друзьями, со своими ровесниками, с ровесниками своих родителей или с ровесниками своих детей. Вот это совершенно не то. То есть социология, которую я, политическая социология, которую я читаю как профессионал, она абсолютно не бьется с моим личным опытом.
1: Иллюстрации к тому, о чем вы говорите. Только что прошел традиционный израильский парад в Нью-Йорке, на который не пришел новый мэр города Захран Мамдани, которого многие сторонники Израиля считают антисемитом. Контекст. В Нью-Йорке примерно 1 000 000 евреев, еще сравнимая цифра в окрестных районах города. Это крупнейшая еврейская коммуна за пределами Израиля, и потому это важный политический вопрос. На этот парад приехали члены нынешнего кабинета министров Израиля, включая наиболее правых, например, Смотрича, человека с очень жесткими взглядами. Я хочу зачитать еще одну цитату. Это Ксения Светлова, в свое время депутат Кнессета от левоцентристского блока. Она написала: «В сетях горячо обсуждают тот факт, что окаянный Мамдани не принял участие в параде, как будто от этого зависит выживание государства Израиль и еврейского народа. На самом деле гораздо хуже то, что многие американские евреи на этот раз не вышли на парад, в том числе из-за присутствия Смотрича и его друзей-расистов, а также из-за всего, что правительство творит в Израиле и на территориях. А разрыв между Израилем и американским еврейством продолжает увеличиваться». То есть, если мы чуть-чуть отступим в сторону от взглядов российской, русскоязычной аудитории, которая интересуется этим вопросом, и поговорим именно о том, чем являются отношения американских избирателей, то надо и тут признать, что даже американские евреи существенно меняют свои взгляды, особенно молодое поколение. Надо понять, почему.
0: Конечно, и это хороший пример говорить про молодое поколение, потому что мы видим, например, какое негативное впечатление производит новый мэр Нью-Йорка Мамдани на большое количество евреев. В то же время примерно треть еврейских избирателей Нью-Йорка проголосовала за него. И это как раз, по всем оценкам, молодое поколение. То есть там раздел находится и очень большой внутри евреев. Это на самом деле некоторая примета нашего времени, 21 века, что раньше отношение американцев к Израилю, оно было в значительной степени отношение к Израилю в целом. Сейчас американское сообщество, оно стало, интересующееся этим вопросом, оно стало разделяться по тем же линиям раздела, который проходит по израильской политике. Израильская политика сейчас очень поляризована ничуть не меньше, чем американская. И вот так похоже, что теперь отношение к Израилю, оно следует той поляризации, которая есть в израильской политике.
1: Я меньше знаю про израильскую политику. Насколько я понимаю, там существует значительная часть общества, которая резко против правительства Нетаньяху и лично Нетаньяху. Но есть существенное отличие, о котором я готов поговорить, потому что это важно в понимании. Сейчас у меня есть еще один опрос. Для многих людей, которые смотрят извне на Израиль, кажется, что есть путь вперед. И этот путь называется сосуществование двух государств. Внутри страны, внутри Израиля, лишь четверть людей выступают за то, чтобы было создано палестинское государство. То есть это даже те люди, которые критически относятся к Нетаньяху, они против создания палестинского государства, потому что внутри Израиля все это кажется вопросом выживания самого Израиля, экзистенциальной проблемой, и они считают, что палестинское государство, правильно это или нет, это другой вопрос, но они так воспринимают это, является просто созданием государства, целью которого будет уничтожение Израиля. Соответственно, есть вилка, которую просто невозможно преодолеть взглядов израильского общества и американского.
0: Мне кажется, фундаментальный разрыв, который сейчас происходит в Америке, вот то, что объясняет и рост антисемитизма отчасти в опросах и в проявлениях, и в

0: том изменившемся отношении, особенно изменившемся отношении в младших поколениях, что одна из фундаментальных вещей для старшего поколения в Америке была, как вы уже сказали, это то, что Израиль – это маленькое государство в конце врагов. Но в последние 30 лет, там, последние 40 лет ситуация изменилась. Израиль стал одной из ведущих держав в мире и определенно главной военной силой в регионе. Соответственно, для многих людей молодого поколения, которые не сталкивались с антисемитизмом ни на страницах газет, они не читали про Холокост в тот момент, когда эта правда раскрывалась, они не видели, как их одноклассников не принимают в Гарвард. Когда они смотрят на этот конфликт со стороны, вот не вникая в темы, как организовать существование двух государств, а они видят сильную сторону Израиль и слабую сторону палестинцев, то они просто становятся на сторону слабого, не обращая внимания, что слабая сторона занимается террором, нападениями. Это как бы не важно. Важно, что для левых, что поддержка слабого, а Израиль больше не воспринимается как слабый. Израиль воспринимается как сила. И вот это, мне кажется, более фундаментальный раздел в американской политике отношения к Израилю, чем то, что люди думают про то, как там правильно реорганизовать устройство этой части.
1: Я вот с этим совершенно согласен. Все больше людей не воспринимают за пределами Израиля это как экзистенциальную проблему для Израиля. Понятно, что израильтяне, которые только что еще пережили 7 октября, они воспринимают это совершенно иначе. И поэтому для них это немыслимо, то, вот, что они видят реакцию на Западе. Но со стороны кажется, что это Израиль сильная сторона здесь. И я хотел, вот о чем подумал, что можно ли провести тут такую параллель. Перед последними президентскими выборами были обсуждения того, что часть молодого поколения афроамериканцев смещаются в сторону республиканской партии. И причиной этого называли то, что если те, кто помнят времена эпохи борьбы за гражданские права, фактически это означало, что подавляющее большинство афроамериканских избирателей голосуют за демократов, молодое поколение меньше об этом помнит, меньше взволнованы, его меньше это как бы меньше задевает все это, и они чувствуют себя свободней и смотрят на все стороны политического спектра. И то же самое, возможно, происходит и в Америке в отношении этого вопроса. Люди забывают предысторию и просто смотрят на то, что сейчас.
0: Да, мне кажется, что такое, не знаю, сказать, проблема, такое явление есть, что есть целые поколения людей, вот, которые, они действительно не сталкивались с расизмом. И, соответственно, когда, не знаю, каким-то, может быть, левым политикам, им кажется, что достаточно сказать, вот, посмотрите, это расист, и против него не проголосуют. Но младшее поколение, оно не воспринимает расист как там, а полностью что-то зачеркивающее. Ну, они это просто воспринимают как еще один, я не знаю, еще одну наклейку, еще один лейбл, но, может быть, не самый важный. Соответственно, голосуют из других соображений. Они голосуют по другим причинам. Ну, так же, как и, вот, мне кажется, что молодое поколение, действительно не видевшее антисемитизма вот в его там жутких проявлениях, не видевшее там даже на страницах газет, оно просто эту тему считает менее важной. Ну и, соответственно, из-за этого получается другое отношение к каким-то кандидатам. Впрочем, антисемитизм еще сложное явление, потому что антисемитизм сейчас в Америке, он явно описывается теорией подковы, потому что и экстремально левые, и экстремально правые, и там находятся антисемиты, соответственно, если голосовать из просто соображений, кто меньше антисемит, не так уж понятно, за какую партию нужно голосовать.
1: Но это не обязательно молодежь, сторонники демократов или левые. Мы видим и, судя по опросам, по крайней мере, я видел по опросу политика, что и среди республиканцев не мага сейчас скорее более критичны.

0: лично к Израилю, чем движение президента Трампа. То есть это не по партийным линиям идет.
1: Это не по партийным линиям, не случайно, например, на президентских выборах в 16-м, 20-м, 24-м году примерно одна и та же пропорция вот избирателей, которые связаны как-то с еврейским происхождением, 70% голосуют за демократов. То есть мы слышим огромные публичные дебаты, а процент людей с еврейским происхождением, люди по-разному себя ассоциируют. Я боюсь сказать евреев, потому что многие люди себя относят, говорят, считают, что у них еврейские корни, но не считают, что они евреи. Но, в общем, эти избиратели, это все равно 70% демократов, 30% республиканцев. Это не меняется. Но при этом это стало очень острой темой для дискуссий.
0: Впрочем, наверное, сделать должны шаг назад и поговорить о том, что на самом деле проблема Израиля стала партийной проблемой. Может быть, я не уверен, прав ли я, но кажется, что это произошло в 2015 году, когда Нетаньяху в обход администрации Обамы выступил в Конгрессе США с яркой речью против сделки, планировавшейся тогда сделки с Ираном, о ядерной программе Ирана. Это обидело администрацию Обамы довольно сильно и оттолкнуло демократов от Нетаньяху. Правильно ли, можно ли сказать...
1: Непонятно, можно ли процент еврейских избирателей, голосующих за демократов, он не менялся между 16-м и 24-м годом. Это те же 70% голосуют за демократов. Я знаю, с каким удивлением нас будут слушать русскоязычные жители Америки, евреи, да, но 70% евреев в Америке голосуют за демократов устойчиво.
0: То есть это касается, видимо, политической элиты, но не касается избирателей. Избиратели подходят к этому с какие-то другие точки зрения.
1: Да, потому что они голосуют, в частности, не только из соображений, что они евреи. Понимаете, вот эти 1 000 000 евреев в Нью-Йорке, они на президентских выборах голосуют за демократов, потому что они нью-йоркцы, потому что по всем остальным причинам. То есть это то, что какие-то темы очень острые, еще не значит, что эти темы определяют, как люди голосуют на президентских выборах.
0: Хорошо, давайте в заключение мы поговорим о том, как, собственно, непосредственно это выглядит, особенно когда это касается праймерис, демократических, например. И это значит, что речь идет о довольно активистски настроенной левой базе. Эти люди недовольны Израилем и, например, не хотят, чтобы их кандидатов поддерживал AIPAC. Это, как правильнее рассказать, что это такое? Это фонд, который поддерживает лоббистские организации, фонд, который поддерживает кандидатов, которых считают дружественным Израилю.
1: Да, но надо сказать, что вот это быстро меняется на глазах. То есть еще там 10 или сколько-то лет назад, то этот фонд бы поддерживал тех, кто дружественен Израилю. Но сейчас для многих людей это фонд, который ассоциируется с определенной вот правой про-Нетаньяху повесткой в Израиле. Соответственно, он тоже как бы... Можно себе представить кандидатов, которые одновременно заявляют о своей поддержке Израиля и не хотят принимать деньги от AIPAC.
0: И на республиканской стороне это тоже происходит, да?
1: Да, это происходит на обеих сторонах.
0: Это может повлиять на праймерис и потом на выборы, на всеобщие выборы в ноябре? Может ассоциация с Израилем, ассоциация с AIPAC реально нанести урон кандидатам от той или иной партии?
1: Ну, есть кандидаты, которым это, по всей видимости, наносило урон. Мы видели, что приходится оправдываться. В то же время немало кандидатов вот за этот сезон праймерис, которые выиграли выборы, и у них была поддержка AIPAC. Мы только что видели, как кандидатка на праймерис, которая высказывала абсолютно антисемитские позиции, то есть была не просто левая, прямо антисемитские позиции, она с треском проиграла. Ну, то есть, это не так уж, не знаю, это пока что не так уж однозначно. Эта борьба идет, и вот интересно, что это генерирует много шума и много расстройства, но вот

0: не так-то просто увидеть избирательные последствия этого.
1: Я видел, что ИПАК пытается иногда финансировать кандидатов, которых считает «своими», в кавычках, через какие-то другие фонды, чтобы не напрямую от них деньги шли.
0: Ну, вот мы видели перед 2024 годом и Джо Байдена, и Камала Харрис, они пытались очень сильно подстроиться, например, под риторику арабских групп. Арабских групп в Мичигане, те в итоге их не поддержали. Харрис проиграла президенту Трампу в Мичигане. При этом те же самые мичиганцы избрали большинством голосов Элису Слоткин, которая и еврейка, и бывший сотрудник ЦРУ, и один из самых активных сторонников Израиля. То есть возможно, что несмотря на то, что есть люди, которые занимают, отвечая на опросы, очень резкие позиции по Израилю, при голосовании для них это не критический вопрос.
1: Вот эти клещи, которые создаются для кандидатов в праймерис, они должны действовать, как бы не раздражать, для примера, очень левых какой-то ассоциации с Израилем, но на всеобщих выборах это может сбалансироваться более центристскую позицию, более сдержанную.
0: Ну вот это мы увидим в демократической партии к президентским выборам 2028 года, потому что каждому кандидату, чтобы стать номинантом от демократической партии, нужно говорить то, что понравится ультралевым, и чтобы выигрывать выборы, нужно быть центристом. Чтобы выиграть потом выборы, нужно будет быть центристом.
1: Тут хотел вернуться снова к тому, с чего начал, вот этим словам Трампа, что якобы обращенным к Нетаньяху, что тебя все ненавидят, и из-за этого ненавидит Израиль.
0: Президент Трамп подтвердил эти слова.
1: Ну, он подтвердил факт разговора, он прям буквально не подтверждал.
0: Нет, он вроде бы подтвердил, я вроде видел клип, что он сказал, что корреспондент процитировал репортаж «Аксиос» про это, и Трамп вроде сказал, что да, я это сказал.
1: Кажется, что президент Трамп довольно точно описал политический разрез в моменте. В Америке Нетаньяху очень непопулярен, так же, как, впрочем, и в Израиле. И в Америке, и, кстати, в Израиле предстоят выборы этой осенью. И если в Израиле непонятна судьба, насколько и Нетаньяху по-прежнему имеет шанс остаться на посту премьер-министра Израиля, то в Америке Нетаньяху и правительство Нетаньяху превращается в довольно значительный негативный фактор в голосовании внутри Америки.
0: Я не знаю, как это скажется на голосовании. Я не думаю, что можно сделать Нетаньяху фигурой, которая будет важна для выборов в Америке. Но мне кажется, что президент Трамп ищет, каким образом можно избавиться от ответственности за очень непопулярную иранскую войну. Он смотрит на опросы. И я думаю, что вот эта утечка о разговоре президента и премьер-министра, о том, что он сказал, что это, возможно, и сознательная утечка администрации Трампа, потому что это часть перекладывания ответственности за непрекращающуюся войну, которую очень трудно прекратить и которая непопулярна.
1: Большое спасибо, Костя. Давайте на этом мы закончим на сегодня. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода. Читай новости».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
4: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
5: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
6: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
7: Да что-то как-то страшновато.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Проза русских зарубежных писателей. Рассказ Юрия Кроткова «Псих». Читает автор. Эфир 24 февраля 1968 года.
1: Сейчас в чтении автора вы услышите рассказ «Псих». Рассказ этот принадлежит перу Юрия Васильевича Кроткова, бывшего советского киносценариста, билетриста и драматурга, который, приехав в 1963 году в Англию в составе группы советских туристов, решил не возвращаться в Советский Союз и обосноваться на Западе.
2: Началось это в суматошное время, если, конечно, это слово тут к месту. Что ни есть, время было памятное и прочее. Война. Как наш усач заявил: «Братья и сестренки, Великая Отечественная наступила». Она и наступила. Да так наступила, что отступать-то не поспевали. Хоть и говорю я, не поспевали. А человек я, конечно, русский, и немца не люблю. Немец, перец, колбаса. С детства моего заучилось мне это. Немец, перец, колбаса. А почему колбаса? Не знаю. Но я за свою русскую землю могу и заступиться, чтобы всякие без спросу не лезли. В общем, служил я во флоте тогда. Второй год служил. Как оно и положено, военная повинность. И плавал на крейсере «Молотов». Тренировали нас, значит, еще до начала боевых действий. Для выброса на берег десантниками. А война была не на шуточку. Крушили все и вся. На обороне Одессы наш флот стоял. Если то в самом деле было, что флот, не знаю. Кутерьма была. Сам черт, как оно в выражении, голову сломил. Это фактически. По истории, конечно. Повторяю, нас на десант тренировали. И когда пришла к тому пора, выкинули на берег в ночь. Задание дали. Командир у нас был Рубашкин. «Сорви голова!» В тельняшке, да и все мы в тельняшках, да в бушлатах, да гранатами и шпалерами обвешанные. Это все уже в далеком, так сказать, исчислении. Как сон, как этот самый, как его, туман, что ли. Но было, было, и план операции был. Приказали удержать курган в черте города. Нет, неподалеку от города, где, как ни есть, Одесский университет находился. Было нас в группе «Морской десант» 28 человек. Ночью выбросили. Вокруг все в огнях. Лучи, трассировочные линии, иллюминация. Немец бомбит вовсю. И чего удерживать курган, когда не удержишь? Начальство нас на смерть швырнуло. А куда ж еще швырять? И знали ведь мы, и шли. Даже кричали, мол, за усача идем. А шли не за усача. Сам не знаю, за что шли, но шли. И залегли. Окопались 28 моряков с разных кораблей. Я с крейсера «Молотов». И еще двое с «Молотова», Горбузенко и Кажуч, тоже десантники. 6 часов держали курган. К утру сдали. Из 28 человек осталось 4. На моих глазах миной подорвало 2, а 3, кроме меня, бросился бежать в сторону немцев. Его там где-то подкосило, конечно. Не спрячешься от пуль в таком как бы аду. Меня ранило в голову, но я...

а еще сознавал, что и как. Потом зюкнула опять мина. Немец, перец, колбаса, мин не жалел на наши русские головы. И все. Уснул я почти вечным сном. Ничего с тех пор не помню. А было, как после с разных сторон по источникам узнал, было то, что другой десант, последний с подводной лодки, по случаю подобрал меня. И на той самой подводной лодке, значит, как не есть, доставил в черноморский город Поти. А оттуда, как не есть, в бессознательном состоянии транспортировали меня уже, значит, по железной дороге до Баку. А из Баку в Барнаул через Аральское море. Тоже, конечно, не помню. А из Барнаула в Тюмень. Ну, если все это покороче рассказывать, то 6 лет я провел в госпиталях. 6 как один день. Потому ранение в голову было, если врачей послушать, серьезное. Да и нуждался я в этой, как они заявляли, рекуперации. Вот и рекуперировали. Из Тюмени я приехал в Москву к тетке. Есть у меня такая, то есть была, конечно. 3 года как умерла, потому надорвалась, шкаф передвигала, от чего ради, кто знает, и я не в курсе. Приехал я в Москву, приземлился, все как бы ничего, рекуперация. Приспособил себя к новому профилю. Сначала сторожем, потом лифтером, потом стал торговать папиросами. А после того вот складским хозяйством занялся. Норма, порядок. Даже жениться обратно прикинул. А чего вдруг самому невдомек? И женился бы, коли не поехал по путевке профсоюзной и еще как фронтовику, как инвалиду 2-й группы мне полагалось, в Саки на грязи. Есть такое место. На обратном же пути, безо всякого резона, махнул я на 2 дни в Одессу. Побродить, значит, по памятным боевым местам, что ли, решил. Побродил. И ничего к тому самому, прибавляя, не вспомнил. Потому все там теперь было как бы иначе. И даже расположение университета. Все по-другому. Я уж и так примерялся, и этак, и даже на землю ложился, и перебежки делал. Не помогло. А на главном корпусе университета, на этом, как его называют, ну, что спереди, ах да, на фронтоне, большая, как не есть, мраморная доска висела. На доске же той было написано, что так, мол, и так, такого-то и такого-то 1941-го в боях за этот плацдарм. Так и написано, плацдарм. А какой там был плацдарм? Просто клок земли. Мол, смертью храбрых, во славу, как не есть, Родины, погибли, значит, десантники-черноморцы с крейсеров, с эсминцев, с канонерских лодок. Ну и вся эта бухгалтерия. Название кораблей, экипажей, фамилий, имен. Вот вы не поверите. И я не поверил. Дошел донизу, а последним на этой мраморной доске значусь я. Матрос-десантник с крейсера «Молотов». Мертвый выходит. Погибший выходит смертью храбрых за эту, как ее, за Родину. Но как же так? Причем тут Родина, ежели я не погибший? Ошибка получилась. Ошибка. Прикинул я, значит, что подводники, которые вынесли меня, должно быть в попыхах, в суматохе. Командованию не рапортовали о том. А командование, конечно,

записала меня в число погибших. Так оно всегда спокойней. Погиб, мол, и все. Да еще смертью храбрых. Это каждому приятно. Может, и тому, который случаем и погиб. Заглянул я, конечно, в Одесский университет. Попал к зампроректора по хозчасти. Объяснил. Он, как есть, рачьи глаза на меня вылупил. Тоже не поверил, конечно. Принял за сумасшедшего. Сказал, что дело это горсовета, Одесского горсовета, потому он вешал доску эту мраморную, на которой золотыми буквами выбиты имена, те, что навечно, и мое. Отправился я в горсовет. Опять рачьи глаза. Все меня тут за оборотня, за вукулу приняли. Плюются, шепчут, сгинь, сгинь, сгинь. Начал я ходить по инстанциям. Из одной комнаты в другую, а их тут тьма тьмущая. Наконец, повели меня к этому, как его, к самому главному. А главный ухмыльнулся, похлопал меня по плечу и сказал просто так. Без приказа из Москвы, из Верховного Совета снять меморальную доску нельзя. Объяснял он мне. Раза три повторял, потому я на такие оказии очень уж непонятлив. Объяснил, что погибших смертью храбрых, как не есть во имя Родины, провозглашает Верховный Совет всея советской власти. Самая центральная и наивысочайшая инстанция. Объяснил, что теперь для того, чтобы меня воскресить, и с этой меморальной доски и сядь, то есть выскоблить или чем заклеить, для того надо, чтобы эта высочайшая инстанция издала, во-первых, указ об отмене прежнего указа, провозгласившего меня среди других героев, а во-вторых, второй указ, по которому я есть уже не погибший смертью храбрых, а есть просто живой, обыкновенный советский гражданин, работающий, так сказать, по складским хозяйствам. Вернулся я в Москву и зашагал, значит, по столичным инстанциям. Инстанции, инстанции, инстанции. И туда ходил, и сюда ходил, никакого результату. Все опять же, как и в Одессе. Похоже по всем статьям. И рачьи глаза таращут, конечно, и думают, что я из гроба встал. А я тут в амбицию ударился. Чувствую, вроде для меня этот вопрос принципиальные свойства получил. Не желаю в мертвецах ходить, не желаю. Один ответственный начальник в этой, как ее, в приемной Верховного Совета на Манежной площади прямо мне заявил, без стеснения, что, мол, зачем я всю эту волынку затеял, потому есть эта волынка и добиться двух указов Верховного Совета человек, как ни есть, живой и притом советский, за всю свою жизнь не сможет». Одного бы указа добиться, да и то целая жизнь уйдет. Да и зачем все это? Он мне это заявил. Когда это практического, как он заявил, смысла не имеет. Не имеет. Какая вам, говорит товарищ, разница, что о вас написано на здании Одесского университета? Живой или мертвый? Да ведь это, сказал он, серьезно притом сказал, без шутки, даже удобно. Когда вам надо, вы живой. А если потребуется обратно по случаю мертвым быть, пожалуйте в Одессу. Ошарашил он меня. Как бы по кумполу стукнул. Разное мне прежде думалось, а о таком не думалось, чтобы человек, значит, в двух положениях был. И как живой, и как мертвый одновременно. Нет.

Не согласился я с ним и продолжал шагать по инстанциям. И писал, писал, всюду писал. И в газету писал, в эту, в «Правду», под диктовку одного, который с мозгой. Да только мои письма по заведенному порядку пересылались с курьером или по почте, кто его знает, в ту же самую наивысочайшую инстанцию, тому же самому ответственному начальнику. Заколдованный круг получился, ей-ей, а в центре том я ни тррр, ни ну, ни стать, ни сесть. Потребовали от меня доказательства. А чего доказывать? Что я жив, что ли? Справку о здоровье принес? Нет, мало. Потребовали, чтобы я, значит, представил в определенный срок справки, значит, от командования, от товарищей сослуживцев по крейсеру «Молотов», чтобы, значит, удостоверить, что я, мол, и есть тот самый, который погиб смертью храбрых, или нет, наоборот, тот самый, который не погиб смертью храбрых. А кто же это подтвердить может, когда все они, наши десантники, ведь до единого на глазах моих, я ведь это уже говорил, погибли, не знаю там, геройски или не геройски, за родину или не за родину, но погибли. Да и крейсера «Молотов», говорят, уже на свете нет. Разбомбили его, что ли? Или на лом пустили? Где же мне искать командование? Писал я обратно и в Министерство военно-морского флота, когда было такое, и в вооруженные силы писал. Без толку. Тонули мои письма. Потом решил я написать Молотову. Как-никак, крейсер его имени был. Написал так, мол, и так, товарищ Вячеслав Михайлович, член президиума и еще чего. Вступитесь за живого человека. Потому, мол, грех живого считать за мертвого. Да еще об этом извещать выходит всем людям. Да еще на мраморе, да золотыми буквами. «Защити, Вячек!» — взмолился. А Вячик тогда еще у власти был. Не очень, конечно, но все же. Ему бы раз рукой по бумаге провести, и я бы воскрес, что, сами понимаете, приятно для сознания. И что ж, а ничего он мне, Вячик, не ответил. Письмо мое опять же было переслано в наивысочайшую инстанцию, где, значит, папка с моими делами разбухла уже как беременная баба. «Ох, смирись, парень, смирись», — сказал я себе, «а если не смиришься, то и дров наломаешь, и свихнешься, сопьешься, словом, конец тебе будет, парень». Конец. И только я задумал смириться, как бац, 1956 год. Молотова Вячеслава Михайловича со всей его компашкой, со всеми этими Маленковыми и Кагановичами Никита из Кремля как жахнет. Из партии исключил. Когда то самое дошло до меня по разным источникам, которые доступны, значит, я сразу мотнул в свое складское хозяйство, взял отпуск на 2 недели за собственное содержание, зажил в брюки скопленные кровно 1000 целковых в новом исчислении и поехал в Одессу. Я же не то чтобы совсем дурак. У меня голова малость варит. Я прикинул, что ежели Вячика ликвиднули, значит, и дальше будет то самое. Начнут портреты снимать и фамилию везде вычеркивать будут. Это у нас так принято, по закону. Приехал я в Одессу и

пошел по иным каналам. Начальство не трогал, пропади оно пропадом. Надо, порешил, через маленьких людей действовать. Через одесситов. Сыскал такого. По всему

новая подготавливается, та, которая без Молотова. Я спросил одессита, а как же насчет меня? Он подморгнул мне глазом по-одесски, щелкнул пальцем тоже по-одесски и сказал, что, мол, Вячик потянул локш, а мое дело, мол, на большой палец. Ну, я ему тотчас же 1000 рублей и отсчитал, потому он клятвенно уверил, что, мол, так и так, значит, безо всяких на то сомнений, не будет больше на мраморной доске моей фамилии. Исчезнет она на веки веков вместе с Молотовской. Я уж прямо скажу, на 7-м небе был. Даже в ресторацию заглянул, выпил малость, ей-ей выпил. А на будущей неделе в заданное время пошел я смотреть, как доску ту на фронтоне университета менять будут. Действительно, 3 человека рабочих в синих спецовках сняли старую доску и на ее место повесили новую. Читаю я, что написано на новой доске, и в предпоследней строчке, вот вы не поверите, и я не поверил, как есть моя фамилия. Моя? Да только на этот раз по-иному написано. Написано, что, мол, я погиб смертью храбрых, как десантник-черноморец. Просто так. Десантник-черноморец. Без указания, с какого корабля. Мол, бескорабельный. Просто моряк. Я хватился. Ищу своего одессита. А его, конечно, и след простыл. Как выражаются, ищи ветра в поле, а особливо, если ветер одесский. Так и получилось. Вячика, стало быть, ликвиднули на данный момент, а меня, опять же, в мертвецах оставили. Вернулся я в Москву. Что дальше делать? Ну, зашагал опять по высочайшим инстанциям. Да не просто так. Нет, вот тут-то со мной что-то и произошло. В умственном смысле. Странность появилась. Да-да, странность. Начал я, понимаете ли, в этих высочайших инстанциях, как ни есть, в коридорах, в приемных, даже в уборных, да повсюду, стены карандашами цветными разрисовывать. Ну, меня в милицию отправили по всем правилам. Протокол составили. Раз составили, 2 составили, 3 составили. А мне, как говорят, хоть бы хны. Я себе продолжаю рисовать на наивысочайших стенах. Тут меня и подвергли той, как ее, экспертизе. Психической. Долго со мной возились. Наконец определили психиатрическую больницу. В нашем Фрунзенском районе. Капитальное учреждение. Квалифицировали псих. Псих с изобразительными наклонностями. Вот ведь штука. Этого за мной никогда не водилось. Да я прямой линии толком провести-то не умел, а тут изобразительные наклонности обнаружились. Псих, значит. Не все дома. Стукнутый. Или, как они говорили, невменянный. Нет, невменяемый. Ну и ладно. Я не в протесте, потому даже удобство это дает. Психом ведь все можно. Языком трепи сколько хочешь. Язычись себе, если который удовольствие в этом видит. Не цепляются. Только вы не думайте, попасть в психи не так просто. Не всех берут. Тут оно строгой отсев идет. Годен или не годен. 3 месяца в больнице продержали. Освободили. Пусть он у нас на учете, сказали, будет. Повезло.
С тех

0: пор я у них на учете. Регулярно проверяют, лекарства дают, и электричество лечит. Кажись, помогает. И все бы ничего, все бы постепенно утихомирилось, если бы в прошлом месяце сосед мой, циркач он, шары по воздуху раскидывает, не пришел ко мне и не сказал. Слыхал? Брех какой по Москве. Говорят, этот самый Молотов Вячеслав Михайлович, Скрябин который, как есть кусок сталинской сволочины, опять голову поднимает. У меня в сердце чего-то ёкнуло, и в глазах темнота возникла. Нет, этого я при всем том не выдержу, хоть и псих, а не выдержу. А что, если действительно Вячика реабилитируют? А что, если в Одессе на фронтоне университета снова заменят меморальную доску и снова в предпоследнем ряду поместят мою фамилию, но уже прибавят к ней и крейсер Молотов? Что, если так, а?
1: Вы слушали рассказ Юрия Кроткова «Псих» в чтении автора.
2: Эфир 24 февраля 68 года.
3: 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff.
4: Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
2: Золотой запас свободы. Продолжаем выпуск. Сборная программа. Федор Вишняков, Тибор Самуэле. О 20-летии коммунистического переворота в Чехословакии. Комментарий по сути дела лондонца Виктора Франка. И встреча со слушателями из Нью-Йорка Михаил Коряков и Владимир Юрасов. Эфир 25 февраля 68 года.
1: Сегодня наш комментатор, лондонская студия «Радио Свобода» Федор Вишняков, расскажет о 20-летии коммунистического переворота в Чехословакии.
5: 20 лет тому назад, 25 февраля 1948 года, коммунисты захватили власть в Чехословакии и установили свою диктатуру. Как известно, ни в одной из стран, где господствуют коммунисты, никогда не удавалось им прийти к власти на основе свободного волеизъявления народа. Но ни один переворот не отличался большим вероломством, большим коварством, чем переворот, произведенный 20 лет назад чехословацкими коммунистами. Как был произведен этот переворот? Каковы его результаты? Независимая Чехословацкая республика была создана в 1918 году в результате поражения и развала австро-венгерской монархии. В течение 20 лет Чехословакия процветала в качестве единственной подлинно демократической страны в Центральной Европе, в качестве одной из самых демократических стран в мире, что было признано всеми. Чехословакия была также и наиболее развитой страной Центральной и Восточной Европы. Это была высокоиндустриализированная страна. Товары, произведенные чехословацкой промышленностью, машиностроением, военной промышленностью, обувной промышленностью, стекольной и так далее, пользовались огромным спросом на мировом рынке, успешно конкурировали с товарами самых развитых стран. Чехословакия относилась к числу 5-6 наиболее высокоразвитых стран мира. Уровень жизни населения соответствовал уровню жизни самых зажиточных стран Западной Европы и Северной Америки. В Чехословакии существовало прогрессивное социальное законодательство. Одним словом, это было образцовой страной, по которой равнялись многие другие страны Европы. Первая Чехословацкая республика была уничтожена Гитлером. Незадачливая и недальновидная политика умиротворения, проводившаяся западными державами в тот период, окончилась позорным Мюнхенским договором 1938 года, который привел к захвату Чехословакии германским фашизмом. Началось тяжелое для народа время. Чехословацкому народу пришлось пережить все ужасы фашистской оккупации. Во время войны президент Чехословакии Бенеш, находившийся в эмиграции в Англии, принял решение

решение о том, что после войны Чехословакия должна будет строить свою внешнюю политику на основе тесной дружбы с Советским Союзом. В этом решении решающую роль сыграли два фактора. Первым было разочарование чехословацкой общественности в Западе, в западных странах, которые не сумели и не захотели защитить Чехословакию в 1938 году. Второй же фактор – это наивная вера президента Бенеша и его окружения, что Советский Союз позволит восстановить демократию и независимость Чехословакии после войны. Бенеш решил, что Советский Союз изменился в большой степени в результате войны, в результате, в первую очередь, союза с западными демократиями. Бенеш считал, что после войны Советский Союз введет демократические порядки, а роспуск коммунистического интернационала в 1943 году убедил его в том, что советское правительство больше не будет вмешиваться во внутренние дела других стран. Таким образом, можно будет установить добрососедские отношения с Великим Советским Союзом, а советское правительство, по мнению Бенеша, ничего больше того и не желало. Президенту Чехословакии вскоре пришлось горько разочароваться в своей ошибке. Когда в 1945 году в освобожденную Чехословакию вернулось правительство, для Бенеша и других стало ясно, что руководящая роль в правительстве отныне принадлежит руководителю Компартии Клементу Готвальду, которого поддерживали и изменники, подкупленные советским правительством из среды самого президента. К числу таких относился и небезызвестный Фирлингер, который в течение войны был послом Чехословакии в Москве, а затем стал вождем чехословацкой социал-демократии, который предал социал-демократов коммунистам. В 1946 году в Чехословакии были произведены парламентские выборы. Несмотря на весь нажим со стороны коммунистов, им удалось получить лишь 1/3 голосов. Было образовано коалиционное правительство во главе с Готвальдом. Коммунисты выставили весьма скромные требования. Они потребовали себе всего лишь пост министра внутренних дел, а вдобавок к этому несколько второстепенных постов в правительстве. Все были очень довольны такой умеренностью коммунистов. В Чехословакии произошло точно то же самое, что и в других восточноевропейских странах: в Венгрии, в Румынии, в Болгарии. Народно-демократическая революция в этих странах была проведена не народом, не демократами, а полицией, которая оказалась в руках коммунистических министров. Было создано новое слово в марксизме. Вместо пролетарской революции – полицейская революция, произведенная во всех этих странах. Первый сигнал о том, что Чехословакия становится сателлитом России, был подан в 1947 году, когда чехословацкое правительство сперва согласилось принять план Маршалла, план помощи со стороны США, а затем в результате советского нажима отказалось от него. Но внешне Чехословакия продолжала оставаться демократической независимой страной. К февралю 1948 года Компартия подготовилась к захвату власти. Были созданы вооруженные, так называемые, рабочие отряды, наподобие германских штурмовиков. Полиция уже была полностью под контролем коммунистов. Поводом к перевороту послужили действия коммунистического министра внутренних дел, который на свою ответственность арестовывал депутатов парламента и открыто выполнял приказы Компартии. Когда его потребовали к ответу коалиционные министры, он попросту отказался дать им ответ. В результате этого министры остальных коалиционных партий ушли в отставку. Компартия подняла крик о реакционном путче, о реакционном перевороте. Готвальд предъявил ультиматум президенту Бенешу о том, чтобы составить чисто коммунистическое правительство. Для подкрепления его доводов в Прагу прибыл небезызвестный Валериан Зорин, тогда заместитель министра иностранных дел Советского Союза. Разбитый старик, президент Чехословакии, увидев крушение всех своих надежд, сдался. И 25 февраля 1948 года было создано коммунистическое правительство,
с участием также нескольких тайных агентов коммунистов.

0: коммунистов из других партий. Началась чистка парламента, массовые аресты. Через несколько дней после захвата власти знаменитый Ян Масарик, министр иностранных дел, сын основателя Чехословакии Томаша Масарика, который был символом чехословацкой демократии, был найден мертвым. Коммунисты объявили его самоубийцей, однако полностью установлено, что он был убит агентами тайной полиции. Началась коммунистическая диктатура, свирепая, беспощадная, безудержная. Это особенно бросалось в глаза, потому что это происходило в стране, как я уже указал, с древними демократическими традициями, традициями, которых не было в других странах Восточной Европы. И, может быть, поэтому наиболее беззастенчивым, наиболее террористическим, наиболее жутким изо всех коммунистических диктатур Восточной Европы была диктатура в Чехословакии. Процесс Рудольфа Сланского в 1952 году был самым отвратительным из всех политических процессов того времени, проведенным под знаменем открытого антисемитизма. Чехословакия превратилась в колонию Советской России. Каковы же итоги 20-летнего господства коммунистов в Чехословакии? Во внешней политике результатом захвата власти коммунистов было объединение сил Запада, поражение коммунистической партии в Италии, создание НАТО. Это событие открыло глаза очень многим на Западе, до тех пор доверявшим коммунистам. Во внутренней политике чехословацкая диктатура была и оставалась много лет самой жестокой, самой сталинистской диктатурой изо всех. Вначале царствовал президент Готвальд, организовавший процессы, проводивший пытки заключенных, создавший многочисленные концентрационные лагеря. Его сменил на протяжении 15 лет Наводный, который продолжал его политику. После 20-го съезда Советской Компартии в других восточноевропейских странах провели реабилитацию невинно убитых людей. Чехословаки отказались это сделать. Лишь в 1963 году провели они частичную реабилитацию своих жертв, и то лишь из-под тишка. Однако аресты продолжались, особенно среди словаков, которых жестоко эксплуатировали. И в этом отношении чехословацкие коммунисты верно следовали ленинско-сталинской национальной политике. Власть органов государственной безопасности была неограниченной, даже после того, как в других странах несколько сузили ее. Жизненный уровень народа, конечно, пал в огромной степени. Уже в течение многих лет постоянные недостачи, постоянные очереди, то есть явления, которых никогда не было во всей истории Чехословакии. В результате всего этого в 1963 году начался политический кризис в Чехословакии. Он развивался, несмотря на постоянное притеснение, несмотря на невиданную кампанию травли против идей Масарика и Бенеша. Оказалось, что идеи эти живы. Первыми знамя протеста подняли писатели и журналисты, точно так же, как в Венгрии в 1956 году. Затем взбунтовались словаки, потом к ним присоединилась молодежь, которую даже за 20 лет не удалось перевоспитать в коммунистическом духе. Репрессии были бесполезны. Вновь ожили старые традиции Чехословакии. Начался кризис руководства Компартии. В прошлом декабре Брежнев специально летал в Прагу, чтобы оказать нажим на Центральный комитет Чехословацкой Компартии, но все было напрасно. В начале января этого года Наводного сместили и заменили Дубчиком. И уже сейчас начались открытые нападки в чехословацкой печати на павшего первого секретаря Компартии. Начались также и уступки народу. С каждой новой уступкой растут требования. Народные массы Чехословакии уже в довольно открытой форме требуют возвращения демократии, возвращения независимости. Компартия, скомпрометированная, обанкротившаяся, начавшая отступать, не способна приостановить это движение. Коммунистическая диктатура в Чехословакии пришла к 20-летию своего основания в обстановке общего кризиса, в обстановке тяжелой экономической и политической катастрофы, в обстановке растущих требований народа, в обстановке неуверенности и страха за свое будущее.
1: О 20-летии захвата власти коммунистами в Чехословакии у микрофона лондонской студии «Радио Свобода» выступал Федор Григорьевич Вишняков. А теперь, как каждую неделю в это же самое время, мы передадим микрофон нашему постоянному сотруднику Виктору Семеновичу Франку. Виктор Семенович Франк выступит со своей очередной беседой из серии, озаглавленной им «По сути дела».
2: В югославском энциклопедическом словаре «Энциклопедия модерна» появилась статья профессора Белградского университета Крисича. В ней попадается одна замечательная фраза. Дело идет о так называемом культе личности Сталина. И профессор Крисич пишет: «Советские теоретики и историки годами толкуют о последствиях сталинского террора, но никто из них ни разу не попытался объяснить истинных причин этого террора». Метко сказано, не правда ли? Дальнейшее рассуждение профессора Крисича меня в данном контексте не интересует, но над этой фразой стоит призадуматься. Почему в самом деле советские историки не говорят о причинах, сделавших возможными ужасы сталинских времен? Потому что они смутно сознают, что, начав копаться в этом вопросе, им придется признать, что эти истоки восходят к Ленину и к его идеологии. Потому что, коротко говоря, не будь Ленина, не было бы и Сталина. А признание этого факта было бы равносильно сведению на нет всего послереволюционного советского периода. Это означало бы жуткую вещь. Это означало бы, что жизни подавляющего большинства людей, проживающих в Советском Союзе, загублены, ибо шли по ложному пути. Это означало бы, что все те чудовищные жертвы, которые приносились за последние 50 лет на алтаре революции, социализма и будущей счастливой жизни, были принесены зря. Это означало бы, что весь 50-летний советский период, начиная с Ленина, был одним единственным огромным заблуждением, чудовищной цепью ошибок и преступлений. Не мудрено, что советские теоретики и историки не смеют, да-да, не смеют задумываться над вопросом об истоках сталинщины. Не мудрено, что власти тебе приходят к заключению, что пора покончить даже с антисталинскими обличительными разговорами и воспоминаниями. Не мудрено, что не дают печататься Солженицыну, что не напечатаны даже воспоминания правоверной коммунистки Евгении Гинзбург «Крутой маршрут». Не мудрено, что насаждается нелепый культ Ленина. В свое время на 20-м съезде Хрущев с присущей ему инстинктивной мужицкой смекалкой провел сложнейшую и деликатнейшую операцию. Разоблачил Сталина, ни словом не коснувшись решающего вопроса о том, как вообще стал возможным этот кошмар. Сваливать все на одного Сталина было не только толкованием антимарксистским, но и бессмысленным. Так в истории не случается. Конечно, Хрущев и его товарищи должны были провести десталинизацию. Если бы они этого не сделали, если бы они не отмежевались от Сталина, их бы смела волна народного гнева. Но вдаваться вглубь вопроса они тоже не смели. Во-первых, потому что большинство из них сами были так или иначе повинны в зверствах и в безумии сталинского времени. А во-вторых, потому что еще немного, и они докопались бы до Ленина, и тем самым подорвали бы все основы советской системы. Но Хрущев был политиком. С политиков же в сфере исторической науки взятки гладки. Осмыслить события, нащупать их происхождение – это дело историков, публицистов, писателей. В Англии, например, идет большое переосмысление Первой войны, ее происхождения, ее хода, ее исхода. Во Франции уже почти два века подряд идет спор об истоках, о смысле, о последствиях Великой Французской революции. Но для такого спора необходимо одно условие – свобода мысли. А в этой сфере, как мы знаем, советские теоретики, советские историки связаны по рукам и по ногам. Связаны они не только директивами из ЦК. Связаны они и тем самым страшным соображением, о котором я говорил в начале моей беседы. Если бы они действительно пришли к выводу, что

0: корни сталинщины заложены в ленинской системе мышления и практики, то тогда все пошло бы насмарку. Вся схема истории, в которую десятилетиями впихивали, во имя которой калечили народ, которой приносились миллионные жертвы, все пошло бы насмарку. Перспектива страшная. Я не могу вдаваться сейчас в пересказ взглядов зарубежных историков. Скажу только, что по общему мнению ученых, действительно, зародыши сталинского зла существовали в сознании Ленина. Конечно, есть разница между ленинскими и сталинскими методами. Но эта разница количественная, а не качественная. Но нетерпимость Ленина к инакомыслящим, абсолютное презрение Ленина к объективной истине, то есть к истине, не идущей на пользу делу, которому он служил, подавление Лениным любой оппозиции и в стране, и в партии, все эти семена позднее расцвели поганым махровым цветом сталинщины. Я понимаю, как трудно принять это людям, выросшим в Советском Союзе и так или иначе посвятившим свою жизнь делу советской власти. Такое признание почти равносильно духовному самоуничтожению. И все же это невероятно болезненную операцию рано или поздно придется проделать. Нужно, как говорит белградский профессор Кресич, нужно оторваться от рассуждения о последствиях культа Сталина и взяться за изучение его причин. Только на таких путях можно думать об оздоровлении общества. Как в медицине, недостаточно бороться против симптомов или последствий болезненного процесса, а нужно поставить диагноз и проследить историю болезни, так и в политике надо иметь мужество поставить верный диагноз. Только тогда можно начать настоящее, а не мнимое поверхностное лечение. Конечно, можно представить себе и другое. Молодежи, вероятно, все эти вопросы давным-давно наскучили. Ну, Сталин, ну, Ленин, подумаешь. Ведь все это скучнейшая древняя история. Кому она интересна? Забыть обо всем этом и начать жизнь по-новому, по-нашему, не в пример предкам. Можно представить себе, что большинство молодежи в Советском Союзе думает именно так. Но беда-то в том, что от истории нельзя отмахнуться. История хитрый зверь. Если о ней забываешь, то она имеет привычку подкарауливать тебя за углом и нападать на тебя, когда ты ее не ожидаешь. И кроме того, история — это не что-то мертвое, пыльное, музейное. Она творится нами и вокруг нас. Например, власть в Советском Союзе восходит к ЦК и через ЦК к Политбюро и к секретариату партии. Так или иначе, жизнь каждого советского человека, как бы мало он не был заинтересован историей или политикой, определяется решениями аппарата ЦК или Политбюро ЦК. А ведь это учреждение создано именно Лениным или в ленинские времена. Это, может быть, история очень неприятная, но история. И так повсюду, в литературе, в торговле, в быту, о деревне. Ведь трагическая история деревни в Советском Союзе восходит не только к Ленину, она восходит даже к Марксу, который, будучи горожанином до мозга костей, писал об идиотизме деревенской жизни. Отсюда и колхозы пошли. Нет, от истории так легко не отмахнешься. Лучше за нее приняться, лучше подумать, что из чего и что от кого. Как поется в популярной песенке «Спрашивайте, мальчики, спрашивайте». А молодым историкам, людям, не связанным опасениями и страхами старшего поколения, и подавно надо было бы заняться тем проклятым вопросом, о котором пишет югославский профессор. Откуда же взялась сталинщина?
1: Встречи со слушателями. Программа, в которой Радио Свобода встречается со своими слушателями, отвечает на их письма, обменивается мнениями с ними.
2: У микрофона Михаил Коряков. Не так давно я получил письмо, которое начинается таким обращением. «Здравствуй, незнакомый друг Михаил». Прочитал я это письмо, перечитал еще раз, и откуда-то из глубины сердца всплыли на поверхность памяти строчки стихотворения Виктора Бокова. «Росная, босая, русая Россия, люди задушевные, милые, простые». Я не знаю, какова она, эта девушка, что прислала мне письмо. Может быть, русая, а может быть, и с черно-бархатными соболиными бровями. Но, прочитав ее письмо, я знаю, какая она задушевная, милая. И поскольку мы теперь как бы уже знакомы, я начну мой ответ просто. Здравствуй, друг. Мне было приятно читать то, что ты пишешь о городе, где ты живешь и учишься. Приятно прежде всего потому, что, перефразировав стихи другого молодого поэта, я мог бы сказать: «Мне твои края не новы, я отдых там знавал и труд». Перед войной, в 40-м году, мне довелось короткое время работать для дорпрофсожа Московско-Киевской железной дороги. Меня пригласили читать лекции о современной русской литературе в железнодорожных клубах. И вот в течение месяца я ездил от станции к станции по Московско-Киевской дороге, каждый день останавливаясь то в одном, то в другом городе или поселке. Мне твои края не новы. И я рад, что мой голос туда доносится, и ты откликнулась на него. Твое письмо полно любви к родине. Это чувство очень близко мне. Когда-нибудь, если ты мне еще напишешь, и я снова по радио отвечу тебе, мы подробнее поговорим об этом дорогом мне чувстве, чувстве родины. Ты, друг мой, только учишься, увлекаешься спортом, участвуешь в соревнованиях. У меня все это, увы, позади. Позади и школьные годы, проведенные в далеком сибирском городе Канске, позади и годы учения в Москве, в Институте философии, литературы и истории. В годы войны я уже шагал фронтовыми дорогами, был капитаном советской армии, прошел от стен Москвы до развалин Дрездена. А после войны служил некоторое время в советском посольстве в Париже. Большая разница в возрасте, однако, не означает, что мы не можем общаться. Так, например, ты пишешь, что любишь читать книги. Я тоже люблю читать книги. И если ты можешь слушать наши радиопередачи по вторникам и средам, то в рубрике «Контрапункт» услышишь отрывки из книг разных писателей, русских и иностранных, прочитанных мною и, по большей части, недоступных для читателя в России. Письмо свое ты заканчиваешь вопросами. Пиши, чем увлекаешься ты, что ты любишь. Многим увлекаюсь, многое люблю. Как думаю, и ты, люблю стихи. Из молодых современных поэтов в особенности люблю Виктора Бокова. Мне кажется, как будто про тебя, сказал он. Росая, босая, русая Россия. Люди задушевные, милые, простые. Говорит Михаил Коряков. Пишите мне, все, кто слышит меня сейчас.

0: У микрофона Владимир Юрасов. Вот уже скоро 15 лет, как я выступаю в передачах радиостанции «Свобода». Говорю больше о делах дома в Советском Союзе. Иногда сравниваю с жизнью за границей. Зачем? Светлана Лилуева в предисловии к своим воспоминаниям пишет о людях моего поколения, фронтовиках. Они еще скажут свое слово, я уверена в этом. Россия так жаждет умного слова, так истосковалась по нему, по слову и делу. Я тоже уверен в этом. И все мои выступления по радиостанции «Свобода» от желания помочь землякам дома в поисках этого нового слова. В этом плане и просьба моя к радиослушателям. Подскажите, как и чем мне лучше это делать? И что в моих выступлениях не так? Что мешает рождению нового слова на родной земле?
1: «Золотой запас свободы». В короткой рубрике «Они поют под струнный звон» Булат Акуджава. Эфир 4 апреля 1973 года.

0: Говорит Галина Зотова. Сегодня у нас почетный гость Булат Акуджава. К сожалению, это не совсем соответствует действительности. Все песни этой серии мы передаем без ведома, а следовательно и согласия авторов и исполнителей. Булат Акуджава споет сегодня, впрочем, пусть он сам вам об этом объявит.
1: Эта песня называется «Песня о Моцарте», посвящается моему другу Ильи Люсиной. Чтобы мне только слов не забыть, вот это ужасно всегда.

0: голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
3: Уже со следующего года необходимо вернуться к устойчивым темпам.
4: Правительство приказывает тратить, но позволит ли ключевая ставка? Спросить не у кого, ведь государственные издания уже неделю ищут главу Центробанка. Почему ее больничный так будоражит комментаторов?
5: Господа Юрина, вы как-то вообще адекватны или нет?
4: Ее ненавидят, но без нее не могут. Что ждет российскую экономику, если Набиуллина уйдет из Центробанка?
6: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящий».